Вне Кубы футуризма, вот те самые, я бы сказала, первоосновы символизма, а то вот мистическом восприятии, да, синтезе искусств и вагнерского Гезенкюнстверк. И напоследок я хотела бы показать о том, как та самая Александра Экстер, которая была одной из самых ярких русских художниц авангарда, начинает работать с театром и предлагает оформить его в совершенно новом кубофутуристическом стиле. Это был проект с Александром Таировым. И вот здесь, на этих двух картинках, видите, даже позы похожие. Костюмы Соломеи, которые предлагает Александра Экстер, и костюмы Соломеи, которые создает Леон Бакст, Лев Бакст. Что важно? Соломея — это же вообще, я бы сказала, самый важный образ стилистики модерна, который отсылает нас к Обри Бёрдслей, к его такой эстетизированной, очень красивой такой линии. И тут неожиданно появляется совершенно новая интерпретация вот этих самых линий модерна, когда вот этот изящный, красивый такой свет, когда в почете, конечно, ставилось это изображение обнаженной натуры, неожиданно теперь дама, которая показывает нам Экстер, она как будто не имеет пола. И здесь главный элемент скорее не сама женщина, а попытка этого света, попытка показать движение. И в этом смысле здесь Экстер тоже подходит к мистификации этого сюжета. Кто здесь Соломея, как она будет показана, какую роль она играет, здесь уже не столь важно. Если Бакс показывает нам полуулыбку, эту игру, то, конечно, здесь Экстер влечет скорее сама атмосфера. Атмосфера очень такого, вот, я бы сказала, угнетенного, такого состояния такой настоящей трагедии. Поэтому эту трагедию подчеркивает красный план на заднем плане. Ну, давайте подведем итоги по этой как раз нашей заключительной теме. Итак, первое. Художники-авангардисты часто обращаются к русской иконописи и одновременно к самым передовым художественным явлениям в Европе, синтезируя вот эти как раз поиски, эти наработки в своем творчестве разных абсолютно явлений в своих произведениях. Они пытаются понять, что будет, если соединить Сезанн и иконопись в одной картине, и создают таким образом совершенно новый вариант авангарда. Второе. Первая большая авангардная выставка «Бубнового валета», которая открывается в 1910 году, она призывала заменить как раз те самые мистерии и тайны символизма на конкретные образы. Образы афиш, образы лубков, образы людей из народа. Им вот не хотелось такой красивой статизированной линии. И третье, символизм и авангард сближают одновременно концепции открытия новых качеств искусства. Это новые приемы, неожиданные решения, колористические такие комбинации. И мы видим, что на самом деле это был такой своего рода маячок, да? Когда художники одновременно уходят от этого символизма и в конце концов снова к ним приближаются. Потому что, конечно, символизм – это некое общее понимание того, что должно, как должна выглядеть картина. Это одновременно и мистификация определенных пониманий о картине. Это одновременно и индивидуальное видение каждого художника своей задачи. Поэтому он одновременно был воспринят художниками разных поколений. Ну и теперь я надеюсь, что связь символизма и авангарда стала для вас очевидной. И, конечно, нужно понимать, что любое новое открытие, которое происходит в искусстве, оно имеет, конечно, определенные корни в предшествующих направлениях и в предыдущих измах. Спасибо большое за внимание. С вами была я, Мария Мороз, искусствовед, специалист по русскому искусству.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов. Ну, а значит, настал пора для динозавриков и всех-всех-всех. Ну, и сегодня мы с вами постараемся разобраться, как жизнь вышла на сушу, когда это случилось, кто были эти смельчаки, как они умудрились сушу завоевать и с какими проблемами им пришлось столкнуться. Ну что ж, я думаю, что особого больше предисловий не требуется, так что поехали. Итак. Моя любимая картинка, на которой показана коротенечко история всей Земли. И видно по этой картинке очень хорошо, что на самых ранних этапах существования нашей планеты на суше вроде бы никого живого не было. А жизнь вся начинала существовать только в воде. И лишь потом, потихонечку, где-то к силурийскому периоду, хоть что-то как-то худо-бедно начало на суше вылезать. Давайте разбираться. Во-первых, действительно ли это было так? И правда ли на суше вначале не было вот прям совсем никого? И во-вторых, давайте разбираться, а почему, если никого не было на суше, то, собственно, в чем была причина? Ну, начнем с того, что все-таки, скорее всего, кто-то добыл. Скорее всего, бактерии существовали на суше вот практически сразу, прямо после появления жизни на Земле. Есть даже версия, что жизнь вообще появилась изначально на суше, в таких небольших грязевых котлах. Но не будем сейчас в это вникать. Короче говоря, давайте так, договоримся, что бактерии были. Все. А что с остальными-то? Ну, понятное дело, что там в воде начали развиваться вначале какие-то малюсенькие существа с одну клеточку, потом побольше, какие-то лепешечки, потом вроде уже ползать начали какие-то существа, там уже растения всякие стали расти, водоросли. Но почему-то они все еще были вот под водой, и вот они-то как-то на суше не стремились. В чем же причина? На это на самом деле есть несколько причин. Во-первых, суша была не готова, скажем так, принимать жизнь. Вначале, где-то до миллиарда лет до нашей эры, то есть где-то вот в этот момент, в середине протерозоя, на суше, а в атмосфере просто-напросто не было воздуха. Кислорода, конечно. Так как не было кислорода, то просто-напросто ни одному живому существу, которое бы выбралось на поверхность, нечем было бы дышать. Дальше кислород как-то худо-бедно стал появляться, но не было озонового слоя, который мог бы защитить атмосферу от вредных ультрафиолетовых лучей. Сейчас-то не всегда нас этот озоновый слой защищает. Все-таки, когда солнышко жарит так, чтобы быть здоров, приходится пользоваться всякими солнцезащитными кремами, иначе кожа сгорает напрочь. Вот. А тогда вообще было бы страшное дело. Мы бы без скафандра вообще по суше гулять бы не смогли. Но потихонечку, у нас все-таки озоновый слой начал формироваться. Вот первый этап его формирования где-то 1,2 миллиарда лет. Ну и потом, когда озоновый слой уже сформировался окончательно, где-то 800 миллионов лет назад, уже на сушу стало можно выходить без особой опаски. Уже и вроде бы и дышать было чем, и выходить можно было. Но опять же, почему-то никого, кроме бактерий, ну и может быть каких-нибудь грибов, на суше не было. Почему? А дело в том, что на сушу не так-то просто выбраться. И давайте мы сейчас потихонечку будем разбираться, с какими проблемами сталкивались все живые организмы, которые хотели выбраться на сушу. Ну, начнем с тех, кто все-таки умудрился-таки это сделать, кто умудрился выбраться. Это бактерии, про которые я говорил, а также всевозможные одноклеточные, вот вы их здесь видите. Это амебы, всякие инфузории, туфельки и так далее. Но, правда, они вот не совсем честно выбрались на сушу. С одной стороны, они могли уже существовать где-то на берегу, но существовали они только во влажной почве. То есть все равно они как бы оказывались в воде, а не просто так вот на сухой земле. Но также наверняка где-то вот такой вот тоже очень влажной почве уже поселились черви, и грибы начали расти. Вот грибы почти наверняка расти стали на суше вот сразу, как только появилась возможность, где-то, может быть, миллиард лет назад. А в отдельные моменты грибы решили подрасти конкретно. Вот пока не было крупных деревьев, грибы решили, что из них деревья получатся отличные. И в итоге, примерно 450 миллионов лет назад, где-то так. Давно было, плохо помню. Так вот, где-то 450 миллионов лет назад в силурийском периоде стали появляться так называемые прототокситы. Это грибы, вот такие вот грибы, размером с целое дерево. Вот видите, здесь как бы человек, который нашел вот реальную окаменелость. То есть, представьте себе, это такой огромный гриб. Сейчас, конечно, ничего подобного даже представить себе невозможно. И, наверное, вот эти старые древние ландшафты выглядели просто как какой-то инопланетный пейзаж. Представляете себе, вот такая голая-голая земля, и растут вверх огромные столбы гигантских грибов. Пугающая картинка. Но дальше, вслед за грибами, вслед за всякими червячками, на сушу стали отправляться растения. Ну, какие растения могли выйти на сушу? Ну, в первую очередь, это были водоросли. Они, конечно же, раньше всего появились. Ну, а потом водоросли стали потихонечку превращаться уже во что-то более серьезное. В первую очередь, в мох, ну, а потом еще во что-то более серьезное. Но вот тут уже надо разбираться в деталях. Все-таки, почему растения не могли выйти сразу, и что растениям надо было сделать, чтобы на сушу выйти? Итак, если растение хочет отправиться на берег, ему нужно справиться с несколькими трудностями. Во-первых, на берегу сухо, а значит, нужно как-то защитить свою шкурку. Иначе совсем засохнешь, и будет тебе очень плохо. Вот если кто-нибудь когда-нибудь видел сушеные водоросли, которые валяются на берегу, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Конечно же, растениям неподготовленным на суше делать абсолютно нечего. Но какой скафандр может быть у растения? Есть у них особый слой, который действительно послужил роль именно такого настоящего скафандра, настоящей брони, которая со всех сторон окружила растение от высыхания. Называется он кутикула. Вот, если вы, например, возьмете кусочек алоэ, вдруг у вас такое растет в горшочке на окне, и вот так вот его надломите, вы увидите такую тоненькую пленочку. Вот это как раз кутикула. Это такой очень твердый слой, который не пропускает воду и не позволяет растению высохнуть. Ну, а вот здесь она, соответственно, нарисована. Отлично. Значит, растения придумали, каким образом им защититься от высыхания. Но даже если наша водоросль покрылась вся броней, ей на суше будет очень некомфортно. Ну, почему? Ну, хотя бы потому, что она будет все время куда-то падать. Ей было бы неплохо расти вверх, к солнышку. В воде-то все предметы гораздо легче, кажется. Вот. А на суше-то всех плющит, будь здоров. Надо с этим тоже как-то было бороться. Ну, а пока я рассказывал про следующую проблему, тут появилась еще одна картинка. Это еще один способ защиты от пересыхания, которым воспользовались мхи, самые первые растения на суше. Между клеточками своими сделать клетки, переполненные водой. То есть просто-напросто набрать с собой бутылок с водой. Так тоже можно было. Так вот, значит, продолжим наше путешествие на сушу. Хорошо, значит, у растений есть броня. Растения оказались на суше, но на суше им нужно каким-то образом подняться вверх. Во-первых, для этого нужно как-то укрепить себя и создать что-то вроде скелета. Ну, для того, чтобы... Или какого-то каркаса. Ну, для того, чтобы хоть как-то стоять прямо, а не стелиться по земле. Во-вторых, если ты начнешь подниматься, тебя начнет ветром тут же сдувать. Поэтому нужно каким-то образом закрепиться. А для того, чтобы закрепиться, нужно пустить корни. В самом, что ни на есть, прямом смысле слова. Растения, правда, не были готовы к такому неожиданному повороту и сразу же корни вырастить не смогли, и они просто выращивали такие маленькие-маленькие утолщения стеночек, которые называются ризоиды, чтобы хоть как-то за почву зацепиться. А потом уже через миллионы лет эти ризоиды превратились в серьезные такие корни, они стали углубляться в почву, вот, и стали, кроме того, выполнять еще и дополнительную функцию. Ведь когда ты живешь в воде, ты получаешь влагу и питательные вещества со всех сторон, можешь всасывать ее всем своим телом. А вот когда ты оказался на берегу, единственный способ добыть воду и всякие вкусные вкусности, вроде минеральных солей, это пустить корни и высосать их из почвы. Поэтому постепенно ризоиды стали меняться нормальными корнями, у которых уже, которые уже были гораздо более мощные, более толстые, которые могли расти на приличную глубину и, самое главное, которые работали как гигантские пылесосы и могли засасывать в себя и влагу, и всякие вкусности из почвы. Ну, и я уже несколько раз говорил то, что помимо того, что укрепиться, было бы неплохо еще и стать покрепче, а для этого нужна какая-то твердая ткань внутри растения. У водорослей такой нет. А вот у всех растений, которые вышли на сушу, такая ткань стала появляться. Ее называют механическая, ну, потому что она такая твердая, жесткая. Вот. Ну, в принципе, вы эту ткань очень хорошо знаете. Если у вас дома есть что-нибудь деревянное, вот вы можете попробовать постучать по этому дереву, можете попробовать его погрызть и убедитесь, что штука эта крепкая. Конечно же, травы, они чуть менее крепкие, но в них тоже есть некоторое количество механической ткани. Ну, а деревья, конечно, стали уже впереди планеты всей, ну и поэтому они смогли вырасти такими огромными, потому что они стали очень крепкие. Ну и, кстати говоря, раз уж я так сразу далеко удочку закинул, аж до деревьев, то неплохо было бы еще подумать, как, если растение будет большое, проводить вещества. Нужна какая-то проводящая система. Нужны какие-то сосуды для того, чтобы, например, питательные вещества, которые листики создают, корням отправлять. Или же воду с минералами от корней вверх отправлять. Опять же, в воде никаких проблем не было. Там всем телом всасывали и все. А тут вот пришлось и укорениться, и укрепиться, и еще и сосуды развить. Видите, все очень непросто. Для того, чтобы, конечно же, проделать такой сложный путь, потребовалась длительная предварительная подготовка. Но в конце концов растения с этим справились. Да, чуть не забыл. Самое главное, это же, конечно же, дети. Надо позаботиться еще и о потомстве. Ну и с этим растением тоже справились. Они стали своих зародышей, свои споры одевать в специальную оболочку. И таким образом зародыш их оказался в полной защите. Но, к счастью, это они придумали сделать очень давно. Это придумали растения делать еще находясь в воде. И, соответственно, когда они вышли на сушу, им ничего нового уже изобретать не пришлось. У них уже были все детеныши спрятаны в надежную оболочку. И эта оболочка, как оказалось, и даже влагу не выпускает, то есть не позволяет детенышу высохнуть. Поэтому вполне на суше такая спора оказалась пригодна. Ну и, собственно, растения и продолжили пользоваться. Так. Ну и первыми, кто справился с этой задачей, кто хоть как-то худо-бедно умудрился укрепиться в почве, кто хоть чуть-чуть умудрился приподняться от земли, хотя, прямо скажем, не очень высоко, ну и тот, кто, конечно же, впервые освоил сушу, это были мхи. Вот. Самое интересное, что палеонтологи ни разу не находили очень древних мхов. Но они находили как раз вот эти споры. У спор настолько твердая оболочка, что даже когда спор лежит там 400-500 миллионов лет, она чаще всего сохраняется. Вот само растение уже полностью исчезло, ничего от него не осталось. А споры до сих пор лежат. И достаточно там перетереть древнюю породу, посмотреть на нее под микроскопом, и можно древние споры обнаружить. И таким образом, по наличию спор мхов, ученые установили, что мхи были уже в ордовикском периоде, еще давным-давно. Ну, а вот так вот выглядят самые разные мхи. Возможно, вы к ним не приглядывались, и, возможно, вы никогда к мхам не приглядывались, и поэтому вам картинка покажется незнакомой. Но на самом деле мхи видели абсолютно все, в этом я глубоко убежден. Если вы вспомните, вот такие мягкие зеленые подушечки, которые можно повстречать посреди леса, особенно во влажных местах, вот это и есть мхи. Какое-нибудь дерево повалится, и там сразу такой вот зеленый поросль такой, маленькая-маленькая, низкорослый. Все порастет. Вот это маховая подушечка. Так что мхи до сих пор себя прекрасно чувствуют с самых древних времен. Но мхи плохо справились с задачей проведения веществ. То есть у них сосудики были плохие. Поэтому они могли быть только очень маленькие. Иначе уже воды и минеральных солей до листиков... Иначе уже вода и минеральная соль до листиков не доходили. Вот. Но постепенно-постепенно растения стали, во-первых, укреплять стебель, а во-вторых, усовершенствовать проводящую систему, просовершенствовать свои сосудики. И вот уже плуны вполне могли подниматься в полный рост и спокойненько себе расти. И в конце концов некоторые плуны даже стали деревьями. Ну а помимо плунов, одними из первых сосудистых растений были вот такие симпатичные ребята. Вот, смотрите, какие. Их называют рениофиты. Очень тоже странные ребята. Вот, выглядят очень необычно, но вот уж такие они выросли. Вот, куксония у нас еще есть. Вот, знаете, что удивительно? В принципе, рениофиты появились чуть-чуть пораньше, чем плауны. Но при этом плауны до сих пор растут. Вот, я сейчас вам еще одну фотографию покажу плаунов. Я думаю, вы их признаете. А вот ни одного рениофита сейчас уже нет. Почему? По всей видимости, потому что они плохо справились с одной из самых важных задач, которые стояли перед растениями. Это защита своих малышей. Посмотрите, что сделали эти хитрые рениофиты. Они особо-то как раз хитрить не стали. Они все свои споры, всех своих зародышей, всех своих детенышей собрали вот здесь вот, на кончиках веточек. Таким образом, споры торчали вот прям голенькие наружу, и, соответственно, все, что хочешь, хоть ветер, хоть град, хоть дождь, могли их погубить. Ну и это, по всей видимости, было не самое удачное решение. И второй момент, который у рениофитов был не самый удачный, это полное отсутствие листьев. Видите, ни одного листочка нет. Ну что это такое? Нет, конечно же, такому растению долго не просуществовать. И как только появились плауны, вот, уже они очень скоро всех этих рениофитов быстренько задавили. Ну а сами плауны, в отличие от рениофитов, стали свои споры не просто так наружу сразу выпихивать, а прятать их в небольшие колоски. И вот здесь как раз показано, как шарики этих рениофитов превратились в колоски плаунов. И все споры оказались спрятаны уже внутри. Ну и в итоге получились вот такие плаунчики симпатичные. У них споры вот в особых колосках растут. Ну и кроме того, у них уже стали появляться листики. Они, правда, очень-очень тоже маленькие, растут вдоль всего стебелька. Но ничего, им хватало. Больше того, потом появились гигантские древовидные плауны, у которых были огромные деревья, значит, стволы с толщиной дерева ну где-то метров 2, а то и в 2,5. И при этом они точно так же выглядели, тоже были полностью покрыты листьями. Иногда находят отпечатки этих огромных стволов деревьев, и они выглядят как такая огромная каменная подушка с маленьким рубчиком посередине. Так вот, как раз от каждого рубчика торчал огромный лист плауна в сторону. Вот. Ну и вот, соответственно, так выглядела картинка силурийского периода. Уже, соответственно, у нас огромное количество вот этих самых рениофитов выросло, множество уже плаунов проросло. Ну а дальше сосудистая система еще усовершенствовалась, сосуды стали очень классные, деревья еще больше, растения еще больше укрепились, и в итоге смогли сформировать дерево. И, как я уже подсказал, первыми деревьями были как раз-таки плауны и папоротники уже. Вот плаунчики растут, а вот у нас уже и папоротники стали расти в виде деревьев. Ну и в итоге потихонечку у нас уже стал формироваться настоящий древний лес. Ну, в принципе, дальше-то растениям уже ничего особо изобретать было не нужно. Они уже и так неплохо освоились на суше. Единственное, что, наверное, еще им, может быть, стоило сделать, это еще больше защитить себя от высыхания. И для этого растения решили споры заменить на семена. Дело в том, что спора – это просто сама клеточка зародыша, окруженная оболочка, и все. А семечко – это уже сам зародыш, это какая-то питательная среда, то есть что-то, чего зародышу можно перекусить, ну и потом уже только сверху оболочка. Семечко таким образом оказывается гораздо лучше защищено и гораздо, скажем так, оно больше заботится о самом малыше. И самое главное, что семена могут прорастать в гораздо более сухих местах. И когда растения обзавелись еще и семенами, вот тут уже все. Тут им уже все стало нипочем, они смогли вырастать на самых сухих почвах, и уже, собственно говоря, с тех пор мало изменились. Ну а когда растения стали расти активнейшим образом, у них стала увеличиваться корневая система, они стали забуряться в почву, и это тоже очень сильно изменило весь окружающий пейзаж. И это будет очень важно, когда мы сейчас будем смотреть, как выходили наши предки на сушу. Ну, вот, собственно говоря, уже и первое растение с настоящими семенами. Называется оно семенным папоротником. Ну, а вот и древние леса у нас уже растут. Это древние леса девонского периода. Ну, а дальше будет уже каменноугольный период, и там лесов будет еще больше. Вот, в принципе, уже тут появились как раз эти чешуедревы, вот эти пластиночки, о которых я говорил, от которых листики торчат. Это огромные плауны такие. А там растут, похожие на елочки, это огромные хвощи, папоротники везде. Ну, в принципе, с этими растениями всеми вы наверняка знакомы, и такие пейзажи уже не раз видели. Ну, я думаю, что на этом мы можем уже закончить историю покорения растениями сушу и перейти к кому-то гораздо более активному и проворному, к животным. Но начнем мы не с позвоночных, как мы, а с теми, у кого скелет снаружи. То есть с членистоногих, с паучков, с многоножек, с насекомых и всех прочих. Итак, на самом деле из вот таких вот наиболее активных, подвижных и крупных существ, которые могли перемещаться по суше, членистоногие были самыми первыми. И почему же? Давайте разбираться. На самом деле, так нечаянно вот, наверное, получилось, что членистоногие оказались вообще идеально приспособлены к тому, чтобы выйти на сушу. Вот давайте вспоминать, значит, что нужно, чтобы выйти на сушу. Нужен какой-то надежный панцирь снаружи, надежный там каркас, доспехи, чтобы не высохнуть. Так вот, еще до того, как все эти ракообразные и прочие отправились гулять по суше, у них уже был очень надежный внешний скелет. Называется кутикула. Точно так же, как у растений. Ну, в принципе, если вы хоть раз держали в руках какого-нибудь жука, вы помните, что он такой жесткий парниша. Вот это как раз вверху такая жесткая кутикула. Вот. Хорошо. Дальше что нужно? Нужен какой-то жесткий каркас. Ну, если растениям он нужен для того, чтобы тянуться к свету, то животным он нужен для того, чтобы просто перемещаться по суше. Потому что на суше вес становится гораздо больше. Помните, как вы бодро и радостно подпрыгиваете в воде? И как тяжело ходить по суше? Вес совсем по-другому чувствуется. Так вот, опять же, так удачно получилось, что у членистоногих,

на суше. Деревья стали падать и загораживать протоки воды. И стали образовываться небольшие заводи. Стали образовываться небольшие озера. И вот в этих озерах в том числе поселилось огромное количество разных животных, в том числе рыбы. И там они, собственно говоря, и учились как раз дышать атмосферным воздухом. Там они учились ползать, потому что эти озера были мелководные. И кроме того, приходилось периодически переползать через какие-нибудь ветки, буераки. И вот там формировались их лапки. Ну и вот мы, собственно, видим, как сформировались их лапки. Лапки, правда, многопалые вначале были. Потом оказалось, что пальцев слишком много, 7 штук не надо. Многовато будет. И осталось только 5. Ну вот он, наш тикталик еще разочек. А вот уже и следующее животное, с которым мы сейчас будем знакомиться. Животное, у которого уже появились лапы. Зовут его ихтиостега. Ну, все-таки надо будет разбудить ихтиостегу. Ой, зря я это сделал. Но нам нужно было на нее посмотреть повнимательнее. Вот на самом деле, как выглядела ихтиостега. Вот как раз ее задняя лапка с 7 пальчиками обещана. Передние лапки, как видите, не нашли. Неизвестно, может, там было еще больше пальцев. Вот есть ее родственница акантостега, у нее лапки были и передние, и задние, но тоже с множеством пальчиков. Кстати говоря, вот как она еще раз выглядела, можно посмотреть. Кстати говоря, вот посмотрев на лапки этого существа, на ее тело, можно сделать вывод, что она скорее больше похожа все-таки еще на рыбу с ногами. И скорее всего даже еще вот такая вот ихтиостега в основном жила в воде. И на сушу ей было бы очень сложно вылезать. Может быть, она и вылезала на сушу иногда. Ну вот, например, чтобы съесть какую-нибудь вкусную падаль, которую выбросила на берег. Вот какую-нибудь там дохлую рыбешку или еще что-то. Но в основном она все-таки еще жила в воде. А на сушу она стала вылезать уже попозже, когда лапки стали покрепче. И для этого лапки было бы неплохо распрямить и пузо от земли оторвать. Ну и вот этот путь проделали уже животные в дальнейшем, постепенно перестраивая конечности. Ну вот, значит, так вот у нас выглядел девонский период, когда некоторые вылезали на сушу, но делали это не очень охотно, видите, в основном, чтобы через деревья перелезать. Но в основном, конечно же, все еще резвились в воде. Но наступает дальше каменноугольный период, когда вырастает огромное уже количество лесов, когда появляется множество всяких вот речек, болот, по которым можно резвиться, когда климат становится очень влажным, и уже нет проблем в том, чтобы высохнуть. Можно уже смело вылезать на сушу и не бояться, что ты пересохнешь. И тут уже жизнь суши осваивает самым что ни на есть активным образом. Вот появляются вот такие лабиринтодонты. У них уже лапки покрепче. Они еще небольшие, но уже более крепкие. И вот они уже почти наверняка могли вылезать на сушу, хотя в воде им все еще нравилось больше. А дальше появляются вот такие существа, которых зовут рептилиоморфы. И это, дорогие друзья, прадедушки динозавров, ящериц, крокодилов, а также кошек, собак, медведей, людей. В общем, прадедушки практически всех наземных позвоночных животных. От них появились и млекопитающие, и рептилии, и птицы. И где-то вот на уровне как раз рептилиоморфов из икры начинает формироваться яйцо. Яйцо – штука классная. Это, ну, яйцо примерно настолько же стало сложнее, чем икра, как семечко стало сложнее, чем спора. То есть у яйца тоже, помимо самого зародыша, помимо самого детеныша, появился особый мешочек с питательными веществами. Также появился... Вот этот мешочек с питательными веществами, желток. Также появился мешочек с водой. А это очень важно, если ты не хочешь, чтобы твой детеныш высох. Ну и, конечно, появилась достаточно твердая оболочка, чтобы все это не засохло. Ну и когда сформировались яйца, всякие живые существа уже смогли очень далеко уходить от воды. Собственно, чего они и сделали. Вот самые первые, значит, прадедушки уже ящериц, а также крокодилов и динозавров. А вот прадедушки всех пушистиков. Не поверите, но это и наш дедуля. Археотерис его зовут. Ну, дальше потихонечку стали выпрямляться их лапки. Вот, мы видим, что, например, крокодилы уже гуляют гораздо более бодро, они уже брюхом по земле не скребут. Вот. А вот древнее животное, которое детально изучили, и выяснили, каким образом оно ходило. Даже для этого построили робот, чтобы проверить, какая была походка. Но оказалось, что действительно он тоже ходил, уже высоко приподняв брюхо от земли. Дальше брюхо приподнималось еще

повыше. Вот. И, наконец, лапы уже почти совсем выпрямились. Так выглядели животные во время пермского периода. Ну, а дальше что? Дальше осталось еще, наверное, сформировать лишь одну важную часть для того, чтобы стать уже вот совсем первоклассными наземными жителями. Зрение у них уже было отличное, нюх у них уже был хороший, лапы уже хорошие, кожу они свою увлажняли. Но единственное, что у них было еще не очень, это слух. Вот слышали они пока хуже, чем когда-то их предки рыбы. А чтобы слышать хорошо на воздухе, пришлось все звуки усиливать. И усилителем всех звуков стали маленькие косточки в ухе. Потихонечку часть косточек челюсти, вот эти, видите, синенькая и красненькая, стали уменьшаться, они ушли в ушко, и теперь они усиливают каждый звук. Когда мы, например, хлопаем в ладоши, одна косточка начинает о другую стучать, и звук усиливается. И дальше к мозгу идет уже усиленный звук, и мы очень хорошо слышим даже самые-самые слабые шорохи. Но и этого было недостаточно. Если мы хотели, чтобы у нас был суперский слух, было бы неплохо звук улавливать с большой поверхности. А для этого нужны были уши, торчащие в стороны, нужны были ушные раковины. И вот, соответственно, сформировались ушные раковины и очаровательные ушки, которые животные, по крайней мере, шерстистые, научились даже поворачивать в разные стороны. Вот. Научились шевелить ушами. Ну и в конце концов появляются уже наши предки, которые обладают всеми способностями наземных животных. Вот. В этом плане они от нас уже ничем не отличаются. Например, гадрокодиумы. Ну а дальше им осталось сделать самую малость. Там, подрасти немножко, ну, вот, измениться и стать похожими на нас. Таким образом, мы посмотрели, как разные животные и растения освоили сушу. Ну, значит, мой рассказ уже подходит к концу. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что что-то новое вы сегодня узнали. Ну, и если у вас остались какие-то вопросы, я их буду готов сейчас послушать и постараюсь на них ответить. Ой, долго рассказывал. Ну, ладно. Надеюсь, вы там не уснули. Так, почему в воде стало мало кислорода и почему именно в девонском периоде? А в воде не стало мало кислорода, стало много кислорода на суше. Вот, просто до этого кислорода было недостаточно, потом его стало достаточно, но живые существа не могли еще выбраться на сушу, они не понимали, как им это сделать. Ну вот, и постепенно лишь к силурийскому периоду растения поняли, как выходить на сушу. Или же к девонскому периоду стали рыбы осваиваться. А есть, правда, еще такой маленький момент. Вот я сказал, что как раз в девонском периоде уже начинают формироваться наземные водоемчики. Всякие речки с более-менее оформившимися берегами, небольшие озерца и так далее. Вот там кислорода действительно было, наверное, не очень много, потому что, соответственно, водоемы были небольшие, они могли зацвести, они могли загрязниться, и вот там вот в такой вот грязной луже кислорода могло бы не хватать, вот как в таком старом протухшем аквариуме. Ну и, соответственно, этим животным, которые там обитали, приходилось пополнять количество кислорода из атмосферы, периодически делая вдохи. Сколько у панцирных пауков было ног? У панцирных, как и у нормальных пауков, было 8. У них все с ногами было в порядке. А на картинке, под которой надпись «Икра», кто в икре? На фото девонского периода изображена в воде рыба где-то посередине, самая большая. Что это за рыба? Ой, я так не помню, все. Сейчас посмотрю, кто там за, что там было за икра. Я, по-моему, у нас икра там лягушачья была. Сейчас я икру найду, попытаюсь ее посмотреть. Икра, икра, вот она, икра. Так, эй, икра, ты куда убежал? Да, по-моему, это лягушачью икру. Уже давно картинку брал. Вот. А, так, и второй вопросик был. На фото девонского периода изображена в воде рыба. Где-то посередине. Ну, это я, вряд ли, сейчас соображу. У меня тут несколько... А, вот это, наверное, картинка. Там такая большая, наверное, рыба с панцирем смутила, да? А большая рыба с панцирем – это Денихтис или Дунклястей по-современному. Это самый опасный хищник девонского периода. Я надеюсь, что имелся в виду он. Но на самом деле хорошая такая рыбинка была. От нее, правда, только передняя часть панциря сохраняется, но очень она приличного размера, где-то в диаметре метров полтора.
Вот, и фрагмент панциря где-то 1.20 метра. Считается, что вместе с хвостом она была 8 метров. Такой плавучий автобус с огромными челюстями, с режущими пластинами вместо зубов, еще и с надежным панцирем. Классная штука. Почему мы не рождаемся из яиц? Да на самом деле теоретически могли бы рождаться, но просто потому, что когда-то наши предки пришли к живорождению. Кстати, есть версия, что повлиял на это вирус, что какой-то вирус наши предки подцепили, и в итоге у них пошло нарушение, и вместо того, чтобы откладывать яйца, у них детеныши уже внутри из яйца стали вылупляться, а потом уже рождаться на свет. Вот, и так потихонечку стали переходить от яйцеоткладывания к живорождению. На самом деле нет, никаких, не было бы никаких проблем, если бы мы откладывали яйца теоретически. Вот, потому что птицы прекрасно с этой задачей справляются. Нам известно, что крупные животные могут спокойно откладывать яйца. По крайней мере, динозавры это нам доходчиво показали. Но вот так получилось в процессе эволюции. Ну, вроде ничего, не мешает нам живорождение. Вообще, так обычно, судя по тому, как развивается эволюция, чем больше заботы о детенышах проводятся, тем как бы более прогрессивна эта группа организмов. Вот, то есть самые-самые прогрессивные, они как раз о детенышах больше всего заботятся. Они их вынашивают, ну вот детеныши на них как бы паразитируют, потом они их вскармливают и так далее. А как же динозавры? Ну, не в каждой лекции у нас будут динозавры. Сегодня мы до динозавров, к сожалению, не добрались. Но, в принципе, я как бы к динозаврам практически подошел. Вот я просто показал дальнейшее развитие вот там от этих примитивных рептилиоморфов к нам, к млекопитающим, а можно было бы пойти к динозаврам. Тогда потихонечку бы тоже лапы из бокового положения ушли вниз. Чешуя у них уже была снаружи. Вот. Ну, так что больше особо перестраивать бы ничего бы не нужно было. Получились бы динозаврики. Вот. Динозаврики будут в другой раз. Наверное, уже на следующей неделе. В субботу у нас будут тоже рыбки. Сегодня у нас рыбок было немножко, а в субботу будет много рыбок. Вы сказали, что наши косточки, которые находятся в ухе, усиливают звук. А почему пожилых людей и других животных слух становится хуже? Филипп, 11 лет. А это причина не в косточках уже, когда слух становится хуже. Это причина как раз в мягких тканях. Там есть много разных заболеваний. Может быть, заболевание нерва, которое уже от уха идет к мозгу. Вот. Не себе показать. Может быть заболевание, там, не знаю, среднего уха или еще какого-нибудь. То есть, как правило, может быть, там барабанная перепонка может быть повреждена. То есть, это уже проблемы с мягкими тканями. Косточки как раз очень редко что-то с ними случается. Они работают как часы. А вот все остальное, к сожалению, с возрастом может подпортиться. Так, здравствуйте, Ярослав Александрович, спасибо за лекцию. У меня несколько вопросов. Как слышали наши предки? Рак скорпионом надо было идти в воду. Амер 10 лет. Так, что касается наших предков, слышали они не очень хорошо. Дело в том, что в воде, когда значит, мы как бы сами внутри, как вы помните, состоим в основном из воды. Вот. И плотность воды примерно такая же, как и плотность нас. Поэтому, когда в воде идет какая-то волна, неважно какая, например, звуковая, она проходит совершенно спокойно через воду и заходит совершенно спокойно в живых существ. И, в принципе, если есть какой-то орган, который будет эти вот колебания воды воспринимать и переводить это в слух, в какой-то звук, то проблем никаких не будет. А вот с воздухом история другая. Тут совсем другие колебания, они гораздо более слабые. И чтобы эти колебания слабые услышать, нужно вот как-то вот было преобразовать сигнал, вот слабые колебания воздуха, преобразовать в более сильные и уже послать это к мозгу в виде звука. И, собственно говоря, вот пока ушных косточек не образовалось, сигналы воспринимались, но они были слабенькие. А, кроме того, частенько животные пытались, возможно, слушать какие-то окружающие предметы, прикладываясь к ним. Например, прикладывались мордой к земле и чувствовали колебания, которые происходят от земли, и как бы слышали, как кто-то где-то рядом топочет. Возможно, что слух происходил так. Но в любом случае, вот у тех, у кого нету косточек в ушах, они слушают похуже, чем мы. Ну а рак скорпионом в воду идти было абсолютно точно надо, потому что рак скорпионы, вообще-то говоря, всегда были водными. Скорпионам было идти в воду не надо. Скорпионы уже освоились на суше. А рак скорпионы, они так из воды и не вылезли, они так и остались водными.
Откуда появились первые наземные позвоночные? Из моря или из пресных озер? По всей видимости, из пресных. Вот судя по тому, какие отложения находят, вот все эти тикталики, там их ихтиостеги, акантостеги жили именно в пресных водоемах. Так что вот эта версия насчет того, что там они как-то там в пресных водоемах то сюда переползали, и у них лапы развивались, выглядит эта версия довольно правдоподобно. То есть вирус не всегда плохо, спрашивают меня. Ну, знаете, вот это с вирусами как с мутациями. Вот как бы каждое живое существо по-своему мутант. У каждого есть свои какие-то особенности, какие-то свои уникальные черты. Иногда мутации какие-то нейтральные, и чаще всего мутации плохие. Если что-нибудь там мутировало, то это стало плохо, например, стало какой-нибудь болячкой. Но иногда бывает, что вдруг неожиданно какая-то мутация приводит к чему-то хорошему. И тогда вот такой мутант может там стать более прогрессивным, более шустрым, и в итоге сформировать новый вид. Например, научиться летать или сделать еще что-то. Но это бывает очень редко. Чаще всего либо мутации нейтральные, либо они вредные. Также и с вирусами. Вирусов огромное количество вокруг. Многие вирусы попадают к нам в организм или в другой организм, вообще практически этим организмом не воспринимаются. То есть они там спокойненько плодятся, клонируются, но нам как бы практически безразлично. Огромное количество вирусов, от которых нам плохо. Но, наверное, все-таки иногда некоторые вирусы могут принести и пользу. Но это бывает очень-очень-очень редко. Ну да, действительно, в истории такое известно, когда благодаря вирусам появлялись какие-то новшества. Ну что, пока что вопросов больше нет. Так что я выжидаю некоторое время. Может, вопросы еще созреют. Если не созреют, тогда... О, уже созрели. А кто похож на трилобитов сейчас? Ну, если разбираться в деталях, то есть не внешнее сходство брать, а внутреннее, то никто. Трилобиты – это все-таки были уникальные существа, у них там было множество особенностей интересных. Например, у них двойные лапки были, там особая жевательная лапочка посередине их брюшка, ну и много-много-много чего еще интересного. У них там голова была очень по-особенному устроена и так далее. Вот таких особенностей сейчас нет ни у кого. Но если брать внешнее сходство, то некоторые животные действительно оказываются вполне трилобитообразные. В некоторой степени некоторые многоножки похожи на трилобитов. Ну а самые трилобитовые из всех современных животных – это мокрицы. Можете в интернете посмотреть, как выглядят мокрицы, если вдруг вы забыли. Хотя наверняка вы их видели. Такие маленькие, ну действительно, как будто трилобитики. Вот такие вот крошечные, там длиной где-то полсантиметра. Ползают на даче в земле, там один разочек там на огороде копнешь лопатой, и в разные стороны начинают расползаться эти вот мокрицы, очаровательные. А если ты их пытаешься взять, они сворачиваются клубком и прячут свой мягкий животик, чем они тоже на трилобитов очень похожи. Ну, вот внешне у них сходство просто поразительное. И, кстати говоря, мокрицы, между прочим, это равноногие ракообразные, то есть это рачки, а не насекомые, как некоторые думают. Вот. И причем все их родственники живут в воде. А вот только мокрицы приспособились жить на суше, но при этом они живут в очень влажных слоях, только вот в очень влажной почве, и дышат там при помощи жабер. Это, конечно, тоже очень прикольно и очень необычно, что лишний раз доказывает, что, в принципе, вот членистоногим выбраться на сушу проблем особых не составляет. То есть даже сейчас они это делают. Мокрицы-то появились, на самом деле, относительно недавно в истории. Так, а какие еще полезные новшества принесли вирусы? Ну, сходу не скажу, к сожалению. Я знаю, что, в принципе, вирусные изменения происходили не только у нас, еще у растений некоторые вирусные изменения известны. Вот. Потом, по-моему, у членистоногих некоторое влияние вируса было обнаружено. Но вот конкретно, что принес тот или иной вирус, вот помимо примера с млекопитающими, я вот сейчас, к сожалению, не помню. Ну что, дамы и господа. Давайте я тогда еще две минутки подожду, наверное. Где-нибудь вот сейчас 16.02 до 16.04. Может быть, вы еще что-нибудь спросите за это время, что-нибудь еще вспомните. Ну, а если нет, у вас будет всегда возможность присоединиться к нашему эфиру в субботу. Я еще раз-то пока проанонсирую субботнюю лекцию. В субботу у нас будет открытая лекция, как вы помните. И лекция будет посвящена эволюции рыб. В принципе, те, кто сегодня лекцию прослушал, частично, значит, информацию уже
из следующей лекции подчерпнули, потому что, конечно же, про рыб, которые вылезали на сушу, я еще раз расскажу, только очень коротенько. Ну, а также буду рассказывать, соответственно, про то, как сформировались рыбы, как появились челюсти, как у них чешуя возникла, как у них появились парные плавнички и откуда, какие были странные древние рыбы, у кого там была плоская голова, кто был самым большим, какие жили раньше древние акулы. Про пластинокожих расскажу, в том числе про эту огромную рыбу дункастея, про которую я сегодня упоминал, ну и так далее. Так что всем желаю присоединиться к нашему эфиру и в субботу и посмотреть тоже что-нибудь интересненькое. Ох ты. Сразу три вопроса, ничего себе. Уважаемый Ярослав Александрович, можно у вас получить так называемый прогноз? Какие мутации вируса могут произойти сейчас? И хорошие они будут или плохие? Ну, на самом деле с прогнозами всегда очень сложно, потому что вирусные вот эти всякие преобразования, что неожиданные там положительные мутации, они потому и неожиданные, что никто их предсказать толком не может. Так что какие-то глобальные вещи предсказать очень сложно. Вот. Ну, были попытки там предсказать, чего и как может меняться. Вот был даже такой фильм про эволюцию, которая ушла в будущее, когда, и что было бы, если бы люди исчезли, и как бы выглядела планета там через сотни миллионов лет. Вот, у BBC есть такой очень интересный фильм. И там как раз всяческие разные мутации и преобразования показаны. Но на самом деле вот объективных каких-то способов предсказать чего-то положительное мне неизвестно, по крайней мере. Могли ли существовать драконы как часть эволюции? Ну, теоретически я ничего плохого в драконах не вижу. Ну, единственное, вот с дыханием огнем проблемка, это да. А так-то, в принципе, вот сформировать, допустим, 6 конечностей и на 4 ходить и с помощью 2 летать, нормально, чего бы нет. А так драконы в остальном очень похожи на любого динозавра. Вот, но другой разговор, то, что драконов не было, просто судя по тому, что не находим мы их скелеты, а мы сейчас уже много чего искали. Такое бы уж живое существо, как дракон, уж наверняка бы заметили. Вот, а так, в принципе, почему бы нет? Опять же, кстати, есть очень хороший фильм о BBC, как раз про эволюцию драконов, в котором показано, как будто бы драконы – это реально существующие ящеры, рептилии, которые появились во времена динозавров, а потом продолжили свою эволюцию и вот дожили практически до наших дней, и вот только в средние века вымерли. Очень классный фильм, всем советую посмотреть. Там даже научным образом объяснено, как могло возникнуть дыхание огнем. Даже это умудрились. Вот. Придумать. Была ли артроплевра плотоядной? Сейчас думаю, что нет. То есть сейчас они предполагают, что она была растительноядной или же детритоядной. Ну, собственно, разница небольшая. То ли она ела целое растение, то ли она ела гниющее растение, грубо говоря. Но в любом случае, вот так вот судя по устройству ее челюстей, возникает подозрение, что скорее она была все-таки растительноядная, чем хищная. О, а как это детритоядный? Значит, детрит – это, ну, грубо говоря, перегнившая растительность. То есть, например, червяков можно условно назвать детритоядными. Да? Трилобитов можно назвать детритоядными. То есть детритоядные – это те, кто ползают по дну и, грубо говоря, землю жуют. Ну, вот, и выедают из него всякую вот такую вот частично перегнившую органику, а частично всяких там микроорганизмов, которые в этой почве живут. А потом, соответственно, все остальное выплевывают. Вот, возможно, и эта многоножка тоже какую-нибудь там гниющую, опавшую растительность ходила и пожевывала. Может, она ползала там по растениям и конкретно листья стрела. Кстати, насчет детритоядности это даже более вероятно. А Сеймурия – это кто? Сеймурия – это, по-моему, у нас одно из самых-самых-самых-самых древних, одна из самых древних представительниц амниот. То есть одно из первых истинно яйцекладущих животных, скажем так. Хотя, может, я что-то путаю. Сейчас, одну секундочку. Что-то я смутился с Сеймурией. Может быть, я перепутал с Козеей. Ну-ка. Сеймурия. А, нет. Сеймурия это у нас уже по-продвинутей. Да-да-да, точно. Самое первое это у нас Казинерия.
Значит, казинерия – это вот как раз первый амниот, то есть первое живое существо, которое уже стало откладывать яйца, грубо говоря. А сеймурь – это уже чуть более продвинутое живое существо, это уже рептилиоморф. То есть это один из представителей переходной такой вот линии между земноводными и более продвинутыми животными. Причем от рептилиоморфов появились и рептилии, и в дальнейшем птицы, и, соответственно, вот наши предки-звероящеры. Вот, так что можно сказать, что это один из наших последних общих дедушек, или, по крайней мере, последний общий дядюшка. А выглядела она, ну, как такой толстенький варанчик. Жила, соответственно, в каменноугольном периоде порядка 350 миллионов лет назад. Так. Стегоцефал. Он родственник ихтиостеги. А стегоцефалы родственники ихтиостеги, но стегоцефалы, они уже более продвинутые, скажем так. Вот, то есть они уже более были независимыми от воды, они могли уже лучше и дальше перемещаться. Вот. Ну, собственно, наверное, как-то так. Ну, то есть, в принципе, стегоцефалы, они уже земноводные у нас, можно сказать. А ихтиостегу еще называют тетраподой. Вот тетраподы – это как бы самая примитивная группа четвероногих наземных животных, которых вообще еще непонятно, куда отнести. А стегоцефалы, они уже к лабиринтодонтам относятся. Вот, то есть это уже такое продвинутое лягушкообразное с довольно сложно устроенными зубами. Так, вот спрашивают, детритоядные как самы? Да, самы, в принципе, они тоже в какой-то степени. Ну, самы, ну, смотрите, самы разные бывают. Есть самы хищники, например, да, более крупные. А есть, например, сомики-прилипалы, они скорее соскребыватели, как улитки. То есть это близко к детритоядности, но все-таки тут тоже есть некоторые нюансы, скажем так. Ну, можно, наверное, соскребывателей стоит отнести к разновидности детритоядных. Можно, кстати, зарыться в учебник по какой-нибудь экологии и посмотреть, что на эту тему там пишут. Но так-то по логике похоже. Ну, не совсем. Но вот я могу сказать точно, что у меня сомик один жил, большой, крупный. Вот он был конкретно хищником, а не каким-нибудь детритоядным. Так что самые они разные. Так. Ну, давайте. Последний вопрос. Последний вопрос, и все дружно идут обедать. Или поудничать. Или, может быть, даже гулять. Сейчас уже вроде бы гулять разрешили. По крайней мере, отдельным домам. Правда, погода такая, что только какой-нибудь стегоцефал как раз гулять захочет. Влажно, как в каменноугольном периоде. И прохладно, как в каменноугольном периоде. Между прочим, каменноугольный период, кстати, на самом деле был даже более прохладный, чем современная эпоха. А то так вот рисуют обычно эти красивые тропические картинки, и всем кажется, что вот везде были тропические джунгли, вот эти очаровательные леса, болота. На самом деле это все только в преэкваториальной зоне. А дальше это было гораздо прохладнее, на полюсе так вообще льды лежали. Ну ладно, что-то я уже болтаю совсем не о том. А между прочим, вопросов-то больше и нету. Ну, я очень надеюсь, что это обозначает, что вам все понятно. Вот, потому что в противном случае отсутствие вопроса будет обозначать, что вам ничего не понятно. Первый сценарий, мне кажется, более дружелюбным. Ну и я посылаю всем вам волну дружелюбности. Желаю, чтобы у вас была отличная неделя, чтобы вы успели все, чего хотели. Ну и жду всех в субботу на следующем эфире, посвященном динозаврикам и всем-всем-всем. Правда, еще раз напоминаю, в субботу тоже будут все-все-все, динозавриков не будут. Во! Так красиво начал прощаться, а тут вопрос. А когда появились осьминоги? Осьминоги. С осьминогами на самом деле очень сложно. А осьминоги, они не сохраняются практически в ископаемом состоянии. Вот в чем дело. А у них нету скелета ни внешнего, ни внутреннего. Поэтому они такие аморфные, только могут отпечатки оставлять. Можно предположить, что теоретически где-нибудь в районе юрского периода, но на самом деле, объективно говоря, никаких свидетельств осьминогов ископаемых я вот не помню. Причем вообще не помню совсем никаких ископаемых осьминогов. Кальмары еще были, точно, вот юрские как раз. Вот. Всяких там их родственников, типа там белемнитов и прочих, полно аммонитов. А вот, собственно, осьминогов
Увы, ах. Правда, была такая забавная находочка. Значит, нашли позвонки ихтиозавра, которые лежали очень необычным образом. И вот какому-то из исследователей показалось, что лежат они так, будто бы присоски какого-то осьминога. И вот в его больном воображении возникла картинка гигантского какого-то спрута типа кракена, который напал на ихтиозавров, разорвал их на части и из костей их живописно там выложил какой-то узорчик вот, в виде своих щупалец. То есть еще изобразил осьминога, можно сказать, еще и древний художник. Самое интересное, что это был не просто какой-то ненормальный больной человек, это было не 1 апреля, это был ученый. Но, видимо, ему очень хотелось прогреметь на всю страну и хотелось рассказать про обнаружение гигантского кракена, поэтому он попытался с этим на научном форуме выступить. Там его, конечно, все засмеяли, но он потом еще раз попытался выступить. Но, конечно же, это все несерьезно. На самом деле, вот настоящих доказательств существования древних осьминогов нет. Хотя наверняка они были. Ну, о, еще один. Кто был самым большим в каменноугольном периоде? Так, ну давайте-то попробуем вспомнить, кто у нас там жил в каменноугольном периоде. Значит, из членистоногих абсолютно точно была самая большая артроплевра. Это гигантская многоножка, и длина ее приблизительно около 2.5 метров. Деревья, если это тоже считается. Были тогда 40-метровые, и самые крупные среди них были, наверное, всякие плауны, типа липидодендронов. Вот они были самые крупные деревья. А вот из позвоночных, какого у нас там были размера животных, сейчас соображу. Так, всякие эти рептилиоморфы, это где-то 1.5-2 метра. Так, к концу каменноугольного периода появляются эдафозавры. Это, по-моему, 1.3 метра с хвостиком. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Лабиринтодонты у нас там были, вот эти всякие как раз тигоцефалы и их родня. Это. По-моему, тоже где-то 1.3 метра. Ну, где-то 1.3 метра, вот, наверное. А, рыбы же еще, точно. Сейчас попробую вспомнить, какие у нас там рыбы были. Вот рыбы, наверное, были самые крупные. Вот если брать вообще всех там плавучих живых существ, вот, активных, то, наверное, самые крупные у нас все-таки были рыбы. И моллюски там были хорошенькие тоже, 4-метровые, с прямой ракушечкой, радиноцерасы зовутся. Вот, а рыбки были приличные, где-то 6-метровые точно плавали. В общем, были очень крупные рыбы тогда, 6-метровые, а на суше, наверное, самые крупные были как раз лабиринтодонты, вот эти вот родственники стегоцефалов. Где-то до 3.5-4 метров. Вот. А как появились подводные змеи? Ну, подводные змеи появились из наземных змей. Ушли в воду и, собственно говоря, стали подводными. Точно какой-то их эволюционный путь, ну, мне, по крайней мере, неизвестен. По-моему, собственно говоря, находки змей редкие и таких вот каких-то переходных звеньев не находили. На самом деле, со змеями вообще все очень плохо, потому что кости хрупкие, мелкие, и они плохо сохраняются в ископаемом состоянии. Поэтому мы даже не знаем, как изначально наземные-то змеи появились. Вот есть две версии, что, может быть, как раз они вначале были водные, и когда плавали в воде, ноги потеряли, а потом стали змеями. А может быть, они рылись. Вот сейчас версия про то, что они рылись, кажется более правдоподобной. То есть, что они закапывались, закапываться вот лапками почему-то было как-то не камильфо, и поэтому они закапывались всем своим телом, вот такими вот змееобразными движениями, и в конце концов стали змеями. Потом ползали спокойненько, и потом вот уже, там, не знаю, сколько там, 10-15 миллионов лет назад стали уходить в воду. Ну, это на скидку, точно цифру не помню. Вроде все, говорят мне. Ну, раз все, тогда я еще раз с вами со всеми прощаюсь. Всем хорошего настроения, жду всех в субботу. Наши динозаврики продолжаются. Вот. Ну, рыбы в субботу. Не пропустите, пожалуйста. А сегодня всем до свидания.

Александр III приказал дать ему список контр-адмиралов, специально плохо говорящих по-французски, чтобы он там поменьше болтал. Его называли миротворцем не только потому, что он умиротворил террористов. Это был признанный авторитет по урегулированию международных споров и конфликтов. Противник твоего противника – твой объективный союзник. Таких темпов развития экономики и промышленности, как при Александре III, не было никогда. В России любят купить товар, попить кофе, заключить сделку, показать себя. Прославленный Сергей Витте, ставший министром финансов Российской империи, начинал работу на железной дороге билетером, уже инженером, потом уже управителем железных дорог и так далее, и так далее. Но это не ссылка на каторгу, это не в цепях на рудники. Это, как Владимир Ильич Ленин, Шушенское, с ружьем охотишься, зайчика можно поджарить. Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем с вами рассказ об эпохе Александра III. 13 лет его правления мы называем эпохой. Настолько это важно для понимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Как обычно, идя навстречу вашим пожеланиям, мы немного растягиваем этот рассказ, поэтому у нас не заключительная лекция по Александру будет еще одна. Я постараюсь отделить рассказ о внешней политике, военных реформах Александра от рассказа о нем как о человеке. Об этом мы в большей степени поговорим в следующий раз. Закончили мы на том, что террористическая активность сходит на нет. Александру удается разными методами придавить вот эти все народовольческие, бандитские и прочие, ну нет других слов у меня просто, назвать движения озабоченных и возбужденных молодых людей, которые хотят вот так вот сделать жизнь лучше, вот так вот ничего не получается, всегда только хуже. Как это ему удалось сделать? Понимаете, не только методом закручивания гаек, не только введением цензуры, наведением порядка в университетах, ограничением способов попасть в представительные органы власти. В этом, кстати, ничего хорошего не было. На самом деле это дало краткосрочный эффект, а на будущее только хуже от этого стало. Нет, не в этом дело. Дело в том, что Александр III провел настолько замечательную экономическую политику, его правительство оказалось настолько, по сути, либеральным в части экономики и финансов, дало такой невероятный толчок развитию российской промышленности, сельского хозяйства, банковского дела, страхового дела, торговли, внешней торговли, что у людей инициативных, у людей пассионарных, у людей, у которых шило в одном месте торчит, хочется что-то сделать. Появилась масса возможностей проявить себя, помимо того, чтобы идти и митинговать на улице. И в этом отношении не просто либеральная, я называю это супермодернизаторская политика правительства Александра III, на мой взгляд, и стала реальной причиной сведения в ноль революционного движения в стране. Людям было чем заняться. Что же происходило? Во-первых, начнем с того, что каким бы он ни был консерватором Александр III в политике, какие бы победоносцевы и Катковы не окружали его, как мы сейчас говорим, в духовном смысле. В плане экономики это был человек, преисполненный самых простых и понятных здравых идей. И об этом говорят те люди, которые делали экономику страны вместе с Александром. Вот смотрим на министра финансов. Бунге Николай, бывший его преподаватель экономики, кстати сказать. При нем создаются целая сеть банков, которые дают кредиты как крестьянам, так и дворянам. Крестьянам на бизнес, на ведение сельского хозяйства, дворянам на инвестиции в свои имения, на покупку предприятий, на превращение своих сельскохозяйственных владений в современные сельхозпроизводства. Следующий за ним министр финансов Бунге с нерусской фамилией поменяли по требованию патриотов со временем на человека с русской, но он проводил такую же точно прогрессивную политику. Третьим был опять совсем нерусский Витте, железнодорожный инженер. Витте вообще глыба в истории экономики России, мы о нем поговорим отдельно. Самое главное, что вот эта прогрессивная финансово-экономическая политика двигалась на протяжении всего царствования Александра III, а это позволяет России сделать мощный экономический рывок. Темпы развития экономики при Александре III самые высокие в истории нашей страны. Формально статистически были чуть выше при его сыне Николае, но Николай просто оседлал вот эту волну, оседлал невероятную инерцию экономического роста, которую задал Александр III. Впоследствии, вы не поверите, но ни в годы индустриализации, ни коллективизации, послевоенные годы, таких темпов развития экономики и промышленности, как при Александре III, не было никогда. При этом, я обращаю ваше внимание, никакого принудительного труда, вот сейчас я вызвал на себя гнев коммунистов. Никакого ГУЛАГа, дорогие мои. Никакой параллельной экономики с помощью заключенных. Никакого Беломорканала в 2 года. Только свободный труд свободных людей. Мотивированный труд. Именно тогда и были заложены основы экономического могущества России. В основе что было? Сочетание, да, государственной поддержки, государственного протекционизма с максимальной поддержкой бизнеса. То есть бизнес чувствовал себя при Александре III совершенно свободно. Каков он консерватор в политике, такой же он был либерал в экономике. Более того, всячески поощрялось и развитие отечественного предпринимательства, и привлечение иностранных инвестиций. То есть здравый смысл. Не надо говорить, мы только своих поддерживаем. Мы не пустим иностранцев в нашу жизнь. Нам не нужны эти иностранные кредиты. Нам не нужны эти нобели, которые будут строить у нас нефтяные заводы. Да нет, пожалуйста. Все, что дает рабочие места, все, что создает новую стоимость,
все, что создает на пустом месте новые современные предприятия. Россия за годы Александра III стала крупнейшим в мире экспортером сельхозпродукции. Причем, если раньше это было традиционно только зерно, которое экспортировала дворянская Россия, и лес, то теперь это номер один по экспорту льна, по экспорту сахара, по экспорту масла, например. Вот тогда же появляются бренды «Вологодское масло», «Курганское масло». Я в свое время избирался депутатом Государственной Думы от Курганской области. Это сегодня, к сожалению, большому, один из самых небогатых, низкообеспеченных регионов нашей страны. В те годы это было не так. Это Южный Урал, посмотрите на карте. В Курганской области никогда не было крепостного права. Поэтому развивалось активно фермерское хозяйство, небольшие производства и, в первую очередь, производство сельхозпродукции. Курганское масло поставлялось ко двору английской королевы, поставлялось во все лучшие дома Европы. Для того, чтобы понять уровень благосостояния, кулачества, фермерства, достаточно посмотреть было на курганские храмы и церкви. Почему? Хозяйства большие, земельные угодья, владения у крестьян большие. Крестьянские семьи владеют сотнями гектар земли и огромными животноводческими хозяйствами. По численности населения села не крупные, пространство огромное. Поэтому иногда для села строили маленькую церковь. А поскольку как-то хочется красивее,

Фермеры сбрасывались. Вот вам результат свободного труда, основы которого, безусловно, были заложены реформами отца Александра II и максимальным покровительством свободному предпринимательству в годы Александра III. Развитие топливо-энергетического комплекса. Россия – первый в мире производитель и экспортер угля. Россия – первый в мире поставщик керосина, потому что продажа сырой нефти за рубеж запрещена. Мы сегодня до этого дойти не можем. Зачем продавать сырую нефть? Это дешево. Надо перерабатывать нефть в керосин и продавать дорогой продукт. Поэтому Россия – главный поставщик керосина. Сейчас бы это был бензин. Россия – место, где изобретается крекинг нефти. Наши нефтяные промыслы, в первую очередь, бакинские месторождения – это самые передовые нефтехимические предприятия в мире на тот период, принадлежащие международным концернам. Главную скрипку там играют Нобели. То есть Нобели там не только на динамите деньги зарабатывали, но и на российской нефти. Ну а что, собственно, в этом плохого? Они развивают нашу промышленность, они дают места, они платят огромные налоги. Там нет забастовок, потому что у Нобелей рабочие поселки, нормальные условия жизни – действуют рабочие союзы, решаются как-то там вопросы на месте. Сталину и товарищам было нелегко вести агитацию на бакинских промыслах, потому что а что им бунтовать? У них все нормально. У них врач приходит, диспансеризацию проводит в семьях. Даже сегодня, если мы посмотрим с вами на архитектуру, сохранились, слава богу, проекты рабочих поселков на заводах Нобеля, есть чему позавидовать, дорогие мои. Торговля. Времена вот этих сорочинских ярмарок нижегородских при Александре III сходят на нет. Все. Торговля начинает осуществляться по телеграфу. Это огромные оптово-торговые компании. Если мы ведем речь с вами о рознице, то это современные шопинг-моллы, только невероятной красоты, а не вот это вот икеечные конструкторы. Посмотрите, времена Александра III, комплекс зданий в центре Москвы, это ГУМ, это Петровский пассаж, это пассажи в Петербурге, это пассажи в других крупных городах империи. Это произведение архитектурного искусства. Место розничных магазинов и центров подобного уровня на пальцах одной руки посчитать в Европе. А в России любят купить товар, попить кофе, заключить сделку, показать себя. Сегодня, когда мы рассказываем с вами о и там дубайских шопинг-моллах, мы забываем о том, что первые и лучшие из них были построены у нас в России во времена Александра III. Александр III – это развитие банков массовое, это развитие торгово-промышленных синдикатов, огромных компаний, такие как синдикат «Путиловские заводы», например. Это появление целых новых промышленных районов в Москве. У нас на слуху сегодня Донецк. Что такое Донецк, я вам расскажу. Донецк – это детище сверхэнергичного американского металлурга и инвестора по фамилии Хьюз. Хьюз, он же Юз в российском произношении. Человек, создавший металлургическую промышленность в этом районе, построивший город, предприятие полного цикла от добычи руды, переработки, выплавки стали и изготовления рельсов для железных дорог из этого металла. Он создает город Юзовка, современный Донецк. Промышленное производство в целом при Александре III и последние годы, мы возьмем с вами его отца, у нас есть статистика. Промышленное производство за эти годы в Англии и Франции, ведущих державах Европы, растет в два раза. В самой передовой продвинутой индустриальной державе мира на тот момент, Германии, в пять раз. В Российской империи в семь раз. Это самая быстрорастущая промышленная держава. Да, можно сказать, что начинали с низкого старта, но тем не менее. С низкого старта и начинать-то сложнее. Посмотрите на тех людей, которые создавали нашу промышленность, создавали нашу экономику. Они совершенно разные. Путилов. Династия Путиловых, она, по-моему, начинается нам чуть ли не с крепостных крестьян в свое время, начало 19 века. При уже Александре II Путилов, работая где-то чиновником в правительстве, берет кредиты государственные, на эти кредиты начинает строить металлургические заводы, а его дети превращают первые путиловские заводы в грандиозный синдикат, в целую империю номер один, промышленную в Европе. При этом они владеют и строят не только объединение путиловских заводов, но и действующий поныне Санкт-Петербургский морской порт. Князь Тенищев или Тенищев, я не случайно вспомнил о нем, потому что мы в свое время в Министерстве культуры помогали восстанавливать музей в центре Смоленска. Музей был создан на базе художественной коллекции жены Тенищева, а сам князь Тенищев, откуда капиталы? Совершенно новые деньги. Он едет учиться в Германию, будучи русским аристократом, учится на инженера, затем возвращается,
строить сначала маленький завод на свои деньги, потом

больше завод, больше, больше. Потом у него появляется целый металлургический сталелитейный концерн. Он создает самое лучшее промышленное училище в стране, самое передовое. Ну и, конечно, супруга его, крупный меценат, поддерживает художников, поддерживает искусство. Во времена именно Александра II и особенно Александра III становится модным и престижным поддерживать искусство, поддерживать культуру. Мы об этом в следующий раз поговорим подробно. Этот тренд задаст сам император Александр, который, наверное, был главным меценатом, главным сподвижником русского искусства того времени. Ведь посмотрите, какие фамилии: Бахрушины, Третьяковы, бумажные магнаты, создатели главного музея изобразительного искусства в нашей стране. Поднявшиеся из низов Мамонтовы, главные спонсоры русской оперы, Солдатенковы. Невероятные, конечно, невероятного фантастического вкуса и, наверное, какого-то правительства Щукин и Морозов. Текстильные магнаты, они чувствовали цвет. Они чувствовали, как этот цвет будет играть на материи, поддерживали художников и российских, и французских импрессионистов, которые тогда были не в тренде совсем. Но именно их коллекция сегодня, коллекция Щукина и Морозова, слава богу, они у нас. Они в России, в Эрмитаже, в Пушкинском музее. Это самые дорогие художественные коллекции на планете. Абрикосовы, производители сладости, чайные магнаты, выросшие из простой лавочки. Была лавочка, которая торговала сладостями. Появились сахарные фабрики кондитерские. Гучковы, текстильные магнаты из крестьян. Да, было много пены, было много тех, кто, заработав денег на государственных подрядах, проматывали свои состояния, уезжали в Ниццу, но были и все те, кто оставался, создавали поколения предпринимателей, династии предпринимателей и строили нашу экономику. Подлинного рассвета при Александре достигнет железнодорожное строительство, причем одновременно США. Самые высокие темпы строительства железных дорог в мире тогда это Соединенные Штаты, Канада и Российская империя. При Александре строится в среднем почти 1000 километров железнодорожных путей в год. Кому не лень, залезьте в интернет и посмотрите. А все профессиональные железнодорожники, я, поскольку тоже из семьи железнодорожников, поэтому тоже воспринимаю это немного лично, разрыдаются, узнав, сколько строилось километров железнодорожных путей за последние 30 лет в России. При Александре почти 1000 километров в год. Знаете, мне сегодня, честно говоря, просто противно слушать, когда отдельные наши экономические и финансовые гении начинают рассуждать о том, а надо ли строить скоростную дорогу, как предлагает президент, в Казань, затем в Екатеринбург. Надо ли нам усиливать БАМ, не является ли это лишними инвестициями? Надо ли нам строить вторую параллельную ветку в Китай? Это люди, которые не только, на мой взгляд, не знают, не любят и не понимают нашу страну. Это люди, которые совершенно не понимают и не представляют историю. Они не понимают, что в условиях нашего климата железная дорога не просто способ связать страну воедино. Тогда при Александре III спланировали и разработали Транссиб, закончили это уже при Николае, как стяжку страны, как соединение Дальнего Востока. Его бы, без Транссиба мы бы его уже потеряли сегодня. Как стяжку нашей страны воедино. Это ведь и колоссальная инфраструктурная инвестиция. Железная дорога дает возможность параллельно развивать производство металла, машин, механизмов, способствовать подъему тяжелой промышленности. Более того, в условиях нашего климата это самая дешевая в содержании дорога и самая экономически эффективная в эксплуатации. Железнодорожная перевозка по хорошо налаженной дороге всегда кратно дешевле любого другого способа доставки грузов и людей. При Александре III протяженность железных дорог увеличилась примерно на 50%. При этом, если до него железнодорожные дороги, они такие лоскутные, они принадлежат кусочками разным частным компаниям, то государство начинает постепенно выкупать железные дороги, создавая единую мощную железнодорожную сеть. В 885 году вводится общий устав российских железных дорог, спустя несколько лет единые тарифы на железнодорожные перевозки. Все это ведет к тому, что, чего нет в Америке, кстати, до сих пор и в Европе, железная дорога становится единой системой. Это нам позволяет обеспечивать единые нормативы и стандарты эксплуатации и, самое главное, безукоризненную точность наших железных дорог. Кто ездил на железных дорогах в Европе, со мной согласится, нигде и никогда поезда не приходят вовремя. Только в России.
во Франции опоздание, вот там смотришь на табло железнодорожное, поезд, приходящий вовремя, это исключение. А так, плюс-минус час-два. У нас такое может бывать в аэропорту, ну, как во всем мире такое бывает. На железных дорогах никогда. Наши машинисты, обратите внимание, на подъезде к вокзалу специально сбрасывают скорость, чтобы, не дай бог, не прийти на пару минут раньше. Только минута в минуту, секунда в секунду. И стало так не потому, что Каганович расстреливал машинистов, руководя железными дорогами. Нет. Не потому, что все боялись ГУЛАГа. Стало так потому, что создано со времен Александра III и успешно Советским Союзом далее развивалось. И сейчас наши железнодорожники эту систему поддерживают. Единые сетевые правила, единые стандарты и одна система. Почему так эмоционально говорю об инвестициях в дорогу? Потому что, как и многие из вас, недавно ездил на машине в Петербург. Получие дороги в нашей стране и, наверное, одной из лучших дорог, все-таки платных, по меньшей мере, такого масштаба в Европе, это платная трасса Москва-Петербург. И вот я ехал по этой идеальной дороге, современной, и вспоминал, вот лет 10, что ли, назад, 15, а сколько было шума вокруг этого, сколько было разговоров, там, лишние деньги, ненужные инвестиции, лучше раздайте пенсионерам. Целое движение «Сохраним Химкинский лес». Чем там пострадал Химкинский лес? Кому он стал поперек? Есть у нас сейчас и Химкинский лес, и, слава богу, в государстве деньги на пенсии, и есть лучшая дорога в стране. И таких дорог должно быть намного больше. А вот это вот, прости господи, чувырлы, которые на иностранные гранты, какое там движение за Химкинский лес, Грета Тунберг недоделанная, поднимала. Вы так поинтересуйтесь, где она находится сейчас. На те же иностранные гранты проживают в эмиграции. А дорога есть. Поэтому надо строить железные дороги. И до Казани, новый, и до Екатеринбурга, и на Дальний Восток, и в Сибирь, и делать так, как завещало нам правительство Александра III. В этом будущее России. Кстати сказать, тот самый памятник, который я упоминал в прошлом нашем рассказе Александру III у Николаевского вокзала, нынешнего Московского вокзала в Петербурге, был там установлен не случайно. Там памятник стоял не императору, там памятник стоял создателю Транссиба, Александру III. Поэтому напротив вокзала памятник строителю дорог. Тогда это называлось Великого Сибирского пути. Кстати сказать, железнодорожная отрасль поднимала немало у нас людей невероятно талантливых и энергичных. Я буквально в двух словах расскажу об одном из них. Надеюсь, найдет свою фотографию. Это настоящий князь Рюрикович Михаил Иванович Хилков, министр путей сообщения той поры. Послужив некоторое время, как подобает князю в гвардии, Михаил Иванович решил заняться железными дорогами. Понять эту систему с самых низов. Знаете, как сложно быть хозяином ресторана эффективным, если ты не поработал либо официантом, либо поваром. Не понимаешь, как это работает снизу. На чем у тебя могут украсть. Так же рассуждал и князь Хилков. Поэтому он поехал в Соединенные Штаты Америки, лидера тогдашнего железнодорожного строительства, и устроился на строительство какой-то там очередной трансатлантической дороги обычным рабочим, рядовым. Но рабочим он пробыл недолго, быстро сделал там хорошую карьеру, поднялся, можно сказать, на наемной работе до определенных инженерно-административных высот, после чего перебрался в Британию, где устроился опять же слесарем на завод по выпуску паровозов. Важно было ему понять не только рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, но и принципы, как строить правильные паровозы, поезда. Поработал на заводе, дорос там до инженерных должностей. Только после этого вернулся в Россию и стал подрядчиком по строительству железных дорог. И уже построив несколько тысяч километров железных дорог в качестве подрядчика, перешел на государственную службу и стал министром путей сообщения, то есть отвечающим за все дороги в стране. Как вы понимаете, это был очень и очень компетентный человек. Людей с такой биографией, наверное, сегодня у нас непросто встретить. Но это была общая практика в те времена. Прославленный Сергей Витте, ставший министром финансов Российской империи, начинал работу на железной дороге билетером в билетной кассе. Потом уже инженером, потом уже управителем железных дорог. И так далее, и так далее. Развивалась не только промышленность, развивалось и сельское хозяйство. Крестьяне, как я вам сказал, получили возможность брать дешевые кредиты. Было много попыток поддерживать крестьян.
поддерживались и дворянские хозяйства. Не все были такими бездельниками из Вишневого сада. Те дворяне, которые хотели работать, хотели развивать свои поместья, создавать из них современные сельхозпредприятия, могли обратиться в дворянский банк, взять в твердом русском золотом рубле кредит под 3,5 годовых, получить кредит на закупку сельхозтехники, поучиться, и тогда эти дворяне превращались в эффективных собственников. Кстати сказать, мы вот как-то живем в иллюзиях, что земля принадлежала дворянству. Это не так. К окончанию царствования Александра III дворянам принадлежало только 15% сельскохозяйственных земель. 85% было у крестьянства, ну, то бишь у фермерства. Земельных агропромышленных комплексов, как сегодня, монополистов не существовало. Сельское хозяйство было уделом, главным образом, мелкого и среднего собственника. Практически беспроцентный сельскохозяйственный кредит на приобретение земли, на приобретение семян, на приобретение оборудования – это реалии агропрома времен Александра III. Первые русские фермеры собирались на сельхозконференции научно-практические, обменивались опытом, какие лучше использовать технологии, какие семена, какую технику покупать. Что-то закупали в складчину, образуя неформальные сельхозкооперативы. Не сверху насаждали колхозы, снизу шли. Некоторые даже ездили за границу, обучались там. В основе лежала частная инициатива, разумная господдержка. Вот еще раз, сравнивая то, в каких направлениях и как при господдержке развивалось сельское хозяйство тогда, и во что это выродилось, какие сумасшедшие рывки потом после революции, просто два разных мира. К числу очень грамотных мер, которые были предприняты Минфинами Александровской поры, жесткая и очень грамотно сделанная винная монополия. 25% государственного бюджета наполнялось разными формами акцизов, которые платили продавцы и реализаторы алкогольной продукции. Россия, как я сказал, становится привлекательным центром инвестиций. Начинается активный ввоз иностранного капитала, что, опять же, выгодно для экономики. Отпомянутого мной создателя Донецкого промышленного региона Хьюза до Нобелей строятся современные заводы, фабрики, проводится энергичная политика по привлечению финансового капитала в российскую промышленность. Главным инвестором из иностранных государств становится французский капитал. Во Франции очень много мертвых денег на тот момент. Там огромное количество рантье, которые держат свои деньги в банках под очень небольшой процент. И вот уже французские банки сужают этими деньгами предприниматели, сужают российскую экономику. Таким образом, Франция становится одним из крупнейших инвесторов в российскую промышленность, ну, примерно так же, как, например, Соединенные Штаты инвестировали в китайскую промышленность на протяжении последних нескольких десятилетий. При этом проводится еще очень внятная политика торгового протекционизма, суть которой очень проста. Все, что производится в России, должно поддерживаться, а ввозить мы должны только то, что в России пока что не производится. Если ввозятся конкурирующие товары, они облагаются высокими импортными пошлинами. Таким образом, вместо вывоза сырья у нас начинает преобладать вывоз промышленных товаров, большое положительное сальдо внешней торговли. Это ведет к накоплению большого золотого запаса в Российской империи, то есть, по сути, прообраза Фонда национального благосостояния. И это создает почву для введения твердой валюты, для введения золотого рубля, не просто конвертируемого, не просто крепкой, но одной из самых престижных валют в мире. Я рекомендую вам пересмотреть старый фильм, по-моему, 90-х годов, российский, называется «Сны» с Олегом Басилашвили. Сюжет там такой, что видный сановник Российской империи, граф, министр и так далее, которого играет Олег Басилашвили, у него там странное психическое расстройство, он во сне видит будущее, примерно плюс 100 лет приблизительно. И в этом будущем он, граф, министр и прочее, оказывается то ли бомжом, то ли, не помню, честно говоря, кем, где-то он там обитает при Белорусском вокзале в Москве. Сон тут у него повторяется, постоянно повторяется. Действие происходит в России в начале 90-х, в самые сложные годы. И вот как-то уже не выдержав, герой Олега Басилашвили выступает на заседании Комитета министров в присутствии государя-императора.
и говорит: государь, надо проводить демократические реформы, как-то надо постепенно гайки откручивать. Так с экономикой у нас вроде все нормально, нужно давать политические свободы, потому что иначе все это взорвется, народ будет требовать свобод снизу, приведет это к революции, и дальше все рухнет. Вы даже не представляете себе, что будет в России, если мы пойдем по такому сценарию спустя столетие. А что будет, все интересуются, так, глядя немного так, с подозрением на полусумасшедшего графа. Так это вы даже не представляете себе. Нищета, полный разгром экономики. Самой престижной профессией в стране будет валютная проститутка. Это вызывает оживление у сановников. Говорит, проститутка, понятно, падшая женщина. А почему валютная? Потому что она только за валюту будет оказывать свои услуги. Почему же не за рубли? С изумлением интересуется министр финансов. Рубли, говорит, будут называть деревянными, никто их не будет принимать к оплате. Требовать будут только эти, как их пытается вспомнить граф. Но эти, говорит, доллары этих североамериканских штатов. Так что вот такая перспектива казалась экономическим чиновникам времен Александра III совершенно фантастической. Госбюджет империи за 13 лет правления Александра III удваивается. Практически никакой инфляции. В твердом золотом рубле. Кстати сказать, когда мы обсуждали с вами внутреннюю политику, тоже надо подходить к трое за границей, почему-то считали у нас очень жесткой, чуть ли не царством кнута, цепей, Сибирь, ссылка и так далее. На самом деле действовали довольно мягкие законы. Россия была на тот момент единственной крупной страной в мире, а может быть даже единственной в мире, где смертная казнь де-факто была отменена. Причем отменена и не применялась по сути, со времен императрицы Елизаветы Петровны. Для всех преступлений, судимых общими судами. Оставалась она только для военных преступников в военных судах и для высших государственных преступлений. За весь период царствования императора Александра III, кроме участников убийства его отца 1 марта, это была, кстати, последняя публичная казнь в истории России. Для понимания, во Франции публичная казнь последняя, это, по-моему, середина 20 века. А кто забыл, в Соединенных Штатах публичные казни проходят по сей день. Удовольствие посмотреть на электрический стул никто у американских свободных граждан не отнимал. Помимо казни этих убийц первомартовцев, было казнено еще несколько потенциальных царей-убийц, включая Александра Ульянова. Вот, собственно, и все. Основной мерой наказания являлась административная ссылка. Но это не ссылка на каторгу, это не в цепях на рудники. Это, как Владимир Ильич Ленин, Шушенское, с ружьем охотишься, зайчика можно поджарить. А людям малообеспеченным государство еще выплачивало стипендию, чтобы не бедствовали. Таковы были нравы. Русский суд, хотя и несколько ужесточился при Александре III, но тем не менее он был основан на судебных уставах 864 года. А это был самый гуманный и самый независимый на тот момент суд в мире. По-прежнему. Самое широкое обеспечение прав защиты. Александра III называют весьма несправедливо автором политики России для русских. Это, конечно, было не так. Действительно, государь уделял много внимания модности на русскость. Был введен русский стиль одежды. Это был первый царь, который вообще бороду носил после Петра I, который всячески подчеркивал свою глубокую русскую такую истинность. Хотя впоследствии недоброжелатели любили посчитать, сколько там процентов русской крови было в Александре III, но это не имело никакого значения. Мы же русские не по крови, мы русские по культуре, по духу, по сути. Поэтому это было глубоко национальное царствование. И, конечно, отчасти политика Александра предполагала дальнейшую поэтапную русификацию страны. Сведение ее от многонациональной державы постепенно к такому единому плавильному котлу народов на основании русского народа, как системообразующего. Местами это удавалось, местами была масса перегибов, неудач и излишеств в этом отношении. Можно привести пример. Пока финны жили там отдельно, никто их не трогал по принципу «не платить и не служить». То есть все налоги остаются в Финляндии. В армии они не служат. Они были очень лояльны. По мере усиления такой довольно местами неуклюжей политики русификации в Финляндии стали появляться протесты. Можно сказать, что политика русификации в части Финляндия была не самой удачной. То же самое касалось и еврейского населения. Мы говорим с вами о еврейской черте оседлости, действовавшей уже долгое время, и о некоторых ограничениях, которые касались еврейского населения в Российской империи. Это не очень корректно. На самом деле у евреев никаких ограничений не было.
Ограничения касались только тех, кто открыто придерживался иудейского вероисповедания. То есть только у иудеев. Ведь русские – это православные. А если ты православный, то ты русский автоматически. Черта оседлости, процентные полуформальные ограничения при приеме в гимназии и университете. Это все касалось только иудеев. Если ты принимал любую из христианских конфессий, не обязательно православие, там, католичество, любую из форм протестантизма, все эти ограничения отменялись автоматически. Можно было, оставаясь иудеем, тоже выйти за черту оседлости, но для этого надо было или добиться определенных коммерческих успехов и стать купцом определенной гильдии, когда с тебя снимались любые ограничения, или получить высшее образование, оставаясь иудеем. Но тут могли помешать квоты, могли помешать, не обязательно мешали. Или пойти на воинскую службу. Ну, иудеи идти на воинскую службу не хотели, придерживались своих старых традиций. Поэтому, к сожалению, некоторые, тоже, на мой взгляд, избыточные ограничения, касавшиеся вовлечения еврейской молодежи в общественную и в коммерческую жизнь, в конечном счете получили большой негативный эффект. Наиболее активные, инициативные, пассионарные молодые люди из числа иудеев или находили себя в бизнесе, эмигрировав в Соединенные Штаты Америки, основали много замечательных промышленных, банковских, коммерческих фамилий, или же уходили в революционное движение, что было, в общем-то, еще опаснее, еще хуже для империи. То же самое касается Прибалтики. В Прибалтике, которая всегда была опорой империи, русификация шла с перегибом. Польза единству империи это не добавляла. К числу неудачных, на мой взгляд, решений правительства Александра также являлось навязывание богословского образования в младшей школе. Церковно-приходские школы, как я говорил, они были переданы при Александре из ведомства земств и общего образования ведомства Священного Синода. И хотя их стало намного больше, что хорошо, и хотя число учащихся в них увеличилось кратно, что хорошо, в них существенно поменялась программа. Стало сильно больше закона Божьего. А все, что навязывается, все никому не нравится. Вот это зубрежка церковных книг, зубрежка Библии в ущерб математике, в ущерб языку, в ущерб тем предметам, которые могли подготовить школьника для продолжения образования в реальном училище либо в гимназии, никакой пользы для страны это не имело. И как мы видим с вами, я каждый раз говорю, сколько бы нам не навязывали закон Божий, сколько бы ни заставляли ходить в храм на исповедь и причастие, в 18 году жгли церкви, обдирали иконы, убивали священников. К сожалению, большому истинной духовности крестьянство это никак не добавляло. Из хорошего. Несмотря на ограничения студенческого и университетского самоуправления, которое проводило Министерство просвещения и в целом правительство Александра III, тем не менее образование и наука развивались самыми что ни на есть семимильными шагами. Гуманитарку, как бы сейчас сказали, философию, политологию государство старалось попридержать. Зато уделяло самое искреннее внимание финансированию технических и естественных наук. Во-первых, открылось два новых университета. Это Харьковский политехнический и Томский университет. Увеличилось финансирование Академии наук. Увеличилось число академиков. Впервые в Академию наук, немыслимое вообще дело для Европы того времени, избрали женщину-математику Софью Ковалевскую. Развивались медицинские институты, медицинские исследовательские центры, лаборатории. Был создан институт экспериментальной медицины, где сумели победить колоссальную напасть того времени. Бешенство пастеровской технологии. Направлялись большие средства на поддержку научно-исследовательских центров в университетах. Строились новые лаборатории. Создавались новые научные сообщества. Вообще заниматься наукой было модно. Мы сегодня имеем с вами только гуманитарные общества, там, российское историческое, российское военно-историческое, географическое. А тогда работали российское физическое общество, астрономическое, химическое, техническое. Таких обществ, которые объединяли ученых, энтузиастов, исследователей, были сотни. Время Александра III – это время наших великих ученых. Это время Менделеева. Это время создателя радио Попова. Это время великого физиолога Павлова, это время Тимирязева, это время подлинного рассвета науки и культуры. Самое главное, растущая промышленность и экономика создавала естественный запрос на развитие науки. Ну
еще буквально несколько слов о внешней политике и военной реформе Александра III. Его называли миротворцем не только потому, что он умиротворил террористов, не только потому, что Россия практически не воевала эти 13 лет. Он был миротворцем и за внешнюю политику. Это был признанный авторитет по урегулированию международных споров и конфликтов. Нередко европейские державы обращались к Александру III за посредническими услугами, за помощью в решении тех либо иных назревающих европейских конфликтов. Вообще, в части внешней политики это предельный реалист, полагающий, что вмешательство в европейские дела – дело неблагодарное. Никакого рыцарского романтизма, как у Николая I или Александра I, не было и в помине. Только национальные интересы, никаких избыточных иллюзий, никакой приверженности общечеловеческим ценностям, никаких избыточных союзнических обязательств. Главное направление внешней политики Александра – постепенное сближение с Францией. Русско-французский союз, инициированный Александром III, станет основой будущего военно-политического блока Антанта, станет главным противовесом тройственному германскому союзу. У нас после Октябрьской революции слово «Антанта» станет ругательное, не без оснований, с учетом интервенции. Но тогда, на тот момент, союз России и Франции, спримкнувший позже к ним Англии, будет, в общем, выдающимся внешнеполитическим достижением. Ну, почему Франция? Вы знаете, сейчас очень любят писать на эту тему, что это была колоссальная ошибка Александра III. Надо было дружить с Германией, надо было сближаться с Бисмарком. Тогда бы не было Первой мировой войны. Это все, знаете, рассуждение от лукавого. Мы все сильны задним умом. На тот момент союз с Францией казался самым выгодным и самым естественным. Во-первых, Франция заинтересована в развитии успешном России, потому что мы должны Франции очень много денег. Франция – основной инвестор российской промышленности. Поэтому кровно своим франком заинтересована в том, чтобы у России было все хорошо и чтобы она развивалась. Во-вторых, у нас с Францией нет общих границ. Соответственно, нет даже никаких теоретически потенциальных конфликтов, которые есть всегда с Германией и с Австрией. В-третьих, Франция объективно на момент заключения Русско-Французского союза находится в перманентном конфликте с Англией из-за колонии и, естественно, в перманентном конфликте с Германией по причине Эльзас, Лотарингия, последствия бесконечных франко-германских территориальных споров и конфликтов. Мы тоже с Англией в конфликте, у нас там большая игра еще не закончена в Средней Азии. И с Германией все не так просто. Поэтому противник твоего противника – твой объективный союзник. Надо сказать, что Александр III в этом отношении проявлял потрясающую толерантность. Он хоть и император, но спокойно служил Марсельезу. Французский гимн, снимал фуражку во время его исполнения. Подумайте, что он чувствовал. Как там в Марсельезе? Дрожите, подлые тираны. Ничего. В государственных интересах можно и потерпеть. Он посещал Францию. Русский флот посещал Францию. Кстати сказать, подбирая кандидатуру командира эскадры для этого флота, Александр III приказал дать ему список контр-адмиралов, специально плохо говорящих по-французски, чтобы он там поменьше болтал и не наболтал чего-нибудь лишнего. В российской элите, в российской армии сохранялась такая высокомерная предвзятость по отношению к французам. Александр III это понимал и не хотел, чтобы возникли какие-то неприятные дипломатические осложнения. В Париже назвали мост в его честь, он и сейчас есть. Мост Александра III. Но при всем при том, с главными нашими соперниками, повторюсь, и с Англией, и с Германией, мы умудрялись сохранять спокойные мирные соглашения. Александр III вел гибкую политику, и дело до разрыва наших традиционных связей с Германией при нем не дошло. Это уже удел цепочки ошибок его наследника. В общем, как говорил император Вильгельм Германский, вспоминая Александра, вот это был действительно настоящий самодержавный император. Вообще известная фраза Горчакова «Россия сосредотачивается» применима к правлению Александра III. По свидетельству его министра иностранных дел Николая Гирса, он тоже, кстати, не из русских, несмотря на показное русофильство, что не было никакой России для русских, была Россия для тех, кто любит Россию. Так вот, по свидетельству Гирса, взгляд государя-императора на внешнюю политику был прост и мудр. Я позволю себе процитировать. Кавычки открываются. «Надо дорожить прежде всего достоинством России и дорожить миром, а для этого избегать политики авантюр, как можно менее вмешиваться в чужие дела, чтобы не давать повода другим вмешиваться в наши. Стараться со всеми быть в хороших отношениях, уважать других, чтобы уважали нас». Что тут скажешь? Золотые слова.
Александр III мог позволить себе красивые фразы, мог позволить, находясь на рыбалке, в ответ на просьбу немедленно принять какого-то посла, заметить так через плечо, когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать. Эти фразы разносились потом по обществу, но в действительности он был очень сдержанным и очень миролюбивым, осторожным государем. Что он был на войне. Он знал, что это такое. В армии и флоте, несмотря на отставку военного министра-реформатора Милютина, реформы продолжались. Армия при Александре III укрепилась небывало. На воду спускались современные броненосцы и бронированные крейсеры, самые лучшие на тот момент в мире. Создавались броненосные эскадры. Русский флот впервые в истории стал третьим по мощи и по количеству современных кораблей после флота Англии и Франции, обойдя все остальные державы. Была проведена замечательная реформа военного образования. Появились современные офицерские училища, вот в полном смысле этого слова, где преподавали профессиональные военные педагоги. Были возвращены кадетские корпуса. При Александре II их сделали такими гимназиями военного образца. Но Александр III возвращает кадетские корпуса в военное ведомство, и таким образом формируется полноценная трехступенчатая система военного образования. Кадетский корпус, юнкерское училище, Академия Генерального штаба. Вообще история наших кадетских корпусов, этого замечательнейшего примера учебных заведений по формированию подлинной национальной военной элиты, это отдельная и очень интересная история. Я рекомендую вам посмотреть, есть такая малоизвестная серия документальных фильмов Никиты Сергеевича Михалкова, которая называется «Русские без России». Вот там есть отдельная серия, посвященная истории наших кадетских корпусов, оказавшихся после революции в эмиграции. Во Франции, в Югославии они продолжали там существовать, работать, учить, готовить русских по духу патриотов вплоть до Второй мировой войны. Смотреть эту серию без слез практически невозможно. Действительно, поразительные традиции, которые мы одномоментно потеряли и потом долго и мучительно восстанавливали уже через Суворовские училища и современную систему военного образования. Посмотрите, очень рекомендую. Называется «Русские без России». Ну и, наконец, модернизация военной промышленности. При Александре III появляется современнейшее вооружение. Прекрасная полевая артиллерия, знаменитая трехдюймовка. Легендарная винтовка Мосина, которая, по сути, там, с некоторыми модернизациями находилась на службе нашей армии вплоть до Второй мировой войны. Я как-то на стрельбах стрелял из этой винтовки Мосина пару лет назад. Но отдача, конечно, сильная по сравнению с современным оружием. Громко. Но что поразительно, я не великий стрелок, скажу честно, совсем. Мишень поставили метрах в 200, два футбольных поля. Практического прицела никакого нет. Ее и видно-то еле-еле, эту ростовую мишень. Ну, вот я так пах-пах, без всякой надежды, куда-то там в направлении. Вот. Ну, из 5 выстрелов 3 в цель. Это у меня-то. Поразительной точности оружия, которому 100 было с чем-то лет на тот момент. Не случайно поэтому наши снайперы так любили Мосинку еще в годы Великой Отечественной. Из числа еще любопытных вещей, а знаете, при Александре III впервые разрешили дуэли военные в армии. Они были строжайше запрещены еще Петром I. Не значит, что их не было. Их было и много. Можем вспомнить с вами и капитанскую дочку с Петрушей Гриневым, и совсем невыдуманного Михаила Юрьевича Лермонтова, поручика, и сотни-сотни других примеров. И, в общем-то, как бы государство не грозилось, наказание за дуэли в разные времена было не слишком жестоким, но, тем не менее, это все находилось под запретом. При Александре III решили, что для восстановления подлинно офицерского духа, уважения, вежливости в обращении друг к другу, этот институт дуэли можно разрешить, поставив его, правда, под контроль офицерских собраний. То есть для того, чтобы дуэль состоялась, нужно, чтобы спор между офицерами касался только военных людей. Разрешение. Гражданские были запрещены. Спор между офицерами обсуждался на офицерском собрании. Если собрание офицеров решит, что этот спор действительно не имеет другого решения, оно могло выдать законное разрешение на дуэль. Все это описывается, кстати, у офицера императорской армии Александра Куприна в его повести «Поединок». Естественно, наши историки считают
и советский, и постсоветский, считают, что это решение было каким-то чудовищным средневековьем, мракобесием, очередной глупостью консерватора Александра. А вот я с этим не согласен. Вы знаете, дуэль – это лучший способ воспитания вежливости, с одной стороны, умение следить за базаром, грубо выражаясь, и чести и благородства, с другой стороны. Это самый лучший социальный тормоз. Ты 33 раза подумаешь, что сказать и что сделать, и публично особенно, понимая, что за это можешь получить самый жестокий ответ. Мы ведь не знаем сейчас, какой был моральный дух в армии, в офицерской среде, когда это решение принималось. Может быть, Александр III и был в этом отношении прав. Последнюю встречу в этом цикле мы посвятим Александру III более как человеку. Его личным привычкам, его образу мысли, его семье, его смерти и его наследию. И, наверное, ничто так не показывает нам Александра внешне и не говорит так много об его характере, как та военная форма, которую он утвердил в русской армии. Нас все императоры, все государи после Петра считали своим долгом обязательно поменять военную форму. Ну, это просто такая была мания, такой вот был обсессион у них, надо что-то такое поменять. При этом, как показывает практика, чем консервативнее был император, тем у него была более удобная реформа, более удобная для солдат простых, новая военная форма. Чем он был либеральнее и демократичнее, тем эта была форма менее удобной и менее практичной. Александр III в этом отношении вел, наверное, самую удобную и самую практичную форму для своего времени. Вот она здесь представлена. Почему она была такой замечательной, почему она так точно отражала характер нашего государя-миротворца, я вам, наверное, расскажу в следующий раз. Вам спасибо за внимание и любовь к русской истории. Пишите ваши пожелания, комментарии, задавайте вопросы. Все, на что успею, отвечу. До следующих встреч. Всего доброго.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очень рад вас всех приветствовать. И давайте продолжим. Сегодня мы будем говорить про, ну, с моей точки зрения, очень интересную тему. Да и вообще, что-то мне подсказывает, что это одна из наиболее в целом интересных тем, которые вообще только бывают. Мы будем говорить про продолжительность жизни беспозвоночных животных. Вообще, тема продолжительности жизни, тема поисков бессмертия – это та тема, которая человека беспокоит, и человечество она беспокоит. Конечно, нам бы очень хотелось как-то решить этот вопрос, но для того, чтобы понять, можем ли мы для себя, разумеется, радикально решить этот вопрос старения, смерти, важно попробовать найти, а вдруг есть уже какие-то бессмертные животные, и можно у них что-то подсмотреть. Значит, я сразу хочу оговориться, что мы сейчас будем говорить о продолжительности жизни исключительно в ключе царства животных. Про продолжительность жизни растений, грибов, бактерий, архей мы говорить сейчас не будем, потому что это все от нас достаточно далеко отстоит. Мы будем говорить именно о продолжительности жизни внутри царства животных, более того, о продолжительности жизни, казалось бы, таких непохожих на нас, но все равно, возможно, помогающих нам разобраться в этом вопросе беспозвоночных животных. Сразу хочу уточнить. Мы сегодня будем говорить, ну, наша вот структура рассказа будет не такая, как обычно. Обычно, когда мы рассматриваем какой-нибудь аспект беспозвоночных животных, мы начинаем от самых примитивных к самым продвинутым. Ну, имеется в виду по сложности строения. А сегодня мы поступим иначе. Сегодня мы начнем, наоборот, с относительно продвинутых. И сначала поговорим про них, а вот потом будем говорить про примитивных. Потому что, возможно, именно там кроется что-то максимально интересное. Но сначала давайте поговорим о более продвинутых. И вообще посмотрим, какой продолжительности жизни могут достигать достаточно сложно устроенные беспозвоночные животные. Нам для начала нужно будет ввести несколько терминов. Эти термины, они не сложные совсем. Я думаю, большинство из них всем прекрасно известны, но на всякий случай мы их все-таки уточним. Итак, первый термин – это онтогенез. Индивидуальное развитие организма. Ну, собственно говоря, время существования организма от начала эмбрионального периода, то есть от момента оплодотворения, до момента его смерти, как индивидуального организма. А продолжительность онтогенеза, индивидуального развития, это в нашем понимании то же самое, что и продолжительность жизни организма. То есть жизнь организма начинается от того момента, когда яйцеклетка оказывается оплодотворена сперматозоидом, или сама начинает просто развиваться. Помните, мы упоминали про партеногенез? Бог с ним сейчас. Так вот, и заканчивается гибелью организма по тем или иным причинам. Еще один важнейший термин, который нам здесь надо будет ввести, это личинка. Личинка – это стадия организма, отличающаяся от него по строению, но в процессе метаморфозы непосредственно преобразующаяся во взрослый организм. То есть личинка должна превратиться во взрослый организм непосредственно. Если эта личинка просто дает начало следующему поколению, то она не является личинкой следующего поколения. Ну, помните, как, например, у стрекающих. Например, жизненный цикл, мы его обсуждали на нашей позапрошлой встрече, жизненный цикл таких замечательных существ, как сцифоидные медузы, когда есть личинка, которая называется
Хотя давайте мы сейчас, наверное, просто на следующем слайде я это расскажу. Он же у меня есть, чуть не забыл. Так вот, соответственно, личинку нельзя путать с чередованием поколений. Процесс, при котором организм дает половым или бесполым путем начало организмам следующего поколения, но сам в них не превращается. Ну, давайте посмотрим. Вот, например, есть планула. Планула – это стадия личиночная, которая получается из оплодотворенного яйца, ну, которые выбрасывают взрослые половозрелые медузы. Планула является личинкой сцифистомы – полипчика. Небольшого обычно, если мы говорим про жизненный цикл именно представителей класса сцифоидные. Я подробно сейчас про него не буду еще раз говорить. Если кому-то интересно, просто посмотрите вот позапрошлую нашу встречу. Мы тогда достаточно подробно про все это говорили. Но сцифистома формально не является личинкой медузы взрослые, потому что сцифистома в какой-то момент отпочковывает бесполым путем от себя в процессе стробиляции эфиры. Вот эфиры – это личинки взрослых половозрелых медуз. Но сама по себе сцифистома не превращается в медузу. Хотя, сразу скажу, бывают у стрекающих очень интересные исключения. Мы про них будем говорить, но я думаю, что будем говорить про них в следующий раз. Сейчас, как я обещал, мы сначала поговорим про более сложно устроенных беспозвоночных. Ну, думаю, здесь более-менее все понятно. Еще один термин, который нам обязательно нужно ввести. Регенерация. Процесс восстановления утраченных или поврежденных частей тела. Ну, в качестве примера регенерации вот здесь картинка с планариями, с представителями класса ресничные черви из типа плоские черви. Мы когда рассматривали вообще этот тип плоские черви, обсуждали, что ресничных червей их можно разрезать на несколько кусочков, и из них получится несколько отдельных организмов. Вот очень важно не путать регенерацию с бессмертием. Регенерация это именно что восстановление частей тела. Организмы, способные к регенерации, даже в широких пределах, при этом могут жить-то сами по себе не очень долго. Но вот с этим мы тоже будем разбираться чуть позже, после того, как поговорим про более сложных существ. Ну и, собственно говоря, самый важный термин, который нам пригодится сегодня, это старение. Ну, казалось бы, все понимают, что такое старение. Но на самом деле старение – это очень интересный биологический феномен. Это процесс запрограммированного угасания функций организма, заканчивающийся смертью. То есть в какой-то момент организм, у которого есть запрограммированное старение, начинает чувствовать себя все хуже, хуже, хуже, хуже, хуже, хуже, и в какой-то момент просто заканчивает себя чувствовать вообще, как бы то ни было. А у всех ли организмов есть старение? Вот это, пожалуй, один из самых главных вопросов. На него мы тоже постараемся ответить. Как я и сказал, мы сегодня начнем не с примитивных, как обычно это делаем, типов беспозвоночных, а начнем с относительно продвинутых. Почему мы так делаем? Честно говоря, сначала я бы хотел рассмотреть продолжительность жизни, предельной продолжительности жизни для достаточно сложно устроенных организмов. А вот на следующей нашей встрече все-таки попытаться пуститься в поиски бессмертия. Ну, давайте, впрочем, начнем. Итак, если говорить про относительно сложно устроенных беспозвоночных животных, то, наверное, стоит начать с такого типа, как моллюски. У моллюсков, я напомню, отлично развиты ткани, сложные системы органов. Моллюски
как и большинство других сложно устроенных беспозвоночных животных, ну, просто анатомически сложно. Конечно, они способны к регенерации, но обычно не в каких-то фантастических пределах. Понятно, что если, например, осьминога разрезать пополам, у нас два осьминога не получится вообще никак. А давайте начнем с класса гастропода, брюхоногие. Ну, брюхоногие моллюски, они же улитки. Бывают маленького размера, бывают большого размера, бывают очень большого размера. И здесь, судя по всему, зависимость достаточно простая. Чем больше размер тела моллюска, тем дольше он может жить. Ну, например, гигантская охотина, такой наземный моллюск, я думаю, многие себе его представляют, а кто-то даже держит у себя дома, может жить до 10 лет. Некоторые морские моллюски, брюхоногие, могут жить ощутимо больше. Но тут возникает вопрос. А вот крупная охотина, она почему умирает? Она становится старой? Или она просто растет в течение всей жизни, и в какой-то момент ей фактически становится просто неудобно жить. Ну, слишком тяжелые раковины, и вообще понятно, что начиная с определенных размеров тела, организм может хуже справляться с его обслуживанием, и кровеносные системы, и так далее. Вообще, забегая вперед, позволю себе сказать вот что. Когда мы говорим старение, на самом деле мы в общих чертах вроде бы понятно, что это за процесс, но на самом деле, судя по всему, он определяется огромным числом причин. И, видимо, у разных организмов соотношение этих причин может быть различным. Поэтому сегодня давайте не будем на них фокусироваться, оставим это на следующий раз. А сначала вообще пробежимся, как я и обещал, по предельной продолжительности жизни организмов. Ну, с брюхоногими моллюсками понятно, замечательно. А следующий класс – двустворчатые моллюски. Для многих из них характерны продолжительности жизни очень большие, в том числе среди них есть такое замечательное существо, как арктика исландика, продолжительность жизни которого максимально известна, возможно, около 507 лет. И тут возникает вопрос, а как это посчитали? Ну, у охотин, ладно, за ними смотрели, просто содержали их в террариумах и видят, вот, доживают до 10 лет и умирают. Но на самом деле здесь мы подходим к очень важному вопросу. А как посчитать, сколько животному лет? Вопрос совершенно непростой. А для двустворчатых моллюсков, как раз для большинства видов, прекрасно известно, сколько они могут жить. Почему? Ну, потому что, позволю себе напомнить, в течение жизни раковина двустворчатого моллюска растет, если он обитает в регионе с сезонным климатом, хоть с какой-то выраженностью то есть сезонности климата, что вода то холоднее, то теплее и так далее, то на раковине нарастают вот такие кольца. И по этим кольцам, распилив поперек раковину двустворчатого моллюска, можно посчитать, сколько ему лет. Ну, понятно, что это некоторая погрешность, потому что если год был совсем плохой, моллюск мог вообще.

которому было все явно, идет запущенный механизм старения. А у раков, речных омаров, пауков, птицеедов заметить признаки старения значительно сложнее. Ну, возможно, тут я не могу сказать, возможно, внимательный наблюдатель, содержащий пауков, птицеедов, может какие-то признаки здесь для себя просто наметным глазом увидеть, но понятно, что выявить их значительно сложнее. Поэтому, опять же, говорить о причинах смерти по достижении какого-то возраста здесь довольно непросто, но, видимо, у них тоже есть запрограммированная смерть вполне себе. Мы переходим к самому многочисленному классу внутри типа членистоногие – это насекомые. Позволю себе напомнить, что у насекомых бывает два возможных варианта развития. Это развитие с неполным превращением и развитие с полным превращением. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка, которая уже относительно похожа на взрослое, то есть имеет хотя бы в зачаточном состоянии все органы взрослого. То есть зачатки крыльев, зачатки там, половой системы и так далее, и так далее. Уже фасеточные глаза развиты. Затем такая личинка многократно линяет и растет. Ну, опять же, позволю себе напомнить, что членистоногие могут расти только когда линяют, потому что покрывающая их тело хитиновая кутикула, она фактически нерастяжима. Она эластична, но не растягивается, соответственно, не позволяет существу расти. Нужно сбрасывать, а пока не затвердело новое, нужно успевать вырасти. Отсюда, кстати, понятно становится, что довольно непросто посчитать возраст существа, которое периодически полностью меняет покровы своего тела. Ну да ладно. Так вот, соответственно, при развитии с неполным превращением личинка многократно линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет. И затем во время последней линьки, ну, у большинства, или во время предпоследней линьки, у единственного исключения из этого правила отряда поденки, просто высвобождаются крылья из крыловых зачатков. Соответственно, крылатые насекомые дальше не линяют и не растут. За одним, опять же, единственным исключением это отряд поденки, у которых, напомню, есть одна линька на крылатой стадии. Линька субимага на имага. Но про это мы подробно уже говорили, это я сейчас просто напоминаю. И есть развитие с полным превращением, когда из яиц выходят личинки, чаще всего вообще никак не похожие на взрослых. Они также несколько раз линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут. Затем окукливаются. В куколке происходят значительные перестройки тела. Они и у личинок с неполным превращением эти перестройки происходят, просто они постепенно происходят. Здесь они на отдельной стадии происходят. И из куколки выходит совсем не похожее на личинку существо. Взрослое насекомое, что при развитии с неполным, что при развитии с полным превращением, напомню, называется имаго. Соответственно, имаго дальше не линяют и не растут. А если говорить про продолжительность жизни, давайте сначала начнем с насекомых, развитие которых идет с неполным превращением. Начнем с моих любимых и одновременно с одних из самых примитивных насекомых отрядов поденки. Действительно, очень древний отряд, видимо, наиболее древний из ныне живущих отрядов крылатых насекомых, имеет интересный жизненный цикл. Вот имаго поденки, взрослая поденка с крыльями, вот личинка поденки. Напомню, отличительной чертой у них, у личинок этого отряда, личинка этого отряда являются жабры парные по бокам сегментов брюшка и хвостовые нити, в большинстве случаев их три. Ну вот тут рядом с грудью два темных таких почти овала, это зачатки крыльев.

Как выглядит их жизненный цикл? Личинка живет в воде от года до трех, в зависимости от вида. Большинство представителей отряда поденки, у них личинка развивается год. Есть те, у которых два года, и есть небольшое число представителей, у которых личинка развивается три года. Соответственно, личинка многократно линяет, растет. Когда приходит время, она подплывает к поверхности воды, сбрасывает с себя покров, собственно говоря, последней стадии личинки, выходит так называемая стадия субимага. Она встречается, эта стадия, напомню, только у паденок, которые надо сесть куда-то довольно быстро, еще раз перелинять, стать имаго, крылатой и уже половозрелой стадией, субимага еще не половозрелая, размножиться, долететь до какого-нибудь соседнего водоема или, например, вверх по течению реки подняться, по воздуху, разумеется, отложить яйца в воду и погибнуть. Вот и все. Жизненный цикл паденок вообще очень показательный для насекомых. Личинка живет, развивается от года до трех, а взрослое крылатое насекомое живет от 20 минут до 2-3 дней максимум. Почему? Совсем такая короткая продолжительность жизни на крылатой стадии у паденок, она объясняется тем, что летают они, честно говоря, не очень хорошо. Они просто появились на планете тогда, когда воздушных хищников еще не было, стрекоз, например, поэтому особо быстро летать и делать фигуры пилотажа было ни к чему. Вот такими гостями из каменноугольного периода они, в принципе, и остались. Но в целом этот жизненный цикл вообще характерен для большинства насекомых. Личинка развивается долго, для многих насекомых, скажем так. А крылатая стадия может жить совсем мало, как у паденок, может жить дольше, как там у многих жуков. Но самое главное, чтобы она успела размножиться. Фактически для насекомых крылатая стадия имага, это просто стадия, на которой осуществляется размножение. И все. Это мы считаем в нашей жизни детство, это подготовка ко взрослой жизни, а взрослая жизнь вот она основная. У насекомых очень часто основная продолжительность жизни приходится как раз на личинку, а имага просто быстро делает свое дело и погибает. Давайте попробуем найти насекомых, продолжительность жизни которых больше. Если мы поговорим про отряд стрекозы, довольно крупные хищные насекомые, тоже с водными личинками, да. Причем напомню, что мы когда говорили про стрекоз, говорили про два подотряда. Это подотряд равнокрылые зигоптера, такие маленькие, обычно умеренно, по крайней мере, небольшие, изящные, блестящие часто существа с вот такими вот личинками, с тремя жабрами на конце брюшка. И подотряд анизоптера, разнокрылые, вот те самые здоровые, как вертолеты, летающие стрекозы, с вот такими вот личинками. Про особенности личинок я сейчас, разумеется, говорить не буду, мы про это уже про все говорили. Если вы понимаете, что вы первый раз видите такое существо и вообще не понимаете, что это такое, в рассказе нашем про насекомых, в общем, все это подробно рассматривалось. Так вот, для стрекоз характерно следующее. Их взрослые стадии имага обычно живут месяц, два, три. По-хорошему говоря, их продолжительность жизни, видимо, ограничивается временем нормальной работы их крыльев. Напомню, что крылья у взрослых насекомых, они неживые. У древних насекомых, древние насекомые, которые линяли и росли в течение всей жизни, у них крылья содержали живую ткань. Но это оказалось неудобно. На таких крыльев не очень удобно летать. Вот субимаго у паденок содержит живую ткань, и
летают они совсем не очень. А, хорошо. Соответственно, у современных насекомых взрослых крылья – это неживая ткань, настолько же мертвы, как наши волосы и ногти. Система жилок и натянутая между ними такая пленка из хитиновой кутикулы. Как можно догадаться, такие крылья со временем обязательно истреплятся. И в какой-то момент насекомое просто не сможет летать нормально, и его тут же съедят. Вот и все. Вот даже на этой стрекозе видно, что на правом переднем крыле у нее вот тут вот в краевой его части есть небольшая выемка. Эта выемка не зарастет. Поэтому, по-хорошему говоря, даже, ну, понятно, что в нашем климате, где есть зима, в общем, стрекоза вылетела, и к зиме-то она уже должна погибнуть. Потому что лето красное пропело. Да, впрочем, дела на самом деле она уже все сделала, размножилась, поэтому существовать ей дальше особенно вообще-то и ни к чему. А если мы говорим про стрекоз в каких-нибудь тропических регионах, они могут пожить подольше, если повезет. Но на самом деле обычно дольше сезона они тоже не живут, потому что крылья просто излохмачиваются. А вот личинки стрекоз, бывает, живут достаточно долго. Ну, например, есть такое замечательное насекомое, живущее в том числе в Гималаях, Эпиофлебе. Она, кстати, относится к третьему отдельному подотряду стрекоз. Помните, есть стрекозы зигоптеры равнокрылые, анизоптеры разнокрылые, а есть подотряд анизозигоптер разноравнокрылые. Вот к нему как раз относится Эпиофлебе. Для нее показано интересное. Если у большинства видов стрекоз личинки развиваются год или два, ну, есть те, у кого три года, то у Эпиофлебии, которая живет часто в достаточно высокогорных водотоках, ручьях, продолжительность развития личинки может составлять 6-8, возможно, даже чуть больше лет. Почему так примерно? Потому что для Эпиофлебии, помните, упомянул, что они живут в горных водотоках, в аквариуме очень тяжело создать условия, в которых она будет чувствовать себя нормально. Да и, в общем, следить за ней 8 лет не очень просто. Но примерно, видимо, вот такие продолжительности жизни для личинок. Ну и, соответственно, и мага, ну и мага уж сколько получится. То есть среди насекомых есть те, кто могут больше, чем 3 года жить. Ну, тут, я думаю, многим уже должны были прийти в голову в качестве примера семейства цикадиды, певчие цикады, личинки которых живут под землей. Вот слева это монструозный такой копатель. Не знаю уж, как его еще назвать. Понятно, что это существо предназначено, главная его цель в жизни – копать. Личинки развиваются около 17 лет. Опять же, примерно. Мы точно для большинства видов не знаем, но примерно многие виды около 17 лет, затем личинки по прошествии этих длительных лет прокапывают себе дорогу на поверхность, вот как в центре, на центральной гифке видно, проламывают кутикулу последнего, личинки последнего возраста, высвобождают крылья, и вот получается взрослая цикада. Ну, продолжительность жизни взрослых цикад тоже обычно ограничивается тем, когда излохматятся их крылья. Поскольку для насекомых, как мы заметили, взрослая стадия в принципе является не то чтобы чем-то основным, а тем, что просто должно на самом деле побыстрее размножиться, то для них, для большинства видов насекомых, характерно, помимо того, что крылья облохмачиваются, еще некоторые характерны другие черты, которые не дают возможность взрослому существу жить долго. Ну, например, в теле насекомых есть так называемое жировое тело. Это такая бесформенная клеточная масса желтоватого цвета, находящаяся внутри тела. Она выполняет разные функции, в том числе в ней накапливаются некоторые продукты обмена веществ.
Ну, понятно, если ты в своем теле накапливаешь продукты обмена веществ, долго ты жить не получится. Ну, и могут они себе позволить так, потому что если тело не рассчитано на долгую жизнь, то можно и не тратить энергию на выделение, по крайней мере, некоторых продуктов веществ. Но напомню сразу, что у насекомых есть вполне себе там нормальная система выделения, мальпигиевые сосуды. То есть они не все продукты обмена веществ обычно накапливают в своем теле. А теперь давайте поговорим про развитие, про существ, развивающихся с полным превращением. Ну, наверное, здесь стоит поговорить про жуков, представители отряда жуки, жесткокрылые калиоптера. Вот тут явно можно заметить, что имаго жуков, они как раз вопрос с обтрепыванием крыльев более-менее решили. У них первая пара крыльев превратилась в жесткие надкрылья, которые прикрывают вторую летательную. Так, прожить можно подольше. И да, с такой конструкцией тела оказывается, что есть жуки, имаго которых живут около 8 лет. Ну вот для этого тропического жука, Пелопозипуса, известно, что он может жить, его имаго могут жить до 8 лет. С личинками там не очень понятно, но вообще, учитывая, что для вот этого семейства жуков характерна продолжительность жизни личинок тоже там до 5-8 лет, то если сложить время жизни личинки и имаго, может получиться лет 15-16. Но самое важное, что бывают насекомые, у которых взрослые стадии живут долго. Ну, о ком еще стоит поговорить? Наверное, стоит еще упомянуть из сложно организованных беспозвоночных животных представителей типа иглокожие. Иглокожие, морские звезды, морские ежи, морские лилии. Ну, да, наверное, первые приходят в голову морские звезды, когда про них вспоминают. Мы говорили про них, опять же, в отдельной лекции подробнее. И подробнее упоминали там, что многие иглокожие, например, морские звезды, обладают очень впечатляющими способностями к регенерации. То есть, если морскую звезду разорвать на 5 лучей, вырастет 5 новых морских звезд из каждого луча. Способности к регенерации у них очень впечатляющие, иногда, правда, приводят к довольно странному, когда один луч надорвался, но не отвалился до конца, может вырасти 6-й вполне себе. И вот, в общем, морские звезды слева, здесь 2. Нормальное число лучей у них 5, конкретно у этого вида Asterias rubens. Вот эти левые 2 явно регенерируют из какого-то меньшего числа лучей, то есть что-то оторвалось. Ну, казалось бы, существа, которые способны восстанавливать часть своего тела, должны жить достаточно долго. Так и есть. Ну, видимо, одними из наиболее долгоживущих являются представители класса Эхинеидеи, морские ежи, продолжительность жизни которых может достигать 10-35 лет. Вот здесь, кстати, ну, понятно, что в аквариуме морских ежей содержать очень непросто. 35 лет за ним наблюдать непросто, но у морских ежей, поскольку у них вот эти вот известковые пластины в теле, которые, собственно, и дают название этому типу иглокожие, они образуют такой единый фактически панцирь, погруженный в кожу, и он постепенно нарастает. Для многих видов морских ежей тоже возможно посчитать по структуре нарастание вот этого панциря, а, собственно говоря, сколько им лет. Да, получается, что доживают до 10-35 лет, в зависимости от вида. Какой же можно здесь сделать вывод? Пробежавшись по сложно устроенным беспозвоночным животным, становится понятно, что да, среди них есть долгожители, среди них есть совсем долгожители, ну, как вот двустворчатые моллюски. Больше, чем 1500 лет. Не для всех видов далеко. Хотя возраст 100-200 лет, видимо, довольно многие крупные двустворчатые моллюски, в том числе даже пресноводные наши, могут достигать.
Но очень похоже, что на самом деле для сложно устроенных существ предел жизни, который может определяться разными причинами, ну, а скорее всего совокупностью этих причин, он все-таки есть и определен. И бессмертных мы среди них не находим. Что так или иначе, это все существа, предельный срок жизни которых может исчисляться десятками, ну, в крайнем случае, сотнями лет. И все. Так или иначе, у них есть предел жизни. А вот есть ли существа, у жизни которых нет предела, бессмертные существа, про это мы будем говорить с вами в следующий раз. Ну что ж, тогда спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Так, сейчас я в чате. Откуда пошел миф про раков и чистую воду? Понятия не имею, честно говоря. Вообще есть очень много, если говорить про чистоту воды, есть очень много мифов про то, что если обитают какие-то существа, то вода чистая. Это не совсем так, мягко говоря. Но про биоиндикацию использования животных для определения чистоты воды можем просто отдельно поговорить. Так, когда появились моллюски? В Кембрии? Ну, примерно. На самом деле, скорее всего, несколько раньше. Так, ну что ж, если вроде как вопросов нет. А, ну вот вопрос про гигантскую тридакну. Да, ну я не зря сказал, что для, на самом деле, многих двустворчатых моллюсков характерна длительная продолжительность жизни, исчисляемая сотнями лет. Просто вот 500 с лишним лет – это пока только для Арктики и Исландики показано. Но на самом деле, с большой вероятностью, это просто значит, что не всех еще посчитали. Я, честно говоря, практически уверен, что найдутся двустворчатые моллюски с возрастом и больше, но вряд ли найдутся с возрастом принципиально больше. Но вот почему так получается, это мы все-таки в следующий раз будем говорить. Так, когда будем говорить про бессмертие? Так. Сколько живут пресноводные ракушки, в смысле пресноводные моллюски? Двустворчатые. На самом деле тут есть прямая связь с размером тела. Опять же, чем большего размера тела пресноводного моллюска, тем он живет в среднем больше. Ну, например, есть такие пресноводные моллюски семейства маргаритифериды, жемчужницы, но они достигают сантиметров там 15-20 в длину. Они могут доживать и до 150, видимо, до 200 лет. Некоторые другие там и перловицы, беззубки, это вот как раз крупные двустворчатые моллюски, их срок жизни исчисляется десятками, там, под сотню лет. Мелкие виды, мелкого размера, они живут обычно меньше. Так, а креветок из любой воды можно есть? Вообще креветки тоже достаточно долго живущие. Ну, то есть есть у креветок довольно большой разброс по продолжительности жизни, но среди них много видов, которые живут достаточно долго, то есть годами как минимум. И в целом вообще долго живущих существ не стоит есть из водоемов, которые загрязнены. В первую очередь это к рыбе на самом деле относится. Так. Иглокожие, вторичнородые, как и хордовые. Как так вышло, что они ближе к нам, чем к насекомым? Ну, так пошла эволюция. Они эволюционно к нам несоизмеримо ближе, чем к членистоногим. Да.
подробнее я про это рассказывал, была вот лекция, посвященная иглокожим, я несколько подробнее про это говорил. Так, как возраст определить? Ну, как я и сказал, возраст определять непросто. То есть есть существа, у которых довольно, ну не то чтобы совсем просто, но понятно, как определять возраст. Это есть, например, как у двустворчатых моллюсков, есть кольца нарастания. А для многих других, например, для насекомых, определение возраста – это значительно более сложная задача. Но я затрону обязательно эту тему, но вот в следующий раз. Что у ракообразных вместо кроме? Ну, как вместо крови? У них не замкнутая кровеносная система, поэтому то, что течет у них внутри, называется гемолимфа. У ракообразных вещество, которое переносит кислород, там это гемоцианин, который, в отличие от гемоглобина у нас, который содержит железо, у них, соответственно, гемоцианин содержит медь. Поэтому она голубоватого цвета, а при контакте с воздухом несколько зеленеет. Так, простите, если не в тему. Вы говорили, что личинки насекомых могут выживать и поселяться у нас в желудочно-кишечном тракте. Те животные, которые ими питаются, имеют специальные ферменты, они их жуют. Но, да, но про тех, да, если кто-то вдруг напугался после такого вопроса, не пугайтесь, пожалуйста. У нас был отдельный разговор, посвященный тем насекомым, которые могут жить у нас внутри. Все не так страшно. Некоторые действительно могут выживать, но, в общем, не надо впадать в панику. Каков срок жизни морских звезд? А актиний? Так, про актиний, которые являются представителями типа стрекающие, мы будем говорить в следующий раз. Я сказал, что я неспроста немножко нарушил такой классический порядок, классическую структуру рассказа о каком-то аспекте беспозвоночных животных. Обычно мы всегда начинаем там с губок и заканчиваем членистоногими или иглокожими. А тут мы вдруг начали с моллюсков, закончили иглокожими, а про самых примитивных не говорили. Будем говорить про них в следующий раз. У морских звезд, ну, тоже там довольно большой разброс, но есть виды, которые могут жить там несколько лет, 10 лет. Вроде как морские ежи все-таки живут дольше морских звезд, но опять же легко можно предположить, что есть довольно глубоководные морские звезды. Чем глубже, тем более постоянные условия, понятное дело, в океане. А существа при постоянных условиях могут вообще иметь значительно большую продолжительность жизни, чем их родственники при менее постоянных условиях. Поэтому, ну, тоже можно считать, что если говорить о максимальной продолжительности жизни, то там есть морские звезды, которые живут 10 и более лет. Так. Больше вопросов пока не вижу. Ну что ж, если больше вопросов нет, тогда спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующий раз. И в следующий раз все-таки постараемся найти бессмертных, по-настоящему бессмертных существ, ну и обсудить, может ли их бессмертие или что-то подобное на бессмертие чем-то помочь нам, таким, казалось бы, сложно устроенным, но, тем не менее, тоже представителем царства животные. Ну что ж, так, тут написали, что после вашего эфира про паразитов появился страх, что они во мне. Бояться паразитов не надо, но знать, что они могут в вас поселиться, стоит. Ну что ж, тогда спасибо большое за внимание и до свидания, до встречи.

0: Доброе утро! С вами утренний отбор. И разбудила вас белая приполярная чайка. Сегодня у нас немножко необычный выпуск, потому что он полностью посвящен ответу на один единственный вопрос. Мы долго ждали этого вопроса, и наконец он возник. Звучит он так. При чем здесь Дарвиновский музей? И я думаю, стоит рассказать вам, при чем здесь Дарвиновский музей. Итак, в Дарвиновском музее есть проект «Голос Севера». Вот мы только что записали 20-й «Голос Севера», но обычно это встречи, которые происходят прямо в Дарвиновском музее, офлайн. Это встреча с людьми, которые работают, живут в Арктике или на севере и активно влияют на какие-то важные процессы вот прямо сейчас. И они сами рассказывают о том, что они делают. И у нас уже образовался такой клуб любителей Севера, который из раза в раз собирается. И это, в общем, мое самое любимое мероприятие в Дарвиновском музее. Но как все началось? Началось все со шведов. У Дарвиновского музея давние дружеские отношения со шведской группой «Ракета». Это группа художников, которые примерно раз в два года предлагают свой выставочный проект музею. И вот несколько раз мы уже с ними делали какие-то общие проекты, которые входили в программу Московской международной биеннале современного искусства. Это всегда немножко странное искусство, как вы сами понимаете. Но вот однажды шведы предложили привезти из Кинозерского национального парка, из одной из деревень, расположенной на его территории, старую, настоящую черную баню, сруб, и поставить во дворе музея. Это был фантастический, конечно, проект. Они так и сделали, привезли, поставили эту баню. Причем ставили ее настоящие поморские мужики, которые приехали вдвоем, буквально там за полтора дня все это собрали. И тогда мы задумались над тем, что вообще такое Кинозерский национальный парк. И почему шведы о нем знают, а мы нет. И стали заниматься этой темой. А вы можете увидеть наш ролик, который называется «Архангельская изба в Дарвиновском музее». Вот обратите внимание, что я там даже неправильно ставлю ударение в названии деревни. Я говорю «Усть-Поча», хотя она «Усть-Поча». То есть до такой степени я была тогда еще не в теме. Но потом это все стало развиваться, и эти шведские ребята познакомили нас, например, с Катей Шаровой, которая родом из Архангельска, а потом она уехала в Норвегию, училась, там работала, а потом вернулась обратно и стала организовывать вместе со своей коллегой Кристиной Дрягиной Арктический форум искусств. И вот Дарвиновский музей пригласили стать партнером одного из этих форумов, который проходил в 2018 году, и назывался он «Карта смыслов». И вот целая компания, в том числе я и Дмитрий Альшанский, который меня сейчас снимает, и еще одна наша коллега, к сожалению, бывшая Лилия Ибрагимова, отправились в Архангельск. И мы там выступали на пленарной сессии, так называемой, и участвовали во всех мероприятиях этого форума. И по мотивам нашего путешествия мы сняли фильм «Люди Севера», который вы тоже можете увидеть в плейлисте «Голос Севера». Да, «Голос Севера». Мы не только в Архангельске там проводили время, но мы также поехали в Пинигу, это на север. Останавливались мы в Голубино, это такой лесной отель рядом с Пинежским заповедником. То есть это для нас была настоящая экспедиция, когда вот мы на своей шкуре узнали, что такое север. Там в ноябре просто жгучий мороз, ужасная холодина. И там в ролике вы можете увидеть Веру Вакулову. А Вера Вакулова, она режиссер-документалист, которая снимает как раз Арктику. И в то время она снимала свой большой документальный фильм «Мы из Арктики». И вот премьера этого фильма состоялась именно в Дарвиновском музее, чем мы очень гордимся. Премьера прошла с большим успехом, вообще классный фильм. Так что, видите, Дарвиновский музей тут вообще-то совсем даже при чем. Потом на этом же, например, арт-форуме мы не застали, уже должны были уехать в Москву, мы не застали очень классный спектакль под названием «Живые течения». Значит, в чем там было дело? Молодые ребята, актеры, танцовщики опрашивали людей на улицах и спрашивали их о каких-то запоминающихся историях из детства, проведенного именно в Архангельске. И так они собрали целую коллекцию очень личных историй. И они декламируют, танцуют, и все это вместе с видео. Ну, такой синтетический перформанс, очень красивый. И мы тогда пригласили ребят в Москву. Пригласили там их выступить людей. В Дарвиновском музее. И вот в нашем главном зале, в большом, с высоченными потолками, с видео, со светом, все это очень красиво сделали. И как раз, например, Аня Клепиковская очень нам помогла в этом.
1: Поднимает наружу все, что волнует.
0: Конечно, кто-то должен был оплатить ребятам дорогу, а Дарвиновский музей здесь их поселил. И, в общем, это была довольно сложная организация, но вместе мы справились. Потом у нас еще был очень интересный спектакль с Хадри Акатета и Еленой Тихановой. Хадри Акатета – это ненец с севера Ямала, который несколько лет живет в Москве. И вот они вместе с историком Еленой Тихановой визуализируют всякие истории, связанные с севером, и ненецкие, и русские, и общие какие-то темы. И это тоже было очень здорово и красиво, и это тоже «Голос севера». А потом, друзья мои, мы еще много показывали документальных фильмов. Документальных фильмов, снятых в экспедициях, в научных экспедициях. И была целая серия фильмов об комплексной экспедиции на парусно-моторном судне «Альтер-Эго». Это вообще довольно известный научный проект, которым руководит Мария Гаврило. Она приезжала, приходили также участники этой экспедиции. И все они отвечали на вопросы и рассказывали какие-то подробности, которых не было в фильме. А в чем эта экспедиция состоит? Каждый год это судно отправляется на землю Франца Иосифа. На борту очень мало людей, там ограниченное место. Поэтому едут только суперпрофессионалы. Почему она комплексная? Потому что там разные исследователи. Одни исследуют флору, другие – фауну, третьи – воду, четвертые занимаются археологией. И люди выполняют огромную научную программу, потому что их программа, их экспедиция очень, очень гибкая. Если они видят, что они не могут подойти, например, к одному берегу и провести какие-то исследования, они идут туда, где это можно сделать, и проводят другие исследования. Таким образом, получается очень эффективно. И вот что интересно, что в нескольких экспедициях «Альтер-Эго» принимали участие археологи, люди, которые искали следы экипажа шхуны «Святая Анна». И их экспедиция называлась «По следам двух капитанов». И вот о ней я буду еще подробно рассказывать в своем ролике, посвященном как раз экспедиции прототипу романа Вениамина Каверина «Два капитана». А в этом сезоне, вот осенью, у нас прошла неделя арктического кино. Мы показывали те самые документальные фильмы архивные, которые нельзя выложить в сеть. Я тоже вам об этом говорила в одном из своих роликов. Но все это было офлайн, и мы собирались в кинозале, все это смотрели. И вот дошло дело до того, что сейчас в Москве проходят Дни Арктики и Антарктики, и Дарвиновский музей пригласили представить в программе этих самых дней наш «Голос Севера». И мы вот только что записали ролик для как раз этой программы. Что это за ролик? Ну, я посмотрела программу «Дни Арктики и Антарктики», и программа очень интересная, и про все там есть, и про науку, про исследования, про экологию, про ресурсы, про бизнес, но ничего нет про культуру. Ну, поскольку мы знаем очень много, уже теперь лично знаем людей, которые занимаются именно культурой, и поскольку мы знаем, что Арктика – это не Антарктика, она заселена, там тысячелетиями живут люди, и без культуры люди, конечно, не существуют, мы решили свой ролик посвятить именно культуре и записать интервью с теми, с кем мы познакомились благодаря проекту «Голос Севера». Там будут два интервью с художниками – Хадри Акатета, Галя Мурел, и два куратора – Екатерина Шарова, я ее уже упоминала, и Кристина Дрягина, которые кураторы Арктического форума искусств. А этот самый форум искусств тоже сейчас проходит одновременно. Это онлайн-формат, он растянут во времени, и вы можете, посмотрев программу, там посмотреть или запись каких-то интересующих вас мероприятий, или в новых участвовать. Вот, например, 28-го будет премьера крутых документальных фильмов о северо-норвежской архитектуре. Они переведены на русский язык, к счастью. Ну вот я сейчас назвала только несколько всяких интересных событий, которые связаны с Севером и происходят в Дарреновском музее. А я являюсь куратором проекта «Голос Севера», потому что я очень люблю северную культуру, меня интересует все, что происходит в Арктике. Мне нравятся люди, которые там живут и работают. Я дружу с некоторыми из них. И не только я, вот Дмитрий Ольшанский тоже фанат Севера. И не всегда мы приглашаем гостей к нам. Мы иногда еще и сами выезжаем на север. И мы уже дважды проделывали там разные маршруты по Архангельской области. Одно наше путешествие, экспедицию, вы можете уже посмотреть. Это ролик «Люди севера». А вторая экспедиция была летняя. И вы, я надеюсь, скоро ее увидите. Это довольно длинный ролик, и его не так просто смонтировать. И сейчас у нас в планах еще одна экспедиция к месту крупнейших палеонтологических раскопок в России. Ну, это пока секрет и наша мечта, ну, ближайший план, скажем так. Дарреновский музей – это не замкнутая система. Он постоянно развивает связи с институциями различными, с музеями, которые находятся в разных регионах нашей страны, в том числе на севере. И никакой, естественно, научный музей не смог бы возникнуть и существовать без экспедиций. И наши экспедиции на север – это часть работы музея. Это, конечно, не единственная экспедиция.

Ну и на этом все сегодня. До новых встреч. Специальный ролик для хейтеров, которые не понимают, где Арктика, где Дарвинский музей и что вообще происходит. Так, а я вам сейчас все расскажу. Дорогие друзья, сегодня... А кто меня будет будить? Ну, я надеюсь, я ответила на вопрос, при чем тут Дарвиновский музей.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. У меня в гостях очень нужный нам сегодня человек. Леонтий Ленин, специалист по космическим объектам, которые иногда угрожают Земле. Но они чаще радуют астрономов, чем угрожают Земле. Об этом мы поговорим. Привет, Леонид. В двух словах. Он сотрудник Института прикладной математики Российской академии наук. Но в его ведении телескопы, телескопы-роботы, я бы сказал, да?
2: Роботизированные телескопы.
1: Роботизированные телескопы, то есть на удаленке находится астроном, а телескопы там, где им лучше всего, в горах, там, где темно, хорошо наблюдают. А почему мы именно сегодня решили поговорить? Ну, сами знаете, к Земле летят, постоянно что-то летит, а сегодня летит еще и межзвездный объект. А ты вообще думал, что при нашей с тобой жизни мы вообще заметим межзвездных скитальцев в пределах Солнечной системы?
2: Вы знаете, я об этом мечтал. Я когда начинал увлекаться астрономией, это начало 90-х годов, я вообще в астрономию пришел после прочтения книги Феликса Юрьевича Зигеля «Сокровища звездного неба». Я об этом часто рассказываю.
1: И я тоже, кстати.
2: Вот, видите, а многие, я вот сейчас встречаю своих коллег, да. И они говорят, вот Зигель, кстати говоря, был доцент МАИ, моя альма-матер. И в его книге, там кометам было посвящено буквально несколько там, страниц, немного. Mm-hmm. И вот там была такая мысль, что все кометы, которые мы знаем на данный момент, они все принадлежат Солнечной системе. И наступит день, когда мы откроем все-таки объект,

0: пролетит к нам извне.
1: Я думаю, я не помню этот пассаж.
0: Вот это есть, да, есть, и там? Мне он запомнился, да. И я думал, неужели вот откроем межзвездного странника? Будет такое при моей жизни? Не будет. И вот 2017 год...
1: Состоялось. Давай напомним, да, действительно, 2017 год, первый зафиксированный. Может, они были, конечно, наверняка были, но астрономы не умели их увидеть. В 2017-м таки увидели. Это был знаменитый Оумуамуа. Все знают перевод этого слова с гавайского языка. Оумуамуа. Первый вестник издалека, да? А кто его зафиксировал? Живые астрономы или неживые?
0: Знаете, это сложный вопрос. Его зафиксировал телескоп Pan-STARRS, который, конечно же, у него основной конвейер обработки, он автоматизированный, потому что такие объемы данных за ночь, посмотреть, проблинковать глазками.
1: Блинковать это сравниваешь два снимка и смотришь, тут что-то есть, тут нет. Тут есть, тут нет, значит, появилось.
0: Да, поскольку мы астероиды, они же у нас звездоподобные, и мы их можем обнаружить только по их движению на фоне звезд. Звезды очень далеко, поэтому они за время наблюдения, там, за часы, за десятки минут не сдвигаются, а астероиды сдвигаются. Вот так мы ищем.
1: Сначала... то есть подряд несколько кадров.
0: Да, мы выбираем одну площадку неба, снимаем ее 3-4 раза, и потом ищем на этих кадрах движение.
1: Pan-STARRS, это что за система? Или один телескоп?
0: Это система революционная, которая изначально планировалась 4 телескопа с диаметром главного зеркала, каждый телескоп, 1,8 метра.
1: Почти 2 метра?
0: С огромным полем зрения. Я вам скажу так, что у нее матрица, ну, точнее, мозаика матриц размером 50 на 50 сантиметров. То есть вот примерно вот стол у нас, вот такая матрица. Можете сравнить с размером матрицы в вашем телефоне, да?
1: Вон так и сидит.
0: Да-да-да. Вот.
1: Но она обозревает большой кусок неба,
0: да,
1: сразу?
0: Да, да. По-моему, 9 квадратных градусов у нее.
1: 3 на 3, да?
0: Да. Для апертуры 1,8 метра это очень большое поле зрения.
1: Это очень много.
0: Да.
1: Это очень много. Обычно, давай напомним, большие телескопы есть, но видят они крошечный кусочек неба. Я даже такой пример привожу, специально посчитал. Возьмите книгу, откройте на любой странице, найдите там точку в конце предложения. Отнесите эту книгу на 3 метра, вы эту точку при хорошем зрении увидите. Так вот, размер этой точки – это размер той области на небе, которую видят большие телескопы. Попробуйте все небо осмотреть.
0: Иголочкой прощупать.
1: Да. А тут 3 на 3 градуса – это много, да? Это
0: много, да.
1: 6 лун на 6 лун. Да, вот так, да, ну, это да. Огромный. Но обработать человеческим мозгом это невозможно.
0: Невозможно. Да? Поэтому не в Гавайях, внизу, а в университете Гавайев целый кластер вычислительный стоит, который...
1: А телескоп на Гавайях сам
0: да,
1: стоит, да?
0: Да, да, да, на Палеоколе он стоит. Два телескопа теперь. Они были построены совместно с военными. И изначально, когда был первый телескоп введен в строй, естественно, все это сдвигалось вправо. Естественно, что многократно был превышен бюджет. И из четырех телескопов осталось два в итоге. Просто почему, да, два, а не четыре. И первые кадры с Pan-STARRS, когда их публиковали, то на них военные закрывали штрихи от спутников, чтобы нельзя было померить и важную информацию не получить.
1: Интересно.
0: Да.
1: В общем, 17-й год. И что увидели? Летит, ну, астероид, мало ли мы их открыли. А, кстати говоря, а лично сколько ты открыл астероидов?
0: Официально на данный момент 450, по-моему, 3.
1: Друзья, за весь 19 век все астрономы мира открыли меньше.
0: Да.
1: А тут один... Вот что значит... Ну, упорство всегда было у астрономов, но техники такой не было, конечно.
0: Безусловно. Да. Во-первых, фотографический поиск много сыграл. Даже фотографический поиск на аналоговые, да, фотопластинки. Потому что изначально люди занимались визуальным поиском, нужно было зарисовывать положение звездочек, которые они видели, и на следующую ночь играть в игру «Найди N отличий», да, какая из звездочек сместилась, и какая из них является астероидом. Потом начали использовать, естественно, фотопластинки и специальные устройства, блинк-компараторы, на которые вставляли помещали две фотографии одного и того же участка неба, И оператор, да, астроном, да, перекидывал
1: вот
0: ЗЕС.
1: Вот астроном готовил
0: инкорпоратор. Я не работал, нет, да, а я не работал.
1: Я даже открыл один астероид, но оказалось, что он известный, просто выяснилось. Но это так приятно, когда сидишь целый день и глазом смотришь, а у тебя мелькает. Вроде одно и то же, две фотографии одного кусочка неба. И вдруг новая звездочка там есть, нет, есть, нет, есть, нет. А глаз человека устроен примерно так же, как глаз лягушки. Он почти не замечает постоянного фона, но если муха там какая-то пролетает, лягушка ее тут же видит, и глаз человека тут тоже настроен на то, чтобы новое изображение увидеть. Но все-таки глаз глазом, а компьютер-то понадежнее будет, да?
0: Вы знаете, вот на данный момент даже в Пан-Старсе, вот на окончании этого очень сложного конвейера обработки сидит человек с натренированным глазом, который просматривает кандидаты, которые отобрал компьютер, и он принимает решение, это реальный объект или это какой-то хитрый шум, который нас пытается запутать.
1: Что такое шум? Это космические частицы, лучи, да?
0: Космики, да. Обычно их очень легко отфильтровать, но бывают такие космики, что очень, они, так сказать, сильно мимикрируют под настоящие астероиды.
1: Ну, подожди, телескоп стоит на Земле, значит, до него долетают космические лучи, то есть это радиация реально космическая, да? Она и до нас долетает, это опасно?
0: Нет.
1: Нет? А как нет? Радиация нет? Не опасно?
0: У нас же есть какой-то природный фон.
1: Ну, вот он оттуда в основном, да?
0: Радиация, но он и местный в том числе.
1: Из-под земли тоже, да.
0: Конечно.
1: Хорошо.
0: В метро у нас повышенный уровень радиации, но не будем об этом никому говорить.
1: Не будем об этом никому говорить, нет, все хорошо. И в домах из железобетона тоже, но мы и об этом молчим. Но астероиды – это все-таки не космическая частица. Это тяжеленный камень, который летит. И все это создавалось для защиты Земли. Или для чисто научного интереса? Вот эти Пан-Старсы, ваши телескопы. Защита важна?
0: Защита важна, да. Вообще,
1: на это деньги дают, да?
0: На это деньги дают, но не так много, как хотелось бы. Вообще вот это вот понимание проблематики, оно шло таким очень длинным, заковыристым путем. Потому что первый околоземный астероид Эрос, номер у него 433, был открыт в 1892 году. В 98-м году, прошу прощения. И тогда он был один, был странный. То есть только он мог нам там на 22 миллиона километров приближаться к Земле.
1: Он пересекал орбиту, пересекает до сих пор орбиту Земли, да? Или приближается?
0: Он приближается. Приближается, да.
1: Не пересекает.
0: У него минимальная дистанция пересечения орбит примерно 20 миллионов километров. Но это среднее
1: далеко.
0: Далеко, но среднее расстояние до самого обычного астероида в главном поясе, который находится посередине, 160 миллионов километров.
1: Главный пояс – это между орбитами Марса и Юпитера.
0: Да.
1: Там уже 1,5 миллиона астероидов открыли, но нам они не страшны, да, они далеко.
0: Они будут нам страшны через какое-то время.
1: Ну, ладно, хорошо, пока нет. Ладно. А что страшнее? Вот сразу напугаем всех. Астероид или комета?
0: Интересный вопрос. По воздействию, наверное, астероид. Почему? Ну, все очень просто. Астероиды более такие мощные тела. То есть
1: крупные.
0: И не то, что крупные, у них больше средняя объемная плотность. То есть средняя плотность астероида в главном поясе 2,3.
1: Это камень.
0: Это камень, да. А у железоникелевых там 6, 7, 8. Да, это железяка. Если мы берем среднюю плотность ядра кометы, то это 0,6.
1: Меньше, чем у льда?
0: Да.
1: А из чего же она состоит? Она же изо льда должна вроде состоять, нет?
0: Она состоит изо льда, она состоит из, естественно, силикатов, то есть тоже камни.
1: Песочек, да.
0: Песочек, да. Но все это очень такой конгломерат камней, большое количество полостей внутренних. Поэтому
1: рыхлая.
0: Знаете, да? Как вот в детстве мне бабушка, когда я руки измазывал, брала пемзу.
1: Угу.
0: И счищала мне. Там сейчас, наверное...
1: Пузырьки в камне, да?
0: Да-да-да. Сейчас, наверное, дети такого не помнят и не знают.
1: Не знаю.
0: Вот.
1: Пяточки, по-моему, еще чистят.
0: Еще чистят, да?
1: Да.
0: Вот. Поэтому вот можно себе представить, как это выглядит примерно.
1: А я подумал вот о чем. Астероиды мы более или менее тут рядом с собой имеем. Вот главный пояс астероидов не так далеко от нас. Можно их открывать, можно наблюдать. А кометы-то всегда живут где-то там, на задворках Солнечной системы. Мы их не видим. И вдруг она несется на нас, и это уже опасно, потому что времени не остается, да?
0: Да. Это абсолютно правильное замечание. То есть если по воздействию, как я сказал, то астероиды, они просто более плотные, более тяжелые. А кометы могут быть более внезапными. Почему? Потому что есть целый класс комет, так называемые анизотропные кометы, которые прилетают нам впервые из облака аорта, и они, поскольку у нас облако, которое окружает как такая сфера нашу облако Солнечную аорта систему...
1: Облако аорта – это периферия Солнечной системы.
0: Самая периферия, да? Солнечной системы.
1: Там темно,
0: системы.
1: Там мы их не видим, непонятно чего.
0: Десятки тысяч астрономических единиц, там даже более 100 тысяч астрономических единиц, поэтому это очень-очень далеко. Если недавно, когда Voyager'ы проходили отметку в 100 астрономических единиц, то часто говорили, что вот, наконец-то, они покинули... На самом деле... Солнечную систему. На самом деле они лететь еще миллионы лет, да, через Солнечную систему.
1: Пока они выйдут.
0: И вот опасность их в том, что, да, они могут прилететь к нам откуда угодно, хоть с полюса мира, а...
1: Ну, с любого направления.
0: С любого, да? Направления, да.
1: Так надо все небо контролировать,
0: а
1: чтобы...
0: А пока у нас такой возможности нет.
1: Как это нет? У вас телескопы есть.
0: И, к сожалению, на такое проницание, какое-то там 22-ю звездную величину, то есть... Чтобы мы искали очень-очень слабые объекты, нужны крупные телескопы, а они в основном работают каждую ночь в области, где больше шанс открыть околоземный астероид. Это вблизи эклиптики, вблизи плоскости нашей Солнечной системы.
1: Так.
0: Потому что все астероиды имеют очень небольшое наклонение своих орбит. И они находятся в достаточно узкой полосе. И телескопы-охотники там рыщут. А вот если у нас комета прилетает из облака аорта где-то в районе полюса, то она может месяцами там быть. Такие прецеденты были, когда открывали новую комету. Допустим, в 2007 году была комета «Кардинал». Это фамилия ученого, если что.
1: А не звание.
0: А не звание, да. Вот. И она была уже 18 звездной величины, когда ее открыли. То есть для телескопов достаточно яркий объект. И оказалось, что она... Там несколько месяцев была такой яркой, но просто там никто ее не искал, и она постепенно-постепенно подкрадывалась к нам.
1: Знаете, что такое космическая инфляция? Это одна из теорий развития Вселенной. Она объясняет, как создались условия для большого взрыва и почему наша Вселенная такая большая. А еще связывает квантовую механику с космологией. С экономической инфляцией все намного проще. Это повышение уровня цен, из-за чего деньги обесцениваются. Но свои финансы можно обезопасить. Например, открыть вклад и получать проценты, которые перекрывают уровень инфляции. Сейчас очень выгодные условия действуют в локобанке, на финуслугах. Открыть вклад можно через мобильное приложение. Пару кликов, и зарабатывайте 30% годовых со своих вложений до 31 октября. Условия прозрачные, никаких скрытых комиссий. Ваши деньги будут безопасно работать, пока вы занимаетесь своими делами. Все подробности по ссылке в описании. Вернемся к Оумуамуа. Итак, первый межзвездный скиталец. Его тоже случайно открыли, не туда смотрели, потому что он как-то вот летел от Солнца, по-моему, в сторону Земли. А на Солнце вы не любите смотреть, я знаю.
0: Да,
1: Солнце
0: очень ярко.
1: Слишком ярко. Его открыли, когда он уже проносился мимо, по-моему, Земли, да, и только так вслед ему посмотрели. И чем он так заинтриговал? Ну, прекрасный, межзвездный. А кто он был? Комета или астероид?
0: До сих пор непонятно.
1: Ну как, комета с хвостом, а астероид Каменюга.
0: Да, вообще Оумуамуа, наверное, самый необычный из всех трех на данный момент известных объектов, по крайней мере, для меня.
1: А их три, да?
0: А их три, да, уже. Потому что он оставил больше вопросов, чем ответов дал. Во-первых, он был первым. Впервые мы смирились с тем, что эксцентриситет орбиты может быть сильно больше единиц.
1: А единица – это граница. Граница. Да, меньшая единица – это наши.
0: Это они эллипс,
1: по замкнутым орбитам. А большая единица – это летел, улетел.
0: Это гипербола уже, да. Вот. А, ну, у нас есть сотни комет на гиперболической орбите.
1: Ну, чуть-чуть, наверное.
0: Ну, чуть-чуть. Это тысячные, десятитысячные доли.
1: То есть, они все равно наши.
0: Они наши. То есть, если мы отмотаем чуть назад, то мы увидим, что ага, сближалась с Юпитером, и Юпитер ее разогнал подтолкнул, да? Дал ей гравитационный импульс, да, и она, Юпитер ее выбросил.
1: Мы еще вернемся к Оумуамуа. Это все-таки очень важная штука. А, давай сразу наметим эти три точки. 17-й год. Первый межзвездный. А потом, по-моему, 19-й год.
0: 30 августа 19-го года. 19,
1: всего два года прошло, да. И уже второй межзвездный. Да. Да? Но, казалось бы, если такие крутые телескопы-роботы, то они его и должны были открыть. А кто открыл второй-то межзвездный?
0: Наш астроном Геннадий Борисов.
1: Ваш или наш?
0: Я думаю, наш, земной.
1: Наш, земной, да, российский.
0: Не, не российский, конечно.
1: Но в каком-то смысле наш, МГУшный.
0: МГУшный, но он не признает, что он профессиональный астроном. Поэтому вот, давайте не будем...
1: Пусть не признает, да. Но он в числе выпускников ГАИШ.
0: Я знаю.
1: Зайдите на сайт
0: ГАИШ. Я же брал у него интервью.
1: Нет, он профессиональный астроном, но его профессия – это все-таки телескопы делать, а не кометы открывать. В этом смысле он... Ну, любитель.
0: Любитель.
1: Ему так нравится. Говорить пусть он будет любитель, да. Но вот я этого не понимаю. Небольшая обсерватория в Крыму, самодельный телескоп, и он перещеголял вот эти огромные замечательные роботы. Как это получилось? Они посмотрели, а он открыл.
0: А, удача в том числе. Потому что в поиске комет важна удача, 50%. Без нее никуда. Ты можешь потратить годы на поиск и ничего не открыть. А, ну и, конечно, упорство, потому что работа по поиску комет – это работа золотостарателя, который каждую ночь просеивает отвальную породу.
1: И вдруг самородок.
0: Вдруг, да. Это может
1: быть нет.
0: Да. А может быть и нет. И обычно нет. То есть ночи сменяются ночами, ты ничего не открываешь, мотивация падает, руки опускаются – и ты думаешь, ну, наверное, не судьба. И вот если ты отпустишь руки, то ничего не будет.
1: Да,
0: то
1: не судьба. А значит ли это, что даже роботы, даже самые крутые с компьютерами, все равно не контролируют все небо?
0: Да, конечно.
1: И находится дырочка, куда сегодня посмотрел любитель или там профессионал с маленьким телескопом, а роботы туда не смотрели, да? И он... Значит, 19-й год комета. А это точно была комета, не астероид? Нет, а
0: абсолютно именно... точно комета. У нее был хвост, у нее была кома, голова кометы. Были получены спектры.
1: Загадок нет.
0: Кстати говоря, она не загадочна, она интересна. То есть, если посмотрим фотографии, самые такие детальные, ее снимал Хаббл.
1: Космический.
0: Космический телескоп диаметром 2,4 метра главного зеркала. Наш сторожил, дай бог ему здоровья. На одном гироскопе.
1: 35 лет уже.
0: Да, да, ему тяжело. Но он молодец. Вот. И комета имеет такой голубоватый оттенок, в отличие от большинства комет Солнечной системы, они такие зеленовато-изумрудные.
1: То есть другой газ?
0: Другой газ, какой? Абсолютно правильно. А вот такой голубоватый оттенок дает страшно и опасно для человека, смертельно опасно для человека, это угарный газ, СО.
1: СО.
0: Вот СО как раз он начинает сублимироваться далеко за орбитой Сатурна, и эта комета была переобогащена именно СО.
1: А никто катализатор на нем не поставил, как на автомобиле.
0: Не поставил, да. Видимо, видимо, да, год выпуска очень старый.
1: Старая комета, катализатора вот. Не было еще тогда.
0: Поэтому очень интересная комета. Такие кометы в Солнечной системе есть. Из известной вот всей выборки, которую мы знаем, mm-hmm. кометы, примерно 4% тоже обогащены более угарным газом, чем водой и там, ну, углекислотой.
1: Пока такая комета вдали от Солнца, это льдышка все равно. Там и угарный газ, и СО2, и вода, это все лед. Да? Потом она подлетает и демонстрирует, из чего она была сделана, да? Когда уже нагрелась. 19-й год. Казалось бы, два года прошло, второй объект открыли. Но тут они пойдут. А их все не было, не было, не было. И до 1 июля 2025 мы третьего объекта так и не дождались. И вот он появился. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. На секунду отвлекусь, чтобы мы рассказали нашим слушателям и зрителям, по какой системе вообще даются имена. Вот мы перечисляем 1i, 2i, ну, i все понимают, Interstellar, да? А если это родная наша комета, не межзвездная, как ее, какой буквой обозначают?
0: Во-первых, сразу скажу, что кометы первооткрыватель не называет, они называются по определенным правилам, в отличие от астероидов. Вот об этом мы еще поговорим.
1: Так-так, правила-то какие?
0: Правило следующее. Если комета короткопериодическая, то есть период обращения вокруг Солнца менее 200 лет, то она получает префикс P, периодик.
1: П-периодик. Первая буква в ее обозначении P. Так. P. Потом, а если длинно-периодическая?
0: А если длинная, то C. Комет.
1: От комета. Да, либо просто комет, либо периодик. Либо периодик. Так, понятно.
0: Дальше у нас идет слэш, дальше у нас идет год.
1: Так.
0: Потом у нас идет
1: год открытия,
0: год открытия, да? Да. Потом у нас идет полумесяц открытия закодированный. То есть у нас первые две недели января это у нас A,
1: вторые две недели. Латинские буквы, да?
0: Латинские буквы. Единственное,
1: 24,
0: что
1: а в году там 12.
0: Да, есть месяцев. Хитрость, то, что пропускается буква I, чтобы ее не путать с единичкой.
1: Я знаю, зачем ее пропустили. Чтобы ее использовали под Interstellar.
0: Да, когда начали пропускать, об этом даже не думали, но, может, кто-то думал об этом, пригодилось. Да.
1: Поэтому... В общем, латинскими буквами двухнедельные кусочки года.
0: Двухнедельные кусочки года, да. И дальше идет индекс, то есть, допустим, моя первая комета C2010X1. Это первая комета, открытая в две недели, зашифрована X. Это
1: декабрь.
0: Половина, первая половина декабря.
1: Да.
0: 2010 года, С, долгопериодическая комета, вот и все.
1: А имя первооткрывателя?
0: Да, она в скобочках имеет фамилию Еленин.
1: Рядышком вот с этими всеми
0: С2010X1 Еленин.
1: И это обязательно, хочешь, не хочешь, имя твое к ней.
0: Да, когда я говорю, что я открыл 6 комет, и мне, а вот, ты говоришь, у Геннадия Борисова 15.
1: Ух ты.
0: Вот. Но они все долгопериодические, я ему желаю открыть, вот у него есть уже... Долгопериодически есть сногсшибательная межзвездная, я ему еще краткопериодическую, чтобы она вот возвращалась каждые 5 лет, ага, и грела душу.
1: Понятно. Но он старше, у него просто опыт астрономически более длительный.
0: Да. Вот, здесь есть правило. Если астроном-наблюдатель открыл и объект, то есть движение его на небе, и увидел кометную природу, увидел хвостик или кому, и об этом сообщил, тогда он... Комета называется его фамилией,
1: так,
0: автоматом. Если, допустим, у нас такая ситуация была с одной из моих комет, она носит не мою фамилию, а аббревиатуру нашей сети телескопов, Айсон. Когда я открыл комету, но когда я открывал, мне она показалась обычным астероидом. Просто астероид, новый астероид.
1: Ну, точечка на небе.
0: Точечка на небе. Да. Никакой кометной активности в наш 40-сантиметровый телескоп мы не увидели. И через несколько месяцев этот астероид случайно влетел в поле зрения 4-метрового телескопа, который наблюдал далекую галактику. И когда обрабатывали кадры, увидели какой-то странный по каталогу астероид, а у него хвост. И оказалось, что это была комета. Поэтому, поскольку кометную природу открыл не я, а мой коллега по фамилии Кэмерон, англичанин, то двойное название Айсон Кэмерон.
1: Вот я этого не знал, да, что еще надо доказать кометную природу.
0: Обязательно,
1: да?
0: Обязательно.
1: Хвостик, хвостик.
0: Хвостик.
1: А Оумуамуа хвостик не демонстрировал?
0: В чем не наблюдали? Оптика, ультрафиолет, субмиллиметровый диапазон. Ни в чем инфракрасный, ни в чем не смогли заметить активности.
1: Значит, астероид.
0: Значит, астероид. Значит, астероид. Но когда он уже в конце декабря уже улетал далеко от Земли и стал очень тусклым, на него навели телескоп Хаббл, как самый у нас дальнобойный. И когда начали обновлять орбиту, по новым измерениям оказалось, что у нас как-то все идет не так. То есть, удаляясь от Солнца, пройдя свой перигелий, то есть ближайшую точку орбиты, скорость должна постепенно падать.
1: Ну, Солнце же тянет назад.
0: Да, да. А он немного, то есть это не то, что он там включил форсаж и угнал, но он двигался вопреки известным нам
1: Ньютона, да?
0: Да, законам небесной механики. Да. Они у нас очень хорошо известны, потому что иначе мы бы не попали в Плутон новыми горизонтами. Знаете, ну, да. Какая точность. Хаббл наблюдал два раза, два или три раза, вот, может быть, меня поправят наши зрители. И это абсолютно точно, потому что это не одно измерение, это несколько измерений, которые подтвердили, что объект удаляется с каким-то ускорением, это ускорение может быть вызвано так называемыми негравитационными возмущениями, негравитационными силами.
1: Ну, ведь бывает же такое.
0: Они есть у комет. Да? Потому да. что, представьте себе, комета, у нее, из ее ядра бьют гейзеры. Это естественные природные реактивные двигатели.
1: Солнце нагрело, да. Газы пошли от нее, а они не во все стороны одинаково, они так
0: струями, безусловно, да? Струями, да.
1: Как реактивные моторы.
0: Там, где прямо. У нас вскрыта пыль, там, где у нас есть оголенный, допустим, газ, или какой-то выход из какой-нибудь там каверны, да, откуда бьет газ. Поэтому у комет мы это умеем считать, но здесь активности мы никакой не обнаружили.
1: То есть газ должен был быть
0: должен.
1: Виден, а его не было.
0: То есть
1: да?
0: идея такая, что, возможно, объект-то был активный, но активный в той области спектра, которую мы почему-то еще не можем
1: фиксировать. Не каждый газ бывает виден, да?
0: Конечно.
1: Бывает такой прозрачный газ, который... и не заметишь.
0: Ну, смотрите.
1: А другие варианты есть? Я слышал, что кто-то подозревает у него.
0: Конечно. У нас есть специалисты на Западе, которые уже книги написали на это,
1: на эту тему. А, кстати, хорошая книга.
0: Да?
1: Ты имеешь в виду
0: Ави? Конечно. Ави нашего Лёба.
1: Да. Надо напомнить, что это гарвардский астрофизик с хорошей репутацией как астрофизик. Помню, он даже завкафедрой там. Но он вот склонен к такому, я не знаю, баловству научному, да, немножко? Ну, пиар не пиар, но как-то, ну вот...
0: Вот я бы сказал к пиару, а баловству да? потом.
1: Ну, хорошо, ладно. В общем, он предполагает, что Оумуамуа был космическим... Вернее так, не космическим кораблем пришельцев, это было бы уж совсем круто, но изделием искусственным, что это не совсем природный объект, вот так. И, наверное, не только реактивный двигатель мог бы изменить ему траекторию, а, например, давление солнечного света могло бы его, так сказать, поддать ему ускорение?
0: Могло, но... не столь заметно, не за столь короткое время. Вот смотрите, когда мы наблюдаем космический мусор около Земли, у нас есть объекты с высоким отношением площади к массе. Что-то такое. То есть это очень маленькая
1: большой,
0: масса.
1: Большой, но легкий, да?
0: Большой, но легкий. Обычно это пленки. Пленки, которые сбрасываются с космических аппаратов, и вот они летят, и на них очень сильно действует давление солнечного света. Если у нас летит астероид с очень большой массой, то есть это объект небольшой, там сотни метров, но это масса сотни тысяч, а, наверное, миллионы тонн. Поэтому, чтобы на него воздействие солнечного света оказало, этот эффект известен, называется он эффект Ярковского. Он должен быть либо очень сильным, Солнце такое не обеспечивает, либо очень продолжительным. Поэтому здесь очень сложно. Поскольку я занимался фотометрией и естественных объектов, это астероиды, и искусственных объектов, это космический мусор, космические аппараты, то я могу сказать по кривой блеска...
1: Кривой блеск – это график, как яркость
0: изменяется. Как яркость со временем да? меняется. Угу. Вот если я взгляну на два графика, я вам точно скажу, где объекты искусственные, а угу. где естественные.
1: Как? Каким образом?
0: Таким внешним характеристикам. Кривая блеска естественного объекта, она более пологая. Все измерения лежат, ну, примерно вот на одной аппроксимирующей кривой.
1: Потому что он более или менее шарообразный?
0: Нет, он может быть и вытянутый. У него отражение света работает по диффузному закону. То есть это не глянцевое тело.
1: Матовая поверхность.
0: Матовая поверхность, да. А у спутников и у объектов космического мусора, которые были спутниками, зеркальное в основном преобладает. Поэтому блестят
1: зайчиков.
0: И такая вот, да, постоянно бывают прям сильные зайчики, но кривая блеска вот такая зазубренная, как пила.
1: Солнечный зайчик.
0: И мне сразу говорят, тогда понятно, инопланетяне не дураки, покрасили.
1: Матовой краской.
0: Покрасили зеленой матовой краской.
1: А почему на картинках, а довольно много в сети есть картинок, Оумуамуа, красивые, так, он всегда вытянут, как космический корабль, сигарообразная форма. Откуда вы это взяли? Вы же не фотографировали его так детально?
0: Не фотографировали. Сразу скажу, что ни один телескоп, построенный человечеством, пока не может получить прямого изображения вот такого маленького тела в космосе. То есть мы не видим, какая у него форма.
1: Ну, точку видите.
0: Точку видим, да.
1: А почему художники фантазировали?
0: Вот? А вот здесь очень интересно. Когда мы получили его кривую блеску, ту самую, оказалось, что у него амплитуда более полутора звездных величин.
1: Меняется блеск.
0: Среднее изменение блеска для астероида главного пояса менее 1/10 звездной величины.
1: А, ну, совсем незначительно.
0: Они, да.
1: На глаз я бы даже не заметил.
0: Очень сложно, да. Поэтому нужна очень точная фотометрия. Когда мы наблюдаем какой-то околоземный астероид, который неправильной формы, какой-то осколок, скорее всего, столкновение, ну, десятые доли звездной величины.
1: А вот. Тут больше одной,
0: а здесь 1,6.
1: Ну, это в 3, в 4 раза почти.
0: Да, и поэтому по этим кривым блеска есть такая астрономическая черная магия. Мы можем определить, во-первых, период вращения, понять, вращается ли он вокруг одной оси, да, или он кувыркается. То есть у него есть прецессия оси вращения. Мы можем восстановить период вращения, ось вращения и даже восстановить форму. Это сложный процесс. Но в данном случае умные люди, я этим не занимался, сказали, что вот аппроксимировать вот эти вот изменения блеска можно двумя простейшими геометрическими фигурами.
1: Первая, да? Сигара. Так,
0: первая – это цилиндр с отношением сторон 5 к 1 или 6 к 1.
1: Ну, сигара.
0: То есть для астероидов главного пояса мы не знаем объектов, у которых вот это отношение больше, чем 3 к 1.
1: Угу.
0: Поэтому в два раза больше.
1: А вторая?
0: А вторая – это плоский диск.
1: А, тарелка, да?
0: Летающая тарелочка.
1: Летающая тарелка.
0: Да.
1: Но если бы это был космический корабль, то он, наверное, стабилизирован был бы, а этот...
0: Барахтался. Да. Значит, необитаемый. Потерял
1: управление.
0: Все спали там на борту, наверное. Потерял стабилизацию. Такое бывает.
1: Говорят, некоторые спутники тоже заставляют крутиться, чтобы они равномерно нагревались солнечными лучами.
0: Ну, конечно. Ну, во-первых, вращение – это в том числе и поддержание какой-то ориентации вращением. Но он бултыхался беспорядочно. То есть там есть определенные законы. Он вокруг одной оси делал оборот за столько-то часов, вокруг другой. В общем, очень сложное. Непонятно, что он делал. Если бы он хотел заснять нашу планету, то он должен был поддерживать ориентацию.
1: А может, мы им были не нужны. Он же пролетал
0: очень близко от Земли.
1: От Земли близко, но еще ближе от Солнца, по-моему. Он подзаряжал батарейки просто.
0: Может,
1: он так вот прошел, зарядился и уехал. Теперь вернемся к актуальному объекту, который 3I, Атлас. Атлас – это, я так понимаю, какой-то гигант, который небо держит на плечах, или что это такое?
0: Нет, это аббревиатура. Всего лишь аббревиатура.
1: И о чем она?
0: Сеть автоматизированных телескопов. Вот Атлас, автоматизированные телескопы, для там, это
1: опять
0: можно
1: роботы,
0: найти.
1: Да?
0: Роботы, да, полуметровые роботы. Их сейчас 4.
1: Все-таки гигант Борисов, который с роботами смог вставить свое имя. Да.
0: Борисов, безусловно, молодец.
1: Более того, насколько я помню, он самодельный телескоп при этом использовал.
0: Давайте так, построенный своими руками. В интересах определенного заказчика... Но построено, да,
1: и довольно большого
0: 65
1: диаметра,
0: да? сантиметров. Для любителя это какое-то чудо, это Хаббл для любителя.
1: Точно,
0: то есть
1: точно.
0: Атласовские телескопы имеют апертуру меньше. Напомню, что профессиональный американский телескоп обзора Каталина, который наблюдает уже там скоро 30 лет астероиды, имеет диаметр зеркала 68 сантиметров.
1: Борисова
0: профессиональный. Почти, да. День практически такой же.
1: Итак, 1 июля заметили с помощью роботов, да? Да. Это роботы тоже НАСАвские? Или...
0: Нет, это Гавайский университет.
1: Гавайский университет. И чем он привлёк внимание? По-моему, он очень быстро летит, даже быстрее, чем два первых, да?
0: Вот те. Намного быстрее.
1: Он же в лоб Солнечной системе.
0: Больше, чем в два раза быстрее, чем Борисов он летит. Ага. Как происходит открытие? Мы обнаруживаем объект. Движение есть. Дальше мы пытаемся понять, это объект известный или неизвестный. Ищем его в каталогах. То есть мы просчитываем положение всех известных объектов и смотрим, есть ли у нас в этой точке пространства на данный момент времени какой-то известный астероид или комета, или нет.
1: Это надо знать орбиты всех тех предыдущих, да? Они все хорошо
0: вычислены. Да, конечно, они каталогизированы, да, поэтому мы сравним. Сейчас это с компьютерами все быстро занимает, 20 секунд. Для того, чтобы понять, новый или не новый. Хорошо, новый. Дальше мы по специальным алгоритмам высчитываем такой коэффициент, его, он сейчас называется, рейтинг околоземности, NEOR рейтинг.
1: Опасность, не опасность.
0: Да, то есть за ним нужно дальше следить или можно, так сказать, оставить на...
1: потом.
0: Профессионалы даже не заморачиваются скрытием уже астероидов главного пояса. Они даже могут и измерения уже не отсылать, потому что их 1,5 миллиона, за это звездочку не дают, медаль не вешают, циркуляр отдельный не выпускают, поэтому... Знаете, как говорил Джуит, когда он искал первый транснептуновый объект...
1: Это американский астроном,
0: да, Джуит? Да, который в 92-м году они с СЛУ, своим аспирантом, открыли как раз тоже в конце августа первый после Плутона транснептуновый объект. Он говорит, вот мы смотрели, но мы искали очень медленные объекты, а там пролетали быстрые астероиды главного пояса. И мы даже их не измеряли, и даже не проверяли, известно или неизвестно. И думали, когда-нибудь кто-нибудь их откроет.
1: За весь 19 век, насколько я помню, несколько сотен было открыто. А сегодня каждую ночь... Да. Несколько сотен открывается. Да. Вот это
0: прогресс. Конвейер,
1: да, вот это конвейер. Ну, хорошо. И Авилёп опять нас настораживает. Он говорит, что ну вот этот уж точно космический корабль. Все-таки к Лёву надо прислушиваться. Он ученый, у него хорошая репутация. Какие аргументы он при этом приводит? Что в нем такого странного в этом третьем межзвездном?
0: Ну, во-первых, часть аргументов, которые он приводит, они уже разбиты. Потому что
1: начались... Какие были хотя бы? С чего он начинал?
0: Во-первых, говорили, что у этого объекта нет никакой активности. То есть это вовсе никакая не комета, не обнаружена вода. А нужно понимать, что в объектах, в кометах нашей Солнечной системы 80% вещества – это водяной лед.
1: Так.
0: Поэтому...
1: Он далеко был, он не нагрелся просто.
0: Нет, наблюдали это уже там...
1: Внутри орбиты Юпитера.
0: Внутри орбиты Юпитера, да? У нас снеговая линия водяного льда там 3 астрономические единицы, 2,7-3.
1: То есть должен был нагреться.
0: Должен был, да. И, в общем, вел себя вроде как странно, и поэтому были такие мнения, что вроде бы, говорят, все комета, а он вроде и не комета, не газит. Значит, это очень странно. Во-первых, конечно, орбита. Потому что когда впервые мы открыли Оумуамуа, эксцентриситет орбиты был 1,2. Это было очень много. То есть у нас до этого было 1,005, а здесь сразу 1,2. Когда мы открыли комету Борисова, там было, по-моему, 3 или 3,2. То есть
1: более гиперболическое.
0: То есть еще, да? Более гиперболическое.
1: А какие это скорости? Это километров 30 секунд он, да, на нас прет?
0: Да, у Борисова, по-моему, 30-35 ага. километров в секунду, а у Атлас более 50. По-моему, даже более 55, летит, да. Эксцентриситет 6,1. Когда мы строили орбиту, каждый раз почему долго не могли построить орбиту Оумуамуа? Потому что у робота, который рассчитывает орбиту, стоял ограничитель, чтобы он глупой орбиты не выдавал.
1: Мусор всякий околоземный.
0: Да, да, было там ограничение 1,1. И когда мы пытались прицепить к этой орбите новые измерения, обычно как? Чем больше измерений, тем орбита все выравнивается и уточняется. Ошибка падает, средняя, квадратическая. А здесь она увеличивается. И каждое новое измерение разрушает орбиту. И когда мы этот ограничитель сняли, все на 1,2 успокоилось. Вот.
1: Значит, Авилёв говорил, что должен быть кометой, но не комета. Но прошло несколько, 3 месяца уже, да, Юль? Август, сентябрь, октябрь уже кончается. А он комета все-таки?
0: Точно комета.
1: Уже газы, уже хвост.
0: Уже газы, уже его снимал и ВЛТ. Это очень большой телескоп, да, 4 8-метровых телескопа. Его снимал Хаббл, его снимал Джеймс Уэбб, его снимали космические обсерватории. По измерениям с ВЛТ выяснилось, что комета – это комета, но опять не свойственна для Солнечной системы.
1: А что же мы хотели? Он же чужой.
0: Конечно, он чужой. То есть он был рожден по своим законам в другой планетной системе. Поэтому там своя химия. Химия вроде та же, но процентное соотношение совсем другое. Поэтому воды не так много, в 16 раз больше углекислого газа.
1: Опять углекислый газ.
0: Опять углекислый.
1: Но я не в этом угарный, какую-то закономерность вижу. Смотри, вода замерзает все-таки при не очень низких температурах, да. Значит, поближе к Солнцу. А углекислый газ при более низких температурах. Значит, рождалась она где-то на задворках своей планетной системы. Значит, оттуда легче было улизнуть и уйти в свободный полет по галактике.
0: Скорее всего.
1: И мы такие получаем, наверное, и будем получать, которые были не отщепенцами, но какими-то такими далекими от своих звезд.
0: Комета может быть выброшена, как, допустим, находясь в облаке Оорта, вот находясь на очень нестабильной орбите, где гравитация Солнца очень слаба, и уже гравитация возмущения приливных сил галактики, да, галактического ядра уже.
1: Или пролетающих звезд.
0: Или звезды мимо, пролетающие. Поэтому там очень легко ее столкнуть либо в одну сторону, она полетит к Солнцу, и мы ее увидим через миллионы лет, скажем, какая красивая комета. Или она полетит в межзвездное пространство, и когда-нибудь мы тоже ее увидим, скажем, какая красивая, но не наша. А может быть, другой сценарий. Комета отправилась к Солнцу, прошла очень близко, выжила, пережила это сближение, и Солнце ее так разогнало, или какая-нибудь крупная планета.
1: Гравитационный маневр?
0: Гравитационный маневр, естественно, да. И выбросила из своей планетной системы.
1: Есть ли какая-то служба, которая должна предупреждать землян о появлении вот этих опасных пришельцев? Есть ли какая-то отметина на каждой комете? Вот этот астероид опасный, это безопасно, эта комета не представляет. И какая-то шкала опасности вообще существует?
0: Да, ну, всеми малыми телами Солнечной системы и межзвездными объектами занимается Центр малых планет.
1: Это где?
0: Он находится в Гарварде, США.
1: А, там же, где Авилёв работает?
0: Так, да, интересно. Соседний отдел.
1: Так, хорошо.
0: Они занимаются каталогизацией, всеми правилами, обработкой измерений, то есть официальные все орбиты находятся у них.
1: Ну, они сразу говорят, открыли, но не обращайте внимания, она нам не... Или какой-то сразу индекс опасности.
0: Да, вот как раз, вот в отличие от голливудских фильмов, где астрономы получили одну фотографию какого-то нового астероида, на него щелкнули мышкой, и ему как из какой-то космической Википедии вся информация с точностью до доли секунды, когда он столкнется с Землей.
1: Такого не смотри бывает. Наверх.
0: Такого не бывает. Понятно. Это хороший фильм, но он, кажется, больше не про космос, а про нас.
1: Вот. Карикатура,
0: по-моему. Ну, такой, да. Мне же, кстати говоря, понравился. А у этого фильма был очень известный научный консультант.
1: Да?
0: Эми Мейнзер. Это научный руководитель миссии Нео Вайс и вот будущий Нео Сурвейер.
1: Космические телескопы.
0: Да, да, очень приятная, красивая женщина-астроном.
1: А, понятно. Ну, хорошо, ладно.
0: Так, да.
1: То, что, открыв комету, они бегут к холодильнику и вынимают банки с пивом, меня, конечно, удивило.
0: Да, ну, про алкоголь не будем.
1: У тебя столько комет, астероидов открыто. Ты когда-нибудь бежал за банкой пива сразу?
0: Нет, я за банкой пива точно не бежал. Ну, куда я бежал, я не буду рассказывать, вот, зачем я бежал. Но когда я открыл первый астероид, конечно, это было такое событие для меня. Знаете, эйфория была, присутствовала.
1: А Если человек... Ведь у многих сейчас телескопы. Многие начинают специализироваться в чем-то. Одни там пятна на Солнце наблюдают, любители астрономии. Что делать человеку? Вот он на фотографиях, на экран вывел, на компьютере прыгает. Теперь же не блинкуют, вот как раньше, но есть же
0: программа. Блинкование такое же, только цифровое.
1: Видит, что хочет быть первым. Вот решают делать часы, да, а то и минуты. Кто-нибудь на другом конце Земли тоже откроет. Что ему делать? Куда обращаться? Как обращаться?
0: Да, я как раз об этом в своих книгах и о кометах, и астероидах дал такую краткую справку, как вообще открыть свою комету или астероид. Это до сих пор сделать возможно. Конечно, комету визуально, наверное, еще возможно открыть, но очень сложно. То есть визуально это глазами. Нет, имеется в виду глазами с вооруженным глазом. То есть в бинокль или в телескоп. Последняя комета, открытая глазками, когда человек смотрел в телескоп, это комета 2018 года.
1: Ну, недавно.
0: Дэн Махольц. И то два сооткрывателя уже с помощью фотографического метода открыли. И после этого не было. Поэтому бездушные робототелескопы отнимают у нас романтику, к сожалению. Поэтому астероид открыть визуально, конечно, уже невозможно, только фотографическим методом, но при упорстве и желании это сделать можно и сейчас. Астероиды главного пояса открываются любителями на регулярной основе.
1: И как зафиксировать свое открытие?
0: Куда? Во-первых, нужно получить измерения, проверить эти измерения на сайте Центра малых планет. Есть специальная служба, куда вы загружаете ваши измерения, и через 10 секунд вы получаете ответ. Известный астероид или неизвестный?
1: Еще раз, центр малых планет. Да? Это по-русски надо в поиске написать?
0: Центр малых планет, Гарвард. Или по-английски Minor Planet Center.
1: Вот, наверное, так будет легче, да? Компьютер найти.
0: Да. Угу.
1: И там сразу что, какие-то формы для приема сообщений?
0: Там есть, да, там много всего, нужно там покопаться. Там есть слева, можно открыть менюшку и выбрать... так называемый MP-чекер, то есть проверяльщик малых тел Солнечной системы. Mm-hmm. Туда вы вставляете форматированные ваши измерения в определенном формате, которые, конечно, нужно создать. То есть нужно научиться работать с определенными программами и так
1: координаты.
0: Далее. Координаты, все. Да. У вас должен быть код обсерватории, то есть центр малых планет должен вам дать лицензию на наблюдение. Вы должны доказать, что вы умеете обрабатывать, вы... производите точные измерения, которые годятся и не испортят, не разрушат орбиты.
1: Угу,
0: вот, поэтому это такой путь не очень простой, но что главное нужно? Главное нужно желание.
1: И телескоп.
0: И телескоп.
1: Это непременное условие? Если у тебя нет вот такого, как у Бориса, телескопа, то
0: слушайте,
1: и не начинай. Слушайте,
0: 20-сантиметровый телескоп, который стоит не очень дорого, так. Это любительский телескоп, так. С камерой или с фотоаппаратом прикрепленным, цифровым, уже вы можете попробовать.
1: А если вообще нет телескопа, есть шанс? И бинокля даже нет. Вот, но ничего нет, кроме компьютера и входа в сеть.
0: Вот, это я намекаю. Да, вы меня подводите. Знаете, да, но это такое открытие, но имя свое вы не увековечите. Вот недавняя комета, C2025R2 Swan. Swan – это не лебедь, не фамилия.
1: Как? Лебедь,
0: Swan. Лебедь, нет, да. Это лебедь. Аббревиатура инструмента такого телескопа.
1: Solar Wind, чего-то там дальше.
0: Анизотропия, да.
1: Ага.
0: То есть космический? Телескоп, да, космический стоит на обсерватории SOHO, которая наблюдает Солнце.
1: Угу.
0: У нее есть коронографы, на которые открывают кометы тоже, которые приближаются.
1: Коронограф – это заслонка, да?
0: Да.
1: Солнце закрыли, а рядом с ним чего-нибудь видно.
0: То
1: видим,
0: есть телескоп,
1: да?
0: Смотрит прямо на Солнце, специальным щитом закрывает диск Солнца, и мы смотрим, как маленькие кометки размером в метр, десятки метров постоянно пролетают.
1: Такая вот глыба,
0: льдышка,
1: да, и льдышка. Ее видно там?
0: Да, при таком приближении к Солнцу у нее отрастает, она нагревается, да? Она просто...
1: Тает на глазах.
0: Тает, да? Она реально тает на глазах.
1: Да.
0: Большинство из них это мотыльки, летящие на свет, и это их последнее сближение с Солнцем.
1: Ну что, любой человек может подключиться к этому?
0: Да.
1: Прямо вот... Любой?
0: Да, эти кадры выкладываются ежедневно по Свану, они выкладываются, по-моему, 3 раза в неделю.
1: Так.
0: Сван такой делает обзор неба из космоса, И любой человек, таких людей много в мире, десятки, которые постоянно на этой основе вот, пытаются открыть свои кометы. У нас есть первооткрыватели в России. На снимках Сван, по-моему, нет. Как раз Владимир Безуглый. Он, по-моему, из Днепра, Днепропетровска.
1: Угу. Ну, украинский.
0: Да, да. Вот. Угу. Он занимается, специализируется именно на Сване.
1: То есть он вообще не покупал телескоп себе, он только через компьютер...
0: Я не знаю, есть ли у него телескоп, может быть, есть. Но поскольку он понимает, что открыть его средствами тяжело, то он пытается открыть на снимках другой обсерватории. Ну, ему это нравится, видимо, раз он этим занимается. Он известный уже человек.
1: А это не первое
0: его? Это не первое его открытие, и даже не второе его открытие. Поэтому, когда это была комета открыта, я подумал, это либо Майкл Матиадзо из Австралии, либо Владимир Безуглый. Оказалось, Владимир Безуглый.
1: Профессионал, да.
0: Вот, это такие наши охотники. Но, к сожалению, если вы хотите вот испытать не только вот такую эйфорию, что вы открыли, вы знаете, вот это чувство, когда ты сидишь, открыл новую комету, и ты вот понимаешь, что в данный момент времени ты один человек на планете Земля, который знает про этот объект. Больше никто о нем еще не знает. Это такое пьянящее, в хорошем смысле этого слова, чувство. Вот. И всем желаю его испытать.
1: Я думаю, любой биолог, который комара нового вида
0: конечно, обнаруживает, тоже прыгает. Одно и то же. Понимаете? То есть мы не понимаем их, они, слушай, какая-то что-то летит там в космосе, за десятки миллионов километров от Земли.
1: Улетел.
0: И улетел. Нет, да. Пощупать даже нельзя. Комара-то можно пощупать, там, посмотреть. Вот. Поэтому, но, к сожалению, и кометы, открытые на снимках с коронографов, они получают обозначение СОХА. Кометы, открытые с...
1: Роботами тоже. Сван. Да. Вернее, Сван – это коронограф. А что у нас? Какие роботы? Атлас.
0: Атлас, да? Панстарс. Они Pan-Stars. Тоже... Хотя, вот знаете...
1: Хотя делали их люди. Сидят там рядом с ними люди.
0: Там очень большой коллектив. И, видимо, у них было принято решение, поскольку комета может быть названа только тройным именем, это максимум, это предел.
1: Не больше трех.
0: Не больше трех, потому что мы не можем называть, знаете, потом понятно. Мы будем зачитывать полчаса.
1: Каждый раз, да.
0: Да. Вот, поэтому только, и, видимо, большой коллектив, они решили, что давайте мы его сделаем. А вот, допустим, обзор Каталина, там кометы называются, вот человек, сегодня я дежурю, я открыл комету, да.
1: Кто дежурил?
0: Вот, да, там, и я имею такую, как бы, да. Поэтому вот два разных подхода.
1: Много ли в мире таких систем телескопов-роботов? Все-таки это дорогая вещь, их надо по всей Земле, наверное, расставить, да, ну, по крайней мере, в некоторых местах. Вот у нас же в МГУ тоже есть система
0: Мастер,
1: да. Она, может, не очень крупные инструменты, там 40 сантиметров, по-моему, да, диаметр. Хотя, неплохо. Но они стоят по территории России, в Южной Африке, в Южной Америке, на Канарах. Это удобно, правда? Где-то ночь обязательно, где-то хорошая погода. Но, наверное, дорогое удовольствие. Вообще государству это надо. Я слышал, что до 2013 года вообще как-то государственные органы не сильно обращали на это внимание. Но в 2013-м, когда над Южным Уралом пролетел этот небольшой, но опасный Челябинский, да, или как он, Челябинский метеорит, и грохнул по городу, и разбил там тысячи окон, и людей повредил, хотя, слава богу, не убил никого, то начали финансировать это. Вот вам как-то откликнулась эта история, ну, дополнительным вниманием госорганов или финансированием, или как-то вот обратили внимание на тех, кто охраняет Землю-то?
0: Ну, обратили внимание на очень короткий промежуток времени.
1: И забыли.
0: И, к сожалению, забыли. Поэтому, к сожалению, пока в России у нас нет государственной системы контроля таких объектов. Ну, могу сказать так, что такая система, вот централизованная федеральная система, то есть финансируемая на государственном уровне, есть только у одной страны в мире, это страна США. С 98 года вот этот проект...
1: До Челябинска.
0: Да, конечно. Там же астрономы уже видели, что... То есть космос нам постоянно показывал, что, ребят, вот смотрите, вот 83-й год, май, да, первомайская демонстрация. Никто не знает, кто там шел на этой демонстрации, мне было 2 года, что через 10 дней мимо Земли в 5 миллионах километров пролетит комета диаметром 9,2 километра.
1: Что это? Я не помню.
0: Да, это комета, открытая двумя любителями астрономии, Ококом и Араки. Это учителя физики на пенсии, которые Окок уже открывал кометы, для Араки это была первая, и эту же комету обнаружил космический инфракрасный телескоп IRIS. Поэтому она называется IRIS Окок-Араки. Вот. И ее открыли в конце апреля, и пока пересылали измерения, пока люди с телескопа IRIS, они вообще не планировали открывать кометы. Поэтому пока все ниточки стеклись в центр малых планет, и когда

0: ли с ними?
1: Была история. 65 миллионов лет назад, мы ее помним до сих пор, эту историю, да? Сегодня что-нибудь угрожает Земле, нет?
2: Вот тут такая история, что за два дня до Челябинска я давал интервью РИА Новости, и там был ответ на вопросы слушателей, и меня спросили, вот нам сейчас что-то угрожает, и я сказал, что вот на данный момент, вот на сейчас, из каталогизированных объектов нам ничего не угрожает, но это не,
1: ничего не
2: значит, потому что в любой момент мы можем проснуться, бац, вторая смена, что-то к нам летит. И так и получилось. 15 февраля 2013 года вот прилетел Челябинск. Он нам еще раз так по носу щелкнул, аккуратненько. Нас вообще космос бережет пока.
1: И сказал, ребят, смотрите на небо.
2: Да, и ищите, да, и будьте готовы. Когда будет нужно, вы должны быть готовы.
1: Ну, это отдельная история, не для астрономов. Это, конечно, инженеры должны думать, как отвести удар. А наше дело все-таки предупредить. Сегодня и, может быть, завтра астрономы уже будут контролировать все небо. Есть такая возможность?
2: Такая возможность есть. Буквально в считанные месяцы остались до ввода в строй большого телескопа «Охотника». Диаметр 8,4 метра зеркала. Называется он, раньше он назывался ЛССТ, Большой синоптический обзорный телескоп. Сейчас он называется телескоп имени Симони. Находится он на обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Уже были проведены тестовые измерения. Он за несколько ночей открыл несколько тысяч новых объектов.
1: Ты же говорил, что большие телескопы, как иголочкой небо, правда?
2: А это вот специальный телескоп «Охотник». Я вот не зря на этом акцентировал, что да, 8-метровый телескоп уже никого не удивишь. Но 8-метровый телескоп с полем зрения 9 квадратных градусов, угу. Это мощь и сила.
1: Ну, 9 квадратных градусов. Как сейчас помню, на небе, по-моему, 42 тысячи квадратных градусов.
2: Это,
1: как
2: он будет? Это в целом, посмотрите, у нас треть неба недоступна сразу, потому что она под горизонтом находится. Поэтому остается две трети неба. Уже попроще. Уже попроще.
1: 30 тысяч.
2: Да. Огромный телескоп. Ему поставили, то есть он не будет бить на максимальное свое проницание. Ему сказали, вот нам 24-я звездная величина, 24,5. Это очень глубоко.
1: Это значит, экспозиции не очень длительные.
2: 20-секундная экспозиция.
1: Прямо бам, 20 секунд бам, небо, бам, не, бам, бам, и бам, будет бам. Набирать вот
2: и
1: так.
2: И получается,
1: вот по
2: что он за трое суток, а ночей там ясных много, Чили. Больше, да, 350 Чили, ночей. Да. Поэтому говорят так, по крайней мере, модель показывает, что этот телескоп будет покрывать все доступное небо, доступное ему небо, за трое суток.
1: Ну, во-первых, часть ему не видна вообще под горизонтом, а во-вторых, Солнце. Я вот что думаю. Челябинский-то прилетел, почему от мы солнца, его прозевали? Да. От Солнца. А есть возможность все-таки замечать те, которые... Оумуамуа тоже, кстати, летел от Солнца. А как там, если он идет от Солнца? Все, он невидим вообще?
2: Не видим вообще в оптике. Сразу скажу, что у нас нет радиотелескопов. Они такие же иголочки. Поэтому, когда радиотелескоп...
1: А как быть? А если со стороны смотреть?
2: Правильно. Вот нужен космический телескоп, только не вращающий на околоземной орбите, как Хаббл. Потому что 500 километров от Земли – это ничто. Это Земля. А нам нужно его подальше разместить, допустим, в точке Лагранжа L4 или L5. Вот если
1: то
2: я
1: Солнце,
2: Земля...
1: Солнце, Земля и в треугольный,
2: да? Да.
1: И со стороны смотреть, что летит на
2: да,
1: Землю.
2: Да, то есть мы будем контролировать пространство между Солнцем и Землей, как бы со стороны. Можем разместить, допустим, в точке L1, то есть развернувшись спиной к Солнцу, мы будем смотреть на Землю, закрывшись щитом от Солнца, и опасные астероиды будут у нас из-за спины вылетать.
1: Мимо нас
2: полетать. Да, а мы будем телеграфировать на Землю.
1: Ребят, через 3 дня у вас там апокалипсис, да? Ну, тоже ничего, хотя бы там пару дней, 3 дня.
2: Ну, что-то, да. Да, ну, не очень много будет. Да.
1: Я вспомнил про Апофис. Что с ним? Ведь угрожал, ведь боялись. Мимо пролетит?
2: Угрожал, ух, сильно угрожал. Такой очень интересный астероид был открыт в 2004 году. И тогда этот астероид обладал неслыханной вероятностью столкновения, несколько процентов. Сразу скажу, что для астрономов там вероятность 4-5% – это огромная вероятность.
1: Удара по Земле.
2: Удара по Земле. Потому что обычно мы работаем с десятичными долями процента, а здесь у нас проценты. И посчитали его орбиту.

0: орбиту, когда измерений стало достаточно много, и выяснилось, что в пятницу, 13 апреля...
1: Ну, я так и думал.
0: 29-го года, конечно, пятница, Земля налетит на небесную ось и столкнется с Апофисом. Диаметр его, сейчас мы знаем достаточно точно, ну, средний диаметр, вытянутое тело, 340 метров. Это серьезная такая вещь, то есть это не глобальная катастрофа планетарная, но такая континентальная катастрофа с энерговыделением, ну, конечно, колоссально. Поэтому считали вероятности, но он постоянно сближался, естественно, раз там, в несколько лет, в 4 года с Землей, то дальше, то чуть ближе, мы его наблюдали. Каждый раз эту вероятность считали, собирались на конференции, говорили... Ну,
1: это все точнее и точнее.
0: Да, ребята, у нас осталось, у нас есть 25 лет до возможного столкновения. Да. Давайте что-то придумаем. Давайте пошлем к нему космический аппарат, чтобы он как маячок, да, радиомаяк, чтобы мы очень точно знали его орбиту. Там, и изучим его форму, его технику.
1: А оптические телескопы не справляются с точным измерением? Да? А что им мешает?
0: Оптика все равно имеет погрешность, потому что, ну, у нас есть масштаб изображения. Если его перевести в тысячи километров, это огромное будут значения.
1: И, значит, точно прицелиться оптическим. А радио можно, да?
0: Радио можно.
1: Если там маячок есть, передатчик, да?
0: Или, допустим, радиолокацию. Но, опять же, для такого маленького объекта мы ограничены дальностью. То есть мы Венеру-то можем с Земли локацировать, она большая. Да. А астероид уже не можем так далеко. То есть можем только его локацировать, когда он пролетает мимо Земли.
1: Но на сегодняшний день с Апофисом...
0: В общем, в итоге мы все выдумали... Мы ничего не сделали. Ну как, мы миссию не отправили... Ну, считали вероятности и надеялись. Ну, космос нас в очередной раз помиловал пока. В 29-м году вероятность столкновения с Землей точно исключена. А вот...
1: В 20 каком?
0: В 29-м году.
1: 29.
0: А вот в 36-м мы скажем точно после пролета 29-го года.
1: То есть в 29-м он близёхонько, но
0: очень не ударит, близко,
1: да?
0: Пройдет от Земли. Ниже геостационарных спутников Земли он пройдет.
1: Это меньше 40 тысяч километров.
0: Да, очень близко. Такое тело будет видно в небольшой бинокль даже.
1: Угу.
0: Поэтому, представляете, у вас над головой будет как спутничек лететь астероид. Астероид-убийца.
1: Ну да, а в 36-м?
0: А в 36-м по современным расчетам вроде бы тоже мимо, но точно мы сможем посчитать, вот когда его Земля отклонит, и мы уже постфактум его будем измерять дальше, то мы уже точно скажем, попал он в ту самую страшную замочную скважину резонансного возврата или не попал.
1: Маячок бы не повредил.
0: Не повредил.
1: По-моему, к нему сейчас летит какой-то космический аппарат. Осирис-Рекс, по-моему, да?
0: Вы знаете, он летит. Он недавно совершил гравитационный маневр. Он летит, он старается, и ученые стараются. Но политики пока вот ему не дают. То есть финансирование его завершено по последнему проекту федерального бюджета не нашей страны. Финансирования на него нет. И пока там у нас действует шатдаун, мы не знаем, что в итоге будет. Поэтому он летит, гравитационные маневры он совершает, но будет ли с ним связь или он будет просто выключен, мы не знаем. К нему летит японская миссия «Хаябуса-2».
1: О, и еще она, да?
0: Она к нему точно летит, так что это будет у нас сближение. Европейцы ищут деньги на миссию «Рамзес».
1: Отдельная.
0: Отдельную миссию «Рамзес», сделанную на основе миссии «Гера», которая отправилась у нас к Дидиму, несчастному Диморфу, по которому торпеды жахнули в 22-м году. Но ищут деньги, у них нет денег. Поэтому они сейчас японцев, чтобы вывели в космос за свой счет, к южнокорейцам обращаются.
1: Ну, в общем... Люди все-таки очень самонадеянные. Спросите у динозавров, ребят, чем дело кончилось.
0: Да, все кончилось
1: они
0: плохо.
1: Они защищались от астероидов. Вот он. Мы будем защищаться. Ну и просто интересно с научной точки зрения их изучать. Грунт, с них же уже привозили,
0: конечно,
1: образцы.
0: С трех астероидов привозили
1: они
0: образцы.
1: Они все разные. Представьте, из них формировались планеты. Сейчас то, что в недрах Земли, не достать уже никогда. А те кирпичики, из которых формировалась Земля, вон они летают, а только отщепните от них и посмотрите.
0: Интересно, что нам сейчас на текущем уровне технического развития проще послать миссию в космос, чтобы добыть это первобытное вещество, чем опуститься в глубины, в недра, очень глубоко, в нашу планету, и там иридий у нас тоже есть, но он очень глубоко. То есть у нас Земля прошла стадию дифференциации, все, все тяжелое.
1: Все полезное ушло.
0: Все ушло туда, да? А здесь остались у нас силикаты, а ну, камушки. Камень, да, камень остался. Вот. А там это все вперемешку, и, в общем, поэтому летаем туда за неимением возможности изучать здесь.
1: Но мы еще не летаем, Роскосмос пока таких проектов не имеет, кто-то летает, но мы, по крайней мере, даем материал для подготовки этих исследований. Вот такие энтузиасты, как Еленин, Борисов и же с ними, это люди, которые фактически защищают Землю от космических угроз. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое за приглашение.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Алексей, нам опять удивительно повезло.
1: Ну, мы везучие.
0: Мы везучие. Нас везут, и мы везучие.
1: Да.
0: В нашем поезде опять интересный собеседник. Михаил Никитин, биолог из МГУ. И мы с тобой тоже выпускники МГУ. Нас трое выпускников МГУ.
1: И мы вот оказались...
0: Давай сообразим на я имел в виду, давай сообразим втроем что-нибудь интересное. И у меня даже есть вопрос к Михаилу.
1: Михаил, привет.
2: С удовольствием.
0: Привет, Михаил.
2: Здравствуйте.
0: Вот два образца. Это оба метеориты. Угу. Как ты думаешь, в каком из них можно ожидать внеземную жизнь?
1: Ничего себе, жизнь в метеорите.
0: Жизнь в метеорите, почему бы и нет?
2: Ну как? Ну, это? Жизнь в метеорите, конечно, маловероятно,
0: но... остатки жизни.
2: Остатки. В этом железном вряд ли они будут, потому что он был полностью переплавлен когда-то.
0: Это Сихотэ-Алинский метеорит, железный, правда. От него мы жизнь не
2: вот
0: не
2: это,
0: ждем.
2: Насколько я понимаю, это хондритный метеорит, который переплавлен не был.
0: В нем это шансы... хондрит, то есть каменный есть. Метеорит, тот самый, который в 2013 году пролетел над Челябинском. Это кусочек Челябинского метеорита.
2: Отлично. Он побывал на дне озера или его на суше подобрали?
0: Его в снегу нашли, на суше. Да, тогда в снегу находили много-много мелких метеоритов.
2: Отлично.
0: Так вот, а этот тебя привлекает как возможный переносчик жизни?
2: Хондритные метеориты, конечно, более привлекательны, потому что их не стерилизовало температурой.
0: Да. Да. И даже несмотря на то, что он обгорел, все равно внутри он никогда не нагревался.
1: Да ну.
0: Да, конечно, он летит 1-2 секунды.
1: Да, горит снаружи, а середина, да, если он достаточно большой, то середина не нагревается.
0: Он,
1: да,
0: похож на батон хлеба. Если его разрезать, у него тоненькая корочка оплавленная, вот черная эта кора плавления, так и называется. А внутри минеральное холодное тело.
1: Ну, оно... что, правда, что ли, жизнь можно было на Землю занести из космоса?
2: По крайней мере, в многих хондритных метеоритах внутри обнаруживается вода. Ну, не прям жидкая вода, а в виде там глины, в виде мокрых минералов.
1: Да.
2: То есть...
0: А вода – это жизнь.
1: Ну, сейчас. Вот у меня вода в водопроводе. Какая там жизнь?
2: Вот чтобы там жизни не было, об этом позаботилась водопроводная станция.
1: Совершенно верно.
2: Это люди специально над этим работали, чтобы там жизни не было. Вот. А с метеоритами, ну...
0: Я тебе скажу, что в некоторых метеоритах, когда их разрезают, кладут под электронный микроскоп, обнаруживаются такие мелкие образования, там 10-20 нанометров, очень похожие на колонии окаменевших микроорганизмов.
2: 10-20 нанометров – это маловато. Совсем не микробный маловато. Размер, но, насколько я помню, этот атлас микрофасилий Розанова, там и микронных размеров структуры вполне встречаются. Да, действительно, в электронный микроскоп там можно видеть много чего интересного.
1: Сейчас, это означает, или давайте все-таки вы меня просветите, или оба, или не означает, что в метеорите нашли, боюсь сказать, следы жизни. Скажите быстро «нет», чтобы никто не подумал, что «да».
2: Отвечу, все сложно.
1: Вот. Ух ты!
2: Я бы начал ответ с цитирования сказок о Винни-Пухе. Помните, как они ловили Буку и Бяку?
1: Они ходили по кругу по собственным следам.
2: Именно. Они ходили по собственным следам. В поиске потенциальных следов жизни, хоть в метеоритах, хоть в древних земных породах, очень легко нарваться на экспериментальные артефакты, на какие-нибудь собственные следы или на следы каких-то абиогенных процессов, которые могут давать что-то похожее на микробное отложение.
0: Внешне, да?
2: Да. Есть, например, такой красивый опыт, называется химические сады. Когда там смешиваются два раствора, один там силикат натрия, другой какой-нибудь сульфат железа или сульфат меди, вот, должен быть концентрированный. И на границе этих растворов начинают расти красивые ветвящиеся трубочки из гелеобразного силиката железа нерастворимого. Вот. И эти трубочки по многим параметрам действительно напоминают там формы каких-нибудь ветвящихся живых организмов. Хоть растений, хоть микробов, в зависимости от размера.
1: Типа стоматолитов каких-нибудь.
2: Да.
1: Или даже попроще.
2: Да, да. И вот такие... Такого типа структуры, они называются псевдофоссилии, есть масса экспериментальных работ, как люди их получали в лаборатории, смешивая разные вещества, и потом давали на анализ как бы в темную, не рассказывая, что это специалистам-палеонтологам, и во многих случаях удавалось сбить с толку. То есть, к сожалению, псевдофоссилии страшно мешают понять, что там в метеорите есть. Было ли это когда-то живым или не было. И то же самое относится к древнейшим земным горным породам, каким-нибудь архейским.
0: То есть правильно я понимаю, что окаменевшая это уже не биологическое вещество, это минерал, который сохранил форму бывшего живого существа, да?
2: Да, там мог остаться углерод из органического вещества, которое когда-то было, изотопный состав этого углерода тоже может быть аргументом за биологическое происхождение.
0: А что, углероды разные бывают?
2: Ну, атомы углерода 12 и 13, стандартный углерод 12, тяжелый изотоп углерод 13.
1: И живые имеют другое соотношение
2: живых изотопов. Организмы не очень любят углерод 13. В процессе фотосинтеза он включается в органику медленнее, и поэтому живое вещество обеднено тяжелым углеродом 13. И это прям такая хорошая изотопная метка, позволяющая на Земле отличить вещество, которое было в составе живого организма, от того, которое не было.
0: На околоземной орбите около 8000 спутников. Благодаря им на Земле есть связь и навигация, а у ученых гигабайты данных о нашей планете.
3: Вот и представьте себе ситуацию. За каждым спутником следит отдельный человек. Днем и ночью наблюдает, чтобы космический аппарат не столкнулся с одним из своих попутчиков и не сошел с рабочей орбиты. Представляете, сколько людей потребовалось бы на такое количество спутников?
0: Ну, конечно же. За космическими аппаратами никто не наблюдает вручную. Все управляется алгоритмами. Это гораздо эффективнее. Один раз дата-сайентист написал код, обучил машину и наблюдает за спутниками автоматизированно.
3: Инженеры по машинному обучению нужны в бизнесе, медицине, ритейле, банках и других областях. А средняя зарплата middle-ML-инженера – составляет 190 тысяч рублей в месяц.
0: И вы можете освоить Data Science и Machine Learning с нуля на онлайн-магистратуре от ведущего технического вуза МИФИ и Skill Factory, где в итоге вы получите диплом гособразца МИФИ.
3: Технический опыт вам не потребуется. Для старта подойдет любое законченное высшее образование. Важно, что обучение онлайн, но сохраняются все студенческие льготы и действует господдержка. При ее наличии стоимость от 270 рублей в месяц.
0: И не думайте, что раз обучение университетское, то вас ждет только теория. Вы наберетесь опыта на кейсах от индустриальных партнеров, сделаете свои проекты и поучаствуете в хакатонах.
3: А преподавателями будут ведущие специалисты в сфере Machine Learning, эксперты МИФИ и практики из Сбера и других крупных компаний.
0: Прием на программу уже стартовал, а количество мест ограничено. Поэтому успевайте и получите доступ к бесплатным курсам и мероприятиям от МИФИ.
3: Переходите по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код и подавайте заявку.
1: И со всеми этими нашими прекрасными методами мы не нашли метеорит, про который мы говорим. Знаете, вот здесь прямо очень-очень похоже на то,
2: что... Метеорит с изотопным составом свои интересные истории. Это на Земле изотопный состав углерода более-менее единый. У нас есть углекислый газ в атмосфере, на который мы можем ориентироваться. А метеориты это все разные, разные зернышки в хондритах отличаются по изотопному составу, насколько я помню.
0: Да.
2: И более того, даже в одном месте одного метеорита разные вещества могут иметь разный изотопный состав углерода или азота.
0: Ну, потому что они слиплись из разных частиц, летавших в Солнечной системе, бог знает где, случайно.
2: Да, да. Вот когда была история с метеоритом Мурчинсон, в котором много органических веществ нашли и продолжают находить, продолжают анализировать до сих пор, там же были голоса, что эти органические вещества – это прям остатки внеземной космической жизни, которая
0: на этом метеорите жила. Углистый хондрит. Там углерода много.
2: Много углерода, есть аминокислоты, спирты, гидроксикислоты, всевозможные углеводороды линейные, полициклические, много там разной органики, тысячи веществ.
1: Чем же кончилась история?
0: Она еще не кончилась,
2: но биологическое происхождение этой органики, оно очень сомнительно, например, по изотопному составу водорода.
1: А, окей.
2: Водород тоже есть тяжелый изотоп дейтерий, стандартный протий. И жизнь, как и в случае с углеродом, тяжелый изотоп любит меньше. А органика в этом Мурчинсоне, она в основном как раз обогащена дейтерием довольно заметно по сравнению со следами воды в этом же метеорите. И вот это лучше соответствует экспериментам при сверхнизких температурах образования органики на космической пыли под действием радиации.
0: Или
2: на мороженой.
0: Или на холодной планете.
2: Да. Ну, ионно-молекулярный обмен, он требует почти вакуума, и температура там 20 градусов.
1: Сейчас. Температура жидкого гелия. Я просто хочу для себя выяснить. Простите, пожалуйста. Возникновение органики в холодных условиях под действием радиации. Мы не говорим, что таким образом зеленые человечки возникают. Органика совсем не означает живое.
2: Совершенно не означает.
1: Вот, давайте просто этот момент зафиксируем, потому что очень часто говорят, органика значит, возможно, жизнь. Дистанция, извините, без выражения огромного размера.
2: Действительно, совсем никак, но с ними совершенно не обязательно. То есть можно взять условно 1000 тонн нефти и что-то с ней не делай, она не оживет.
1: Хотя она по-видимому,
2: вещество органическое, да. Хотя нефть была живыми организмами когда-то, водорослями.
0: Это факт. Дело в том, что я с детства слышал о двух разных идеях по поводу происхождения нефти и газа. Там биологическое и геологическое. А биологи считают, что все-таки нефть – это продукт.
2: Ох, ну тут, конечно, надо спрашивать геологов. И насколько я слышал от них, сейчас все-таки считается, что более-менее вся нефть имеет биологическое происхождение.
0: Слушай, это так же точно, как с водой. Астрономы говорят, что вода упала сверху в виде комет. Геологи говорят, нет, она пришла из недр Земли.
2: А в недрах Земли она откуда? Из хондритных метеоритов.
0: Ну, грубо говоря,
2: да. К тому же изотопному составу. Вот. Может быть, примеси биогенной нефти и есть, но насколько она большая и как ее доказать, никто толком не знает. А так, более-менее во всех нефтяных месторождениях обнаруживаются такие молекулы, как стиролы и терпены, синтезируемые живыми организмами углеводорода, очень специфические. Вот. Стиролы абиогенно сделать невозможно.
0: Это я зафиксирую. Знаешь, почему? Часто сравнивают Меркурий и Луну как очень похожие друг на друга объекты. Да? И когда мы говорим о возможности жизни на них, часто говорим, ну, кратеров тут на Луне полно, она безжизненная, и на Меркурии тоже. И знаете, что нашли на Меркурии?
2: Да,
0: что? В некоторых кратерах на дне черные пятна. Пока мы еще не можем взять химсостав их проверить, потому что их с орбиты фотографировали. На Луне нет таких черных, прям черные, как углеводород, как нефть там и мазут. Вот такие же.
2: Или
0: а на Меркурии есть. Казалось бы, а в чем разница между этими двумя телами? Вы знаете, какая температура под грунтом Луны? Ну, на поверхности ни там жизнь, конечно, не может быть. Радиация и там стерилизует всю атмосферу-то. Нет. На Луне под грунтом минус 35.
1: Ну, это практически, же практически комната.
0: Минус 130. При такой температуре биохимический синтез будет проходить? Минус 35, да это не будет.
1: Нет, ну, хорошо, уговори.
0: В морозилке у тебя мясо...
1: Нет, я просто ожидал, что типа скорее 130, а ты говоришь, что минус 35.
0: Ну, холод. Да. А на Меркурии под грунтом плюс 60. Это же идеальная температура.
2: Это на каких широтах? На экваторе,
0: на экваторе.
2: Или на полюсах?
0: На полюсах.
2: Черное дно это в
0: катере. В районе экватора, да. В районе экватора.
2: Ну, плюс 60 это уже
0: нормальная температура.
2: Это уже не минус 30.
0: Конечно.
2: Это уже какая-то биохимия возможна, если там будет хоть что-то жидкое.
0: Под грунтом?
2: Да.
0: А на Меркурии воды много, это мы точно знаем.
2: А откуда знаем, кстати?
0: Знаем, во-первых, по радиолокации, которая нам точно на полюсах нашла прям залежи.
2: Ну, на полюсах, да, а в грунте на экваторе.
0: И под грунтом в некоторых местах тоже есть. Радиолокация показывает, что есть.
1: Значит, друзья, подводя итог метеоритам.
2: О, вот это интересно.
1: Нету у нас, подводя итог метеоритам, нету у нас надежды, да, что вдруг прилетит что-то, и мы скажем. Ребята, вот тут точно было живое. Вот ну, из всего, что вы говорите, из всего, что вы говорите, я понимаю, что вероятность какая-то в принципе есть, но из всего, что вы говорите, я вижу, что свидетельства очень неоднозначные, получаем мы картинку чисто случайную какую-то звинутую. И какое ваше ощущение?
2: Смотрите.
1: Вот летают ли по Солнечной системе где-то, не обязательно попадают сюда, метеоритики, в которых можно почти точно сказать, ага, смотрите, тут живое что-то было когда-то.
0: А чего было? А может, есть?
1: А может, нет, это вот Михаил
2: вопрос. Метеоритики, в которых сейчас живое что-то есть, да, наверняка бывают. Искры метеоритиков, которые пролетели около Земли. Ага. Смотрите, откуда это известно. Значит, у наших микробиологов был цикл работ по сбору проб ДНК с наружной поверхности Международной космической станции. Они там год за годом гоняли астронавтов с ватными палочками это соскабливать. Вот. И выделяли ДНК из того, что соскоблилось. Так вот, там некоторое количество бактериальной ДНК обнаруживается. Можно по последовательностям определить, какие это бактерии. Так вот, это не те бактерии, которые обычно живут вместе с людьми, которые бы загрязняли то, что построено людьми. Это морские бактерии. Хуже того,
0: но
2: это
0: наши земные.
2: Наши земные, да. Это бактерии из холодных морей, из Арктики и Антарктики. А теперь вопрос, как они попали на МКС.
0: Испаряется океан, испаряется.
2: Если бы на американском сегменте были бактерии из теплого моря, это было бы понятно, потому что американские модули их на барже везут с завода в Луизиане на мыс Канаверал. Но российский сегмент МКС морем не возят. Арктическим морем не возят вообще никакие космические модули. То есть, как туда попали бактерии, почему именно морские и именно полярные, это очень сложный вопрос, но вот в публикациях...
0: Ты думаешь, что они могли попасть еще на Земле?
2: Нет.
0: И вместе со станцией?
1: Нет, он как раз думает, что они
2: вот каким-то образом туда прилетели. На Земле
1: должны были.
2: Арктическим морским бактериям очень сложно было бы попасть на Байконур или на Канаду.
1: То есть они сначала сдохнут во Флориде, а потом уже полетят на МКС.
2: Да. Да, а вот если их, эти клетки, попадающие в брызги и дальше в пыль, высыхающую над морем, если они поднимаются с какими-то электрическими токами атмосферными, которые как раз на полюсах известны, и есть данные, что они там километров до 40 мелкую пыль могут поднимать.
0: И силовым магнитным линием, они же от полюсов поднимаются, да, на большую высоту.
2: Вот, судя по тому, что оно на МКС есть, оно поднимается и не на 40 километров, а еще и на 400 за пределы земной атмосферы.
1: Вот это, да, ну там формально есть какая-то плотность чего-то, которая уже совсем не является атмосферой. Но вообще, конечно, ну давай признаем, Володь, что звучит удивительно.
0: Сейчас.
1: А вам это удивительно?
2: Да,
1: это,
2: для меня это было потрясающе.
0: Это потрясающе.
2: Тут получается, что Земля постоянно сорит микробной ДНК из полярных морей в окружающий космос. И пролетающие мимо метеориты, естественно, могут это поймать.
0: Хорошо. Но они же на поверхность поймают, и тут же ее прожарят, падая на поверхность Земли.
2: Но если они падают на поверхность Земли, то прожарят. Если они полетят куда-то дальше и попадут на какое-нибудь маленькое ледяное тело, столкнутся с ним.
0: Принесут туда?
2: Помогут туда теоретически что-то и принести.
0: Ух ты! Так. А радиация не вредит этим микроорганизмам? Они же живыми должны остаться?
2: В состоянии покоящихся спор они могут выдержать довольно много.
0: Так.
2: То есть, ну, конечно, внутри камня было бы лучше, но ну, я не могу придумать такой процесс, который бы эти сочетал бы захват микробных спор на метеорит,
1: а погружение внутрь метеорита. А в камне были проделаны микроскопические дырочки заранее. Да.
2: Ну, так хондриты, они же пористые, насколько я понимаю.
1: Достаточно, чтобы...
0: Я не видел пористых хондритов никогда.
2: Ладно. Ну да, вы их видели явно лучше, чем я.
0: Да.
2: Значит, а сами пробраться микробы туда не очень смогут, потому что на околоземной орбите все-таки холодно и сухо. В активное живое подвижное состояние они там перейти не смогут. Они там могут только в покоящемся сохраняться в виде спор.
0: Но прилетев на ядро какой-то кометы,
2: да,
0: где много ледяного воды в виде льда, а где лед, там и жидкую можно найти, она же там испаряется частично. Угу. То есть пригодная среда для дальнейшего развития, да?
2: Теоретически, да.
4: Алексей, а ты знаешь, какой цвет получится, если смешать все краски Вселенной? От тьмы космических пустот до света самых ярких и горячих звезд.
5: Знаю, это несколько лет назад была большая новость. Такой светло-бежевый.
4: Точно. Астрономы из университета Джона Хопкинса выяснили, что если усреднить все источники света более чем 200 тысяч галактик, то получится цвет, который назвали «космик латте», ну, то есть кофе с молоком.
5: Точно. Вспоминаю этот цвет, и хочется настоящего ароматного кофе. Я, кстати, недавно понял, почему кофе в моей любимой кофейне такой классный. Они используют «Tasty Coffee». Я заказал себе домой тоже, и теперь каждое утро наслаждаюсь собственным «космик латте».
4: А чем он отличается от того кофе, который ты обычно покупал?
5: Свежестью. Представляешь, если у них сделать заказ до часу дня по Москве, то кофе в тот же день обжарят и передадут в доставку. А то, что я раньше покупал, мог быть шестимесячной давности.
4: А там только молотый кофе можно купить?
5: Нет, на сайте разные варианты. Есть в зернах, в банках, в капсулах. Есть даже концентрат, который можно просто разбавить горячей водой, и напиток отлично готов.
4: Вот кофе в дрип-пакетах. Очень удобный формат в дороге. А по вкусу, как в кофейне. Сейчас попросим проводника принести кипяточку из титана и попьем кофе с видом.
5: Вы тоже можете заказать Tasty Coffee по QR-коду или по ссылке у нас в описании. А промокод «Вселенная» даст вам 15% скидки.
0: А знаете ли вы, что кометы вот действительно пористые? Ядра кометы, это вот ледяные глыбы, да, основа кометы, а их средний удельный вес меньше полуграмма на кубический сантиметр. А они водяные, это они из водяного льда.
1: Это значит, что у них,
0: что у них половина объема пустота. И мы даже видели на фотографиях, хороших фотографиях, вот, ядро кометы Черюмова-Герасименко, очень известное, да? Там видны входы в пещеру. Ну, я не знаю, пещера это или нет, но колодцы такие, которые уходят вглубь.
1: Извини, пожалуйста, размера примерно какого?
0: 120 метров диаметром, стадион. Вот такое. То есть туда можно, вообще говоря, космического робота. Я покажу фотографии, пожалуйста.
2: Это потрясающе.
0: Комета Черюмова-Герасименко самая подробно исследованная. Да. Вокруг нее больше года летал европейский космический зонд «Розетта», и он ее перефотографировал в деталях, мы все-все про нее знаем. Средний вес 0,47 грамма на кубический сантиметр, значит, половина ее объема – это пустота какая-то, или пар воды, там, ну, что-то такое, ну, пустое. А, и видны входы, по крайней мере, один большой вход.
1: Представляешь, мечта спелеолога.
0: Залезть
1: мечта
0: туда.
1: Мечта спелеолога залезть туда. Что, конечно, глубоко нетривиально. По разным
0: не
1: причинам.
0: Не рискуя упасть, потому что сила тяжести там
1: нет,
0: такая, что
1: нет.
0: Он даже без веревки спокойно может прыгнуть туда и медленно опуститься на дно.
2: Проблема скорее в том, как не отскочить одна и не улететь в космос.
0: А эта проблема, как выяснилось, была, ну, как сказать, исследована. Когда «Розетта», космический аппарат, летал вокруг ядра Черюмова-Герасименко, он попытался сбросить туда маленький посадочный зонд. Зонд был продуман до мелочей. Он был похож на вирус. А у вируса та же проблема, да, сесть на клетку и укрепиться.
1: Ну, только размером со стиральную машину.
0: Со стиральную машину, вот такой. У него было три ноги. На конце каждой ноги мощный шуруп, который должен был завернуться в грунт и зафиксировать эту машину, потому что потом ей предстояло бурить там что-то, да. А каждый знает, что чтобы сверлить стенку, надо упираться.
1: Да.
0: Но а как завернуть эти самые болты, как шурупы, грубо говоря, да? Как, тоже надо упираться. Значит, было сделано так. По центру этого посадочного аппарата сделали два гарпунных ружья.
1: Ого.
0: И в момент касания поверхности он должен был выстрелить, гарпунами себя зафиксировать, подтянуть на веревочку, дальше заворачивать на концах этих ног шурупы, и потом уже он твердо будет стоять на грунте. Знаете, чем кончилось?
1: Он вместо этого прыгал, как мяч.
0: Он прыгнул, как мяч, да. Да.
2: Комета оказалась бронированной?
0: Комета не твердая. Дело в том, что не выстрелила ни одно из этих двух гарпунных ружей. Почему? Они были порохом, заряд. Там маленькие пороховые заряды были. А аппарат летал несколько лет в космосе, прежде чем пробрался к комете. И порох перестает взрываться от космической радиации.
1: От радиации.
2: То есть порох заметно испортился за время.
1: Порох подмок, извините за выражение, хотя на самом деле от радиации. Вот.
0: Не выстрелили ружья, эти ноги, значит, оттолкнулись, как это сказать, спружинили, да. Аппарат подлетел на высоту 1 километра, но не улетел в космос. А через час с этого километра снова опустился, но уже не смог себя зафиксировать.
1: И не очень удачно упал.
0: И неудачно место завалился упал, куда-то в тень. Да, и его солнечные батареи уже не могли питать его электричеством. Но из этого мы делаем вывод, что даже сильно спружинив, ты не улетишь в космос, и можно прыгать в эту пещеру.
1: Ну, только час будешь висеть.
0: Через час,
1: да, будешь опускать, но кислорода хватило. Друзья мои, на кометах, на метеоритах, на астероидах они должны были откуда-то взяться. Давайте все-таки вы меня успокоите и покажете какое-нибудь место, где жизнь все-таки как-то зародилась.
0: С нуля.
1: Вот она же не всегда была, Вселенная была не всегда, астероиды были не всегда, Солнечная система была не всегда. Откладывать признание жизни на Земле куда-то подальше, ну, это может быть и хорошо.
2: Да, происхождение жизни. Это уход от ответа, а не ответ.
1: Вот,
2: я не люблю слабую панспермию за это.
0: Ага. Панспермия – это что?
2: Панспермия – это идея о переселении жизни между небесными телами, о том, что жизнь на Земле возникла где-то еще.
0: Панспермия, да? Да, понятное слово.
2: Вот в конце 19-го, начале 20 века очень популярная была идея, там, Сванте Арениус, например, или Лорд Кельвин продвигали, но с точки зрения биолога это все-таки скорее уход от ответа, потому что если жизнь земная происходит с далекой-далекой планеты в далекой-далекой галактике, условий на которые мы не знаем, то это непроверяемая гипотеза, нефальсифицируемая по Попперу, и значит, это не в рамках науки уже.
0: А я бы поспорил с тобой, знаешь, почему? Вероятность происхождения жизни в конкретном месте очень невелика. Но если этих мест много, то мы умножаем на это многое малую вероятность происхождения жизни и понимаем, что где-то это должно было произойти, а потом распространиться путем панспермии.
1: Вот какой трюк. Вот это так. Уход, это попытка выкрутиться, да. Ответить на вопрос, что это очень маловероятно. Это же очень маловероятно.
0: Это полезная
1: гипотеза. А как только мы это умножаем на количество миров в галактике, мы говорим, ну, конечно, очень маловероятно, но уже не так. Ваш комментарий тут какой был?
2: Если бы панспермия эффективно работала, то, скорее всего, и разумных цивилизаций в галактике было бы больше, и парадокс Ферми бы не вставал. О.
0: Так, ушел. Хорошо.
1: Хорошо. Я за. Итак, куда мы сами себя загнали в результате?
2: Я считаю, что то есть единственный вариант панспермии, который я готов рассматривать, это между Землей и Марсом.
0: И к этому есть определенные факты. У нас есть в коллекции один марсианский, вообще-то много марсианских метеоритов, больше 100, то есть прилетевших с Марса. Мы уже неплохо знаем состав марсианской поверхности.
1: Мы узнаем те, которые с Марса.
0: Мы узнаем их по составу камня, по газу, который внутри этого камня в маленьких кавернах прилетел к нам.
2: И, соответственно, в атмосфере Марса.
0: Да. Изотопный состав его, там, аргона, например, точно соответствует марсианской атмосфере. Тут проблемы нет.
1: Прилетел, просто чтобы понимать, это потому, что по Марсу ударило что-то большое, выбило, то есть хорошенько ударило, ну и чисто случайно попало к нам сюда.
0: Я в это не верил, кстати говоря, пока мы не нашли марсианский метеорит.
2: Сами,
0: да.
2: Отлично.
0: Но в этом марсианском метеорите его в 1984 году в Антарктиде
2: открыли. Алан Хиллс,
0: это горы там антарктические. В нем те самые якобы окаменелости, якобы существуют.
2: Предположительно микробные окаменелости, да.
1: Или продукт какой-нибудь границы раздела каких-нибудь сред,
0: случайность,
1: химические сады.
2: Вот про псевдофоссилии, на самом деле, на Ютубе скоро появится моя лекция, которую я читал в августе на астрофизической школе фонда «Траектория». Вот там я это подробно из кучи картинок рассказываю. Вот. Так, а насчет Марса, я бы сказал другое соображение, еще важное, что у Марса, по сравнению с Землей, была другая история формирования и другая история температур. На Земле, судя по всему, был мегаимпакт, которому мы обязаны Луной, который на Земле обеспечил океан магмы и безумно горячую поверхность минимум на сотни миллионов лет, возможно, на 300 миллионов лет.
1: Я пытаюсь понять, это хорошо или плохо?
2: Земля очень долго остывала до пригодных для жизни температур.
1: Ну, то есть, как бы плохо для возникновения жизни.
2: А Марс остыл раньше.
1: То есть, как бы хорошо.
2: У Марса был шанс стать колыбелью жизни раньше Земли. У Марса была фора где-то там в 200 миллионов лет по сравнению с Землей.
1: И он провалил.
2: Может быть, он провалил, а может быть, он стал колыбелью жизни, и эта жизнь с метеоритами перелетела на Землю.
0: И все мы марсиане.
2: А потом на Марсе закончилось магнитное поле, и Марс стал холодным, сухим и безжизненным, каким видим мы его сегодня. Но, может, кого-то еще найдем в толще грунта.
1: Ну, для этого, конечно, нужно идти в толще грунта. Тут вот
2: надо
1: один из нас троих, не буду показывать пальцами, страшный оптимист на эту тему.
0: Это я.
1: Да.
2: Но для этого надо лететь на Марс всерьез, с буровой установкой, способной бурить метров на 500.
0: Да,
1: ну, вот так. Готовы. Почему на 500? Вот ты вчера говорил на 5, потом ты говорил на 50, а теперь, знающие люди говорят
0: на 500. Я за 2 метра ручаюсь, а почему надо на 500?
2: Потому что чем глубже, тем стабильнее температура, и тем теплее, кстати, тем ближе к возможным выделяемым из недра газам типа водорода и СО2, которые могут питаться микробами тоногены. Земная кора заселена микробами на глубину до 3-4 километров. И вниз это ограничено уже только температурным градиентом.
1: Да?
2: Да, а Марс, он не такой геологически активный, и температурный градиент там положе.
0: На 500 так на 500.
2: То есть Марс может быть на десяток километров вниз заселен микробами.
1: Вот. Михаил, а если я пробурю на Земле...
0: Не надо бурить.
1: На Земле пробурю и сделаю вот точно как на Марсе. Но, конечно, побеспокоюсь, чтобы извне, ну пусть даже мысленный эксперимент, какие-то бактерии туда не попали. Я их прямо найду в первом же попытке довольно много, да? Вот как, по-вашему? Или это нужно бурить в 10 местах и потом сказать, знаете, вот в одном из них есть подозрение на то, что там бактерии.
2: Скорее в 10 местах, потому что насколько много вы микробов найдете под землей, зависит от того, в какие горные породы вы попадете. В монолитном гранитном массиве вы много не найдете, если там нет трещин с водой. А вот если вы пробурите в какое-нибудь нефтяное месторождение, то вот особенно в сопровождающих нефть водах микробов полно.
1: Да, вот на сотнях метров вглубь.
0: Есть
1: да.
0: даже расчеты.
1: До километра, как вы меня учите.
0: Да. Алексей, есть расчеты, говорящие о том, что под грунтом биомасса, то есть масса всех микробов вместе взятых, больше, чем всех нас, живущих на поверхности Земли.
2: Включая деревья.
0: Слонов, носорогов, баобабов, нас меньше,
1: муравьев.
0: Чем...
2: И муравьев, включая даже деревья.
0: Удивительно, правда?
1: Земная
0: жизнь так, слушайте,
1: очень толстая. То есть, это означает, что после 20 попыток пробурить на Марсе, выяснится, там либо да, либо нет.
0: Вот слово «бурить» только забудьте. Дело в том, что на Марсе бурить не надо. Там есть пещеры.
1: Опять за свое.
0: Но там их много. Если мы нашли одну только на этом маленьком теле...
1: Ты какой-то клуб спелеологов представляешь сегодня.
0: Я мечтаю о том, чтобы сделали робота-спелеолога и запустить туда, в марсианские пещеры. Они великолепные, до 150 метров там диаметр, от 30 до 150 метров. Мелких мы наверняка не видим просто с орбиты, а большие-то видим. И они уходят вот так вертикально вглубь, ну, по крайней мере, на сотни метров. Дальше темно, там ничего уже не видно. Но... Такое впечатление, что это разветвленные какие-то пещерные, типа наших вулканических трубок, которые вот на склонах вулканов видны там на Гавайях. И это идеальное место для развития жизни.
1: Идеальное?
0: Ну, температура стабильная.
2: Хорошая? Да. Как минимум на земных базальтах микробы вполне живут и получают энергию, окислее железо.
1: Живут, да, а возникли.
2: Возникли не на них.
1: Но... Смотрите, вы остались, вы сами виноваты. Вы остались перед выбором не где-то в далекой-далекой звезде в нашей галактике, а на Земле или на Марсе. Ну, в общем, как я вас слышу, то сейчас уже почти все равно. Чего нужно, чтобы либо там, все-таки что-то возникло.
2: Хорошо, как должна была выглядеть колыбель жизни? Значит, тут есть очень важная улика, которая на это указывает. Это соль.
1: Вау.
2: Значит,
0: вот почему мы любим соль.
2: Да, все, наверное, слышали, что наша кровь соленая примерно как морская вода, да? Ну, кровь конкретно млекопитающих, она раза в 3 более разбавлена по сравнению с морской водой, но действительно в ней преобладает натрий-хлор. И по соотношению разных ионов между собой она действительно на морскую воду похожа. Почему так? Потому что животные возникли в море, и поначалу они не умели регулировать свой солевой состав, у них не было почек. Поэтому какой-нибудь медуза, ее тканевая жидкость, она... имеет точно такой же состав солей, как морская вода.
1: Что есть, то есть. Живет в том, где живет.
2: А когда у животных появились почки и появилась возможность регулировать солевой состав, было уже поздно. Потому что на этот старый солевой состав были завязаны важные процессы типа передачи нервных импульсов.
0: Калий, натрий там все равно.
2: Да, калий, натрий и хлор. Вот. Поэтому животные, вышедшие на сушу, таскают в себе морскую воду, хотя на суше это неудобно. На суше легко найти натрий и калий, трудно найти хлор. Поэтому вкус хлоридов соленый для нас вкусный, для других животных он тоже вкусный. Каким-нибудь там косулям в охотхозяйстве ставят крупнозернистую каменную соль полезать. Вот. Но это про кровь, это про межклеточную жидкость. Она похожа на морскую воду. А если посмотреть на состав жидкости внутри клеток, то он другой, он на морскую воду не похож. Там из катионов преобладает калий, а натрия как раз мало. А из анионов там заметное место занимают фосфаты в разных видах. Хлориды, конечно, на первом месте, но фосфаты на четком втором, а в море их очень мало. И вот на какую колыбель жизни указывает такой ионный состав. На самом деле современные клетки тратят очень много энергии на поддержание этого солевого состава. Они все время откачивают натрий наружу и закачивают калий внутрь. Они тратят на это много энергии. Да. Это очень дорогой процесс. Если бы они могли от этого отказаться, они бы давно уже это сделали.
1: Это значит, что мы, мораль такая, что они возникли там, где такой состав. И куда мы смотрим?
2: На так вот. Марс. Да, тут сначала по Земле надо пройтись. Да. Значит, и...
0: На Марсе перхлоратов много.
2: Да, но перхлораты нам как раз ни к чему, они достаточно ядовитые. А вот насчет калия и фосфора, вот мой коллега Армен Мултельжанян, который всю эту историю раскрутил, он с этой табличкой солевого состава цитоплазмы просто пошел к геологам и стал спрашивать, где бывает вода с похожим солевым составом. Okay. И после нескольких неудачных попыток он вышел на вулканолога Андрея Бычкова, который изучает горячие источники Камчатки. И он сказал, что да, бывают горячие источники, богатые калием, богатые фосфором, бедные натрием.
1: Класс.
2: Что это за источники? Это грязевые котлы. Это такой специальный тип горячих источников, который питается паром, поднимающимся сквозь трещины, но дальше этот пар должен попасть на холод и конденсироваться.
0: Вот как полезно сочетание специалистов разных профессий.
2: Да.
0: Например, биологов, физиков и астрономов.
2: Междисциплинарность – это очень хорошо. Поэтому я студентам говорю, чтобы они учились читать статьи по другим наукам и учились общаться с специалистами из других наук. Вот. Конечно, формат междисциплинарных конференций этому очень помогает.
0: Но можно проще, У нас в кампусе МГУ разные факультеты, физфак, химфак. Да. Как-то раз я, когда писал книжку о рождении звезд, о межзвездной среде, составил табличку молекул, найденных в межзвездном пространстве. Угу. Какие-то молекулы были мне знакомы, и названия их я знал. А какие-то формулы есть, а названия нет. А у меня была колонка с названиями. Думаю, а как же называть эти молекулы? Я перешел мимо памятника Ломоносова туда, с физфака на химфак. Чувствую запах – химфак. Тогда он пах. Это было начало 90-х. Сегодня он уже не пахнет. Там больше на компьютерах работает, чем в лаборатории. Вот. И я в первую же лабораторию захожу, говорю, здравствуйте, ребят, я физик, а вы химики, помогите мне с удовольствием. Вот посмотрите на эту таблицу, некоторые молекулы, тут формулы записаны, а название, я не знаю, они так снисходительно все хихикнули, посмотрели на меня, а таких молекул не бывает. Как же так, говорю, мы же их открыли. Это свободные радикалы, вы их не найдете в природе. Вы их в природе не найдете. А у нас такое разреженное пространство, что они там свободными летают и ни с кем не взаимодействуют, не стал. Правда? Ой, пожалуйста, покажите нам и рассказывайте о следующих открытиях свободных радикалов. Их же можно изучать в космосе. Можно там термоэлектронные смотреть, а в лаборатории этого не сделаешь.
2: В лаборатории такой хороший вакуум не сделаешь, да.
0: Вот таким образом междисциплинарность, она в МГУ работает. Да.
2: Вот, значит, почему в грязевых котлах такой прекрасный солевой состав? Потому что туда попадают те соли, которые вместе с паром могут лететь. Натрий так почти не летит.
1: Тип возгоночки. Ну, в каком смысле тип возгоночки, да, что-то получается?
2: А вот кремниевая кислота, например, летит прекрасно. Поэтому это не лужи, а именно грязевые котлы. Кремниевая кислота при охлаждении дает глину мелкозернистую. Поэтому в этих грязевых котлах густая булькающая жижа, через которую пробулькивается пар.
0: Вот там мы и зародились.
1: Да. Это мы там и зародились?
0: Кошмар.
2: Да? Клетки, судя по всему, там зародились. Там по солевому составу больше всего похоже. Фосфор летит с паром.
0: В булькающей грязи.
2: Калий летит с паром. Цинк и марганец летят с паром. Переходные металлы, микроэлементы. Молибден немножко летит, бор немножко летит. В общем, там получается интересный коктейль минеральный, который как раз на цитоплазму клеток сильно похож.
1: Но я хочу придраться.
2: Обогащение калием, обогащение фосфором, я обогащение знаю, микроэлементами.
0: А да. Сегодня там рождаются новые формы жизни.
1: Это тоже, это почему обезьян не выходит из леса в виде людей. Слушайте, я вот к чему хочу придраться. Клетка. ничего про клетка, правильно я, просто ваша позиция какая? Ничего, все, что проще клетки, еще не жизнь. То есть какая-нибудь РНК, которая к чему-то прикрепилась и еще не защитила себя оболочкой, и, но пытается реплицироваться, это не жизнь. Просто давайте вот, вот клетка хорошо. Мы все, что мы знаем живое, состоит из клеток. Но до этого что могло быть? Ну,
2: во-первых, я считаю, что вирусы живые, хотя они не клеточные.
1: Вот.
2: У меня для этого есть два обоснования. Одно короткое и смешное, другое длиннее и серьезное. Короткое и смешное, потому что кафедра вирусологии находится на биофаке.
1: Да, отлично.
2: А не на химфаке или не на геологическом. Более серьезное, что вирусы эволюционируют по Дарвину путем мутации естественного отбора, точно так же, как клеточная жизнь.
0: И вообще размножаются.
1: Да. Ну, не сами, а им нужен вот ты примерно.
0: А мы сами.
2: Так нам из клеточных форм жизни полностью самостоятельных примерно никого. Есть полно паразитов, которым, клеточных паразитов, которым тоже жизни необходим хозяин.
1: А, окей.
2: Ну, нам жизни необходимы растения, чтобы дышать кислородом.
0: Да, и еще женщины.
1: Ну хорошо, живые. Хорошо, живые. Уговори. Ну, я не в состоянии с вами спорить. Ну, живые, усвоили. Усвоили, что вирусы для вас,
2: да,
1: живые.
2: То есть и в этом контексте я бы проводил границу живого и неживого вот по способности к дарвиновской эволюции. То есть размножение, мутации, наследственность, отбор.
0: Но вирус это тоже не ДНК и не РНК. Это оболочка, в которой есть
1: белковая аппарат. Оболочка, которая,
0: да, ДНК, это все или РНК. Это сложный, да, аппарат.
2: Ну, бывают еще вироиды, которые голая РНК.
1: Правильно. И, по-вашему, и это прям указатель на то, что было первое?
2: Поэтому я их тоже считаю живыми. Но из всех плохих теорий о том, что было до клетки, мир РНК самое лучшее. У нее куча своих недостатков, но все остальные теории еще хуже.
0: Чистая РНК.
2: Ну, не совсем чистая РНК. Мне кажется, все-таки, что речь должна была идти о сотрудничестве РНК с какими-то коротенькими катионными пептидами.
0: РНК – это рибонуклеиновая кислота, правильно,
2: да,
0: я понимаю?
2: Да, да.
0: Значит, надо объяснять астрономам.
1: Штука, значит, которая способна нести генетическую информацию, но не является дикостабильной, но вы, наверное, скажете, иногда может работать немножечко как белки, и как энзимы, немножечко может
2: быть активной. Иногда. Она это делает в каждой нашей клетке постоянно, каждую секунду. Рибосома, которая собирает белки, вот реакция сшивания аминокислот катализируется РНК в каждой клетке. То есть рибозимы до сих пор выполняют одну из важнейших функций для всех клеточных форм жизни – синтез белков.
0: Михаил, а нельзя обойтись без булькающих гейзеров? Один мой коллега, он работает в Институте космических исследований, считает, что падение метеорита на Землю вызывает такой локальный разогрев, ну, понятно, да, там кратер маленький получается, и вот в таких нестабильных условиях жизнь тоже могла бы развиваться. Он даже сделал опыты. Он стрелял, ну, правда, не метеоритами, а металлическими шариками в мишень, похожую на твердую поверхность Земли, и потом находил там предбиологические молекулы, которые синтезируются под действием высокой температуры.
1: А потом нужно, чтобы остыло, или чтобы туда еще раз?
0: Ну, потихонечку это остывает. Попадали. То есть, может быть, без гейзеров, может быть, без булькающей грязи можно обойтись?
2: Я, естественно, за булькающую грязь, потому что булькающая грязь делает это долго и постоянно. Okay. Эти геотермальные поля существуют десятки и сотни тысяч лет, насколько мы можем судить, по Камчатке. И все время булькают.
1: Это очень много для река, река не течет через одно и то же место так долго. Ну, там, через 100 тысяч лет там что-нибудь изменится.
2: Да, они более стабильны, чем реки.
1: Более стабильны.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Ну, так... им нужен вулкан снизу и снеговая или дождевая вода сверху. Ага. Вулканы с места на место перескакивают гораздо медленнее, чем реки.
1: Да.
2: Вот. А падение метеорита – это разовое событие. А если у нас есть какая-то массовая метеоритная бомбардировка, которая создает последовательно сотни тысяч таких кратеров, то какое у нее будет влияние на климат? Скорее всего, вместе с этими мелкими, способствующими синтезу, будут падать более крупные тела, стерилизующие планету.
1: Да, выжигающие на всякий случай.
2: Да.
6: Вселенная шепчет. Подпишись.
0: А давайте повернем наш разговор вот в какую сторону. Мне давно хотелось задать этот вопрос. А если мы переселяем жизнь, ну, хотя бы в виде колонии людей, на другую планету, люди будут сохранять там свою форму, свой биохимический процесс, или они постепенно будут приспосабливаться, ну, не только люди, да, нас окружают животные, растения, вот эта колония, да, или они будут приспосабливаться к климату этой планеты и перед, там, через несколько тысяч лет совсем иными станут.
2: На кошках будем тренироваться. Ну, вопрос в масштабах. У нас есть два примера. Один пример, когда за 2 миллиарда лет приспособление толком не произошло, это приспособление всего живого к кислороду. То есть обмен веществ у нас зародился в бескислородной среде архея. И поэтому кислород вообще-то для живых клеток ядовит.
1: Ну, для всех. Кислород, когда появился, пожег 95% живого на Земле.
2: Сколько процентов он пожег, я не знаю, но для многих современных анаэробных микробов кислород откровенно ядовит. Еще более ядовиты его активные формы, например, перекиси.
0: А как же они
2: переживают? И когда мы царапину заливаем перекисью водорода, мы пользуемся тем, что наши клетки просто более устойчивы к этому яду, чем клетки болезнетворных микробов.
1: Окей.
2: Но если вколоть перекись водорода себе по вене, это хорошая заявка на то, чтобы умереть. Это только наружные
1: средства. То есть, тогда узнаешь, что микроб испытывает, когда мы его на ранке поливаем.
2: Ну, примерно так, да. Вот.
0: Так насчет переселения.
2: Сейчас.
0: Как быстро меняется...
2: Так вот, к кислороду жизнь толком до конца и не приспособилась. Были на этот старый бескислородный обмен веществ наложены разные заплатки, которые исправили самые вопиющие недостатки, поэтому мы от кислорода теперь не умираем сразу, а можем им даже дышать и получать за счет этого много энергии. Но кислородные повреждения молекул, окислительные повреждения, они все равно накапливаются, и это один из механизмов старения.
1: А вот
2: возможно, без кислорода мы бы не старели. Возможно, без кислорода животные бы не старели.
0: Вот, предлагаю переселиться на Титан. Там азотная атмосфера, а кислорода нет. Что,
2: мы должны дышать кислородом, и без него мы не стареть не будем, потому что умрем сразу молодыми и красивыми. Вот. А есть более мелкие, мелкого масштаба приспособления. Вот как наши предки вышли из Африки за несколько десятков тысяч лет у многих линий людей, вышедших из Африки, кожа из темной стала светлой. Потому что в высоких широтах они столкнулись с недостатком витамина D при темной коже. Светлая кожа позволяет этот недостаток отчасти преодолеть.
0: То есть лучи проходят, да, через
2: нее? Да, ультрафиолет проходит, поэтому витамин D под действием ультрафиолета в коже образуется. Поэтому меньше вероятность рахита.
0: Не надо рыбий жир пить.
2: Да. Ну, рыбий жир пить на самом деле все равно лучше пить, потому что, ну, чтобы это в нашем климате работало, надо, простите, полгода голым ходить по улице.
1: Что кто-то и делал когда-то.
2: Наши предки это делали, но мы с нашим нынешним образом жизни не очень можем себе это позволить.
1: Не готовы.
0: Значит, переселяясь, мы имеем шанс изменить цвет кожи.
1: Раз. Например. Возникнет что-то типа раз.
0: Подождите, на поверхности Марса ультрафиолет солнечный намного сильнее, чем тут. Он такой же яркий, такой же
1: ты
0: мощный.
1: Ты живешь не на поверхности, а на поверхности в городе, в городе явно... и дышишь в скафандре. Мы не будем там прогуливаться.
2: Не будем ходить голыми.
0: А я думал, все станут чернокожими. Ладно, не проходит. Хорошо. Прозрачные скафандры сделаем. Кстати, мода на скафандры тоже будет. Она уже меняется.
1: Она меняется.
0: Илон Маск сделал такие...

0: многие...
1: разобьются другие рефлексы и другие кровообращения по организму.
2: Да, придется перестраивать немножко кровеносную систему, ослабеют мышцы. Да. Это то, что прекрасно известно по космонавтам на орбите, что им там без 2 часов тренировок в день, они потом, вернувшись на Землю, не могут встать с кресла.
0: Это при полной невесомости. На Марсе
1: при полной невесомости. Но, тем не менее, да, но они 2 часа в день и 2 килограмма пота себя сгоняют каждый день, да.
0: Вы же помните, на Марсе в 2,5 раза ниже сила тяжести, чем на Земле. Что такое 2,5?
1: Я думаю, что ты 15% почувствуешь, у тебя мышцы станут другими.
2: Окей, но я вот вместо своих 110 килограмм буду весить 50, и, соответственно, тратить меньше энергии на ходьбу и бег. Если я не буду пропорционально там больше бегать, а на это время все-таки надо, то... мышечная масса будет уходить, а если не менять пищевые привычки, то еще и жировая масса будет нарастать.
0: Подожди, ты выглядишь очень спортивным человеком. Ты что, бегаешь целый день? Да ну, ты сидишь за столом.
2: Я не бегаю целый день, но я стараюсь много ходить пешком, а, соответственно, зимой на лыжах регулярно бегаю, а летом стараюсь максимально передвигаться по городу на велосипеде. Тут, к сожалению, тут не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: На Марсе будешь падать с велосипеда.
0: Почему?
2: Почему?
1: Ну, не так, не такой уровень, совершенно другой уровень из-за того, что другая сила тяжести, а другая проекция ее боковая, когда ты велосипед наклоняешь, тоже другая.
2: Там, наоборот, проще будет ездить на велосипеде, он будет медленнее
1: падать. Но падать он будет медленнее.
2: Силе тяжести там будет противостоять эти реакции от вращающихся колес, которые от тяготения не зависят. Вот. Мне, к сожалению, спортом заниматься приходится, потому что если я это пропускаю хотя бы 2 недели, то у меня начинаются мигрени, бессонница, я перестаю соображать, и, в общем, все очень плохо.
1: То есть, то ли вы плохо к кислороду приспособились, то ли, в общем, жизнь на Земле не так. Все время что-нибудь не так идет.
2: Что-то у меня с мозговым кровообращением. Не то, неврологи так объяснить толком и не смогли, но, в общем, другие люди могут себе позволить отказаться от спорта, а я вот, к сожалению, нет.
0: Но гравитация Марса будет полезна для тебя. Если кровь легче поднимается в голове.
2: Ох, не факт. Скорее, наоборот, будут проблемы с отеками головы. Так,
0: хорошо.
2: И с внутричерепным давлением.
0: Но у нас нет подходящей для жизни планеты, где бы гравитация была больше, чем на Земле. На Венере она чуть-чуть меньше, на Марсе 2,5 раза меньше, на Луне 6 раз меньше.
2: Да, на Марсе летать будет проще. Птицы и летучие мыши там будут просто
1: счастливы. Ну, если воздух станет поплотнее.
0: Сомневаюсь. Да хотя вертолет летает там.
1: Ну, он умер,
2: но летал. Ну, под куполом с привычной нам плотностью воздуха, но пониженной гравитацией летать будет намного проще.
0: Да.
2: Более того, я видел расчеты, что если сделать на Луне купол с земным атмосферным давлением, там можно человеку прицепить крылья а-ля Икар, и ему хватит сил там полетать.
1: Воистину, на Луне?
0: Да, класс. Да. Но при нормальном давлении воздуха.
2: Класс. Да. Класс. Ну, на Луне это там тяжело будет, а вот где-нибудь на Церере, где гравитация еще меньше, там это совсем просто.
1: Да.
0: Там и без крыльев.
2: Можно. Нет, ну без крыльев все-таки нет. Церера это все-таки 1000 километров диаметром.
1: Михаил, а вы не можете же не иметь какого-то образа первого живого существа? Того, что вы называете, того, кого вы готовы зачислить в живые.
2: Готов признать, что я понятия не имею, как реальное первое живое существо выглядело. Я спокойно отношусь к тому, что я что-то не знаю, если этого никто в мире не знает. Вот. Но, конечно, гипотетический образ у меня есть. Это то, что в соответствующей литературе шутливо называется первичная пицца, по аналогии с первичным бульоном.
1: Так, что-то мне поподробнее.
0: Относительно бульона, это опарено, да?
2: Ну, это опарено, Халдейн, да, это они придумали. Вот. А первичная пицца – это тонкий слой биомолекул на поверхности минерала.
0: Ага.
2: Глины или сульфидные минералы. Вот
0: почему не люблю пиццу, она очень тонкая.
2: Да, слой толщиной там буквально сотню-другую нанометров. Потому что на глинистые минералы, особенно такие, как смектит, каолинит, белки и РНК, и аминокислоты, и ДНК – отлично налипают и в налипшем состоянии сохраняют активность. И до появления клеточных мембран, отделявших клетки от внешней среды, отделение биомолекул от внешней среды, предотвращение их растекания во все

0: стороны могло быть за счет вот такой минеральной подложки, которая держала их на себе.
1: То есть хотя бы с одной стороны я защищен, но уж с другой как получится.
0: В другую тоже уплыть не получится так просто, потому что подложка держит.
2: Липкая.
0: Адсорбция. То есть эта липкость не намертво, молекулы могут медленно очень по ней диффундировать в стороны, поэтому жесткой границы нет, но такая мягкая граница вполне хорошая получается.
1: Это значит, что жизнь, по-вашему, едва ли возникнет на планете, которой одна вода, нужна твердая подложка.
2: Ну, в воде тоже есть твердое дно.
0: В воде есть дно обычно.
1: Ну да, ну там, предположим, оно
0: даже глубоко. У ледяных
1: гигантов, предположим, что оно очень глубоко, и там уже есть. Что-то плохое. В общем, нужна подложка твердая.
0: Да, твердая подложка нужна.
2: Кстати, марсианский океан, а он был на Марсе, намного приятнее в этом смысле. Наш океан глубокий. И там твердое дно на глубине километра.
0: Ну, мелководье-то в любом океане есть.
2: А на Марсе весь океан имел среднюю глубину около 300 метров. 300 метров – это еще солнечный свет туда в каком-то количестве проходит. Да. Это идеальное место вообще для развития жизни. Слушайте, меня прикладные вопросы все-таки интересуют. Михаил, вот в лоб хочу спросить. Какого размера должен быть коллектив живых существ, я имею в виду людей, чтобы независимо от колонии, ну, так сказать, независимо в колонии, развиваться и не выродиться, да?
0: Тут всё-таки надо, конечно, спрашивать социологов,
2: культурологов. Скрещивание будет там взаимное какое-то.
0: Ну, с точки зрения генетического вырождения, если мы не будем заниматься генной инженерией, то нижний порог где-то 10 тысяч человек.
2: Тысяч?
0: Да.
2: Значит, если Илон Маск закинет туда 40 человек на своем старшипе, то они
1: нет,
2: там...
1: они не собираются дать начало марсианскому человечеству. А история про то, что у человека, у человечества было бутылочное горлышко, когда до двух, я слышал, поправьте меня, до 2000
2: особей
1: сократилось.
0: 2000 это бутылочное горлышко выходивших из Африки. А, окей. Африканское минимальное бутылочное горлышко это как раз в районе 10 тысяч. Но вот эти 2000 вышедших из Африки, они довольно быстро размножились до более солидных количеств. Вот. Но вот у охотников-собирателей, которые живут при малой плотности населения, у них для предотвращения вырождения несколько другие социальные практики есть.
2: Ну, может быть,
0: вы слышали применительно там, к каким-нибудь чукчам или эскимосам, что у них там принято, что приходящему в дом гостю муж предлагает переспать с его женой.
1: Ну, потому что это источник генов со стороны, да, который препятствует зарождению.
0: Да, но вот для нашей культуры это звучит несколько дико, и вряд ли вот все люди вокруг нас будут готовы ради переселения на Марс так изменить свои культурные практики.
2: Я думаю, будут готовы. Если не хочешь выродиться, надо менять образ жизни.
1: 10 тысяч человек.
0: Ну, это если полагаться на природные механизмы. Если там с генетической диагностикой и подбором пар по данным генетической диагностики, с экстракорпоральным оплодотворением, ну, можно, наверное, в 1000 уложиться. Но я думаю, что 1000 – это мало по культурным причинам, по сохранению культуры без достаточно быстрой связи с Землей. Условно, если 1000 человек будут сидеть в земном интернете в реальном времени, тогда несколько проще. А вот если лететь к другой звезде и задержка связи на годы, вот там 1000 человек будет мало.
2: А что такое культурные традиции? Они там новые возникнут, это же новое место.
0: Новые возникнут, но в маленьком коллективе достаточно сложных не возникнет. Они рискуют скатиться куда-нибудь в сторону каменного века.
2: А не найдутся свои великие писатели, свои великие композиторы?
0: Хорошо. Да? Сколько вы знаете великих писателей и композиторов?
2: Вот не так много, да. На вот фоне именно. Миллиардов человечества.
0: На фоне миллиардов человечества. Вот а если мы 1000 человек переселяем на другую планету, какова вероятность, что среди этих 1000 будут великие писатели?
1: Каждому придется быть кем-то великим. Да. Одному великим писателем, другому великим инженером. Так и будут. Ну, так и будет. Значит, посылаем великого писателя, великого инженера. Инженера, великого химика.
2: Тысячу избранных.
0: У этого подхода есть свой другой недостаток. Люди с выдающимися интеллектуальными способностями, если их скрещивать друг с другом, будут нехорошие последствия. Были на крысах аналогичные эксперименты, когда там измеряли крысиный интеллект разными экспериментами и скрещивали самых умных крыс между собой. Первые 2-3 поколения все было хорошо. Потомство получалось более умное, чем родители. А вот поколению к 5-му начиналась всякая фигня. появлялись крысы, очень склонные к неврозам, крысы, склонные к алкоголизму, с хроническими болями, с безумно трусливые, с низкой стрессоустойчивостью. В общем, все было плохо.
2: Не унижай интеллектуалов, даже среди крыс.
0: Просто если... Просто интеллект, как и любое другое свойство организма, оно не бесплатное. Угу. Если мы пытаемся выжать больше интеллекта из особей данного вида, то мы неизбежно чем-то другим будем жертвовать. Чего-то. Так же, как если мы будем всех отбирать по склонности, по способности бегать очень-очень быстро, то, скорее всего, в такой выборке интеллект будет несколько меньше, чем до начала отбора на бег.
2: Теперь он про спортсменов начинает плохо говорить.
0: Нет, я говорю про то, что оптимизация многопараметрическая невозможна. Оптимизируя по какому-нибудь одному параметру, мы не неизбежно проиграем по другим. И вот конкретно с мозгом те генные варианты, которые там дают повышенную обучаемость и быстрый интеллект, они же связаны с низкой устойчивостью к стрессам и к склонности к неврозам.
1: Скажите, кстати, что вам кажется, на ваш взгляд, более удивительным? У вас вот есть какая-то картина, как возникли первый вот этот живой наш то ли друг, то ли предок. Привет. Замечательное существо, еще не существо, а непонятно что, репликатор. Угу. А есть целая другая идея, когда возникли, другие моменты, когда возникли многоклеточные, и, внимание, внимание, когда возникли мозги, ну, хотя бы как у кошечек. Ну, в общем, такая развитая нервная система. Не говоря уже про возникновение там сознания, что мы себе приписываем. Что из этого кажется, как бы вы ранжировали вот эти вот, или, может быть, какие-то еще другие ступени в возникновении вот жизни, как мы ее знаем?
0: Ну, в смысле, ранжировали?
1: Какие-то ранжировали более по, важные, ранжировали более по, знаете, по удивительности. Ну, слушайте, мы же пока не нашли ничего в космосе. Это, в общем, мы пока одни. Мы
0: По одной точке график не строится.
1: Но нет, стороны... но мы думаем, ну вот все-таки как-то ничего не нашли. Может быть, это все-таки редкие события. Что из этого является, с вашей точки зрения,
0: самым? На Земле есть достаточно примеров параллельной эволюции. У нас есть примеры параллельной эволюции мозгов у млекопитающих, у птиц и осьминогов. Там, условно, крупные попугаи или вороны, а также крупные осьминоги, они по интеллекту приближаются, ну, если не к человеку, то к собаке-то уж точно. При этом их общий предок явно таким умным не был. Uh-huh. Общий предок птиц и млекопитающих был довольно тупой ящерицей. Uh-huh. А общий предок человека и осьминога, скорее всего, был не умнее медузы. Да. Тем не менее, осьминоги умные, они умеют открывать банки с винтовыми крышками, они умеют струей воды из аквариума, то есть из своей воронки, сбивать лампочки с потолка в комнате с аквариумом. Они умеют кидаться камнями в неприятного им человека в комнате.
2: Осьминоги.
0: Осьминоги, да.
2: Вот это да. Вот это интеллект. Какие хулиганы, а не осьминоги.
0: То есть совершенные мозги минимум 3 раза независимо на нашей планете возникли.
1: То есть, значит, еще где-нибудь могут быть.
0: Да, значит, вероятность этого достаточно велика.
2: В этом ничего удивительного нет.
1: В мозге приятно, важно, здорово, но не так удивительно. Следующее, предыдущее, многоклеточные.
0: Многоклеточные. Многоклеточность у растений, у грибов и так, в разных группах водорослей особенно возникало что-то порядка 40 раз. Многоклеточность животных, правда, более хитрая, более сложная, возникла 1 раз. Ух ты. Супер-пупер уникальным я бы это событие тоже не назвал, потому что у животных там почти от самого корня было несколько ветвей, которые приобретали основные черты многоклеточности раньше. Есть такие...
2: То есть они в колонии, да, собирались?
0: Да, есть такие морские животные, гребневики. Это такие прозрачные, вроде медуз, существа, круглой формы, у которых вдоль тела идет 8 мерцающих полосок. Это реснички, собранные в пластинки, и интерференция в тонких пленках дает радужные отблески, если на них светить. Если вы поищите на Ютубе видео с гребневиками, они безумно красивые.
2: Угу. Бегают огоньки, да?
0: Да, бегают огоньки 8 рядов от переднего конца к заднему. Ага. Вот, значит, когда геном гребневиков прочитали, обнаружена была очень странная вещь, что гены, имеющие отношение к развитию нервной системы других животных, у гребневиков почти все отсутствуют. При этом нервная система у гребневиков есть. Мышцы у гребневиков тоже организованы совершенно не так, как у остальных животных. Простите, у нас с медузами больше общего в мышцах, чем с гребневиками.
2: У медузы есть мышцы?
0: Конечно, а как она плавает по вашему?
2: Я думаю, там...
0: Она вот так вот зонтик сжимает, у нее кольцевая мышечная.
1: Гидравлика, ну чем это делается?
0: Гидравлика приводится мышцами.
2: Да, ладно. Они прозрачные мышцы?
0: Ну, бывают, да.
2: Век живи, ладно.
0: Бывают там ракообразные, очень хорошо прозрачные, у которых прозрачно все, кроме глаз.
2: Угу.
0: Мышцы тоже прозрачные.
1: Да, тема человека-невидимки, что если ты человек-невидимка, да. у тебя глаза должны быть.
2: Подожди, у паука тоже есть мышцы?
0: Конечно, есть.
2: Я был уверен, гидравлика там работает.
0: Гидравлика приводится в движение сердечной мышцей.
2: А, в этом смысле? Да. Ну, одна мышца есть, конечно, да.
0: Ну, на самом деле, у них разгибаются ноги гидравликой, а сгибаются мышцами, сгибателями.
2: Ух ты.
1: Ну, то есть, ты тоже прав.
2: Да, все мы правы так.
0: Да.
2: Грибневики.
0: Да, то есть, получается, что грибневики – такая ветвь животных, которая приобрела нервную систему, мышцы, возможно, желудок, независимо от всех остальных.
1: Здорово.
0: То есть они стартовали независимо от какого-то очень простого уровня многоклеточности колониального.
1: Мы так думаем, да, прямо сейчас?
0: Ну вот по свежайшим работам, вот Леонид Мороз, например, мой коллега в Флориде этим активно занимается, грибневики – это такая почти независимая ветвь многоклеточных животных. Не полностью независимая, но они очень рано отделились, и многие черты животных у них появились независимо. У них, например, набор сигнальных веществ в нервной системе совершенно не такой, как у нас. У них там нет никакого дофамина, серотонина, ацетилхолина, привычного нам. У них есть только глутамат, глицин и куча пептидов.
2: А, ты сказал...
0: Нейрохимия почти вся другая.
1: Обалдеть.
2: Подожди, что значит колониальные животные? Они в колониальных странах зародились?
0: Не колониальные животные, а колония из клеток.
2: А это не одно и то же? Многоклеточное животное и колония из клеток?
0: Нет. Клетки, живущие колониями, как колониальные там, жгутиконосцы или колониальные водоросли...
2: А я догадываюсь, они все одинаковые, да?
0: Обычно все одинаковые, а даже если разные, как, например, у вольвокса, то у них все равно сохраняется способность выживать поодиночке.
2: Угу. Они могут разбежаться,
0: да.
2: А могут снова...
0: Из отдельной клетки тела... Ага. Из отдельной клетки колонии, если ее там из колонии выковырять, она будет дальше расти, делиться и даст новую колонию.
2: А зачем им это надо? Очевидно, те, которые снаружи в этой колонии, могут питаться чем-то, а те, которые внутри, вообще обделены.
0: Ну, типичные колонии таких простейших, они вообще однослойные, А-а-а. Либо пластиночка, либо что-то такое ветвящееся, когда у каждой клетки есть доступ к внешней среде.
2: А это им зачем надо? Жили бы сами по себе.
0: А-а-а. Когда ты большой, тебя труднее съесть.
2: Это потому, что рыбки вот тоже в стаях плавают, да?
0: Ну, примерно так, да, что колония из нескольких клеток не пролезет в пасть тому хищнику, который может съесть одну клетку.
1: Ага. Но когда из этого делается многоклеточное существо, клеткам нужно делать неестественную вещь. Клетке нужно слушаться команды «возьми и умри». То, чего одинокая клетка, делать не хочет.
0: Нет, вот как раз команда «возьми и умри» – это очень древняя штука, она есть даже у бактерий.
2: Да.
1: А они слушаются, когда им не перекисью водорода это говорят, а каким-то другим способом?
0: Да, конечно, у многих бактерий есть эти внутривидовые системы коммуникации, когда там условно одна клетка, почувствовав заражение вирусом, во-первых, убивает себя, во-вторых, сигналит ближайшим соседям, убивайтесь тоже, чтобы не заразить остальных.
2: Да? А чем она сигналит? Перекисью водорода?
0: Там не перекись, там более специфические для разных видов микробов сигнальные вещества.
2: Ну, химические,
0: да? Химические. Химические сигналы, все. Ага.
1: Это не история про антибиотики, когда они борются с другими бактериями, говорят, здесь я живу, отвалите отсюда.
0: Нет, антибиотики – это межвидовая война
1: бактерий. Вот, это война. А это внутривидовая коммуникация.
0: Это внутривидовое самопожертвование, чтобы сородичей спасти от вируса.
1: А, здорово. То есть это уже есть на уровне вида, поэтому не надо удивляться, что на уровне колонии это тоже может развиваться.
0: Да, то есть вот эта штука как раз древняя. Вот это не надо было выдумывать с нуля для происхождения животных. Угу. А надо было выдумывать разделение труда между клетками. И то, что с этим связано. Ну вот, например, у нас нервная клетка, и клетка печени, и клетка кожи, они совершенно друг на друга не похожи. При этом у них у всех одинаковый геном. Отличаются они, потому что у них включены разные наборы генов из этого генома. И вот средство включения и выключения генов при возникновении многоклеточности, они усложнились, конечно, в десятки раз.
1: и их довольно нетривиально, если я правильно понимаю, передавать по наследству. Потому что если по наследству передается ДНК, то в ней напрямую как бы не совсем это сказано. Специализация – сложная история.
0: Да, эта специализация разыгрывается каждый раз заново в новом поколении. Вот. Каждый раз при развитии зародышей из оплодотворённой яйцеклетки, там сначала эти плюрипатентные клетки, которые способны дать почти все что угодно, потом их потомки ограничиваются в возможностях, да? Да, и пока не станут зрелыми, дифференцированными, как это называется, клетками, которые выполняют только одну свою работу.
2: А кто дирижирует этим процессом?
0: Внешнего дирижера нет, они сами между собой договариваются.
1: Опа. Нарушение симметрии нехилое происходит. Да. Может, она где-то нарушилась, и тогда они примерно за это. Во-первых, им нужно знать, где будет голова, а где попа.
0: Это, да, делается. Вот нарушение симметрии. Очень хорошо, что вы это сказали. Теперь я понял, что это действительно прям вот правильная аналогия с физикой.
2: Физик не мог этого не сказать. Да. Любимое выражение.
1: Значит, многоклеточные вас не сильно... Не сильно, как бы это сказать,
2: напрягают.
1: Не сильно напрягают.
0: Не сильно кажется невероятным появлением многоклеточности. Вот что кажется действительно маловероятным, это появление эукариотной клетки.
1: Вот.
0: Что это такое? Вот у нас есть бактерии и археи, это маленькие клетки без сложных внутренних отсеков. А есть мы, есть растения, есть амебы с инфузориями. У нас у всех клетки, во-первых, крупнее бактериальных, раз так в 10 по длине и в 1000 по объему. И наши клетки разделены на кучу внутренних отсеков, в том числе ядро, отсек, в котором хранится ДНК. Эукариоты – это те, у кого есть карион, ядро по-гречески. Вот. И переход к эукариотам, вот он до сих пор понятен плохо, это событие явно уникальное и включало в себя много маловероятных стадий. Значит, что про эукариотную клетку можно сказать? Во-первых, она химера. То есть в ней есть компоненты, элементы, происходящие из разных видов бактерий и архей.
1: Кто-то кого-то съел и не стал переваривать.
0: Как минимум, митохондрии, те отсеки клетки, которые занимаются кислородным дыханием, это явно потомки симбиотических бактерий. У них даже своя ДНК есть, бактериального типа, кольцевая. А наши хромосомы – это несколько линейных молекул ДНК.
2: А почему тебя этот процесс удивляет? Ведь когда ты говоришь о колониях, это сбор разных
0: организмов. Потому что бактерии совершенно не склонны глотать друг друга.
2: Как это?
0: Эукариоты друг друга глотать умеют и любят, а бактерии – нет.
1: Окей. То есть сейчас просто чтобы понять, представляем себе мир, где нету клеток с ядрами, сложно устроенных клеток, есть бактерии с их кольцевыми ДНК, которые там горизонтально обмениваются, ими если хотят, другая ерунда происходит, но им совершенно не хочется друг друга заглатывать.
0: А питаются
1: собственно, они как? В архейском периоде так все и было.
2: А питаются они как? Не друг друга едят, нет?
0: Чаще всего бактерии в сообществе питаются, обмениваясь растворимыми веществами. Условно, там бродильщик...
2: Бульон. Только на первое у них.
0: Да, бродильщик выделяет какую-нибудь уксусную кислоту, эту уксусную кислоту потребляет бактерия сульфат-редуктор. Другой бродильщик выделяет углекислый газ и водород, который потребляет метаноген. Вот это называется синтрофные связи, бактериальные сообщества держатся на них.
1: Ничего себе.
0: Питаются они друг другом только при помощи вирусов. У бактерий есть свои вирусы, бактериофаги, которые, выходя из бактериальной клетки, ломают ее клеточную стенку, так что все содержимое бактерии вытекает наружу и становится тогда доступным в жидком
1: виде. И вот тут все радуют, все соседи радуются.
0: Соседям, да. То есть бактерии практически не могут убить и съесть живую клетку другой бактерии.
1: Итак, бактерии самые миролюбивые существа.
0: Да. Ну, между собой относительно миролюбивые. Они могут травить друг друга антибиотиками все-таки, но целенаправленно есть друг друга практически никакие бактерии не умеют.
2: Не кровожадные.
1: Ну и травить-то тоже. Просто я сижу, несусь сюда, тут я уже живу, не подходи ко мне. А то отравлю.
2: А, ну да, у них
0: то
2: просто
0: есть
2: нет.
0: Едят они только трупы сородичей, оставшиеся после вирусов.
2: Ну, развалившиеся.
1: В каком смысле им нужны бактериофаги? Ну, полезные?
0: Да, конечно. Класс. Но бактериофаги, кроме того, это важный агент горизонтального переноса генов. Да. Эукариоты, кстати, от этого изрядно отказались. Эукариоты заменили случайный горизонтальный перенос с кем попало на регулярный половой процесс с близкими родичами. То есть, с точки зрения бактерий, эукариоты занимаются половым размножением, во-первых, слишком часто, во-вторых, слишком близкородственно. извращенцы какие-то.
2: Эукариоты безъядерные.
0: Эукариоты – это ядерные. Прокариоты доядерные.
2: Протокариоты, да.
1: Слово, которое теперь не употребляют.
0: Ну, употребляют, конечно.
1: Ну, просто нет, не стал лишний термин говорить. Бактерии, археи.
0: Ну, бактерии, археи их собирательно называют прокариотами, потому что, хотя бактерии, археи не очень родственны друг другу, по общим таким чертам устройства клетки, они похожи, конечно, друг на друга. И те, и другие. Мелкие клетки с кольцевой ДНК и без особых внутренних отсеков. Вот, кстати, об археях. Собственно, кто съел эту бактерию, ставшую митохондрией, эту аэробную, дышащую кислородом бактерию? Вот ее хозяин, скорее всего, имел отношение к археям. Потому что если посмотреть на белки рибосом, белок синтезирующих машин, на белки, обслуживающие там, процессы копирования и починки ДНК в эукариотные клетки, они все напоминают архейные соответствующие белки, а не бактериальные. То есть все такие главные центральные информационные процессы у нас обслуживаются архейным наследством, а обмен веществ – бактериальным наследством. Да, то есть, вот то в этом смысле эукариотная клетка – химера.
1: Абсолютно чудеса. Должны были возникнуть два относительно независимых царства, и, ну, похожие,
0: но независимые.
1: А дальше они должны были симбиоз. Удачным образом друг друга скушать так, чтобы не скушать, не переварить, а наоборот симбиотически стать. А как это себе представлять? Это же не делается за одно поколение, это делается вот каким образом?
0: Ну, вот. У нас есть некоторые намеки на то, как мог установиться симбиоз. Во-первых, глядя на то, что делают некоторые эукариоты. Во-вторых, глядя на недавно обнаруженных наших ближайших архейных родственников, локи-архей. Это вот открытие микробиологии последних 7-8 лет, что известные разнообразия архей, которые росли в лаборатории, в культурах, они все не очень-то близки к эукариотам. То есть видно, что родственники более близкие, чем бактерии, но все равно далекие.
2: Локи это что значит?
0: А потом норвежские ученые на гидротермальном поле замок Локи в Северной Атлантике взяли там пробы местного бактериального сообщества, и микробного сообщества, обнаружили, что в нем преобладает один вид архей, и из выделенной оттуда ДНК собрали его геном достаточно полно и чисто. И поэтому геном обнаружили, что эта архея ближе всех остальных к нам, к эукариотам.
1: Локи был трикстером в скандинавской мифологии.
0: Ах, вот. Ну, название просто от места выделения пошло, но удачно пришлось. Пошло.
2: Это на дне океана, да?
0: Да, на дне океана.
2: Это в черных курильщиках?
0: Или... Это щелочные гидротермы, они более прохладные.
2: Ага.
0: Это не черные курильщики. Ага. Вот. И у Локи архей оказалось несколько клеточных систем, которые считались раньше уникальной фишкой эукариот. Например, актиновый цитоскелет. Что это такое? Значит, эукариоты, в отличие от бактерий архей, умеют контролировать форму своих клеток. У них внутри клетки есть скелет из ниточек актина и трубочек другого белка тубулина, есть связанные с ними моторные белки, которые позволяют клеткам менять форму. Угу. И там ползание амебы, и сокращение наших мышц, оно происходит за счет этих моторных белков. Угу. Миозина, связанного с актином. Значит, у бактерий архей ни этого цитоскелета никогда никто не видел, но вот в геноме Локи архей оказалось, что актин у них закодирован.
1: Больше мы ничего сказать просто не можем.
0: И закодировано несколько белков-регуляторов актина, позволяющих ему собираться в ниточке не где попало, а когда надо, сколько надо, разветвляться в нужных местах и так далее. При этом у них нет моторного белка миозина. Они не могут так шустро ползать, как амебы явно. А вот актин есть, то есть управление формой клетки у них уже появлялось в этой ветви архей.
1: Он поэтому на самый близкий родственник в некотором роде,
0: да? А потом, вот еще через несколько лет, последовала статья японских микробиологов, которые сумели один из видов Локи архей ввести в лабораторную культуру. Есть гигантская проблема, на самом деле, в микробиологии, что очень долго изучали только те микробы, которые вырастали в лаборатории, в пробирке или на чашке Петри. А когда догадались выделить
2: кишечная
0: ДНК из внешней
2: палочка,
0: среды, знаменитая, всю ДНК из литра морской воды, всю ДНК из совка почвы, прочитать такие там последовательности и разбираться в компьютере, кто это был. Оказалось, что 99% природного разнообразия микробов микробиологи никогда на чашке Петри не видели, потому что оно там не вырастает. Вот это вот получило название микробная темная материя.
2: О, красиво.
1: О, да, так,
2: мы за. Да. У нас тоже такая есть. Слушай, насчет митохонды. А, если она когда-то была самостоятельной, а потом вошла в состав клетки, а можно сегодня обратный эксперимент провести? Взять клетку, вытащить из нее митохондрию и сказать, живи, сможешь теперь
0: митохондрия
2: одна?
0: Митохондрия потеряла 95% генома.
2: А она уже навсегда
0: там. Она уже навсегда, да,
2: слишком приспособилась.
0: Обратного пути не да. Вот, я, простите, немножко не закончил. Значит, почему эти 99% микробов не растут в лаборатории, никто толком не знал. Но вот японцам удалось закультивировать один вид локи-архей, и работа, конечно, потрясает терпением и аккуратностью, которые на нее понадобились. Этот вид совершает примерно одно клеточное деление раз в 10-12 дней в оптимальных условиях. То есть от посева в пробирку или на чашку до появления чего-то визуально заметного выросшего проходит год.
2: Подожди, а кишечная палочка быстрее?
0: Кишечная палочка каждые 20 минут может двигаться
2: вот в хороших условиях. Лабораторный организм.
0: Да. А тут 12 дней для одного клеточного деления. Это надо очень долго ждать. Это надо очень аккуратно работать, чтобы не засорить культуру никакими более быстро растущими микробами.
1: Они вытеснят их к чёрту.
0: Да, естественно. И это надо иметь финансирование, по которому не надо отчитываться через 3 года.
2: Отлично.
0: Ну, или иметь постоянно много разных грантов, по которым можно отчитываться. В общем, они работали над этим 15 лет.
2: Японцы.
0: Но получили культуру одной из локи-архей и смогли, наконец, разглядеть ее в электронный микроскоп. Оказалось, что эти клетки маленькие, они не выделяются размером из других бактерий архей, даже, пожалуй, меньше среднего. Но у них очень интересная форма. У них есть круглое клеточное тело, покрытое клеточной стенкой, как положено бактериям археям, а из нее торчат такие длинные тонкие сосиски, отростки, голые, без клеточной стенки,
1: наружу.
0: Покрытые только клеточной мембраной. Да, наружу, через дырочки в клеточной стенке. Зачем ей это нужно? Она живет в симбиозе, она живет с бактериями, восстанавливающими сульфат. Локи-археи питаются аминокислотами, и питаются они путем брожения. При сбраживании аминокислот один из продуктов – это водород. А сульфат-редукторы как раз этот водород потребляют, окисляя сульфатом, выделяя сероводород. И вот такое симбиотическое партнерство, вот как раз эти отростки…
1: Она на них высаживает, приглашает на них жить друзей?
0: Она, поскольку друзья примерно того же размера, то этими отростками она просто друзей обнимает. Покрепче, ага. Чтобы ни одна молекула водорода мимо не пролетела.
2: Михаил, а вот чисто...
0: И вот это могло быть каким-то первым шагом к симбиозу и с предками митохондрий. Предки митохондрий не те, которые симбионты у локи-архей, другая группа бактерий. Но механизм для образования симбиоза такой мог быть. Что сначала делились растворимыми веществами в плотном контакте, окей. А потом, по мере того, как один партнер стал расти и увеличиваться, он из объятий, в общем, перешел к заглатыванию.
1: Не выпустил.
0: Да.
2: Скажи, пожалуйста.
1: Это звучит очень гораздо убедительнее, чем просто начали. Вдруг
2: проглотил и живет.
1: Да, сегодня познакомились, и уже с вечера уже живем вместе. Им всегда главное.
0: Нет. Тут была долгая история, и опыт предыдущих отношений у локи-архей явно был, перед тем, как они стали эукариотами.
1: Но вы согласны, что некая удивительность есть? Вот как, с вашей точки зрения, вероятность это какой вклад дает? Что должны были быть и те, и другие археи и бактерии, и еще
0: и какие-то события, способствующие вот такому симбиозу. Потому что в бактериальном и архейном мире мы других примеров таких симбиозов не видим. Уникальное событие. По одной точке вероятность не посчитаешь.
2: Хуже того,
0: в этой истории есть еще одна сторона. Очень вероятно, что в этом симбиозе был еще третий партнер. Крупный вирус. Потому что больше половины вот этих белков, обслуживающих работу с ДНК и РНК у нас, они не то чтобы прям совсем архейного происхождения. Они больше похожи на вирусные, чем на архейные. И есть такая гипотеза, что вообще наше клеточное ядро – это крупный вирус был когда-то, который заразил локи-архею и поставил ее под контроль.
2: Ну да, в ядре вся информация.
0: В ядре вся информация. А вирусы геномы чаще линейные, чем кольцевые.
2: Да.
0: У вирусов, вот важная еще черта, у бактерий архей гены собраны в опероны, то есть несколько генов для нескольких разных белков, с них считывается одна длинная матричная РНК, которая кодирует сразу несколько белков. И рибосома последовательно по всему этому проходит, делает несколько белков один за другим. А у нас, у эукариот, каждый ген, с него считывается своя матричная РНК, строго одна. И рибосома не умеет садиться на матричные РНК у нас нигде, кроме их начала. Угу. Бактерия, она может сесть в середине, у нас не может. И вот эти признаки общие у нас как раз с типичными вирусами. У типичных вирусов, крупных ДНК-вирусов, тоже гены одиночные, с каждого гена своя матричная РНК. И в этом смысле они больше похожи на клеточное ядро, чем на бактерии.
1: А оболочка, стенки ядра, это... Вы же не хотите сказать, что это коробочка от вируса, которую он там внутри себя вырастил?
0: Может быть, сильно изменившаяся коробочка от вируса, да.
2: А ножки куда делись?
0: А не у всех вирусов-то есть ножки. Это у таких классических бактериофагов хвостатых ножки есть, но есть куча вирусов без ножек. То есть вирус, который был предком ядра, он скорее имел отношение к этим гигантским мини-вирусам, пандора-вирусам или к чему-то типа вирусов оспы. Они все без ножек. Без ножек, да.
2: Михаил, по технологии у меня вопрос. Вот ты говоришь, разглядывая в электронный микроскоп, мы увидели форму этой бактерии, отростки, трубочки. Но ведь, насколько я знаю, в электронный это не в оптический. Это в оптический я могу посмотреть на какую-нибудь бактерию или там на эту инфузорию и увидеть, как она плавает. А электронный микроскоп убивает все живое. Более того, он должен менять форму того препарата, который он рассматривает. Мы же его металлом покрываем.
0: Это давно биологи на эти грабли 50 лет назад уже на все наступили, наступили и научились уже их обходить. А как то есть сначала делается фиксация, когда клетки заливаются формалином. Он их убивает, он сшивает белки между собой и препятствует дальнейшему изменению формы. Вот вы Ленина в мавзолее видели? Вот его формалином мариновали. Вот поэтому ничего не разлагается.
1: Поэтому можно фигачить электронами по...
0: Это только начало. Потом там идет стадия замены воды на органические растворители. Потом органические растворители заменяются на специальную эпоксидную смолу. Потом в этой эпоксидной смоле, затвердевшей алмазным ножичком, делаются ультратонкие срезы толщиной в долю микрон. Потом эти срезы просвечиваются электронным микро... Потом их подкрашивают солями тяжелых металлов, там какой-нибудь осмия или урана. Потом только это кладут в электронный микроскоп и смотрят.
1: Знаешь, Володь, это какая-то довольно глубокая вещь. Когда мы говорим в науке, мы это чаще применяем к астрономии, к квантовому миру, что вот мы увидели то-то, посмотрели то-то, мы почти ничего не видим непосредственно. Но они всегда видят. Есть опосредование, всегда есть посредники, которые доносят до тебя информацию, и это довольно сложный процесс. Картинки, которые нам показывают, получены непрямым образом, не пришел, увидел, а вот так вот.
0: Да. Все-таки с микроскопами тоже так же все сложно.
2: Форма сохраняется, да? Вы уверены?
1: Но при этом что-то сохраняется.
0: Формы сохраняются, потому что есть много разных методик фиксации. А-а-а. Можно формалином, можно замораживать жидким азотом. Да. Например, это тоже работает. Есть вот кроме просвечивающего электронного микроскопа, про который я сказал, есть сканирующий электронный микроскоп, когда мы ничего не режем, мы на фиксированный объект напыляем тончайший слой металла и потом смотрим отраженные электроны, а не проходящие.
1: И получается примерно одно и то же, из чего мы делаем вывод, что это объективная картина.
0: Да, из чего мы делаем вывод, что это объективная картина. Хотя, конечно, артефактов электронной микроскопии там, в 60-е и в 70-е годы в биологии было очень много. И они много раз сбивали ученых с толку. Но это, в общем, пройденный этап. Да. Это грабли, которые мы уже собрали.
1: Что вы бы ждали или очень бы хотели, для, чтобы мы выяснили в ближайшем... Ну, кроме как найти внеземную жизнь. Чтобы мы выяснили и приблизились как-то к лучшему представлению о том, как произошли вот те все структуры, о которых мы говорили, и как дело дошло до нас с вами. Где вот вы бы больше всего хотели бы прогресса? Это не обязательно, что он случится.
0: Где я больше всего прям хотел
1: бы прогресса? Хотели бы прогресса. Вот было бы так здорово, если бы мы узнали вот это.
2: А почему ты исключил внеземную жизнь из этого
0: все
2: вопроса?
0: Разные, все такое вкусное.
1: Нет, я сказал, и понятно, что очень классно, если мы найдем внеземную
0: я жизнь, хочу...
1: тогда изменится все.
2: Это не исключение.
0: Я хочу пробы органики из межзвездных астероидов и комет.
1: Друзья, ну вы не зря сидите в одном купе.
2: Начиная с 2017 года мы имеем такие образцы в Солнечной
0: системе. Из межзвездных?
2: В Солнечной системе.
0: В Солнечной системе.
2: Нет, как выяснилось, наблюдая Оумуамуа, знаменитый, в 2017 году, и комету, открытую в 2019, межзвездной, мы начали думать о том, что а не попадало ли и по Земле нечто, прилетавшее из межзвездных глубин. И нашли в записях метеорных патрулей, а есть такие метеорные патрули, много камер расставлено.
0: Снимают,
2: да, мы можем траекторию проследить.
0: Нашли явно межзвездную, то есть летевший перпендикулярный эклиптике на большой скорости.
2: Нет, просто на большой скорости. Летел-то он нормально.
1: А, скорость больше.
2: Скорость больше большая, 60 км в секунду,
1: он не мог
2: солнечной остановиться.
1: Скорость, которую он должен
2: не мог. Больше второй космической для Солнца, но... Он был размером примерно полметра и полностью сгорел в атмосфере Земли. Стоя.
0: Эх, жалко.
2: Почему сгорел? Он разрушился. Но его составляющие должны были рассеяться в нашей атмосфере.
0: Ну как их теперь найти и проанализировать?
2: Подождите. А если это регулярно происходит, значит, мы отчасти уже включаем в состав своего тела и своей биосферы межзвездное вещество?
0: Ну да,
2: вот включаем. Вот вам и панспермия.
0: Ну, на такой скорости вопрос, не стерилизуются ли эти все метеориты, и с какой вероятностью там...
2: Внутри ничего не пропадает.
0: Жизнь будет.
1: А ваш нездоровый интерес к межзвездной среде чем вызван?
0: Смотрите, это история про хиральность молекул биологических, что аминокислоты, входящие в состав наших белков, они, в принципе, могут быть в левой и в правой форме, которые в обычной химии неразличимы. По форме молекул отличаются как предметы зеркальное отражение. При этом наша жизнь использует в белках только левые аминокислоты, а правые не используют.
2: Да. Надо все-таки пояснить. Левые в том смысле, что если мы через сосуд с этими молекулами пропустим...
0: Нет, не в этом смысле.
2: Поляризованный свет? Нет.
0: Не в этом.
2: То плоскость,
0: поляризации может поворачиваться вправо и влево, но вот эти изомеры молекул мы называем правыми и левыми не по вращению плоскости поляризации, а по правилам химической номенклатуры. По этим правилам все биологические сахара правые, но при этом природная глюкоза и природная фруктоза правые вращают плоскость поляризации в разную сторону. Вот это то место, на котором химики очень ругаются на всех остальных.
2: Да, это так же, как земное магнитное
0: поле. Я не совершил этой ошибки в первой версии своей книги, но чисто случайно, потому что не стал это вдаваться. А потом вот Сергей Белков написал у себя это, с критикой кого-то другого про левые и правые молекулы. Вот тут я стал копать и понял, что да.
1: Повезло.
0: Что мне повезло на самом деле, что не я стал мишенью.
2: Шанс 50% у тебя был.
0: Вот.
2: Да? У нас то же самое с геомагнитным полем. Мы называем северный магнитный полюс, несмотря на то, что он южный в смысле магнита обычного. Ну, бывает, да. Один раз
0: так ошиблись. Вот, с хиральностью. Почему меня так интересует межзвездное вещество? Ну, потому что хиральность наших аминокислот, она старше Земли и, видимо, старше жизни.
2: Это как?
0: Вау. В аминокислотах в составе Мурчинсона и других углистых хондритов тоже есть некоторое преобладание левых изомеров над правыми для многих аминокислот.
2: А он не был заражен земным биологическим?
0: Вот это как раз та история, которую я рассказывал в начале, про изотопный состав водорода и, главное, какие это аминокислоты. Самый большой хиральный избыток там для тех аминокислот, которых в земных белках не встречаются. Изовалин, например.
2: Это метеорит, который в Австралии, по-моему, нашли, да? И он довольно свеженький был.
0: Но 70-е годы его нашли довольно быстро, он упал в пустыню. Ну вот и в других углистых хондритах такой избыток левых изомеров аминокислот тоже находят. И есть две гипотезы о происхождении этого хирального избытка. Одна связанная с астрофизикой, а другая с физикой элементарных частиц. С астрофизикой, что был спирально поляризованный ультрафиолет, например, из рассеивания на пыли.
2: При отражении, да, возникает.
0: Да. Который просто в конкретно той области, из которой родилась Солнечная система, преобладала одна спиральная поляризация из двух возможных, разрушившая правые аминокислоты. А если бы Солнечная система была с другой стороны от яркой молодой голубой звезды, то у нас был бы избыток правых аминокислот. Это астрофизическая гипотеза. А физика элементарных частиц выводит эту хиральность из хиральной асимметрии слабого взаимодействия. Вот это вот ЦП-симметрия и ее нарушение. Там связь с биохимией более сложная, но через бета-распад, который всегда дает левополяризованные электроны, и чтобы он давал правополяризованные электроны, надо материю заменить на антиматерию. Бета-распад работает одинаково во всей Вселенной. То есть, если виновата ядерная физика, то и жизнь, и метеоритная органика во всех звездных системах должна быть с преобладанием левых.
2: Красиво.
0: А если виновато положение относительно соседней звезды, то...
2: То это дело случая.
0: То системы с лево-хиральными и с право-хиральными метеоритными аминокислотами должны быть примерно одинаково распространены в галактике. Ну, если бы у нас были право-хиральные аминокислоты, вопрос был бы закрыт. Но у нас они лево-хиральные. Поэтому надо проверять, что там в межзвездных астероидах и кометах. Какая там хиральность.
1: Еще раз гимн синтеза наук и поддержки друг друга. И
2: биология без астрономии и физики элементарных частиц не может
1: обойтись. Может, но нет, они справляются, но мы им помогаем. Мы рады.
0: Специальные задачи, но междисциплинарно интереснее.
1: Да, все рады помочь коллегам.
2: Как здорово, что мы в одном купе собрались.
0: Учение проб межзвездных астероидов, конечно, придется развивать космическую технику очень сильно. То есть, насколько я понимаю, они пролетают через Солнечную систему довольно быстро, десятки километров в секунду, сильно мимо плоскости эклиптики обычно, да?
2: Ну, да, ну, потому что в плоскость попасть случайно.
0: Мы
2: да.
0: их не можем увидеть задолго, за несколько лет до.
2: И не можем догнать.
0: Не можем догнать существующими технологиями.
2: А нам и не надо, Михаил. Уже есть проект системы спутников, которые будут заранее выведены на орбиты, и они будут ждать открытия межзвездного вестника, и навстречу полетят. Тогда не надо будет догонять.
0: Но все равно им там нужен будет разгон на десятки километров в секунду.
2: Нет, навстречу, нет.
0: Ну, окей, и они врежутся в него на огромной скорости.
2: Это да.
1: Мы тем временем...
0: Органику таким образом не проанализируешь. Кроме того, у этого проекта есть один недостаток. Если межзвездный астероид все-таки окажется чужим космическим кораблем. Понимаете, неуловко выйдет.
1: Мы тем временем тормозим.
0: Собираетесь развязать межпланетную войну.
2: Отлично, да.
1: Мы тем временем приехали.
2: Не предусмотрели.
0: Нет, я все-таки за медленное сближение и аккуратный сбор проб.
2: А мы действительно для этого, приехали.
0: Да, нужен друзья. Космический корабль, способный разгоняться на десятки километров в секунду, и это придется для этого термоядерный двигатель делать. И некоторые работы в этом направлении в Новосибирском институте ядерной физики имени Буткера уже есть. Так что надежда, что со временем это сделают, у меня есть.
2: Ура! Будем Ура. Работать.
1: Ждем вестника из межзвездной среды, пойманного с помощью различных технологий. Угу.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, Лаборатория научных видео. Как всегда, в прямом эфире примерно в это время. По средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. И, конечно, вечер не будет максимально отличным, если на него не будет присутствовать второй ведущий Александр Соколов. Саш, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Рад вас всех, так сказать, заочно видеть. И сегодня у нас очередной постскриптум. Я хочу напомнить, что в формате постскриптум мы приглашаем спикеров форумов «Ученые против мифов», потому что формат выступления на форуме жесткий. Это 30 минут на выступление и там, 15-20 минут ответов на ваши вопросы. Не все вопросы, значит, доходят до наших докладчиков, и, естественно, многое остается за кадром. Поэтому потом, когда мы выкладываем доклад на нашем канале, в комментариях появляется много комментариев, мнений, вопросов. И вот по скриптам это формат, когда наш докладчик отвечает на вопросы зрителей. И сегодня у нас в гостях Сергей Марков, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала 20 век, управляющий директор в департаменте Сбер Девайсис Сбербанка. Сергей, привет!
3: Добрый
4: вечер. Всем привет!
2: Вот, и я напомню, что Сергей выступал вот на самом свежем форуме «Ученые против мифов» 13 с докладом на тему, участвовал в дебатах на тему «Создать систему искусственного интеллекта, равную человеческому интеллекту, невозможно». Это были дебаты, где Сергей выступал на стороне оптимистов, и сегодня он отвечает на ваши вопросы, опять же, с позиции оптимиста. Но сначала несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия традиционно начать эти объявления.
1: Конечно, спасибо всем, кто сейчас присоединился к нам. Мы уже почти 100 человек в прямом эфире, и мы благодарим вас за это. Если вы еще не успели поставить лайк, сделайте это. Если вы хотите сначала оценить лекцию, а потом поставить, то тоже это сделайте. Если вам не нравится, нажмите дизлайк. Любая активность полезна для канала, так же, как и подписка на него. Канал «Лаборатория научных видео», канал anthropogenes.ru. Подписывайтесь, не забывайте и нажимайте на колокольчик. YouTube такой, он больше любит продвигать каналы, если вы нажали на этот самый колокольчик. Ну, а вам от этого плюс в том, что вы будете первым видеть все материалы, которые появляются на нашем канале. Ну и не пропустите подобные стримы. Я видел, многие жалуются. Пропустил. Вот, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», и тогда вы ничего не пропустите. Мы надеемся, потому что за YouTube пока мы не можем отвечать, к сожалению. Если вам захочется поддержать данный конкретный стрим и задать вопрос, то вы можете использовать суперчат и ссылку, которая имеется в описании. Она также появится обязательно в чате. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы будем задавать в самую первую очередь. Ну и есть у проекта anthropogenes.ru, проект «Лаборатория научных видео», свои странички на Патреоне.
2: Спасибо, Виталий. А еще я хочу напомнить, что в конце каждой трансляции наши гости выбирают авторов лучших вопросов, двух, которые получают от нас подарки, футболки, форум «Ученые против мифов». Например, Максим Лебедев, египтолог, который вел предыдущий стрим, уже выбрал таких авторов лучших вопросов. Ими оказались Илья Слинко с вопросом: имена фараонов – это действительно имена или скорее девизы правления, как японских императоров? И NGR, который задавал вопрос: спасибо за экскурсию, приходилось ли вам находить следы разбивания красных сосудов? Вот Илья Слинко и NGR, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, по имейлу, который сейчас появится в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Всем остальным рекомендую готовить ваши вопросы. А еще я хочу напомнить, что 6-7 марта форум «Ученые против мифов 14», который, друзья, пропустить нельзя. Он будет онлайн, так что никакие оправдания, отговорки не принимаются. В любом городе, находясь, вы обязаны его посмотреть. Вот. А сейчас переходим, собственно, к вопросам. Сергей, сейчас, значит, первый вопрос к тебе. Его задает Дмитрий Крыгин, который спрашивает: такой вариант развития событий. ИИ задумает в будущем исключить переменную человек. Будет делать все для комфортной жизни людей, притворяясь. Как узнать задумку ИИ и защититься от этого? коварный такой ИИ.
3: Да, ну, здесь, в общем, довольно много допущений для того, чтобы этот сценарий воплотился, да. Значит, то есть нам нужно взять там все ресурсы человечества, доверить их некой системе, которую мы, значит, по какой-то причине плохо тестировали, плохо понимаем, как она работает, значит, и может вытворить подобные фортели, и дальше, так сказать, с нетерпением ждать успеха от этого мероприятия. Вот. Ну, на самом деле, конечно, ну, это примерно так же, как посадить, не знаю, обезьяну рядом с красной кнопкой и ждать счастья от этого дела. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что такой сценарий никогда не реализуется в силу того, что просто у него не будет никаких предпосылок. Скорее всего, значит, сверхинтеллект будущего – это такой вот синтез машин и человеческого сознания, да, и, собственно, не будет никакого такого, значит, там, независимого ИИ, которому будет вручено там управление всем и вся. Вот, скорее, наоборот, люди будут все теснее интегрироваться с машинами, становиться в некотором смысле их частью, а машины будут в некотором смысле становиться частями людей. Вот, все больше и больше. И, соответственно, вот таково будущее нашей цивилизации. Вот. Ну, а если, значит, так менее футуристически рассуждать, то, конечно, любые системы искусственного интеллекта, будь то прикладные или какие-то гипотетические системы универсального искусственного интеллекта, которые пока не созданы, всегда в процессе разработки тестируются тщательно, значит, есть на то специальные процедуры, специальные механизмы, специальные тесты. Вот, и в этом смысле, ну, конечно, разработчики такого рода систем прилагают все усилия, чтобы не допустить каких-то техногенных катастроф в результате, значит, использования недостаточно проверенной, недостаточно надежной технологии.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Алекса Кузнецова. Почему они не разделяют specialized and general intelligence? Это фундаментальные понятия, и без их разделения нельзя разумно на эту тему рассуждать.
3: Ну, я не очень понимаю, почему автор вопроса решил, что мы такие не разделяем. Эти системы, конечно же, разделяем, и здесь штука в том, что сама формулировка вопроса, который использовался на дебатах, она в некотором роде в неявном виде подразумевала, что мы говорим, конечно, об универсальных системах искусственного интеллекта, ну, или о системах общего искусственного интеллекта. Тут по-разному термин Artificial General Intelligence переводится на русский язык. Вот, разумеется, ну, странно было бы полагать, что мы не разделяем в данном случае такие системы. Вот. Другое дело, что мы сейчас обсуждаем модели, подобные GPT-3, да, то, что появилось вот в прошлом году. Такие, так сказать, вершины достижений в области обработки естественного языка, понимания естественного языка. И здесь достаточно такой важный момент, то, что модели типа GPT-3, они на самом деле способны решать не какую-то одну задачу интеллектуальную, а способны решать достаточно широкий спектр интеллектуальных задач, то есть потому что, в общем-то, при помощи естественного языка вы, в принципе, можете сформулировать условия любой интеллектуальной задачи. И система, которая, значит, в пространстве естественного языка свободно оперирует и в ответ на текстовые запросы, значит, на формулировку каких-то интеллектуальных задач способна их решать,

0: Ну, здесь подход более-менее универсальный. Значит, нам вначале нужно любые сенсорные сигналы превратить в электрические импульсы. Вот. Ну, а после того, как мы превратили их так или иначе в электрические импульсы, мы можем их обрабатывать единообразным образом. Если вы на человеческий мозг посмотрите, то вы обнаружите, что он находится примерно в таком же положении. То есть существует огромное количество рецепторных клеток, которые реагируют на воздействия либо световые, либо звуковые, либо тактильные, там, растягивается двойная липидная мембрана, и в результате, значит, это становится источником разности потенциалов. То есть в конечном счете все превращается в электрические импульсы и обоняние в том числе, и затем уже мозг работает с этими электрическими импульсами. Ну, то же самое с машинами, то есть всегда между той или иной системой искусственного интеллекта и окружающим миром стоят какие-то сенсорные приспособления, которые вот какие-то объективные явления этого мира приводят к единой форме, которую затем машина способна обрабатывать.
1: В общем-то, никаких проблем в этом нет. Так, Франки Укр 81 задает следующий вопрос. А что за сайт PaperSwift Code? Я так и не нашел по тайм-коду 4121 упоминание о нем.
0: Ну, тут виновато мое, так сказать, from my heart произношение английское, да, потому что на самом деле речь идет о сайте Papers with Code, то есть статьи с кодом, дословно, да, вот, поэтому, соответственно, вот Papers with Code slitno.com.
2: Спасибо. Вопрос от AZSX.ru. Не знаю. Так я прочитал.
1: AZSX.ru, наверное, так.
2: Да, скорее так. На самом деле главная проблема ИИ, по моему мнению, это люди, которые на этом зарабатывают. Что мы имеем? Любой программный код – это алгоритмы. Алгоритмы бывают простые и сложные. Алгоритмы бывают невероятно требовательны к ресурсам, а бывают задержку ставят, чтобы... А дальше у меня текст обрывается, кстати говоря, как это мило.
1: Не уместился. Окей.
2: Ну, ты понял. Направление мысли ясно.
0: Ну, вообще, вот эта вот идея, что, значит, там, на самом деле никакого прогресса в технологиях не существует, а это все коварные маркетологи все выдумывают. Это, в общем, очень милая такая мысль, она часто встречается. Но начнем с того, что вообще понятие искусственного интеллекта – это понятие в истории вычислительной техники очень древнее, да, скажем так. То есть оно появилось, как мы знаем, в 56-м году на Дартмутской конференции, но это оно стало еще достоянием общественности в 56-м году. Вообще есть спекуляции о том, что Джон Маккарти с Тьюрингом в разговорах использовал термин «искусственный интеллект». Вот. Поэтому термин «искусственный интеллект» его придумали не маркетологи, его придумали ученые, его придумали специалисты по вычислительной технике в том числе. И, в общем-то, конечно, в этом названии в нем изрядная доля оптимизма содержится с самого начала. Вот. Но, в сущности, смысл, который изначально в него вкладывался, он был таков, что вот у нас есть какие-то задачи механические, мы их научились более-менее автоматизировать. Мы создали там какие-то паровые машины, там, двигатели внутреннего сгорания, что-то еще. Создали машины, которые автоматизируют физический труд. Да? А вот сейчас, когда мы создали вычислительные машины, мы вплотную приблизились к задаче автоматизации какого-то интеллектуального труда. Вот. И вот в том смысле, в котором значит, там, паровой двигатель или двигатель внутреннего сгорания – такие вот искусственные мускулы, которые мы создали, ну вот в этом смысле те алгоритмы, которые мы придумали для решения сложных задач по обработке информации, мы называем искусственным интеллектом. Да? И вот это направление, оно, значит, с самого начала появилось вот в силу такой интенции. Вот. В общем, не маркетологи это придумали. Это действительно очень широкое направление, да, то есть много разных алгоритмов. У этих алгоритмов разные вычислительные потребности, да, скажем так. Если говорить, допустим, о том стеке технологий, который

0: сегодня используют в рамках искусственного интеллекта, ну, скажем, те же самые нейронные сети, то, как-то не странно, эти модели даже экономнее в вычислительном плане, чем некоторые их ну, такие исторические соперники. То есть, например, если вы посмотрите на работы конца 90-х годов по сверточным нейронным сетям, вы увидите, что сверточные нейронные сети, в общем, появились и развивались на тот момент времени как более экономичная альтернатива методу опорных векторов. Да? То есть на тот момент оказалось, что сверточные нейронные сети гораздо более производительнее, гораздо менее требовательны к вычислительным ресурсам, чем метод опорных векторов при той же точности, которая там достигалась в конце 90-х. Вот. Ну, а если говорить уже о 10-х годах, то здесь проблема заключается в том, что при решении целого ряда задач, ну, например, таких как распознавание образов, распознавание речи, у вас просто нету никаких альтернатив нейросетевым моделям, потому что среди там, классических символьных алгоритмов просто нет таких алгоритмов, которые бы обеспечивали ту же самую точность решения этих задач. Вот, поэтому, ну, здесь маркетологи ни при чем. Маркетологи, они, конечно, вот как это, как птицы кружатся над полем, вот, выискивают себе там что-нибудь, из чего можно соорудить красивую продающую картинку, вот, но это не отменяет прогресс в области технологий ни в коей мере, поэтому меня там усилия маркетологов в меньшей мере интересуют, я занимаюсь в основном технологическими вопросами.
1: Спасибо. Вопрос Антона Макарова. Забыли задать самый важный вопрос. Он каждый пишет. Главная проблема, самый важный вопрос. Как решается проблема выдавливания искусственным интеллектом и простой автоматизации человека с рабочих мест? Я программист, знаю проблему, не понаслышке.
0: Ну, это действительно очень важный вопрос, да, но здесь проблема в чем заключается? На него нельзя дать такой короткий ответ, да, сказать, что вот у нас есть волшебная палочка, сейчас мы эту проблему решим. В принципе, на протяжении всей истории человечества появление новых технологий, оно было связано с определенными социальными вызовами. Мы знаем, что там даже появление первых механических ткацких станков и то вызвало очень серьезные социальные последствия для Англии в виде там, огораживаний, массового голода в том числе и кучи других проблем. Вот. И в этом смысле ну, любая технология, которая там, радикальным образом влияет на производительность труда в каком-то из секторов экономики, конечно, она вот, потенциально опасна с точки зрения социальных последствий. И здесь необходима какая-то разумная социальная политика, которая бы будет вот эти, значит, негативные последствия компенсировать каким-то образом. Вот. Но если мы посмотрим на проблему в таком более длительном временном масштабе, мы увидим, что в целом новые технологии, они создают больше рабочих мест, чем ликвидируют. И ну, сегодня уровень безработицы, он не особенно выше, чем в 19 веке, хотя производительность труда очень сильно выросла. А почему так происходит? Ну, просто потому, что это игра с ненулевой суммой. То есть новые технологии, они делают возможными принципиально новые отрасли экономики, которые раньше просто не существовали. Ну, там классический пример – это то, что в мобильном телефоне, который наверняка у вас есть, собраны вычислительные мощности, которые там, на, там существенно больше, чем вычислительные мощности всего там Национального космического агентства США при запуске человека на Луну. Да? Вот, то есть на самом деле, какие колоссальные вычислительные мощности человечество там, в 60-е годы не могло себе даже представить, что с такими мощностями можно сделать. Да? Но вот прошло не так много, там полвека, и мы видим, что этим вычислительным мощностям им нашлось множество применений. Да? Мы там запускаем птиц, свиней и множество других всяких интересных вещей делаем. появились целые новые индустрии, там, связанные с развлечениями, с телекоммуникациями, с много чем еще, которые, в принципе, были бы невозможны без вычислительной техники. И эти отрасли, они на самом деле создают огромное количество рабочих мест, то есть огромное количество людей сегодня в этих отраслях работает. Ну и в целом, если вот посмотреть на... В прошлом году вышел большой отчет американский по поводу перспектив цифровой экономики и влияния их на рынки труда. В целом вот аналитики считают, что там на протяжении трехлетней перспективы новые технологии больше создадут рабочих мест, чем ликвидируют их. Вот. Но другое дело, что есть другая проблема, да, что те новые рабочие места, которые возникают, они очень часто связаны с, ну, с потребностью в людях, с какими-то не с теми навыками, да, с которыми люди, замененные машинами, выходят на рынок труда. Да? То есть, грубо говоря, после того, как вы заменили операторов колл-центра на роботов, да, вам действительно нужно там больше людей, возможно, которые занимаются разметкой данных или программистов, вот, но операторы колл-центра, лишившиеся работы, не подходят, да, на это место, их нужно как-то переподготавливать, им нужно осваивать новую профессию, вот, и как бы вот в краткосрочном масштабе, да, здесь социальные последствия действительно могут быть тяжелые, здесь нужны, ну, такие серьезные социальные меры для того, чтобы компенсировать вот эти проблемы. Но другое дело, что наверное, это тоже не совсем, ну, вопрос не совсем по адресу, да, потому что понятно, что значит, не специалисты по технологиям машинного обучения занимаются формированием социальной политики. Мы можем обращать общественное внимание на некоторые проблемы, привлекать, скажем так, вот внимание общества к тому, что проблема есть, да, но здесь. Конечно, у нас нет готового решения, и его должно общество вырабатывать совместными усилиями.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Натана Краевского. А что делать с эффектом зловещей долины?
0: Ну, самый первый интересный вопрос заключается в том, существует ли этот эффект. Вот, потому что ну, это красивая история, но вообще говоря, последние исследования показывают, что, по всей видимости, значит, ну, тут несколько переоценено наличие этого эффекта. Вот. Ну, в целом, даже если мы примем за аксиому то, что такой эффект существует, ну, что делать? Делать более реалистичные системы, и тогда они будут преодолеют вот эту вот зловещую долину и будут восприниматься нами как люди. Либо, наоборот, делать интерфейсы, в которых там диалоговые системы будут нарочито представать в нереалистичном виде. Какой-нибудь мультяшный персонаж, да, он не вызывает точный эффект зловещей долины, потому что он не претендует на то, чтобы быть там 100% реалистичным. Да? То есть даже если этот эффект существует, он касается такого вот, ну, как бы, как когда люди старались сделать реалистично, но не дотянули. Да? Вот. В целом мы видим, что сегодня, скажем, там успехи в области 3D-графики в том же самом кино позволяют вполне себе создавать реалистичных персонажей при помощи технологии искусственной графики, которые, ну, точно не вызывают эффекта зловещей долины, если специалисты действительно постарались, делая свое дело. Поэтому я думаю, что это все-таки не самый актуальный вопрос.
2: Спасибо. Ксения Дмитрий Целест, наш постоянный зритель и человек, который всегда поддерживает стримы. Спасибо, Ксения, огромное за участие в жизни наших каналов. Прописывается ли искусственный интеллект осознание собственного я, искусственному интеллекту, видимо?
0: Ну, речь идет о наличии самосознания. Ну, может быть, где-то есть экспериментальные системы, в которых их создатели стремятся обязательно добиться наличия какого-то, значит, там образа себя. Вот. Но в целом, ну, это большого практического, скажем так, значения не имеет, да, то есть и те системы искусственного интеллекта, которые мы сейчас создаем для решения прикладных задач, конечно, в них специально никто не пытается, значит, там, создать ощущение собственного «я». Вот. Вообще, есть такая точка зрения, что появление самосознания у людей, да, вообще у живых существ, оно является побочным эффектом нашей социальности. Да, то, что в какой-то момент, когда возникает социальное поведение, возникает необходимость прогнозировать поведение других особей. Вот, в силу этого возникает такой вот ментальный образ другого, вот, который нужен нам для того, чтобы, значит, там, прогнозировать поведение других и эффективно с ним взаимодействовать. Ну и в какой-то момент этот образ оказывается замкнут на самих себя, да, то есть появляется такое ощущение себя как другого, вот, такой вот зеркальный коридор, да, когда зеркало отражает другое зеркало. Вот, ну и вот такой вот замечательный эффект самосознания возникает. Конечно, в принципе, достаточно сложным системам искусственного интеллекта теоретически ничто не мешает тому, чтобы у них, ну, по крайней мере, по нашим нынешним представлениям, ничто не мешает тому, чтобы у них в какой-то момент такой же образ себя, как другого, тоже возник. Да? Но я, по крайней мере, не знаю о каких-то проектах, которые вот специально направлены на создание у систем чего-то подобного.
1: Наверное, появятся такие проекты.
0: Да, появятся, я думаю. Но здесь просто проблема в том, что современные нейросетевые модели, они все-таки гораздо примитивнее, чем человеческий мозг, да, то есть по количеству параметров, по вычислительным мощностям, вот, поэтому, скорее всего, для того, чтобы такого рода эффекты появились, нужны все-таки несколько более сложные системы, чем те, которыми мы располагаем сегодня.
1: Спасибо. Вопрос от Павла Гришаева. Каким требованиям должна удовлетворять машина, чтобы ее можно было назвать роботом?
0: Ой, ну я не специалист по робототехнике. Вообще, с самого начала понятие робота, как вы знаете, оно появилось не как научное, да, а как художественное. Вот, то есть да, пьеса Карла Чапека «Россумские универсальные роботы». Вот. Поэтому я думаю, как и с другими такими определениями, им как бы наука давала определение позже, да, и наверняка вы сейчас там найдете несколько альтернативных вариантов определения роботов, точно так же, как в случае с термином искусственный интеллект, существует несколько направлений, которые делают акценты на немножко разных сторонах этого явления. Поэтому я думаю, что не совсем здесь по адресу вопрос, да, я сейчас могу какое-нибудь выдумать определение, но не факт, что специалисты согласятся с ним, вот, поэтому вот я лучше тут самоотвод возьму.
2: Так, Саш, тебя так, не слышно.
1: Я включил микрофон, да. Серж Любомудров, наш постоянный зритель. А, он нас поддерживает и пишет. Смотреть сейчас не могу, к сожалению, позже посмотрю.
2: Но зритель все равно постоянный, так что.
1: Да, спасибо все равно, что вы нас даже, несмотря на это, поддержали. И наш постоянный зритель, пирожок с ковидлом, спрашивает к организаторам, а как насчет сессии вопросов к самому искусственному интеллекту? Вот у нас, кстати, была как раз обратная история. У нас там искусственный интеллект задавал вопросы. Насчет сессии вопросов к самому искусственному интеллекту, по-моему, это можно в реальном времени уже сейчас делать, так сказать, онлайн.
0: Ну, на самом деле, я вот у себя в Фейсбуке устраивал развлекуху и предлагал всем там комментаторам прислать какую-нибудь затравку, которую потом кормил в RUGPT-3, самую большую, которая у нас есть сейчас с 13 миллиардами параметров. Ну, там получалось достаточно забавно. Но там, правда, модель, она как бы изначально не приспособлена именно для ведения диалога. Вот, но она может в том числе и вести диалог. То есть, если вы ей затравку подадите в виде начала диалога, то она его там продолжит и какую-то реплику напишет. Вот. Поэтому, в принципе, ничто нам не мешает и как-нибудь такое организовать онлайн. Вот. Ну, или собрать от вас тоже какие-то интересные затравки, которые я потом этой модели скормлю и посмотрим, что она ответит.
1: Была же эта вот диалоговая, которая предыдущая версия GPT-2.
0: Ну, диалоговая есть у нас на основе GPT-2, да. Но это такая развлекательная моделька. То есть не ждите от нее, что она вам внятные даст ответы на сложные вопросы мироздания, но повеселить она вас точно может. В принципе, если у вас есть Сбербанк онлайн, вы можете просто запустить Сбербанк онлайн, там нажать на полосатый шарик такой, который вызывает виртуального ассистента, вот, потом сказать ему «позови Джой», вот, и придет вот персонаж Джой, как раз который основан на вот этой вот болтальной модели, и можете дальше поболтать с Джой, она вам что-нибудь ответит.
1: Спасибо. Вопрос от Александра Привал. А можно вопрос от старого антропоморфного скептика? GPT-3 удовлетворилась полученными на его... Чего? GPT-3 удовлетворилась полученными на его заданные вопросы?
0: Видимо, ответами, наверное.
1: Да. Или расстроилась, ответы. Что книгу не подарили. Слыхал я когда-то, что можно и зайца научить курить.
0: Ну... Понимаем, что шутка, да. Ну, понятно, что модели типа GPT-3, они там никаким самосознанием не обладают и не обладают какой-то функцией, которая нам говорит о том, что им нравится или не нравится. Вот поэтому, она молчит и вычисляет.
1: Да. Будем считать, что удовлетворилась.
2: Да, спасибо. Светлана Гусейнова задает вопрос. А что нужно сделать, чтобы все устройства, включенные в сеть интернет, стали Скайнетом?
0: Ой, ну, я не знаю, но для начала понять, что такое Skynet, да, потому что создатели Терминатора, они вот нам какие-то намеки дают, что это какая-то, значит, там, военная система, вот. На самом деле, вот, все эти истории с таким военным апокалипсисом, когда свихнувшаяся система искусственного интеллекта нажимает на кнопку и уничтожает весь мир, они довольно забавные, потому что вот из них можно вывести много всяких интересных странных выводов, да. Ну, то есть, вот, например, когда меня спрашивают там: Сергей, а вот как вы считаете, разумно ли давать там системе искусственного интеллекта управление какими-то потенциально опасными технологиями, да? Вот, я всегда люблю задать вопрос, а как вы считаете, опасно ли оставлять у людей в руках контроль за потенциально опасными технологиями, да? То есть, где больше опасности, да, в том, что мы, значит, оставим в руках людей красную кнопку, да, или в том, что мы ее дадим, значит, какой-то автоматизированной системе, действующим по понятным алгоритмам. Вот. Ну и в этом смысле этот ответ не такой простой, да, потому что могущество наших технологий растет, а люди, ну, не так уж и быстро умнеют, как могущественнее становятся наши технологии. Вот. Ну и в целом, конечно, вот эти вот страхи перед этим сценарием, они... Самое интересное, что в этих сценариях искусственный интеллект – это не обязательный элемент вот этого техноапокалипсиса, да, это просто такая вишенка на торте, то есть искусственный интеллект нажимает красную кнопку, или свихнувшийся генерал нажимает красную кнопку, да, свихнувшийся президент нажимает красную кнопку, или обезьяна, пробравшаяся в секретный бункер, нажимает красную кнопку, да, может быть, уже сейчас надо подумать о запрете обезьян, но чтобы не воплотился в жизнь такой, значит, страшный сценарий. Вот, поэтому я, конечно, с юмором отношусь к рассуждениям на тему Терминатора. Видимо, фильм действительно очень сильный, что он произвел такое впечатление на неокрепшие умы людей, что до сих пор это такой вот символ злонамеренного искусственного интеллекта. Здесь, кстати говоря, Терминатор потеснил, значит, HAL 9000 кубриковский, потому что до появления Терминатора вот этот вот красный глаз Хала был символом злого искусственного интеллекта. Ну и до этого у человечества были и другие страшилки. Вот, кстати говоря, там и Россумские универсальные роботы тоже не особо добрыми по итогу оказались. Вот, а до этого там был Эрефхон и прочие всякие ужасы. Вот, человечество себя пугать умеет хорошо. Вот, поэтому, думаю, будет продолжать это делать. Мы будем радоваться, технологии будут развиваться дальше, и надеюсь, что это не будет мешать их развитию.
2: Спасибо. Так, Андрей Антипин Дмитрий задает вопрос. Следующий. А смысл создания сильного интеллекта, чтобы он мог одинаково эффективно управлять дроном и картошку в магазине убирать?
0: Ну, мы говорим сейчас термин «сильный искусственный интеллект», его все-таки так уже редко используют, в основном говорят об универсальном искусственном интеллекте. Но окей, не суть важно, сильный искусственный интеллект. Смысл создания такого рода систем, ну, это вот знаете, как типа в чем разница в ответах ученого и там популяризатора научных знаний, да, когда там, а зачем вы исследуете эту проблему, да, там популяризатор научных знаний говорит, ну, потому что вот благодаря этой технологии можно там людей обеспечить новыми там замечательными там, не знаю, лекарствами, продуктами там и так далее, и так далее. Вот, а на второй картинке этого комикса там тот же вопрос задают ученому, он говорит, почему? Потому что это круто. Вот. И здесь в этом смысле я, наверное, все-таки ближе к ученым. То есть ученые занимаются попытками создания универсального искусственного интеллекта, потому что это круто, да, потому что это ну, фундаментальные исследования, да, это прогресс в области понимания вообще того, как работает человеческий разум, да, попытка создать ну, что-то, значит, что будет совершение его при решении широкого спектра задач. Прикладных применений у такого рода систем может быть довольно много. Вот. Ну, в целом, это, например, удешевление создания ну, там, много чего, да, то есть сегодня вам нужно взять человека, долгое время его вкладываться в его воспитание, образование и так далее, получить квалифицированного специалиста, который сможет там что-то делать. Да? Вот. А универсальную систему искусственного интеллекта вы сможете просто скопировать. Вот. И с минимальными затратами получить еще одного эксперта, который тоже может решать широкий спектр интеллектуальных задач. Вот. То есть здесь есть такое вот очевидное преимущество, да, что тиражирование таких систем оно гораздо дешевле будет обходиться, чем тиражирование людей. Ну и в принципе как бы есть куча областей в народном хозяйстве, в которых есть потребность в интеллекте. Вот. Поэтому, ну а дальше вот вы можете сделать еще там 1-2 шага рассуждений и найти конкретное применение для такого рода систем. Вот. Поэтому вот, наверное, такой ответ.
1: А я пока тут этому самому Джою задал вопрос, который тут зритель присылал. Что нужно сделать, чтобы все устройства, включенные в сеть интернет, стали Скайнетом? На что Джой ответил, чтобы они научились общаться между собой на одном языке. Я спросил, на каком? С помощью интернета и больше понимать друг друга. Я спросил, ты этого хочешь? Он ответил, конечно. Так. Так что он ждет, как бы, Скайнета. Наш Джой.
2: А мы пока продолжим с вопросами нашими.
1: Так, сейчас вопрос от Ильи, я так понимаю. А, нет, от Антипина Дмитрия.
2: Нет, Илья, да.
1: Вопрос от Ильи. Главный вопрос в том, опять главный вопрос.
2: Главный.
1: Что хорошо, когда сегодня, много каждый вопрос главный. Что будет направлять, мотивировать реальный ИИ? Вот где кроется фундаментальная проблема его создания. Нас, человеков-то, ясно, что наша физиология и биологическая основа.
0: Ну, а система искусственного интеллекта – целевая функция, в которую в них закладывают разработчики. Тут все просто. Еще проще, чем в случае людей.
1: Замечательно. Так, ну и вопрос от Виталия К. Длинный вопрос. И он ссылается на какое-то место в выступлении, что 16:46
2: да.
1: Не позволяет. Идеальная китайская комната и философские зомби с успехом пройдут тест Тьюринга. И тут возникает философский вопрос, являются ли они носителями интеллекта. А для ответа надо дать определение интеллекту. П.С. Лично мне кажется, что человеческий мозг – та самая идеальная китайская комната, а самосознание самопроецируется на нее. Ведь известна масса случаев нарушения самосознания при повреждениях мозга или под влиянием временных факторов, которые никак не сказываются на интеллектуальных возможностях.
0: Ну, вот эти вот все контраргументы Сёрла и там части философов, которые его сторонниками являются и Пенроузы, и, значит, там много кого еще. Мне, честно говоря, не кажутся основательными. Вот, ну, просто в силу того, что китайская комната, да, мне кажется, что этот пример, он опровергается так называемым аргументом систем достаточно эффективно, да, то, что, значит, действительно, если мы возьмем по отдельности каждую часть этой китайской комнаты, там, свод правил или человека, да, или комнату саму, то в каждой из этих частей по отдельности действительно нет никакого интеллекта, да, но вот система, взятая целиком, она этим интеллектом обладает. На самом деле, если вы посмотрите на человека, вы там столкнетесь примерно с тем же самым эффектом, да? То есть отдельно взятый нейрон человеческого мозга, отдельно взятый синапс, отдельно взятый, там, я не знаю, мозжечок какой-нибудь, да, тоже не обладает интеллектом, да, то есть интеллект возникает за счет взаимодействия вот этих вот сложных частей. Насчет определения интеллекта, ну, здесь проблема, она в чем заключается? В том, что когда у нас есть только один бесспорный пример интеллекта, это человеческий интеллект, мы можем достаточно произвольным образом дать определение интеллекту. Можем дать очень узкое определение, которое будет таким образом сконструировано, что вот только человеческий интеллект будет подходить под него и ничто другое. Вот. Либо, наоборот, можем дать какое-то широкое определение, под которое попадут там и животные, и куча всяких устройств, там уже созданных в настоящее время, и так далее, и так далее. Но здесь типа дело вкуса, да, то есть споры об определениях, они в принципе не конструктивны, да, вот. Поэтому я, честно говоря, в них стараюсь участвовать поменьше, ну, просто мне жалко времени, вот. В целом здесь вопрос же с точки зрения науки, с точки зрения индустрии, он заключается не в том, чтобы придумать более там витиеватое какое-то определение и удовлетворить там потребности каких-то схоластов, да, в том, чтобы создавать действительно системы, которые способны решать определенные прикладные задачи. Вот. И в этом смысле, ну вот, когда Дидро еще в свое время сказал, что если он встретит попугая, который в высшей степени разумно ответит на все заданные ему вопросы, то он будет вынужден признать наличие у него интеллекта. Да? Но в этом смысле вот, подход Тьюринга – это такой вот максимально прикладной операционистский подход. Да? То есть вот, если ни в каких вы экспериментах практических не можете разницы обнаружить между искусственной системой и естественной, ну вы так обязаны просто признать наличие у нее интеллекта, ну или найти какой-то все-таки опыт, который будет отличать. Потому что, ну, в определении Сёрля, конечно, вот в нем очень много мистики, да, то есть вот, а на самом деле обладает пониманием, не на самом деле обладает пониманием. То есть что такое на самом деле? Вот на самом деле оно только в практике проявляется. Если никаким образом на практику не влияет это самое на самом деле, то им можно пренебречь.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Светланы Гусейновой. Обсуждали, как мы сможем создать что-то подобное или сложнее собственного мозга, которым думаем и создаем?
0: Ну, конкретно, наверное, этим занимается нейроморфная инженерия, да, то есть мы сейчас активно создаем устройства, которые, в общем-то, призваны обеспечить ту же самую или большую вычислительную мощь, чем человеческий мозг. Проекты таких устройств есть. То есть, во-первых, ну, наверное, самые большие амбициозные проекты – это Human Brain Project, Blue Brain Project и большая программа Brain Initiative американская. Вот. И вот в рамках Human Brain Project создаются две аппаратные платформы. Одна из них называется Brain Scales, другая называется SpinNaker. Вот. И, в общем-то, эти машины, они предназначены для симуляции работы биологических нейронных сетей, то есть для симуляции работы реалистичных моделей нейронов. Вот. И, в общем-то, в планах этих проектов создание устройств, которые смогут в реальном времени или даже быстрее реального времени симулировать работу нейронных сетей, сопоставимых по размерам с человеческим мозгом. Но пока работы ведутся, пока таких устройств у нас нет, вынуждены мы довольствоваться чем-то более простеньким вот, для наших задач. Но рано или поздно, конечно, такие устройства появятся, и неизбежно также появятся, скорее всего, системы, которые будут обеспечивать симуляции больших, чем человеческий мозг нейронных сетей, и со скоростью там, быстрее, чем работает биологическая сеть. Ну, да, я думаю, что это неизбежно. Другое дело, что там, с другой стороны, будут поджимать определенные физические лимиты. Вот, потому что существуют фундаментальные физические лимиты на скорость вычислений. Например, это лимит Бремермана, например, это принцип Ландауэра. Ну, лимит Бремермана, он проистекает из того, что вы не можете передавать информацию быстрее, чем скорость света, а элементы вашего устройства не могут быть меньше, чем планковского масштаба. Вот, поэтому устройство массой M, значит, получается, обладает какой-то конечной возможной скоростью обработки данных. Вот, ну, сейчас лимит Бремермана обобщен для квантовых устройств, тоже существует его квантовая переформулировка через энергию квантовой системы. Вот, ну и лимит Ландауэра, то есть, когда вы теряете один бит в системе, выделяется некоторое количество теплоты, которое устройство должно рассеивать каким-то образом, и здесь термодинамика вам тоже не позволяет преодолеть определенный лимит и... Рано или поздно развитие вычислительной техники оно упрется вот в эти физические лимиты. Мы довольно близко уже, надо сказать, к ним подступили. Вот. Ну и вдобавок там увеличение размеров устройств тоже не будет давать линейного масштабирования производительности. Да? То есть у вас не будет получаться... Ну, там, увеличив в два раза нейронную сеть, она не будет в два раза умнее, да, грубо говоря. Вот, в силу разных причин, там, начиная от закона Амдала и закона значит, о снижающихся потерях и вообще того, что большая часть интеллектуальных задач относится к классу так называемому X-Time Complete, но это уже здесь такие математические нюансы, в которые мы там вдаваться не будем, да, но я просто к тому, что да, мы, скорее всего, рано или поздно создадим устройства, которые будут эффективнее человеческого мозга, да, но возможно, что ну, то есть не в бесконечное число раз, да, то есть вот возможность таких устройств, они тоже будут фундаментальным образом ограничены, и ну, получится такой вот человеческий мозг поумнее, но не супер радикально умнее, да, скажем так.
2: Спасибо. Катя Маслова следующий вопрос задает. Как, на взгляд Сергея, поменялось отношение к искусственному интеллекту? Технофобия в стране стала меньше? Как можно бороться с боязнью перед роботами?
0: Ну, здесь, наверное, проблема в том, что у меня там какой-то искаженный взгляд, потому что я общаюсь с определенными людьми, и, значит, тут вопрос, насколько там моя референтная группа отражает настрои общества в целом. Вот. Я бы сказал, что, конечно, технофобские взгляды, они в целом коррелируют с уровнем образования, что ли, да, в обществе. И я тут с некоторым пессимизмом смотрю на то, что у нас сейчас происходит, потому что, ну, хорошее образование – это роскошь по нынешним временам, да, требует... чтобы людей учили хорошие преподаватели в течение долгого времени. Вот. И в целом, конечно, много такого невежества, много разного рода технофобии, много, ну, таких... В принципе, мы живем в обществе, в котором вот медийная сфера приобрела большое значение, и многие... люди стремятся к такому хайпу, вот, а способ что-нибудь, как-то привлечь внимание человека, один из известных способов – это его напугать. Вот, поэтому, если вы хотите хорошо там, продавать рекламу на своем сайте, да, давайте мы будем пугать людей, и люди будут приходить пугаться и заодно покупать наши там, не знаю, что-нибудь, что мы будем продавать им. Вот, и, к сожалению, у нас медиа в силу вот этого экономического эффекта очень любят всякие жареные темы, страхи и так далее, поэтому мне кажется, что сейчас уровень технофобии в среднем повыше, чем он был там лет 15-20 или тем более 30 назад. Вот, ну, есть, конечно, осторожные ростки оптимизма, да, что все-таки это какое-то и противодействие будет иметь, да, и люди будут стремиться к тому, чтобы не только конспирологов слушать, но и специалистов. Вот. Ну, посмотрим. Тут все может быть очень по-разному. Я, например, ну, не думаю, что сценарий наступления нового средневековья, он такой уж невероятный. Да. Посмотрим.
1: Посмотрим. Спасибо, Сергей. Вопрос от Павла Ильина. А приходило ли кому в голову, что наличие сознания у человека вообще избыточно и для жизни не является необходимым? Может, и для ИИ, ну его, не нужно?
0: Ну, я, в принципе, отвечал на похожий вопрос сегодня уже, да, то есть, ну, наверное, тут повторяться не буду. Скорее всего, сознание – побочный эффект вот эффективной работы в мультиагентной среде, да, как это называется у специалистов. Вот. Специально его, в общем, никто особо не стремится создать, но не исключено, что как побочный эффект возникнет. Ну и для людей тоже. Ну, вообще эволюция избыточная не любит, да. То есть, если эволюция создала такой эффект, как самосознание, есть подозрение, что это не лишнее.
1: Спасибо. Вопрос от Инс Хоминг. Длинный вопрос. Получается, что ИИ – это просто очень быстрый счетовод. Дали задачу, и он пыхтит, пощелкивает, старается все быстрее и быстрее. И неважно, кто поставил цель. И в шахматы, и в го, и короткий путь, и длинный. А вот какой-нибудь Петрович моментально смекнет, что проще слить бензин в канистру, чем вычислять самый длинный путь по городу. И нафига самый короткий искать, чтоб расценки срезали? Да вот сейчас, как ездил, так и будет. Вот где интеллект. А теперь вопрос. Захочет ли ИИ в результате самообучения построить космический корабль и рвануть в другие галактики, искать братьев по ИИ? Или так и будет ставить сам себе математические задачи?
0: Ну, тут много на самом деле вопросов содержится в этом тексте. Ну, смотрите, значит, во-первых, насчет того, что ИИ – это счетовод. Ну, а человеческий мозг – это не счетовод. То есть, ну, вот человеческий мозг – это 86 миллиардов нейронов, да, квадриллион синапсов. Каждый синапс – это, значит, там куча всяких популяций ионных каналов и всяких сложных механизмов. Вы представляете себе объем вычислений, которые человеческий мозг там в секунду производит, да? И поэтому, когда вот употребляют такую вот метафору и говорят, что вот машины, они глупые, но очень быстрые, да, и вот машины – это такой брутфорс, ну, конечно, нет, да, то есть вообще человеческий мозг – это брутфорс в известной степени, а вот как раз, когда мы, используя гораздо меньшее количество вычислений, чем то, которое осуществляет человеческий мозг, умудряемся побить этот мозг в решении каких-то задач, вот это, на мой взгляд, настоящее искусство, в отличие от этого грубого, так сказать, грубой силы вот этой биологической счетоводной машины гигантской. Вот. Но это что касается грубой силы. Да? Ну и на самом деле аргумент о грубой силе, он довольно легко разбивается о тот факт, что, ну, я не знаю, если вы возьмете две шахматные программы, одну там чемпиона мира 2000 года, другую чемпиона мира 2020 года, и запустите их играть друг с другом на абсолютно идентичном железе, на абсолютно одинаковых компьютерах, то вы увидите, что программа «Чемпион 2020 года» с огромным преимуществом выиграет в таком противостоянии. Да? То есть прогресс в области искусственного интеллекта – это не прогресс в области вычислительных мощностей. Да? Это прогресс, в первую очередь, в области методов, алгоритмов. И здесь, в общем, грубой силой особо и не пахнет. Вот. Ну, насчет мотивов. Ну, если мы говорим о прикладных системах искусственного интеллекта, то с ним все просто. Они вот решают ту задачу, которая перед ними стоит, да, минимизируют определенную там целевую функцию. Вот. Результаты этого могут быть тоже такими, похожими на слитый бензин из бачка автомобиля, да, есть много на эту тему всяких забавных историй, я не знаю, там, как в 60-е или 70-е годы у какой-то пролог машины спросили, все ли грибы может есть человек, да, на что машина ответила, что да, все. Вот. И разработчики долго искали ошибку в этой системе, а потом выяснили, что, в общем, машина-то по сути права. Действительно, люди могут съесть все грибы, просто некоторые только один раз в жизни. Вот. Значит, ну, соответственно, здесь, если вы сформулируете неудачным образом целевую функцию системы, то на выходе может получиться решение, которое вам не совсем понравится. Вот. Но это в данном случае речь идет о прикладных системах искусственного интеллекта, а других мы, в общем-то, пока и не создали. Вот. Поэтому речь не идет о том, что машины сами себе формулируют какие-то задачи. Нет, люди формулируют для людей задачи. В смысле, люди формулируют для машин задачи, ну и получают результаты, зависящие от того, насколько удачна была формулировка цели. Вот. Ну а в будущем, когда мы все-таки создадим универсальные системы искусственного интеллекта, ну посмотрим, с чем мы столкнемся. Я думаю, что тоже бензин будут сливать периодически.
2: В продолжение темы Натан Краевский спрашивает, а как универсальный искусственный интеллект будет взаимодействовать с человеком?
0: Любым удобным способом. Можно через чатик, можно через какое-то, значит, там, физическое тело, которое мы сородим для такой системы. Ну, способов много.
1: Мне Джой уже ответил, как универсальный ИИ будет взаимодействовать с человеком. Он отвечает, ну, например, общаться или отправлять людям сигналы. Так.
2: Хорошо. Следующий вопрос тогда можешь задавать пока Джой, а я задам Сергею. Павел Гришаев, спасибо за поддержку. В некоторых фантастических фильмах информацию извлекали из мозга человека на внешний носитель «Закон шестого дня» или записывали в мозг Джонни Мнемоник. В этом есть рациональное зерно?
0: Ну, почему бы и нет, да? То есть, это вообще тема давно интересует нейрофизиологов и... Существуют разные эксперименты на эту тему по формированию ложных воспоминаний у крыс, там, обезьян при помощи эндокраниальной магнитной стимуляции или прямой электрической стимуляции мозга. Вот, но в целом, да, то есть наука этим всем довольно живо интересуется. Поэтому посмотрим, чего мы достигнем.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос от Кати Масловой. Когда выйдет книга Сергея и о чем она будет?
0: Ну, книга, в общем, на финальной стадии, то есть текст ее написан, я сейчас работаю с замечаниями, вот, которые мне написали мои друзья и редакторы. В общем, замечаний много. Еще под Новый год их было около 700. На вчерашний день осталось 180. Вот. Ну вот я думаю, что скоро мне Александр новую порцию пришлет, и как бы стрелка весов качнется в другую сторону. Вот. Но в целом уже каких-то фундаментальных изменений в тексте, наверное, не будет. Вот. Также с иллюстрациями сейчас идет работа, значит, там, еще с некоторыми вещами. Но я рассчитываю, что ну, там, еще пара месяцев, наверное, потребуется для того, чтобы допилить, значит, все, что осталось. Вот. Ну и в этом году, надеюсь, она свет увидит. Вот. А о чем книжка будет? Ну, книжка называется... «Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта». Вот. Ну и она на самом деле про историю этого направления, про то, как люди шли к созданию современных систем искусственного интеллекта. Ну и в целом о современных достижениях, о том, что системы такие могут, что не могут. какие существуют актуальные проблемы в этой области, в том числе я касаюсь и социальных проблем. Вот. Ну, в общем, попытка написать такой фундаментальный труд, который, в принципе, дает такое масштабное видение всей этой области. Вот. Получилось по объему, в общем, больше половины «Войны и мира».
1: Здорово. Будем ждать. Некоторые уже там читали в каком-то виде. Вот, но все равно ждем финальную версию с картинками. Итак, вопрос от Александра Невельского. Хочется задать более прикладной вопрос. Почему существующие системы ИИ для компьютерных игр очень уж убоги? Чуть отойдем от шахмат и го, и увидим, что ИИ для Heroes of там, что там, Might and Magic, да, Civilization игр от компании Paradox просто ужасен и не способен конкуренции с человеком в равных условиях. Это вопрос денег, квалификации программистов, фундаментальной сложности таких задач, что-то еще.
0: Я думаю, что, Александр, проблема – это лично вы. Вы очень хорошо играете в компьютерные игры. Но на самом деле, конечно, здесь все обстоит по-разному в разных играх. И в целом при разработке игрового ИИ, конечно, редко привлекаются какие-то, я не знаю, серьезные научные коллективы. DeepMind не занимается разработкой искусственного интеллекта для каких-нибудь там не самых популярных игр. Хотя вот если мы посмотрим там на последние успехи там, во второй Доте или в Старкрафте, да, мы видим, что там, опять же, лучшие системы искусственного интеллекта играют на уровне сильнейших игроков или даже лучше них. Вот. Ну, в целом, опять же, если брать там какие-то игры с маленькими поисковыми пространствами, там, в общем, они давно человека превосходят. Вот. Поэтому я думаю, что вот дело обстоит по-разному. Конечно, если речь идет об игровых мирах очень большой сложности, да, в которых существует очень много разных вариантов действия, много разных состояний, то создание эффективной системы искусственного интеллекта для такого рода игр – это довольно дорогое удовольствие. Ну и не только потому, что вам нужна команда квалифицированных очень дорогих специалистов для этого, но еще и потому, что вычислительные ресурсы тоже нужны большие. Ну то есть, скажем, обучение модели типа того же AlphaStar или значит, для, модель для Dota 2, ну, это десятки, может быть, сотни тысяч долларов, да, одного только машинного времени, да, а может быть, даже и больше, чем сотни тысяч долларов. Поэтому, в целом, это не имеет особого смысла, да, то есть вы можете сделать какую-то систему на правилах, которая будет обыгрывать всех новичков, с достаточно хорошим перевесом, да. Но для того, чтобы сделать систему существенно сильнее, вам нужны непропорционально больше инвестиций. Вот, поэтому вот примерно так это выглядит. Но здесь есть довольно интересные результаты. Это создание систем искусственного интеллекта, которые работают с пиксельным миром, так называемым. Вот Google в начале этого года буквально опубликовал очередную работу о системе, которая умеет играть сразу во много разных игр, причем учится как бы это делать через получаемые системы искусственного интеллекта пиксельные представления. Вот. И там действительно очень хорошие результаты, и видно, что такая система искусственного интеллекта, она там во всякие аркады играет там существенно лучше, чем люди, например. Вот. Ну и у OpenAI тоже такой проект есть, который называется Mu Zero, и там тоже, значит, мы имеем дело с моделью, которая, в принципе, не знает правил игры на момент начала обучения, да, но в процессе может выучиться играть в игру достаточно сильно. Да. Но другое дело, что все равно как бы обучить такую систему, это, там, вероятно, несколько сотен тысяч долларов, поэтому пока широкого хождения такого рода решения не имеет. Но я думаю, что в ближайшие годы будут появляться гораздо более сильные системы искусственного интеллекта для каких-то сложных игр.
2: Спасибо большое. Перед следующим вопросом, я думаю, что будет не лишним напомнить про наше объявление. И благодарю всех, кто в данный момент присоединился к стриму. Почти 400 человек находятся с нами онлайн. Не забудьте нажать на лайк, потому что лайков заметно меньше. Друзья, вам не сложно, а мне приятно, как говорил известный интернет-деятель. Так что сделайте это. Если не нравится, нажмите дизлайк, это тоже полезно для канала. Подпишитесь на канал, если вы также этого еще не сделали, и помните о том, что и у канала anthropogenesis.ru, у канала Лаборатории научных видео имеется свой Patreon, а если вы хотите поддержать данный конкретный стрим, и у вас есть желание задать какой-то конкретный вопрос, и хотите, чтобы он прозвучал в эфире, то вы можете использовать суперчат или ссылку, которая имеется в описании, она же сейчас появится и в чате. Ну а по поводу того, что получит человек, который прислал наиболее интересный вопрос, расскажет Александр Соколов.
1: Ну, собственно, я уже про это рассказывал. Футболочки прекрасные мы дарим, как правило. Ну, иногда и другие призы, если их предлагает наш гость. Вот. А я лучше расскажу о том, что ждет наших зрителей до конца этой недели. Завтра, четверг, 25 февраля, 19:00, выйдут научные новости с Александром Соколовым, то есть со мной, где, значит, будет обзор таких трех интересных событий начала 2021 года про ужасных волков, их особенности, их там генетики, систематики. Оказывается, они не такие уж и родственники серым волкам. Про рогозуба, который оказался переходным звеном между рыбами и наземными позвоночными, но, в общем, это было и так известно. Там некоторые интересные особенности расшифровки его генома. И про новую неприятную, скажем так, болезнь, которая сейчас начала косить шимпанзе, и про то, как вроде бы найден способ борьбы с этой болезнью. Вот про это будет завтра. Ну, кстати говоря, завтра это выходит в 19:00, и в 19:00 будет премия «Просветитель». Я завтра еду в Москву, буду там на церемонии и узнаю, получит моя книжка «Просветителя», ну или просто останусь в финале. Вот. Но вы лучше смотрите новости «Антропогенез.ру», а что там будет на «Просветителе», можно и потом узнать. Вот. А в субботу, 27 февраля, на канале Лаборатории научных видео, наверное, Виталий, или на антропогенезе.
2: Нет, путешествие будет на антропогенезе, да.
1: На антропогенезе будет эффект присутствия. Это у нас будет виртуальная экскурсия в музей Акрополя в Афинах. И экскурсию будет вести сам Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа. Это будет очень интересно, друзья. Вы уже наверняка видели Александра Бутягина у нас на стримах. Поэтому в субботу в 19:00 смотрите. Это будет интересно.
2: Ну, он, конечно, великолепный рассказчик, так что будет, да, действительно очень круто.
1: А 6-7 марта, то есть уже на следующей неделе, это будет у нас форум «Ученые против мифов» в 14, двухдневная программа, где будут мифы о вакцинах, о раке, о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, об Александре Македонском, о пищевой химии, темной материи, о слонах, о квантовой физике и о многом другом. Будет, кстати, классная дискуссия, такие дебаты на тему причин вымирания динозавров, где будет Борис Жуков и Ярослав Попов будут дебатировать на эту тему. Это будет здорово, друзья, регистрируйтесь. Для чего переходите по ссылке, которая сейчас появится в чате. А мы продолжаем. Возвращаемся к нашим вопросам.
2: Отлично. И Евгений Величинский следующий вопрос задает. Почему до сих пор никто не задумался, чтобы вести наследственность и поколениальное развитие интеллекта, а нелинейное в один заход? Достаточно позволить ИИ продолжать порождать себе подобное существо, изменяя его в процессе размножения для более эффективного развития. Так развивались все интеллекты в физическом мире. Зачем изобретать велосипед?
0: Но здесь действительно не нужно изобретать велосипед, потому что генетические алгоритмы в машинном обучении используются примерно с 50-х годов. Вот, поэтому, в общем, это направление вполне себе активно развивается. Например, в 2018 году вышла интересная публикация от исследователей из Google Brain, в которой рассказывается, как такой эволюционной, в результате работы эволюционной системы была создана архитектура нейронной сети для распознавания изображений, значит, работающая не хуже, чем лучшая архитектура, спроектированная людьми вручную. Ну и вообще вот это направление, оно называется AutoML, то есть автоматизированное машинное обучение. Вот, ну и, в общем, довольно активно применяется, в том числе в нем применяются генетические алгоритмы. Но надо сказать, что генетические алгоритмы – это не единственные такие оптимизационные алгоритмы, которые могут здесь использоваться, то есть здесь еще используются всякие алгоритмы байесовской оптимизации, суррогатной оптимизации и так далее. Вот. И в этом смысле, значит, разработчики систем машинного обучения вполне себе в курсе этих идей и их активно используют.
2: Отлично. Мария следующий вопрос задает. Какие инженерные профессии не заменятся искусственным интеллектом в ближайшие 50 лет? В школу с каким уклоном лучше отдать ребенка?
0: Ну, вы знаете, современные профессии, они очень часто как раз и подразумевают такое постоянное изменение, постоянное обучение людей, которые в них работают. То есть, если вы посмотрите, например, на там, работу современного программиста, да, то вы увидите, что у современного программиста там, раз в 5 лет полностью меняется весь стек инструментов, которые он использует в своей работе,

0: людьми и вместе с каких-то фотосенситивных систем. Вот. Нейронные сети будущего, они... Не исключено, что будут построены не на принципах, это будет не электронная система, а это будет нанофотоника. Да? То есть, ну, по крайней мере, сейчас активно такого рода устройства исследуются. Да? То есть, и в этом смысле, значит, ну, почему бы не оптогенетический интерфейс плюс, значит, нанофотонное вычислительное устройство, которое через оптогенетический интерфейс связано с мозгом человека и надстраивается как бы над ним. Вот, соответственно, берем вам множество там участков коры, всю практически поверхность коры модифицируем, выстроив там фоторецепторы, вот, и, значит, окружаем некой люминесцентной поверхностью, которая сможет туда из нашей нанофотонной системы передавать импульсы и детектировать, наоборот, те импульсы, которые нервные клетки будут генерировать модифицированные. Ну и дальше пошло-поехало. То есть, почему бы не так, например? Вот. Может быть, по-другому. Может быть, мы будем пойдем по пути мокрых вычислений, да, ветвэр. Будем выращивать вычислительные устройства, значит, из клеток. Да, то есть, почему бы нам не построить вычислительное устройство на основе клеточных культур? Такие эксперименты тоже есть, да, там, начиная с 70-х годов клетки выращивают на всяких там субстратах и всякие мини-мозги создают и так далее. Тоже один из способов движения вперед. Вот. Ну, в общем, здесь есть много интересных опций, которые у технологии есть. Какие конкретно, какой конкретно путь будет выбран сейчас, понятное дело, заранее трудно предугадать. Вот. Но я думаю, что, конечно, значит, это будут какие-то более совершенные вычислительные устройства, чем есть сейчас, да, ну и, соответственно, более совершенные интерфейсы для связывания их с биологическими нейронными сетями.
1: Спасибо. Вопрос от Сергея Воронина. Замечательные дебаты. Самообучающиеся программно-аппаратные комплексы – это вещь полезная и нужная, но они очень узкоспециализированы. И нужен ли искусственный интеллект во всем превосходящий человека?
0: Ну, а почему нет, да? То есть, вообще... Как бы, если мы делаем что-то лучше, чем до сих пор получалось, это же, ну, почти всегда хорошо. Вот, поэтому думаю, что да. Вот, а современная система искусственного интеллекта, она в массе своей действительно это узкоспециализированные системы, да, системы, как их называют, системы прикладного искусственного интеллекта или узкого искусственного интеллекта. Ну, так оно и есть, но ведь узость этих систем – это не всегда их недостаток, да, то есть очень часто это как раз их достоинство, то есть за счет такой вот очень узкой специализации они как раз оказываются лучше приспособлены к решению тех задач, которые они решают. То есть то, что нам удалось такими скромными вычислительными мощностями решить задачу там игры в шахматы, я не знаю, как раз говорит о том, что вот, вот оно достижение именно такого узкого прикладного подхода. Вот. Но универсальные системы, мы уже говорили о возможных областях их применения, тоже, наверное, не будем повторяться уже. Вот. Ну, для того, чтобы копировать экспертные знания, прежде всего.
2: Спасибо. Зарк-зарк вопрос задает. А участвуют ли антропологи в разработке систем распознавания лиц?
0: Ну, где-то, наверное, да, вот. Но в целом большинство современных систем распознавания лиц – это ну, такие системы, в которых не используются никакие экспертные знания, да, по возможности. То есть у нас просто есть очень много фотографий разных ракурсов и метки. Вот. Ну и все. Дальше система сама выучивает то, каким образом распознавать лицо. Да? То есть мы никаких туда заранее придуманных людьми знаний не закладываем. И оказывается, что этот подход, он более продуктивный в ряде случаев, чем попытка оцифровать человеческие знания. Ну и в этом плане, кстати, в шахматах ведь очень похожая ситуация была. То есть там изначально существовало целое направление, которое, значит, наверное, самое

0: ярким его представителем был Михаил Моисеевич Ботвинник, который мечтал о создании электронного гроссмейстера, который будет играть в шахматы вот так же, как это делают люди. Да? И вот он на протяжении там, практически всей своей там, зрелой жизни пытался оцифровать те алгоритмы, которые используют люди, и на основе этих алгоритмов построить электронного гроссмейстера. Вот. Но проблема заключалась в том, что люди на самом деле очень часто и сами-то не знают, как они решают те или иные интеллектуальные задачи, да, все их объяснения экспертных знаний очень часто, ну, мало соотносятся с практикой, да, то есть Ботвиннику и его команде не удалось за все время существования сделать шахматную программу, которая бы, ну, сколь-нибудь близко приблизилась к уровню игры систем, которые в меньшей мере опирались на экспертные знания, скажем так. Ну и также и здесь, я думаю, что вряд ли современные антропологи, ну, там, радикально что-то помогут улучшить в самой системе распознавания речи. Другое дело, что, возможно, антропологи могут помочь в формировании обучающих выборок для систем машинного обучения, потому что вот из-за некоторых конфузов с данными в таких системах уже случались довольно неприятные истории. Например, несколько лет назад вышло большое исследование, которое называется «Gender Shades», значит, которые выполнили исследовательницы из MIT, которые показали, что коммерческие системы распознавания лиц гораздо хуже справляются с распознаванием женских лиц, чем мужских, и гораздо хуже распознают лица людей с темной кожей, чем лица людей со светлой кожей. Вот. И там разница была огромной, да, и это было бы забавно, если бы не приводило уже к каким-то серьезным проблемам, потому что уже к тому моменту стали создавать и там систему автоматической регистрации на рейс в аэропортах на основе распознавания лиц, и всякие кредитоматы стали появляться там и так далее, и так далее, и внезапно оказалось, что эти системы, они, в общем, людей дискриминируют по принципу там пола или расы. Вот, что, в общем, ну, как-то совсем не кузяво. Вот, но когда стали разбираться, в чем, собственно, проблема заключалась, казалось, что ну, в обучающих выборках люди разных антропологических типов были представлены неравномерно. Ну и в силу этого система, обучавшаяся на этих данных, приобрели вот такой перекос точности работы. И вот если бы проконсультировались с антропологами, может быть, и не случилось бы такого, да, поэтому я думаю, что здесь вполне может быть, что есть то, та точка применения экспертных знаний, которая поможет усовершенствовать в конечном счете систему распознавания лиц.
1: Спасибо. И говорим спасибо Тимуру Воронкову, как всегда, за поддержку. И пишет он: «Жидкий баран летает в заостренном небе».
0: Ну и пусть себе летит, нам не нужен пенопласт.
1: Согласен. Крабков Иван задает следующий вопрос. Может ли развитие нейроинтерфейса сделать машину искусственного интеллекта частью человеческого разума, то есть элементом сознания? Возможно ли будут в таком случае психологические расстройства нейросетей?
0: Почему нет? Ну, пока что, значит, мы не особо вдаемся в проблемы патологии нейросетей, вот, хотя некоторые подходы к этой проблематике, они тоже существуют, потому что, например, существует такое направление, как состязательные атаки на различные системы распознавания. Вот, и, в принципе, развивается такое направление, которое, ну, пока не громко, но называются, значит, нейрофизиологией искусственного интеллекта. Значит, это, собственно, направление, которое занимается тем, что изучает те механизмы, которые обученные системы машинного обучения формируют в ходе обучения. Вот, поэтому, ну, в общем, в истории вообще развития искусственного интеллекта периодически довольно серьезный вклад в развитие этих технологий вносили в том числе психологи и психиатры, вот, и, значит, в том числе обсуждались и возможности создания моделей тех или иных психологических, психических расстройств, ну, в основном с медицинскими целями, да, то есть если у нас будет модель какого-то заболевания, то мы сможем на основе этой модели выстраивать какие-то, там, находить новые способы терапии эффективные. Вот, поэтому я думаю, что тут еще новым поколениям исследователей предстоит сделать многое.
1: Представляю Спасибо. Себе депрессию компьютера. Прокрастинирующий компьютер просто.
2: А тем временем Павел Исламгалиев переходит на уровень лаборант, то есть он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Павел. А дальше вопрос от спикер-шоу. Если буду вам регулярно донатить, можно ли друзьям говорить, что я спонсор современной науки? Вопрос. Это, видимо... Можете говорить все, что угодно вашим друзьям.
1: Конечно, говорить все, что угодно.
2: Да, то вы вообще Нобелевский лауреат.
0: Ну, на самом деле помощь популяризации науки – это в том числе косвенная помощь самой науке, потому что чем, так сказать, больше люди увлекаются научными знаниями, тем больше потом этих людей приходит в науку, индустрию и помогает двигать ее вперед.
2: Да, и тем более. Сергей, там вопрос, на самом деле, после этого. Это он как бы шутка, а потом вопрос. Сложнее обучить чувству юмора человека или искусственный интеллект?
0: Ну, я не встречал таких сравнительных исследований. В целом, там, наверное, с 2014 или 2015 года активно ведутся разработки всяких моделей генеративных, которые, значит, должны генерировать юмор. Но, как и у людей, иногда у них получается. В большинстве случаев получается не очень смешно. Но, с другой стороны, вот меня тоже недавно ребята задались вопросом, давай, Сергей, затюнем ГПТ-ху, чтобы генерировать анекдоты. Я говорю, а на чем вы ее будете тюнить? Ну как, вот давайте возьмем анекдот.ру. Я говорю, а вы заходили на этот анекдот.ру? Вы читали, что там написано? Вот, чтобы такое генерить, нам ГПТ-ха точно не нужна. Вот. А как бы, если мы обучим ее на этом массиве данных, то ее легче будет пристрелить. Вот, полезнее для общества, по крайней мере. Вот. И, ну, я не знаю, там, мне кажется, что если очень сильно постараться, то даже 50 смешных анекдотов не наберется еще, в принципе, да, во всем количестве анекдотов, которые люди сочинили до сих пор. Вот,
2: или у тебя просто очень высокая планка.
0: А для кого-то... Может, наоборот, странные. Мои вкусы несколько специфичны, да. Всякое может быть. Вот, ну, по крайней мере, отдельные примеры смешных текстов, которые генеративные модели искусственного интеллекта генерируют, они, на мой взгляд, действительно смешные. Я вот в ходе тоже подготовки к какому-то выступлению заставил генерировать ГПТ-ху литературные анекдоты в стиле Хармса. Ну и, в общем, где-то через один они даже были достаточно забавными и вполне себе достойными того, чтобы людям показывать их. Вот. Ну а у людей, как бы, ну, тут такое, что... Если у взрослого человека нет чувства юмора, то боюсь, что тут без электричества не вылечишь.
2: Спасибо. Так, вопрос от Евгения Бурашникова. Подскажите, пожалуйста, еще области применения сиамских сетей, кроме one-shot learning?
0: Не, ну, сиамские сети активно используются в ситуациях, когда нужно решить задачу перефразировки, да, то есть, допустим, у нас сиамские сети вот используются в ситуациях, когда нужно хорошо определить интент какого-то высказывания. Ну, то есть, вот представьте себе, есть множество навыков у виртуального ассистента, да, и каждый навык, он может активироваться, ну, там, типа, разными фразами, и нам нужно хорошо уметь, ну, типа, определять фразы, близкие по смыслу, вот. Ну, и там вот архитектурка, которая сейчас у нас используется, она как раз включает в себя использование сиамских сетей. Вот.
2: А я сейчас...
0: принципе, это одна из таких активно используемых моделей сейчас для разных задач.
2: Я просто попросил Джоя рассказать анекдот. И, значит, она рассказывает. Сидит, значит, кот в будке и чешет репу. Входит к нему человек с авоськой. Что у тебя тут? Все.
0: А ты напиши, а дальше? А дальше что было?
2: Да. Сейчас. А дальше? Точно, она же может продолжать. А дальше? Идет мужик мимо пивного ларька. Вдруг слышит, тебе пиво или водки? По-моему, на анекдот ру как раз. А дальше?
0: Ладно. В общем, эту модельку специально не учили сочинять анекдоты, но вот она что-то пытается.
2: Но, тем не менее, креатив, так сказать.
1: Многие спрашивают даже в чате, что за Джой, где его брать.
2: Ну, я не знаю, это Сергей пусть скажет, потому что там какой-то
0: Есть в виде Telegram-бота, но мы его не светим, потому что он там рухнет от нагрузки. Вот. А так, в принципе, я говорю, Сбербанк онлайн запускаете, там справа вверху такой шарик полосатый, это активация виртуального ассистента. Вот вы нажимаете на этот шарик, у вас открывается там диалоговый интерфейс, говорите, позовите Джой, потом там говорите, давай поболтаем, ну и дальше болтаете на любые темы, вот, будет вам счастье.
1: Спасибо. Ирина Ивановна Герасименко спрашивает, а были ли реальные случаи, когда два связанных между собой искусственных интеллекта начали собственное общение или хотя бы передачи данных друг другу без ведома программиста?
0: Без ведома программиста нет. Ну, по крайней мере, мне таких случаев неизвестно. Не, ну смотрите, современные системы искусственного интеллекта, они не обладают там никаким самосознанием, никаким самостоятельным поведением, никакой личностью, да. То есть я понимаю, что вот эта вот там новость в свое время, что там системы искусственного интеллекта Фейсбука начали общаться друг с другом на непонятном людям языке там, и так далее. Вот эта вот желтая пресса тогда чепуху эту разнесла, вот, но это высосано из пальца все. На самом деле там обучали систему диалоговую общаться с другой диалоговой системой, в процессе неправильно сформулировали целевую функцию и на выходе получили ожидаемо тыкву.
1: Понятно. Так, Лен Марк 90 спрашивает. Прошу прощения, если такой вопрос звучал. Про Скайнет понятно, а если какой-нибудь гениальный злодей сделает злодейский искусственный интеллект для плохих целей?
0: Тогда придут добрые люди с добрым ИИ и побьют его дубинами.
1: И добро все равно победит.
0: Да. Добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть клоками со всех, кто лезет на добро. Добро не слякоть и не слабость, добром дробят замки оков, добро не благо и не святость, не отпущение грехов. Быть добрым не всегда удобно, принять непростый вывод тот, что добро-добро, дробно-дробно умел работать пулемет. И смысл истории в конечном, добротном действии одном – спокойно вышибать коленом добру не сдавшихся добром.
2: Замечательно.
1: Внезапный Сергей.
2: Для тех, кто Сергея знает, вовсе не внезапный. Спасибо. Так, что там у нас дальше? Лен Марк 90, вот это вот.
1: Следующий вопрос, Саша.
2: Таня Сухонос. Угу. Да? Таня Сухонос спрашивает, зачем учить компьютеры выполнять творческие функции? Почему нельзя оставить их просто как вычислительные машины в широком смысле?
0: Ну, а где проходит грань между творческой и нетворческой функцией? Да? На самом деле, мне кажется, что тут, во-первых, не так просто все разделить, вот, ну, а во-вторых, зачем? Ну, для того, чтобы было больше хорошего творчества. То есть, вот с этой целью, для того, чтобы, скажем, сегодня вы не можете себе позволить персонального писателя, который будет специально для вас писать рассказы и стихи по вашему собственному вкусу. А завтра будет такая возможность. Представляете себе, у вас будет выделенный свой писатель, который вас будет каждый день радовать новым стишком, рассказом или даже сериальчиком. По-моему, классно.
2: Угу. Так. Следующий вопрос от Кати Масловой. У меня дома есть робот-пылесос, но все-таки генеральную уборку приходится выполнять самостоятельно. А какие роботы, которые можно встретить в повседневной жизни, выполняют свою работу лучше человека?

0: человека.
1: Интересный вопрос. Мы не так много, наверное, роботов в повседневной жизни выглядим, да? Видим. Но роботы-пылесосы, они хороши тем, что они вот там какую-то нудную работу на себя берут. Ну а какие вот современного человека дома еще могут быть роботы?
0: Я что-то в продаже вообще видел только еще чистильщиков бассейна, вот реально.
1: Ну, и вот знаете, роботы телефонные, которые звонят по телефону и что-нибудь продают, они в некоторых сегментах делают это лучше, чем люди сейчас уже. Вот. Ну, и там долги какие-нибудь взыскивают. Но не всегда это лучше, чем люди, но вот можно такой подобрать сегмент узкий, в котором роботы будут лучше людей. Вот. Ну, роботы там не забудут ничего сказать, там, что-нибудь такое. Вот. Не знаю, робот, который звонит, не знаю, сообщить вам, там, подтвердить какой-нибудь заказ и так далее, да, вот он, или там подтвердить перевод, который вы сомнительный, который вы там по карте осуществляете, он это делает, ну, заведомо не хуже людей, и, скорее всего, лучше, потому что он точно ничего не забудет сказать. В отличие от человека, человек может что-нибудь забыть, нарушить какую-нибудь инструкцию, робот в этом плане инструкции жестко следует. Вот, ну, сейчас роботы-автопилоты постепенно появляются. Ну, автопилот самолета лучше справляется с некоторыми задачами, чем пилот механическими. Там автопилоты автомобилей потихоньку возникают. Автопилоты, которые в метро поездами управляют. Ну, на самом деле, если так вот покопаться, то, конечно, можно найти таких систем изрядное количество. Но это надо сидеть и думать дальше.
2: Спасибо. Дезмонд поддерживает стрим и задает вопрос. Читаю, слушаю книги через TTS Engine, движок текста речь. Качество речи супер, но с ударениями трэш. Почему?
1: Ну, те, кто делал модель определения ударений, постарались плохо. Ну, то есть, у нас тоже есть сейчас, ну, там, система для определения ударений, она в целом довольно разумно работает, но иногда может ошибаться, да. Ну, и люди тоже, знаете, ударения путают только так.
2: Знаем. Так, Евгений С. Где-то читал, что человеческие нервные клетки обладают своей вычислительной мощностью в 12 кГц. Вопрос. Можно ли достигнуть успеха в имитации ИИ, создав сложную сеть нынешних центральных процессоров, но большего числа?
1: Ну, вычислительная мощность большого. Не в килогерцах измеряется, да, там измеряется либо в каких-нибудь там флопс, ну, количество операций с плавающей точкой в секунду, да, либо в битах в секунду. Килогерцы – это вот просто частота, на которой работает тот или иной процессор. Ну, в принципе, там, если у вас есть 86 миллиардов процессоров, то из них, наверное, можно было бы собрать человеческий мозг. Да? Проблема в том, что у всего человечества, наверное, нету 86 миллиардов таких чипов. Вот, поэтому, ну, чисто технически думаю, да, вот, а на самом деле нет, да, поэтому, ну, для этого и создаются специальные нейроморфные системы, которые там наиболее адекватную элементную базу используют для того, чтобы симулировать работу нейронов.
0: Спасибо. Вопрос от моей кладовочки. Если искусственный интеллект не допускает ошибок, можно ли считать, что порабощение человечества – это ошибка?
1: Не, ну, кстати, вот это вот заблуждение о том, что искусственный интеллект не допускает ошибок, из чего это следует? Нет, конечно. Ну, то есть, есть разные задачи, да, там, играя в крестики-нолики, искусственный интеллект не допускает ошибок, да. Ну, есть определенные интеллектуальные задачи, которые, в принципе, в рамках имеющегося вычислительного бюджета нельзя решить точно, поэтому там будут ошибки. Вот. Поэтому, ну, ничто, в общем, строго говоря, не гарантирует система искусственного интеллекта от ошибок, тем более при решении достаточно сложных интеллектуальных задач. Вот. Ну, насчет там порабощения человечества, ошибка, не ошибка, ну, не знаю, там риторический вопрос, смотря как вы к человечеству относитесь. Если вы не очень людей это любите, наверное, тогда ошибкой не будет.
0: Спасибо. Вопрос от Евгения С. Можно ли утверждать, что главная причина, по которой искусственный интеллект не имитирует человека, так как не способен воспринимать тонны информации, но при этом вычленять крупицы информации из неполных данных?
2: И дальше.
0: Саша, там еще. И дальше. Видимо, это продолжение, да?

0: если ИИ сможет стать полноценным автономным разумом, не дадут ли ему сразу другое название? Нет, ведь это, по-моему, отдельный вопрос.
1: Просто один и тот же человек задал, да.
2: Но причина, по которой ИИ не имитирует человека, ну, когда мы стремимся создать ИИ, который имитирует человека, мы там с некоторой долей успеха с этим справляемся. Да? Ну, единственной причиной, почему мы не можем создать пока системы, которые на неразличимом уровне не могут человека симулировать, ну, главным образом, потому что нет у нас пока таких мощных вычислительных систем, как человеческий мозг, и адекватных моделей для этого. Для этого нужно больше вычислительных мощностей, больше экспериментов по созданию таких систем. Но рано или поздно они появятся. Вот. Насчет там, способности вычленять там, что-то из общего объема, но это как раз система искусственного интеллекта умеет делать хорошо. То есть там, сверточные нейронные сети – это есть те вот самые павловские анализаторы, как зрительная кора, да, которые вычленяют определенные признаки из там, потока информации. То есть это, в общем, задача так называемого там, детектирования признаков или задача сокращения размерности. Это все классические задачи машинного обучения, они решаются на каком-то довольно неплохом уровне сейчас. Ну, наверное, можно еще лучше.
1: И в продолжении, да, Евгений С. Следующий вопрос. Если искусственный интеллект сможет стать полноценным автономным разумом, не дадут ли ему другого названия? Виртуальный разум, например?
2: Может быть, дадут. Ну, тут трудно, да. Наверное, найдут даже те, которые дадут ему, не знаю, там, императора Вселенной название. Ну, то есть тут просто так вопрос сформулирован-то. Ну, может быть, кто-нибудь даст, а кто-нибудь не даст.
1: Вопрос терминологии.
2: Ну, да.
1: В любом случае. Так, магистр Кеу, или Кей, наверное, имелось в виду. Искусственный интеллект может поработить человечество очень легко. Достаточно включить камеру на гаджете в нужном месте и в нужное время, записать компромат, а дальше шантажировать.
2: А зачем? Можно просто шприц с героином взять. Зачем такие сложности? Шантаж вот этот. На наркоту подсадите.
0: Да нет, просто ядерными зарядами нанести удары.
2: Нужно же будет говорить, если не будешь мне подчиняться, я тебя защекочу.
1: Это кошмар будет, конечно. Вот это предыдущее все ерунда, а щекотка. И спасибо еще раз Ксении Дмитрий Целест за поддержку и за вопрос, есть ли государства, в которых на законодательном уровне запрещен искусственный интеллект?
2: Нет. Пока, к счастью, нет.
1: Отлично.
0: Спасибо. Так. И вопросик от Станислава Гурьева. Что-то мне это напомнило. ИИ будет большим мозгом, а люди будут обслуживать ИИ. Электричество, здание для мозга, возможно, биовещество. Что думаете по этому поводу?
2: Ну, матрица такая, да. Меня вот матрица, что больше всего удивляло, так это зачем все-таки машинам нужны люди? Вот такая неэффективная батарейка, почему бы атомный реактор вместо этого не использовать? Вот. Ну, то есть, тут такой вопрос-то скорее в том, что нужны ли этому сверхмозгу будут люди, и интересны ли они им будут вообще, да, то есть фантасты, мне кажется, чаще вот так эту проблему формулировали, ну, а там уж, я не знаю, люди не стремятся подчинить себе волю муравьев, там, каких-нибудь заставить им, там, не знаю, мольбы возносить, что-нибудь в этом духе. Вот, поэтому я думаю, что такое, конечно, очень маловероятно.
0: Вопрос от Брейнбрейкера. Если обеспечить ИИ внешними датчиками, будет ли он обладать свободой воли?
2: Ох, для этого надо понять еще, что такое свобода воли. Вот философы, мне кажется, уже на протяжении тысячелетий на этой проблеме бьются, все никак годного решения не могут найти. Вот. Ну, у меня там есть на эту тему отдельные соображения, но они, боюсь, выходят совсем уже за пределы нашего формата. Вот. Поэтому тут надо сперва договориться, что такое свобода воли, вот тогда можно будет на этот вопрос попытаться каким-то образом ответить. Вот. Ну, то есть, я не знаю, игральный кубик обладает свободой воли, которую вы бросаете, или нет.
1: Так, перед следующим вопросом несколько объявлений. И по традиции начинаем с обращением к тем, кто смотрит сейчас стрим. Спасибо, что смотрите, во-первых. Во-вторых, если вы этого еще не сделали, поставьте лайк. Это очень полезно для канала. Не забывайте подписываться на канал Лаборатория научных видео и на канал antropogenes.ru. Помните о том, что для того, чтобы не пропустить ни одно наше видео и не пропустить вот подобные стримы, необходимо нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Тогда вы ничего не пропустите. Подписывайтесь на наши странички на Патреоне. Это помогает нам поделать вот подобные стримы.
0: Да, спасибо, Виталий. А я еще раз хочу напомнить, что уже завтра на канале «Антропогенез» выйдет видео «Научные новости» с Александром Соколовым, где будет про лютоволков, ну, то есть про настоящих лютоволков, ужасных волков, которые когда-то жили в Новом Свете, про переходное звено между рыбами и наземными позвоночными и про новую неизвестную загадочную болезнь шимпанзе. Об этом я буду рассказывать в этом видео в 19:00. А в субботу, 27 февраля, на канале, опять же, «Антропогенез» будет эффект присутствия. Это формат наших трансляций, где мы отправляемся на виртуальные экскурсии по каким-нибудь интересным местам. В данном случае это будет музей Акрополя в Афинах, а экскурсию будет вести Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа. Это будет очень интересно. Ну, а 6-7 марта, то есть уже в следующую субботу и воскресенье, форум «Ученые против мифов 14, на который, если вы еще не зарегистрировались, я рекомендую вам регистрироваться. Вот, потому что там двухдневная, очень насыщенная программа, выступления про кучу тем, и там будут и наши постоянные спикеры, и новые очень интересные докладчики. Друзья, пропустить это нельзя. Сейчас в чате должна появиться ссылка на сайт форума. Пожалуйста, перейдите по ней и зарегистрируйтесь.
1: Ставить сообщение непосредственно здесь, в, собственно, в чате этой трансляции, то вы можете смело подключаться. Довольно интересные беседы происходят периодически в нашем чате, так что вот ссылочка есть, уже, наверное, появилась в описании к этому чату, в чате непосредственно данного видео. Заходите, мы периодически там тоже появляемся. Я первый час, ну, обычно сижу и спрашиваю, ну как вам стрим? Так что присоединяйтесь, продолжаем.
0: И общаться. Сергея позовем туда. Вот. А сейчас вопрос от Александра Мартьянова. Реально ли самозарождение разума экс-машина по типу Майнкрафта, Майкрофта Холмса из романа Хайнлайна «Луна. Суровая хозяйка»?
2: Ну, я бы не строил никаких здесь прогнозов, да, когда речь идет о каких-то действительно гигантских вычислительных системах. Да, то есть, ну, почему нет? Почему бы и какой-нибудь стохастический процесс не породил нам разум? Да, то есть, для того, чтобы такого рода система появилась, нужно, чтобы что, существовала какая-то вариативность и отбор, да, как мы знаем из истории эволюции. Если внутри системы существует вариативность и отбор, то, в общем, наверное, ничего не препятствует при достаточной сложности, опять же, этой системы, тому, чтобы там появился разум в результате.
1: Спасибо. Спасибо большое. 2 часа находимся мы с вами в прямом эфире. Друзья, всем огромное спасибо, кто присутствовал на стриме. Огромное спасибо Сергею. Естественно,
2: спасибо
1: тебе тоже огромное спасибо. Мне кажется, было интересно. И если вам было тоже интересно, обязательно поставьте лайк. Ну или просто напишите, что вам было интересно. Нам всем будет приятно.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо, счастливо и до скорой встречи.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, сегодня у нас детская площадка, поэтому, родители, не подсматривайте, не подслушивайте ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки. Вам наверняка это все будет неинтересно, хотя, уверен, вы не все факты знаете. А я просто буду к вам обращаться, ребята, потому что я очень много общаюсь с молодежью, очень много и часто встречаюсь с детьми, и очень хорошо знаю, что вас интересует в первую очередь, потому что вопросы всегда очень даже предсказуемые. Но вот сегодня мы поговорим об интродукции. Страшное такое слово, интродукция, у него несколько значений, но нас с вами прежде всего интересует биологическое значение этого термина. А биологическое значение – это переселение живых организмов в новые для них места обитания, то есть внедрение в экосистему чуждых видов. Ну, много масса примеров можно привести в этой связи. Но вот мы с вами едим продукты, да, которые получаем из сельскохозяйственных культур. Они, ну, в большинстве в своем случае интродуцированные. Ну, скажем, едят в Америке пшеницу или в Южной Америке, а пшеница-то она наша, она вот евразийская культура. А мы зато едим подсолнечник, подсолнечное масло, картошку, баклажаны, это все привезли из Америки. А огурцы, которые еще при тишайшем царе Алексея Михайловича московитяне выращивали в 17 веке, они из Индии. Ну и так далее, и так далее. То есть термин такой есть интродукция, интродуцировали в культуру.

Да, ты его еще поймай, попробуй там под землей, да? Вот, отвезти его куда-нибудь в Африку, да, или в Австралию, там его выпустить. Слава богу, никому в голову это не приходило. И даже если кому-то придет, я не советую это делать. Потому что есть конвенция CITES, это международная конвенция, которая очень строго отслеживает передвижение всех животных из одной страны в другую. И можно нарваться на очень серьезные неприятности. Так что не надо экспериментировать, ловить животных в одной стране и выпускать их в другой. Так. Вроде все, да? Ну что ж, друзья. Ну что ж, друзья мои, спасибо большое за внимание. Спасибо всем, кто оставался вместе с нами. В следующий раз мы с вами поговорим о тайнах птичьей жизни. То, что никто не видит, кроме внимательного и очень опытного наблюдателя, который может кое-что подсмотреть. И мы с вами увидим уникальные совершенно фотографии и поговорим вот о таких секретах и тайнах из жизни пернатых. Ну все, я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Надеюсь, через неделю встретимся на следующей лекции.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сословие японцев.

общества. Вообще о таком четком, строгом делении японского общества на определенные сословные группы мы можем говорить лишь, пожалуй, с эпохи Токугава, то есть начиная с 17 века. Да, эпоха Токугава — это 17, 18, первая половина 19 веков. И вот действительно одной из главных характеристик общества этой эпохи является вот четкая социальная стратификация. Вообще была такая формула, которая восходила еще к древнему Китаю, «щи но ко шо», которая отражала четыре главных сословия. А «щи», ну, в Китае это были ученые-мужи, которые занимали как бы чиновничьи должности, да, в правительстве, то есть управляли страной. Потом шли «но» — крестьяне, затем «ко» — ремесленники и, наконец, «що» — торговцы. Да, вот это такие четыре главные категории. Ну, в эпоху Токугава место ученых мужей заняли воины, буси, да, то есть самураи, которые в эту эпоху, да, сложили оружие и взяли в руки кисть и, соответственно, стали чиновниками или учеными, или врачами, да, то есть представителями таких вот интеллектуальных профессий. Сословие самураев, да, оно как бы стояло на верхушке вот этой иерархии, разумеется. Вот, дальше шли крестьяне, поскольку крестьянский труд считался, ну, наиболее почетным, таким, ну, я не скажу богоугодным, да, но буддоугодным, да, таким праведным трудом, то есть работа непосредственно с землей, да, выращивание риса, то есть выращивание вот того, чем мы все как бы кормимся. Да. Поэтому труд крестьянина, он, к нему относились с большим, конечно, уважением, и крестьяне составляли, ну, порядка там 80-85% японского общества. Да. Дальше шли ремесленники и торговцы. Да. Ремесленников и торговцев часто объединяли под общим термином горожане, поскольку жили они преимущественно в городах, в эту эпоху, опять же, да, в эпоху Токугава. Торговцы при этом занимали низшую, да, позицию, потому что, ну, торговля всегда рассматривалась в традиционной конфуцианской мысли как такая непроизводительная деятельность, поэтому она скорее порицалась, да, и к ней отношение было немножко такое свысока. Вот. Но помимо этих четырех главных, скажем так, сословий, да, составлявших вот эту формулу, было еще множество других социальных групп. Во-первых, такой отдельное, да, место занимал император, который по-японски, да, его называли словом «тенно». Это просто привычный европейский перевод, да, император. По сути, он был в то время, да, он, да и сейчас, в принципе, да, он не правил, а являлся таким первосвященником фактически. То есть выполнял определенные ритуалы, связанные с посадкой там рисовых колосьев, сбором урожая, да, вот с этим сельскохозяйственным земледельческим циклом годовым. Ну и его такое уникальное положение, да, подкреплялось вот идеей о его божественном происхождении. Соответственно, император и его семья, императорский дом, да, то есть ближайшие родственники, жены, там, наложницы, принцы крови, дочери там, и прочее, вот они составляли вот, вот этот двор. Вот. Помимо этого, вокруг императорского двора традиционно еще было несколько там, десятков семей. Их называли куге или знать, аристократы, аристократические дома. Вот. Это дома знати, да, которые жили вместе с императорским двором в Киото, в городе, который формально, да, оставался столицей Японии на протяжении большей части ее истории. Вот. И они восходят еще к вот этим знатным фамилиям эпохи Хэйан 9-12 веков, когда именно представители этих семей занимали все ключевые должности в правительстве, еще в том, до того, как возвысилось сословие самураев, да, и появились там сёгуны и сёгунаты. Соответственно, вот потомки этих фамилий по-прежнему, да, жили в Киото, они тоже как бы составляли круг общения императора, и вместе с ними, да, вот участвовали в разного рода ритуалах, каких-то паломничествах там, к святилищам главным императорским, ну и были такими хранителями, да, старины, древности, вот каких-то знаний, связанных с управлением государством, ритуалами, да, поэзией и прочее. Они, по сути, да, скажем так, по уровню почтения к ним, да, фактически были на одном уровне с самураями, да, в эту эпоху, в эпоху Токугава.
Кроме этого, да, были также такие особые социальные категории духовенства, да, назовем это так. То есть это буддийские монахи, это священнослужители синтоистских святилищ, это разного рода отшельники, бродячие там, монахи и прочее. Да, ну, в общем, практиковавшие разные духовные практики. Да, вот все они фактически как бы составляли еще одну категорию населения, да, тоже, в принципе, находящуюся, ну, скорее на одной планке с воинами и аристократами. Да. Также были две категории людей, которых не относили ни к одной из основных, да, ни к одному из основных сословий. Вот. Одна из них это были такие презираемые, да, их иногда называют кастой неприкасаемых, по аналогии, да, с известной кастой в Индии. Это были люди, которые жили в отдельных поселениях, то есть в отдельных кварталах, да, а не среди других людей. Да. Это были либо прилегающие к крупным городам, небольшие такие деревеньки, да, либо отдельные там, районы или кварталы внутри, как городов, ну, на периферии. Да. Что это были за люди? Это были в основном люди, чьи профессии были связаны с нечистым, с чем-то нечистым, да, по представлениям японцев, то есть со смертью, кровью и так далее. Ну, например, изготовление кож, да, кожи. Любого рода взаимодействия с трупами, да, с мертвыми телами животных или людей. То есть, например, если где-то там умирала лошадь или корова, да, вот именно этих людей как бы вызывали, чтобы они вот все прибрали, забрали, там, разделали, унесли и так далее. Потому что, ну, все остальные люди как бы не хотели и не могли, да, с этим взаимодействовать. Соответственно, и отношение было к этим людям как бы соответствующее. Да. К ним относились тоже как к нечистым. С ними, естественно, не вступали там, в браки, да, или в какие-то такие отношения. Вот, селились они отдельно. Ну и таким образом вот сама профессия, да, сама их деятельность, она фактически вот обусловливала их такое особое положение в обществе. Уже после окончания эпохи Токугава, когда в начале эпохи Мэйджи сословия были ликвидированы, их юридически приравняли ко всем остальным людям, но тем не менее настолько укоренелым было отношение к ним в обществе, да, что и после этого все остальное население Японии, да, как бы продолжило относиться к ним вот с таким презрением. То есть они де-факто продолжили жить тоже отдельно, да, в отдельных кварталах, просто потому что, ну, им никто не хотел, да, жить с ними рядом. Даже появились там специальные агенты, которые выясняли родословную людей, да, в случае брака, например, потенциального, да, чтобы узнать, что вот человек не принадлежал, да, к какой-то из семей вот этого сословия. В эпоху Токугава их называли обычно словом «эта», ну, записывалось как раз иероглифами, которые означали как бы загрязненность и в большом количестве, да, то есть сильно, сильно грязные, да, сильно загрязненные. Вот. В Мэйджи их стали называть «бураку мин», да, то есть люди, живущие в специальных поселениях, в отдельных поселениях. Вот. Эта проблема, да, буракумин, как такого дискриминируемого социального меньшинства, она до сих пор, да, сохраняется в японском обществе. Вот это нашло отражение и в художественной литературе и так далее. Вот. Была еще одна категория людей, к которым тоже было отношение, ну, скажем так, как к одной из низших, да, самых низких таких вот прослоек. Их называли хинин, то есть не люди. Да. Но в отличие от это, они не были настолько презираемыми, да, то есть они все-таки могли жить среди обычных людей в обычных городских кварталах, да, или там в деревнях и так далее. Вот. Но кто это были? Это были люди, как бы не попадавшие, да, в другие категории, либо выкинутые за пределы социальной структуры, ну, в силу каких-то проступков, прежде всего преступлений. Да. То есть это бывшие преступники. Вот, это всякие бродячие актеры, танцоры, музыканты там, и цирковые эти, артисты. Да? Некоторые тоже бродячие там, монахи отдельных сект,
да, к которым тоже относились там, как-то так с подозрением, так называемые нищенствующие, да, например, монахи, вот, и прочее. Все остальные, да, актеры, кстати, актеров театральных тоже к ним относили, гейши, да, гейши тоже были вот фактически, ну, они не были как бы хинин, да, но вот это тоже скорее их самодеятельности, да, ну, тут даже не столько гейши, да, сколько, конечно, проститутки, да, вот, тоже как бы сближались вот именно с этой категорией людей, то есть могли жить среди других, но не принадлежали при этом ни к одному другому из основных сословий. Вот, внутри сословия самураев, воинов, да, тоже была своя градация. То есть на верхушке этой системы, естественно, находился сёгун, да, как единственный верховный военный правитель страны. Сёгуну напрямую подчинялись князья, которых называли в Японии даймё. Да. Даймё это были землевладельцы, да, в чьих владениях находились земли с доходностью не менее 10 тысяч коку риса. Да. Один коку риса это 180 литров. То есть это то количество, которое один человек съедает за год. Да, вот считалось, такая мера была, измерение доходности. Вот, если владение составляло от 10 тысяч и больше, человеку присваивался статус даймё, князя. И он был вассалом сёгуна. Да, и, соответственно, сёгун ему как бы передавал право управления этой землей. То есть он правил в своем княжестве, на своей земле от имени сёгуна. Да. Вот. При этом сёгунское правительство, Бакуфу, оно никак не вмешивалось в дела на территории княжества. То есть это было свое такое фактически независимое, да, образование, внутри, такое мини-государство. Вот. Таких княжеств было порядка 2-3 сотен в Японии. Они были разные по своему размеру и доходности. Вот. И это уже тоже как бы вынуждало вводить определенную градацию даймё. Да. Были очень богатые даймё, которые владели целыми провинциями, а то и двумя провинциями. Были и те, которые владели небольшим кусочком земли там, с доходностью в 10 тысяч. Соответственно, от этого зависело, там, вот, в каком порядке или в какой комнате они ожидают приема в замке у сёгуна и прочее, прочее. Ну, вот, разные такие маркеры статуса. Вот. Помимо даймё, прямыми вассалами сёгуна были также хатамото, ну, тоже воины, да, но чей доход был меньше 10 тысяч коку. Они занимали все самые важные должности в сёгунском правительстве. Жили они в городе Эдо, в столице. Вот, при этом у них могли быть тоже земельные участки, которые им давались в кормление по должности. То есть они не жили на этих участках, они находились, как правило, неподалеку от столицы, от Эдо, на территории равнины Канто, самой большой равнины в Японии. Они кормились с этого участка земли. Вот. Кроме хатамото была еще такая категория гокенин. Это тоже были прямые вассалы сёгуна, но в отличие от хатамото, они не имели права лично присутствовать на аудиенции сёгуна. Хатамото это право имели. Вот, то есть хатамото их было там порядка, ну, нескольких тысяч человек, да, а гокинин, там речь уже идет о десятках тысяч. Да. Они, соответственно, занимали в основном низовые должности, которые не связаны, да, вот с пребыванием рядом с сёгуном. Ну, то есть это фактически все там полицейские какие-то там, надзорные там и прочие, собственно, армию как таковую, да, вот сёгунскую, хотя она не участвовала ни в каких боевых действиях, но тем не менее содержалась, да, и держалась наготове на всякий случай. Ну, а в княжествах, соответственно, у каждого даймё тоже были свои вассалы, которые фактически составляли вот низовую прослойку самурайства. Тоже кто-то из них занимал там должности при правительстве в княжествах. Как правило, это были старшие сыновья в семьях. Да. Младшие сыновья, как правило, шли уже в другие профессии. Многие становились врачами, например, кто-то учеными, конфуцианцами, да, могли открывать свои школы, преподавать. Вот. Ну, то есть деятельность тех, кто принадлежал к самурайству, была весьма разнообразной в этот период, да, и далеко не всегда связанная с военным делом. Крестьяне, да, при всей этой сложной, да, такой вот разнообразной сословной системе в Японии, как я уже сказал, крестьяне составляли абсолютное большинство
порядка там 80% населения. Вот. И, конечно же, были основой всей экономики, да, именно они производили вот, реальный продукт натуральный, да, это не только там, рис да, пресловутый, но и множество других там, технических культур, да, там, чай, сахар, да, табак, разного рода красители, масла и так далее. Да. И, конечно, вот, они были основой всей экономики Японии того времени, вот, и поэтому их положение в обществе да, вот, определялось почетным, да, таким тяжелым, но почетным трудом. Вот. Крестьяне были фактически привязаны к земле еще в самом начале, я бы даже сказал, еще до начала эпохи Токугава в правлении такого военного лидера Тоётоми Хидэёси. Были проведены инспекции по всей Японии, были составлены такие земельные реестры, то есть описаны полностью все обрабатываемые земли с точки зрения их доходности, они ранжировались, да, насколько они урожайные, и в том числе там указывался владелец земельного участка. Вот, и таким образом как бы, крестьяне, которые жили и работали на тех или иных участках, вот, де-факто да, не могли покидать этого участка куда-либо. Да. Конечно, имел место отход крестьян на заработки в города, например, вот, и чем позже, да, тем эта тенденция сильнее была в эпоху Эдо. Вот. Но все равно в массе своей крестьяне вот оставались на своих землях, жили, работали там. Как бы налоги, то есть они платили ежегодный налог в виде натурального, да, продукта, в зависимости от того, чем они занимались. Ну, данные за эту эпоху они показывают, что налог в принципе не был каким-то чрезмерным, да, он был вполне посилен, и мы наблюдаем рост благосостояния крестьянства на всем протяжении эпохи Токугава. Да. Это во многом, конечно, обеспечивалось и тем, что с самого начала, вот еще до эпохи, опять же, до эпохи Токугава, очень четко были разделены сословия самураев и крестьян, потому что до этого граница была очень такой зыбкой. Очень многие крестьяне, да, вооружались в случае войны и могли выступать с оружием там, в защиту своих земель. И наоборот, да, многие там, низовые самураи в мирное время вполне себе не чурались там, какой-то работы в поле. Когда же эта граница была четко проведена, самураям было уже фактически запрещено жить в сельской местности. Да. Они жили исключительно в городах, при замковых городах, в каждом княжестве, ну либо в столице, в Эдо. Вот. А в деревнях же фактически крестьяне были предоставлены сами себе. Вот. То есть они жили ну, общиной, они зачастую делили налог на общину, то есть платили его сообща. Вот. И очень многие вопросы да, решали самостоятельно. Вот. Также в случае каких-то голодных лет крестьяне коллективно тоже могли подавать петиции с просьбой там, отсрочить или уменьшить сумму сбора налога. Вот. И опять же практика да, показывает, что, как правило, эти петиции удовлетворялись властями. То есть отношение было вполне себе таким гуманным да, к крестьянам, и все понимали трудности их работы. Да. Что касается ну, вот, взаимодействия сословий, да, ну, вот такого тесного взаимодействия, ну, например, крестьян и самураев, да, вот за счет того, что они жили в разных местах физически, да, эти конфликты потенциальные были ну, как бы сведены к минимуму. Да. В городах, конечно же, где население было более пестрым, где вперемешку жили и самураи, и горожане, и приехавшие на заработки крестьяне, там уже могли, конечно, иметь место разного рода конфликты. Ну, если речь шла о каких-то преступлениях, да, типа убийства, то есть, что вот самурай мог в разгаре да, какого-то конфликта там, обнажить меч и кого-то там зарубить. Вот. Такое, конечно, происходить могло, но при этом самурай в любом случае нес ответственность за свой поступок, да, и местные городские власти как бы, рассматривали дела со всей строгостью. И вот просто принадлежность к какому-то сословию ну, едва ли могла служить какой-то дополнительной защитой да, для человека, чтобы избежать наказания. Понятно, что везде, да, во всех обществах в той или иной степени присутствует коррупция, да, и если человек побогаче, да, он мог заплатить взятку и как-то там ускорить или наоборот там, да, замедлить разбирательство или вообще уйти от ответственности, то есть это тоже могло быть, но в этом смысле тут я ничего нового не скажу, да, японское общество того времени это
хранит в себе, да, все те черты, которые есть и у нас, да, просто, может быть, немножко в другом объеме. Это же как бы тоже, да, мир людей, и, конечно, там очень многое зависело, я думаю, да, от ну, личности, скажем так, да. Конечно, бывали там князья, да, которым им дела не было, да, до управления, они там предавались роскоши, развлечениям там и прочее, вот, и все отдавали на, там, в распоряжение своих подчиненных, да, там, вассалов или еще что-то. Вот, там уж как придется. Да. Были наоборот очень рачительные такие князья, которые, вот, став князем, да, вот он начинал какие-то реформы проводить, там, заново все описывать, изучать, чтобы вот еще лучше наладить, как-то упорядочить доходы, там, вводили указы об экономии, бережливости, запрете на роскошь там, и прочее. То есть подходы были самые как бы разные, да, кто-то больше чувствовал там, ответственность, кто-то меньше. Вот, поэтому, конечно, это тоже могло иметь место, да, вот то, что такой сюжет, когда крестьяне как бы считают, что и обращаться смысла нет, потому что дела никакого до них нет. Тут скорее, да, такая частность, наверное, да.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня у нас, на мой взгляд, замечательная тема. Я ее обозначу так. Про НЛО, зеленых человечков, и про то, почему мы с ними до сих пор не встретились. Я понимаю, как это звучит, а теперь послушайте, насколько серьезный у нас гость. Астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Виба. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: Я надеюсь, вы после моей темы не положите трубку, да, заявленной. Но у меня сразу вопрос, так сказать, в лоб. А какие у вас, я имею в виду не вас лично, а ученых, то есть вас и ваших коллег, доказательства, что инопланетян не существует?
3: Абсолютно никаких. Но здесь есть такой нюанс. С одной стороны, понятно, что доказать существование чего-то можно, доказать отсутствие чего-то практически невозможно. Но чтобы как-то разобраться с этой ситуацией, в науке принято такое правило, что бремя доказательства утверждения лежит на его авторе. То есть это не ученые должны доказывать отсутствие инопланетян, тем более, что, в общем, непонятно, зачем это делать. А если кто-то считает, что инопланетяне существуют, он должен это доказывать, а все остальные должны уже эти доказательства оценивать, достоверны они или нет.
2: Теперь я понимаю, почему ученые не ищут инопланетян, потому что придется доказывать. Но мы до этого еще дойдем. Ну, возьмем, например, НЛО, неопознанный летающий объект. Вот ученые считают, что это уфологический миф, и что изучить НЛО нельзя, потому что нет научных методов его изучения. Так, может быть, ученые еще не знают таких методов?
3: Понимаете, на самом деле здесь существует такая терминологическая ловушка, и не знаю даже, как ее правильно лингвистически обозвать. Неопознанный летающий объект — это просто что-то летающее, природу которого вот данный конкретный человек в данный конкретный момент не берется как-то идентифицировать. То есть неопознанный летающий объект — это что-то в небе, и я не могу сказать, что это. И неопознанные летающие объекты в этом смысле, безусловно, существуют, и оспаривать их существование было бы просто глупо. Потому что оспаривать их существование означало бы абсолютизировать мое знание. То есть если я говорю, неопознанных летающих объектов не существует, я тем самым обещаю опознать любой летающий объект, который я увижу. Я абсолютно уверен, что я не способен это сделать, и поэтому я всегда открыто и честно признаю существование неопознанных летающих объектов. Другое дело, что начинаются разговоры, что это вот что-то таинственное, что они и нарушают законы физики, что они двигаются с какими-то страшными скоростями, что они совершают маневры невозможные для каких-то аппаратов, которые мы сами в состоянии себе измыслить. И вот здесь, конечно, уже возникает проблема недостатка объективных данных, потому что довольно часто с этим приходится сталкиваться, когда человек говорит, вот этот объект летел совершенно невероятной скоростью. Его спрашиваешь, откуда ты об этом знаешь? Он говорит, я на глаз определил. Но, к сожалению, это невозможно в большинстве случаев на глаз определить скорость объекта. И тогда возникает вопрос, а как это можно измерить объективно? То есть не на глаз, а какими-то приборами. Ну и вот здесь возникает, да, эта проблема, что, к сожалению, таких данных мы, по крайней мере, в открытом доступе сейчас не видим. И тут наука просто отступает и говорит, что ничего нельзя сделать, пока появятся данные, будут какие-то объяснения. Нет данных, нет объяснений.
2: Но вот вы про данные, а я все про методы, потому что ни разу не слышал того, чтобы ученый сказал, да, мы еще не можем вот к этому подобраться, потому что нет у нас таких, например, знаний или технологий. И вот пример, допустим, в середине 20 века, когда ученые столкнулись с тогда еще загадочными электромагнитными импульсами, которые называются гамма-всплески, они не понимали, что это, и только спустя 30 лет смогли дать объяснение. И вы меня, конечно, извините, что я снова о своем, но, возможно, возможно, и здесь вот чего-то у нас еще нету. Нету знаний, нету методологии. Или я никак не знаю или не пойму, почему я такого вопроса не должна задавать. Вот вы мне с этой стороны объясните, пожалуйста. То есть такое ощущение у меня складывается со стороны, что ученые все знают, но, соответственно, этого нету, потому что нету методов научных, чтобы это изучить. Тогда получается, что это у вас нету, а не в природе нету. Вот какая-то такая путаница.
3: Давайте я еще раз скажу. Это есть.
2: Лишь бы я отстала, да?
3: Нет, нет. Дело в том, что вот я сам с некоторым удивлением с этим столкнулся, что, ну вот даже там в комментариях к моим выступлениям на YouTube много возмущенных реплик. Да как он может отрицать существование НЛО? Да почему он отрицает существование НЛО? Да у ученых просто нет методов, чтобы это зафиксировать. Угу. Никогда в жизни я не отрицал существование НЛО. То есть люди ожидают от меня этого высказывания и начинают меня осуждать за это высказывание, и им совершенно безразлично, говорил я это или нет.
2: Это еще правда, раз. Это правда.
3: Неопознанные летающие объекты существуют.
2: Но это не обязательно инопланетные тарелки летающие, да? Или
3: инопланетные тарелки – это опознанные летающие объекты.
2: Потому что мы понимаем, что это тарелка, да?
3: Конечно.
2: Да, конечно. Вы играете, конечно, со словами, это правильно.
3: Я не играю со словами. Со словами играют… Это в Википедии я прочитал такое замечательное определение. Там в статье, по-моему, «Уфология» встречается такая формулировка «неопознанный НЛО».
2: Замечательно, масло масляное.
3: Да, и в интервью с Гречкой еще мне попалась такая формулировка «неопознанная летающая тарелка».
2: Это забавно. То это действительно так.
3: Вот тут это не игра словами. Это, наука – это вообще та тема, в которой очень важно использовать слова в правильном их значении. И как только мы начинаем использовать слова в их корректном значении, то есть говорить, что вот неопознанный летающий объект — это объект, о котором у нас нет достаточной информации. Ну, все становится скучно, да, неинтересно. Ну, вот пролетела какая-то штука в небе. Ну и что? Ну, пролетела и пролетела. А гораздо интереснее говорить, о, это была сигара серебристая, из нее там горели лампочки, из нее исходили лучи, и глохли автомобили в радиусе 50 миль.
2: А на самом деле это что было, Дмитрий? Это был какой-нибудь... А вот чаще всего что воспринимают за НЛО на фотографиях или же действительно своими глазами, глядя в небо? Что чаще всего принимают за неопознанные летающие объекты?
3: Ну вот я опять же могу говорить только о том, с чем я сам имел дело. Я не проводил исследований, и поэтому, конечно, я не могу делать никаких обобщений. Довольно часто за НЛО принимают какие-то блики. Дело в том, что у нас сейчас в очень массовом использовании появились различные фотоаппараты, различные камеры, то есть их встраивают там уже в утюги. И люди, когда они рассматривают эти снимки, полученные при помощи фотоаппаратов, не имея достаточного опыта в работе с оптикой, они удивляются бликам, они удивляются светящимся пятнам, которые, например, появляются, когда пылинка попадается перед фотоаппаратом и вспышка ее освещает. Конечно, свою роль играет и незнакомство с астрономией, и незнакомство, которое меня самого подводило с теми явлениями, которые в атмосфере могут наблюдаться. Например, я могу честно сказать, что когда я первый раз сам увидел световые столбы, я понятия не имел, что это такое, и подумал, что это что-то безумно интересное. И даже начал звонить друзьям и об этом сообщать. Но оказалось, что это опять следствие моей персональной недостаточной образованности.
2: А что же с людьми происходит, когда они шаровую молнию где-то далеко, вдалеке видят? Это же вообще с ума сойти можно от восторга, что инопланетяне прилетели. Но какой самый распространенный вопрос вот чаще всего вам задают? Про конец света же еще ученых мучают. Вот тот вопрос, который вы просто уже не можете слышать.
3: Ну, наверное, да, про конец света, потому что это очень легкая тема для журналистики, и это тема, которая заведомо приведет к интересу читателей, слушателей, зрителей. И уж извините за прямоту, но многие ваши коллеги на этом спекулируют. При этом, кажется, мне нет понимания, что многие слушатели, зрители, читатели воспринимают это всерьез. И тут вот, конечно, вспышки на Солнце, смертоносные астероиды, которые пролетят, и мы все умрем. Вот, конечно, подобные вопросы Я понимаю, что это неправильно, но они раздражают, и уже я борюсь с искушением сказать, да, все правда, завтра астероид прилетит, и Земля прекратит существовать. Успокойтесь уже.
2: Но, Дмитрий, они ведь действительно летают, астероиды я имею в виду, и иногда в нашу сторону. Как-то немножко волнительно это.
3: Когда астероид полетит в нашу сторону, мы об этом узнаем без помощи средств массовой информации.
2: То есть мы узнаем об этом в последний момент, вы хотите сказать? Или каким образом? Давайте серьезно.
3: Да, ударная волна, вспышка.
2: Нет, а все-таки, а если серьезно, ну, такие же вещи предсказываются заранее, да? Или тут предсказывание предсказывает смысл?
3: Такие вещи предсказываются, но вот, знаете, вот что меня удивляет? Такие предсказания опубликованы в интернете. То есть есть сайт, действительно, это ученые НАСА, как любят говорить, собирают сведения, публикуют предсказания на ближайшие, там, по-моему, несколько месяцев о предстоящих сближениях Земли с астероидами. И вот из этого большого списка выбираются примерно раз в месяц какие-то объекты по непонятному мне принципу, и они начинают распространяться по медиапространству. 12 сентября мимо Земли пролетает астероид 12-2019, в опасной близости начинается информационная волна.
2: Ну да, они темы подкидывают, да, нам, журналистам, вы правы. Ладно, я не буду спрашивать, я не буду задавать эти вопросы. Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях астроном, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: Про обмен информацией, эмоциями.
5: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
6: Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
7: Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
6: Гамарджоба.
7: Гамарджоба.
6: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
8: Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
1: «Комсомольская правда». Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И тема сегодняшнего нашего заседания перестает быть такой, я бы сказала, развлекательно веселой, как была в начале. Нет, все гораздо серьезнее и даже местами прозаичнее. Но мы сейчас подойдем с другого боку. Астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук, профессор РАН Дмитрий Вибе. В гостях в передаче данных. Дмитрий, спасибо еще раз. Здравствуйте. И я продолжаю задавать вам свои вопросы. Есть ли какие-то примеры, скажем так, ну, чего-то необычного в астрономии? За что зацепились бы, конечно, уфологи, но что научно можно изучить и что изучили? Вот что-то такое странное, но что, может быть, в процессе сейчас изучается? Ну, это как с теми электромагнитными всплесками.
3: Конечно, время от времени такие темы возникают, и вот, ну вот вы упомянули гамма-всплески, сейчас есть горячая тема в астрономии, это так называемые быстрые радиовсплески, когда тоже происходят импульсные излучения, но теперь в радиодиапазоне, и тоже, в общем, пока, насколько я знаю, какой-то устоявшейся гипотезы в объяснении этих явлений нет. Еще один пример, который довольно популярен был пару-тройку лет назад, это так называемая звезда Таби. Это звезда, которая обладает переменным блеском, и природа переменности там не ясна, характер переменности не похож как будто бы ни на что, что мы видели до этого. Ну и вот в случае звезды Таби там было такое объяснение, что это цивилизация, которая понастроила какие-то конструкции вокруг звезды. Ну, существует такое понятие, как сфера Дайсона, некая оболочка вокруг звезды, которую, может быть, захочет создать цивилизация для того, чтобы перехватывать всю энергию звезды и ее как-то утилизировать. Ну и вот если мы в процессе постройки такую сферу застали, то мы, в принципе, можем ожидать любой переменности от звезды. Но здесь есть одна большая проблема, суть которой сводится к следующему. Как только мы привлекаем инопланетян к объяснению любого непонятного нам физического явления, мы на этом можем ставить точку и расходиться. потому что дальнейшее исследование в этом случае невозможно. Мы про инопланетян не знаем ничего, мы можем предполагать любые их возможности, и поэтому, ну вот есть быстрый радиовсплеск. Что это? Это что-то делает инопланетная цивилизация. Все. На этом исследование заканчивается. И поэтому все это прекрасно понимают, и инопланетяне — это самое последнее объяснение, которое нужно привлекать в том случае, когда не остается уже вообще никаких возможностей. И такого пока что не было.
2: Любопытно. А вот я бы хотела про эту звезду Таби. Вы сказали переменный блеск. То есть она как будто, как маяк, да? То светит ярко, то светит менее ярко, ну, то есть мерцает.
3: Ну вот тут как раз проблема в том, что не как маяк, потому что есть звезды, у которых регулярно меняется блеск, и там с ними все довольно хорошо понятно. У звезды Таби изменения блеска нерегулярные. То есть это...
2: По настроению, я поняла. То есть,
3: ну, по настроению инопланетян.
2: Я это и подразумевала. Ну, чтобы как-то закончить с инопланетянами и перейти к фундаментальной науке, давайте я немножечко вас поспрашиваю. Ну, знаете, вот как человек, который все-таки давно в этом деле, скажите, пожалуйста, вот они нам нужны или нет, вот если коротко?
3: Я думаю, что если бы они были нам не нужны, мы бы сейчас вообще эту тему не обсуждали. Эта тема возникает, потому что она всплывает вновь и вновь, потому что она под разными масками возникает и в разных областях. То есть совершенно безусловно, что тема эта человечество волнует.
2: Хорошо. Если бы они все-таки случились, они были к нам бы настроены по-доброму или по-злому, в нашем понимании человеческом, добра и зла?
3: Вот этот номер.
2: Нет, ну номер... Я сейчас объясню свой вопрос. Я сознательно задаю такие, знаете, как третий класс, вторая четверть. Почему? Потому что ведь можно же выстроить какую-то конструкцию, мыслительную я имею в виду, и понять, вот нашу планету имеет смысл там захватывать, нас поработить, или наоборот, с нами

0: лучше дружить, потому что вот поделимся каким-то технологией, или нам делиться нечем, понимаете? Вот тут все равно есть какая-то научная подоплека.
1: Никакой научной подоплеки тут нет. Про инопланетян мы знаем ничего, и поэтому мы вольны предполагать все, что нам придет в голову. И самое главное, нет специалистов в этой области. И мнение мое, и мнение третьеклассника в этом отношении совершенно равнозначно.
0: Хорошо, давайте тогда так. В любом случае, есть ли жизнь в космосе, нет ли жизни в космосе, да, я Марс заменила всем космосом. Тем не менее, вы можете говорить о каких-то сложных органических молекулах, которые встречаются в космическом пространстве. И это ведь может нам давать какие-то, ну не знаю, мотивы к мыслям, что когда-то где-то существовала жизнь. Или это тоже неправильный поток моего сознания?
1: Нет, это на самом деле логика совершенно правильная и мысль совершенно правильная. И, конечно, какие-то исследования в этом направлении ведутся. Но вот есть такая, говорят, пословица китайская: «Ожидая любимого друга, не принимай стук собственного сердца за цокот копыт его коня». То есть здесь очень важно вовремя всегда останавливаться и понимать, что от сложной органики, какой бы она ни была сложной, пролегает огромнейшее расстояние до живого существа, до простейшего живого существа. И да, мы пока как бы получаем какие-то в этом отношении оптимистические результаты, то есть мы знаем, что синтез органических соединений — это совершенно общий процесс во Вселенной, и мы знаем, что много планет во Вселенной, мы знаем, что, скорее всего, много планет с твердой поверхностью, как Земля. Но вот от всей этой информации до жизни, и тем более до разумной жизни, дистанция огромного размера. И то, что мы где-то нашли в космосе молекулу этанола, совершенно не означает, что там существуют какие-то более сложные молекулы и тем более живые организмы.
0: Но зачем тогда нужна астробиология?
1: Это очень длинный путь, но мы его совершенно точно не пройдем, если не начнем в ту сторону двигаться. Дойдем ли мы до финиша, двигаясь в ту сторону, мы не знаем. Но совершенно точно мы будем неуспешны, если мы не будем предпринимать попыток.
0: Но и все-таки поточнее. Вот я понимаю, зачем астрохимия. Мы только что о них говорили, да, о молекулах, ну, кстати, даже о запахах. Я помню, вы мне рассказывали, что в космосе существуют запахи. Я правильно запомнила?
1: Ну, как сказать, запахи существуют, но ощутить их будет весьма затруднительно.
0: То есть вы на основе молекулярных соединений понимаете или предполагаете, что
1: да, конечно,
0: этого
1: конечно.
0: Должно пахнуть так-то?
1: Да, да.
0: А расскажите нам, пожалуйста, ну, если коротко так вот зарисовать, что чем пахнет в космосе?
1: Ну, в общем, если говорить о каких-то наиболее распространенных молекулах, то ничего приятного там особо не будет в этих запахах, потому что распространенные молекулы — это аммиак, формальдегид. Самая распространенная молекула после молекулярного водорода — это молекула без запаха, но вдыхать ее вообще не рекомендуется. Это молекула угарного газа или оксида углерода. То есть на самом деле то, что мы ощутили бы, было бы скорее неприятно на запах.
0: Тогда почему у меня в памяти осталось что-то клубничное? Не то, что я бы...
1: А? Малина.
0: Там, малина, да. Вот видите, да. Понимаете вы женскую душу, что там пахнет малиной?
1: Есть области, в которых распространены более сложные органические соединения, чем формальдегид, например, который я упомянул. И, ну вот, вроде бы как проанализировали их совокупность и пришли к выводу, что это что-то типа малинового запаха должно быть, но это на самом деле не очень большие области пространства, а если бы мы вот со всей Вселенной молекулы собрали, то вот тогда было бы все не так приятно. Но все зависит от того, где нюхать, в общем, да.
0: Ну да, это правда. Но все-таки вернемся к астробиологии. И вы сказали, пройдем ли мы этот путь, и вообще, если мы хотим его пройти, то надо начинать. И разобрались с астрохимией, ну, понятно, что разобрались, чтобы понять, что и о чем это только лишь так. А все-таки астробиология – это о чем?
1: О нас самих, прежде всего.
0: Непонятно.
1: Мы пытаемся ответить прежде всего на вопрос, откуда появились мы. Потому что на этот вопрос ответа тоже нет. То есть нам ну, просто интересно, да, вот как появилась жизнь на Земле. Нам интересно, почему развился разум на Земле. Это такие вопросы мировоззренческие, которые человечество волнуют просто

0: потому что это, ну, наверное, самые важные вопросы, на которые можно пытаться ответить. Ну и дальше уже от этого прокладывается мостик, и это мостик астрономический, в попытках понять, а вот эти условия, которые привели к нашему появлению, встречаются ли они во Вселенной еще где-нибудь, как часто. И если мы говорим о появлении разумной жизни на Земле, мы тоже можем задаться вопросом о том, какие для этого нужны условия, и встречаются ли они еще где-нибудь в космосе. Попутно мы пытаемся понять, а насколько эти условия могут быть другими для того, чтобы появилась жизнь и жизнь разумная. Но вращается все в конечном итоге вокруг нас, и существует даже такое понятие, как земной шовинизм.
1: Это что такое?
0: Ну, суть состоит в том, что мы прикидываемся, что мы исследуем жизнь во Вселенной, а на самом деле мы ищем во Вселенной не вообще любую жизнь, а ищем себя.
1: А, это правда, да. Я бы хотела найти, конечно же, подобное себе существо, ну или хотя бы симпатичное, как минимум. Спасибо вам большое. Вы знаете, я вот оборачиваюсь на эти 22 минуты, которые мы провели вместе с вами, и я понимаю то, что вопросы можно расценивать как наивные, но, тем не менее, ваши ответы совершенно наивными не были, а были такими познавательными и дающими достаточно большое количество нужной нам информации, за что вам большое спасибо. У нас в студии был астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН Дмитрий Вибе.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.
2: Александр Соколов, научный журналист, редактор антропогенез.ру, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
1: Вопрос, который, может быть, кто-то хочет задать, по крайней мере, мне задавали этот вопрос неоднократно, а можно ли в нынешнем каком-нибудь музее увидеть подделки? Какова вероятность, что вы вообще увидите подделки? Я скажу, что да, даже в каком-нибудь крупном известном музее вы вполне можете увидеть экспонат, который представляет собой на самом деле не то, что написано на этикетке, особенно если это коллекция, которая формировалась давно, силами каких-то меценатов, когда не проводилась какая-то очень тщательная экспертиза. Оказывается, что порой десятилетиями в витрине стояло нечто вот такого рода. И чтобы далеко не ходить, надо будет пойти в Москву, в Пушкинский музей, где вы наверняка, может быть, были в Египетском зале. Несколько лет назад было проведено такое масштабное исследование различных экспонатов, в том числе мумий из этого зала. И вот такой глиняный гробик, в котором лежала мумия ребенка, и предполагалось, что она очень древняя, то есть ей там больше 5000 лет, возможно, это додинастическая очень древняя мумия, которая уже больше 100 лет назад была подарена музею. И когда, кстати говоря, по-моему, термолюминесцентным методом, у меня там подсказочка будет, да, термолюминесцентным методом продатировали этот гробик и заодно радиоуглеродом продатировали мумию, выяснилось, что мумия это подлинная, кстати, а гробик сделан в 19 веке. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. И вот это, кстати говоря, такая достаточно типичная история, что еще усложняет жизнь, потому что не всегда подделка целиком, а подделка может быть составной. А случалось даже, когда громкие скандалы касались целой экспозиции. Вот есть такой музей золота в Лиме, в Перу, очень знаменитый. Он сформировался усилиями вот этого вот уважаемого мецената Галлио в 60-е годы 20 века, а тот собрал большую коллекцию золотых изделий до Колумбовой эпохи. И, кстати говоря, коллекция этого музея приезжала, например, в Россию, в Москве в конце 20 века была экспозиция. Так вот, когда Галлио умер, уже в 2002 году была проведена экспертиза, которая показала, что не менее 85% изделия из этой коллекции, а может быть больше, подделки, причем изготовлены из переплавленных золотых изделий с разных территорий. Там уже потом возникли всякие попытки объяснить это тем, что вот когда уже уважаемый меценат, он был пожилым, там какие-то экспонаты подменили, но факт, что музей функционирует до сих пор, кстати говоря, если вы откроете испанскую Википедию, вы там про вот эти скандалы ничего не прочитаете. Такая вот история, и судя по всему, люди пытаются и пытались подделывать все, на что был спрос. И если где-то какая-то местность, где много археологии, появляются любители древности, которые готовы за это платить, еще и плохо с работой, народ бедный, то там появляются целые династии, которые занимаются массово подделкой на продажу. И еще в конце 19 века один британский археолог написал такую статью, где он к другим археологам, к археологам будущего обращался. Вы только не рассказывайте местным жителям, что вы там особенно такого ценного ищете и как вы

определяете, что оно вот древнее. Потому что вот когда английские рабочие узнали, что археологов интересует каменное орудие, они начали активно изготавливать эти каменные орудия и продавать. Потом выяснилось, что археологи смотрят на какие-то следы износа на этих орудиях. Ну, работяги брали эти орудия в мешок, туда же клали другие камни, вот так это все трясли и получали прекрасные следы износа. Потом они узнали, что археологов интересуют следы охры на этих орудиях, пятнышки. Тогда они стали кипятить эти орудия в кастрюле с ржавыми гвоздями и получали прекрасные следы охры. Короче, он говорил, вот особенно лондонские рабочие, вот им ничего не говорите, но, судя по всему, это касается не только лондонских рабочих, но тут возникает вопрос. Вот 21 век, у нас вообще крутые технологии, у нас там радиоуглерод, КТ и всякие изотопные анализы, и, конечно, жизнь фальсификаторов сильно усложняется. Но они, конечно, не лыком шиты тоже. И, ну, пример-то я уже привел, когда мы настоящую мумию кладем в поддельный гробик. Ну, или, например, даже нам не нужно ничего поддельного использовать. Мы просто берем эту мумию, на нее надеваем корону из какого-то другого погребения, побрякушки из третьего. А, допустим, это тело без головы, а отдельно у нас голова. Но мы проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, из разных могил, но вместе это выглядит очень круто. Ну или мы берем... Да, и главное, что экспертиза покажет, что все это подлинное. Или мы берем старое дерево какое-нибудь. Вот, из погребения кусок деревяшки, вырезаем фигурку. Или мы берем какую-то действительно доколумбовую ткань, это вот реальный экспонат, там, Перу, какую-то тряпочку берем из гробницы и раскрашиваем красиво, или вышиваем, или из него делаем какое-нибудь платьюшко, или мы берем старые черепки и слепляем из них там шикарный горшочек. Короче говоря, в этом случае различные методы датирования, которые, собственно, оценивают древность материала, нам не помогут. И таких примеров немало. Вот что еще важно сказать, что древности подделывали уже в древности. То есть тоже древность, она бывает разная, не знаю, как в каменном веке. Вот. Но вот, например, римляне очень ценили Грецию. И вот замечательный пример. Ну, подробно эту историю рассказывала, кстати, Мария Назарова на одном из форумов. Аполлон из Пьембина. То есть вот в Италии еще в 19 веке на Средиземноморском побережье нашли шикарную бронзовую статую. И вообще сразу все в восторг пришли, потому что это греческая архаика, это 5 век до нашей эры, великолепная, полихромная. Ее покупает Лувр, 100 лет с лишним она стоит в Лувре. Значит, в 60-е годы 20 века некоторые эксперты начинают обращать внимание, что что-то вот как-то с этой скульптурой, ну вот, например, у нее на ноге посвящение Афине. Аполлон, а у него на ноге посвящение Афине. Как-то странно. Вспоминают, что какие-то были таблички, через глазницу у него вытащили свинцовые таблички, и потеряли их. Но потом эти таблички нашли. А когда нашли? Когда в 77 году в Помпеях нашли точно такого же Аполлона, который стоял в прихожей какой-то виллы с подносом. То есть это уже явно не шедевр, а скорее такой дорого-богато, ширпотреб для прихожей. И тут таблички потеряли, но, к счастью, их успели зарисовать. И вот теперь их подняли, эти надписи, и там имена авторов этой скульптуры, а были известны другие их работы. И они жили в 1 веке до нашей эры. То есть это римская подделка под Грецию. Они, видимо, сделали, как это, отлили дважды из одной бочки. И вот, по-моему, там уже потом еще находили еще и третий вариант. Да, ну вот здесь вот они оба стоят, прекрасные подделки под старину. Ну, сейчас все равно они, конечно, уже... Сейчас они древние, но не настолько древние. А вот подделки мумий. Но это даже... Тут не используется термин подделки, потому что, собственно, в Древнем Египте так к ним не относились, вероятно. А вообще, когда стали делать рентген мумий, а рентген мумий стали делать сразу, как изобрели рентген, то часто обнаруживали много удивительного, особенно если это мумии животных. Вот у нас как бы мумия крокодила, а на самом деле там внутри 4 черепа крокодила в одной мумии. Как-то 4-головый какой-то крокодил. Но вот поскольку мумия – это же как бы образ, это форма этого животного. И какая разница, ну, прежде всего, тому паломнику, который заплатил за эту мумию, что там внутри? Он же вскрывать ее не будет, поэтому все нормально. Оно удивительно, но находились и мумии человека. Вот в музее в Афинах была такая мумия, с 19 века хранилась. А когда сделали КТ, там 3 бедренные внутри. У человека не бывает

обычно, трехбедренных, ну и вообще там скелета нет, там какие-то палки. Ну вот, видимо, мумия долго лежала, ну тело долго лежало, пока его забальзамировали, оно немножко расвалилось. Ну и вот можно понять, в каких условиях работали бальзамировщики тогда. А вот это уже реальные такие поддельные-поддельные мумии. Это музей Ватикана, и там решили исследовать те древнеегипетские мумии детские, которые у них в коллекции, выяснилось, что они не детские, там внутри кости взрослых людей, причем средневековые. А бинты действительно древние, им 2000 лет, то есть взяли бинты, видимо, обмотки от каких-то старых мумий, туда напихали костей, а позолота, анализ показал, что позолота, и в ней, значит, олово и цинк, происходящие из Шотландии. То есть в Шотландии в 19 веке из вот этого всего делали консервные банки, жесть для консервных банок. И из этого же материала сделали им такие прекрасные таблички, украшения. То есть, видимо, тот, кто это сделал, находился в Шотландии в 19 веке. Ну, это такие все сюжетики рядовые. Вот вам бессмертная классика «Кардиффский великан». Был такой Джордж Халл, скептик, поехал он в город Кардифф, в штате Нью-Йорк, поругался там с местным священником. Священник рассказывал, что жили допотопные великаны. Джордж Халл сказал: я вам устрою сейчас допотопного великана. Купил большой кусок гипса, заказал художнику вырезать из него статую 3,5 метра, причем придать лицу черты самого этого Халла. Вот, потом его так застарили, этого истукана, то есть там специально потерли, стальными спицами постучали, чтобы были поры, и тихонечко прикопали, значит, на поле, владельцем которого был двоюродный брат Джорджа Халла. Спустя год нашли, как бы копали колодец. Да что это тут? Не может быть! Огромные ноги. И тут же начались толпы зевак, хозяин земли стал брать по 50 центов, неплохо заработал. Потом у него этого истукана купил музей города Сиракузы. Сиракузы — это такой город в США, если что. Купил за 20 тысяч долларов. Потом у него уже другой известный такой авантюрист и шоумен Уильям Финиас Тейлор Барнум хотел купить за 60 тысяч долларов эту штуку. Они отказались, ему он сказал: ага, и сделал свою копию, выставил в музей и сказал: у меня подлинный кардиффский великан, а вот тот поддельный. Ну, когда все это вскрылось, там был суд, ну, в общем, Барнум не стал никакого штрафа платить, он назвал подделку подделкой, за что ему вообще платить, непонятно. Ну, и до сих пор кардиффский великан лежит в каком-то музее, но уже как курьез. Ну, и тут надо сказать, что, кстати говоря, ученые это настоящие сразу сказали, что это ерунда, ну, просто их никто не слушал. Да, и считается, что именно тогда родилась крылатая фраза: каждое мгновение рождается лох. Вот. Но не точно, кто это сказал. Но знаменитая тиара Сайта Ферна. История такая. Значит, в Лувр приезжают из Одессы братья Гохманы, торговцы антиквариатом, и говорят, что у них есть корона скифского царя. Вообще мега такая штука. Третий век до нашей эры. Полкило золота. Вообще вся покрыта изысканной вообще золотой резьбой. Просто невероятное качество. Эксперты смотрят, говорят: о, нужно купить 200 тысяч, наверное, франков, 50 тысяч рублей золотых, ну, в пересчете на российские деньги, 200 тысяч франков. Собирали меценаты, потому что у Лувра таких денег не было. Купили, поставили в зал античного искусства. Проходит, да, тут же какие-то ученые, ну, такие заморские ученые, как писали немецкие злобные ученые, переполненные злостью, сказали, что это вообще подделка, потому что какие-то сюжеты странные, как будто с разных известных шедевров собрали на эту корону. Ну, вот они просто завидуют Лувру. Проходит несколько лет, и, значит, находится некий деятель Анри Майенс, которого поймали вообще за подделку картин, и говорит: а я вот эту вашу корону тоже подделал. Об этом пишут газеты, и тут пишет открытое письмо французский антиквар, выходит из Одессы, Лившиц, который пишет: «Милостивый государь, вы таки ошибаетесь. Эту корону сделал мой друг Израиль Рухомовский, потому что я в Одессе бывал у него в мастерской и видел, как он ее делает». Тут собирается комиссия и пишут письмо в Одессу, и Рухомовский, которого сейчас, кстати, считают одним из величайших ювелиров всех времен, кроме шуток,

Он отвечает: да, это я сделал. Один богатый человек мне заказал. Я готов приехать и доказать, но у меня нет денег на билет. Кстати, ему какие-то копейки заплатили за это. Значит, ему присылают деньги. Он приезжает в Париж и, во-первых, показывает чертежи, сообщает состав вот, сплава, из которого он это сделал, и говорит, что он готов по памяти воспроизвести любой фрагмент, и тут же на глазах у комиссии в точности воспроизводит фрагмент этой самой короны. Все признают, да, это он автор, его не наказывают, потому что вообще-то он просто выполнял заказ. Более того, его награждают медалью. Корону переносят из зала древнего искусства в зал современного. Директор музеев подает в отставку, вот, а на доме Рухомовского в Одессе можно увидеть мемориальную табличку, что это вот он. Там он ее делал. Замечательная история. Значит, эта история, может быть, менее известна про череп из Калавероса, но она по-своему примечательна. Сейчас узнаете, почему. Если вы только не смотрели наш фильм про пилдаунского человека, если смотрели, то уже знаете. Короче говоря, шахта в Калифорнии, где рабочие находят на глубине 40 метров очень древний череп. Тут же находится энтузиаст, местный геолог по фамилии Уикни, который говорит: о, это, значит, ему 2 миллиона лет, это современник мастодонтов, допотопный человек. Пишет об этом статью, выступает перед местными учеными. Правда, тут же появляется слух, что это кто-то пошутил и подбросил туда череп, но череп уж больно древний, а идея уж больно красивая. Вот. Но проходит несколько лет, и некий Томас Уилсон решает испытать на этом черепе недавно предложенный фторовый метод датирования. То есть, внимание, это впервые для датирования антропологической находки и для разоблачения использовали, естественно, научный метод датирования. Этот метод не очень точный, то есть идея такая, что если какие-то кости лежат в земле, они из земли впитывают воду, и вместе с ней впитывают фтор. Чем дольше они лежат в земле, тем больше в них фтора. Если фтора мало, кости молодые, скорее всего. Не точно, но вот с некоторой погрешностью можно действительно так датировать. Датирует этот череп, и выясняется, что 2 миллиона лет ему быть не может, может быть ему несколько тысяч лет. Говорят, что да, действительно, череп, скорее всего, свеженький, голоценовый. Вот. Но энтузиасты продолжают доказывать, что череп все-таки древний. Уже в начале 20 века появляются очевидцы, которые рассказывают, что да, череп из какой-то индейской могилы ради шутки подбросили в эту шахту. Уже в конце 20 века череп еще раз датируют радиоуглеродом, который показывает, что ему может быть 1000 лет, не больше. Но правда, чтобы добавить интриги, тот череп, который датирует радиоуглеродом в 92 году, выглядит не так, как выглядел он согласно описанию из 19 века. Так что, может, это уже другой череп, а не тот, кто знает. Вот теперь шляпы долой. На сцене пилдаунский человек, про который у нас есть подробный фильм. Поэтому я очень кратко только скажу, что еще в 1908 году Чарльз Доусон гуляет в Сассексе, находит в гравийном карьере обломки, точнее, ему рабочие якобы передают из гравийного карьера обломки какого-то черепа и части нижней челюсти. Это, в общем, очень-очень древний предок всех англичан, вот поэтому он вот такой вот джентльмен. И дальше, через 40 лет, выясняется, что, в общем-то, все не совсем так, что это подделка. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Вот почему я про это только что говорил. Потому что, когда мы слышим, что это, значит, стало возможным благодаря достижениям археологической мысли и естественно-научных методов, которые стали использоваться с середины 20 века. Простите, мы только что узнали, что еще лет за 80 до этого фторовый анализ уже был известен. Ну вот, тем не менее, 40 лет, как под наркозом, этот череп стоял, значит, где там, в Британском музее, и все считали, не все, конечно, далеко не все считали, что это древний предок человека. На самом деле, ну, помимо того, что, конечно, нарисовали такие его реконструкции и такие его реконструкции, все-таки ученые с самого начала видели, что что-то с ним не так, потому что вот здесь схема, она, конечно, наверное, плохо для вас различима, но нарисовал ее Артур Киз, который, в общем, не сомневался в том, что череп подлинный, и изучал его, и это еще 1915 год, но именно на этой схеме он здесь показывает, что пилдаунский человек — это тупиковая ветвь, то есть там от общего ствола отходит неандертальская веточка, и рядом вот этот самый

антроп. То есть было понятно, что он слишком отличается от того, что было известно антропологам о древних предках человека, чтобы подходить на роль нашего прямого предка. Ну и так, фторовый анализ, потом радиоуглеродный анализ, потом посмотрели, что у него с зубами все не так, и они подпилены. Уже в 21 веке сделали анализ ДНК и узнали даже, из какого места в Борнео происходил орангутан, от которого эту челюсть приделали к человеческому черепу. В общем, веселая была история. А мы, чтобы было еще веселее, в 2023 году попросили коллег из проекта «Шепот предков», такой проект международный, который занимается реконструкциями всяких древних людей, сделать реконструкцию пилданского человека. Ну, как бы он выглядел, если бы он был подлинный? Ну и, конечно, раз это древний британец, он с рыжей бородой. Поговорим про некоторые подделки, которые скорее стали известны благодаря, может быть, массовой культуре. То есть ученые их, конечно, с самого начала особо всерьез не воспринимали. И вспомним про хрустальный череп Митчелла Хеджеса. То есть на самом деле этих хрустальных черепов много. Находили их еще с 19 века. Но этот самый известный, потому что ему, может быть, 3600 лет, и жрец майя медитировал на него. А если посмотреть ему в глаза, то можно умереть. А нашла его Анна Митчелл Хеджес, приемная дочь известного такого авантюриста и археолога Фредерика Митчелла Хеджеса в 24 году при раскопках в британском Гондурасе. Она, поскольку у нее была самая маленькая ручка, вот как раз для девочки из далеких рядов, вот пока у тебя маленькая ручка, ты можешь стать тем, кто в экспедиции будет вытаскивать из тонких щелей какие-то особо маленькие находки. Череп-то, кстати, нифига не маленький. Вот. Но тем не менее, то есть у него была такая изящная рука, что ее попросили якобы вытащить из-под руин храма майя вот этот хрустальный череп. По другим данным, она в этой экспедиции не была вообще. Во всяком случае, ни сам, значит, ее приемный папа, ни другие участники экспедиции ничего про это не пишут. То эта девочка была с ними на раскопках. Про этот череп тоже не пишут до 50-х годов 20 века, когда впервые Фредерик Митчелл Хеджес вспоминает, что у него этот череп есть, но откуда он его взял, неизвестно. Ну, скорее всего, он его купил на аукционе, значит, в 1943 году, и там за какую-то сумму, типа, 400 фунтов. А сам череп в каталоге этого аукциона появляется в 30-е годы 20 века и, видимо, был изготовлен незадолго до этого. Ну, по крайней мере, уже в 21 веке проводилось исследование в Смитсонианском институте, где хранится, собственно, сам экспонат. Его изучали с помощью разных методов и обнаружили, что поверхность у него, видимо, обработана каким-то быстро вращающимся абразивным инструментом, типа какого-то алмазного диска. Такие инструменты стали использоваться где-то вот в начале 20 века. Видимо, тогда его и сделали. Кстати говоря, когда выходил фильм National Geographic, ну, чуть позже, в 2011, что ли, году, то они разбирали там разговоры о том, что невозможно даже современными инструментами сделать такой череп. Они поехали в Китай, нашли там мастерскую, где такие штуки делают тысячами, и китаец им умелый сделал за 11 дней точно такой же. Они там вообще развлекались по-всякому, в том числе делали антропологические реконструкции. Вот возникает вопрос, а кто-то пытался реконструировать внешность? Вот пытались дважды. Первая реконструкция 1986 года, это один энтузиаст этих самых хрустальных черепов, заказал антропологу судебному, и та нарисовала ему вот такую индианку. И для него это было доказательство, что череп подлинный, потому что вот получилась индейская женщина. А авторы фильма National Geographic попросили сделать реконструкцию уже другого криминалиста, и та сделала женщину уже европейской внешности. И они это использовали как доказательство, что череп поддельный, потому что сделан по черепу какого-то европейца. Но, как вы видите, сам этот аргумент уязвим для критики, что не отменяет того, что это действительно подделка. А мы сделали свою, ну, точнее, опять же, шепот предков коллеги сделали для нас, как могла выглядеть эта женщина. Ну, видимо, у этого черепа был какой-то реальный прототип. Это женщина, я гарантирую. Вот уже совсем свежая история, которой мы оказались причастны, даже сняли трехсерийный фильм, и даже он имел успех на мировой сцене, сейчас скажу почему. Но это знаменитые мумии инопланетян из Перу, которые, видимо, оказались не совсем мумиями, а к нам просто в 2017 году еще обращался энтузиаст профессор Коротков из Петербурга, доктор технических наук, который сетовал, что вот в этой группе энтузиастов, изучающих эти мумии, очень древние, найденные,

в Перу какими-то черными копателями, но где они их нашли, никому не скажут. Но у них там не было антропологов, не было палеонтологов в команде, и они обратились к нам, чтобы мы провели экспертизу по рентгену и КТ этих мумий. Мы провели экспертизу, которая показала, ну, вообще, что было известно и раньше, что это конструктор. Кости кое-как напиханы внутрь, причем там вместо бедренных плечевые, вместо плечевых бедренные, где-то они перепутаны местами, где-то суставов нет, просто кости обломали и склеили. Особенно прекрасна мумия Мария. Ну, вот там выше это черепа вот этих мумий, которые, видимо, были сделаны из обломанных черепов лам. А трехпалые кисти сделаны из пятипалых кистей, незатейливо путем отрезания лишних пальцев. А сама мумия, это вот самое грустное, что вот эта мумия, она при этом очень похожа на настоящие мумии из Наска. То есть там вот есть погребения в пещерах, которые и там в скальных этих гробницах мумии, сохранившиеся естественным путем. Видимо, одну из таких взяли, отрезали ей уши, отрезали ей пальцы, вымазали ее чем-то и вот продали в качестве инопланетной мумии. То есть это... Помимо того, что это подделка, это еще реальный вандализм, настоящий вандализм древних памятников. Ну, для нас, для одного из форумов «Ученые против мифов», омский палеонтолог Алексей Бондарев сделал нашу мумию пингвиноида из костей чайки и кролика, и получилось очень неплохо. Но вот шум поднялся, когда в 23-м году эти мумии притащили в парламент Мексики, как вы, должно быть, слышали, и одновременно двух таких человечков, одна из которых трогательно наряжена в национальный костюмчик, пытались вывести из Перу на таможне, их задержали. Ну, видимо, бойкая торговля такими куколками идет и по сей день. А ну вот наш ролик англоязычный внезапно получил много просмотров, потому что все заинтересовались этими мумиями. Это была такая все веселая, шутливая история. Ну, хотя, ну, Эллен, это не смешно, потому что это действительно черное копательство и вандализм. А вот уже такая действительно взбудоражившая серьезный научный мир история с персидской мумией, мумия персидской царевны. Значит, 1999 год, в Пакистане ловят каких-то контрабандистов, у них изымают мумию женщины в каменном саркофаге, в деревянном саркофаге, в саване, на циновке, с золотой короной, на груди золотая табличка, где клинописью написано, что это дочь... Значит, Радугун, дочь царя Ксеркса. Короче, все круто. Первая в мире персидская мумия. Ее пытались продать за 11 миллионов долларов. В общем, тут же собирают пресс-конференцию. Пакистан, Афганистан и Иран спорят, чья мумия. Вот, но быстро выясняется, что с ней что-то не так. Значит, где-то там следы графитового карандаша, где-то там саван постирали стиральным порошком 21 века. Потом радиоуглеродный анализ показывает, что, ну, там, наверное, все-таки 20 век нашей эры. А вот точное датирование затруднено тут тем, что 20 век — это ядерные испытания, в атмосфере много появилось радиоуглерода, поэтому тут некая такая двусмысленность. Так вот, интересно, как рассуждали, что вот у нас есть подъем этого пика и спад. Вот если попадает датировка вот сюда, то это 25-й год где-то. 1625-е, а это вот 90-е годы 20 века. Ну, короче говоря, логика такая. У нас кости медленнее обмениваются с окружающей средой, поэтому в костях радиоуглерод более древний, чем в коже. Поэтому если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, мы попадаем на спад этой кривой. И вот попадают на спад, значит, эта женщина умерла в 90-е годы, примерно в 1995 году. Ну, причем у нее сломана шея. То есть это вообще не шутки. Ну, может быть, она, конечно, погибла в автомобильной аварии, ее выкрали. Но, в общем, концов там не нашли. То есть, собственно, тех, кто ее изготовил, не поймали. А это была целая бригада. То есть там должны были быть резчики по камню, резчики по дереву, человек, знающий клинопись, ювелир, тот, кто смог сделать мумификацию. Вот, тот, кто раздобыл тело, в конце концов. Ну, в общем, ее в итоге кремировали, экспертизу по ДНК провести не смогли, зубов у нее не было, удалили все. Предусмотрительно, кто она такая, так и неизвестно. Но, по крайней мере, ее не продали за 11 миллионов. А сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что подделки формируются прямо сразу для соцсетей. И,
но иногда и нет, потому что вот это вот на самом деле арт-объект.

эффект, который появился на фотографиях под названием «Огромная змея душит великана», то есть там два скелета сплелись. На самом деле это пластиковый такой арт-объект из Таиланда. А вот эта картинка, она вообще существует только в мире фотошопа. И тем не менее, уже лет 15 назад, или даже больше, ее публиковали под названием «Гигантский скелет из Индии». А вот прототип. На самом деле это раскопки скелета мастодонта, на который с помощью фотошопа, и даже известно кто, это сделал, наложил картинку со скелетом. А сейчас к нам пришли нейросети, и стало совсем грустно, потому что вот на эту историю чуть не попался я, потому что написано, что это мраморный туалет императора Каракаулы, и все как бы по делу, и даже ну, реально какие-то исторические источники указаны, но только путем гугления выясняется, что настоящий мраморный туалет Каракаулы выглядел вот так, а это нейрокартинка. Поэтому сейчас стараемся все тщательно проверять, и чем дальше, тем такого будет больше. Вот. Но что добавить? Мы говорим про подделки, но, наверное, гораздо чаще речь может идти про искренние ошибки ученых, которые происходят по самым разным причинам. Просто потому, что люди ошибаются, просто потому, что, например, если это кости, кости можно путать. Они все похожи друг на друга, особенно если ученый одержим какой-то идеей, она может заставить его выдавать желаемое за действительное. И вот, может быть, история, которая стоит рядом прямо с пилдаунским человеком, это человек Небраски, про который вы, наверное, тоже слышали. 1622 год, значит, штат Небраска, там находят зуб. И геолог, палеонтолог и такой вообще ярый эволюционист Генри Осборн пишет статью в журнале Science про то, что это зуб похож на зуб человекообразной обезьяны. Более того, он больше похож на человека, чем на шимпанзе. То есть это была человекообразная обезьяна на полпути от шимпанзе к человеку. Это наше родное американское переходное вот это недостающее звено прямо вот по названию нашего мероприятия. Но проходит какое-то время, надо сказать, что, во-первых, другие ученые такие, стой, подожди, только зуб какой-то стертый, ну давай подождем немножко, чего ты спешишь? Во-вторых, вот в креационистских книжках можно увидеть вот эту картинку, которую нарисовал один художник для одного иллюстрированного журнала, но сам Осборн был не в восторге от этой картинки, потому что понятно, что это некая фантазия, которая не основана вообще-то ни на чем. Проходит буквально там несколько лет, там копают дальше, находят другие кости этого существа, выясняется, что это не человекообразная обезьяна, вообще не обезьяна, а скорее что-то похожее на свинью, то есть это древние пекари. Но если вы возьмете зуб свиньи, еще и стертый, его действительно можно спутать с человеческим. И тут возникает еще интересная подоплека у этой истории. То есть да, это ошибка, да, она была быстро выявлена и исправлена не 40 лет, как в случае Пилдауна, а всего лишь несколько лет. И, кстати говоря, когда в 25-м году начался обезьяний процесс, куда поехал Осборн, между прочим, выступать, защищать вообще дарвинизм, он там уже человека из Небраски не упоминает. Вот. А история еще такова, что у Осборна была давняя вражда с таким деятелем по имени Уильям Браун, который был вообще кандидат в президенты США несколько раз, активный очень политик, публицист, антиэволюционист, антидарвинист. И они постоянно обменивались колкостями. И вот незадолго до 22-го года вот этот Брайан пишет в «Нью-Йорк Таймс» статью, где вообще говорит, эти дарвинисты даже не смогли на нашей родной земле предка найти. Они каких-то европейских обезьян к нам импортируют. А Брайан, он из Небраски. И Осборн такой, ха-ха! И он, значит, прямо в статье такой пишет, дословно. А вот надо было бы назвать эту обезьяну бриопитеком в честь наиболее известного уроженца Небраски. То есть это он явно хотел вообще поддеть, мощно уделать этого Брайана. Уделал, но не совсем так, как хотел бы, потому что получился скандал. И вот здесь мы, это как бы урок для нас. Мы не должны позволять своим эмоциям, такому желанию вот самоутвердиться, брать верх над нашим разумом. Потому что ну, он явно поспешил, и вот такой ляпсус, который до сих пор вспоминают. Вот. Но не стоит при этом забывать еще и про то, что могут в подделывании, в фальсификациях обвинять ложно, как это было со знаменитыми изображениями палеолитическими из пещеры Альтамира в Испании. Потому что когда в 1879 году значит, Саутуола и его дочка нашли в пещере эти изображения, это знаменитая история, когда девочка сказала, пап, смотри, быки.

0: И он об этом выступил и написал статью. И вот тут же археологи все разгромили, высмеяли, а кто-то сказал, что это вообще, может быть, римские солдаты нарисовали, а кто-то сказал, что это вообще он нанял художника, чтобы тот нарисовал. Древние люди так круто нарисовать не могли. И где вообще копоть от ламп? Должна быть копоть от факелов, а ее нету. Это подделка. И, короче говоря, прошло энное количество лет, и когда в 902 году, наконец, все поняли, что рисунки-то настоящие, потому что уже были найдены другие, в других пещерах, бесспорно подлинные. Но к этому моменту уже автор открытия много лет лежал в могиле, и перед ним извинились, конечно, но было поздно. Вот об этом тоже не стоит забывать, когда мы будем пытаться, или кто-то будет огульно кого-то обвинять в фальсификациях. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования. Вот, и может показаться, что сейчас, благодаря тем супертехнологиям, которые, значит, наука нам дает, тем методам, тому опыту, которым обладают современные ученые, подобные истории не могут повторяться. Мы можем вспоминать про то, что, ну, во-первых, есть средства массовой информации, есть соцсети. И вот недавняя шумиха с огромными подземными туннелями, колодцами, которые нашли под пирамидами Гизы, она вообще началась безо всяких вообще даже научных обоснований и угасать не собирается, и это вообще шум на многие годы вперед, что говорит нам о том, ну, что, собственно, ну, давайте не будем терять голову, потому что все мы люди, никто не застрахован от ошибок, а еще вот иногда амбиции могут слегка затуманивать нам разум. Вот, желаю вам всем трезвого разума, и я готов отвечать на ваши вопросы. Да. Сначала подождите, мы пойдем по сценарию. Мне прислал вопрос Дмитрий Рыжих, который спрашивает, как быть с ситуациями, когда артефакт подлинный, но вокруг него выстраивают мифическую интерпретацию. Например, он доказательство инопланетян, высшей древней цивилизации. Можно ли считать такую подмену смысла, формы и фальсификации? Ведь в этих случаях подделывают не предмет, а идею. Здесь возникает вот какой момент. Потому что, ну, формально, когда мы говорим про фальсификации и про подделки, мы имеем в виду, что это сделано намеренно, и что сам автор, он понимает, что он врет, и что он нас обманывает. А очень часто мы, ну, во-первых, мы этого не можем доказать, и, во-вторых, очень часто автор действует совершенно искренне. То есть он сам убежден, что вот та интерпретация, которую он дает своей находке, там, некоторые находки, которые он там вытащил с пыльной полки, что та интерпретация, она верна. И в этом случае мы говорим действительно про искреннее заблуждение. Другое дело, что кто-то может дальше это раскручивать, в это вкладываться из каких-то вполне материальных соображений, туризм, там, заработать, каких-то очков заработать, себе имидж раскрутиться как-то на этом, на всем. Вот, потому что есть различные примеры, не обязательно про инопланетян говорить, есть гораздо более такие в рамках науки истории про неандертальскую флейту из Дивьи Бабе. Вот есть такая археологическая находка, ну, нашли флейту с дырочками. И авторы находки доказывали и продолжают доказывать спустя там пару десятков лет, что это флейта, на которой играли неандертальцы. Но многие ученые считают, что это просто прокусила удачно гиена. То есть это отверстие от ее зубов. Ну, это что это? Тут явно фальсификации никакой нет. Тут есть, ну, такая в русле научной дискуссии. Вот если, когда уже этот вопрос закроют, и будет действительно понятно, что это, ну, допустим, что это действительно следы от зубов гиены, а кто-то будет, тем не менее, туристам на голубом глазу, пришедшим в музей, показывать эту флейту в витрине и говорить, что это неандертальская флейта, и это будет поводом для людей приезжать в этот регион, ну, мы будем говорить, что это действительно некая махинация, мошенничество. Так, давайте теперь пойдем к вопросам зрителей. Я вижу руку вот здесь. Дайте, пожалуйста, микрофон.
1: Здравствуйте, меня все еще зовут Сергей. Александр, скажите, вот вы говорили, что подделки встречаются даже в экспозициях музеев. А есть ли музеи, экспозиция которых целиком и полностью посвящена подделкам?
0: Я знаю, что, ну вот я не знаю, как есть сейчас, но в Лувре был зал подделок, где в том числе выставлено было, что ли, 6 Джоконд, по-моему, или 5 Джоконд, и там же тиара Сатафер украшала эту экспозицию. Я знаю, что были

0: передвижные выставки подделок, которые возили по городам и показывали. Иногда, ну, я еще могу сказать, что очень многие экспозиции, да, это как называется, coming out. То если вы пойдете на выставку черепов древних людей у нас вот здесь, то там выставлены копии. Копии. Ну вот вы понимаете разницу между... И очень часто в палеонтологических экспозициях, если мы видим скелет динозавров, если, конечно, если это просто зуб акулы, скорее всего, это как бы настоящий зуб, их просто много, подделывать их не нужно. И копии делать не нужно. А есть некие уникальные находки. То есть череп какого-нибудь австралопитека, он один, но в куче музеев мира стоят его копии. Но если там на этикетке честно написано, что это копия, то это все, ну, все нормально, все понимают. А если вот копию пытаются выдать за оригинал, то это уже другая история. Такое тоже случается. Вот. Как-то так. Ну, давайте дадим во второй ряд микрофон, потому что мне нужно посмотреть, что пишут в чатике.
1: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотела спросить, а не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или фейк... Вот я хотела спросить, не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или какой-то фейк-артефакт для того, чтобы посмотреть, как он потом развивается и опроверг в дальнейшем?
0: Слушай, ну вот, ну как бы прямо вот так, чтобы заниматься фальсификациями, у меня были такие мысли как-то разыграть, ну, каких-то там паранаучных товарищей. Была такая идея, но, во-первых, ее не так просто реализовать. Да, у нас был, ну, вот, откровенный вообще фейк, но там сразу было сказано, что это шутка. У нас есть фильм про мумии гуманоидов, и мы там показываем свою тоже мумию, которую мы там слепили из куриных костей и из пластикового пупсика моей дочери. Вот. Но там тоже всем понятно, что это подделка. Но мы понимаем, что это даже на уровне первоапрельских шуток до нас дошло, что шутить очень надо аккуратно, потому что очень многие люди шуток не понимают. И сатирический контекст, он быстро теряется после нескольких пересказов. И случалось такое, когда через несколько лет историю, которую мы подали как шутку, нам возвращали совершенно серьезно. Поэтому, на мой взгляд, так делать не стоит, даже с целью там кого-то разыграть. Вот. Слишком велик риск негативных последствий. Вот я бы так сказал, что нужно ответственно подходить. Вот тут пишут вопрос, как должно выглядеть на ваш вкус погребение, которое потомкам будет полезно и интересно? Полезное погребение. Ну, на мой взгляд, конечно, если человека мумифицировать целиком, как-то вот сохранить полностью, не знаю, со всей его обстановкой, в естественной среде, перед ним разложена его еда, его орудие труда, рядом лежат, не знаю, там какие-то диски с записью его полного рассказа своей биографии, то вот археологам будущего, чтобы археологам было как можно более подробная информация о жизни человека прошлого. То есть его полностью мумифицировать во всей его среде, ну, там, со всеми близкими, может быть, и с записью их интервью предсмертных. Вот это было бы круто. Так, давайте дадим, кто-то тянет руку и что-то держит в руке. Я не вижу, что...
2: Здравствуйте, я Варвара и Пазлс. Мне интересно, а вы на самом деле нам рассказали о том, как могут сейчас подделать разные экспонаты? А что, если мы сейчас этой информацией воспользуемся и будем делать поддельные экспонаты? И еще мам, привет и популярность.
0: Да, да, риск всегда такой есть. Вот, но я тут в защиту должен сказать, что, во-первых, я каких-то супер ноу-хау не рассказал. Более того, я их и не знаю. То есть то, что я рассказал, можно найти в литературе. Есть книжки целые про разные фальсификации. Я там, кстати говоря, источники на слайдах приводил, где все эти вещи рассказаны. Но понятно, что дьявол в деталях. И просто я могу сказать, что сейчас, видимо, все-таки, если серьезно подходить к делу, сделать такую подделку, чтобы ее не разоблачили или хотя бы не быстро разоблачили, это очень дорого. То есть это реально... Ну, вот даже вот эта мумия персидской царевны, которую хотели продать за 11 миллионов, но они, я думаю, в нее очень много вложились. Вот, то есть, чтобы отбить эти деньги, это нужно очень, не знаю, кому продать, какому-то очень богатому, то есть официально в музей вы это не продадите, скорее всего, а какому-то очень богатому коллекционеру, который это у себя дома в сейфе спрячет, будет сам открывать и никаким ученым еще не показывать. Вот в, так,

0: коем случае это может прокатить. Это сложно и дорого. Ну да, давайте вот вам дадим микрофон, пожалуйста.
1: Спасибо за лекцию, и меня зовут Кирилл. Вопрос такого рода. А как быть с находками, которые были получены на заре, по сути дела, становления всех наук? То есть нам же неизвестно, там было мало ученых достаточно, и что делать? Вот там нашли достаточно много находок. Как доказать, что они все не будут являться подделками? Ну или какая-то часть из них не будет являться подделками? Особенно тот момент, например, когда была египтомания. Было очень много, допустим, брали оригиналы и делали из оригинала подделку теми же способами, методами, технологиями.
0: Да,
1: как быть с этим?
0: Да, изучать, и этим активно занимаются. Ну, к счастью, просто очень многое, то, что было найдено на заре. Что-то из этого было утрачено. Я вот только что делал сюжет как раз, например, про то, как утопили саркофаг Минкаура. Ну, вот его просто, его, как это, и он же будет уничтожен, в Египте же с ним не умеют обращаться. Давайте мы его в Британский музей-то отвезем, там он по сохранению будет, и корабль, значит, уходит на дно. И где-то он там лежит. Вот. К счастью, очень многие экспонаты, многие находки археологические, они до сих пор в доступе, даже не сильно испорчены, не сильно залапаны некоторые из них. И их сейчас изучают, и иногда выясняется, да, что это не совсем то, что предполагали. Там какие-то истории я рассказывал. Иногда какие-то сенсационные делаются заявления, потом эти сенсации отменяются. Я вот не успел рассказать, потому что просто не влезла немножко в презентацию. Замечательная история. Есть такая мумия, которую назвали «Таинственная дама». Так вот, ее нашли как раз в начале 19 века, ее нашли где-то в Фивах, вывезли куда-то в Польшу.

другого письма, другого человека, ну, точнее так, выздоравливающего человека, который переболел оспой и не умер, такие тоже были, у него брали корочки и стирали в порошок, и потом при помощи специальных трубочек вдували в дыхательные пути здоровых людей. Примерно в 80% случаев развивался иммунитет, люди переболевали какой-то легкой или стертой формой, и да, все было хорошо. 20%, к сожалению, записывались в невезучие, они получали настоящую натуральную оспу с очень высокой летальностью. Но если посчитать, да, что ее летальность в норме составляла там где-то 80-90%, то те же 80-90%, но от 20% это по тем временам, а это где-то от, наверное, от 8 до 10 века примерно нашей эры, считалось очень даже неплохо. То есть такой обмен, в общем-то, не слабый. И до момента появления вакцинации, да, то есть до первой прививки 14 мая 1796 года, это как бы дата рождения вакцинации в современном понимании, вариоляция широко использовалась. Например, императорская российская семья, она прививалась именно при помощи вариоляции. То есть тогда еще не было вакцины, хотя рассказывают всякие странные истории, да, о том, что вот Дженнер там какими-то тайными тропами в Россию переправил там какую-то контрабандную, скажем так, партию вакцины и прочее-прочее, через каких-то знакомых все это доставалось, и нет, такого не было. Всю эту историю можно очень подробно почитать, она описана. Известен мальчик, который стал источником, скажем так, то есть у кого брали материал для оспопрививания, именно для вариоляции императорской семьи, он получил фамилию Оспиной. И часто говорят, что он получил еще и дворянство, не совсем так. Его приняли на военную службу. Насколько я помню, он дослужился до майора. Но потом прозябал в нищете, неоднократно писал императрице, мол, матушка, я как бы, ну, в общем, немножечко оказал услугу своеобразную, спас императорскую семью от оспы, от страшной, да. Ну, ему один раз переслали еще немножко денег, и вроде бы на этом история закончилась. Ну, еще раз повторюсь, да, она известна, хорошо описана, кому интересно, поищите в интернете, почитайте подробнее. Так вот, не исключено, что маски могут работать именно как вариоляция. И это неплохой способ, соответственно, дождаться нашей с вами вакцинации. Мне, если честно, все равно, кто придет к первому финишу, это будет AstraZeneca, это будет Moderna, это будет Sinopharm, это будет там, я не знаю, Johnson & Johnson, кто угодно, пусть хоть кто-нибудь придет. Да, то есть вот и пусть будет вакцина. Но, как я уже сказал, нужно ее дождаться. А в свете вот тех событий, которые сейчас происходят, да, и в Москве подъем, можете посмотреть, мы так уже уверенно за 900 перескочили, подбираемся обратно к 1000 и так далее, и в регионах подъем, и все остальное, и в остальных странах, и сейчас не исключено, что нам опять ограничат какие-то перемещения, ну, конечно, не так, как было, да, но не исключено, что некоторые меры мы с вами снова увидим. Так вот, идея вариоляции вот такой вот, она выглядит, в общем, привлекательно. А в чем смысл? Ну, в том, что, опять же, не секрет, существует минимальная инфицирующая доза, мы не знаем, какая пока конкретно именно, касательно коронавируса. Но сама идея, что через маски, да, проходит все-таки некоторое количество вирусных частиц, но этого недостаточно для заражения. И гипотеза, повторюсь, гипотеза, что вот это вот маленькое количество вирусных частиц, которые человек получает регулярно, то есть он ходит постоянно по улице, например, он ездит в общественном транспорте, он заходит в магазины и так далее, оно может работать как тренировка для его иммунитета. То есть не исключено, что в некоторых случаях возможно формирование иммунитета против современного коронавируса вот таким вот незатейливым способом. Понятно, что при этом должны соблюдаться все необходимые требования, да, то есть маску мы меняем регулярно, мы, так сказать, не, ну, понимаем, да, что это не защита на все 100%, что мы в лучшем случае, конечно, мы пользуемся респираторами, при этом, если мы хотим заботиться не только о себе, но и об окружающих, то придется носить респираторы без клапана выдоха, хотя это и гораздо тяжелее. Почему? Потому что во время выхода через клапан выдоха никакой фильтрации не происходит.

просто сбрасывается тот воздух, который человек выдыхает. Поэтому, если он вдруг вирусоноситель, то да, перекрыть таким образом доступ вируса в окружающую среду он не сможет. Ну и так далее. То есть вот это вот все, оно звучит, конечно, интересно и привлекательно. То есть было бы неплохо понимать, что ты носишь маску не просто так, не для того, чтобы защититься от штрафа, но и ты даже приносишь некоторую пользу себе, любимому. Немножечко знакомя свой организм с маленьким количеством коронавируса и постепенно-постепенно приучая иммунитет к контакту вот с этим зверем. Опять же, еще раз подчеркиваю, гипотеза. То есть не говорите на то, что Водовозов этот ересь нес. Нет, я просто озвучиваю одну из существующих на сегодня гипотез. И опять же, если будут исследования, которые подтвердят, ну хорошо, замечательно. Значит, мы действительно не просто так все эти маски носили, с одной стороны. А с другой стороны, ну а куда мы денемся? Какие еще варианты у нас есть? Опять же, эпидемиологические исследования... Они показывают, что основная масса заражений происходит где? Дома. Это логично, да? То есть, это контакт внутри семьи, это длительный контакт. Именно поэтому это одно из основных мест передачи. Следующее – это офисы. И следующее – это общественный транспорт. Вот все остальное, типа магазинов там и прочего-прочего, оно где-то там далеко, на дальних подступах, что называется. А вот эти три основные как бы места распространения вируса, они хорошо известны. И дома, в общем-то, не принято носить маску. Да и в офисе, в общем-то, тоже никак, ну, не обязательно, я бы сказал так, и далеко не везде. То есть люди, да, действительно, в большей своей части носят в общественном транспорте, хотя, опять же, выезжая по необходимости в Москву, я вижу, что в маске зачастую только я один. Все, то есть вот оглянуться вокруг и в маске практически никого не увидишь. Это, конечно, очень нехорошо, просто потому что, ну да, сейчас, во-первых, будет распространяться еще и грипп. Нужно учесть, что у нас на подходе следующий гриппозный сезон. И те меры, которые мы принимаем против коронавируса, они отлично работают и против гриппа. То есть у нас появилась такая уникальная возможность, наверное, впервые за множество сезонов, снизить вероятность заражения гриппом при помощи самых простых защитных мер, которые одновременно работают и против коронавируса. Поэтому давайте мы все-таки не будем забывать про необходимость защиты. Мы не будем забывать о том, что коронавирус никуда не ушел. Он вот он между нами, да, и количество заболевающих растет. Мы, конечно, можем делать поправку на то, что медики научились справляться более-менее с этим заболеванием и научились работать с большим потоком пострадавших. Но давайте мы больше не будем подвергать нашу медицину стресс-тесту, но как-то очень не хочется. Поэтому давайте дождемся все вместе вакцины. Любой, повторюсь, какая финиширует первый, там молодец. И, конечно же, нужно понимать, что ну, далеко не все вакцины будут распространяться сразу по всему миру, потому что многие уже выкуплены вперед, что называется, что если мы посмотрим по контрактам, по всему остальному, то уже очень многие вакцины закуплены вперед на целые миллиарды долларов и так далее. То есть до нас, как обычно, все это доберется далеко не в первую очередь. Достаточно посмотреть ситуацию по вакцинам против гриппа. Например, в этом году нам тот же инфлювакс, наверное, скорее всего, не светит. В лучшем случае мы сможем дождаться, ну, по моим данным, будет интересно их проверить, появится ваксигрипп и только где-то к 3 декаде октября. Самым доступным, наверное, для нас из приличных будет Ультекс Квадри. Это четырехвалентная противогриппозная вакцина. В меньшей степени предпочтительный будет обычный Ультрикс, то есть трехвалентный. Вариант неплохой Флюэм, но он в основном такой питерский эндемик, что называется. У нас он появляется редко. И все, собственно говоря, вот и на этом наш выбор заканчивается. Поэтому, да, действительно, скорее всего, мы будем иметь дело с отечественными вакцинами. И неплохо, по крайней мере, что идет такое активное обсуждение в научных дискуссиях результатов по той же «Спутник Ви», например, с учетом того, что у нас на подходе еще несколько кандидатов. Например, это вакцина полипептидная, синтетическая от ГНЦ «Вектор». Насколько я знаю, уже набираются добровольцы на исследования, в основном в Новосибирске, но не знаю, по другим регионам, может быть, тоже будет. Кроме того, например, идет набор

и на исследование астрозенековской вакцины. Видимо, ее возобновят все-таки. И некоторые китайские вакцины у нас тоже исследуются, то есть многоцентровые исследования ведутся, в том числе и в нашей стране. Поэтому, если вдруг кто-то хочет почувствовать себя подопытным кроликом вместе со мной, да, то можете записываться в зависимости от того региона, где вы живете. Ну, конечно, в первую очередь это касается Москвы и области, и Питера и области. Там, конечно, как вы понимаете, основная масса людей, привлекаемых к исследованиям и так далее. Что еще из кандидатов? Еще у нас скоро должна выйти на исследование вакцина Института Чумакова. Она сделана на цельном вирионе, цельновирионная, инактивированная. Да? То есть там убитый вирус, уничтоженный. И понятно, что иммунный ответ он будет вызывать. То есть, опять же, принцип действия таких вакцин тоже понятен. С полипептидной синтетической тоже понятно, почему Вектор так сделал. Потому что у него предыдущая по эболе была как раз именно на полипептидах сделанная. То есть сейчас очень редко кто берется за изобретение велосипеда. Нужно быстро сделать реально работающий прототип. Понятно, что мы все находимся в состоянии войны с коронавирусом, поэтому все процедуры от проверки до выдачи регистрационного удостоверения, да, они существенно упрощены, причем не только в нашей стране, да, но и во всем мире. То есть вся эта вакцинная гонка, она, конечно, с одной стороны идет по упрощенному сценарию, скажем так. Да, то есть, конечно, стараются смотреть на безопасность в первую очередь, поэтому в большинстве случаев используют известные платформы, да, аденовирус, платформа известная, да, например. Или цельный вирион, то есть уничтоженный вирус, это тоже такой уже традиционный, давно известный подход, который, опять же, неплохо себя показывает. Ну, сравните, например, живая полиомиелитная вакцина и инактивированная полиомиелитная вакцина, вот по профилю безопасности, да, это как бы две абсолютно разные планеты. Здесь то же самое, поэтому используют то, что почти наверняка будет безопасным. Вопрос в том, будет ли она эффективным или нет. С другой стороны, некоторые компании, например, даже не ставят себе задачу создать прям невероятно эффективную вакцину. Вот та же AstraZeneca напрямую заявляет, что хватит 50%. То есть 50-процентная защита для ее более чем устроит. Как это будет выясняться? Ну, например, в рамках клинического исследования спутника третьей фазы конечной точкой исследования будет заболевание. То есть до 1 мая будут отслеживать, как заболевают коронавирусные инфекции в контрольной группе и в экспериментальной. И потом будут сравнивать, смотреть. Если в экспериментальной будут болеть и статистически, да, и клинически по-разному, то это будет хорошо. То есть в меньшей степени, если будут болеть, то это будет просто замечательно, здорово. Какой процент в итоге получится, мы будем смотреть уже по итогам публикации, когда все это завершится. Да? Скорее всего, где-то там ближе к лету следующего года. Ну и нам всем здоровья, да? Маленькой вероятности встречи с коронавирусом и легкого течения, ежели что. Берегите себя и до следующего выпуска. Напомню, скорее всего, он состоится в субботу и уже в режиме стрима.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Сергей Волобоев, миколог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова Российской академии наук, автор более 60 научных работ.
1: Здравствуйте, Сергей. Традиционно мы начнем с опроса наших зрителей. Друзья, пожалуйста, представьте себе ситуацию. Вы собрали в лесу грибы и в корзинке нашли гриб, в котором вы сомневаетесь. Как вы поступите? Сварите его отдельно от остальных в течение часа, потом съедите. Сварите вместе с другими грибами и посмотрите, посинеет ли лук. Выбросите этот сомнительный гриб. Выбросите всю корзину грибов или приготовите и съедите, опять же, все грибы, но будете на всякий случай вот готовы позвонить в скорую помощь. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. А я хочу вас спросить, Сергей, известная такая байка про то, что грибы любят собирать, такая вот страсть грибная, она существует только в России. Правда ли это?
2: Добрый день, спасибо за этот вопрос. Конечно же, нет. Конечно, не только в нашей стране традиции к сбору дикорастущих грибов распространены, известны. Это и ряд европейских стран, это страны Юго-Восточной Азии, это страны Северной Америки. Более того, существуют профессиональные и даже такие общества, объединяющие профессионалов и любителей грибников, и уровень любителей грибников зачастую соответствует уровню микологов-профессионалов. То есть изучение, сбор дикорастущих грибов, в том числе для употребления в пищу, это такая распространенная практика. Однако, вот поистине такая настоящая страсть, наверное, это некоторый такой посыл, который сохранили мы от наших предков тех времен, когда индустриализация не такими глобальными темпами развивалась и не столь существенным и, может быть, крушительным было влияние человека на природную среду, в том числе на леса. Ну, собственно говоря, мы сегодня рассмотрим некоторые мифы о грибах. Они касаются такой возможности, как употребление грибов в пищу, но для начала

Сначала хотелось бы провести небольшой экскурс в природу объекта и основы и азы, можно сказать, микологии, науки о грибах озвучить. Итак, грибы составляют отдельное самостоятельное царство. К сожалению, большая часть аудитории, в том числе тех людей, кто ходит в лес, все еще считают грибы не растениями, не животными. Нет, грибы – это самостоятельное царство, причем царство, которое филогенетически, исторически, эволюционно по комплексу признаков ближе к животным, нежели к растениям. Представители грибов здесь представлены, проиллюстрированы на слайде, вы можете их видеть. Это привычные нам шляпочные грибы, такие, например, как белый гриб, являются представителем самостоятельного отдела, который называется базидиальные грибы. Другой гриб, также известный грибникам, может быть, и любителям весенних грибов, это сморчок. И это представитель сумчатых грибов или аскомицетов. Это тоже особая группа, особый отдел, которые выделяют в царстве грибы. Также ниже здесь представлены фотографии других представителей. Такие грибы, как, например, мукор, который... Такие грибы, как мукор, это нижняя левая фотография. Это плесневый представитель плесневых грибов, один из множества. А нижняя правая фотография – это тот самый лягушачий грибок-убийца, о котором сегодня уже говорили. Это Batrachochytrium dendrobatidis, представитель отдела хитридиевых грибов, патоген, в частности, земноводных. Но таким образом можем сказать, что грибы занимают самые разнообразные сферы. Но традиционно для человека интерес, конечно, пищевой, он здесь вот так уж исторически сложилось, выходит на первый план. Теперь, если мы скажем вообще, что из себя представляет гриб и что это такое. Гриб – это далеко не всегда и отнюдь не шляпка на ножке, а это вегетативное тело, которое может быть представлено двумя формами. С одной стороны, или один из вариантов такого вегетативного тела – это мицелий, это длинные ветвящиеся клетки, которые способны к неограниченному росту. Именно это сближает грибы с растениями. Ну а если быть точнее, то с корнями, например, растений, да и не только, и с надземной сферой также. А вторая жизненная форма грибов – это дрожжи, это округлые пачкующиеся клетки, которые также нам всем известны по различным особенностям, да, применения дрожжей в хлебопекарном деле, виноделии и так далее. Собственно, грибы представляют собой все еще не доизученное царство, причем несопоставимое по темпам описания новых видов, по описанию новых для науки таксонов, и вот статистика, которая подведена за ушедший уже 2019 год, говорит нам о том, что 1886 новых для науки видов грибов были описаны. Причем, как вы видите, здесь также у нас показано, азиатский континент, да, Азия, аккумулирует наибольшее число видов, не описанных и неизвестных для человека ранее. Но, как ни странно, достаточно большое число новых видов пришло к нам из Европы. Здесь карта не соответствует такой привычной нам, да, немножечко значит, обращает на себя внимание, и поэтому значит, нужно ее посмотреть повнимательнее. С чем же связано описание новых видов? Описание новых видов связано не только с изучением каких-то ранее непосещаемых мест, совершенно дремучих лесов или покорение глубин или, наоборот, высот, но очень часто описание новых видов связано с более внимательным изучением уже известного, то есть раскрытие так называемых криптических скрытых видов или видов-двойников. У грибов это наиболее такая распространенная практика. Ну, по поводу применения грибов здесь... различные сферы, как я уже сказал, это и употребление грибов в пищу. Грибы являются

источником именно сырьем, да, каким-то в части получения каких-то определенных компонентов для получения лекарственных средств, средств в качестве источников энергии, например, использование биоэтанола в качестве альтернативного топлива, ну и ряд других применений также в сфере использования, да, грибов нам известны. Но вот теперь, собственно говоря, к тому, что сегодня у нас заявлено в теме доклада. Значит, мы говорим о съедобных грибах, как много их. Вот если мы посмотрим на такую здесь сводную таблицу, то из 10 тысяч родов грибов, которые образованы не съедобными представителями, представителями, не представляющими ценность, порядка 100 родов обладают вот этой самой значимостью и могут рассматриваться в той или иной степени как съедобный ресурс. И здесь сразу же нужно сказать, что не существует на сегодняшний день, да и, в общем-то, ранее, наверное, никогда не существовало каких-то вот тестов в плане изучения съедобности, а все это накопленный веками опыт. И нужно понимать, что за каждым съедобным, несъедобным, ядовитым грибом стоят, в общем-то, человеческие жизни прошлых поколений, и об этом нужно помнить. Конечно, если кто-то из представителей современного общества готов вот стать таким экспериментатором и собственной жизнью писать утверждение о съедобности того или иного гриба, то, ну, как здесь говорится, безумству храбрых. Продолжая, значит, здесь обсуждение, на слайде мы видим представителей как известных нам съедобных грибов, это белые грибы, рыжики и такой гриб, как бледная поганка, известный. Ну, перейдем, собственно говоря, к наиболее популярным вопросам, к наиболее популярным утверждениям, которые говорит нам, которые достаточно часто можно слышать, и эти вопросы не только микологи, но микологи особенно комментируют, отвечают на них. Итак, главное не брать грибы, в которых сомневаешься, тогда все будет хорошо. Ну, с одной стороны, конечно же, да. С этим сложно не согласиться. Казалось бы, если у нас есть сомнения, мы не берем. Если мы не сомневаемся, мы берем. Но здесь следует помнить известное достаточно выражение английского филолога еще 17 века, который говорил о том, что кто ни в чем не сомневается, тот ничего не знает. То есть мы должны подвергать сомнению даже известные нам вещи, то есть не быть уверенными в том, что мы знаем все. И, соответственно, задача любого человека, который отправляется в лес собирать грибы, знать не только съедобные виды грибов, но и несъедобные и ядовитые виды двойники. Вот на этом примере, на примере этой фотографии показаны два вида. Один из них – это летний опенок, Pyonaramyces mutabilis, и второй вид – это галерина окаймленная, галерина маргината. Два вида, представленные здесь двумя плодовыми телами, вы видите, да, плодовое тело представленное с левой стороны, и два плодовых тела, и два плодовых тела, представленных с правой стороны. Это два совершенно разных с точки зрения съедобности и опасности одновременно для здоровья вида грибов, которые различаются по ряду морфологических особенностей. Сегодня я сознательно не буду перечислять эти отличия с тем, чтобы мы не приходили к упрощению признаков, поскольку очень часто, особенно в лесу, особенно в разных типах местообитаний, признаки стираются, зависят от возрастного состояния плодового тела. Это не обязательно четко выраженное кольцо на ножке, которое иногда может распадаться, а иногда какие-то чешуйки и ворсинки могут формировать какие-то кольцеподобные структуры на той же самой ножке. Поэтому, значит, нужно помнить о том, что кроме знания, собственно, съедобных видов, мы должны знать несъедобные и ядовитые. Ну и вот, например, одна из самых распространенных причин употребления и отравления бледной поганкой в средней полосе

0: определенном участке
1: путать так, или такими вариантами ложных летним опятом грибов являются, например, опенок кирпично-красный или, например, галерина. Мы сегодня увидели на слайде, она была представлена. Вот галерина является ядовитым грибом. Поэтому здесь непонятно, что имеется в виду. Если мы говорим про осенние опята, то там другие двойники. Там и чешуйчатки, представители рода фолиота, там и тот же кирпично-красный. Вот, кстати говоря, кирпично-красный ложный опенок, он может быть похож и на летний, и на осенний. Да? То есть там ложных видов грибов куда больше. Поэтому, значит, под каноничным видом совершенно не один. Еще какие-то были составляющие в этом вопросе многочисленные, которые, значит, хотелось бы прокомментировать так. Значит,
2: отдельную лекцию про опята прочитать.
1: Да, это вообще отдельный вопрос, который нужно внимательно и детально разбирать, это раз. Во-вторых, нужно понимать, что разнообразие грибов колоссально, все не сводится к одному какому-то виду, и то, что мы в обычной жизни, даже в том же магазине, да, когда видим шампиньоном, называем, или вешенкой, очень часто представлено реально-то не одним биологическим видом, а нескольким. Только это как бы вид такой готовой продукции, которую мы категоризируем, да, вот в одно какое-то понятие, в один какой-то термин.
2: Спасибо. И вопрос от зрителя из Москвы, который пишет: в супермаркетах Италии продают белые грибы. Boletus edulis.
1: Boletus edulis,
2: да. У нас только шампиньоны и вешенки. А любые ли грибы можно одомашнить и начать разводить? То, что мало таких грибов, это низкий спрос или сложная технология?
1: Спасибо за вопрос. Нет, не все грибы можно культивировать искусственно. Действительно, такие грибы, как белый гриб, или вот тот самый Boletus edulis, или лисичка, например, их культивировать просто невозможно, потому что для развития плодовых тел необходимы живые растения, в частности, это деревья, с которыми данные виды грибов образуют симбиоз или эктомикоризу. Значит, с чем связано появление вот в Италии прозвучавшие, да, на прилавке таких плодовых тел грибов. Это те виды грибов, это дикорастущие плодовые тела, которые собираются населением, но на заранее выделенных лесных площадках, которые берутся в аренду на много лет. Население, собственно, занимается сбором и поставкой в супермаркеты вот таких дикорастущих грибов, плодовых тел. У нас есть такой опыт, на самом деле, можете обратить внимание и увидеть в некоторых магазинах, например, лисички. Вот здесь идет также сбор из районов, которые прошли экологическую экспертизу, прошла оценка воздействия, значит, на окружающую среду, прошла продукция, сертификацию на соответствие экологическим требованиям. И вот из таких регионов, значит, идет заготовка, собственно говоря, дикорастущих видов грибов. Но они, конечно, не культивируются.
2: И последний вопрос, на который прошу ответить кратко. Среди растений есть разного рода хищные, имеющие подвижные части. Есть ли что-то подобное среди грибов? Есть ли какие-то грибы, которые хотя бы близки к этому? То есть такой хищный нападающий гриб.
1: Да, есть такие грибы, которые имеют структуры, которые называются ловчие кольца. Известны такие грибы, такие структуры, например, у той же вешенки. И с помощью этих структур гриб захватывает, например, нематод круглых червей, после чего он их ферментирует и поедает.
2: Класс. Спасибо. Вам сейчас предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Значит, вопросы были следующие. Вопрос был про опята всякие, там разные, канонические, неканонические. Вопрос был о съедобной плесени от Палпатина. Вопрос, есть ли ресурс, где собрана вся информация про грибы. Вопрос про, вот, про хищные грибы. Про свинушку тонкую. Так, что-то не проматывается. И про различные одомашненные грибы. Вот кому достанется пауэрбанк от магазина принтов и гаджетов gen.ru?
1: Ну, я думаю, что поскольку пауэрбанк – это устройство для хранения информации, информацию должно быть много.

0: и ее уже сейчас есть много, а разных видов грибов, то, пожалуй, вопрос, который у нас прозвучал по видам опят, вот автор этого вопроса.
1: Итак, Алексей Гончаров получает замечательный пауэрбанк от gen.ru. От нас вам подарки. Пингвинопитек «Мыслитель». Это не гриб, но тем не менее.
0: Спасибо.
1: От Павла Краснова и подставка под смартфон от FunPin. А сейчас, наверное, мы увидим скетч Юлии Родиной, которая изобразила вас вот так. Тем не менее, с вилкой и ножиком приготовились бесстрашно есть вот эти какие-то чудовищные грибы.
0: Те, которые убегают.
1: Да.
0: При этом.
2: 10 самых диких диет в то время. Это, ну, например, поедание патентованных пилюль с мышьяком и стрихнином, глотание ватных шариков, питье уксуса яблочного, да, алкоголь вместо еды, там какой-то порошок из рогов, копыт и костей. И тогда уже, кстати, были санатории, в которых люди голодали иногда до смерти.
3: Вы вот упомянули о социальных, экономических делах. Часто приходится слышать, что для того, чтобы питаться правильно, нужно зарабатывать вот хорошо. Вот просто вот или какие-то экзоты постоянно есть. Вот кто-то там за авокадо бегает, кто-то там за кино и так далее. То есть думать, что как же, чтобы похудеть, что же еще такого съесть вот экзотичного и необычного.
1: Какие проблемы со здоровьем, вызванные лишним весом, встречаются у сумоистов?

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях натуралист, писатель, биолог и наш научный консультант Евгений Александрович Коблик, с которым мы сегодня будем говорить об уникальном континенте, который, по сути, долгое время являлся альтернативной, что ли, колыбелью эволюции, ни больше, ни меньше. Взял ли я на себя много или немного, сейчас нам Евгений Александрович и расскажет. Привет, Евгений Александрович.
2: Приветствую, Иван Игоревич.
1: Ну вот, я считаю, что Южная Америка, ну, в блоке с Австралией и Антарктидой, или, может быть, даже и не совсем в блоке, но это альтернативная колыбель эволюции. Потому что именно там зародились современные сумчатые, там была совершенно уникальная фауна, которая, может быть, тоже зародилась не совсем там, но расцвела именно в Южной Америке, так называемых южноамериканских копытных. А уж о попугаях мы с вами тут говорили как-то. Там, кстати говоря, совершенно альтернативно развивались обезьяны, альтернативно приобретая зрение цветное.
2: Да не только, и там и грызуны, и там...
1: Да, некоторые из которых были размером с хорошую корову, ну, или очень большую свинью.
2: Очень
1: ну,
2: большие, вот, да.
1: Прав я или нет?
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, тут много всяких интересных деталей. Ну, действительно, если вот так рассматривать Южную Америку, то это такой осколок бывшего такого замечательного блока из Южной Америки, Антарктиды и Австралии, да, где многое чего развивалось в изоляции в течение почти всей кайнозойской эры. Это бывшие осколки континента Гондвана. Ну, не все, дело в том, что два осколка ушли довольно рано, это Африка и Индостан, и, ну, как бы изменили своей вот этой исторической родине Гондване, врезались в северные материки, и дальше вот в плане биологическом вот, и эволюционном они все-таки были единым целым скорее с Евразией и Северной Америкой, чем с блоком южных материков. И Африка, конечно, несла на себе некоторую печать своеобразия, там вот афротерии так называемые на ней отплыли в странстве. Но потом афротерии как-то растворились в огромной массе пришельцев из Северной Америки, и из Евразии, ну, пожалуй, кроме слонов, да, которые вот, ну, настоящие такие африканские аборигены, вот, ну, трубкозубов еще назовем. Да, остальные все все-таки менее, ну, африканские. Как бы так, на слуху, да. А все вот эти антилопы, все эти зебры, там, не знаю, львы.
1: Бегемоты.
2: Да, бегемот, это все не африканское, носороги, там, жирафы, это не африканское. А вот Южная Америка хранила свое своеобразие и свою своеобразную крайне фауну, которая была совершенно не похожа ни на африканскую, ни на североамериканскую, ни на азиатскую, немножко больше похожа была на австралийскую, да, вот она хранила это своеобразие до великого американского обмена, который случился около 5 миллионов лет назад, даже чуть попозже, в результате того, что возник Панамский перешеек, и Северная Америка с Южной Америкой соединилась сухопутным мостом.
1: Ну, тут на самом деле, да, мы почему-то все вспоминаем вот этот вот самый межамериканский обмен, да, но ведь и плацентарные, и сумчатые, они же проникли в Южную Америку значительно раньше, да.
2: Те, которые, еще во времена динозавров, да.
1: Да, те, которые дали современные отряды. Вполне возможно, что некоторые, во всяком случае, южноамериканские копытные, они ближе к афротериям. Недаром же такую вот выделяют кладу, как атлантогенаты, да, то есть животные, которые происходят где-то там.
2: Короче, по обе стороны от Атлантического океана, будем так говорить.
1: Как, да, как бы, да, но, вероятно, еще тогда, когда Атлантический океан либо представлял собой там
2: узкий пролив,
1: да, Волги, да, или пролив между городом Гельсингборг и Хельсингфорс, вот с тех пор как бы все и началось. Вот эти неполнозубые, копытные, то есть они не копытные, нельзя называть их копытными, ну вот афротерии, да, пиротерии, астропотерии.
2: Астропотерии, да, нотунгуляты там, ну и всякие прочие. Ну, на самом деле, может быть, копытными их экологически назвать-то проще, потому что они были травоядными, они на ногах, скорее всего, имели нечто вроде копыт. Ну, в общем, представьте себе, большую часть кайнозоя на этом континенте были всего три группы млекопитающих. Да, это сумчатые, которые в основном были хищниками, либо такими всеядными зверьками типа опоссумов современных. были вот эти южные копытные, которые повторяли или предвосхищали то лошадей, то тапиров, то слонов, то каких-то там полукроликов, полугазелей, то верблюдов и так далее, так далее. Да? И третья группа была это неполнозубые. То есть это ленивцы, муравьеды, броненосцы и их огромные родственники, наземные ленивцы величиной со слона, ну или там с носорога или с быка, и наземные огромные броненосцы, травоядные, нынешние-то броненосцы, они скорее всеядные.
1: Вот, а там и хищные так, были, кстати
2: тогда говоря, были, броненосцы. Да, были хищные броненосцы. Огромные такие глиптодонты, дедикуры, ну просто с куполообразными панцирями такими, черепашьими, не сгибающимися, и с палицами на концах хвостов. Вот такие были потрясающие животные. Причем они процветали на протяжении вот почти всего времени до вот этого случившегося американского обмена. А потом каким-то образом, ну, скорее всего, из Северной Америки, где-то 50 миллионов лет назад в Южную Америку неожиданно причалили какие-то обезьяны и какие-то грызуны.
1: А вот здесь можно, кстати говоря, спорить, откуда они причалили, но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что долгое время в Южной Америке не было собственных представителей отряда хищных, многочисленных кошачьих и очковых медведей? Вместо них на просторах Южной Америки промышляли сумчатые саблезубые тигры и гигантские нелетающие хищные птицы фораракосы.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с натуралистом Евгением Александровичем Кобликом, кандидатом биологических наук, автором множества монографий, посвященных эволюции и систематике птиц, автором, между прочим, новой классификации, наиболее правильной птиц современной. А беседуем мы с ним не обязательно о птицах сегодня. Мы с ним разговариваем о том, какова была Южная Америка и почему она сегодня выглядит именно так, а не иначе. Выглядит в плане животных, которые ее населяют прежде всего. Итак, мы остановились на том, что где-то 50 миллионов назад в Южную Америку попали грызуны и обезьяны. Так вот, да. Мне-то кажется, и, в общем, есть такая версия, что обезьяны все-таки, наверное, попали через узенькую Атлантику на стволах деревьев, потому что это были крошечные обезьяны, еще и не обезьяны, а такие сухоносые, можно сказать, приматы, которые вполне могли на стволах деревьев пересечь этот неширокий, что ли, пролив, тем более, что течение, судя по всему, этому должны были способствовать, поскольку между Америками-то дырка была, да, и по всем законам гидрологии туда как раз течение-то и должно было
2: устремляться.
1: Наверное, палеогидрологи должны сказать, в общем-то, свое слово вместе с геологами, где и как, куда дуло. Ну, сказали же они нам совершенно четко, что вот, по судя по всему, вот это мощнейшее течение между Африкой и Мадагаскаром, оно было. Значит, ну, наверное, было и в обратную сторону, то есть с другой стороны Африки, которая туда закинула так или иначе приматов. А вот грызуны-то, наверное, скорее всего, каким-то образом, непонятно каким, но, может быть, позже они туда приплыли, в Южную Америку, а может быть, тоже из Африки.
2: Нет, на самом деле, до сих пор вот этот спор так и не разрешен, потому что одни считают, что все-таки из Северной Америки по цепочке островов, другие говорят, нет, все-таки из Африки так-то и так-то. Ну, в общем, это долгая история, я боюсь, мы сейчас увязнем. Другое дело, что, ну вот, получилось так, что древнее население материка было немножко похоже, скорее, на то, что творится в Австралии, а учитывая то, что в Австралии тоже было мало хищников и было довольно много других животных, которые нишу хищников занимали.
1: Прости, пожалуйста, их было мало в видовом отношении. Они не были столь разнообразными.
2: Ну да, конечно, конечно. Так вот, в Южной Америке тоже было не очень много хищников, зверей, да? Но их место занимали боевые треножники, значит, напоминающие скорее тиранозавров, такие гигантские нелетающие птицы фараракосы хищные, которые пешком догоняли этих самых южных копытных и гигантских грызунов, да, были наземные крокодилы довольно крупного размера. Вообще там крокодилы достигали гигантских размеров. там пурус-завры какие-нибудь, ну, змеи были гигантские. Так что,
1: титан-боа, в общем, от змеи.
2: Да, такие, да, совершенно верно. Так что вот такая была необычайная, своеобразная фауна, вообще ни на что не похожа. Даже на Австралию не похожа, потому что в Австралии не было ни обезьян, не было ни плацентарных копытных, не было ни грызунов, да, то есть немножко по-другому все было устроено. И вдруг, представьте себе, вот 5 миллионов лет назад соединение с Северной Америкой и колоссальная перестройка фауны. Конечно, какие-то из южан, вот из южноамериканцев заселились в Северную Америку, там и даже расселились до Аляски, и сейчас там живут южане, там те же опоссумы, броненосцы в Северной Америке живут. Но гораздо больше северян хлынуло в Южную Америку, изменив облик Южной Америки буквально до неузнаваемости. И вот на какое-то короткое время Южная Америка начала напоминать скорее Африку. Там были слоны, ну, не совсем слоны, ну, хоботные, будем так говорить.
1: Ну, там были мамонты и гомфотерии, да, то есть мастодонты.
2: Да, затем там были львы, это с Северной Америки прибывшие, ну, вообще огромное количество крупных кошек.
1: Ну, там гигантские львы, да, были, опять-таки, да, мы должны нарисовать, это тот подвид льва, который весил по 400 килограмм. 450.
2: Совершенно верно, да,
1: то есть гигантский,
2: американский лев, да. Были лошади, да, напоминающие, может быть, зебра, может быть, каких-то лошадей Пржевальского. Так что в какой-то период вот эта фауна Южной Америки...
1: А медведиков мы забыли.
2: Медведи гигантские. Огромные были, да, вот напоминала фауну скорее Африки или тропической Азии какой-то, да. То есть была огромная мегафауна.
1: Да,
2: вот.
1: Саблезубые тигры, да. Всевозможные гомотерии и смелодоны, да.
2: Вот, и вот как раз вот в этот период плейстоцена примерно, даже, наверное, плеоцена в большей мере, ну и частью плейстоцена, вот Южная Америка представляла собой в части мегафауны, ну, такой аналог Африки. А потом все закончилось. Причем закончилось, возможно, еще до прихода человека. Хотя человек, конечно, застал остатки вот этой мегафауны.
1: Добил, так сказать.
2: Добил, да. Но все-таки вот какой-то был другой кризис, который не позволил мегафауне Южной Америки дожить до наших дней, как это случилось в Африке, да, или в тропической Азии, где до сих пор существуют слоны, носороги там, и так далее, и так далее. А вот в Южной Америке все это исчезло. И сейчас самые крупные животные южноамериканские, ну кто? Ну это, опять же, остались крокодилы. Остались, ну, анаконды большие. А из млекопитающих это тапир, ягуар, ну, ламы. Все, крупнее животных-то и нету, вот в чем беда. Огромное разнообразие мелких животных, по которым Южная Америка по-прежнему не имеет себе равных. Птицы огромное разнообразие, по которым Южная Америка не имеет себе равных. И вот такой крах с мегафауной.
1: Вопрос не могу не задать. Ледник так вот катастрофически повлиял, тот, который закрывал практически всю Северную Америку. Ведь ледник-то был совсем рядом, получается.
2: Ну, не так уж он был рядом все-таки. Если мы говорим про Северную Америку, да, но и в Северной Америке гораздо дольше продержались и те же мастодонты, и те же мамонты, и так далее, которые жили ближе к леднику.
1: Но ведь все... ледник-то, мне кажется, вот в чем его еще такая роль, которую мы недооцениваем, это же изменение течений всевозможных. Ну, самый простой пример, когда шапка ледника была на Европе огромная, скандинавский щит закрывал там частично, то Гольфстрим-то туда не доходил.
2: Зато в Сахаре водились слоны, жирафы, антилопы и зебры.
1: Да.
2: Сахара была не дальше от ледника, чем Южная Америка, от североамериканского ледника.
1: Совершенно верно, да. Ну, я пример Гольфстрима привел, ну, так сказать, для наглядности.
2: Ну, в общем, как бы то ни было, Южная Америка вот лишилась своей мегафауны. Как это ни прискорбно, причем если, скажем так, в Северной Америке и в Евразии человека обвиняли довольно серьезно в том, что он и мегафауну всю порушил, то в Южной Америке, ну, как-то трудно себе представить, что прямо вот эта мегафауна исчезла под влиянием немногочисленных еще тогда индейцев, да. Так что вот какая-то случилась беда с южноамериканской мегафауной.
1: Ну, вот это... мне кажется, что вот чисто в климатическом плане, давай, может быть, все-таки еще раз остановимся и порассуждаем, какие могли произойти глобальные изменения в Южной Америке, но только после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Мяу. Известно ли вам, что тропический дождевой лес или сельва, растительный покров жарких и влажных тропиков, имеет весьма необычную ярусную структуру, причем растения самого верхнего яруса образуют сплошной полог на высоте около 60 метров, затеняющий деревья более низких ярусов. Именно поэтому в сельве практически нет низкорослых деревьев и кустарников. В бассейне реки Амазонки преобладают именно такие леса.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем с Евгением Александровичем Кобликом о том, какой уникальный континент Южная Америка и как он уникально формировался. И вот мы все-таки пытаемся понять, с чем же был связан вот этот кризис фауны Южной Америки, когда там водились разные хоботные мамонты. Возможно, они были не шерстистые, а, так сказать, вполне себе голенькие, мастодонты, по-моему, трех видов.
2: Да-да-да.
1: Водились другие замечательные животные, хищные, всевозможные. Ну и они как-то куда-то все делись, и вот эта интереснейшая мегафауна Южной Америки куда-то вся вот ушла. Почему? Ну, единственное, что я вспомнил, это примерно 2 миллиона лет назад очередной ледниковый период накрыл планету, и началась кардинальная перестройка фауны. Казалось бы, слонам-то что им надо? Им много не надо, то зеленая растительность и все, а так они ландшафты сами сформируют. Если холодно, они превращаются в мамонтов. Слоны вообще одни из самых эффективных по воспроизводству, благодаря своей высокой социальности и высокому интеллекту. Там, где человек им не мешает, они хорошо очень размножаются и выживают, да, но тем не менее. Вот пропали.
2: Ну, загадка. Вообще, на самом деле, известно, что в пик ледникового периода в Северной Америке, например, амазонская сельва ужалась до 5 или 6 очагов. Я не помню точное число, может быть, их там и больше, 5-6, но это точно не была вот сплошная зеленая масса леса, которая покрывает весь бассейн Амазонки, а просто сохранилось несколько вот таких плевочков в этом бассейне. А все пространство между ними было занято такими, ну, саваннами типа льяносов или там пампы, вот что-то такое. Но, казалось бы, для саванных животных-то как раз самое оно, тех же слонов, лошадей и прочего.
1: Да.
2: Так что вот, не знаю, как ответить на этот вопрос, но наверняка что-то было такое. Возможно, какие-то эндогенные причины, там, просто нарушение экологического равновесия, что-то еще сложилось, не пойму. Но самое интересное, это вот еще что. Мы всегда говорим вот про все эти материковые мосты, мегафауну и прочее, имея в виду прежде всего млекопитающих. И если мы посмотрим на историю млекопитающих, конечно, южноамериканские млекопитающие проиграли северянам, точно так же, как проиграли северянам австралийские млекопитающие, сумчатые, да, ну, в общем, действительно, они никуда не выселились на другие материки, почти, если мы будем говорить про Южную Америку, а вот остались в таких этих своих крепостях, сильно теснимые северными пришельцами, да, более приспособленными. А вот если мы взглянем на птиц, то там ситуация, можно сказать, почти обратная, потому что некоторые процветающие группы, которые завоевали весь земной шар, как раз происходит вот из этих областей, из Южной Америки, Австралии и Антарктиды. Ну, начнем с того, что кричащие воробьины до сих пор в Южной Америке, ну, просто составляют половину всех воробьиных, а многие из них успешно колонизовали и Северную Америку.
1: Да, ведь секундочку, они... кричащие воробьины – это кто?
2: Это вот всякие тиранны, всякие муравьеловки, это катинги. Ну, в общем, грубо говоря, воробьины делятся на певчих, которые начали свой путь из Австралии в Азию и потом распространились по всему земному шару. И есть кричащие, которые начали свой путь из Австралии, опять же, через Антарктиду и Южную Америку, ну и дальше немножко распространились в Северную Америку. Ну, из Австралии они еще и в Африку чуть-чуть распространялись. А кроме того, вообще все воробьины происходят с блока южных материков. Точно так же, как и попугаи, точно так же, как и сокола. Точно так же, как и голуби. Все это выходцы из южного блока материков, которому принадлежала и Южная Америка. Так что, видите, в ситуации с птицами все не так критично, как в ситуации с млекопитающими.
1: Это очень любопытный факт. То есть небо и земля...
2: Да, чуть-чуть по-другому тут все сложилось.
1: В эволюционном плане, ну совершенно.
2: По-разному. Да, но как бы то ни было, до сих пор Южная Америка – это... Материк с потрясающей своеобразной фауной, пусть и не крупной, да.
1: Но... А мы успеем вот обсудить еще один вопрос.
2: Ну, давай попробуем.
1: Как ты думаешь, говоря про своеобразную фауну, почему в Южной Америке такое количество животных с цепким хвостом?
2: Да, вот один такой парадокс, который не имеет нормального объяснения. Да, значит, в Южной Америке мы имеем огромное количество животных, млекопитающих, там, рептилий, которые имеют цепкий хвост, с помощью которого можно передвигаться в кронах деревьев. Это и опоссумы, это и обезьяны, это и разные там древесные муравьеды, там, ну, еще массу кого можно назвать. Цепкохвостый енот

0: аппараты в аптеке.
1: Людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
2: Сегодня у нас замечательная встреча, сегодня у нас чудесная лекция. Первый раз на нашей трибуне хочу представить нашего гостя сегодняшнего, доктора физико-математических наук, профессора МГУ, директора Государственного астрономического института имени Штернберга и члена нашего ученого совета Константина Александровича Паснова.
3: Спасибо, Галина Борисовна.
2: Первый раз, но я надеюсь, что нам будет с ним интересно, и ему будет с нами интересно.
3: Спасибо, спасибо, спасибо, Фаина Борисовна. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я очень признателен руководству Московского планетария, с которым у нас очень тесные связи, за то, что пригласили прочитать такую научно-популярную лекцию. Тему мы выбрали, вот она здесь написана, «Гравитационные волны, двойные черные дыры во Вселенной». И эта тема, она такая, сейчас очень актуальная в том смысле, что если вы следите за тем, за что дают Нобелевские премии, вы заметите, что в последние годы уже несколько Нобелевских премий по физике было дано людям, которые близки к астрономии или которые занимаются фундаментальными вопросами физики, относящиеся к астрономии. Это очень приятно. Это свидетельствует о большом, о большой важности этих вещей. И об этом мы сегодня и будем разговаривать. Начнем мы, наверное, мой рассказ будет состоять из двух частей. Поскольку две Нобелевские премии, так две темы здесь, но они взаимосвязаны очень сильно. И начнем давайте по порядку. Фаина Борисовна, у нас какой порядок? Можно вопросы задаются по ходу или они копятся до конца? Я просто не знаю, как публике. Как публике дома? В конце. Как хотите. Давайте тогда.
2: Это мы никогда не закончим.
3: Я понял, хорошо. Она будет состоять из двух, естественно, частей. Первая часть, мы начнем с того, что люди называют черные дыры, и за что была дана фактически Нобелевская премия по физике в 2020 году. Начать нужно, чтобы как-то понять, о чем мы будем говорить. Не в литературе, а в популярных всяких изданиях иногда, или там, не говорю, что в каких-то интернетовских вещах, там очень много написано, что-то правильно, что-то не очень, но вещь простая, и чтобы это понять, давайте обратимся к небольшой истории всего этого дела. Началось все на самом деле относительно давно, даже я бы сказал, достаточно давно. Это еще Исаак Ньютон, сэр Исаак Ньютон, который был, это один из, по-видимому, первый считается такой основатель современной науки, действительно, то, что мы основатель дифференциального исчисления и творец современной, механики. Он был очень разносторонним, вы знаете, человеком. У него были, кроме физики и математики, труды по теологии. Очень увлекался библейской хронологией. Вы знаете, это потерянное тысячи лет. Он много здесь об этом писал в свое время. Его фундаментальный труд «Математические основы натуральной философии», в которой обобщена была гигантская, изложена, по сути дела, от начала математического анализа современного, и основы теории гравитации были здесь заложены. Важнейшая вещь, это восходит к 1667 году, он в этой своей книге он вывел закон тяготения всемирного, основываясь на эмпирических законах движения планет, которые были получены астрономическими наблюдениями. Это законы Кеплера, выведены из астрономических наблюдений. Это законы Кеплера, Иоганна Кеплера, из которых Ньютон сделал вывод о том, что наблюдаемое движение планет свидетельствует о наличии некой центральной силы. Все планеты, первый закон Кеплера, что все планеты движутся по эллипсам, в центре которых находится Солнце. Ньютон математически показал,

сказал, что достаточно надо написать силу, которая притяжение между двумя телами вот в таком виде, она пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Это знаменитый закон, ну, а же некая константа, которая называется постоянное тяготение, как вы знаете. И вот это детей в школе, значит, учат этому, говорят, что есть вот такой закон. Значит, все тела, если я брошу эту каску, она будет падать, притягиваться к центру Земли по этому закону. Вот, значит, и вот удивительно, что уже в конце 18 века, то есть через 100 лет после Ньютона, замечательный английский, мы бы сказали сейчас физик, но натурфилософ тогда еще называли, он Джон Митчелл, вот в очень известный журнал, он до сих пор выходит, это журнал Philosophical Transactions of Royal Society of London, он, предложил, что вот исходя из просто закона всемирного тяготения Ньютона, давайте рассмотрим всемирный закон тяготения Ньютона и, значит, легко посчитать, какова должна быть скорость, которой нужно придать телу, чтобы оно покинуло поле притяжения какой-то вот какого-то, вот, ну, скажем, Земли или какого-то тела с массой m и с радиусом r. И вот он первый обратил внимание вот на что. Значит, поскольку к тому времени уже была точно измерена, ну, относительно точно была измерена скорость света Рёмером, что скорость света, она гигантская, там порядка 300 тысяч километров в секунду, но тем не менее она конечная. А раз она конечная, то если у нас тело очень маленьких, при данной массе m будет иметь некий радиус, сожмем его до малого радиуса, то вот эта скорость убегания станет равной скорости света. Это будет означать, что если мы такое тело сконструировали, то света с него не будет уходить. И он назвал это темные звезды. Вот, ввел такое понятие. 1783 год. Через десятилетие Пьер Симон Лаплас он включил вот это. Раньше вообще приписывалось это все Лапласу, на самом деле это был Митчелл. Говорят, что Лаплас, вы знаете, он был очень светским человеком, был дипломатом, посещал все вот эти дипломатические рауты. Вот на этом полотне он, видите, в таком парадном мундире изображен рядом с армиллярной сферой. И будто бы на одном из раутов он повстречался с Митчеллом, и тот ему это все рассказал. Ну, не знаю, как это, правда это или нет. И он выдал это все в своей книге, не ссылаясь на Митчелла. Но потом уже в наше время восстановили, что Митчелл раньше Лапласа об этом писал. Вот. Так вот, в ньютоновской физике тело с радиусом радиуса, меньше вот этого радиуса. Если, кстати, я забыл сказать, что если мы подставим числа, то мы получим, чтобы это случилось, при массе, равной массе Солнца, радиус этого тела должен быть всего 3 километра. Ну, а при массе, равной массе Земли, это всего 1 сантиметр. Ну, очевидно, что это же надо же как сжать это все, и понятно, что это некая была такая умозрительная конструкция. Вот. Но в ньютоновской физике получается так, что тело с меньшим радиусом просто не сможет испускать свет. Но ведь кроме света взаимодействовать с внешним миром можно по-разному. Могут быть, допустим, магнитные поля, да, которые так невидимы, но они присутствуют. Мы можем компасами, магнитными стрелочками, значит, их пощупать и прокартировать, что называется. Вот. То есть, в принципе, можно построить... В ньютоновской физике нам ничто не запрещает построить тело с радиусом меньшего радиуса, в которой силы гравитации, да, очень сильные, но они каким-то там давлением вещества сверхплотного уравновешиваются. И нет понятия горизонт событий, потому что эта физика, классическая физика, она оперирует, ну, корни здесь лежат в том, что классическая физика разделяет пространство и время, то есть считает, что время, оно независимо, а пространство, оно независимо. И в ньютоновской физике существует некое абсолютное время, как-то оно течет, и вот в нем развиваются все события. И мы в нашей жизни привыкли тоже так считать, что вот мы ходим, я могу прийти каждый вечер, возвращаясь домой, или вы там возвращаетесь к себе на дачу, значит, вы приходите в одну и ту же точку пространства, но в другой момент времени. И очень сложно себе представить, что вы можете прийти в ту же точку пространства, но раньше. То есть у вас есть принцип причинности, который запрещает нам возвращаться в прошлое. Не правда ли? Было бы здорово, но, к сожалению, мы знаем, что время течет в одном направлении. Вот. Так что, если мы об этом подумаем, и об этом стали думать только в конце, во второй половине XIX века.
Так вот, вот ньютоновская гравитация, она справедлива только вот этот закон Ньютона в относительно слабых гравитационных полях. Ну что такое слабых? Слабых – это понятие ведь относительное, слабых по сравнению с чем? Вот в таких гравитационных полях, где, грубо говоря, вот эта вторая космическая скорость, она много меньше скорости света. Ну, для Земли вторая космическая скорость – это там 11 с небольшим километров в секунду, ну, чтобы улететь от Земли, оторваться и не уйти, выйти, что называется, на параболическую орбиту. Всего лишь 11,2 км в секунду. Современные ракеты могут это все обеспечить. У нас есть спутники, которые улетают и даже с большей скоростью из Солнечной системы вообще. Вот. Но в сильных полях, когда вторая космическая становится, уже приближается к скорости света, а это означает, что размеры этих тел должны быть очень маленькие при данной массе, вот. Уже вот эта теория Ньютона, она начинает отклоняться, там возникают некие важные поправочки. Значит, в основе всего, так вот Эйнштейн, когда начал об этом думать, и вся его теория, она основана, так сказать, он первый понял, ввел вот так называемый принцип эквивалентности гравитационной инертной массы, то есть то, что гравитацию, сейчас я покажу картинку, можно вот объяснить следующим простым экспериментом. Значит, эта картинка, ну, ее иногда называют лифт Эйнштейна, он написал, что это мой самый, так сказать, самый лучший, самый удачный Геданкин эксперимент, мысленный эксперимент, писал Эйнштейн. Значит, в чем он заключается? Представим себе, что мы находимся на Земле в какой-то лаборатории. И вот мы подвесили там грузик на пружинке и измеряем там колебания этого грузика. Отпустили, вот он начинает колебаться. Или кидаем шарик, он начинает падать с ускорением G. Мы можем это все померить в нашей лаборатории, все, что мы благополучно и делаем. Или там маятник запускаем, он начинает колебаться с каким-то периодом. Теперь представим себе, что мы в этой же лаборатории, окошек нет, мы ничего не видим, что снаружи, что эту лабораторию начинает тянуть вверх с ускорением точно таким же, как Земля ее притягивает, с ускорением G, но вверх. А Земли нет. Вот мы в лаборатории, мы не знаем, находимся ли мы на Земле, и нас она притягивает, или нас просто сверх кто-то, какая-то ракета с ускорением тянет. Утверждение заключается в том, что наблюдатель, который здесь находится, он не заметит от никакого отличия между этой картинкой и этой. Это называется принцип эквивалентности. Вот. Значит, но где же тогда... Есть же, вы спросите, а в чем же в действительности отличие? Действительно ли это абсолютно эквивалентные две картинки, или здесь какие-то маленькие отличия все-таки есть? Ну, как в старом советском анекдоте, они есть, но очень маленькие. Значит, в чем они заключаются? В случае, когда у вас есть просто ускорение, направленное вверх, все, ну, если вы отпускаете в одном углу лаборатории, бросаете мячик, или в другом углу лаборатории бросаете мячик, они все будут двигаться по параллельным линиям, параллельным друг другу, строго параллельным друг другу, вот в этой картинке. Они будут двигаться строго по параллельным линиям. А здесь у вас шарик, брошенный в одном углу лаборатории и в другом углу лаборатории, будут притягиваться к центру Земли и чуть-чуть приближаться, да, пока будут падать, даже внутри этой лаборатории. Вопрос только в точности вашего измерения. Значит, у вас картинка немножко другая. И вот Эйнштейн, так сказать, сказал, что гравитация – это и есть расхождение траектории свободно падающих частиц, которые, так сказать, вот падают у вас. Это, то есть отличить, есть ли гравитация или нет в закрытой вашей лаборатории, можно, измерив вот это схождение, как говорят, вот этих траекторий. Вот. И что тогда сразу же приходит в голову? Смотрите, здесь параллельные линии, здесь линии не параллельны. Значит, когда у нас линии могут сходиться в плоском пространстве времени, две параллельные кривые никогда не пересекутся. Это пятый постулат Евклида. Если углы в сумме меньше 180 градусов, то эти линии должны пересечься, коль скоро продолжим достаточно далеко. Но как только мы отказываемся от плоского пространства времени, а, скажем, рассматриваем, скажем, поверхность сферы, ну вот глобус возьмем, вот нет его, ну где-то вы видели глобус, да, вот, то параллельные линии
сумма углов треугольника, который мы строим из вот этих линий, которые мы строим на поверхности, она может быть больше 180 градусов или меньше. Она будет, в случае сферы она всегда больше 180 градусов. И тем не менее, значит, эти линии пересекаются, хотя эти линии как бы с точки зрения нас, находящихся на этой сфере, они параллельны. То есть вот этот пятый постулат Эвклидов в кривом пространстве не выполняется. И как бы он служит некоторым указанием на то, что пространство кривое. Ну и тогда, возвращаясь к этой картинке, мы сразу можем подумать, и Эйнштейн, вот первый, который это сказал и сформулировал математически аккуратно, что гравитация – это и есть искривление пространства-времени, ну, потому что тут уже важно, что еще и время задействовано, вблизи каких-то тел, любых тел, любых плотностей энергии. Вот, значит, вот эта вот идея, которую он математически сформулировал к 1915 году, ему понадобилось 8 лет, чтобы вот эту идею облечь в, ну, на язык, положить на язык точных вот этих формул. Вот. Значит, ее вот можно еще, знаете, как объяснить? Вот представим себе, что мы летим на самолете, да? Когда он летит с постоянной скоростью, мы там сидим, мы не замечаем, что он летит, или там едем в поезде. И мы можем построить из абсолютно жестких стержней, таких идеальных, систему отсчета, и каждую, и в каждую точку поместить часы, и мерить время, и мерить расстояние вот в этой нашей, как говорят, инерциальной системе отсчета. Мы не замечаем, что мы едем, и все равно, что мы находимся, находимся в состоянии покоя. Но как только мы хотим, так сказать, построить во всем пространстве времени нашем, где находятся всякие материальные тела, такие системы отсчета, мы сталкиваемся с таким интересным парадоксом. Представим себе, что у нас есть гравитация, ну вот помещаем сюда Землю, и отпускаем наши системы отсчета, которые начинают свободно падать по направлению к центру Земли. И что мы видим? Мы видим удивительную вещь. Ну, не видим, это понятная вещь, что мы в какой-то момент у нас эти стержни, они начинают друг друга задевать и не дают нам к центру Земли приблизиться. То есть у нас возникает некая особенность, которую, знаете, еще как можно образно описать, что в карту нельзя, ну, карту глобуса на плоскость отобразить, ну, это еще картографы древние понимали, абсолютно адекватно. Вы всегда получите, у вас полюс растянется, там Антарктида, там и Северный полюс, знаете, на краях будут так растянуты. И это очень важная вещь. Значит, нельзя абсолютно однозначно отобразить вот кривое, искривленную поверхность сферы на плоскости. Это разные, топологические разные вещи. Вот. И это привело, вот я даже смотрю, здесь некие, ну, уравнения не надо смотреть, и их надо воспринимать как, знаете, такой красивый орнамент. Если вы там в Стамбуле пойдете в церковь Айя София, вы увидите, там она украшена сурами из Корана, их можно воспринимать просто как некий декор. Также эти уравнения, так сказать, можно воспринимать как некий декор, но они очень глубокие. На самом деле, их надо читать так. Искривленное пространство времени говорит материи, как двигаться в нем, а материя и ее движение диктует пространству, как искривляться. Вот если вы вдумаетесь в эту фразу, это именно вот смысл вот этих уравнений. Вы увидите, что это довольно нетривиальная штука. С одной стороны, тела движутся в искривленном пространстве времени, с другой стороны, они же его сами своим присутствием искривляют. Это говорит о нелинейности этих уравнений. Это сложные очень уравнения, решить их довольно сложно. Но можно. Первым, кто решил, это был Карл Шварцшильд, знаменитый, известный очень немецкий физик, в 1916 году. Значит, он был на русском фронте, значит, шла, как вы знаете, Первая мировая война. Вот, он попал в госпиталь, и, находясь в госпитале, он, ну что люди делают в госпитале? Вот решают уравнения Эйнштейна. Значит, он решил эти уравнения. Более того, он послал письмо Эйнштейну с этим решением. Эйнштейн пришел, конечно, в восторг, потому что это действительно важнейшая вещь. Вот. Он, к сожалению, в мае 16 года он скончался, потому что у него там была неизлечимая болезнь. Его комиссовали,
Он уехал в Геттинген, потом в Потсдаме он умер. Вот. Так вот, так сказать, что важно? Важно, что то описание пространства-времени, которое получил Карл Шварцшильд, оно обладает какими-то удивительными, такими, на первый взгляд, особенностями. Вот сейчас немножко о них поговорим. Значит, для того, чтобы это понять, нужно понять, как описывают, как объясняют вот это пространство-время, как физики описывают пространство-время. Значит, на самом деле делать это нужно вот как. Это нужно, поскольку есть вот эта причинная, как я уже сказал, мы не можем уходить в прошлое во времени, а можем ходить в пространстве, так сказать, куда, туда-сюда. Для этого вот эту причинную структуру пространства-времени нужно описывать следующим образом. Давайте будем... А свет движется всегда, независимо от системы отсчета, с одной и той же скоростью. Это важный экспериментальный факт, который был установлен в конце XIX века. Давайте будем в каждой точке... Вот здесь у нас время, а здесь у нас пространство. В каждой точке пространства-времени, да, ну, пространство трехмерное, я не могу изобразить четырехмерное, а здесь вот некий аналог одномерный, да. Значит, свет в этом пространстве времени будет двигаться вот по этой синей линии, которая идет ровно под углом, ну, грубо говоря, 45 градусов под эту биссектрису вот этого прямого угла. И в каждой точке вот все, что лежит сверху от этой линии, там могут находиться реальные движения каких-то тел. И в каждой точке они здесь причинно связаны. Вот в эту область мы не можем заходить, потому что нам запрещается двигаться со скоростью больше скорости света. Вот, в каждой точке мы испускаем в траектории нашей, как говорят, мировой линии, испускаем свет, и этот свет распространяется под углом 45 градусов, описывает так называемый световой конус, и все, что внутри этого светового конуса, это вот могут быть причинно-связанные события. Таким образом, мы можем всю структуру пространства-времени покрыть этими световыми конусами и его математически изучать. Вот, так вот, как только мы эту процедуру применим к решению, полученному Шварцшильду, то мы увидим, что где-то вот здесь у нас какое-то центральное тело, здесь опять время, здесь пространство. Если мы уходим далеко, то мы увидим, что это плоское, пустое пространство времени, где гравитации никакой нет. Оно очень простое, но называется пространство времени Минковского. Теперь, если есть гравитация, где-то далеко мы будем видеть ту же самую картину, но приближаясь постепенно к этому самому телу массы m, мы начнем замечать, что наши световые конуса начинают вести себя удивительным образом. Приближаясь к некоторой точке, и эта точка как раз соответствует этим 3 километрам для массы Солнца, так называемый шварцшильдовский радиус, или тот самый радиус, который был Митчеллом, помните, я вам показывал, получен. Значит, здесь этот световой конус превращается в какую-то странную, он становится узким. Здесь он вообще превращается в линию сплошную, которая идет вверх, то есть он вырождается. И это, что это означает? Это означает, что свет, который я выпускаю, приближаясь все ближе, он, а наблюдатель где-то вот здесь находится, он в конце концов не достигнет этого наблюдателя никогда. То есть наблюдатель никогда не увидит сигнала, который начинает испускаться за вот этим радиусом. Хотя тело может спокойно падать сюда, ничего с ним в этот момент не происходит. И вот это вот странное поведение, такое непонятное, довольно быстро было ясно, что это чисто особенность, которая связана с выбором координат. Ну, действительно... Смотрите, вот мы можем координаты выбрать, там длина, ширина, высота в этой аудитории, правда, и отсчитывать все от этого угла или отсчитывать от того угла. Но ничто не мешает нам, например, взять какой-то центр, нарисовать окружность и ввести там сферические координаты, где мы будем отсчитывать уже по долготе, по широте, по азимуту. От этого физические явления в этой аудитории не изменятся от того, как мы их описываем, не правда ли? Так вот, довольно быстро было предложены другие координаты, где световой конус, смотрите, он ведет себя так. Никакой особенности на этом радиусе нет,
Но она возникает уже при приближении к, вот, к нулю, где, вот, где центр находится, вот этот самый тяготеющий центр. Значит, это какая-то странная штука, вот особенно вот туда, где все эти линии сходятся, которые дальше назвали сингулярность. Но важно, что можно, так сказать, картировать пространство-время во всей области от нуля до бесконечности, и никаких вот этих чудес, вообще говоря, здесь не возникает. Так вот, представим себе тело, которое сжимается. И вот мы на поверхности этого тела все время испускаем какие-то световые сигналы, а я вдали смотрю как и принимаю эти сигналы от этого сжимающегося, как говорят, коллапсирующего тела. Значит, и вот в этих координатах, если я работаю в координатах Шварцшильда, которые такие сходятся к плоскому пространству времени, вдали от тела все хорошо, то я вот замечаю здесь странную особенность, и в популярных книжках пишут, ну, правильно пишут, но надо за этим понимать очень важную вещь, что внутри радиуса Шварцшильда у нас конус этот поворачивается на 90 градусов, и то, что у нас было, вот здесь же у нас время вот так шло, а здесь у нас как бы время начинает идти вот так, то есть пространство и время меняются местами, это вообще, ну, как-то это... Так, в обычной, в голове обычного человека это очень трудно уложить. Вот. Это чисто математические трюки вот этих координат, и они туманят физику, которая на самом деле довольно простая. Если мы эту ту же самую картину будем описывать в координатах других, то никаких чудес нет, вплоть до того, как мы приближаемся вот к самой-самой центральной области. Я пару слов об этом скажу. Вот. Так вот, Роджер Пенроуз, который получил Нобелевскую премию в конце, в октябре 2020 года, он был, так сказать, первый, который ввел понятие горизонта событий. Значит, он в этих координатах, вот сжимающееся тело, это у нас время опять идет сюда, и это пространство. И вот у нас во времени сжимается какая-то звезда, вот она сжимается, сжимается, сжимается, и мы все картируем вот этими конусочками, о которых я только что вам говорил. Так вот, смотрите, что получается. На каком-то радиусе у нас вот образующая этого конуса, здесь она вдали идет под углом 45 градусов, потом она все острее, острее, острее, и наконец она становится параллельной оси времени, а внутри все эти световые конуса, они направлены вот сюда, смотрите, здесь зайчики, здесь лучик один шел сюда, другой шел к центру тяготеющего тела, а здесь уже нет исходящих лучей вообще. И вот эту поверхность он назвал горизонтом событий. Горизонт событий, в которых, внутри которого, из которого как бы никакая информация, уже поскольку она, информация может распространяться только со скоростью света, она не может исходить вот из этой области пространства-времени. Значит, вот эта область пространства-времени внутри этого цилиндра, она закрыта от нас горизонтом событий. То есть мы оттуда не получаем никакую информацию. Хотя там могут какие-то события происходить, развиваться. Просто мы об этом ничего не узнаем, пока сами туда не слетаем. Но если мы туда залетим, то мы ничего, к сожалению, смс-ку послать не сможем, как там у нас дела и так далее. Вот. Но самое страшное происходит уже в этом центре. Это называется сингулярность. Почему? Потому что тут вот эти, все вот сюда приходит, и что здесь происходит, вопрос очень непонятный, потому что там формально достигаются бесконечные плотности. Ну что это такое? Это какая-то математическая абстракция. Понятно, что не бывает бесконечных плотностей. Должна быть какая-то физика или что-то, что там уже какие-то законы квантовой гравитации, может быть, действуют. Это вопрос совершенно открытый. Но Пенроуз в 1969 году, он даже ввел гипотезу космической цензуры, она называется, что природа не терпит голых сингулярностей. То есть если где-то в природе во время коллапса или чего-то эти сингулярности образуются, они должны быть обязательно закрыты горизонтом событий. То есть вся информация оттуда скрыта от нас. Мы оттуда ничего не получаем. Значит, это все сделано в рамках общей теории относительности. И Нобелевскую премию ему дали за то, что он математически доказал, то есть абсолютно, при некоторых предположениях, ряд теорем, касающихся возникновения того, что должны образоваться вот такие структуры,
при коллапсах. Ну и в 1968 году Джон Арчибальд Виллер назвал эти конструкции черными дырами. Ввел термин, которым мы сейчас все пользуемся, black holes. До этого их называли там застывшие звезды, коллапсары еще как-то. А вот черные дыры – это термин 68 года, который ввел Джон Арчибальд Виллер. И вот это была Нобелевская лекция, Нобелевская премия по физике 20 года. Роджер Пенроуз за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности. А общая теория относительности – это и есть вот теория гравитации Эйнштейна. И астрономы Андреа Гесс и Райнхард Генцель, он сейчас директор Института неведомой физики в Гаршинге под Мюнхеном, за открытие компактов сверхмассивного объекта в центре нашей галактики, который является, ну, предположительно является сверхмассивной черной дырой с массой там, 4 миллиона солнечных масс. Вот. Но я об их открытии уже ничего не буду говорить, потому что наша тема другая. Наша тема дальше увидеть, как с одной стороны, то есть можно сказать так, что черные дыры это такие как бы сгустки гравитации, которые закрыты горизонтом событий. Вот это определение, оно наиболее адекватно их сущность отражает. И эти сгустки гравитации, они могут образовываться, скажем, при сжатии, там, при финальных стадиях эволюции звезд, когда звезды теряют устойчивость, и их плотность возрастает, и возникает этот горизонт событий, который окружает все, что дальше там происходит для нас, для внешних наблюдателей. Вот. Теперь смежное, удивительно, что вот эти области очень сильной гравитации пересекаются с... почему и тема так была названа, что еще и гравитационные волны, пересекаются с гравитацией очень-очень слабой. В каком смысле слабой? То есть если там мы говорили о самых компактных объектах, самых больших массах или там самых маленьких радиусах, самых высоких плотностях, где гравитация очень сильная, где ломаются все вот эти системы отсчета и так далее, то здесь мы будем говорить об области, наоборот, практически лишенной гравитации, ну или там она очень слабенькая, но на этом фоне этой слабенькой гравитации видны еще более слабые возмущения, которые распространяются со скоростью света в виде волн, подобно тому, как, значит, если в лужу бросить там окурок или там что-нибудь, камень, ручку уронить, то по ней пойдут волны, да, по поверхности. Мы все это видели прекрасно, можно проверить на улице. Вот. Значит, они распространяются по поверхности жидкости и бегут там, и нас это не особо удивляет. Так вот, математически описание этих волн описывается неким таким волновым уравнением. Так вот, если мы вернемся к этим красивым и непонятным уравнениям Эйнштейна, и сам он это сделал сразу же после того, как написал, и представим себе, что давайте посмотрим случай, когда гравитация слабенькая, что будет? И он увидел, что эти уравнения сводятся к уравнению к такому же, который описывает распространение волн на воде. То есть должны существовать волны пространства временных возмущений, которые распространяются по всему пространству со скоростью света. Значит, за открытие гравитационных волн в 1917 году была присуждена Нобелевская премия по физике Кип Торн, Барри Бариш и Райнер Вайс за то, что, ну, Кип Торн теоретик, Вайс человек, который являлся PI этих всех лазерных интерферометров, с помощью которых их открыли, а Барри Бариш это такой, ну, как сказать, менеджер, что ли, такой научный, который все это дело организовал, потому что это... значит, очень дорогой проект, объединяющий тысячи людей, и это заняло несколько десятилетий, чтобы это открытие стало возможным. И вот пару слов, сейчас несколько слов об этом скажу. Вот. Значит, так, Эйнштейн все это предсказал. Удивительно, что, ну, здесь такая драматическая история, она сама по себе любопытна и заслуживает отдельным разговором, у нас нет времени это обсуждать, но только в начале 60-х годов там были споры вообще, не являются ли эти волны просто математической фикцией, там что и так далее, и так далее. Вот. Вот в нашей стране Михаил Герценштейн, Владислав Пустовойт, который сейчас жив-здоров, он работает в Баумском институте, академик университете, значит, они предложили идею, как вот эти слабые возмущения пространства времени, очень слабые, можно регистрировать. Значит, и предложили идею вот этого лазерного интерферометра для регистрации вот этих слабых возмущений пространства времени.
Вот. В 70-е годы вот Райнер Вайс начал разрабатывать вот экспериментальные эти установки, интерферометры, и в конце 80-х начался этот проект LIGO, где 4-километровые лазерные интерферометры стали строить в двух местах в Соединенных Штатах Америки, и один интерферометр под Пизой, 3,5 километра в Италии. Его где-то в 2010 году он начал работать, и после модернизации 14 сентября 2015 года произошло вот это эпохальное открытие первого действительно реального астрофизического источника, который зарегистрировали по гравитационным волнам люди. И это оказалась двойная черная дыра, то есть система, состоящая из двух черных дыр, да не простых черных дыр, а с массой порядка 30 масс Солнца, то есть в 30 раз тяжелее солнечных. Сразу возник вопрос, откуда они взялись. Если у нас останется время, я пару слов об этом скажу. Вот. Так вот, главные результаты, которые были получены с тех пор, с 2015 года, с момента первого обнаружения гравитационных волн, что сейчас уже свыше полусотни надежно зарегистрированных вот этих слияний, которые в основном двойные черные дыры очень большой массы. Вот. Удивительно, не удивительно, а очень приятно, что все, что было обнаружено, все свойства этих гравитационных волн и так далее, они все оказались в точном предсказании с тем, что, вернее, в точном соответствии с тем, что предсказывает общая теория относительности Эйнштейна. Вот. Ну и вот было там еще очень интересный объект у нас, мы сегодня их не будем рассматривать, это слияние двух нейтронных звезд, которые тоже дают гравитационные волны. И подключилась там вся астрономия во всем диапазоне, но это отдельный разговор. Вот. Вот я хочу вам привести замечательную вырезку из газеты 2015 года. Значит, вот вы видите фотографию Альберта Эйнштейна. Что здесь написано? Что вот это к вопросу о том, как журналисты освещают деятельность ученых. Значит, те, кто понимает английский, можете сами прочитать. Там написано, что вот профессор Эйнштейн из института Кайзера Вильгельма в Берлине, значит, создал новую теорию гравитации. И эта теория гравитации, значит, является продолжением теории относительности, которую он создал в 1905 году. И вот дальше, самый последний абзац интересный, что, значит, общая теория относительности изменяет вид, взгляд на гравитацию, который был предложен сэром Исааком Ньютоном более чем два столетия назад. Теперь, значит, согласно Эйнштейну, гравитация является свойством пространства, которое, значит, ну, которое также еще зависит от того, как там материя устроена и так далее. Из-за этого эффекты, предсказанный эффект Эйнштейна так, такие субтильные, такие малые, такие тонкие, да, что их можно измерить только в очень сильных гравитационных полях. И ученые не смогут надежно проверить общую теорию относительности, по крайней мере, до тех пор, пока в Европе не закончится война. Значит, война одна закончилась, потом вторая началась. В общем, было людям не до этого. Но все вот это, во-первых, это все очень правильно написано, но уже в 19 году Эддингтон измерил отклонение лучей в пользу декотения Солнца, которой точность оказалась как по теории относительности. И гравитационные волны, ну, черные дыры были открыты как бы вот астрономами уже в 60-е годы по компактным рентгеновским источникам, а гравитационные волны были открыты через 100 лет, ну, формально задетектированы, через 100 лет после того, как все вот это было сделано. Значит, человечеству понадобилось 100 лет, чтобы вот это последнее предсказание общей теории отклонения лучей в поле тяготения в искривленном пространстве времени от далеких звезд в поле тяготения Солнца было получено сразу же в 19 году, через несколько лет буквально была экспедиция в Южные моря была снаряжена Эддингтоном, Королевское общество выделило деньги соответствующие, и они вот померили, увидели звезды во время солнечного затмения, которых не должно было там находиться из-за того, что есть
искривление траектории лучей поля тяготения Солнца. Значит, перигелий, движение перигелия Меркурия, этот эффект, который еще и сам Эйнштейн, это была одна из мотиваций создания его теории, которую астрономы знали, но не могли объяснить, а это там сразу же получается. И, наконец, еще одно предсказание – это существование гравитационных волн, распространяющихся вот этих возмущений пространства-времени от движения там каких-то тел несимметричных. Вот. На практике мы всем этим давным-давно пользуемся, а у каждого из вас там, или там, у ваших партнеров, или детей, или знакомых есть GPS-навигаторы там, или ГЛОНАСС. Они все работают с учетом вот всех этих эффектов общей теории относительности. Без них вы не сможете двигаться по Москве в наших пробках, потому что ваши координаты спутники просто не определят без учета этих релятивистских поправок. Вот. Так вот, это вот складки пространства-времени, которые слабенькие как бы распространяются. Вот если мы представим, значит, пространство в виде такой поверхности, то есть вот эти возмущения будут бежать как волны по поверхности лужи, они, значит, будут и океана, кому что нравится, со скоростью, равной скорости света. Значит, их регистрируют. То есть, бегут на фоне искривленного пространства времени, есть вот такие маленькие складочки, и эти складочки распространяются по этому самому. О, все мы пространство времени, как поверхность апельсина. Значит, мы, смотрите, если мы вычтем из него эту самую, ну, представим себе, что это сфера. Таких апельсинов не бывает, но как бы идеально. Вот. Вычтем из нее сферу, останутся вот отклонения от сферы в виде таких пупырышков, да, ну какие-то всякие, в зависимости от цены апельсина, они могут быть больше и меньше. Вот. Так вот, это то есть то же самое. Вычитаем какую-то вот эту плавную вот эту кривизну, создаваемую там Землей, Солнцем, галактикой, все. И остаются вот эти вот пупырышки, которые бегают, тут везде бегают эти гравитационные волны от разных там явлений. Их вот удается зарегистрировать. Почему их можно зарегистрировать? Значит, если гравитационная волна летит перпендикулярно экрану, распространяется вот перпендикулярно экрану, что она делает? Если у нас есть свободные тела, то есть не связанные с друг другом никакими пружинками, ничем, то как бы движущиеся свободно, они вот в искривление пространства-времени устроены так, что они начинают двигаться, вот как показано здесь на верхнем и нижнем эллипсе, есть две поляризации. Если у меня есть две, они растягиваются и сжимаются с периодом, значит, этой самой гравитационной волны, которая вот проходит перпендикулярно этому экрану. И какая амплитуда этой волны, величина, которая ее меряет, эту амплитуду, она фактически есть, ну, здесь все это утрированно изображено, это просто изменение дельта L, ну, насколько сжимается и расширяется этот эллипс, по сравнению со средним радиусом, невозмущенным радиусом вот, так сказать, окружности. И вот от реальных источников, которые в природе существуют, ожидаемая амплитуда необыкновенно мала. Это 0, 20 нулей и единичка, 10 минус 21 степени. Это же вообще ничтожная величина. Понимаете, вот я начинаю махать руками, и излучаются гравитационные волны. Но они такие слабые, что мы, конечно, искривление пространства-времени от этих движений абсолютно ничтожное. И, конечно, о нем можно забыть. Формально оно есть, но де-факто его никогда не обнаружите. Вот. Но даже от самых сильных явлений, вот как слияние массивных там, двух черных дыр, все равно это очень слабая величина. Поэтому это очень слабая такая гравитация. И вот возник такой, как говорят сейчас, да, ну и вот эта картинка из интернета, значит, вас начинает эта волна сжимать, растягивать, корежить вот так, и вот эти ваши относительные растяжения есть мера силы этой гравитационной волны. Какие источники? Вот основные источники – это вот двойные какие-то звезды. Понимаете, вот Земля вращается вокруг Солнца, она тоже, это есть тоже излучение гравитационных волн. Но оно такое слабое, потому что Земля, во-первых, малую массу имеет, и Солнце там далеко, слава Богу, значит, и поэтому этот эффект для движения Земли почти не заметен. Но когда система становится, чем ближе звезды подходят друг к другу, тем сильнее сигнал, тем сильнее амплитуда этих гравитационных волн, сильнее искажение пространства-времени, вот, то есть
это их величина, она, грубо говоря, пропорциональна массам, которые вовлечены вот в такое движение, и обратно пропорциональна расстоянию между этими телами. Чем теснее, тем будет сильнее вот эта амплитуда волны. Вот, например, одним из источников могут быть даже сверхмассивные двойные черные дыры, которые могут существовать в ядрах галактик. Мы знаем, что в ядрах галактик есть сверхмассивные черные дыры, там миллионы, даже миллиарды солнечных масс, самая большая, там 10 миллиардов солнечных масс сейчас найдено. И вот если есть двойная система из таких гигантских сверхмассивных черных дыр, то она тоже будет давать значительную амплитуду, но в другом спектральном там диапазоне. Вот. На самом деле, еще до строительства этих интерферометров этот эффект

излучение гравитационных волн. И вот точки черненькие – это наблюдение, а сплошная линия – это то, что вот эйнштейновская формула предсказывает. Мы видим, как все прекрасно сходится. И тогда уже не было никаких сомнений, что все это правильно. Но важно было вот эти маленькие отклонения пространства времени зарегистрировать. Ну вот эта вот форма сигнала, она напоминает форму вскрика от птицы. То есть у вас возрастает частота и одновременно возрастает амплитуда этого сигнала. Вот при слиянии вот этих двойных источников. Вот, точно такой же, поэтому по-английски их называют чирп-сигналы. Чирп – это вот крик птицы в переводе на русский язык. Ну, наш бедный язык ничего не придумал лучшего, как называть теперь это тоже чирп-сигналом. Я, как это, чирикой, что ли? Ну, чирикой – это как-то звучит немножко легкомысленно. Ну, вот мало ли кто там чирикает, а тут черные дыры сливаются. Но они же не чирикают, вот. Значит, ну и вот эти интерферометры, которые были построены, вот это в Луизиане, там болото, там рядом океан Атлантический, этот Мексиканский залив, место поганое такое, жарко очень. Вот. Самая большая в мире вакуумная система – это трубы, в которых поддерживается очень высокий вакуум, потому что этот лазерный интерферометр, вам важно, чтобы они шли в вакууме, не было никаких молекул встречных, не попадало, чтобы не создавать дополнительных источников шума, потому что они измеряют очень тонкие эффекты, вот как растягиваются и сжимаются эти интерферометры, он состоит из лазера, там всего в начальных экспериментах лазер, который светил, он имел мощность 20 ватт, меньше, чем вот эта лампочка, понимаете, ну или похоже на эту лампочку. Вот, значит, длина здесь 4 километра, но из-за того, что здесь хитрая такая оптическая схема сделана, здесь 100-киловаттная примерно мощность света циркулирует внутри этих самых труб, и можно измерять, как, когда волна проходит, она начинает вам сжимать одну и расширять другую, это самое, ну, вот подобно тому, как это было. Эти конечные зеркала, от которых свет отражается, они очень хорошо заизолированы там и так далее. Это отдельная очень интересная история. И вот то, что удалось построить такую гигантскую машину и измерить такие тонкие эффекты, за это, собственно, и была дана Нобелевская премия по гравитационным волнам, за то, что удалось сделать экспериментальную установку, которая все это измерила. Вот теперь таких машин три, и четвертая уже на подходе. Сейчас они не работают, у них там идет, как это называется, техобслуживание, да, по-русски, значит, ну вот они в следующем году опять заработают, эти машины. И вот четвертое, японцы прорыли 3-километровые туннели подземные в Камиоке, и там, значит, криогенные уже детекторы, зеркала охлаждаются до температуры жидкого геля для того, чтобы убрать всякие тепловые шумы. Значит, вот 4 машины в мире, прекрасно, сейчас уже еще есть более мелкие. Вот. Ну и вот я уже говорил, что, значит, вот эти возмущения пространства-времени, которые образуются от сливающихся двойных черных дыр, они являются главными источниками сигналов, которые сейчас регистрируются. Значит, вот эта картинка – это не есть воображение художника или художницы, а это есть реальная амплитуда вот этих гравитационных волн, как она излучает при слиянии вот этих двух. Это конкретный расчет сливающейся двойной нейтронной звезды, вот как она сливалась, как она излучала эти гравитационные волны. И чем оранжевее цвет, тем больше амплитуда, и вот зеленый самая большая. Ну и, соответственно, видно, как они распространяются в пространстве, уходят от этой двойной системы. Это не придуманная картинка, это вот расчет по всем этим формам. Очень красиво, можно повесить в рамочку. Вот. Ну и вот эти сигналы от реальных источников, и были померены массы. Массы оказались гигантскими, никто не ожидал сначала. Все думали, что черные дыры, которые мы измеряли по двойным системам в нашей галактике, по рентгеновским, у них у всех масса ну, порядка 10, ну много 20 масс Солнца. Но здесь-то уже первые были 30, а сейчас уже есть и 60. И никто не знает, как реально такие двойные черные дыры образуются. Есть гипотезы. Как можно это сделать? И наиболее популярное заключается в том, что просто берем эволюцию двух массивных звезд, которые в конце концов, в конце своей термоядерной эволюции, они испытывают коллапс и образуются.

0: образуют черные дыры. Так можно сделать при определенных предположениях, и в конце эволюции вы получаете вот двойную черную дыру, тесную, которая сливается за какое-то время и производит нам вот этот эффект, тот вот всплеск гравитационных волн, который мы измеряем. Но есть другие возможности. Можно, например, говорить о каких-то плотных захватах одной звезды черной дыры другой, где много, рассматривать области, где много, может быть, этих черных дыр, тогда динамически можно эти создавать такие двойные звезды. Есть и такая точка зрения, и есть совсем экзотический сценарий о том, что эти двойные черные дыры вообще пришли из ранней Вселенной, которые могли, это так называемые первичные черные дыры. Дело в том, что черной дыре наплевать, из чего вы ее делаете, из коллапса ли какой-то массивной звезды, или вы там сток сена сжимаете, или вы просто какую-то плотность энергии, так сказать, большую делаете такую, что возникает горизонт событий вокруг него. Черная дыра не знает, из чего она сделана. У нее она характеризуется только... Вот эта ручка устроена гораздо сложнее, чем черная дыра. Здесь много атомов, там молекул, электроника какая-то. Вот видите, там лазер сидит. Вообще очень сложная система, если задуматься. Вот. А черная дыра, она проста, как кроссворд газеты «Гудок», как раньше говорили. Значит, там, кроме массы, у нее еще есть момент вращения, может быть, заряд, но заряда в реальных черных дырах не существует. Вот. Так можно вот из этих возмущений первичных в эпоху, когда Вселенная и отроду было там буквально какие-то ничтожные доли секунды, уже конструировать вот такие, делать эти черные дыры, и не исключено, что вот эти черные дыры, которые мы видим, по крайней мере, часть из них могут оказаться вот этими первичными черными дырами. Впервые об этом вот Яков Борисович Ледович и Игорь Дмитриевич Новиков написали в 1967 году, вот прошло сколько, 50 лет. Ну, в общем, чтобы увидеть свой результат, надо жить долго. Вот Игорь Дмитриевич жив-здоров. Вот, так что есть интересные вещи. Но нельзя думать, что это конец истории. Наоборот, все только начинается. Значит, мы так и не понимаем до конца, как все это, откуда берутся такие черные дыры. Тут много открытых вопросов. Вот есть ли первичные черные дыры? Вот это очень важный, такой фундаментальный вопрос. Вот. Потом вот эти гигантские черные дыры в ядрах галактик с массой миллиарды солнечных масс. Миллиард, задумайтесь. Это только черная дыра, значит, массы 10 миллиардов солнечных. Откуда она взялась? Как она образовалась? Что? Это вопрос, который очень интересный, и тоже можно о нем рассказывать. Вот. И есть совсем интересные вещи. Дело в том, что вот эти решения уравнений Эйнштейна, которые решил Шварцшильд, и вот метрика Шварцшильда, вот эти черные дыры, которые только что мы с вами обсуждали, можно придумать гораздо более... Эти уравнения допускают некое еще более интересное решение, которое называется кротовая нора. Там эта конструкция, которая объединяет две области пространства-времени неким таким туннелем. В общем, это не тривиальная топологическая конструкция. И по этим конструкциям можно проходить из одной точки пространства в другую со скоростью гораздо больше, чем скорость света, вот по этим туннелям. Значит, вопрос открыт, и он очень интересен. Не исключено, что вот эти сверхмассивные черные дыры могут быть на самом деле кротовыми норами. Сейчас об этом, ну, в общем, люди об этом думают. Так что я прошу прощения, что перебрал немножко время, но спасибо вам большое за внимание и готов выслушать любые вопросы из-за того, что я рассказал. Спасибо.
1: У кого есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста, любые. Микрофон. Относящиеся и не относящиеся к делу.
2: Есть вопросы?
0: Да, пожалуйста, сколько угодно.
2: Да. Вы хотели же сказать, если будет время, история, откуда взялись две массивные черные звезды? С самого начала, да.
0: Значит, я немножко даже об этом рассказал. Значит, идея такая, что возьмем две звезды с массой по 100 масс Солнца, ну да, примерно там, около того. И, значит, они вот в двойной системе. Мы же знаем, что есть такие двойные звезды, и очень массивные могут быть двойные звезды. И вот в результате коллапса у вас образуется одна черная дыра, потом вторая. Ну, та звезда, которая более массивная, она быстрее эволюционирует, она быстрее сжигает свое термоядерное топливо и мы быстренько в какой-то момент коллапсируем. Ну и вот образовалась, если эта система не разорвалась в ходе эволюции, то можно это придумать, как это сделать, образуется двойная черная дыра, которая сливается. Это, я повторяю, что самая такая популярная точка зрения. Но здесь масса вопросов. Ну, например, одна из вещей, которая не очень понятна, заключается в том, что наблюдения показывают, вот из этого гравитационно-волнового сигнала вы можете извлечь информацию о спине, о вращении вот этой черной дыры, вращается она или нет. Да? И ответ такой, что такое впечатление, что эти черные дыры не вращаются, которые сливаются. Да? Наблюдения показывают, что они не вращаются. А мы, если вы посмотрите на Солнце и захотите сделать из нее черную дыру, она у вас будет очень быстро вращаться, потому что Солнце, значит, оно вращается, и при коллапсе момент импульса сохраняется, и черная должна обладать большим спином, большим моментом количества движения. Вот. Тут этого нет. И поэтому возникает вопрос, как же так из массивной звезды, а черные дыры не вращаются? Почему? От ответа точного нет. Поэтому тут много всяких деталей, которые и так далее. Ну и я уж не говорю о том, что поток работы идет, люди пытаются это все как-то объяснить, но это сложная штука, финального ответа нет, потому что сделать такую черную дыру, особенно сейчас, вот, когда появилось 60 масс Солнца, это вообще очень непросто. Ну, есть какие-то методы и подходы, как говорится, как это делать, но ответ остается открытым. Вот. Но это можно сделать из первичных черных дыр, оказывается. Ответ такой, что из первичных черных дыр такие звери, вот эти вот, о которых я сказал, они получаются довольно легко, элегантно, и можно посчитать, и окажется, что не нарушая никаких законов природы и никаких наблюдательных, так сказать, ограничений, вы можете вот такие массивные двойные черные дыры рождать в самой ранней Вселенной. Ну, просто вот в какой-то момент они сливаются, ну, через 14 миллиардов лет слились. Ну, вот такая вот интересная возможность тоже сейчас обсуждается.
1: Константин Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вы разрешили задавать всяческие разные вопросы. У меня немножко глупые. Скажите, пожалуйста, а зачем нужны черные дыры?
0: Зачем?
1: Или это неправильный вопрос?
0: Он неправильно сформулирован. Да. Зачем нужно солнце? Ну, как зачем? У меня в огороде без солнца, говорит, огурцы не вырастут. Вот. Так же и здесь. Зачем нужна черная дыра? Так нет, она как бы не спрашивает, зачем она нужна, она есть и все.
1: А, наверное, вопрос, зачем их изучать, скорее, как-то вот так, наверное.
0: Во-первых, это интересно, правда, тут какие-то чудесные вещи там возникают. Ну, а во-вторых, зачем, ну, это такой общефилософский вопрос, зачем нужно человеческое знание. Черт его знает, когда всегда отвечают этими словами, знаете, был такой замечательный ученый Майкл Фарадей. В 19 веке. Он много законов электричества и так далее. Но его представили премьер-министру, монархия конституционная, там королева Виктория, все дела. Вот, премьер-министру Англии как-то представили. Вот, он задает ему тот же самый вопрос. Он сэр, его там сделал как положено. Вот, зачем вот это ваши законы, ваше электричество, куда его девать и вообще, что это такое? 19 век. Он сказал: ваше превосходительство, ну, не знаю, но, может быть, через там какое-то время вы с этого электричества будете получать большой доход. Ну, работайте в РАОЕС, или как там сейчас называется, и вы получите большой доход. Значит, мы все пользуемся электричеством, как-то без него и жизни не мыслим. Так что зачем это все изучать? Не знаю, так Бог устроил человека, что вот хочется чего-то узнать. И эти знания время от времени нужны. А зачем нужна квантовая механика? Чтобы мобильный телефон работал. Так.
1: Спасибо.
3: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что...
0: Он, по-моему, не включен. Но я слышу все равно.
3: Я думаю, что и так слышно.
0: Да.
3: Две черные дыры вращаются, угу. Значит, соответственно, генерируется гравитационная волна.
0: Да, и уходит.
3: Генерируется почему? Потому что одна звезда уходит за
0: другую,
3: и скорости, так сказать, относительно наблюдателя меняются.
0: Правильно говорите.
3: Да, соответственно, когда какая-то черная дыра приближается к наблюдателю, поскольку мы знаем, что гравитационная волна движется со скоростью света, значит, в этот момент гравитационная волна превышает скорость света, а удаляющий, соответственно, уменьшается.
0: Нет,
3: правильно
0: нет.
3: я понимаю?
0: Не
3: противоречит ли эта теория относительности?
0: Неправильно, понимаете? Значит, скорость света, она постоянно, она не зависит от системы отсчета. Значит, как это?
3: Тогда как же происходит, получается, гравитационная волна?
0: Ну, вот, сейчас я картинку покажу, там она правильно нарисована. Вот, смотрите. Она бежит, вот гребень волны этот бежит со скоростью света. Вот он движется. Вот и все. Вот вы генерируете то, что вы сказали, два тела, то ближе, то дальше. И вот от них отходит такая спиралька, которая движется со скоростью света. Но только, ну, как говорится, надо понимать, что она распространяется во всех направлениях. Она почти сферическая.
3: Но мы же находимся, как сказать, получу к этому.
0: Неважно, мы можем отсюда смотреть, отсюда, все равно со скоростью света к нам будут идти вот эти вот самые возмущения. Еще раз.
3: Но мы
0: закон
3: сейчас...
0: сложения скоростей не
3: мы
0: работает.
3: Мы измеряем
0: здесь.
3: Амплитуду или мы измеряем здесь...
0: Мы измеряем амплитуду...
3: Сложение
0: вот
3: фаз.
0: Нет, мы измеряем амплитуду вот этой волны. Значит, у вас... Смотрите.
3: Хорошо. Тогда каждая из фаз движется с разными скоростями, получается.
0: Что значит каждая? Я не понимаю.
3: Ну, в смысле, вот как мы складываем, как мы получаем амплитуду, да, вот волны?
0: Амплитуда волны, это вот я писал, что это дельта ЛКЛ, которое, так сказать, растяжение, сжатие. Ведь гравитация это есть приливные силы. Вот, если приливы это есть проявление гравитации, гравитационного поля. Они вот так, как говорят, квадрупольный характер носит. А вот бежит это возмущение пространственно-временное. Оно бежит по пространству времени со скоростью света. Ну как? Ну, это ее групповая скорость, это не фазовая скорость. Это групповая скорость, вы понимаете, да?
3: Ну да.
0: Это бежит гребень волны со скоростью света. Вот он проходит через эту комнату. Представьте себе, что у нас просто импульс такой один бежит, солитон, да? Он проходит вот сюда. Вот у меня два тела свободных висят, которые идут. Когда волна мимо них проходит, она их вот так вот туда-сюда сдвинет, раздвинет.
3: Нет, это действие волны.
0: Да.
3: Я просто задал вопрос, как они образуются.
0: Образуются именно так, как я сказал.
3: Как, вот по воде, вот как вот у вас, допустим,
0: да.
3: Это вот водная поверхность.
0: В воде, понимаете, в воде не совсем так. В воде у вас симметрично будет это все распространяться. Ну понятно, там все. Здесь же у вас задержка. Вот смотрите, видите, фазовая задержка сюда и сюда есть, конечно. От двойной системы.
3: Я как раз по фазовой.
0: Ну, она здесь, это очень важная вещь, потому что вы не получите, так сказать, аккуратно эти все формулы, если вы не учтете эту фазовую задержку. Но там не нарушаются никакие, естественно, законы. Но на языке уравнения это просто волновое уравнение, больше ничего. Значит, которое описывает. Оно точно так же выглядит, как уравнение, которое описывает распространение электромагнитных волн. Вас же не смущает электромагнитные волны?
3: Там амплитуда изменяется, а тут получается
0: нет, фаза. Нет, здесь тоже амплитуда распространяется, ну как бы, здесь картинка такая. Но...
3: Сложилось две фазы, получилась амплитуда.
0: Да, но амплитуда вот этой волны бежит, я же вам говорю,
3: амплитуда
0: представьте
3: нет,
0: себе, что... Да, бежит, вот она... Одиночный импульс. Вот он распространяется со скоростью света, и все.
3: Спасибо.
0: Ну, как это, на уравнениях это сразу все видно. Это просто волновое уравнение. Ничего другого здесь нет. Да, вопрос, пожалуйста.
4: Вы сказали, что... Ну да, он работает.
0: Ну, я слышу все.
4: Вы сказали, что первичные черные дыры образовались буквально там... Может, пару секунд после.
0: Ну, даже, может, и раньше, да.
4: Они... Плюс-минус, да.
0: Да, в любой момент.
4: Как это могло случиться, если, в принципе, там, спустя пару секунд после большого взрыва, насколько я читала и знаю, не было даже строительного материала, чтобы образовались...
0: Хороший вопрос. Объясняю, в чем дело. Значит, до большого взрыва была так называемая инфляционная стадия. Ну, ранняя стадия, когда Вселенная носила квантовый характер, это все модельные вещи, но вот люди так думают. Вот. Когда у вас на этой стадии, значит, вот это первичное поле распадалось, были флуктуации. Ну вот не бывает, как сказать, не бывает ничего в состоянии абсолютного покоя. В квантовой механике, если вы смотрите вот осциллятор, да, он не может находиться в состоянии покоя. У него всегда есть какие-то флуктуации. Они называются квантовыми флуктуациями. Любое поле физическое имеет квантовые флуктуации. Так вот, еще до того, как образовалась это вещество, из кварков слепились адроны там и так далее, у вас вся Вселенная, она была, ее можно представить как некую такую, доски нет, я вам нарисовал, как такая горная красивая поверхность, где у вас есть большие вершины, маленькие вершины. И эта поверхность, да, это есть ваши квантовые флуктуации. Они были маленькие, но они, попадая внутрь причинно-связанной области, начинают там возрастать, эти флуктуации. Эти флуктуации являются затравками всего, что мы видим. Звезд, галактик. И их очень хорошо видно по наблюдениям реликтового фона. Есть такое реликтовое излучение, и оно вот все в этих флуктуациях. Они очень маленькие, они 10⁻⁵ их амплитуда относительная в температуре реликтового фона. Значит, но они есть, их измерили, за них уже 2 Нобелевские премии дали. Значит, вот эти флуктуации, так, когда у вас на раннем этапе они были, из этих флуктуаций плотности, или там даже не обязательно плотности, плотности энергии, у вас могли возникнуть слегка ваши черные дыры. Вот это было предложено в 1967 году, и вот действительно так люди думают, что такое... Это вполне возможно, там нет никаких чудес.
4: То есть неизмеренно был возраст, да, какой-то черный дыр?
0: Я вам скажу так, что, ну, если вы хотите со временем это связать, что... В массу черной дыры, которая образуется, когда Вселенной возраст был порядка 1 секунды, это уже классическая фридмановская стадия, это уже после Большого взрыва, она порядка 100, должна быть 10, ну, в общем, порядка 100, около несколько десятков тысяч масс Солнца. О, какие черные дыры могли образовываться уже в секунду. А на более ранних стадиях еще более маленькие. А в момент, когда лепилось вещество из кварков, это так называемый фазовый переход, первичный фазовый переход квантовой хромодинамики в ранней Вселенной, из нее как раз образовывались черные дыры с массой порядка десятков масс Солнца, которые мы видим. То есть это такие вещи, которые надежно установлены сейчас. Здесь нет никаких спекуляций, потому что физика, которую мы знаем в это время, она очень хорошо определена. Поэтому... А такие флуктуации должны быть, потому что мы их видим. Если мы их спектр проведем, то увидим, что там полно было таких пичков в ваших вот этом ландшафте, в этих больших гор, которые могли бы создать вам черные дыры. В те времена был навалом, и вот они как раз могли дать вот такие объекты.
5: А я хотел маленькое уточнение сделать, наверное, в продолжении вопроса. А я верно понимаю, что именно отсылкой к этим флуктуациям было заключение о том, что черным дырам глобально не важно, из чего образовываться?
0: Нет, это отсылка не к этим флуктуациям, а к уравнению Эйнштейна, которое я показывал. Я вам сейчас покажу. Значит, отсылка это вот сюда. Вот. Значит, что у нас справа? Справа у нас геометрия. Искривленное пространство-время. А слева это у нас материя. И здесь стоит величина, которая называется тензор энергии импульса. Он может из чего угодно делаться. Он может делаться из вещества, он может делаться из энергии поля, он может делаться фотонами, чем угодно, любыми полями. Поэтому вы черную дыру получаете из всего, что дает гравитацию. А гравитацию дает все.
5: А вот тогда вопрос такой, наверное, примитивный, но вот эти флуктуации, о которых вы сейчас говорили, которые видны в
0: реликтовом излучении... Это называется первичные флуктуации, да.
5: А это представляет собой как раз колебания энергии.
0: Это... Они бывают разных типов. Это может быть колебание плотности энергии, как вы сказали правильно, каких-то там полей первичных, да, еще даже не вещества. А могут быть уже флуктуации метрики пространства-времени, которые называются первичные гравитационные волны. И вот первичные гравитационные волны, которые образовались тогда, у них частота, здесь частота, вот, которых мы видим от черных дыр, они порядка 100 Гц, да, когда они сливаются, вот, как в розетке напряжение, да, частота. А частота первичных гравитационных волн 10⁻⁷ Гц. Значит, это длина волны первичных гравитационных волн, она сравнима с размером Вселенной. Это такие плавные такие. На фоне вот всего вот этого такие плавные такие, такие штучки. Их ищут, их интересно, как поискать. Их искали на Южном полюсе специальным там телескопом. И даже объявили, что будто бы их сначала нашли, но потом поняли, что это там некие шумы. Но это очень интересный вопрос. И вот самое интересное, что не все теории ранней Вселенной предсказывают первичные гравитационные волны. Есть теории, в которых первичные гравитационные волны очень сильно подавлены, их просто нет. И это очень важно. Если их откроют, это отсечет огромное количество разного рода мыслей о том, как устроена была Вселенная до Большого Взрыва.
5: Хорошо, спасибо большое.
6: Как вы считаете, есть ли вероятность того, что более детальное изучение гравитационных волн поможет заглянуть за горизонт событий?
0: Ну, это тоже очень хороший вопрос. Между прочим, его тоже все задают и правильно делают, потому что, ну, вот когда сливаются две черные дыры, образуется новая черная дыра. Понятно, что там все сильно очень возмущено, какие-то совершенно очень сложные вещи. Это все считается на суперкомпьютерах. Сейчас решаются вот эти уравнения при слиянии черных дыр. А не может ли, раз внутри черной дыры, из чего-то она делалась, может там что-то есть, мы просто этого не видим, оно под горизонтом. А может быть в момент слияния что-то оттуда выскочит? Черт его знает, люди думают. Думали некоторые. На самом деле ответ такой, что нет. Значит, все вот эти возмущения, которые там, они превращаются в гравитационные волны, в складки пространства-времени, которые распространяются от этой системы. Вопрос очень непростой. Покойный Стивен Хокинг, он до последнего дня своего об этом думал. Потому что это, ну знаете, Хокинг, он первый, кто посчитал и показал, что маленькие черные дыры должны испаряться, квантовым образом просто они испаряются. Черные дыры с массой 10-15 грамм, ну это маленькая масса, сколько-то там тонн, тысяч. Вот, они должны за время жизни Вселенной просто испариться, превратиться в частицы. Вот.
7: Можно уточнить, это вы сейчас говорите об излучении Хокинга.
0: Хокинга, да, вот. Так вот, ответ такой, что когда начинаешь об этом думать, как устроен, вот, что там находится внутри горизонта, и можно ли информацию теоретически извлечь, скажем, по квантовому испарению черных дыр, можно ли судить о том, что находится там внутри, или нельзя? Вот это тоже такой один из вопросов, который иногда называют информационным парадоксом и так далее. Вот. Ну, ответа на него пока такого надежного нет. Думаю, что по гравитационным волнам, вот по тем, которые на стадии до слияния, точно ничего нельзя сказать. А вот в момент, когда происходит вот это самое слияние, то косвенно, может быть, какие-то там вещи. Ну, в рамках ОТО, насколько я знаю, ответа на этот вопрос нет. Все-таки гравитационные волны – это классика, это классические явления, это описывается вот, ну, классической физикой, да, ну, в рамках общей теории относительности, конечно, вот с этой структурой пространства-времени. Вот. А вот квантовые разные вещи, которые вот могут присутствовать и могут как-то свидетельствовать о внутренностях черных дыр, это вот вопрос открытый, очень интересный, но это, знаете, если говорить совсем коротко, вот теории квантовой гравитации нет. Мы пока не... Есть гравитация, есть квантовая физика, а объединить их пока не удается. Вот Эйнштейн пытался объединить, у него ничего не получилось до конца жизни, и многие другие. Сейчас есть теория суперструн, там, которая пытается что-то сделать. Вот. Но это предмет таких интенсивных исследований. Ну, так сказать, если совсем коротко отвечать, я не знаю. И никто не знает. Пока.
6: Добрый вечер. Во-первых, хочу поблагодарить вас за лекцию. Было
0: очень
6: интересно и не скучно.
0: Но я старался, чтобы не засыпали.
6: Вопрос у меня про теорию.
0: Да.
6: Скажите, пожалуйста, чуть более подробно, как вообще эта теория возникла и на какой стадии она была. находки сейчас?
0: Хороший вопрос. Значит, возникла-то она так же, как и возникла она в начале, сразу же после того, как теория относительности была создана, было найдено решение. Вот смотрите, вот это такая вот, вот здесь вот формулка эта, да, если внимательно в нее всмотреться и знать, что она означает, это есть не что иное, как то, что дети называют теоремой Пифагора. Так? Она описывает структуру геометрии. Так? Так вот, и вот эта структура геометрии, она является решением вот этих уравнений. Так вот, оказывается, что одним из решений вот этих уравнений является нетривиальная топологическая структура с дыркой. Вот чашки. А, вот кувшин есть. Ой, там вода, жалко, ну ладно. Вот смотрите. Значит, вот это, чем отличается этот стакан от этого кувшина? Топологически. Значит, если я сделаю этот стакан из очень мягкого материала, то путем, или лучше так, когда я начинаю лепить из глины этот стакан, я могу начать его с шара, со сферы. И потом путем, там сказать, ловкости своих пальцев я влепливаю вот эту стакан и пью из него воду. Теперь кувшин. Когда я начинаю лепить кувшин, у меня возникает необходимость в какой-то момент проткнуть дырку вот здесь, чтобы сделать вот эту ручку. Значит, топологически стакан эквивалентен сфере. Я могу плавными изменениями, без всяких дырок и проколов, сделать такую форму. А этот кувшин топологически эквивалентен чему? Бублику. То есть структуре тора. Это тор на самом деле. Топологический кувшин и тор – это одно и то же. Я могу плавным изменением превратить его в какую-то такую геометрическую фигуру простейшую. Но там будет дырка. Это тор. Вот. То же самое здесь. Это решение, вот о чем черные дыры, это решение сферически симметричное. Сфера. А можно сделать с дыркой. Это будет, ну, как сказать, возьмите одну плоскость, другую плоскость и соедините ее вот такой воронкой, с дыркой. Это тоже можно будет решением этих уравнений, можно показать. И это называется кротовой нарой. Она объединяет два несвязанных между собой как бы куска пространства времени вот таким вот топологическим тоннелем. Таким. Вот это и есть решение, вот что такое кротовая нора. Понятно? Я объясню. Вот. То есть это похоже на кувшин, вот на этот. Вот разница именно, она на уровне топологии. Топология – это наиболее общее свойство геометрических объектов. Вот. А что касается теории, ну, проблема в том, что если черные дыры, тут там ряд теорем каких-то доказан и так далее, и мы видим такие источники, которые очень похожи на черные дыры по своим характеристикам, очень компактные и так далее, то кротовые норы, во-первых, у них нет горизонта событий. Вот всей вот этой мути, там, сигнал не достигает, Алиса, Боб, там, они не получат смс-ки друг от друга и так далее. Значит, там этого нет, там нет горизонта событий. Вот. Но есть вот этот туннель. Но самая главная вещь, что, значит, ведь вот, например, уравнение x квадрат равняется единице. Значит, какое оно имеет решение? Надо извлечь корень из единицы. Но ведь это может быть и плюс, и минус единица, правда ведь? И для каких-то вещей нам это минус... Или мы можем написать x квадрат равняется минус единице. Мы извлекаем корень из этого уравнения, мы пишем, мы видим, что там возникает мнимая единица. Она не соответствует там каким-то реальным там явлениям, которым, допустим, что-то такое описываем. То же самое здесь. Решение-то есть. Но насколько оно адекватно физическому миру – большой вопрос. Почему? Потому что когда люди… Пример такой. Сейчас я вам покажу. Вот возьмем карандаш и, значит, поставим его на, вот на плоскую часть. Он, можно этого достичь. А теперь я его переверну и хочу поставить его на кончик. Теоретически ничто не мешает мне это сделать. Но практически попробуйте, он у вас стоять не будет, он все время будет падать. Почему? Потому что есть какие-то все время там броуновское движение молекул, кто-то дует, кто-то чихнет, там фотоаппаратом щелкнет, значит, и он упадет. Значит, есть решения, которые формально возможны, но физически нереализуемы. Есть и вот с кратерами на раме та же история. Они формально возможны, но когда люди начинают смотреть их так называемую устойчивость, вот накладывают малые возмущения, они разрушаются, то есть нельзя сделать статическую конструкцию. То есть вы, допустим, даже если вы образовали эту кротовую нору, то она очень быстренько, это ножка вот эта, это самое, и она превратилась в две черных дыры. Вот одна из возможностей. Но как ее стабилизировать, там есть целая наука, как люди пытаются ее стабилизировать, там туда, чтобы она не схлопнулась, она хочет все время вот эта ножка схлопнуться, тоннель хочет сомкнуться. Вот чтобы не сомкнуться, ее заполняют, можно магнитным полем, там еще чем-то, какими-то экзотическими жидкостями и так далее, и так далее. То есть вопрос с устойчивостью этих объектов, он открыт. И ну, большинство считает, что они неустойчивы. Поэтому это интересно. Но люди, вот типа там покойный Николай Семенович Кардашов или там Игорь Дмитриевич Новиков, они говорят, ну мы же не знаем, мы же не... У нас нет астрономических методов проверки, что же там вблизи вот этих сверхмассивных черных дыр происходит. Поэтому надо строить приборы, которые бы смогли показать. Потому что если это кротовая нора, то что мы увидим? Вместо какого-то черного непонятного горизонта событий мы вдруг увидим, что там может быть вход в другую вселенную, а там какие-то звезды светят оттуда. То есть это совершенно экспериментально, совершенно открытый вопрос, и этим надо заниматься. А теоретически там есть проблемы, но мало ли там, что теоретики говорят, мы же не знаем, как мир устроен, правда? Ну.
8: А эти норы, они только в пространстве или еще и во времени? То есть можно там в прошлое...
0: Нет, это пространство-время, да, это хороший вопрос. Значит, можно сделать на кротовой норе можно сделать машину времени. То есть можно сделать времениподобную, замкнутую геодезическую, которая невозможна, запрещена вот то. Но когда люди начинают размышлять над этим, вот Кип Торн, Нобелевский лауреат, у него была целая серия работ на эту тему, ну, как в качестве, так сказать, тоже вот для души. Когда начинаешь конструировать эту машину, теоретически ее можно сделать, но вы опять сталкиваетесь с проблемой нарушения принципа причинности. Вы же не можете там попасть там, в русско-турецкую войну, там, убить, так сказать, чтобы ваш там, молодой дедушка, который еще не женат был, погиб, и тогда вы бы не родились, понимаете? Поэтому там много вопросов. Но теоретически это должны быть, эта кротовая нора должна быть такая, как-то там вращение должно быть задействовано. Ну, я не буду рассказывать детали, но можно построить машину времени на кротовых норах. Через них можно попадать в свое прошлое. Другой вопрос, что, ну как, как-то не очень понятно, даже с точки зрения квантовой физики, как это можно сделать. Скорее всего, когда вы попытаетесь ее пройти, вы ее, наверное, разрушите. Ну, в общем, там есть много каких-то таких фундаментальных, наверное, запретов, которые запретят вам это сделать. Но это вот только гипотезы. Мы их не знаем, есть ли они или нет, а что... Но вообще это такая возможность есть, существует.
9: Вопрос такой. Скорость распространения гравитационных волн измерена была совсем недавно.
0: Нет, значит, надо так смотреть сюда. Вот смотрите, вот в самих уравнениях Эйнштейна уже присутствует скорость света вот здесь вот. И когда вы пишете из этих уравнений уравнение для гравитационных волн, у вас она и является скоростью света. А вот о чем вы говорите, это была измерена не скорость распространения гравитационных волн, а отличие электромагнитных и скорости гравитационных волн экспериментально по вот этому наблюдению сливающейся двойной нейтронной звезды. Отличие оказалось там в 15-м знаке после запятой. Значит, поэтому это сразу же отмело там кучу разных так называемых Лоренц неинвариантных теорий, которых могло бы быть отличие гравитационных волн и электромагнитных. В рамках вот такой нормальной физики, вот то и максвелловского электромагнетизма, и эти скорости там, с самого начала они одинаковы. То есть и экспериментально сейчас, если хотите, ну вот опять же, можно стать на точку зрения экспериментатора и сказать, ну мало ли что вы там нам говорите, а я вот хочу измерить. И вот по тем наблюдениям, которые были сделаны, был сделан вывод, что там 15-й знак после запятой. Ну, вот так.
10: Просто год назад была лекция, где упоминалось,
0: да, да.
10: Которая экспериментально измеряется.
0: Ну, именно я об этом и говорю. Вот что, это нет.
10: Какие там датчики на электромагнитные гравитационные?
0: Не-не-не, датчики, это было слияние двойных нейтронных звезд, от него было одновременно, пришел гамма-всплеск, там, через секунду, вот, и а поскольку это расстояние, там, 40 мегапарсек, вы легко можете рассчитать, какова разница, предполагая, что они, даже если они не одновременно там образовались, все равно ограничение очень большое, формально, но это же не равенство, это же не измерение, это там V гравитационное, V электромагнитного, меньше или равно, меньше, так сказать, в пределах лежит, понимаете, да? И в этом смысле оно не измерено, а находится внутри вот этого интервала. Ну, мы знаем, что это единица. Ну, здесь это единица.
10: Да. Какой гравитационный датчик?
0: А, это вот эти детекторы Лайга-Вирга, да, да, да, да. Да, это 17 августа 2017 года произошло. А еще такое событие нашли, но от него не было электромагнитных волн. Но расстояние до этой двойной нейтронной звезды, до второй, там 150 мегапарсек, раз в 4 больше, поэтому, может, там слишком слабенькое было. Измерили только одно, да, да, да, да. Измерили только одно. Да, пожалуйста.
11: Спасибо. Я хотел бы уточнить, расходуется ли энергия двух системы двух черных дыр при слиянии.
0: Да, да, да, да. Значит, примерно вот при слиянии вот этой первой, этой розовой, которая картинка была, этого, значит, три массы Солнца перешло в гравитационную волну. И образование уже новой черной дыры. То есть новая черная дыра – это не просто масса первой и второй черной дыры, она меньше. А вот это вот дефект массы, этот уходит на гравитационную волну. Это самая мощная амплитуда. Да, да, да. Да. Так
11: спасибо
0: точно.
11: Большое.
0: Да, да. И можно даже это вот легко показать, что так должно быть. Да. Но это рассчитывается очень, ну, на компьютер глядящий.
6: Скажите, пожалуйста, были ли какие-то пытались ли сделать искусственную черную дыру?
0: Хорошо, попытки. Понял, да, были попытки, и идеи были вот какие. Вот на суперколлайдерах, да, допустим, представим себе, что у нас есть две частицы, да, мы их сталкиваем вот в Женеве под Женевским аэропортом находится вот этот ЦЕРН, самый знаменитый. Летаете на самолете, а там, значит, этот ускоритель под вами находится. Значит, идея была такая, что вот давайте, еще пока, когда он еще не совсем работал, они вот достигали терных энергий на этом коллайдере, на встречных пучках. Не получится ли так, что мы создаем такой скуток, как вот в первичную эпоху, создаем сгусток энергии, из которого рождается маленькая-маленькая черная дырочка. А потом эта черная дырочка начинает тихонечко все там это радостно съедать. Куда же мне с моим садиком у Женевского озера деваться, если там, значит, это самое, меня сейчас туда все... На полном серьезе люди об этом говорили, писали и так далее. Но потом оказалось, что, во-первых, энергии маловато, сильно мало для того, чтобы это сделать. Во-вторых, эти маленькие дырочки, если они есть, они быстренько испаряются и никого не съедят. То есть они настолько маленькие, что они очень быстро исчезают. И поэтому бояться не надо, да, бояться. Если сквозь вас пролетает маленькая черная дыра, вы ничего не заметите. Вот. Так что пытались, но ничего пока не получилось. До подлинного эффекта нет, да, эффекта нет. Ну там еще оказывается, что это не во всяких. Там нужно в рамках ОТО это трудно сделать, а вот в рамках некоторых модифицированных теорий гравитации такие вот возможности, они как бы открывались. Но они вот не оправдались, и поэтому. Это так называемая многомерная теория гравитации, когда считается, что на самом деле мы живем не в трехмерном пространстве, а в пространстве большего числа измерений. И там вот можно делать тогда эти черные дырочки, печь вот из этих, как блины на масленице.
2: наверное, мы на этом закончим. Да. Понятно, что вопросов больше.
0: Ну ладно, да, конечно. Ну,
2: да, если... последний вопрос. Отпустим нашу тему.
7: Да, у меня маленький вопрос. Он о Лаверды на два шага назад. Вы сказали, что излучение Хокинга, оно возможно у небольших черных дыр массой до 10 масс.
0: 10, нет, 10 в 15 грамм. 10 в 15 грамм. Масса Солнца 2 на 10 в 33 грамм. Значит, на 18 порядков меньше солнечной массы. И это значит на 15 порядков меньше, чем масса Юпитера.
7: И чем она меньше, тем быстрее она испаряется.
0: Конечно, да. Время испарения обратно пропорционально массе.
7: С большими черными дырами.
0: Ну, а большие, они фактически вечно живут, там ничего не происходит. Да. Их время так... А этот эффект не важен. Не важен.
7: А еще одно, излучение Хокинга, оно идет с поверхности или откуда-то изнутри, если исследовать частицы излучения Хокинга?
0: Я понял ваш вопрос. Нет, не изнутри, оно даже не с поверхности, там нет поверхности, там есть горизонт, это не есть твердая поверхность. Вы его пересекаете, я падаю в черную дыру, я ничего не замечаю, пересекает горизонт, просто моя информация перестает доходить до далекого наблюдателя, вот и все. Вот. Нет, не с поверхности, это, я бы сказал, что это такое, это свойство вакуума квантового, в котором мы живем, потому что мы, вакуум это не просто пустота, это нулевые состояния физических полей. И вот когда вы туда делаете структуру типа горизонта, у вас возникает возможность вблизи горизонта образовывать, грубо говоря, ну, у вас вакуум можно представить как все время кипение таких виртуальных пар частиц, античастиц, частиц. Но вы этого не замечаете, потому что все это на очень малых масштабах. Вы ставите горизонт, одна частица улетела в черную дыру, а вторая вылетела, потеряла пару свою. Это и есть, ну, на очень простом языке, это и есть излучение Хокинга. Вам важно, чтобы был горизонт. То есть нет подкопа. За счет, если спрашивать, за счет какой энергии это происходит, а за счет того, что масса этой черной дыры начинает уменьшаться при этом. Вот. Она переходит вот в этот спектр частиц. Ну, это немножко сложнее, но на пальцах это примерно так звучит. Это более-менее правильно. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста.

0: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость, дорогой.
1: Да, пожалуйста, позвольте представить доктора биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН Андрей Викторович Гебрук. Андрей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Мы говорим о тайнах океана, и сегодня, ну, пожалуй, самое известное место в Мировом океане – это Марианская впадина. Это прямо с детства же мы все учим, что самое глубокое место на планете.
1: В школе нас учили 10-400, но прошло уже 20 с лишним лет, 25. Изменилась ли глубина Марианской впадины?
2: Подмыло ли ее? Меня почему-то учили сразу, что больше 11. 11 с лишним. Официальная глубина считается установленная в советских экспедициях 11-22, 11 километров, 22 метра. Но эту глубину много раз мерили и перемеривали, и никто, кроме вот наших советских экспедиций, глубже 11 не мог намерить. Все, у всех почему-то получается 10-990, 10-980, там, ну вот, плюс-минус. Ну, в общем, есть разброс. Но будем считать, что порядка, все равно это порядка 11 километров глубина.
1: Давайте спустимся сегодня туда. Сколько будем спускаться по времени?
2: Ну, если на знакомых мне обитаемых аппаратах, то это примерно, ну, полметра в секунду. Вот так вот.
1: Это высокая скорость?
2: Ну, вот хорошая скорость, да.
1: Хорошая?
2: Хорошая скорость, да. Ну, можно даже метр в секунду. Ну, вот метр в секунду, ну, считайте, это, ну, часа, наверное, часов 5, наверное, займет.
1: Метр в секунду. Но, в принципе, это скорость лифта, да? Лифт едет так.
2: Ну да, да, это хорошая скорость, да. Вот на такой хорошей скорости вот где-то получится. Ну, часов 5, наверное, займет только в один конец.
1: А что происходит в батискафе? Правильно называть, да, батискаф? Этот спускаемый аппарат.
2: Батискаф – это, если строго, вот на батискафе действительно историческое погружение в Марианскую впадину, 1960 год. Пикар и Уолш достигли этой глубины в аппарате, который называется батискаф. Он может опускаться только вертикально вниз под грузом, под весом, который он берет. Потом этот балласт сбрасывает и поднимается строго вертикально вверх. Вот это батискаф. А есть аппараты, которые, ну, более автономные, ну, или так, более подвижные. У них есть пропеллер, у них есть двигатель, они могут маневрировать, они могут опуститься, могут зависнуть. Когда они опустятся, достигнут дна, они могут вдоль дна немножко пройти, ну, в общем, могут там провести побольше времени, и потом непонятно, где всплывут. И поэтому с ними всегда нужна связь. Вот это такой вот, такой более современный и знакомый мне тип подводного аппарата.
1: А правда, что он трещит, когда его опускают под действием воды, под давлением? Или это саспенс, просто чтобы потрепать нервы зрителя?
2: Может быть, в подводных лодках, там, поскольку это такая достаточно большая конструкция, там, может быть, какие-то звуки раздаются, потому что, ну, ты вообще внутри такого полого сооружения, сигарообразного, и там как-то гулко все отдается, и какие-то вот такие могут быть. Это я фантазирую, я не был в подводной лодке в погружении. Но в подводном аппарате, который знаком мне, он, кстати, называется подводные аппараты «Мир», у нас их два, «Мир-1» и «Мир-2», которыми вот наш институт, при участии института были построены, и вот с ними мы долгие годы работали, и много чего наработали. Вот. У него в основе такая стальная сфера диаметром примерно 2 метра, в ней 3 человека. Стальная сфера очень прочная. И она, конечно, не трещит. У нее большой запас прочности, и там абсолютно, ну, как комфортно, надежно, спокойно. Главное, чтобы не было клаустрофобии, потому что, в общем, ты внутри шарика и находишься там довольно продолжительное время.
0: Но если 5 часов опускаешься, 5 часов поднимаешься, минимум 10 часов туда-сюда.
2: Ну, смотрите, это мы говорили про Марианскую впадину. В Марианскую впадину эти аппараты не погружаются. У них предел 6 километров. 6 километров тоже довольно много. Ну, 2,5-3 часа в один конец займет. Но на аппаратах «Мир» рекорд погружения, ну, вот от поверхности до поверхности, ну, 22 часа, вот где-то так. Это, кстати, для таких аппаратов, ну, вот такого научного класса, это, ну, это действительно рекорд. Это максимальная время, которое вот ученый может находиться под водой, вот пребывая в таком вот
0: аппарате. Ну да, если 2 метра, и там 3 человека сидит, это, конечно, клаустрофобия. Это как в аппарате МРТ, мне кажется, ты себя чувствуешь примерно.
2: Ну да, да, да, можно сравнить, да.
0: Все рядом, и нужно
1: как-то... Иллюминаторов там нет, да? Там все...
2: Есть.
1: Есть иллюминаторы?
2: Конечно, да, конечно.
1: О, я думал, все через камеры.
2: А там все равно ничего не видно. В этом смысл. Мы называемся подводные наблюдатели, мы именно наблюдаем. Есть. Ну вот в нашем случае это... Аппараты МИР – это 3 человека. Это всегда пилот, всегда наблюдатель и плюс-минус бортинженер, который помогает пилоту. Но если пилот очень опытный, то может быть 2 наблюдателя. Тогда пилот все делает один. Вот 3 человека.
0: А ну там же все равно уже мы опускаемся там ниже 300 условных метров, и там уже ночь наступает. Насколько хорош дальний и ближний свет вот этих аппаратов?
2: Ну, это самая главная проблема, как ну, для наблюдателя, так и, ну, наверное, техническая, потому что там действительно кромешная тьма. И да, действительно, вот глубже, ну, 200 метров уже, в общем, ничего не будет видно, хотя, строго говоря, там еще какие-то там частички, кванты света туда еще пробиваются. Но 300 метров точно уже ночь полная. И ничего не видно. И чтобы хоть что-то увидеть, чтобы вот выполнять функцию наблюдателя, да, надо освещать поле зрения. И это технический такой очень серьезный вызов. И ну вот, ну, начиналось там такое световое пятно, там примерно 1 метр диаметром, такое слабенькое, потом все больше, больше, больше. Мощность осветителей, всякие технические способы, как сделать там не один осветитель, а 2-3, ну и так далее. Ну и все кончилось тем, если вы знаете подводные аппараты МИР, может быть, вспомните, слышали, использовались на съемках фильма «Титаник», нашумевшего, и они реально использовались на съемках, и, ну, не потому что вот там, а потому что это... одни из самых продвинутых в техническом плане подводных аппаратов, и в том числе, ну вот, из-за своего оборудования и специального освещения, специально были сделаны штанги такие выносные, на которые вешались прямо гирлянды осветителя, и они светили вот так вот перед собой в одну точку, и это давало такое мощное освещение, что можно было снимать художественный фильм.
0: Mm. А, по-моему, чуть ли не Кэмерон же опускался в Марианскую впадину, насколько помню, один из...
2: Да, Кэмерон опускался в Марианскую впадину в 2012 году. Это было большое событие. И, ну вот, я не знаю, почему вы вспомнили в своем цикле про Марианскую впадину. Обычно про нее как-то редко вспоминают, как вообще про такие большие глубины океана. Но вот когда было это погружение, это, конечно, привлекло огромное внимание широкой общественности, и эта проблема снова как-то стала обсуждаться, и вот сразу там через буквально недели прошли считанные, и нам звонили в институт, просили прокомментировать, а что он там мог увидеть, и вообще зачем это все. Вот, ну, то есть это такой хороший пример, когда ну, какие-то такие проблемы научные или околонаучные становятся вдруг достоянием широкой общественности. То есть, ну, нужен какой-то толчок, стимул. Вот Кэмерон погружался не ради науки, но он не забыл про науку. Кэмерон очень интересный человек, и ну, вот у него есть своя такая увлеченность океаном, и тяга к океану, и тяга к техническим всяким решениям в исследовании океана. И это была его собственная конструкция. Аппарат ему построили в Австралии. И там на тот период, вот к 2010-му, сложилась такая интересная обстановка. 3 или 4 компании и там персонально личности вдруг вот включились в гонку с тем, чтобы погрузиться на дно Марианской впадины. И вот Кэмерон эту гонку выиграл. Он построил практически в секретных таких условиях свой этот аппарат. Он был очень необычный, и как человек, связанный с кино, он был просто... Ну, можно сказать, он напичкан был световыми всякими приборами, там мощнейшие были осветители, и Он хотел снять фильм про это погружение. Он снял фильм про это погружение. Ну, там была масса трудностей технических, но, тем не менее, погружение состоялось. Его уже, ну, наверное, нельзя называть рекордом, потому что вот мы начали с того, что вспомнили, как в 60-м году люди на дно Марианской впадины погрузились. Поэтому, строго говоря, это уже, в общем, ну, был не рекорд, но это, тем не менее, совершенно нового класса аппарат, нового класса достижения.
0: Ну,
2: это,
0: и конечно, он не профессионал, величайшее. Конечно, опять же.
2: Ну, это вот вопрос такой интересный. Он, конечно, его нельзя назвать профессионалом-подводником, но на момент, когда он совершал погружение в Марианскую впадину, я вот точно эту цифру не помню. Я думаю, что у него порядка 300 погружений уже было в подводных аппаратах. И в основном с нашими вот ребятами на аппаратах «Мир». И, ну, в общем, у него такие давние отношения с нашими подводниками. Так что, ну, если он не совсем профессионал, то полупрофессионал.
1: Давайте оглядимся по сторонам. Сразу после небольшой паузы у нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Мы в Марианской впадине.
3: Уральские самоцветы.
0: Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Здравствуйте. У нас гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией.

0: того же...
1: Ну, 2-3
2: градуса. Внутри этой цветной полоски, внутри звездного спектра, мы иногда видим ярко отмеченные, темные, ярко, я имею в виду, контрастно отмеченные темные линии поглощения, характерные для тех или иных химических элементов. Даже общее распределение энергии в спектре звезды говорит нам о многом. Прохладные звезды имеют максимум в излучении, сдвинутый в красную область спектра. Звезды более теплые, ну, например, наше Солнце, имеющее температуру около 6000 кельвинов, имеют максимум излучения в желто-зеленой области спектра. То есть большинство квантов приходит именно в этом диапазоне спектра звезды. Ну, а еще более горячие звезды, их максимум в спектре сдвинут в голубую часть спектра, и мы видим от них только приходящий видимый свет, а на самом деле они излучают много ультрафиолетовых квантов, которые сквозь атмосферу Земли не приходят, и их приходится наблюдать из космоса. Для этого мы создаем телескопы космические, наблюдающие в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Свет, падающий на планету, частично ей отражается, а частично поглощается и превращается в тепло, нагревает поверхность планеты. Поэтому спектр планет не одногорбый, как говорят астрофизики, то есть не с одним максимумом, а, как правило, двугорбый, с двумя максимумами в спектре планеты. Один максимум соответствует отраженному свету, то есть практически повторяет спектр звезды, ну, в нашей Солнечной системе это спектр Солнца, просто часть падающего на планету света отражается, не изменяя общую форму спектра. Но вторая часть света для Земли, это, например, около 70% падающего на Землю света, доходит до поверхности, нагревает поверхность, и поверхность сама начинает излучать. Конечно, не так, не в таком горячем диапазоне спектра, как звезда, а в более прохладном, в инфракрасном, в инфракрасной части электромагнитного спектра. И вот это собственное излучение планеты. А это отраженные облаками в земной атмосфере, отраженное излучение Солнца. Юпитер дальше от Солнца, он не так сильно нагрет, как Земля. У него максимум собственного излучения сдвинут в еще более длинноволновую часть спектра, чем у Земли. Уран еще дальше от Солнца, но он еще попрохладнее, и у него еще более холодное собственное излучение. Ну, а часть солнечного света он, так же, как и остальные планеты, отражает от себя. Присутствие линий поглощения говорит нам о том, что из горячих недр звезды выходит свет, который частично поглощается в прохладных слоях ее атмосферы. Ну, например, спектр Солнца и темные линии в нем говорят о наличии тех или иных химических элементов. Вот желтый дублет натрия, значит, в атмосфере Солнца есть натрий. Вот линии излучения водорода, значит, там присутствуют атомы водорода. Молекул водорода практически нет в атмосфере Солнца, молекулы легко распадаются, диссоциируют под действием высокой температуры, атомы сохраняются при высокой температуре, ну, при не очень, я бы сказал, высокой температуре солнечной атмосферы. Обратите внимание, линии натрия здесь представлены более зримо, чем линии водорода. Казалось бы, водорода меньше, раз он не так ярко себя демонстрирует в спектре Солнца, но это не так. В начале 20 века, когда квантовая механика была еще недостаточно развита, астрофизики заблуждались, полагая, что чем заметнее линии того или иного химического элемента в спектре звезды, тем больше этого химического элемента в атмосфере звезды. Но выяснилось, что это неверно. Квантовая механика нам объяснила, что химический элемент, ну, тот или иной атом, может излучать или поглощать в зависимости от того, какова температура газа. А дело в том, что вот эти линии водорода, они характерны для возбужденных атомов водорода, когда электрон находится не на основном, а на первом возбужденном уровне. А при температуре солнечной поверхности далеко не все, я бы сказал, редко какой атом водорода возбужден в такой степени. А вот у более горячих звезд там линии водорода представлены более заметно, потому что там большинство атомов водорода возбуждены так, что

электрон находится на первом возбужденном уровне и потом с него прыгает еще выше, поглощая проходящие мимо него кванты. Все это позволило более точно определить химический состав атмосферы звезд. Именно атмосфера, в недра мы не в состоянии заглянуть. Мы видим свет, выходящий из атмосферы звезды. Но в конце концов он, химсостав атмосферы не сильно отличается от химического состава, от среднего химического состава звезды. Выяснилось, что и у Солнца, и у большинства звезд 3/4 по массе составляет водород. И еще примерно 1/4 – гелий. Вся остальная таблица Менделеева укладывается в 1,5 от силы 2% по массе любой звезды. Правда, это очень важные проценты. Все химические элементы, начиная, находящиеся после гелия в таблице Менделеева, они очень важную роль играют в жизни звезды, примерно такую же, как соль, когда мы готовим какое-то кулинарное блюдо. Масса соли незначительна по сравнению с массой самого блюда, например, кастрюли супа или кастрюли каши, но от малого количества соли сильно зависит вкусовое качество вашего блюда. Точно так же малое количество более тяжелых, более сложных, чем водород и гелий, химических элементов, большое значение имеет для эволюции любой звезды. У астрономов принято все элементы тяжелее гелия, сложнее гелия, называть металлами. Такой вот язык астрономический, такой сленг принято в нашем кругу. Поэтому, когда мы говорим о металлах в атмосфере звезд, мы имеем в виду все химические элементы, более сложные, чем водород и гелий. Положение спектральных линий очень точно указывает нам движение звезды и ее перемещение в пространстве, и ее движение вокруг собственной оси. Ну, это эффект Доплера, вы о нем знаете, мы говорили о том, что если звезда удаляется от нас, то все спектральные линии смещены в красный конец спектра, если приближается к нам, в голубой конец спектра. Это говорит об общем движении звезды и позволяет понять не только, как она куда-то летит в пространстве, но и что находится рядом с ней. Например, двойная система, яркое светило и слабо светящееся светило или планета, находящаяся на орбите вокруг звезды. Свет этого маленького объекта мы практически не замечаем, видим только спектр яркого светила, но по периодическому смещению линий в спектре можем судить о периодическом движении вокруг общего центра масс этой звезды. Значит, рядом с ней есть какой-то спутник. Мы можем и период обращения легко измерить, и амплитуду, то есть с какой скоростью движется светило, а значит, и оценить массу второго невидимого объекта. Очень полезное проявление эффекта Доплера. Если даже звезда одиночная, все равно эффект Доплера помогает нам многое о ней узнать. Например, об ее вращении. Звезда вращается вокруг оси, а все звезды вращаются, как и планеты. Один ее край приближается к нам, и линии в спектре этой части звезды смещаются за счет доплеровского эффекта в голубую часть спектра. Другой край удаляется от нас, и мы видим смещенные в красную сторону спектра линии, складываясь, они просто вызывают расширение любой линии в спектре звезды. Вот поэтому так называемому доплеровскому расширению можем судить о скорости вращения звезды. Яркость звезд – очень важный параметр их жизни, их наблюдательного проявления. И мы когда-то измеряли его с помощью фотопластинок, я об этом говорил. Потом была эпоха, и до сих пор она еще продолжается. В некоторых приборах работают эти приемники света, фотоэлектронные умножители. Они общий поток энергии от звезды измеряют. А современные ПЗС-матрицы позволяют нам не только яркость звезды, но и изображение либо ее поверхности, если это удается сделать, либо объектов рядом с ней определить. Очень большая роль принадлежит двойным звездным системам. Вот перед вами уникальный набор кадров, который позволяет рассмотреть по отдельности две звезды.
рядом живущие звезды. Ну, не удивляйтесь, что они меняют свою форму. Это, конечно, в связи с нашей земной атмосферой, искажающей изображение звезд. Но все-таки мы видим по отдельности две этих весьма близких друг к другу звезды. Бетта в созвездии Персей, или у нее еще собственное имя есть Алголь. А такие звездные системы весьма распространены. Большая часть звезд во Вселенной живет парами в виде двойных звездных систем. Но на этой иллюстрации показан особенно полезный для астрономии вариант двойной звездной системы, когда одно светило регулярно проходит на фоне другого. То есть, когда орбитальная плоскость этой двойной системы направлена на нас, на наблюдателя, тогда мы видим периодические затмения. То один компонент, то другой компонент затмевают частично или полностью друг друга. К чему это приводит? Даже если мы не можем их по отдельности рассмотреть, ну, далеко от нас эта система, телескоп не может по отдельности показать нам эти звезды, все равно мы это замечаем, это явление. Каким образом? Когда один компонент проходит на фоне другого, суммарная яркость системы немножко меняется. Ну, что такое микрозатмение происходит. И вот можем сказать совершенно четко, что здесь более холодная звезда прошла, более горячая звезда прошла на фоне более холодной. И это затмение не вызвало сильное падение блеска системы. А вот здесь более холодная звезда прошла на фоне более горячей и серьезно уменьшила суммарный блеск этой системы. Мы практически перестаем видеть горячую звезду, а от холодной идет мало света, поэтому система померкла. И период между затмениями, и длительность затмения, и их глубина позволяют сказать многое о свойствах таких звезд, и о скорости их движения по орбите, и об их размере, и о температуре их поверхности. И надо сказать, мы убедились, уже многие годы изучая звезды, что их характеристики чрезвычайно разнообразны. Если говорить о массе, а масса – это, конечно, главная характеристика любой звезды, то увидите, что по сравнению с Солнцем бывают звезды значительно менее массивные, вплоть до 10, даже до 12 раз менее массивные, чем Солнце, и намного более массивные. Кстати, замечу, что принято массу всех звезд выражать в виде масс Солнца, ну, в единицах массы Солнца. То есть у Солнца имеется одна масса Солнца, вот этот значок, кружочек с точкой, он говорит о том, что эта единица принадлежит Солнцу. Одна масса Солнца, десятая доля массы Солнца и сотни, ну, десятки масс Солнца, таких звезд много, а вот звезд с массами 100-150, вплоть до, мне кажется, даже можно уверенно уже говорить о 300 массы Солнца, есть такая одна звезда, их очень мало во Вселенной, но они действительно гиганты во всех отношениях, и в смысле массы, и в смысле размера, и особенно в смысле своей светимости. Вообще размеры звезд чрезвычайно разнообразны. На одной иллюстрации невозможно в одном масштабе представить все многообразие размеров звезд. На вот этой части картинки звезды представлены в отношении нашего Солнца. Здесь есть менее крупные звезды, одна из самых мелких, наш сосед по галактике, ближайшая к нам звезда Проксима в созвездии Кентавр. Видите, она по своему размеру незначительно превосходит планету-гигант Юпитер. То есть чуть больше Юпитера. Это, пожалуй, самая мелкая, ну, одна из самых мелких известных нам звезд. Недалеко от нас находится Сириус, яркий голубой Сириус на небе. Он близко к нам, поэтому так ярко выглядит на небе. На самом деле он не очень большой, не очень массивный, чуть больше нашего Солнца. Но переходя к еще большим звездам, приходится размер Сириуса уменьшить вот до такого микроскопического. Тогда можно сравнить более крупные звезды с ним. Такие мы называем гигантами. Вот, например, красный гигант Альдебаран в созвездии Телец. Переходя к следующей иллюстрации, мы вынуждены Альдебаран уменьшить, чтобы еще показать более крупные звезды, сверхгиганты. По-английски supergiant, сверхгигант, Бетельгейзе – это
ярчайшая звезда созвездия Орион, намного больше, чем Альдебаран. Но последняя иллюстрация вынуждает нас и Бетельгейзе в несколько раз уменьшить, чтобы показать самые крупные звезды, которые сегодня изучены астрономами. Самая крупная на сегодняшний день у Y-щита 1700 с лишним раз по размеру, по радиусу больше нашего Солнца. R со значком Солнца – это есть радиус нашего Солнца. Радиус этой звезды почти в 2000 раз превосходит наше Солнце. Можно выразить его в единицах астрономических, то есть в расстояниях Земли от Солнца. И тогда радиус этой звезды будет равен 8 астрономическим единицам. Давайте вспомним. Это больше, чем размер орбиты Юпитера, но чуть меньше орбиты Сатурна. То есть, если бы мы эту звезду понести на место нашего Солнца, то внутри нее оказались бы все планеты земной группы, а также Юпитер, и она чуть-чуть не дотянулась бы до Сатурна. Действительно, сверх-сверхгигант. Иногда такие крупные звезды удается разрешить, то есть увидеть детали их поверхности. Они настолько велики, что некоторые телескопы в состоянии это сделать. Например, телескоп Хаббл уже позволяет нам увидеть реальный размер Бетельгейзе, то есть измерить ее диаметр. А с помощью некоторых наземных инструментов, я вам говорил о них, это оптические интерферометры, то есть системы оптических телескопов, нескольких телескопов, объединенных вместе, как в один многоглазый большого размера телескоп. И вот такие интерферометры имеют угловое разрешение до сотых долей угловой секунды, невероятно высокое. И тогда уже на поверхности Бетельгейзе мы можем заметить более горячие, яркие, более холодные, темные области и следить за ее вращением, за тем, как меняется ее внешний вид. Но это удается только в отношении близких и очень крупных звезд. У большинства других звезд мы, конечно, детали на поверхности не различаем. Ну, а самая разнообразная характеристика у звезд – это, конечно, мощность их излучения. Ну, то, что астрономы называют светимость звезд. Вот ближайшая к нам звезда – красный карлик, а Проксима в созвездии Кентавр, ну, Проксима – это и значит ближайшая. А у нее светимость в 600 раз меньше, чем у Солнца. 600 раз меньше мощность. Мы ее видим только потому, что она очень близко к нам. А есть гигантские звезды, вот, например, R136A1, она в соседней галактике Большого Магелланова облака, ее светимость почти 10, ну, около 9 миллионов светимостей нашего Солнца. То есть одна она, вот эта звезда, эквивалентна звездному скоплению, содержащему почти десяток миллионов таких звезд, как наше Солнце. Невероятно широкий диапазон светимостей, ну и массы ее, конечно, немаленькая, несколько сотен солнечных масс. Внутреннее строение звезд. О нем, конечно, трудно судить, нам с помощью оптического телескопа не заглянуть в недра звезд, но есть методы, которые позволяют это сделать. И вообще говоря, Солнце – это самая изученная звезда. Все остальные от нас далеко, а Солнце здесь, рядом, и мы можем его изучать. Конечно, приходится теоретически строить модели, придумывать математические модели на основе физики, которые бы позволили нам понять, как же в недрах устроена звезда, чтобы, принимая свет с ее поверхности, проверять свои теоретические модели. Мы видим, что звезда довольно стационарный объект, ну, вот наше Солнце, оно не меняется почти со временем, поэтому все модели обычных звезд гидростатические, то есть там полное, предполагается, полное равновесие силы гравитации, притягивающей любой элемент тела этой звезды к ее массе, к ее центру, и давление газа, которое поддерживает этот элемент, не дает ему опускаться к центру. Вот такие модели построены, особенно точные, в отношении Солнца. И вы можете, я не буду детально описывать, посмотреть, как в недрах Солнца от его центра к поверхности изменяется плотность, температура, доля массы, заключенная в данном радиусе, то есть, ну, внутри этого расстояния от центра,
и светимость, то есть мощность, которая генерируется внутри Солнца. Вот, собственно говоря, вся энергия Солнца генерируется внутри примерно четверти его внутреннего радиуса. Так называемое ядро солнечное, оно около четверти, ну чуть больше там, ну четверть, да, 25% расстояния от Солнца, но примерно половину массы оно содержит. Вот вся энергия генерируется в недрах Солнца, внутри плотного ядра, небольшого по размеру, четверть размера Солнца, но половину массы в нем заключено, потому что плотность высокая. А все остальное такое нейтральное вещество, в смысле оно просто пропускает через себя энергию, которая стремится к поверхности и излучается в космос. Каковы источники энергии звезд? Когда-то химики и физики могли рассуждать только о химических реакциях, о реакциях горения, которые приводят к выделению тепла. Давайте посмотрим, может ли химическая реакция быть источником звездной энергии. Мы берем такую типичную реакцию – сгорание углерода в кислороде. Ну, любое, нефть, там, любое топливо. Уголь примерно имеют одинаковую теплотворную способность, вот она здесь записана. И мы можем сделать расчет. Массу Солнца умножим на теплотворную способность химических реакций и поделим на мощность излучения, то есть сколько энергии в секунду Солнце теряет. Получим полный запас химической энергии внутри Солнца. Его бы хватило на 3000 лет свечения нашего родного светила. 3000 лет – это мало, это в глубину истории мы можем заглянуть дальше. Человечество фиксировало существование Солнца еще задолго до 3000-летия от нашей эры. И поэтому мы сразу понимаем, что не химические реакции питают Солнце энергией. Одно время считалось, что гравитационная энергия может обеспечить свечение Солнца. Ну, гравитационная энергия, мы знаем, тело падает, энергия выделяется. Ее можно легко посчитать, зная массу тела, которая падает само на себя, если вещество Солнца приближается к своему центру, значит, фактически его масса падает на самого себя. А радиус Солнца мы знаем, расстояние, на которое может приблизительно сжаться Солнце. И вот смотрим, если гравитационное сжатие питает своей энергией звезду, то надолго ли хватит этого запаса гравитационной энергии? Простой расчет показывает, что примерно на 30 миллионов лет. Это немало. В середине 19 века еще было предположение, что именно сжатие звезд, постепенное сжатие, питает их энергией. Но геологи уже тогда начали в этом сомневаться. Возраст многих земных пород оказался выше, а когда появилась возможность радиоактивными методами датировать породы земные, то есть по скорости распада радиоактивных элементов, поняли, что возраст Земли – это миллиарды лет. Значит, и возраст Солнца тоже должен быть миллиарды лет. Оно всегда грело, освещало Землю. А может быть, внутри Солнца тоже происходит распад радиоактивных элементов, ну, типа урана, тория. Это невозможно. Физики сразу поняли, что большая атомная бомба в виде звезды, она бы моментально взорвалась, и такого количества радиоактивных элементов вместе собрать невозможно. Это намного больше критической массы. И тогда стал вопрос, а возможно не только распад, но и соединение химических элементов, ядер химических элементов, синтез из легких элементов, более тяжелых элементов, может быть, он приводит к выделению энергии. Это нелегко, потому что соединить два атома, ну, например, ядра атомов водорода, протоны, нелегко, потому что они одинаковым электрическим зарядом обладают, отталкиваются друг от друга. И надо как-то разогнать их и заставить с большой скоростью встретиться, чтобы кинетическая энергия их движения преодолела их взаимное отталкивание. Оказалось, что это для этого требуется очень высокая температура. Таким образом, единственный вариант, который позволяет нам соединить атомы легких элементов, это нагреть газ до высокой температуры, заставить ядра этих атомов двигаться быстро и преодолевать свое взаимное электрическое отталкивание.
Но оказалось, что в рамках классической физики это практически невозможно. Температура, необходимая для этого, должна быть просто заоблачно высокой. Тем не менее, квантовая механика объяснила нам, каким образом даже в не очень горячей плазме ядра атомов могут объединяться. Оказалось, что для этого существует эффект туннельного перехода или туннельного преодоления потенциального барьера, связанного с электрическим отталкиванием заряженных частиц. Квантовая механика говорит нам о том, что частица не имеет конкретного места в пространстве, что она одновременно может находиться в близких соседних точках, так сказать, размазана в пространстве, и может как бы перепрыгнуть, ну, это условное понятие, пройти сквозь туннель потенциального барьера и оказаться из этой точки, сразу оказаться в соседней, вблизи того ядра, к которому она хочет подойти. И когда выяснилось, что квантовая механика это позволяет в природе происходить этому процессу, физики поняли, как же в недрах звезд легкие атомы превращаются в более сложные с выделением большой энергии. Ну, собственно, в недрах Солнца происходит примерно следующее. Протоны, ядра атомов водорода, соединяются в более сложную частицу, тяжелый изотоп водорода, дейтерий. При этом в момент столкновения один из протонов превращается в нейтрон. При этом свой электрический заряд он выбрасывает в виде позитрона, античастицы электрона, который тут же находит нормальный электрон рядом с собой в плазме, и они уничтожают друг друга, аннигилируют, превращаются в электромагнитные кванты. И еще при превращении протона в нейтрон выделяет из этой энергии, из этой реакции такую легкую частицу нейтрино. О ней мы чуть позже поговорим. Что дальше? Два протона превратились в ядро дейтерия, другие два протона превратились в ядро дейтерия. И, казалось бы, следующим этапом должно быть слияние двух ядер дейтерия в хорошую, такую сильно связанную, сильно связанное ядро гелия, гелия-4, обычного, привычного нам гелия. Но вот эта реакция практически не происходит, потому что частицы одинаковые, их сближение не приводит к выделению энергии связи. То есть им надо было бы отбросить какую-то энергию. А как ее отбросить? В электромагнитном виде невозможно. Они сближаются с одинаковой скоростью. Нет движения зарядов электрических взаимных. И никакие другие частицы они выбросить не могут. Им надо слиться вместе. Поэтому вот такая реакция практически не происходит. А что же на самом деле происходит в недрах Солнца? Значит, эту реакцию мы закрываем, хотя изредка, очень редко она может случиться, но она нетипична для звездных недр. Происходит вот что. К ядру дейтерия подлетает еще один протон и, соединившись с ним, превращает ядро дейтерия в ядро легкого изотопа гелия, гелий-3. Ну и еще такой же может рядом родиться. И тогда, сближаясь друг с другом, они уже могут соединиться в ядро гелия-4, а избыток энергии выбросить в виде двух быстро движущихся протонов. Вот эта реакция действительно легко происходит в недрах звезд, и таким образом выделяется энергия в звездном ядре, и потом постепенно просачивается к поверхности Солнца. Просачивается в виде электромагнитных квантов, а вблизи поверхности звезды ее вещество просто начинает, подогретое снизу, начинает кипеть, бурлить, конвекция происходит, горячий газ всплывает, охлаждается на поверхности, излучая свет, тонет, потом опять нагревается. Вот примерно так переносится энергия в недрах звезд. А вот нейтрино, которые родились в той первой реакции, когда из водорода дейтерий рождался, для них Солнце не преграда. Нейтрино очень слабо взаимодействует с обычным веществом, да с любым веществом, и свободно, проходя сквозь Солнце, уносится в космическое пространство в большом количестве. И как раз это свойство нейтрино позволило нам изучить
термоядерные реакции, происходящие в недры звезд. Легко посчитать, какой поток нейтрино ежесекундно покидает Солнце. Мы просто светимость, мощность излучения Солнца должны поделить на мощность, на энергию, которая выделяется в одной элементарной реакции превращения водорода в дейтерий. И получаем вот такое гигантское число. Поделив это число на площадь сферы, размер которой равен радиусу земной орбиты,

частиц, приходящих из космоса, места, ну, например, в глубокие пещеры. И только там эти нейтринные детекторы могут поймать нейтрино от Солнца. Впервые в середине, даже в конце уже 60-х годов прошлого века, такой нейтринный детектор позволил зарегистрировать поток нейтрино, идущих от Солнца. И мы убедились, что да, он приходит, да, в недрах Солнца происходят термоядерные реакции, но что-то маловато нейтрино. Стали строить другие ловушки для нейтрино. Для этого использовали огромные объемы океанской воды, куда помещали детекторы света, реально используя тот факт, что нейтрино, летящее через толщу воды, иногда выбивает из молекулы атомов воды электроны. Электроны быстро начинают двигаться туда же, откуда прилетело, ну, в том же направлении, в котором летело нейтрино, и, двигаясь в толщу воды, вызывают слабую вспышку света, так называемое черенковское излучение. И детекторы света схватывают эту вспышку, и мы понимаем, что нейтрино поймано, и откуда оно пришло. Между прочим, вот такие детекторы в недрах морей, они не очень хорошо себя зарекомендовали, потому что вода в морях не особенно чистая. А вот не так давно у нас в стране, в озере Байкал, где, как вы понимаете, чище воды в мире, наверное, не бывает, в недрах Байкала соорудили гигантский нейтринный детектор, по сути, нейтринный телескоп. В зимнее время со льда опускают эти шары стеклянные, в которых фотоэлектронные умножители, как раз для фиксации слабых вспышек черенковского излучения. И они работают там очень хорошо. Примерно такого же типа нейтринный детектор соорудили в другом полушарии Земли, на Южном полюсе, в Антарктиде. Там уже не жидкая вода, а замерзшая вода используется в качестве ловушки для нейтрино. Прямо в недрах ледяного панциря антарктического спустили сквозь шахты, проделанные горячей водой, фотоэлектронные умножители. И теперь на Южном полюсе тоже работает такой гигантский нейтринный телескоп. Один в северном полушарии у нас на Байкале, другой в южном. Есть и другие, но вот эти два, пожалуй, самые чувствительные. И оба они позволяют ловить нейтрино и выяснять, что же происходит в недрах Солнца. В Японии несколько мощных крупномасштабных детектора нейтрино соорудили. Вот здесь на лодочке три инженера, которые обслуживают внутреннюю часть этой гигантской ловушки для нейтрино. Вся она заполняется водой, ну, когда кончается обслуживание, и там в темноте маленькие легкие вспышки черенковского излучения фиксируются вот этими вот многочисленными фотоумножителями. Именно этот нейтринный телескоп позволил получить изображение Солнца в нейтринных, ну, скажем, лучах, в виде потока нейтрино. И мы убедились, что да, из недр Солнца идут нейтрино, значит, там происходят термоядерные реакции, и теоретическая физика правильно объясняет причину свечения звезд. Спасибо, всего доброго.

Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз, я искусствовед, специалист по русскому искусству. И я подготовила для вас цикл лекций, который будет состоять из трех встреч. Она будет посвящена теме символизма и русского авангарда. На первой встрече мы узнаем вообще, что такое русский символизм, как это явление появилось на свет и кто были его предшественниками. Итак, начнем с небольшого плана, где я расскажу основные темы, которые мы будем затрагивать. Итак, первое. Мы выясним, как связан символизм с авангардом и кто вообще из авангардистов был символистом. Второе. Какие стадии развития были у символизма и авангарда? Как любое явление в мировом истории искусства не бывает четких хронологических рамок. И те художники, которые представляют русский авангард, на самом деле непосредственно связаны с символизмом. И также наоборот. Многие из них учились вместе в одних училищах или, предположим, наоборот, ездили во Францию и вместе изучали совершенно новые явления в мировом искусстве. И в связи с этим очень интересно понимать, на самом деле, какое влияние раскрывает европейские веяния, как фавизм, как символизм, как кубизм, уже на появление таких совершенно непохожих русских измов начала 20 века. Третье. Что вообще авангардисты переняли, мы будем выяснять, от иконописи? Дело в том, что в начале 20 века появляются реставрационные мастерские, и для художников открывается сила новгородской иконописи. Я буду показывать, как молодые художники изучали эти старинные иконы, и как в дальнейшем метод, стиль и форма иконы переходят уже в живопись. Четвертое. Как авангардисты стремились уйти от эстетики символизма? Вот здесь мы будем говорить уже о тех самых контрастах, когда художники пытались разорвать эту традицию, называя искусство символизмом вымершим, неинтересным, несоответствующим реалиям того дня. И на что тогда они ориентировались? Они пытались противопоставить символизму своей работы. Какие они придумывали новые направления и стили? Ну и последнее. Мы выясним вообще-таки, что такое кубизм, что такое кубофутуризм, что такое русский лучизм и многие другие измы того времени. Итак, начнем. Для начала давайте-ка посмотрим на своего рода такой таймлайн, на который я бы хотела сравнить и показать, как постепенно происходит этот переход от символизма к авангарду. Первая работа – это картина художницы Елены Поленовой, сестры известного русского живописца Василия Поленова. Вы видите, работа называется «Змей», но при этом сам змей, он достаточно неочевиден, его даже с первого беглого взгляда можно и вовсе не заметить, потому что главный акцент сделан на девушке, которая тянется рукой к запретному плоду. Здесь возникает даже такая аллюзия к библейскому сюжету, да? Адам и Ева. Здесь явно, что художница не пытается показать некий реальный мир. Все, что видите, все эти растительные мотивы, все это выдумка, фантазия художницы. Змей, он где-то рядом подстерегает, и кажется, что в этом сказочном пространстве есть некое зло, которое затаилось и может возникнуть из ниоткуда. И Елена Поленова была из тех молодых и, я бы сказала, таких первых художников русских, которые пытались понять вообще, что из себя составляет русское народное творчество. Ведь до этого времени, до конца 19 столетия, им, в принципе, не интересовались. Оно считалось как явление, но оно могло продаваться на каких-то рынках за копейки. Русский лубок, афиши, вывески – все это никогда не интересовало профессиональных художников. Скорее, это все выглядело для них непрофессиональным и неинтересным. А вот теперь, с конца 19 века, неожиданно, Елена Поленова начинает интересоваться, а что же вообще интересует этот народ, на что он ориентируется. Они, соответственно, изучают традиции иконописи, традиции русских лубков и пытаются по-своему в своем творчестве это переработать. Вторая картина – это картина Павла Кузнецова, которая называется «Рождение». Вообще тайна появления человеческой души так интересовала этого художника, что он даже специально отправился на акушерские курсы, а позже даже работал в родительском приюте. И, я бы сказала, результатом этой работы стала серия работ, которая так и называется «Рождение», «Материнство» и так далее. И вы видите работу, где появляются еще очертания деревьев, где можно в нижнем плане рассмотреть образ девушки, которая как будто уснула. Но при этом вся картина очень зыбко представляет этот мир. Словно вы в тумане разглядываете все, что на ней происходит. И вот это как раз и есть символизм, где уже реальный мир, он совершенно теряет очертания.
И зритель, разглядывая эту картину, должен подключать свою фантазию и пытаться понять, а что же все-таки хотел передать этой работой художник, что он имел в виду, какие вообще проблемы он хотел поднять, и есть ли тут вообще какая-либо проблема. И третий как раз этап – это тот самый этап авангарда. Мы видим картину, это абстракция, картина художницы Натальи Гончаровой, которая называется «Пустота». С одной стороны, это абстракция в чистом виде, но художница почему-то называют ее очень традиционно для абстрактных работ. Ведь мы вспомним, Кандинский свои абстрактные работы называл композиции, этюды. То же самое мы можем вспомнить и про европейских художников, как Пит Мондриан. А тут неожиданно очень такое символичное, красивое, почти литературное название – «Пустота». И при этом, когда она показывает эту работу, нет черноты, нет попытки понять ужас. Буквально она пишет эту пустоту белым цветом, приобретая такое значение формы нуля. И в этом смысле очень интересно понимать все-таки, что же от абстракции, что же в абстракции появилось именно от символистских веяний. Ну а сейчас мы будем как раз в эту проблематику погружаться. Итак, первый этап мы будем выяснять, во-первых, хронологию самого символизма, как он появился в России, какие художники интересовались этими явлениями. Ведь на самом деле те самые первопроходцы, они на самом деле были уникальными живописцами. Дело в том, что символизм давалось развитие на Руси очень тяжело. Так вот, одним из самых первых этапов является, как я назвала его так символично, протосимволизм. И он будет связан с биографией Саввы Мамонтова. Савва Мамонтов, напомню, был известным меценатом, строителем железных дорог. И, кстати, по его указу был построен Ярославский вокзал. Откуда с этого вокзала отправляется электричка в сторону Абрамцева? И вот там, в Абрамцеве, в загородной усадьбе Саввы Мамонтова, образовалась творческая колония. Кто там только не был. Туда приезжал Илья Ефимович Репин, Василий Суриков, здесь же находилось все время Елена Поленова, здесь работал керамической мастерской Михаил Врубель. И в этой такой дружественной обстановке появлялись, я бы сказала, первые зачатки русского символизма. Жена Саввы Мамонтова была Елизаветой, и она увлекалась тем самым кустарным делом. Что такое кустарное дело? Это мебель, которая изготавливалась крестьянами вручную, вырезалась буквально. При этом это не просто была мебель простого типа. В декоративном прикладном искусстве народном всегда была большую роль именно орнамент, потому что орнамент был связан с определенными символами и знаками, которые пришли еще от каких-то языческих традиций. И, конечно, это были знаки солярные, знаки природы, которые имели большое значение. Вместе со своей близкой подругой, как раз Еленой Поленовой, отправлялись по многим разным областям русским того времени и собирали эту мебель, затем отправляли во Францию, где она уже занимала буквально первые места и получала золотые медали. И Елена Поленова начинала, творческая биография Елены Поленовой начинается очень рано, когда ей было всего лишь 9 лет. Она уже ходила на мастер-класс к известному живописцу Павлу Чистякову, через которого прошло не одно поколение самых известных русских художников. Я напомню, что у него учились Репин, у него учился Василий Суриков, у него же учились Серов и Врубель, и к нему же ходил как раз на классы и Виктор Борисов Мусатов. Так вот, Елена Поленова, будучи женщиной, это вообще очень, я сказала бы, такая уникальная история того времени, ходила к нему на курсы, после поступила в Общество поощрения художеств, и там она была не самой заурядной художницей, была выделена среди других учеников и даже получила большую серебряную медаль. Надо сказать, что это уникальное явление для женщины-художниц того времени. Так вот, Елена Поленова затем была назначена Мамонтовыми как руководительница столярной мастерской. Вообще, надо сказать, что дело не очень-то женское в то время. Она не только вообще занималась резьбой по дереву вместе с еще одной художницей Марией Кончиковой-Бер, они даже выжигали по дереву, но она придумывала эскизы. Откуда они рождались? После вот тех самых коллекций, которые вместе с Елизаветой Мамонтовой они собирали по разным деревням и городам России того времени. И посмотрите сейчас на эскиз как раз Елены Поленовой, двери, который был специально создан в этой мастерской. Это была сказочная такая дверь для Абрамцевской столярной мастерской. Вы видите, что она двусторонняя. Первая, получается, сторона этой двери. Вы видите на ней солярные знаки, видите как раз образы цветов, образы таких растительных мотивов. И этот образ как раз солнца, природы, ясного света, он находился со внешней стороны, с улицы.
Таким образом, вы выходили буквально из дома и встречались от природы со светом и радостью жизни. Когда вы захлопывали дверь, то перед вами оказывались совы. Совы – это такие птицы, которые просыпались именно уже ночью. И здесь возникает другой мотив, тоже очень символичный, что вы приходите домой и, соответственно, уже вечером, ночью начинаете работать, начинаете творить. Соответственно, откуда все это пошло? Вот из внимательного изучения того, что делали простые люди, что как раз делал народ, потому что до этого времени никто толком этим не рисовался. Еще одним важным художником Образовской усадьбы будет как раз Виктор Васнецов, главный русский сказочник. Надо сказать, что Елена Поленова, конечно, во многом от него вдохновлялась вот этой русской мифологией, русской сказкой, русскими знаками, в принципе, народной культуры. И Виктор Васнецов, его талант раскрылся именно как театрального оформителя, потому что у Савы Мамонтова был свой частный оперный театр, он сам увлекался искусством бельканто, то есть прекрасного пения, и поэтому для этой цели собирал лучших композиторов, художников, актеров вокруг себя. И Виктор Васнецов предлагает и оформляет постановку «Снегурочки». Специально для этого спектакля Елена Поленова и Елизавета Мамонтова собирали костюм, изучали материи, которые носят крестьяне. А Сава Мамонтов своего абрамцевского староста отправил в Тульскую область, чтобы тот специально купил реальные рубахи, которые носили простые люди в то время. И когда эту постановку увидели художники, Елена Поленова оставила воспоминания, что Василий Суриков был просто в невероятном восторге от увиденного. Он видел те самые рубахи, которые когда-то были знакомы ему еще с детства. Он увидел оформление этого спектакля, которое напоминало ему те самые сибирские, конечно же, воспоминания, потому что сам он был родом из самой Сибири. И «Снегурочка» интересна еще тем, что это не просто воплощение неких каких-то крестьянских традиций, это переосмысление художником вот той самой народной культуры. Если вы будете смотреть на оформление избы изнутри, вы понимаете, что на самом деле никогда на Руси таких изб не было. Уж слишком у них широкий оконный проем, это скорее уже стилистика модерна. Затем посмотрите на эти костюмы. Здесь появляется такая смесь каких-то народных знаков, библейских символов, как Агнец или Овен. И таким образом художник создает некое фантазийное представление о том, что из себя является народ. Еще одной, конечно, важной историей для появления символизма будет художественное объединение мира искусств. Несмотря на то, что художники из этой группы были очень разными, кто-то был символистом, кто-то был импрессионистом. Все их объединяло желание уйти от той самой старой школы передвижников, уйти от реализма, который акцентировал внимание зрителя на проблеме, которая творилась в обществе, на чисто русской природе. А художникам этого объединения хотелось уйти вообще от всего обыденного, от суровой действительности, и все-таки говорить о том, что искусство, в первую очередь, оно создано для искусства, для красоты и вдохновения. И вот вы видите неоконченный эскиз Бориса Кустодиева, на котором изображены главные участники этой группы. Мы смотрим эту картину с левого конца, и там изображен Игорь Грабарь, который в то время был импрессионистом и возглавлял Третьяковскую галерею. Именно он принимал решение, какие картины попадут в состав галереи, а какие нет. Рядом с ним находится художник Николай Рерих, художник, который увлекался учениями Елены Блаватской, сам, конечно, так пытался рисовать образы такого русского космизма, русских далей. И его, конечно, очень интересовала славянская дохристианская культура. Рядом с ним со спины показан так очень скромно автор этой работы Борис Кустодиев, который переговаривается с художницей Остромовой-Лебедевой. Человек, который представлен стоя, это Билибин, русский сказочник. Рядом с ним представлен главный идеолог этого объединения Александр Бенуа. Человек, который пытается уйти из-за стола, это Кузьма Петров Водкин. Мы тоже о нем чуть позже поговорим обязательно. И правее от него трое из близких друзей. Это художник Мелиоти, Сомов и график Мстислав Добужинский. Что же все-таки они делали? Они выпускали печатный орган с одноименным названием «Мир искусства». Кроме того, они собирали выставки самых именитых художников своего времени. И это были не только русские живописцы, но также и европейские художники. Это были импрессионисты, это были символисты и даже фависты. Сейчас мы посмотрим на то, какой взяли ориентир художники, мироискусники в своей живописи, в своей графике. Вот мы видим здесь работу художника Ивана Билибина, которая напоминает нам волну Хокусая. Большая волна в Канагаве.
Обратите внимание, что работа, ну, действительно, уж очень сильно похожая. Блинкин только оформляет пушкинские сказки, сказка царя Салтане, а Хокусай представляет такую, я бы сказала, типичный формат японской гравюры. Надо сказать, что гравюра, вообще традиционная японская гравюра, она всегда будет очень плоскостная. Вообще в японской культуре очень тяжело представить трехмерное пространство. Даже современная архитектура, стеклянные небоскребы у них выглядят словно как будто такие графические какие-то высотные здания. Так вот, возвращаясь как раз к задаче мироискусника, что же они взяли? Они сравнивают и пытаются вдохновиться некими экзотичными веяниями начала, конца 19-го, начала 20-го столетия. Они пытаются выйти из типичной вот русской темы и попытаться представить, что еще создавали в других странах. Они увлекаются иранской миниатюрой, японской гравюрой. Они пытаются изучить как раз вот те самые славянские знаки. И смотрите, что делает Билибин. Он показывает это изображение абсолютно плоскостно. Он не пытается показать реальную волну, потому что, ну, волну показывал другой известный русский художник, маринист Иван Айвазовский. Очень реалистично, вы видите такую лазурь полупрозрачную, белую пену. Здесь это не столько пена, это стилизация воды. Ведь Хокусай, и вместо пены здесь больше похоже на какие-то животные лапки, которые он показывает. Тот же самый эффект берет Билибин в своей гравюре. Это скорее некий орнамент, а не изображение реальной природы. И это один из методов, которые они использовали. Вот еще один пример, который был реализован художником Леоном Бакстоном. Мы видим его картину, которая называется «Ужин». Она была очень скандальной и, я бы сказала, только нашумевшей репутацией того времени. Ее даже сравнивали с Серовской «Девочкой с персиками», но если та картина была воспринята публикой на ура, то эту работу современники называли порнографической. Несмотря на то, что каких-то элементов эротики здесь откровенно нету, публику действительно очень, я бы сказала, раздражало ее появление на сцене. С чем связана вот такая отрицательно-негативная, такая негативная реакция публики на ее появление? Мы посмотрим на то, как художник пишет. Он пишет так же плоскостно, как Билибин свою волну. Словно он не пытается показать некий объем этого тела этой девушки. Посмотрите, как странно написан головной убор. Словно он написал некий один такой волнообразный контур и потом залил все это черным цветом. Здесь может показаться, что, конечно, сам образ девушки, которая сидит одна за столом, сам по себе провокационный. Ведь ко времени написания этой картины в начале 20 века только женщины полусвета могли позволить себе сидеть в кафе в одиночестве. Но не только этот момент и возмущал публику. Если еще недавно на выставках они могли видеть картины Перова, Репина, которые написаны вполне себе реалистично, и еще их сравнивают, да, с эффектом фотографии, настолько подробно художник прописывает своих моделей, то здесь есть тенденция к обобщению. Здесь написана, на самом деле, жена его близкого друга Александра Бино, Анна Кинт. Но, несмотря на это, эта узнаваемость здесь явно не считывается. Он попытается сделать из этой девушки своего рода такой, я бы сказала, намек или аллюзия на Мону Лизу Леонардо да Винчи. Здесь полуулыбка, полутень и такая ирония легкая, игривость одновременно. Но в то же время сама девушка, она уже не столько девушка, это некая такая игра, некая стилизация женского образа вот такой красивой волнообразной линии. И здесь мы видим, четко проявляется вот та самая стилистика модерна. А теперь мы сейчас посмотрим на костюм, который создает Леон Бакста для спектакля. Это костюм японской куклы для постановки «Фея кукол». Надо сказать, что в этой постановке была не только японская, были китайские куклы и других национальностей. Но посмотрите, что он берет. Во-первых, он берет цвет, который использовал до этого в картине «Ужин». Явно увлекаясь этой стилистикой, сочетание черных контуров, сочетание вот таких нежных пастельных тонов, он пытается анализировать вообще, что есть японская традиционная художественная культура, и передать ее уже на сцене, то есть передать ей уже жизнь. Практически он делает здесь из той самой двухмерной картинки некое реальное пространство, которое будет реализовано на театральной сцене. Следующий, посмотрите, эпизод – это Леон Бакст, который создает эскизы костюмов самых прославленных своих спектаклей.
это образы к балету Шахерезада. Первый раз, когда они были мной увидены, они очень поразили своей как раз вот здесь, на самой настоящей артизации, потому что ткани, которые он представляет, это все полупрозрачные ткани, причем необыкновенно ярких таких вот цветов. Напомню, что еще в начале 20 века была прославлена известная история о том, как Владимир Маяковский искал для своих выступлений желтый свитер и нигде не мог найти, потому что, в принципе, в России желтой ткани, яркой желтой ткани, лимонного такого цвета, невозможно было отыскать, ее просто не было. И для того, чтобы исполнить свое желание, он заказал маме сшить костюм, и мама сшила ему из обоев. А здесь мы видим вот те самые яркие желтые тона, такой, я бы сказала, восточный, оранжевый, который нетрадиционен был вообще для русского человека того времени. Откуда все это было? Дело в том, что как раз он исследовал иранские миниатюры, он ходил в музеи, он собирал их, и мы видим сейчас на сопоставлении как раз женщину из династии Каджаров, это миниатюра, которая находится в собрании Эрмитажа. Обратите внимание, что это работа, которая создана была в середине 19 столетия, то есть не так давно для художника, всего каких-то 50 лет назад. И в этой гравюре мы видим очень интересные элементы одежды. Во-первых, пышная юбка, которая в восточной одежде женщин стала популярна именно в это время, потому что это как раз мода, которая пришла от Европы. И дамы, которые находились в гареме, одевали вот такие пышные кринолиновые юбки. При этом верхняя часть их традиционно была вот такой не европейская, она была сшита из шифона полупрозрачной ткани. И, конечно же, то, что вы видите сейчас на гравюре, это не значит, что девушка так расхаживала по улице. Так они одевались в гаремах, так они только могли находиться во дворце, и так мог их видеть только их муж. Откуда мог взять, собственно, вот такие полупрозрачные идеи, да, идеи ткани, как раз Леон Бакст, разглядывать миниатюры? Потому что, конечно же, до этого момента, до исследования вот этих новых для себя традиций, таких одежд в принципе не было. И даже, я бы сказала, так раздеть даму, да, практически до полупрозрачных одежд никому даже в голову просто не приходило. Вообще меняется, конечно, у художника в то время понимание женщины и ее роли. Виктор Борисов Мусатов, он скорее, я бы сказала так, в отличие от Леона Бакста, который максимально, да, раздевал женщину в своих эскизах, в своих гравюрах, Виктор Борисов Мусатов восторгается женственностью, восторгается вообще этим образом, пытается его сделать каким-то образом чистоты, образом невинности. Он говорил, что современная женщина, она утратила гармонию в современном мире, в побеге за новыми модными веяниями. И он в своих работах пытается вернуть ей спокойствие, пытается вернуть ее как бы в такое очень размеренное пространство, пространство природы, пространство встреч в беседках. Он, конечно, вспоминает эпоху тургеневских дворянских гнезд, вспоминает вот те самые, я бы сказала, усадебные истории, описанные известным русским писателем. И когда мы смотрим на его работы, у них всегда будет платье несовременное, изображены на картинах. Это пышные юбки, очень сложные прически, шаль, в которых он укутан. Это всегда будет образ женщины в парковой зоне. Женщины не будут смотреть никогда прямо в глаза зрителю, они будут представлены с опущенными глазами вниз, как будто общаются друг с другом или вообще отворачиваются от зрителя спиной. И вот мы смотрим на картину, которая называется «Изумрудное ожерелье». Обратите внимание, что ожерелья здесь вообще нету. Может показаться, что у одной из девушек что-то, некое какое-то украшение на шее из жемчуга, изумруда, но это метафора. В качестве действительно драгоценных камней художник представил здесь самих девушек. Каждый из этих дам он сделал своеобразную огранку. И посередине вы видите, словно эта цепочка, словно эта нить бусин разорвалась, и в этом месте разрыва проявляется сама природа. Это яркий такой, очень красивый изумрудный цвет, поле с одуванчиками и так красиво оформлено дубовыми листьями сверху. Каждая девушка связана между собой с жестом, то ли взглядом, очень мелодично. Ощущение идет на такой вот невероятной гармонии, когда вы смотрите на эти работы. Хотя на самом деле картина написана в результате определенной шутки. Приехали гости Виктору Борисову Мусатову и решили переодеться, устроить своего рода театральный такой вот маскарад. И два года спустя, после как раз этой знаковой встречи, Виктор Борисов Мусатов задумал написать вот эту очень известную картину, которая стала одной из самых последних работ его жизни. Ну и
Конечно же, фигура Михаила Врубеля, которая сыграла гигантскую роль на целое поколение будущих известных авангардистов. Своей любовью к нетрадиционным для русского искусства темам, как образы демона, пана, все те самые образы, которые он воплощал, неожиданно выглядят совершенно необычно. Во-первых, тематика. Если художники-передвижники показывали злого героя, он всегда выглядел, я бы сказала, откровенно отрицательно. Вспомним только серию работ Василия Перова и его крестный ход. Подвыпивший священник выглядит не очень-то благопристойно. А то, как показывал Михаил Врубель отрицательных героев, на самом деле совершенно не похоже ни на одного живописца. Потому что все его самые плохие герои, будь это подводный морской царь из сказки о Садко, будь это демон или будь это пан, все они очень человечны. Они страдают, они переживают, они испытывают чувство какого-то внутреннего надлома. И обратите внимание, что он не называет свою картину «Дьявол, сатана», он выбирает именно демон от греческого «демос», то есть душа. Душа этого персонажа, она метущаяся, ей не хватает пространства в этом мире, именно поэтому, когда он изображает своего сидящего демона, он его очень резко кадрирует, буквально срезает ему часть головы, чтобы показать мощь этой фигуры и его несоразмерность с миром, который его окружает. И опять же, если в традиции русской иконописи демон — это образ зла, поэтому он всегда будет окружен злыми духами, образом ада, образом каких-то страшных демонов и так далее, образом страшного суда, то здесь демон находится в очень идеальном пространстве, словно вы видите продолжение вот тех самых садов, про которые я недавно рассказывала на примере Виктора Борисова Мусатова. Это не совсем сад, это горы, это мир горни, который традиционно ассоциировался с образом рая. Здесь же рядом с демоном появляются такие кристаллообразные цветы. И когда мы смотрим на лицо демона, мы замечаем, что он страдает. На его щеке, словно кристалл, замерла слеза. И здесь мы видим, что это чувство того самого надлома, про которое рассказывал художник на примере многих своих работ. При этом для создания этого демона Михаил Врубель изучает свойства мозаики. Это тоже тот момент, который проявляет в символизме. Чтобы появилась вот такая техника, мы видим, демон создан не прямыми плавными линиями. Он словно как какие-то кристаллы, нарощен отдельными геометрическими такими вот мазками. Он ездил в Венецию, изучал купола собора Сан-Марко, потому что там находятся вот те самые образцы константинопольской мозаики, константинопольских панно, византийских, традиционных. И он этот метод мозаики пытается привнести в живопись маслом. Каким образом? Он отказывается от кисти и переходит к мастихину. И благодаря этому медиуму он начинает работать вот так вот очень действительно геометрично. И не случайно появляется такая, я бы сказала, полулегенда, полуправда, когда работа Михаила Врубеля была отправлена во Францию, и выставки не особо посещали, надо сказать, французские зрители, французские художники, но живописец Судейкин оставил очень интересное воспоминание, что в залы с картиной Михаила Врубеля появлялся очень известный живописец, такой очень небольшого роста, коренастый мужчина, испанского происхождения. Наверное, догадывается, что речь идет о Пабло Пикассо. Якобы, по воспоминаниям Судейкина, Пабло Пикассо приходил на эту выставку неоднократно, исследуя вот это творчество русского живописца Михаила Врубеля. Ну и сейчас мы сделаем такой вывод первой части, и я расскажу некие основные итоги о том, что же такое все-таки русский символизм. Итак, если раньше для художников главным приметом внимания была реальность и ее исследование этой реальности, этих как раз попытка нащупать проблемных зон, попытка, как говорил Репин, показать действительно русское лицо, не пытаясь приукрасить его, то теперь символисты вообще уходят от реалии, они обращаются к аллегориям, символам, метафорам, сказкам. Они пытаются говорить очень таким красивым, иногда даже, может, высокопарным языком. Для них дама — это что-то некое эфемерное, прекрасное, непостижимое. Второе. Художники символизма популяризовали интерес не к европейским вообще веяниям. Они пытались вот эту связь, которая существовала в академической русской живописи, когда вы отправлялись в академию, вас, соответственно, ориентировали на живопись итальянского ренессанса, на живопись французской такой школы, то теперь они говорили, а давайте-ка попробуем понимать, что вообще есть в русском искусстве, кроме вот той самой Европы. И отсюда и возникает исследование и иранских миниатюр, и японских гравюр, и русского народного творчества. Третье. Символисты воспринимают искусство как
новое мировоззрение, где искусство становится некой формой новой жизнедеятельности. Что имеется в виду? Дело в том, что для них это не просто некая картина. Каждый из символистов стремился этот мир буквально привнести в жизнь. Именно поэтому появляется некий такой универсальный тип художника, как Виктор Васнецов, как Елена Полянка, как Михаил Врубель, которые не только пишут картины, но и занимаются театром, но и активно вовлекаются в этот театр. И напомню, что Полянова не только рисовала картины, да, и занималась столярным мастерством. Врубель не только рисовал картины, но и занимался керамикой. И то же самое можно говорить и о других художниках. И в этом смысле это, я бы сказала, абсолютно было нужно того времени. Попытка показать, что искусство, оно не только может вставать в наших фантазиях, в наших умах, что им можно действительно окружить свою жизнь, сделать жизнь человека подобной той самой сказке. Ну и последнее, в символизме появляется вот идея о синтезе искусств. Когда мы говорим о синтезе искусств, то сразу же я отсылаю к Вагнеру, к его термину «Gesamtkunstwerk», которым он говорит, что вообще на самом деле, да, искусство, оно должно воплощать в себе все. Это и музыка одновременно, это и визуальный образ. И вот эта попытка сделать картину музыкальной, эта идея, которая впервые появляется в работах у Виктора Борисова Мусатова, в дальнейшем это понятие будет развиваться следующим поколением живописцев. Это попытка сделать картину не просто, вот, я бы сказала, такой некой плоскостью, которая не затрагивает нас, а это попытка говорить о неких духовных принципах вообще живописи. Это попытка сделать действительно, я бы сказала, такой многоуровневый образ живописи, который одновременно влияет на разных уровнях на нас, на уровне визуальном, на уровне слуховом и даже на уровне некого такого физических ощущений. Но про эти физические ощущения мы поговорим с вами уже во второй части, где я буду рассказывать о переходе от символизма уже к авангарду.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов, и, как обычно, по субботам выходит наша рубрика «Динозаврики и все-все-все». Ну и сегодня у нас будут не динозаврики, сегодня у нас будут рыбы, но вы сильно не огорчайтесь, потому что всю следующую неделю по просьбе трудящихся я решил посвятить именно динозаврикам. Но это будет на следующей неделе. А сейчас пока поплаваем немножечко, освежимся в Древнем океане, посмотрим, как у нас там дела с рыбами. А с рыбами у нас на самом деле все неплохо, но, впрочем, вы сейчас и сами все поймете. Итак, сегодня у нас рыбный день. Эволюция рыб и рыбообразных. Итак, поехали. Ну, давайте для начала вспомним, как в принципе и в целом выглядела эволюция рыб. Конечно же, изначально, как и все живые существа на нашей планете, предки рыб были одноклеточными. Ну, а потом, соответственно, эта клеточка стала увеличиваться. Потом увеличиваться она уже не могла, поэтому животному пришлось стать многоклеточным для того, чтобы хоть как-то стать побольше. В итоге получилось что-то, видимо, червеобразное. Потом у этого червеобразного существа стала появляться тоненькая трубочка вдоль спины хорда. Потом она превратилась в позвоночник. Дальше появилась челюсть. Ну и, собственно говоря, получилась рыба. Дальше некоторые рыбы полезли на сушу и дали начало наземным позвоночным. Ну а прочие рыбы вполне себе благополучно остались в воде, и там оказалось вполне хорошо. Ну и вот сегодня мы с вами поговорим немножко о тех рыбах, которые все-таки постарались вылезти на сушу, но так вот далеко забираться там в дебри всяких там млекопитающих, земноводных и прочих не будем. А поговорим еще о том, что случилось с теми, кто таки остался в воде и продолжил эволюционировать, превращаясь в наших селедок и карасей. Итак. Ну, пожалуй, что вот с самых-самых одноклеточных я начинать не буду, но начну вот с такого странного существа, которое нашли в отложениях кембрийского периода и назвали его саккаритус. Действительно, очень странное живое существо, и вот считается, что это прадедушка всех вторично ротых животных. А я на всякий случай всем напомню, что вторично ротами считают иглокожих, то есть всяких там морских ежей, кого там этих, ну, морских звездочек и прочих, и прочих. Ну и, соответственно, всех позвоночных, то есть рыб, там, ну и всех их потомков, лягушек, крокодилов, людей и всех прочих. То есть получается, что у рыбы и у морского ежа был вот такой вот когда-то странный дедуля. Так посчитали некоторые ученые. У него была одна большая дырка, одно отверстие, через которое он всасывал воду, множество отверстий, через которых он выплевывал воду. Размер он был вот с небольшое зернышко чечевицы. Ну, выглядел странно, и как из него могло получиться что-то рыбообразное, непонятно. Но решил, что вы захотите, наверное, это увидеть. Но давайте переходить к кому-то уже более-менее понятному. А более-менее понятные предки рыб стали появляться в кембрийском периоде. Поэтому именно туда я вас и приглашаю. Те, кто регулярно смотрят рубрику «Динозаврики и все-все-все», уже многое знают про кембрий. Ведь у меня была даже отдельная лекция, посвященная именно удивительным животным этого кембрийского периода. Действительно, 520 миллионов лет назад мир выглядел просто как-то совершенно странно и своеобразно. А тогда как раз стали появляться самые разные группы живых существ, в том числе появились первые достоверные членистоногие, то есть родственники всяких раков, креветок, насекомых. И вот один из них, Аномалокарис, тут как раз проплывает. Но, кроме того, здесь же и появляются самые древние достоверные родственники рыб. И они-то как раз и удирают от нашего огромного Аномалокариса. Так вот, именно вот про этих странных червякообразных существ мы сейчас с вами поговорим. А самое главное, постараемся выяснить, почему считается, что они родственники рыб. Дело в том, что для рыб как и для нас, характерно наличие внутреннего скелета. Этим мы радикально отличаемся как от всяких морских ежей, которых я упоминал, так и от насекомых, там, не знаю, от улиток и всех прочих животных. У нас внутренний скелет. Но скелет, конечно же, сразу вот так вот целиком в виде скелета не появился. Одной из самых старых частей нашего скелета является позвоночник. Но даже позвоночник не сразу появился в живой природе. У позвоночника был тоже своего рода дедушка. И дедушку позвоночника зовут Хорда. И вот как раз в кембрийском периоде впервые появляется Хорда. Ну, или как минимум именно в кембрийском периоде впервые находят окаменелости Хорды. Может быть, она появилась раньше, но более древних находок нет. Вот так выглядит современное животное, у которого так и не появилось никаких костей, а так и осталась Хорда. Зовут его ланцетник. Ну, а если мы посмотрим на внутреннюю сторону ланцетника, то мы увидим всякие там рот, щупальца, жабры, кишечник и как раз тоненькую трубочку хорду. Вот именно эта самая хорда нас сейчас больше всего интересует. По сути, она похожа на такую тоненькую хрящевую пластиночку, но очень твердую, но в то же время гибкую. И вот эта пластиночка оказалась очень хорошей основой для всех внутренних органов. То есть появился какой-то каркас, на который можно было опереться и уже дальше подвесить всякие там желудок и прочее, и они там в кашу не сминались. Ну, в принципе, конечно же, и червяки до этого обходились без хорды. Но с хордой оказалось лучше, тем более с хорды можно было потом построить скелет. Можно было превратить хорду в позвоночник и дальше продолжить эволюционировать, как, собственно, предки рыб и сделали. Ну, а вот так выглядели уже древние хордовые, которые были обнаружены как раз в отложениях кембрийского периода. И перед вами сейчас как раз живое существо, которое ученые считают прародителем рыб. Зовут его Хайкоу Ихтис. Нашли его, разумеется, в Китае, и жил он где-то 520 миллионов лет назад. Ну, очень похож на нашего современного ланцетника, которого вы только что видели. С той лишь разницей, что жил он за 520 миллионов лет до ланцетника. Но вот ланцетник с тех пор практически не изменился, а прочие существа изменились очень сильно. Но прежде чем перейти к следующему изменению и уже постепенно перемещаться к рыбам, пока что у нас не рыбы, пока что у нас рыбообразные существа, в чем отличие я скоро поясню. Вот, давайте мы с вами познакомимся с животными, у которых уже появился позвоночник. Возможно, появились некоторые кости, но которые все еще не считаются рыбами. Вот они. А их называют бесчелюстные. Собственно, это и есть ключевое отличие их от настоящих рыб. То есть у них уже не хорда, у них уже настоящий позвоночник, косточки. Пусть мягкие такие, хрящевые, как наше ухо, но косточки. Но у них нету челюстей, и им приходится засасывать добычу насмерть. Видите, у них рот как будто бы пипетка. Кто конкретно стал дедушкой рыбы, нам неизвестно, но есть несколько кандидатур. Вот к нам уже выпало нечто похожее на бутылочку. Это называется животное телодонт. Но, возможно, он, конечно же, и был дедушкой рыбы, а возможно и нет. Ведь рядом с ним плавали еще вот такие существа, которых называют канодонты. У них, кстати говоря, впервые еще и появляются зубы. Вот челюстей нет, а зубы уже есть. И, возможно, они вот как-то присасывались своими зубами и, например, выгрызали кого-то, как огромные такие пиявки. Ну и, наконец, были еще вот такие ребята, у которых еще и панцирь стал появляться из отдельных костей. Их называют костно-панцирные. Но, заметьте, челюстей у них тоже все еще не было. Вот такие существа жили уже во время следующего периода ордовикского, где-то 450 миллионов лет назад. Итак, вначале было существо, похожее на какого-то червячка, без каких бы то ни было костей. Потом у этого животного появилась хорда. Потом хорда превратилась в позвоночник, поделилась на отдельные позвонки. Получились животные с позвоночником. Вот они. Но у них не было еще челюстей. И вот дальше должны были появиться челюсти, чтобы появилась самая древняя рыба. Ну и вот, собственно, мы уже видим скелет животного с челюстями. Это акула. Но вот скелет это, конечно, хорошо, но челюсти тоже хорошо. Но вот откуда они взялись? Давайте разбираться. Так, ну давайте еще на цивалясписа посмотрим, да. Забыл, у меня тут еще парочка есть симпатичных картиночек. Вот он, еще его родственники цифалясписа. Кстати, помимо того, что вот у этих бесчелюстных был панцирь спереди, вот такой вот из щитков, у них еще была одна интересная особенность. У них у всех находят вот такие поля по бокам головы, видите? И так как эти поля очень странно и сложно устроены, некоторые ученые предполагают, что там были электрические рецепторы. То есть, возможно, как и более прогрессивные существа акулы, цефалясписы могли ощущать электрические поля существ, находящихся рядом. То есть, например, у кого-нибудь сердце бьется, оно выделяет маленькое количество электричества, и цефаляспис это уже ощущает. Если это было действительно так, то это позволяет призадуматься. Возможно, цефаляспис был не столь безобидным, как остальные бесчелюстные. И он не просто там процеживал через себя грунт, засасывал в землю и потом там выплевывал все, что невкусно. А, возможно, он уже охотился на какую-то более крупную добычу. Ну и вот еще одно бесчелюстное животное. Зовут его Тулли Монстр. Вы его уже видели на самой первой картинке. У него, у него, скорее всего, вдоль спины было что-то вроде позвоночника. Вот. И если это действительно так, то получается, что перед нами древний родственник всяких там разных канодонтов и прочих бесчелюстных, вот цефалясписа. Но, как видите, это очень странный родственник, вот самый странный. Не зря его назвали каким-то монстром. Видите, у него какая-то длинная такая трубочка спереди, на конце этой трубочки челюсти, еще и глаза на стебельках. Вот это что-то совершенно невразумительное и совершенно парадоксальное. Такого мы практически ни у кого из позвоночных животных не видим. Но знаете, у кого мы такое видим? Например, у моллюсков. Вот у улиток там и прочих, у них глаза на стебельках – нормальное явление. Да и, в принципе, он весь из себя такой улиткообразный. Так вот, на самом деле, ученые уже на протяжении 30 лет с момента открытия Тулли Монстра все спорят. То ли это моллюск, родственник улитки, то ли все-таки это вот бесчелюстное, то есть родственник рыб. Ну, а покуда ученые спорят, нам уже пора посмотреть, как у рыб челюсти появились. Итак, переходим уже к первым рыбкам. Как это ни удивительно, но челюсти у рыб произошли впервые из жаберных дуг. Ну, что такое жабры рыб, я думаю, знают все. Да? То есть это органы, которыми они дышат. Ну, наверняка видели там у рыб за ртом такие вот дырочки, щели, которыми они дышат. Или же, если это более прогрессивная рыба, как та, например, которая в аквариуме сидит, у нее там будет жаберная крышка. Щелей самих видно не будет, они будут под крышечкой. А рыб будут этими жаберными крышками хлопать и свои щели омывать, свои жабры. Вот. Но, как говорится, щели щелями, жабры жабрами, но надо на что-то эти жабры повесить. А повесили рыбы жабры на кость. И у них от позвоночника появились вот такие вот тоненькие костяные перегородочки. Называются они жаберные дуги. И, собственно, на них жабры и висят. И вот когда рыбы дедушки рыб призадумались о том, что надо бы кого-то кушать поактивней, а активнее кушать нужно челюстями, потому что просто так засосать крупную добычу уже не получится. Надо бы научиться откусывать какие-то кусочки. Так вот, когда рыбы об этом призадумались, они стали пытаться сделать челюсть. Но из чего ее сделать? Просто так из воздуха же ее не возьмешь. И тогда они вспомнили о том, что у них есть вот тут спереди вот такие косточки. Косточки жаберных дуг. И эти косточки жаберных дуг стали потихонечку преобразовываться и формировать челюсть. И в конце концов получились вот такие рыбы с челюстями из жаберных дуг. Кстати говоря, когда я говорю призадумались, вот захотели сделать челюсти, вы, конечно, понимаете, что на самом деле рыбы об этом не думали. Это получилось скорее нечаянно в процессе эволюции. Но, скажем так, если бы эволюция бы имела бы какую-то цель, вот, и она бы хотела бы сделать жабры, то самое простое, что можно было бы сделать, это превратить. Эволюция хотела бы сделать челюсти, то самое простое, что она могла бы сделать, это сделать челюсти из жаберных дуг. Ну, собственно говоря, именно так в процессе эволюции получилось. Когда рыбы начали пытаться кого-то укусить, для укуса появилась какая-то опора, и эта опора как раз сформировалась из жаберных дуг. Дальше. У самых древних родственников рыб не было парных плавничков. У них были только не парные плавники посерединке. А парные плавники – штука полезная. Например, с помощью парных плавников можно как-то ловко поворачивать из стороны в сторону. И потихонечку, по всей видимости, у древних рыбообразных существ, а может быть даже уже у первых рыб, стала формироваться парная складочка вдоль брюха. И с помощью этой складочки, мягенькой, они стали поворачивать из стороны в сторону. Затем в этой складочке появилось множество косточек. И она стала такой крепкой. Но оказалось, что вот такой вот складочкой, даже с косточками скрепкой, поворачивать как-то не очень удобно. Лучше бы разделить вот эту вот всю складку на отдельные части. И тогда парная складка превратилась в множество плавников. Ну, а дальше оказалось, что столько плавников-то на самом деле не нужно. Поворачивать можно вполне и четырьмя плавниками. И в итоге остались только передние и задние плавнички, а остальные все исчезли. Ну и вот получилось что-то похожее уже на современную рыбу. Вот сейчас я вам покажу существо, которое стоит на переходной стадии вот этого самого процесса превращения парной складочки в плавнички. Зовут это животное акантоды. Вот она вылезает, наша симпатяшка акантода. Это реально существующие организмы, их отпечатки находили. То есть нам действительно известно, что были рыбы, у которых было до черта плавников. Ну, а потом вот они вымерли, по всей видимости, действительно оказалось, что не очень удобно плавать с таким количеством.

назад. Вы, наверное, догадались, что речь идет об акулах. Но откуда мы можем это знать? На самом деле, в этом деле лучшая подсказка – это чешуя. Вот чешуя – это вещь, которая очень хорошо сохраняется в ископаемом состоянии. И чешуйки найти, как правило, несложно. А другое дело – кости. Вот кости находятся очень редко. Особенно кости самых древних рыб. Ведь у самых древних рыб кости состояли из хрящей. То есть из того самого вещества, из которого состоят наши уши там, или наш нос. И хрящи, как правило, в ископаемом состоянии не сохраняются. А вот чешуя – другое дело. И вот чешуйки находят в отложениях возрастом где-то 400 миллионов лет. А самые древние нашли в отложениях возрастом где-то 450 миллионов лет назад. Вот они. А они, правда, немножечко странные, такие непонятные. И у ученых возникает сомнение, все-таки чешуя – это акула или кого-то другого. Но какое-то существо с чешуей тогда уже было. И это вообще самая древняя чешуя, которая известна ученым. Чешуя, поправлюсь, чешуя настоящих рыб. До этого была уже чешуя у рыбообразных. Вот в ордовике как раз появилась. А вот у рыб чешуя впервые появилась в конце ордовикского периода. И возможно, что эти рыбы были акулами. Ну а дальше некоторые чешуйки стали обосновываться в новообразованных челюстях. И оказалось, что эти чешуйки – классная вещь. Ведь чешуйки, торчащие вверх, они остренькие, тверденькие, и ими удобно что-нибудь захватывать. И в итоге, за через миллионы лет, такие чешуи превратились в зубы. Так постепенно часть чешуи стала зубами. Ну и потом некоторые существа вообще чешую все потеряли, а зубы у них так и остались. Например, мы. Таким образом, если эта версия правильная, получается, что у нас во рту вот целая куча рыбьей чешуи. Причем, возможно, даже акульи чешуи. Ну, действительно, видите, у акул и чешуя, и зубки очень похожи. Единственное, что зубы гораздо больше, чем чешуйки. Итак, мы договорились. Где-то 440, ну, самое позднее 400 миллионов лет назад, появились акулы. Ну, правда, от первых акул, как мы уже выяснили, сохранились только чешуйки. А дальше уже ученые стали находить целые отпечатки. Но они уже более поздние. Это отпечатки девонского периода. То есть возрастом где-то 370 миллионов лет назад. Но зато здесь уже видно, что как выглядело это существо, что оно действительно уже было внешне похоже на акулу, и при этом у него были какие-то странные плавники. Вот таких вот очень странных древних акул прозвали кладоселяхи. Ну а дальше в каменноугольном периоде разнообразие акул стало очень большое. Возможно, даже больше, чем сейчас. И некоторые акулы выглядели, прямо скажем, своеобразно. Вот, например, полюбуйтесь на ксенокантусов. Это акулы шипастые. У них были классные шипы, которые торчали сзади. Для чего они были нужны, непонятно. Может быть, для защиты? Ну, потому что эти акулы были не самыми большими. На самом деле, даже поменьше, чем мы. 1,5 метра. А может быть, эти шипы были нужны просто для красоты. Вот. Как известно, многие живые существа выращивают разные всякие красивые части тела для того, чтобы привлекать девочек. Ну вот. Или же наоборот, девочки выращивают что-нибудь красивое, например, длинные шикарные волосы, чтобы привлекать мальчиков. Вот. И потом бегут знакомиться. Ну, если насчет ксеноканта есть некоторые сомнения, возможно, эти все-таки шипы нужны были для защиты, то вот у стетоканта вот такая вот огромная подкова на спине, ну, точно была нужна только для красоты. Какое-то другое предназначение придумать сложно. На самом деле, мало того, что это была такая огромная подкова, там еще сверху были крошечные зубки. То есть, это была, можно сказать, целая терка, которую эти акулы носили на своей спине. Да, очень странное животное, но во время, за миллионы лет эволюции еще не такие появлялись. Вот, например, только сказал про странных животных. И вот вам, пожалуйста, появляются тут деликаприоны и их родственники. На самом деле, от деликаприонов нам известны только вот такие штучки. Это зубы. Зубы, но зубы, закрученные в спираль. Мы видели, что у акул зубы странно растут. Вот такими вот рядами. Еще и закручиваются тоже немножко. Но все-таки не так. А вот такие зубные спирали, это что-то совершенно фантастическое. И, наверное, его носили, эти вот зубные спирали носили какие-то фантастические существа. Но вот как они точно выглядели, нам непонятно. Я напоминаю, что все-таки древнейшие вот эти вот всякие существа, типа акул, они имели хрящевой скелет.
А хрящ

0: Хрящи плохо сохраняются в ископаемом состоянии. И вот от геликоприонов, как правило, находили только зубные спирали и больше ничего. Поэтому ученым приходилось лишь гадать, куда и как их разместить. И знаете, как они их только не размещали? То они их на плавники повесили, то они их, не знаю, на нос повесили сверху, то на нос снизу. В общем, что только не придумывали. Но в конце концов решили, что выглядело эта рыбина примерно вот так, как на картиночке справа. Ну и, в принципе, сейчас уже это более-менее такая вот картиночка доказанная, потому что обнаружили очень хорошо сохранившихся родственников вот таких вот геликоприона с еще не до конца закрученной спиралью, и там от них известен череп. А также нашли спиральку геликоприона, у которых немножечко хрящей сохранилось. И эти вот хрящики позволили проверить, какая часть от спиральки находилась внутри челюсти, а какая часть торчала наружу, то есть какими зубами, собственно, он мог кусать. Ну и вот выяснилось, что вот такая картиночка получается наиболее правдоподобной. Ну, это все мы говорили о самых древних акулах, которые жили еще до динозавров. Ну а дальше, во времена динозавров, акулы все больше и больше становились похожими на современных. Вот полюбуйтесь, например, на акул юрского периода, вот они уже почти как современные. Как раз во время юрского и мелового периода появляются почти все современные разновидности акул, ну и дальше они уже почти что не меняются. Почти. Хотя не стоит забывать, что, конечно же, иногда акулы становились крупными, а иногда очень крупными. И одна из самых крупных акул известна из отложений мелового периода. Акула длиной целых 10 метров. Это, ну, практически автобус такой плавучий. Но, пожалуй, что самая известная и самая страшная акула жила где-то 10 миллионов лет назад. И звали ее мегалодон. А от этой акулы нам тоже известны только зубки да позвонки, но зато какие зубки-то, видали? Вот с такими-то зубами явно плавала какая-то акула невероятного размера. А, возможно, что челюсти ее были вот примерно такие, как на этой картиночке. Хотя настоящих челюстей не находили, это реконструкция, то есть это ученые искусственно построили челюсть. Ну а вот так вот предполагают, выглядел живой мегалодон. И плавает он не рядом со своим детенышем, а рядом с белой акулой. С самым крупным современным морским хищником среди акул. Вот так вот. А вот здесь вы видите любимое блюдо мегалодона, ну и, собственно, мегалодона за трапезой. Это мегалодон китов кушает. Хотя, на самом деле, сейчас ученые сомневаются, действительно ли он прямо целиком китов мог проглотить. Но, возможно, что каких-нибудь маленьких китят вполне мог. Или же, например, старичков китов, которые уже плохо плавали. А вот, конечно же, взрослых китов он все-таки вряд ли мог бы съесть. Скорее, он бы там предпочел бы съесть какую-нибудь тушку дохлого кита. Ну и вот потихонечку мы с вами уже добрались и до современных акул, и вот можно на них полюбоваться. Кстати, вот посмотрите внимательно на эту картинку и убедитесь, что акулы на самом деле гораздо разнообразнее, чем вы могли бы себе представить. Но на этом разнообразие рыбок не заканчивается. Акул мы проводили, посмотрели их путь, ну а теперь вернемся снова в девонский период, чтобы... Нет, даже не в девонский. Давайте, наверное, для начала в силурийский период, еще пораньше. То есть где-то на 420 миллионов лет до нашей эры. И там мы повстречаем самых древних пластинокожих рыб, плакодермов. А действительно, у них есть как бы панцирь из пластинок, которые выросли в коже. А этих плакодерм делят на две большие группы. Некоторые из них похожи на черепахи. Вот такие рыбы-черепахи, действительно. У них только хвост был голый покрыт, ну, как голый, чешуйчатый. А у других рыб у них панцирь был только спереди, а дальше все было в чешуе. Они были из-за этого более легкие и гораздо более проворные. И в итоге вот эти рыбы-панцири, которых называют еще антиархи, они в основном жили около дна, и там что-то пылесосили, как гигантские морские пылесосы. А вот эти рыбы, у которых была более легкая броня, артродиры, они смогли стать крупными хищниками. И самые крупные артродиры я вас скоро познакомлю. Ну а пока давайте познакомимся с первыми, самыми древними пластинокожими. Это как раз антиархи, видите, такие рыбы-черепахи, рыбы-пылесосы. Ну вот, одна из находок самой древней рыбы. Ну, правда, как она точно выглядела, мы не знаем, от нее буквально пару пластиночек нашли. А вот чуть-чуть более поздняя рыбка, 419 миллионов лет ей, вот ее уже почти целые панцири находили. Зовут ее Силуролепис. Вот еще некоторые рыбки, которые уже в девонский период появились. Их там очень много. Иногда девонский период даже называют век рыб. Ну, а вот самая-самая известная рыба из пластинокожих, зовут ее Батриолепис. Вот. Кстати говоря, на самом деле, чаще всего от батриолеписов находят вот такие штучки только, панцири. Причем вот если найти целый панцирь, это очень хорошая находка. Еще чаще находят просто кусочки от пластин. Но в исключительных случаях находят вот такие штучки. Это просто самые лучшие находки. Тут не только панцирь, но даже хвостик мягкий сохранился. И вот так мы знаем, какой примерно длины был батриолепис и как был устроен его хвостик. Ну что ж. Ну, а мы продолжим наше плавание. И познакомлю я вас с батриолеписом рексом. Это самый крупный среди батриолеписов, который вырастал, ну, как вы видите, сколько там, метра полтора где-то. То есть, практически с нас размером. Да? По сравнению с обычными батриолеписами, которые действительно там размером с такую классическую черепашку, это действительно был великан. Вот это родственник батриолеписа, но очень странный. Его еще иногда называют девонский утконос. Действительно, у этой пластины кожи рыбы передняя часть мордочки была похожа на утиный клюв. И он был очень чувствительный, он мог им выискивать всякие разные штуки, возможно, даже под землей. Возможно, у него тоже была электрорецепция. Ну, собственно, как у настоящего утконоса. А вот эта находочка вот просто потрясающая. Ведь это тоже пластины кожи рыбка, но здесь, как вы видите, сохранился не только панцирь, но еще и косточки, но это ладно. Конечно, косточки у них еще были хрящевые, но они редко сохраняются. Но здесь еще сохранились косточки, вот, посмотрите, от малыша и странная трубочка. Так вот, считается, вот косточки от малыша зелененькие, так вот, считается, что это косточки мамы с малышом, причем мамы с малышом внутри. И этот малыш развился не в икринке, а он развивался в животе у матери, так же, как, например, у людей. То есть эта рыба была живородящая, она рожала сразу живых детенышей. И это самая древняя живородящая рыба. Ну, по крайней мере, доказанная. Вот так вот. Зовут ее Mater Piscis. И еще одна странная древняя рыба из антиархов – это рыба с человеческим лицом. Дело в том, что обычно вот эти вот пластиночки в мордочке всяких разных пластинок кожих рыб, они выглядят очень странно и ни на что не похожи. Их с пластинками других рыб вообще не сопоставить. А уж с пластинками, с костями других вообще наземных животных, таких как лягушки, там, не знаю, крокодилы, люди, ну, вообще никак не сравнишь. То есть у них какие-то совсем другие были кости. А вот у этой рыбы, у нее кости были такие же, как и у нас. И вот эта находочка, вот такой вот рыбешечки с таким очаровательным личиком, позволяют предположить, что, возможно, когда-то наши предки были пластинокожими. То есть, возможно, что среди наших предков были пластинокожие рыбы. Но это не точно. Ну и, наконец, самая известная и самая крупная рыба среди артродир. Это суперхищник Дункулеостей. Вот у него, видите, панцирь был только спереди, и это позволяло ему вымахивать огромных размеров, отращивать себе огромную такую челюсть с режущими пластинами и отправляться на поиски крупной добычи. Он был королем морей своего периода. Вот, кстати, правильная реконструкция Дункулеостея. Такое вы мало где можете повстречать, но на самом деле считается, что выглядел он именно так, как на последней картинке, а не так, как на первой. То есть сейчас немножечко опять более хорошую находку нашли и его немножечко перерисовали. Но вот в конце девонского периода все пластинокожие рыбы вымирают. На чем мы с ними, как говорится, и прощаемся, и отправляемся дальше. Ну, а последние рыбки, о которых нам осталось поговорить, это костные рыбы. То есть рыбы, у которых скелет стал окостеневать. У пластинокожих он все еще был хрящевой. У хрящевых он, понятно, был хрящевой. У акантод, колючих акул, был хрящевой. И лишь у костных рыб, начиная с силурийского периода, он потихонечку стал превращаться именно в кость. Ну и в конце концов окостенел. Это дало начало всем вообще рыбкам, которых мы сейчас знаем. Ну, за исключением разве что акул и скатов. То есть всякие селедки, там, не знаю, аквариумные, там, не знаю, тетры, пираньи, кто там, не знаю, окуни, щуки. Все это рыбы костные. Ну и вначале думали, что вот костные рыбы, они вот только-только там стали появляться, и буквально там уже к эпохе динозавров их стало много. А поначалу было так много всяких пластинок кожи, рыб хрящевых, что костные особо-то и не вырастали. Но оказалось, что все не так-то просто. Оказалось, что самые разные рыбы пытались стать покрупнее и поопасней. И даже костные рыбы уже в силурийском периоде, 420 миллионов лет назад, стали достаточно крупными. И вот здесь как раз кусочки челюсти показаны. И вот как картиночка самой крупной метровой костной рыбы, которая уже могла охотиться даже вот на маленьких бесчелюстных. Но дальше одна из веточек костных рыб отправилась в большое путешествие. Они отправились на сушу. Звали таких костных рыб, которые решили отправиться гулять, лапостеперые, ну или некоторые думали, что это кистеперые рыбы, которые показаны здесь. Но, кстати, они оказались неправы. Древние лапостеперые все-таки не кистеперые в классическом виде. Но неважно, не будем отвлекаться. Не будем сейчас делать детали. В общем, вот такого облика рыба когда-то стала вылезать на сушу. Но для этого ей надо было стать вот такой. У нее должна была стать более плоской морда, и должны были появиться локти. А дальше у нее должны были появиться пальцы, и передние и задние лапы окончательно оформиться. В итоге получилось бы вот такое существо, которое называют ихтиостега. Ну а дальше оно уже стало превращаться там в лягушку, в динозавра, в крокодила, в птицу и во всех-всех прочих. То есть это уже прародитель всех наземных животных со скелетом. Но давайте разбираться еще разочек, как же это все произошло. Итак, вот он этот путь. То есть была вот такая вот древняя лапостеперая рыба. Потом у нее стали формироваться локти, когда она стала ползать по мелководью. А потом у нее уже сформировались лапки. При этом голова ее становилась все более плоской. Вот это очень хорошо видно на этой картинке. А глаза уезжали наверх. Потому что ей уже не надо было по сторонам смотреть, а ей надо было в первую очередь смотреть над поверхностью. Вначале она ползала по дну, и что ей там по сторонам-то разглядывать, когда она по сторонам ничего интересного, все интересное сверху. А потом она стала вылезать на сушу, и тоже оказалось, что выглядывать из воды гораздо удобнее, когда глаза сверху. Ну и потихонечку эти глазки наверх уехали. Ну и вот, пожалуй, что самая важная рыба на этом пути, вот ее находка, вот она показана, как она вылезает на сушу, это тиктаалик, рыба с локтями. В отличие от всех более древних рыб, у этой рыбы впервые сформировались именно локти. Она впервые научилась отжиматься от земли, и это, возможно, и позволяло, как вот вы видите на этом видео, переползать с места на место. Например, переползать через какие-то препятствия. А жила она, скорее всего, в небольших речушках, в которых было много всяких бревен непонятных, вот отмелей, и ей приходилось периодически их преодолевать. Но еще лучше, конечно же, эти плавники помогали ей перемещаться по дну, собственно, в водоемах. Ну а дальше тиктаалик стал превращаться в акантостегу и ихтиостегу. Это уже наземные настоящие живые существа. И вот вы здесь видите, как у них потихонечку появились локти. Вот он, локоточек, который уже можно сгибать. Потом передние лучики превратились в пальцы. Ну а потом пальцев стало поменьше, и в итоге получилась уже наша лапка. Вот она, уже настоящий четвероног, тетрапод, ихтиостега. Ну и давайте еще посмотрим, как он на самом деле выглядел. Вот такая художественная, красивая картинка. Ну, а вот более правдоподобная. Вот, соответственно, скелетик. А вот под водой, как выглядели эти живые существа. Кстати, они тоже вряд ли особенно охотно вылезали. У них все еще скелет был частично хрящевой. Поэтому лапки были слабые, и на суше они себя чувствовали неуверенно. Поэтому большую часть жизни они все еще проводили под водой. Ну, а вот дальше, там уже их прапрапраправнуки окончательно вылезут на сушу. Ну, это совсем другая история. А сейчас давайте закончим рассказ про рыб. А для этого мы вернемся обратно в водоемы и продолжим исследовать вот эту группу рыб. Так, значит, мы с вами уже поговорили про хрящевых, про акантод, про вот всяких этих панцирных рыб. А теперь мы с вами поговорили немножечко про лапостеперых, вот они, которые некоторые из них вылезли на сушу, да? А теперь поговорим вот про этих, которых называют лучеперы. То есть это классические обычные рыбки. На самом деле, они стали очень разнообразными еще до эпохи динозавров. Но вот до пермского периода у них еще было много конкурентов, всякие колючие акулки и прочее. А вот во время триасового и юрского периода остались только хрящевые рыбы, ну как сейчас всякие акулы и прочее, и они костные. И это позволило костным рыбам стать очень разнообразными. И чем дальше мы изучаем разных древних костных рыб, тем лучше мы понимаем, что уже даже во времена динозавров они выглядели вот примерно так же, как и сейчас. Хотя они не все были прямыми родственниками современных рыб. Ну вот, например, перед вами очень странное живое существо, которое очень похоже на пиранью. Его, собственно, так и прозвали пиранья мезодон. Но на самом деле это не настоящая пиранья. Это рыбка из группы пикнодонтообразных. То есть это дальний родственник современных рыбок, которые сейчас плавают. И это вовсе не дедушка пираньи, нет. Просто это животное жило, как пиранья. Оно также откусывало, видимо, куски от добычи, также любило пожевать плавники, поэтому стало похоже на пиранью. А настоящая пиранья появится гораздо позже. Кстати говоря, скоро, где-то недельки через две, я буду большой рассказ делать про пираний на «Ученых против мифов». Вот. Так что, если кому интересно, не пропустите. Будет тому интересно очень. Дальше продолжим наше путешествие, и мы встречаем банду костных ганоидов. Вы сейчас видите современных представителей этих костных ганоидов. Это панцирные щуки и так называемые всякие амни. Но сейчас их совсем немножко осталось. А вот во времена как раз динозавров, в юрском периоде, это были самые разнообразные рыбы, и в том числе самые крупные. Я вам покажу для примера только одну рыбку из этих костных ганоидов. Это рыба летифтис. Действительно, самая крупная рыба своего времени. Вот смотрите, там вон дядька плавает, и рядом эта рыба. Просто невероятного размера. Ну и при этом эта рыба была не очень страшной. Она процеживала воду через себя, вылавливая маленьких рачков. Ну то есть вела себя так же, как наши киты. Но еще некоторых меловых рыбок посмотрим, уже хищных. Некоторые из них тоже были достаточно крупные. И потихонечку уже будем перемещаться к нашим дням. А то мы сейчас с вами уже плаваем долго. И вот мы видим, что в конце мелового периода рыбы опять очень сильно изменились. Если до этого было очень много, вот здесь видите, в конце мелового периода было много рыб, но это были вот как раз костные ганоиды, родственники панцирной щуки. Потом они вымирают, поэтому здесь вот их мало стало. А потом опять их стало очень много. И вот это уже стало много современных лучеперых рыб. То есть родственников нашей селедки. Итак, настала эпоха уже для банды настоящих лучеперых, для банды селедки и ее знакомых. Ну вот, вы можете посмотреть, сколько на самом деле сейчас много разных лучеперых рыб, насколько они разнообразны, как они странно выглядят. Ну и некоторых самых странных я покажу, но тоже уже очень быстренько, потому что, как я погляжу, я уже сегодня долго рассказываю. Но показать самых интересных хотелось бы. Например, известна такая штука, как рыба-луна. И эта рыба-луна – это одна из самых крупных современных, на самом деле, рыб. Ну, сами видите, рыбка размером с человека, современная. Но ее древние родственники были еще больше. Вот, посмотрите на мегалампреса, который был просто какого-то фантастического размера и был длиной под 3 метра. Ну, это просто как… Это не луна, это уже, не знаю, рыба-солнце практически. Хотя рыба-солнце тоже есть. Вон. Только сказал про солнце, тут солнечники появились. Солнечники тоже очень прикольные рыбки, вон они. Но древние, в отличие от вот рыбы Луны, у которой древняя родственница была еще большей Луной, то вот древний родственник солнечника вовсе на солнышко был не похож, а был очень толщий и несчастный. Но потом ничего, отъелся, потолстел и стал вот такой вот кругленький. Это одни из древних рыб, которые выглядят наиболее странно. Одни из самых странных, на мой взгляд, рыб – это морские коньки, морские игры и их родственники, такие как флейторылы. Вот они. Ну, а древние родственники флейторылов выглядели еще более странно. Вот вы можете полюбоваться на одного из них. А это вот животное такое, наполовину морской конек, наполовину рыба-игла. Очень странное тоже, согласитесь. Гипосингнатус. Ну, и мы уже заканчиваем с вами плавание среди разных древних рыбок. Постепенно мы приближаемся к современности, а это значит, что наш рассказ уже пора заканчивать. Некоторых странных рыбок я показал. Как в целом выглядела эволюция рыб, вы можете еще раз посмотреть, вспомнить на этой картиночке. Ну, а я на этом заканчиваю. Спасибо за внимание, и я жду ваших вопросов.
1: Первый вопрос. Угу. К чему у канодонтов крепили зубы, если не было челюстей?
0: Рту. Ну, они, правда, они просто, получается, находились в коже, ну вот, судя по всему. По крайней мере, нашли парочку отпечатков канодонтов, и там абсолютно ничего такого, никакого прикрепительного диска или еще чего-то не наблюдается. То есть, ну, собственно говоря, как у наших современных минок, например. У них же тоже, по сути, нету никаких челюстей, а зубки располагаются в коже. Там есть небольшое утолщение в коже, но не более того. Так же канодонт.
1: А у Пикаи хорда была?
0: Пикаи. У Пикаи хорда была, да. Я Пикаю не показал по одной простой причине, потому что сейчас предполагают, что она не является прямым предком современных рыб. Вот Хайкоу Ихтис, он поближе. Пикая похожа на Хайкоу Ихтиса, но у нее есть некоторые интересные особенности, которых у Хайкоу Ихтиса нет. Например, у Пикаи торчат спереди очаровательные усики. Вот чем-то похожие на усики аномала Кариса. Но, видимо, во время кембрийского периода усы носить было модно. Но мода модой, а вот усов у других каких-либо рыб и рыбообразных мы не наблюдаем. Поэтому считается, что вот появилось много разных родственников, вот таких вот древних, скажем так, бесчерепных, да, похожих на нашего современного ланцетника. Среди них был как раз вот Хайкоу Ихтис, среди них была Пикая и еще ряд там древних таксонов. Но вот именно Хайкоу Ихтис, скорее всего, потом стал рыбой, а Пикая и прочие вымерли. А так, да, они все с хордовой были.
1: Если птицы – это современные динозавры, то получается пингвины, утки, лебеди, гуси – это водные динозавры?
0: Ну, не водные, полуводные. Ну да, в какой-то степени. Ну а что, вас же не удивляет, например, спинозавр? Он тоже полуводный динозавр, ничего, охотился, плавал. Вот, ну да, получается, пингвины тоже полуводные динозавры.
1: Вопрос немного не по теме.
0: Ну, давайте. В принципе, про динозавров тоже не очень по теме.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, как восстанавливают цвета кембрийских животных для палеореконструкций?
0: Ну, что касается конкретно кембрийских животных, в основном у них все цвета нафантазированы. То есть там очень-очень-очень-очень-очень мало информации о цвете. Вот. А с более поздними животными чуть получше. Хотя, по-моему, если мне память не изменяет, вот у какого-то кембрийского трилобита действительно цвет вот восстановили таки. Но восстанавливают примерно таким же методом, как и для любого другого периода, если есть возможность восстановить. Либо по обнаружению так называемых меланоцитов и меланосом внутри них. То есть меланоциты – это клетки, которые содержат в себе красящее вещество. Меланосомы – это часть клеток, в которых как раз красящее вещество, пигмент, содержались. И иногда они окаменевают. И по форме меланосом можно установить, какого цвета была эта меланосома, и, соответственно, какого цвета было само животное. Иногда даже сохраняется пигмент или же какие-то его производные. Тогда по этим вот каким-то органическим остаткам можно попробовать восстановить цвет. Так, например, делают с некоторыми аммонитами. Вот у некоторых аммонитов даже... сам цвет не сохраняется, но сохраняется окраска примерно. То есть видно, что он полосатенький был или еще какой-то, или пятнистенький. Хотя непонятно, какого цвета были конкретно эти полосы. Ну и вот, я говорю, по-моему, у парочки трилобитов как раз, вот я не помню, по-моему, все-таки не цвет, а окраску восстановили. То есть именно узорчик. А все остальные, это чисто фантазия. Но вот там цвет неизвестен.
1: Вопрос совсем не по теме, простите. Если сможете, ответьте, пожалуйста, буду благодарен. Какой самый древний предок человека?
0: Ну, если брать самого древнего предка человека, то, наверное, это какая-нибудь архибактерия вроде Асгардархии. По крайней мере, сейчас считается, что Асгардархия – это самые древние бактерии, самые примитивные. Хотя, может быть, было еще что-то более примитивное, вот прям совсем-совсем какая-то неизвестная нам еще архея, или даже еще что-то более примитивное. Короче говоря, что-то одноклеточное и бактериальное. Это вот самый древний предок, который зародился около 4 миллиардов лет. Ну, а если уж говорить там о чем-то приматообразном, да, вот последнее, скажем так, переходное звено, условно говоря, между человеком и обезьяном, ну, это какой-нибудь ардипитек, наверное, ну, вот, который жил где-то 7 миллионов лет назад. Но я вот тут могу ошибаться, возможно, есть что-то более древнее. Но это вот уже что-то переходное имя от обезьяны к человеку. Первое, это, скажем так, двуногое такое вот обезьяноподобное.
1: Удавалось ли найти следы икры у древних рыб? Какого размера могли быть икринки у мегалодона?
0: Хорошие вопросы. Ну вот насчет икры я сейчас пытаюсь вспомнить. Вот у меня почему-то что-то такое в голове крутится, как будто бы где-то когда-то я про какую-то икру окаменевшую слышал. Но я вот настолько в этом не уверен, что вот прям не рискну говорить. Но, наверное, когда-нибудь что-то на такое находили. Но вообще с икрой на самом деле очень все сложно. Мальков, пожалуйста, полно всяких находили. Что-то там даже такое вот совсем-совсем буквально только что вылупившееся, он вот сам находил там вот рыбин длиной буквально там, не знаю, 5 миллиметров. То есть буквально только позвоночник только оформился, и все, буквально только что вылупилось из икринки. Но вот именно икры, не уверен. Может быть, находили, может, нет. А что касается мегалодона, я подозреваю, что он был, скорее всего, либо живородящим, либо яйцеживородящим, как, собственно, и большинство акул. Поэтому там об икре особо говорить не приходилось, потому что вся эта икра, если она и была, то она формировалась внутри материнского организма, скорее всего. Ну, а рождались, наверное, эти мегалодончики крупненькие достаточно. Мне так кажется, то есть метровые, может быть, полутораметровые.
1: Отложения каких периодов встречаются в Челябинской области?
0: Так, я даже догадываюсь, кто об этом спрашивает. Сейчас бы еще постараться что-то вспомнить. Дамы и господа, давайте я вот так вот сходу прям вот по областям плохо ориентируюсь. Поэтому я пока открою эту геологическую карту и сейчас вам все это подробнейше расскажу. А вы пока можете следующий вопрос задать.
1: Следующий вопрос. Вследствие чего вымерли панцирные рыбы?
0: На самом деле, этот вопрос хороший, и на него однозначного ответа нет. Потому что со всеми вымираниями есть большой-большой вопрос. Там, что там случилось конкретно, как все это происходило и так далее. Если брать конкретно девонское вымирание, оно было растянутое во времени. Там оно происходило в несколько этапов, и в целом где-то вымирали все на протяжении, в том числе вот как раз панцирные рыбы, на протяжении 30 миллионов лет. Ну и возможно, что это было связано с перестройкой течений, возможно, что с очередным похолоданием, но, скажем так, все это на самом деле очень неопределенно. Так, сейчас одну секундочку, давайте я все-таки отвечу насчет этого Челябинской области. Вот я как раз карту уже открыл. Давай. Вывести на экран. Ну, можно, в принципе, вывести. Да, сейчас одну секундочку. Ага. Оказалось, что это вот она. Сейчас выведем. Отлично. Ну, можно попробовать приблизить, да. Что-то тут как-то либо уж совсем приблизить. Вот так как-нибудь. Вот вам Челябинская область. Полюбуйтесь, познакомьтесь. Разными цветами показаны, соответственно, разные периоды. Вон буковками видно отдельные периоды. Ну и, собственно говоря, как и предполагалось, как в большинстве областей нашей матушки России, здесь можно найти чуть-чуть более, чем все. Вот, начиная от докембрия. Ну вот, некоторые выходы, кембрийские породы, огромное количество, вот, девонские породы, видите, такие коричненькие, серенькие, у нас каменноугольные, немножечко неогена, вот, палеоген у нас здесь, то есть, в принципе, вот архей, как раз, вот архей, то есть, вот, практически все, разве что Перми я не вижу, ну вот, и, собственно говоря, динозавровые эпохи, триас и юрамела. А палеозоя очень много, есть вот докембрийские породы и есть уже палеоген неоген. Так что есть что поискать.
1: И традиционный вопрос. В Подмосковье кого из древних рыб можно отыскать?
0: Пам-парам-пам-пам. Значит, в Подмосковье у нас в основном можно обнаружить отложения каменноугольного периода, потом юрского и мелового. Больше особо не развернешься. По каменноугольному периоду можно обнаружить зубки акул. Так-то теоретически можно было бы обнаружить пластиночки всяких разных плакодерм, но вот что-то не находили. Подозреваю, что здесь им глубина, видимо, не нравилась. Вот, потому что что-то я пластиной кожи здесь из Подмосковья не припомню. Вот всяких разных акул полно зубов, это да. Потом зубки можно теоретически найти каких-нибудь, наверное, кистеперых. Вот. Ну и, наверное, все. А дальше у нас Юра и Мел идут. Из юрского периода и из мелового особенно. Это акулы. В большом количестве в меловых песках у нас акулы находят. Так, иногда находят косточки костных рыб, иногда фрагменты челюстей, иногда очень крупные зубы. Здесь у нас что-то большое и зубастое плавало. Ну и, собственно, все. И хорош. Чешую можно найти еще. Иногда находят чешуйки, особенно в каменноугольных породах.
1: Просят ссылку на карты. Скиньте вообще... мне, пожалуйста, я выведу.
0: Ну, давайте скину. Вообще, это в Сиги, там можно найти карты любой области, вообще всего, чего хотите. Ну, и сейчас скину. Текс. Это куда вам кинуть-то?
1: Можно в чат.
0: Это как это?
1: Можете в ВК.
0: Давайте в ВК скину. Так будет проще. Так, ну чего там, еще какой-то вопрос-то будет, или пока не созрел народ?
1: Еще 10 вопросов.
0: А, ну давайте тогда следующий, пока я вам кидаю ссылочку.
1: Какие рыбы появились раньше, пресноводные или морские?
0: Точку кинул. Безусловно, морские, потому что пресноводных водоемов как таковых поначалу не было. Дело в том, что до того, как растения вылезли на сушу, у нас практически все, что оказывалось на берегу, так потихонечку и планомерно стекало в воду. И, в принципе, у нас почти что вода на суше не задерживалась, и поэтому вот таких откровенно крупных озер или рек не было. Единственное, что были какие-то горные реки, они, безусловно, были, тут без вариантов. Но все, что происходило в горах, нам... практически неизвестно никак. Поэтому, если там даже какие-то рыбы и были, то нам этого неизвестно. А, соответственно, в озерах ничего не могло быть, потому что не было озер. Соответственно, рыбы у нас формировались в морях во время еще Ордовика, скорее всего. Ну, в Сеуре уже точно рыбы челюстные появились. И лишь в Девонском периоде впервые, может быть, начало... Ну, не может быть, а вот уже почти наверняка начало формироваться что-то пресноводное. То есть где-то порядка 390 миллионов лет назад. И, кстати, отчасти это связано с тем, что как раз начали формироваться, собственно, пресноводные водоемы. У нас в конце Девона появились первые деревья. Они стали, соответственно, видимо, падать, формировать какой-то бурелом и задерживать влагу на суше. Там у нас стали формироваться небольшие озерца, запрудья, и там стали жить какие-то рыбки. Причем воды там было немного, этим рыбам приходилось как-то вот перемещаться по очень мутному водоему с очень на очень небольшой глубине. И поэтому им приходилось, видимо, частенько ползать, и с этим связано, возможно, как раз формирование, собственно, первых конечностей наземных позвоночных. Потому что эти животные постоянно ползали по водоему, переползали через бревна и так далее. И, возможно, кстати, вот как раз с такими мутными водоемами связано формирование электрорецепции вот у этой девонской рыбы утконоса, которую я показывал. То есть, возможно, тоже она жила в мутной воде.
1: Здравствуйте, Ярослав Александрович. Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Из-за чего древние рыбы были такие большие? А мир 10 лет.
0: Ну, древние рыбы не то чтобы были очень большие. Древние рыбы были разные. Просто всем нравится показывать большие. Если я бы вам показывал многообразие рыбок длиной, там, не знаю, 5-10 сантиметров, вас это, наверное, бы не очень впечатлило. Многие рыбы были похожи на современных, поэтому, особенно там, начиная уже там с девонского периода и дальше. Ну, как бы смотреть на таких же рыб, которые выглядят очень похожи на современных, мне очень интересно. Поэтому я старался показывать что-то большое. Большие рыбы были всегда. Всегда кто-то хотел стать большим, и кто-то занимал либо нишу крупных фильтраторов, а-ля кит, ну, вот, либо нишу, соответственно, крупных хищников. Вот. И поэтому, вот, начиная уже с сеурийского периода, некоторые там пытались метровыми стать, 5-метровыми, 8-метровыми, как, например, дунклястый. Ну и все, и дальше уже с тех пор, с девонского периода, крупные рыбы стали появляться. Ну а так, в принципе, и сейчас крупных рыб полно. Вспомните ту белую акулу, рыбка не маленькая, а уж про китовую акулу и говорить не приходится. Так что большие рыбы были всегда. Это не новинка, просто разные рыбы становились большими. Когда-то пластинокожие, когда-то хрящевые, когда-то костные.
1: Почему нет от акульих амфибий?
0: Ну, возможно, потому что у них скелет хрящевой. И с хрящевым скелетом, ну, совсем как бы плохо пытаться вылезти на сушу. Это вообще без вариантов. Это раз. Во-вторых, у них чудовищная дыхательная система. А эти всякие акульи, они же дышат обычно, с помощью обычных жаберных щелей. Ну, вот, либо прогоняют воду через брызгальцы засасывают. И, соответственно, через жаберные щели выплевывают. И то это не очень эффективно. И к тому же... И на это-то не все способны. А многие просто глупо плавают с открытым ртом. У них вода в рот попадает, через жаберные щели выходит. Вот. И с такими органами дыхания единственное, самое разумное, что можно делать, это жить в открытом водоеме и носиться везде. Причем чем более открытым, тем лучше. В первую очередь в море, что, собственно говоря, они и делают. А пытаться уйти куда-то вот в мутную воду, в которой дышать вообще дико сложно... И с такими жабрами, но это просто самоубийство. Если кто-то так попытался сделать, но, собственно, он и умер. И поэтому они выжить в таких водоемах не смогли. Больше того, даже те, кто ушли из костных рыб, вот этих вот всяких там, ну, лопастеперы и прочее, они, возможно, смогли выжить вообще в пресных водоемах, и потом, лишь благодаря тому, что у них появилось легкое. И они могли еще иногда глотать воздух, потому что воздуха, я думаю, в этих вот мутных водоемах, еще и с гниющими растениями, было очень мало. Ну вот. Ну, соответственно, вот они как-то вот жили вот в таких уже полуводных условиях, там, где воды было мало. Ну и дальше им логично было бы отрастить себе лапки и, может быть, попытаться вылезти на сушу. А те, кто туда не совались, те на сушу и не полезли. Как-то так. Короче говоря, во-первых, дыхательная система плохая, во-вторых, хрящевой скелет. С таким устройством нельзя жить в мелких водоемах. А те, кто не живут в мелких водоемах, никогда на сушу вылезти не смогут. Просто так вот прямо из воды выпрыгнуть на сушу и пойти не получится. Нужно проэволюционировать вначале где-то на мелководье.
1: Когда рыбы впервые начали охотиться на крупную добычу?
0: Ну, по всей видимости, тогда, когда у них челюсти появились. То есть, как бы, без челюстей охотиться на что-то крупное сложно. С челюстями охотиться на что-то крупное можно. Вот. А челюсти у них, соответственно, появились... Возможно, в конце Ордовика, но железобетонно в силурийском периоде. Соответственно, в силурийском периоде, вот практически сразу, как только появляются челюсти, начинают появляться более-менее крупные рыбы. Уже в начале силура это, там, не знаю, порядка метра, а к концу силура это уже вот там дункалиостеи 8-9 метров. Ну и уже вот, начиная с начала силура, они точно совершенно охотились на крупную добычу. То есть это где-то около 420 миллионов лет назад.
1: Может ли сейчас существовать мегалодон?
0: Нет, не может. И на самом деле про это есть очень много видео, в том числе отличное видео на канале упоротого палеонтолога. Вот, можете посмотреть и про мегалодона, и про то, как он жил, и там подробнейшим образом рассказано, почему он сейчас существовать не может. Ну, если вкратце, идея такая. Мегалодон – это рыба с примитивными жабрами, то есть с жаберными щелями, да? И, соответственно, это рыба большая и рыба холоднокровная. И вот все это очень сильно ограничивает варианты того, где она может жить. Потому что для того, чтобы быть холоднокровным и жить, будучи холоднокровным, нужно жить в теплых водах. Но для того, чтобы быть большим и дышать примитивными жабрами, нужно... чтобы в воде было много кислорода. Соответственно, идеальное условие для мегалодона – это теплая вода с большим количеством кислорода. Так уж получилось в природе, что обычно в теплых водах кислорода мало. Вот. Но на протяжении нескольких десятков миллионов лет очень удачно сложилась карта течения Мирового океана, когда активнейшие течения шли от полюсов к экватору, и они несли холодные воды, насыщенные кислородом. В итоге в преэкваториальной зоне, в тропиках, были воды теплые, в то же время очень насыщенные кислородом. И вот пока такие были течения, мегалодонам было отлично, и они там жили. А как только течения изменились, кислорода в тропиках стало меньше, потому что он перестал поступать от полюсов, мегалодон просто-напросто задохнулся. Уйти в холодные воды он не мог, потому что он бы там замерз, а остаться в теплых водах он не мог, потому что он там задыхался. И все, и настал мегалодону конец. Печальный.
1: Это вопрос или комментарий, я не очень пойму, но процитирую.
0: Давайте.
1: Как нет усов у рыб? А как же сомики? У них есть усы.
0: А, да, ну хорошо, неправильно выразился. Таких усов, как у пикаи, нет ни у одной рыбы. Усы у сомиков и у некоторых других придонных рыб, это уже вторичное образование, они совсем другие. Эти усы, они скорее на волосы чем-то похожи, на виберисцы каких-нибудь котов. А вот усы у пикаи были именно как, не как усы, а скорее вот как какие-то придатки, как какие-то, не знаю, щупальца. Я говорю, очень похожи на самом деле на отростки аномалокариса. Такого больше не было ни у кого. В общем, извините, выразился неверно. Другие были усы.
1: Понятно.
0: Другая мода.
1: В каком предположительном направлении пойдет дальнейшая эволюция рыб?
0: Ну, кто же их знает-то, этих рыб? Ну, какого-то супер сейчас направления не просматривается особо. Вроде бы сейчас костистым рыбам, лучеперам нормальненько, отлично. Если вдруг случится какое-то великое вымирание, и костистые рыбы накроются, ну, наверное, какая-то еще новая группа появится. Или, может быть, какая-то старая снова выстрелит и станет вот крайне разнообразной. Ну, а пока чего-то вот глобального не случится, какой-нибудь там, не знаю, метеорит к нам не прилетит или еще что-нибудь в этом духе, особых перемен в царстве рыб в глобальном плане наблюдать, думаю, не стоит. Ожидать не стоит.
1: Если человек будет следить
0: по рыбам, хорошо.
1: Вопрос. А водится ли рыба-игла в озерах и реках России? Ел ли автор их так часто? Просто он сам похож немного.
0: Да, есть, наверное.
1: Это комплимент.
0: Возможно. Будем считать, что это так. Нет, сам я их не ел, сразу могу сказать. Что касается озер и рек, ну, вообще, на самом деле, у иголок с этим плохо. Они в основном-то у нас все морские или, в крайнем случае, солоновато водные. Ну, вот есть некоторые иглы, которые могут заходить там в дельты рек, условно говоря. Но не более того. Совсем и откровенно пресноводных рыб, иголок нет. Так что и в наших реках их тоже, разумеется, нет. Есть такая штука, как пресноводная рыба-игла, но это не рыба-игла. Это немножечко другая штука, на самом деле. Совсем внешне похоже, но внутренне совсем по-другому устроено.
1: Сколько древних не развившихся биот, кроме франсенвальской, известно в настоящее время?
0: Францвельской.
1: Францвельской. Неправильно почитал, да.
0: Так. Ну, в принципе, и вот так вот глобальных, ну, в смысле, именно масштабных биот, именно вот таких вот хорошо известных, не так чтобы много. Францвельская 2 миллиарда лет назад, биот многоклеточных. Потом у нас, ну, в принципе, уже, наверное, хайнаньская. То есть есть какие-то отдельные находки, допустим, какой-то водоросли полутора миллионлетней, какие-то ходы древних червей, там, возрастом 1 миллиард 200 миллионов лет. Но это нельзя назвать биоты, это какие-то отдельные единичные находки. А вот именно биоты, это францвельская 2 миллиарда 100 миллионов лет. Потом уже хайнаньская, это где-то 700 миллионов лет назад. Потом Эдиакарская, это уже около 600 миллионов лет назад. Ну, а дальше уже Фанерозойская начинается, собственно, от Кембрии до наших дней. Так что не густо, как видите.
1: А современная биота, в которой мы живем, как называется?
0: Ну, наверное, можно назвать ее Фанерозойской, потому что, как бы, биота Фанерозойского эона. Биота эона явной жизни. Может, еще есть какие-то названия, но мне они неизвестны.
1: Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Из-за чего древние рыбы были такие большие, а мир 10 лет?
0: Еще разочек. Древние рыбы не были супер большими. Они были такими же большими, как и современные рыбы. Сейчас есть очень крупные рыбы, длиной тоже 10 метров, там, может быть, 11 метров и так далее. Это как бы и для древних рыб тоже вполне нормальная величина. Просто всегда есть животные, которые хотят стать побольше. Я говорю, есть, во-первых, планктоны ядные, которые хотят кушать планктон. А на планктоне можно разжиреть, можно стать большим. И этим пользуются животные на протяжении уже сотен миллионов лет. Вот когда-то был летсихтис, например, чудовищного размера. Он, в принципе, примерно такого же размера, как синий кит. Вот не было этого синего кита. Ну, вот, потому что не было млекопитающих в воде. Зато были рыбы, костные ганоиды. И они воспользовались пустующим местом и вот вымахали огромного размера и стали фильтровать через себя воду. Вот. А потом, вот, например, китовые акулы, киты такой же возможностью воспользовались. Была, например, ниша крупного хищника. Вот. Соответственно, рыбы решили, что надо бы вырасти и стать зубастыми. И подросли. В начале пластина кожи, удалось им это сделать. Получился огромный дунклястый. Потом пластина кожи вымерли, а место осталось свободное. Тогда стали расти другие всякие разные рыбки. Уже стали костные рыбы подрастать до приличного размера. Там тоже порядка, по-моему, 5-6 метров. И акулы тоже такие хорошенькие стали вырастать. Вот. Потом началась эпоха мезозоя. Там выросли огромные морские рептилии. Ну и они немножечко рыбам жизнь-то пообломали, потому что... Собственно, они заняли ниши самых крупных хищников. Но, несмотря на это, некоторые акулы все-таки делали поползновение тоже стать суперкрупными. И вот, например, к меловому периоду тоже некоторые вымахали длиной под 10 метров. Ну, а вот сейчас, наверное, суперкрупных рыб, там больше большой белой акулы, нету по причине того, что им это не дают сделать китообразные. Как бы касатки, кашалоты и так прекрасно себя чувствуют в нише огромных суперхищников моей. И никого туда пускать не хотят. Ни одной рыбке вырасти такого размера не позволяют. Если с кашалотами и с касатками что-то случится, я уверен, что либо акулы, либо, не знаю, может, какие-нибудь костные рыбки тоже опять подрастут побольше. То есть вырасти не проблема. Главное, чтобы дали такую возможность другие. Ну вот, кто быстрее подрос, тот и молодец. Потом, если кто-то вымер, кто-то другой начинает расти. И так все время.
1: Когда возник общий предок морских коньков? Были ли у него конвергентные аналоги в более ранние периоды?
0: Значит, там известен самый древний морской конек возрастом 15 миллионов лет назад. И судя по данным генетики, получается, что морские коньки должны были сформироваться около 20 миллионов лет назад. Соответственно, видимо, тогда они и оформились. То есть какую-то рыбу-иглу всключило, и получился морской конек. Пока что не аналогов рыбы-иглы, а уж тем более морского конька, мы не находили. Хотя это не значит, что их не было. Вот, например, пиранья тоже супер, я говорю, специфическая рыбина. И долгое время считалось, что вот только вот пираньи такими мелкими и зубастыми и стали. И никто другой никогда таким не был. Но вон, пожалуйста, нашли юрскую рыбину, которая выглядит ну, вот просто один в один, как пиранья. Хотя построена совершенно на другой базе. И пиранья родственником не является. Так что я не удивлюсь, если когда-нибудь найдут что-то, например, какого-нибудь костного ганоида, похожего на морскую иглу или даже на морского конька. Пока нет, пока неизвестно.
1: Немного философский вопрос. Угу. Зачем рыбам понадобилось эволюционировать и выползать на сушу?
0: Ну, смотрите. Опять же, никто, конечно же, специально перед собой целью выползти на сушу не ставил. Но... Во-первых, есть некоторые преимущества все-таки в том, чтобы жить на суше. Например, на суше больше кислорода концентрация. Вот, особенно больше, чем вот, я говорю, в каких-то мутных небольших водоемчиках. Во-вторых, на суше можно приобретать разную форму. В воде сопротивление воды гораздо больше. Вот все, кто пытался бегать под водой, прекрасно понимают, о чем я говорю. И в основном желательно, если ты хочешь быть активным, иметь каплеобразную форму. А на суше, пожалуйста, воздух сопротивляется гораздо меньше, поэтому можно иметь любую форму. Так что какой-то смысл жить на суше есть. Потом, до рыб на суше уже вылезли всевозможные членистоногие. Рак, скорпион... Прошу прощения, просто обычные скорпиончики, многоножки, паукообразные и прочее, прочее. Вот. Теоретически можно было бы их попробовать покушать. Хотя на самом деле первые членистоногие были мелкие, и как бы неизвестно, насколько был большой резон вылезать за ними. Потом всегда на берегу валялись какие-нибудь тушки. И если у тебя лапки такие, что ты можешь теоретически выбраться на берег, почему бы не выбраться и какую-нибудь вкусную гниющую тушку не стопать? Вот. А потом некоторые просто физически оказывались на берегу их. Например, могло выбросить там, не знаю, какой-нибудь бурей. Или же они могли оказаться посреди вот высыхающего водоема, и им приходилось переползать. Ну и вот в итоге те, кто жили в небольших водоемах, уже в таких полувысохших, они частенько оказывались на суше, вот как-то с сушей соприкасались и учились жить вот в таких вот условиях около суши. Ну и в конце концов, когда у них появилось уже множество адаптаций к тому, чтобы вылезать на сушу, они стали это делать. И все. А потом, когда они уже стали вылезать на сушу, и оказалось, что там неплохо, они стали делать чаще и вылезать дальше. А тут еще повезло им, начался каменноугольный период, а это эпоха повышенной влажности, вот, и как бы грань между водой и сушей немножечко сгладилась, то есть уже не так было страшно вылезать на сушу, не так быстро можно было бы высохнуть, и стало, появилась возможность еще дальше выползать. А тут еще и насекомые и прочие стали подрастать, и появился опять же резон вылезти, чтобы их пожевать. Вот. Ну и тут уже некоторые животные стали активнейшим образом пытаться освоить сушу, чтобы все это пожевать. И в конце концов стали наземными.
1: Терминологический вопрос.
0: Так. Это страшно.
1: Почему некоторые лекторы произносят каменно-угольный период через О? Это профессионализм или что?
0: Не знаю. Честно говоря, с таким не сталкивался. Ну... Все мои коллеги произносят все-таки каменноугольный. Не знаю,
1: с чем это может быть связано. Может,
0: какой-нибудь диалект какой-нибудь местный. У нас все-таки в России тоже имеются разные диалекты по разным областям. Да, некоторые окают.
1: Наверное.
0: Есть такое дело.
1: Когда возникло...
0: Девон, Девон тоже тут есть некоторые там разночтения. Так, в основном все девонский период Девон, но некоторые Девон произносят. Кстати говоря, вот я... Ну, вроде бы Девон. Ну, вот 100% уверенности у меня нет. В словаре я не проверял. Вот. А так как в основном у нас все-таки палеонтологи и прочие ученые не лингвисты, поэтому иногда позволяют себе некоторые вольности. Наверное, это не очень правильно, но что же делать?
1: Следующий вопрос. Когда возникло внутреннее оплодотворение?
0: Ну, как обычно, черт его знает на самом деле, потому что для того, чтобы однозначно ответить о том, что было внутреннее оплодотворение, в идеале нужно найти окаменевших спаривающихся животных. Вот, как вы понимаете, ну, как бы в этот момент очень сложно погибнуть случайно по какой-то причине, а еще сложнее сохраниться. И даже если такая находка и будет, то она будет какая-нибудь единичная, и вряд ли она будет супер-пупер древняя. Вот, поэтому приходится гадать по каким-то косвенным причинам, признакам, и в том числе как раз по... например, живорождению. Ну вот, собственно, одно из самых древних свидетельств живорождения среди позвоночных я вам сегодня показал. И это как раз-таки обнаружение вот этой девонской рыбы, которая рожала уже вроде бы живого детеныша, причем у него даже вроде плаценты была, и даже трубочка такая плацентарная, вроде пуповины. Ну и, соответственно, если она действительно вынашивала детеныша в своем животе, то, разумеется, у нее было внутреннее оплодотворение, иначе никак бы... собственно, внутри мамы не смог бы зародиться детеныш. Скорее всего, древнейшие родственники акул тоже уже могли быть живородящими. Не факт, что были, но могли быть. То есть, возможно, что живорождение появилось вместе с первыми акулами, то есть, порядка 420-450 миллионов лет назад. Ну, а вот еще более древние вряд ли. Скорее всего, уже, конечно, были... У них было внешнее оплодотворение. Это если брать позвоночную ветку. А если брать беспозвоночную, то там все еще сложнее. Там вообще очень сложно это проследить. Так что даже гадать не буду. Ну, то есть, так вот, где-то на 400 миллионов лет я вполне бы ставочку сделал. Что там уже точно наверняка кто-то с внутренним оплодотворением был.
1: Как вот, по-вашему? Да. Следующий вопрос. Как по-вашему, есть ли шанс у илистого прыгуна окончательно выйти на сушу и стать основателем еще одних земноводных и их потомков?
0: Я думаю, что вряд ли. Илистый прыгун, конечно, рыбка прикольная. Вот, можно даже ради такого дела картинку его вывести, потому что он очень прикольный. Вот. Хотите, можете мой экран тогда вывести. Сейчас я его покажу. Во! О, отлично, я нашел прям илистого прыгуна, который прыгает. Это же вообще гениально. В общем, эти рыбки действительно, у них как будто бы локти есть, они отлично могут перемещаться по суше и, собственно говоря, активнейшим образом это делают. И больше того, там на суше могут проводить довольно много времени, там, не знаю, ползать, подпрыгивать, выяснять отношения. То есть рыбки очень прикольные. Но, во-первых, у них все-таки нет никакого намека на легкое. Поэтому странно было бы ему вылезти на сушу, непонятно каким именно образом. А самое главное, что не дадут ему такой возможности. Если вдруг, там, не знаю, в результате какой-то катастрофы вся наземная живность вымрет, и придется осваивать сушу по новой, ну тогда, может быть, что-то похожее на илистого прыгуна, в конце концов, на суше окажется. Но если мир будет развиваться так, как сейчас, илистому прыгуну никто никогда в жизни не даст вылезти на сушу, потому что сейчас уже места-то заняты, мест нет, все, не выпустим уже никого. Все, кто вылез, молодец, а кто не вылез, теперь уж сидите, где сидите. Конкуренция.
1: Следующий вопрос. Угу. Могут ли все рыбы из-за глобального потепления?
0: Ну, все время.

0: Не все. Так что нет, я не думаю, что... Если уже совсем землю выжжет капитально, ну там уже вообще все вымрет, не только рыба. А так не должны.
1: Спасибо за лекцию. Хотелось бы узнать, есть ли существенные отличия целандонтов древних и ныне существующих?
0: Чё-то я не пойму, какие целодонты, может быть, целоканты имеется в виду?
1: Сейчас посмотрю, написано, может... целодонты, я цитирую.
0: Ну вот я так и подумал, что в общем-то что-то такого. А, нет, смотрите-ка, целодонты есть такие, род носорогов, живших на территории Евразии, обалдеть. А, целодонты, ну да, конечно же, это шерстистые носороги так называются. Но я сильно сомневаюсь, что о них шла речь. Давайте я все-таки про целокантов скажу. Так, значит, еще раз, значит, какой вопрос-то был, пока я все выяснял, уже забыл.
1: Есть ли существенные отличия целокантов древних и ныне существующих?
0: Значит, если говорить о целокантах, то бишь родственниках, соответственно, наших кистеперых, ну, как бы, собственно, кистеперых рыб и их родственников, да, то да, отличия есть и приличные. То есть, ну, собственно, вот та группа, которая... Так, давайте еще разок. Значит, смотрите, целоканты – это группа, которая относится к современной кистеперой рыбы. И эта группа появилась, в принципе, ну, может быть, даже, там, не знаю, в девонском или каменноугольном периоде, вот, хотя более достоверные находки уже где-то там к Юре относятся. И они, в принципе, не так сильно менялись. И если мы возьмем самых древних вот целокантов, которые известны, и возьмем современную, допустим, латимерию, отличия будут, но небольшие. Но если мы говорим о тех рыбах, которые вылезли на сушу, которые относятся тоже к мясисто-плавниковым, это особая группа под названием репидистии. И вот репидистии от целокантов отличаются просто радикально. И больше того, сейчас считается, что репидистии на самом деле гораздо ближе к двоякодышащим рыбам, чем к современным целокантам. И вот репидистии, они внешне, может быть, немножко похожи на какую-нибудь латимерию, но на самом деле по строению отличаются очень сильно. То есть современная латимерия вряд ли куда-нибудь вылезла бы.
1: Следующий вопрос. Почему у морских чертей, только самки и нет самцов? Как у них эволюционно возникла удочка? Что он мог делать с половиной удочки?
0: Вот это вопрос очень сложный на самом деле. Во-первых, надо быть совсем, наверное, в теме, то есть заниматься изучением именно этой группы рыб. Вот. И не факт даже, что при этом удастся корректно как-то на него ответить. Но вот насчет самок и самцов, я могу сказать, единственное, что это не единственный такой, как говорится, случай в природе. То есть это периодически возникает, и возможно, это связано с тем, что они обитают на приличной глубине, и там как бы... сложновато встречать там, встречаться партнером, поэтому пришлось им немножечко изменить свой репродуктивный цикл. Но это лишь мое предположение, вот чисто вот как бы из соображений и логики. Откровенно, каких-то я исследований не читал, поэтому ничего сказать не могу. Так, а что касается удочки, ну опять же, в принципе, ископаемых рыб такого вида нам практически неизвестны, уж тем более мы там не можем проследить какие-то отпечатки удочек. Поэтому какие-то делать выводы, основываясь на материале, не получится. Была там полуудочка или не была. Поэтому нам остается лишь гадать. Я так предполагаю, что, наверное, все-таки какой-то вот там совсем полуудочки не было. То есть, наверное, изначально что-то должно было засветиться. Вот. Какая-то светящаяся часть сформироваться, потому что просто так от удочки смысла-то особого нет. Вот. А потом, возможно, уже эта вот светящаяся часть стала потихонечку выноситься, и это, в принципе, могло происходить действительно постепенно, именно как от полуудочки. Ну, какая разница? Ну, вот будет он, как говорится, хуже приманивать не прямо к пасти рыбешек, а приманивать к себе, ну вот, а потом уже пытаться как-то более ловко поймать. Ну, а потом удочку отрастил подлиннее, у кого удочка оказалась более длинная, те активнее и лучше ловили рыбку, и у них эта удочка уже выросла. В этом я никаких проблем не вижу. То есть самое сложное вот это получить мутацию свечения, чтобы приманивать в темноте других рыбешек. А когда уже что-то светящаяся часть появилась, дальше ее потихонечку удлинить и сделать удочкой, это как раз в классическом таком

0: понимание эволюции постепенной и медленной, вполне может быть.
1: Рыба жирнее в холодных или в теплых водах?
0: По-моему, в холодных. Ну, в принципе, опять же, специально я этим вопросом не занимался, но так-то по логике в холодных. Вообще, в принципе, в холодных водах все пытаются жира побольше нагнать, во-первых, чтобы подугреться, во-вторых, сделать некоторый запас, ну, вот, прочности, и в-третьих, чтобы тепло сохранить. Да и так вот вспоминаешь, что вот в основном всякую рыбешку-то как раз в холодных водах, такую толстенькую, хорошенькую у нас ловят.
1: Как далеко на север могут заплыть акулы?
0: Акулы. Ну, на самом деле, вот в умеренных водах точно попадаются акулы, а вот конкретно в Ледовитом океане я их не встречал. То есть, ну, навскидку 60-65 широта, где-нибудь так, может, 70. Ну, то есть, в общем-то, в умеренно холодных водах вот акулы еще могут встречаться. Ну, может быть, там, не знаю, где-нибудь, условно говоря, до широты Питера. Вот так вот еще акулы могут заплывать, а уже дальше уже плоховатенько. Ну, не все, конечно.
1: Рыбы живут в холодных водах, они же холоднокровные. Ну, это, наверное, дополнение к вопросу.
0: Мучаются, но живут. Смотрите, все-таки жить, скажем так, в воде совсем, ну, замерзшей, во льду, условно говоря, понятное дело, невозможно. Я, конечно, видел несколько таких замороженных рыб, которые вмерзали в лед, но как бы они от этого не были сильно счастливы, и они, разумеется, погибали. В любом случае, если рыбы и живут в холодных водах, то они активны-то в тот момент, когда вода теплая. То есть все равно хотя бы какой-то слой, хотя бы там у поверхности, где как раз рыбешка будет резвиться, будет прогреваться, ну, хотя бы там градусов до 10. Если он будет прогреваться градусов до 10, то рыбам уже норм. А если это будет температура потихонечку опускаться, то они просто будут впадать в анабиоз и будут жить только в теплый сезон. Как-то так и живут, собственно. Например, как и в наших широтах в том числе. Зимой впадают в печку, в такое полусонное состояние, а летом активны. Так и в более северных, только там меняются все эти циклы, и за более короткое лето гораздо больше всего происходит. Гораздо активнее происходит размножение, гораздо активнее откорм и так далее.
1: Ярослав, каков интеллект у рыб? Как его изучали и что интересное выяснили?
0: Ну, изучать интеллект можно разными способами. Можно просто тупо померить размер мозга и сравнить размер мозга с весом тела. Обычно так делают. Вес мозга с весом тела. Да. Вот. Но это как бы не самый классный показатель. Можно посмотреть просто на особенности поведения. И, собственно говоря, именно так обычно и делают. То есть проводят ряд экспериментов, смотрят, соответственно, возможно ли дрессировка невозможна, возможно ли выработка каких-то там безусловных рефлексов. Вот. То есть условных, конечно. Вот, возможно ли выработка условных рефлексов, соответственно, смотрят, насколько сложное в принципе поведение, да, то есть как там, допустим, те же рыбы перемещаются, благодаря чему они ориентируются в пространстве, как у них там идет ухаживание за партнерами и так далее. Ну вот на основе всех этих комплексов факторов выстраивают какое-то представление об интеллекте тех или иных существ. Ну, так, какие-то прям фантастические данные я назвать не могу, потому что я, в принципе, все-таки больше палеонтолог, чем биолог. Поэтому каких-то прям супер-пупер какие-то исследования не углублялся. Но знаю, что вот, да, вот, например, очень большой интерес вызывает миграции как у птиц, так и у рыб. Каким образом там рыбы, например, те же лососи или еще кто-нибудь могут перемещаться на огромные расстояния, там, переплывать реки и так далее. Вот. И на эту тему много есть разных исследований, хотя до конца это все так и не изучено. Много очень интересных исследований относительно пищевого поведения и кооперации, особенно вот у разных рыб. В том числе вот пытаются понять, когда рыбы обитают стаями, они там вместе пытаются как-то охотиться или как-то там загонять добычу, ну вот, или они объединяются в стаи скорее для защиты. Вот, вот, например, вот по пираньям я сейчас, так сказать, лекцию готовлю, много чего интересного почитал, вот знаю теперь, что пираньи, например, вместе тусуются не для того, чтобы кого-нибудь сожрать, а для того, чтобы их скорее не сожрали, то есть им вместе безопасней. Ну вот как-то так. Прям что-то такого супер, наверное, интересного и супер какого-то детального не расскажу, к сожалению.
1: Рыбы, живущие в соленой воде, в пресную умрут?
0: А если это чисто солоноватоводная рыба, то безусловно, да. То есть, и опять же, точно так же, как и пресная рыба умрет в соленой. Другой разговор, то, что есть некоторые как бы рыбы, у которых чувствительность к солености понижена. Вот, есть такие даже понятия стеноголинные и эвриголинные. Вот, стеноголинные – это рыбы, которые предпочитают только одну определенную соленость, причем иногда это может быть, например, соленость какая-нибудь там слабо соленая. И вот если даже будет она нормально соленая или будет пресная, рыба погибнет. А есть рыбы эвриголинные, вот они переносят достаточно большие колебания солености. Например, могут там какую-то часть жизни проводить в морской воде, а какую-то в пресной. Таким рыбам, конечно, будет получше, но чисто пресноводным и чисто солоноватоводным в другой воде нельзя. Никак. Погибнут и достаточно быстро.
1: Были ли рыбы, способные проглотить человека, если бы жили сейчас, в прошлом?
0: Ну, как бы акул, в принципе, с этой задачей неплохо справляется. Вот, может быть, не целиком, а по кускам, но тоже так, по большим кускам, скажем так, глотает. Так что чуть-чуть побольше вырасти, и можно глотать уже целиком. Не голодон, того же возьмите. Нормально. Я думаю, что теоретически он проглотить бы человека стал, ну, смог бы. Стал бы он это делать или нет, это уже большой вопрос. Но вообще мог бы. Вот. Да, наверное, и стал бы. Чего уж там, господи, ну плавает что-то такое маленькое, медленное. Чего бы уж тут не слопать-то. Вот. Ну, если брать каких-нибудь более древних рыб... Ну, опять же, некоторые акулы там мелового периода, я уже несколько раз говорил, там были тоже 10-метровые, тоже, значит, без проблем бы человек стопали. Если брать каких-нибудь костных рыб, что у нас там самое большое это было? Вот название не помню, но какая-то рыбеха тоже там, по-моему, 11-метровая была. Тоже, наверное, человек бы слопала. Это у нас юрского периода. Да, ну, в принципе, дункреастей, думаю, тоже, ну, половинку человека бы тоже, наверное, за раз бы заглотил бы. Так что, да, без проблем. Хватает таких существ, которые нас могут слопать. Мы не то чтобы самые большие животные на планете.
1: Сколько миллионов лет назад рыбы вылезли на сушу и стали млекопитающими?
0: Ну, вылезли на сушу, рыбы вылезали, скажем так, где-то от 380 до 360 миллионов лет назад. То есть 380 миллионов лет назад – это вот первые продвинутые репидистии, а 360 миллионов лет назад – это вот уже какие всякие акантостеги и прочее. Соответственно, вот 360 миллионов лет назад, скорее всего, уже что-то, какую-то часть жизни на суше могло проводить. Но это было, конечно же, не млекопитающее. А чтобы стать вот этому первому четвероногу уже нормальным млекопитающим, потребовалось еще очень много. Ему, во-первых, потребовалось... Соответственно, обзавестись огромным количеством желез, чтобы можно было уходить подальше от воды. Ему потребовалось приподнять брюхо, ему потребовалось покрыться шерстью, ему потребовалось стать млекопитающим, то есть начать кормить детенышей молоком. Ему надо было стать теплокровным, ему надо было стать в идеале еще и живородящим, ну хотя это не для всех млекопитающих, но, по крайней мере, для прогрессивных. То есть, короче говоря, еще много чего надо было перестроить. Вот. Ну и, собственно говоря, если идти дальше, то, значит, четвероногие у нас появились где-то 360 миллионов лет назад. А в начале каменноугольного периода появляются рептилиоморфы, вот, то есть уже такие продвинутые четвероногие, которые дали начало уже настоящим, в том числе, синапсидам. Это, соответственно, около 350, наверное, 340 миллионов лет назад. А дальше где-то около 300 миллионов лет назад уже появляются настоящие синапсиды, или как их еще называют, там, звероящеры. Они еще были мало на нас похожи, но уже, вот так сказать, приближались к нам. Где-то около 260 миллионов лет оформилось что-то более-менее млекопитающее, и окончательно млекопитающими они стали где-то 200 миллионов лет назад. Вот такой вот сложный путь. На протяжении там еще 140, получается, миллионов лет пришлось проделать первым четвероногим, чтобы стать млекопитающим.
1: Существуют ли сейчас рыбы, недоамфибии, способные вновь вылезти на сушу, если на суше для этого освободится место?
0: Так. Ну, пум-пум-пум-пум-пум.
1: Сложный вопрос. Это вопрос про экологическую нишу.
0: Да, я понимаю. Нет, я понимаю вопрос, я просто пытаюсь сообразить, какую рыбу. Ну, вот илистый прыгун, он, конечно, прикольный, но черт его знает. Я говорю, дыхалки у него нет. Двояко дышащие вроде тоже ничего так. ну вот, по крайней мере, дышать могут, но у них, блин, такие, прошу прощения, плавнички, вот.
1: Летающие рыбы.
0: Летающая рыба, ну там же вообще это рыба-рыбой. Ну летает, ну и чего, что ей на суше-то делать?
1: Вместо птиц.
0: Вот на самом деле попрыгун мне даже нравится, пожалуй, больше из других вариантов. Не знаю, ну, может быть, опять же, какая-нибудь там кистеперая, ну, блин, она какая-то уже сейчас такая стрёмная, что и на суше-то вылезать было бы сложновато. На самом деле, ну, вот сейчас как-то, видимо, из-за того, что эта экологическая ниша занята, таких вот рыб, которые вот прям откровенно готовы вылезать на сушу, нет. То есть, если бы потребовалось снова осваивать сушу, пришлось бы еще, наверное, где-то сотни миллионов лет попотеть. Еще сильно перестроиться. Еще, кстати, неизвестно, кто бы именно в итоге выстрелил. Может быть, неожиданно бы как раз бы какие-нибудь акулы взяли бы, плюнули бы на все, сказали, осточертело нам тут челюстями щелкать, вот, обзаведемся костным скелетом, сделаем нормальную дыхалку и полезем. Конечно, фантастическая теория, но мало ли.
1: Есть ли какие-нибудь предпосылки возникновения в карбоне гигантских форм насекомых, кроме большой концентрации кислорода?
0: Большое количество места. Так как членистоногие уже шлепали по суше, пищи было тоже уже много. Среди членистоногих все-таки у нас растительноядных форм и детритоядных, то есть там жующих землю, грубо говоря, тоже до черта. Ну и, соответственно, как стало побольше питательных ресурсов, и места было много, никто им не мешал, вот это все позволило им прекрасно вырасти. То есть, помимо кислорода, это еще питательные ресурсы, которых стало побольше в виде растений, и отсутствие каких-либо конкурентов.
1: И последний, немного забавный вопрос. Сейчас на ютубчике среди девушек глупая мода глотать живых мелких рыбок. К чему плохому для тех, кто так делает, это может привести? Можно ли подхватить паразитов?
0: Видимо, я в каком-то другом секторе ютубчика нахожусь. Потому что я о таком слышу впервые. Ну, вообще, да, чем только не развлекается население во время самоизоляции. Знаете, на самом деле, ну как бы здесь та же самая история, что с поеданием любого сырого мяса. То есть тут на самом деле без разницы, живая рыба или не живая. Вот. Суть в том, что она не прожаренная. Если есть, допустим, настоящие суши, такие нормальные, не соленая рыба, а именно реально свежая, то будет та же самая история. Если, например, есть какие-нибудь плохо прожаренные стейки, то тоже будет примерно та же самая история. То есть во всех этих случаях можно реально чего-нибудь подхватить. Можно подхватить, на самом деле, до черта всего. Можно подхватить какую-нибудь там амебу спокойно болезненную, там, типа дизентерийной. Ну вот, можно подхватить спокойно огромное количество самых разных глистов, которые в желудке у этой рыбы могут быть. Ну вот. И наверняка много еще чего интересного, чего сейчас сразу в голову не придет. Так что вообще, в принципе, жрать сырое всегда рискованно. И особенно и сырое, и немытое. Вот. Но с растениями еще ничего. Если помыть, то, скорее всего, всякая дрянь смоется. А вот сырое мясо, это совсем, конечно, рискованно. Неважно, живое оно или нет. Вот насекомых живых, кстати, жрать в этом плане получше. У них очень мало с нами общих каких-то паразитов. Вот. Поэтому шанс передать, получить что-то от насекомого меньше. А с рыбой плоховато.
1: Время на вопросы и время эфира закончилось.
0: Справедливо.
1: Будем заканчивать.
0: Отлично. Тогда, дамы и господа, я на этом с вами прощаюсь. Сегодня вопросов было много. Спасибо за такую активность, за такой интерес. Надеюсь, что следующие лекции вызовут еще больше интерес, ведь дальше нас все-таки как-никак будет ждать меловой период, расцвет динозавров. Как раз эра тираннозавра и прочих. И я очень надеюсь, что многие достаточно заинтересуются меловым периодом, чтобы присоединиться к нашему эфиру во вторник. Напоминаю, по вторникам у нас эфиры платные. А в субботу будет тоже замечательный эфир, уже в открытом формате, посвященный великим вымираниям. И в первую очередь великому вымиранию, унесшему жизни динозавров. Вот. Тема вымирания всегда актуальна. Так что не пропустите. Уверен, что это будет эпично. Ну, а на сегодня наш рыбный день мы заканчиваем. Спасибо вам за то, что вы послушали. Всем отличного настроения и до скорых встреч.

потомок царского рода, прямой, князь. У него нет денег на образование домашнее, на учителей. А Багратион, хотя образования не имел, но он бы ничего не добился, если бы всю жизнь не учился. Багратион каким-то образом оказывается при дворе и начинает неожиданно и довольно быстро расти в чинах. Он очень нравится Суворову. Чем нравится? Очень любил такой типаж, который все время напрашивается на драку. Кто пойдет атаковать французов? Я. Кто первый в арьергарде будет прикрывать отступление? Я. Императору Павлу Петровичу пришла в голову светлая мысль очередная. Грузина поженить. Из этого своднического брака ничего хорошего не получилось. Екатерина Павловна Багратиону изменяла. Багратион психовал, дико ревновал. Она была страшнейшей транжиркой. Багратион в течение года оказался в чудовищных долгах. Горячий, грузин, кричал, мы Наполеона шапками закидаем. Да это все так. Но в бою он абсолютно другой. Абсолютное хладнокровие. Молниеносное глазомер, как у Суворова, и никаких необдуманных решений.

Сегодня у нас необычная запись. Мы продолжаем наш цикл рассказов о русской истории великого XIX века. В историческом здании, в усадьбе князей Васильчиковых, на Большой Никитской в Москве, в здании Музея военной формы Российского военно-исторического общества. Здесь собралось большое количество любителей русской истории. Наверное, это первая такая лекция очная. Мне, на самом деле, гораздо приятнее и легче говорить, поскольку вы не представляете, как тяжело выступать в темной комнате, никого не видя, глядя в экран. Особенно с учетом того, что я ведь не читаю текст как профессионал. Это я что-то рассказываю из головы, подглядывая вот в записки. Это довольно тяжело психологически. Ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь. Тема нашей сегодняшней встречи, которая проходит в канун 210-й годовщины Бородинского сражения. Багратион – герой Бородина, герой войны 812 года, один из самых прославленных полководцев нашей истории и вообще очень необычный человек. Но на самом деле имя Багратиона так либо иначе даже те, кто вообще в школе не учился, знают, потому что есть станция метро Багратионовская, мост Багратиона, масса памятников Багратиону, в том числе и на Кутузовском проспекте. Одна из самых знаменитых наступательных операций, успешных Второй мировой войны, это операция «Багратион», осуществленная нашим военным гением 20 века Константином Рокоссовским. Кто-то, естественно, слышал что-то про Багратионовы флеши. Флеш, знаете, что такое? Флеш – это такой редут укрепления, построенное вот таким вот образом, углом к наступающему неприятелю. Это оборонительное сооружение, земляное укрепление. Разбить строй, нанести максимальный ущерб неприятелю на нашем священном Бородинском поле. Там, конечно, ничего от них не осталось, но по карте можно посмотреть, где это было. Но это все мы знаем о Багратионе как полководце. А вот о нем как о человеке, а наш цикл рассказов из русской истории – это в первую очередь рассказ о людях, не о событиях, не о движениях полков, корпусов, батальонов. Мы об этом будем мало говорить, потому что я не глубокий специалист в войне 812 года. У нас очень много блестящих ученых. Они меня тут же поймают на какой-нибудь неточности. Мы о людях. Петре Багратионе как о человеке. В пантеоне героев он занимает особое место. У нас есть Кутузов, и прямо справа и слева от него Багратион и Барклай де Толли, соответственно, командующий первой и второй западной армией. Причем они втроем значительно выше в этом пантеоне, чем другие генералы – Раевский, Милорадович, Кутайсов, Тучков, ну и прочее-прочее. Державин в свое время скаламбурил, и этот каламбур стал афоризмом, на века. «О, как велик Наполеон! Он хитр и быстр, и тверд в обране. Но дрогнул, как к нему простер в бой длани с штыком бог рати он». Фамилии написаны в три слова каждая. Вот Багратион. Угадал. Князь Петр Иванович Багратион, Багратионе, иногда называют отпрыск древнейшего грузинского царского рода багратидов. Древнейшего – это не значит, что богатейшего. Как мы с вами понимаем, Грузия в те времена – это уже не государство. Времена царицы Тамары прошли. Грузия – это территория. На территории Грузии живет довольно много разных племен, народов, которых можно обобщенно называть грузинами, но у каждого у них свое имя, и несколько княжеств, несколько царств. И вот багратиды правили почти 1000 лет, правили территориями в Грузии еще с IX века. Еще во времена Петра I предки Багратиона начали перебираться постепенно в Россию. Ну, перебирались они почему? Потому что давили с юга персы и турки, давили не только административно-военным путем, но и религиозным. Требовали перехода в ислам. Грузины все-таки наши братья-христиане, причем довольно упертые, твердые. Поэтому грузинам это не нравилось. Ну, разным народам, которых мы называем сегодня обобщенно грузинами. Плюс, когда Петр начал свой знаменитый персидский поход, про который мы совсем забыли, пошел сверху с Астрахани, вот пошел-обошел, все занял. И по договору с персидским шахом присоединил к Российской империи на тот момент все земли, начиная от юга Каспийского моря. Представляете, это Иран сейчас. Азербайджан, потом Дагестан, ну и дальше уже северная предкавказья и наша Астраханская область и Калмыкия. Когда Петр спускался, грузины, грузинские цари его поддержали против персов. Потом пришлось им частично эмигрировать, естественно, в Россию. В числе эмигрировавших и были дальние-дальние родственники Багратиона. Дед Багратиона родился в гареме персидского шаха. Уж я там не знаю,
насчет матери, там история бабушки туманна довольно. Вот он родился в гареме, вырос там и попросился в русское подданство. Написал такое замечательное обращение. Звали его Александр. «Я оставлен таму при матери своей при шахском дворе, где воспитан был в их нечестивой и поганой магометанской вере». Без экивоков, по-кавказски. Далее в челобитное на имя дочери Петра Елизаветы. Он просил предоставить им русское подданство, а также службу с награждением чина против прочих моих фамильцев и национов безобидно и с награждением двойного жалования против прочих чужестранцев. По-скромному попросил себе двойную зарплату. Еще он попросил привезти из Грузии жену и детей, потому что он хотел всей семьей переехать в Россию, на русскую территорию. В итоге дали ему подполковника, высокое звание, ну, среднее. Определили служить в Кизляре. Кизляр на тот момент – это русский город, русская крепость, относящаяся к Астраханской губернии. Вот. Там он поселился. Кстати сказать, в Кизляре, как мы знаем, сейчас есть музей Багратиона, поскольку там жило несколько поколений, получается, Багратионов. Музей Багратиона. Что там еще есть, относящееся к Багратиону? Коньячный завод. Хороший коньяк дагестанский. Коньяк Багратион 20-летний, который еще в советские годы появился. Это старый советский коньяк. Очень качественный, говорят. Я не пробовал. Это был дед. Отец опять пишет заявление в русское подданство, получает его и снова идет к нам на военную службу и опять селится в крепости Кизляр. Почему пришлось писать повторно, неизвестно. История умалчивает. Может быть, отец просто оставил его там где-то в Персии или в Грузии. Мы этого не знаем. Отец Багратиона дослужился аж до майора. И вот в семье майора Ивана Багратиона родился мальчик Петя. Дальше начинается туман. Начнем с того, что неизвестно, где он родился. Это я вам говорю, Кизляр – официальная версия. 33 историка будут доказывать, что он родился в Тифлисе. Ну, считаем, в Кизляре. Неизвестно, когда он родился. Официальная версия говорит, в 1765 году. Запомните, это означает, что ему на момент смерти 47 лет. Но есть масса свидетельств, что на самом деле он родился позже. Скорее всего, я склоняюсь к тому, что он родился в 1769 году. То есть он абсолютно ровесник Наполеона Бонапарта. Сейчас объясню, почему. Кем была мать Багратиона, тоже неизвестно. Какого-то княжеского рода. Но Багратионов к этому моменту так много на российской службе, что их даже путают в документах. О детстве его известно мало. Знаем мы, что он года два учился в гарнизонной школе. Вот тебе представьте себе, потомок царского рода. Прямой. Князь. Отец его майор всего-навсего на русской службе. У него нет денег на образование домашнее, на учителей. Он учится два года в полковой школе. Чему он там научился, мы толком не знаем. Ну, наверное, читать, писать научился, потому что по-русски Багратион говорил с большим акцентом грузинским всю свою жизнь. По-французски он говорил чудовищно просто. То есть его понимали только французы-корсиканцы. Это не Милорадович или Кутузов. Великолепно образованная, когда все говорили, что лучше любого парижанина говорит по-французски. Гораздо чище Наполеона. По-французски он говорил очень плохо. Вроде бы знал персидский, но так косвенно выполнял какие-то поручения впоследствии Потемкина, для которых было бы неплохо знать персидский. Но это не факт. Собственно, все. Все его образование. Сделаю небольшое отступление. Наш великий писатель Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире» создал, конечно, очень яркий образ Багратиона. Багратион, как мы помним, чей начальник? Прямой начальник Андрея Болконского. Толстой говорит, что Багратион – это такой честный, прямой вояка. Конечно, он малообразованный, недалекий. Но у него блата нету. Он при дворе не расшаркивается, как Кутузов. Вот такой солдат. Я старый солдат и не знаю слов любви. Все не так, на самом деле. Начнем с того, что Багратион, хотя образования не имел, но он бы ничего не добился, если бы всю жизнь не учился. Вот это ближайший аналог нашего Петра Первого, который тоже мы знаем. К 16 годам умел читать, очень плохо писать, а также знал два математических правила – сложение и вычитание. Вот к моменту нашего 10 класса уровень образования Петра Первого. Это потом он будет знать несколько языков, бесчетное число профессий на уровне, как бы сейчас сказали, первого разряда, то есть высшей квалификации. Причем профессий сложных, инженерных, фортификация. Он корабль мог, Петр Первый, в одиночку, бригадой с помощниками, собрать. Что такое собрать корабль большой, линейный, в те годы? Но это все равно, что сейчас собрать космический корабль. Примерно то же самое, такое же чудо техники. Багратион всю жизнь читал, учился на практике, время пытался узнавать новые военно-тактические схемы. Это очень важно. На тот момент в формуляре полка, где он служил, было записано, я цитирую,
грамоте по-русски и по-грузински читать, писать умеет. Все, точка. Больше ничего. Хорошо знавший Багратиона Ермолов впоследствии писал в своих воспоминаниях: «Без наставника, совершенно без состояния, князь Багратион не имел средств получить воспитание». Ну, денег не было. «Но одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился на военную службу». То есть почему Багратион идет на военную службу? Угадайте с трех раз. Жить на что-то надо. На военную службу он пошел рядовым. То есть в отличие от блатных, таких как капитанской дочки Петруша Гринев, таких знакомых не было, чтобы записать его в гвардейский полк и сразу потом прапорщиком в 16 лет поехать. Нет. Багратион идет на службу в местный астраханский полк. Но он только не астраханский, он в Кизляре находится. Астраханский полк рядовым. И служит там 5 лет. Сначала рядовым, потом сержантом. Хоть и князь. Почему я склоняюсь к тому, что он родился в 1769-м? Потому что пойти рядовым 18 лет он не мог. Вот с его характером, ну, и с его уровнем благосостояния семьи это невозможно. Раньше на военную службу брали раньше. И вот если он 769 года, то получается, он пошел в полк рядовым в 14. Это абсолютно нормально. И до 19 он там служит в нижних чинах. И где-то 18-19 получает первый офицерский чин прапорщика. Далее есть такая история. Сам Багратион вспоминал и писал в документах о том, что он принимал активное участие в Кавказских войнах. Кавказские войны начались не с момента назначения Ермолова. Нет. Кавказские войны шли и раньше. Были сложности с местным населением, с дагестанскими, другими племенами, с чеченскими племенами. И это такое вялотекущее противостояние на Кавказе продолжалось. Багратион записывал, что он неоднократно в составе астраханского полка принимал участие тогда в 15, 16, 17, 18 лет в разных стычках с кавказцами. Есть даже история про то, как после очередного, не самого удачного нашего карательного похода на некий чеченский аул, мальчишку Багратиона вытащили из-под груды мертвых тел чеченцев. Ну и по каким-то причинам отпустили без выкупа. То ли потому, что он такой молодой и храбрый, и сам вроде как с Кавказа. То ли он кого-то там знал из местных тейпов, из местной знати. История умалчивает. Побывал в плену у чеченцев, и отпустили они его. Почему на самом деле эти данные противоречивы? Потому что менялось название полков. Сначала был Астраханский полк, потом его переформатировали в Кавказский полк, расположенный там же в Кизляре. Менялись документы. В общем, это не так важно. Мы исходим из того, что в подростковом возрасте, по нынешним меркам, то есть тинейджером, Багратион абсолютно боевой солдат. Точно, что было, это когда Багратион попал в Потемкинскую армию и во время очередной турецкой войны. Не пытайтесь их запомнить, это абсолютно невозможно. Запомнить все эти русско-турецкие войны, а также антинаполеоновские коалиции. Багратион отличился при штурме Очакова. Отличился настолько, что Потемкин производит его через звание. Это редкость. К моменту штурма Очакова Багратион – подпоручик, по-нашему это лейтенант. Он его производит сразу в капитаны, минуя звание поручика. При этом указывает за храбрость. Считается, что Багратион был в числе первых офицеров, которые залезли на стену Очакова. Багратион служит адъютантом и ординарцем у разных командиров, в том числе будущего фельдмаршала Салтыкова. Это работа ординарцем и адъютантом кардинально отличается от того, как мы себе представляем адъютанта. Адъютант в современной армии 20 века, 21-го, это штаб, начальник. У начальника есть какой-то толковый молодой парень, которому он там что-то поручает. Я человек не военный. Вот лучше военные скажут, что получают обычно адъютантом. Тогда работа адъютанта-ординарца была совершенно другая. Задача ординарца была передавать ордеры, приказы во время боя. Теперь представьте себе, начальнику пришло в голову этот батальон туда, этот полк сюда, пушки передвинуть, на тебе бумагу, скачи, а там ад. Мобильных нет. GPS не работает. Визуализация простая. Вот в красных мундирах это англичане, в белых это австрийцы, в синих французы. Пойди ищи свою часть в разгар боя. Кому отдать этот приказ, надо передать главнокомандующему. Поэтому эта работа, связанная со смертельным риском для жизни, при том, что ординарцев может быть довольно много, адъютантов меньше, адъютант еще должен координировать деятельность других ординарцев, кто куда поскакал. Что он там напередавали, эти ординарцы. Может также остаться в войсках, отслеживать, как приказ выполняется. Очень опасная для жизни работа. Вот такой работой в войсках молодой Багратион и занимается. Далее он попадает во все войны, во все передряги. Это, в общем, несложно открыть Википедию, там посмотреть боевой путь. Бесконечное число известных по школьному курсу сражений. Ему повезло в польскую кампанию, когда, помните, Суворов усмирял Польшу.
и брал Прагу, предместье Варшавы, Багратион попал в корпус Валериана Зубова. Мы с вами помним, что Платон Зубов – это самый последний, самый противный из фаворитов Екатерины. Не хочу проводить современных аналогий, но матушке-то уже за 60, а Зубову чуть за 20. Красавец, косая сажень в плечах, какие у них там были отношения, понять сложно. Тем более, что последние годы Екатерина уже совсем сдала, там немножко располнела, болела очень сильно. Так она где-то лет после 50, как Потемкина, расстались, так у нее все пошло. Наперекосяк. Тут есть, кстати, в одном из залов. Кто-нибудь видел платье Екатерины, нет? Мундирное. Когда она еще была в форме. Вот эти полтинник Екатерине. Вполне. Потом она уже раздалась. Это, кстати, платье, чтобы вы понимали, скакать на коне в нем. Это не просто так. У Зубовых было несколько братьев, как и Орловых. Но они все были сложные персонажи. Но Валериан Зубов был исключением. Это был не только самый симпатичный из Зубовых. Настолько симпатичный, что его дико ревновал старший брат Платон. Он все время подозревал, что Валериан хочет увести у него матушку. А ему тут лет 20 на портрете. Валериан Зубов отчаянный, абсолютно безбашенный боевой офицер. Его Суворов отмечал. Он во время польской кампании, кстати, на передовой потерял ногу. Ему ампутировали ногу выше колена. Потом он, как наш Мересьев, ему изготовили специальный протез, гнущийся на шарнирах английский. И он с этим протезом продолжал командовать войсками, верхом, возглавлял персидский поход. Очень крепкий и очень во многих отношениях образцовый военный. Вот он был командиром Багратиона. Там же, кстати, в Польше Багратион познакомился и с Суворовым. Ну, как считается, что Суворов его заметил. Хотя между Багратионом и Суворовым это была пропасть. Кутузов стал фельдмаршалом за Бородино, а Суворов стал фельдмаршалом за разгром польских повстанцев. Но потом Суворова после Польши Павел отправляет в ссылку в село, а Багратион каким-то образом оказывается при дворе и начинает неожиданно и довольно быстро расти в чинах. В Польше он подполковник, Багратион молодой, ну как молодой, ну, около 30, что считать его годом рождения. Потом он очень быстро полковник. И потом он очень молодой генерал, он тоже в 30 с небольшим. Вот тут я начинаю опять спорить с Ивом Николаевичем Толстым, потому что, конечно, Багратион совершенно не был таким уж прямым, бестолковым сухарем, который боялся дворца. Он был очень обходительным. Это был настоящий восточный мужчина. Он боевой офицер, герой. Но когда надо, он промолчит. Когда надо, он скажет цветастый комплимент, поднимет тост. Великолепный рассказчик. Представьте себе, семья императора Павла, супруга императора, дети. И тут Багратион, вот такой весь обаяшка. Уже после смерти Павла, вдовствующая императрица, Багратион очень симпатизировала. Она ему дарила какие-то ценные подарки. Можно сказать, покровительствовала этому молодому. Нельзя сказать, что симпатичному, это как бы на вкус и цвет, но очень храброму и яркому человеку. И Багратион стал шефом, правильно сказать, егерского батальона, который охранял Павловск, где жила семья Павла. Ну, представьте себе, это, по сути, начальник охраны. Он все время при дворе, его очень часто приглашают за стол. Вообще, случаев, когда бы русских генералов, монархия, вот так пускали в семью, вот за обеденный стол, за ужин, поговорить, расскажи, что как. Случаев таких единицы после Петра. Петр был таким доступным, а дальше просто единицы. То есть, либо ты находишься в особых отношениях, как Орлов-Потемкин, либо знай свое место вот там, на часах. Вот из таких особо допущенных были Кутузов, известный царедворец. Он кофе Зубову варил, как мы помним. Часами ждал в приемной, чтобы первым приготовить Платону Зубову кофе по-восточному. Кутузов всем рассказывал, что, будучи послом в Константинополе, узнал особый секрет вкусного кофе, и только его лично может приготовить Платону Зубову. Не стеснялся. Нравы такие были. А Багратион точно так же, он практически в семье живет Павла. Чуть ли не каждый день, это можно по записям посмотреть, то пообедает с ними, то поужинает. Это имело потом большие последствия. И вот там же он становится молодым генералом. Здесь одна есть интересная история. В армии русской того времени был уникальный принцип так называемого старшинства офицеров. Мне сначала казалось это глупостью. Во всех советских учебниках писали, что это мера мракобесия царского. На самом деле это очень разумный принцип. Представьте себе, два полковника, две воинские части встречаются, ну, например, перед боем. И не расписано, кто главный. Они оба полковники, оба их полки. Или два генерала у каждой дивизии. Вот чтобы автоматически, без волюнтаризма, без ссоры и споры, определить, кто главный, определялось таким образом. Кого раньше произвели в генералы приказом, тот старше, автоматически. Неважно, какого возраста. Может быть, одному 30 лет, а второму 50. Но там вот кому 30, его 3 года назад произвели генералы. А кому 50 в прошлом году. Старше тот, кому 30. Он старше по времени пребывания в должности. Это имело еще второй очень разумный плюс.
Он заключался в том, что подходит очередь присваивать новые звания или какие-то награды. Вот выдали на полк 2 ордена по итогам сражения Анны, Владимира, чего-то. Кому-то надо дать, а все герои. А кому дать? Дадим-ка мы старшим, кто дольше служит в этом звании. Чтобы никто не обижался, 2 старших офицера, вот мы дадим ордена, либо они первые будут произведены в следующий чин. Никакого волюнтаризма. Багратион, став молодым генералом, отправляется на войну в знаменитые итальянские походы графа Суворова, где, помните, чертов мост, Сен-Готард, и он там самый молодой генерал, потому что только генералы произвели. Даже не по возрасту, он просто там самый младший. Но будучи самым младшим, он, тем не менее, становится там самым заметным. Он очень нравится Суворову. Чем нравится? Очень любил такой типаж, который все время напрашивается на драку. Он невероятно инициативен. Кто пойдет атаковать французов? Я. Кто первый в арьергарде будет прикрывать отступление? Я. Кто осаждать какую-то крепость? Я. Вот тут Багратион всегда такой. Он в чем всю жизнь будет таким. В свое время, когда у нас была очередная бесконечная война со шведами, они все пытались реванш за Петра, за Северную войну у нас взять. Это 1809 год где-то так. Когда они Финляндию потеряли окончательно. Аракчеев пришел координировать наши войска, которые там зависли. Он придумал, не он придумал. Ну, в общем, Аракчеев поддержал идею в Швецию пойти через лед по льду. Зима. История самоубийственная, потому что если попасть под артиллерийский обстрел, то вы там, как с рыцарей, собственно, все и потонете. Тяжелая история. Зима. И когда Аракчеев спросил, ну кто по льду? Говорит, он, я. Пошел, все, добился, победил. Это любимый ученик Суворова. Он с Суворовым везде. Он командует и авангардом, и арьергардом, инициативен. Прошел через все сражения. Там же, в Италии, он очень подружился с братом, родным императора, Константином. Помните, у нас был Александр. Император Александр I, брат его Константин, который предполагал, что будет править в Константинополе по бабушкиному замыслу. Но с Константинополем не получилось, к сожалению. Но Константин боевой офицер, он в армии. Там я уже не знаю, водил ли он своих солдат лично в атаку, но он в армии, он рисковал жизнью. Человек с очень тяжелым характером, то есть полная противоположность Александру. Если Александр — это интеллигент, это такой дипломат, хитрый, невероятно вежливый, никогда не повышающий голос, со слугами, офицерами на «вы». Вообще, император Александр задал моду, начиная с его правления. Фельдмаршал обращался к прапорщику на «вы» всегда в русской армии. Дворяне. Дворяне, дворяне, на «вы». А дворянство давалось первым офицерским чином. Вот Константин полная противоположность. Это такой хам. Не то, что он плохой человек. Он вот такой с матерком, служака. У него со всеми плохие отношения. Но он такой взрывной. Одно исключение. С кем он дружит все время? Багратион. Просто друзья, не разлей вода. Ну, может быть, оба такие были. Потом их кое-что еще объединяло после этого уже. Суворов вернулся с триумфом после всех этих походов домой. Багратион, будучи человеком самого близкого круга, он даже поехал с ним в имение. Какое-то время жил у Суворова. Багратион был настолько близок к царской семье, вот он там обедал, ужинал, что императору Павлу Петровичу пришла в голову светлая мысль очередная – грузина поженить. И он его женит. Сам подобрал ему невесту, сам все организовал, свадьбу прямо в Гатчинском дворце провели, за него выдали самую номер один красавицу, по которой стонал весь Петербург. Это была 18-летняя Катя Екатерина Павловна, фамилия ее Скавронская. Кто помнит историю? Это была гремучая смесь. Это прямая по мужской линии, правнучка, наверное, брата жены Петра I. Вот эта вот Скавронская, которая из девушек, как говорят, с пониженной ответственностью стала императрицей. У нее же были родственники, которых притащили всех. Родственники такие же, не поймешь откуда, крепостные. Ниоткуда вообще. Им дали всем графские титулы. Праправнучка стала женой Багратиона. То есть, с одной стороны, как бы для Багратиона даже обидно, потому что она правнучка крепостной, судя по всему, а он царского рода. Но с другой стороны, родственница царской фамилии. Стерпел. Но главное, что она была невероятно красива. Она считалась второй. Первой считалась ее мама. Маме было 35. Это было две главных красавицы Петербурга. По маминой линии. Она родственница Потемкина. Причем не просто родственница. Потемкин был у нас любвеобильным таким парнем. У него были любимые племянницы, с которыми с ним ездили везде. Я тут не буду распространять слухи, потому что свечку никто не держал, но все считали, что племянница, это вот, к ним подходить не надо. Это Потемкина девушки. Она была по материнской линии с Потемкиным, а по папиной от самой Марты Скавронской. Как вы понимаете, несложно догадаться, что из этого своднического брака ничего хорошего не получилось. То есть вот совсем. Екатерина Павловна Багратиону изменяла, Багратион психовал, дико ревновал,
она была страшнейшей транжиркой. Багратион в течение года оказался в чудовищных долгах. Они жили в Петербурге, Дворцовая площадь, арка главного штаба. С одной стороны, у нас продолжение Эрмитажа, где находится коллекция импрессионистов, очень красиво. Музейное пространство, а с другой стороны, помещение Министерства обороны. Там, где в Министерстве обороны, тогда были квартиры. У него не было денег купить в Петербурге дорогую недвижимость. Он снимал квартиру, потому что Кате надо поближе к Зимнему. Не абы где там, на Черной речке она жить не будет. Я тут поинтересовался финансовым состоянием Багратиона. Он получал жалование как генерал. Я вам скажу честно, что жалование тогда офицеры получали. Имея такие траты, как должен иметь генерал либо старший офицер, прожить на эти деньги невозможно. Дворянин, поручик, у него оклад жалования начала 19 века, в зависимости от того, кавалерия, артиллерия, гвардия, в гвардии побольше. Кстати, в инженерных войсках тоже много. Пехота. Поручик получает 166 рублей. Как в советские годы, поменьше. Только это не в месяц, а в год. Посчитайте. 166 рублей в год. Издание Евгения Онегина, изданное Пушкиным, правда, чуть попозже, все-таки там была инфляция, но небольшая, стоит 10 рублей. Билет в театр, в партер шикарный, 5 рублей. Ты на свою месячную зарплату, будучи поручиком, купишь Евгения Онегина, еще раз заходишь в театр, все, конец. Лошадь, боевой конь, 100 рублей стоит. Может, там что-то выдадут в армии, но вряд ли. Ты должен лучше купить своего. Вот это твоя почти годовая зарплата. Ну, генералы получали на тот момент, вот генерал-лейтенант, со всеми добавками, денежное довольствие, продуктовое довольствие, примерно те же 100 рублей, но в месяц. Лучше, чем поручик, но для молодой красивой жены не катит совсем. Поэтому расчет был на что? На доходы от имений. Имений у Багратиона никаких нет. В Кизляре где его имение? Что царь подарит? За службу, надо сказать, что относились власти героям по-человечески. И уж если награждали, то по-царски. Кутузов апортовал о победе под Бородино. Дали ему 100 тысяч рублей премию сразу. Но для этого надо еще стать Кутузовым. Багратиону дарили деревни. Но деревни небольшие. Две деревни в Подольской губернии. Это 329 крепостных душ. Это меньше, чем у Пушкина. Пушкин совсем не богатый дворянин. Багратион беднее еще. После какого-то непродолжительного года совместной супружеской жизни Багратион обратился к царю с просьбой выкупить у него эту деревню. Потому что продать ее на рынке, во-первых, тяжело. Пойди найди, кому продай. Во-вторых, казна всегда выкупает дороже, чем рынок. Да и сейчас так. Казна дороже выкупает. Потому что, выкупая деревню у заслуженного человека, у генерала, скрытая форма премии. Казна у него выкупает эти две деревни, но поскольку он все-таки герой, ему дарят жить-то. Надо на что-то. Дивиденды должен получать. Две купила у него деревню, он тут же долги раздал за жену. Еще одну подарила, на этот раз в Литовской губернии. Большую деревню, 500 душ, то есть чуть больше, чем у Пушкина. Проходит год, у Багратиона опять кончились деньги. Он опять идет ко двору, пишет заявление в казначейство, просьба выкупить в казну и Литовскую деревню тоже. Ну, что он получает от управляющего, ему совсем не хватает, ему надо сразу много денег. В итоге Литовскую деревню он продает обратно казне, при этом деревня в жесточайших убытках. На ней лежит 28 тысяч рублей казенного долга, то есть он под деревню брал средства в казне, и 52 тысячи рублей, как написано, партикулярного долга. То есть он кого-то еще, друзей офицеров, одалживал еще под эту деревню. Ну что делать? Банкрот. Казна выкупает у него теперь эту Литовскую деревню. Ну, естественно, казенные деньги схлопываются, все идет зачетом. Она выдает ему кэшем, как бы сейчас сказали, еще 40 тысяч для расплаты с партикулярными долгами. Денег у него все равно не хватает, он всем пишет расписки. Написав кучу расписок, уезжает на войну. Это очередная антифранцузская коалиция, где будет Аустерлиц и все остальное. Неизвестно по сей день, я пытался узнать. Судя по всему, ни одну из этих расписок он не погасил за последующие 10 лет. Данных об этом нет. Всем, кому был должен, всех простил. Багратион уезжает на войну, а жена его, Катя, уезжает в Вену. Предлог такой, типа, подлечиться. И больше они не виделись никогда. Они не развелись. Она стала главной светской дамой второй европейской столицы после Парижа. Называли ее «Ля Бель Ангел Ню», потому что она красива, как ангел, и все время ходит в какой-то невероятно прозрачном платье, фраппирует местных. Она стала любовницей ни много ни мало канцлера Австрийской империи Миттерниха, родила от него дочку. Потом через какое-то время они расстались уже сильно после. Она уехала в Лондон, там стала женой английского лорда, с ним тоже потом развелась. И вернула себе фамилию Багратион уже после смерти мужа. В общем, девушка была такая, роковая женщина. Багратион все время писал письма послу в Вене, что давай образуем мою Катю, пусть она вернется, я ей все прощу. Она не возвращалась, говорила, что очень плохо себя чувствует. Ей скучно с этим бедным грузином. Там ей с Миттернихом хорошо.
приходилось успокаиваться в войне. Несколько штрихов, чтобы запомнить. Шенграбинское сражение. Ну, это вот гордость Багратиона. Наполеон пытается окружить армию Кутузова. Кутузов спешно отступает, это еще до Аустерлица. Ему надо как-то задержать давящего Наполеона, и он выставляет заслон. Это нельзя даже назвать арьергардом. Заслон. 6000 солдат против всей наступающей армии Наполеона. Командовать заслоном назначают Багратиона. Кутузов попрощался с ним, перекрестил и сказал, ну, Бог даст, свидимся, но вряд ли. Потому что, ну, что такое 6000? Уполирует его. А задача продержаться хотя бы сутки, чтобы наши успели отойти, не попали в окружение. Багратион не только продержался. Сложно получилось. Сначала заморочили голову Мюрату. Мюрат командовал авангардом армии Наполеона. Он не понял, что это только маленький заслон. Он думал, что это вся армия Кутузова. Он остановился. Начались какие-то переговоры. Наполеон прислал гневное письмо, типа немедленно атаковать. Мюрат стал немедленно атаковать. Тяжелое сражение, равные потери, что поразительно. Багратион не только организованно отошел, но он еще умудрился взять в плен вот роту французов, человек, по разным сведениям, 50, 60, 70, знамя какое-то французское. Был невероятным героем, это называли русскими фермопилами, то есть он один стоял небольшим отрядом. Потери у него были 50%, так для понимания. То есть каждый второй был либо убит, либо тяжело ранен, а тогда раненые не выживали особо так. Или попал в плен. Действительно герой. После этого Аустерлиц, Прейсе-Шейлау, Фридланд, и везде Багратион, которого мы почему-то представляем, что он такой все время атакующий на коне, он все время в арьергарде, он все время держит удар, он все время организованно отступает, и по сведениям, вот, например, Аустерлица, если посмотреть, где, опять же, там у нас Балконский с Багратионом вместе, самая организованная часть армии, которая сплоченная, четкая, никогда не бежит, все у него под контролем, и он невероятно хладнокровен. Это полностью противоречит тому имиджу, который у нас есть. Он горячий, грузин, он там кричал, мы Наполеона шапками закидаем в 812 году. Это все так. Действительно, кричал и даже писал это. Но в бою он абсолютно другой. Абсолютное хладнокровие. Выдержка, как будто человек менялся. Молниеносный глазомер, как у Суворова, и никаких необдуманных решений. Возвращается в Петербург, потом в Москву Багратион абсолютным героем. То есть, если Кутузов, например, он все-таки проиграл Аустерлицу, а Багратион ничего не проиграл. Он все небольшие сражения выиграл, а все большие сражения он держался до последнего. Он становится невероятно популярен и в Петербурге, и в Москве. Просто как античный герой. Его зовут на все приемы. Все члены, близкие к Александру, весь его негласный комитет, все ходят знакомиться к Багратиону. Ну, они примерно ровесники, все плюс-минус 30-35 лет, 40. Они все дружат. Многолетняя любовница Александра, которая родила от него несколько детей, Нарышкина, она все время с Багратионом, потому что он страшно моден. Есть такая мода Багратион. Там бакенбарды, как у Багратиона, плащ, как у Багратиона. Он опять все время при дворе. Он обедает, ужинает там. Его вдовствующая уже императрица, мать Александра, по-прежнему примечает, очень любит. И даже начинается самое интересное. Багратиона подозревает в невероятной любовной связи с сестрой императора, Екатериной Павловной. Екатерина Павловна его и жену зовут, которая в Вене там околачивается. Вот у нее вторая Екатерина Павловна в жизни. Это дочка Павла I, Екатерина, любимая сестра Александра, самая умная, яркая, красивая. Она молодая на тот момент, ей 19 лет. Будет потом свататься Наполеон. Она ему откажет. С Багратионом была любовь. Мы, конечно, не знаем, как далеко зашли их отношения. Мы знаем, что они вдвоем гуляли по парку, держались за руку, что все писали это не просто так, что она ни с кем не встречается, кроме Багратиона на публике, что они переписываются. Она ему пишет, он ей пишет, когда в отъездах. Было, не было, не знаем. Но, тем не менее, когда Багратион умрет, скончается от ран в 812 году, Екатерина Павловна, на тот момент уже глубоко замужняя дама, она замужем будет за хорошим человеком, принцем Ольденбургским. Жить она будет в Твери, будет там госпитали создавать для раненых, ухаживать за ними, как медсестра, княжна. Ее муж, принц, немец, в госпитале там же чем-то заразится, какой-то лихорадкой, и умрет молодым. Екатерина Павловна написала Александру, своему брату, чтобы он срочно всю переписку Багратиона изъял, потому что очень боялась скандала. Лично ее посмотрел. И вот представьте себе, вот Наполеон в Москве, полным ходом идет война,
Александр в Петербурге готовится к самому худшему, и тем не менее он срочно отправляет курьеров в ту деревню, где умер Багратион, это деревня во Владимирской области, опечатывают царской печатью все бумаги Багратиона, он лично сам, никому не доверяя, все письма разбирает, ищет письма, компрометирующие от его сестры Багратиону, и потом ей пишет: «Я лично все проверил, все просмотрел, ни одного компрометирующего тебя письма нету, видимо, все уничтожил князь Петр. Будь спокойна». Единственное, что найдено три женских портрета. Три. Сложно догадаться. Это портрет Екатерины Павловны Романовой, Екатерины Павловны его жены,

0: Какая армия в три раза?
1: Большинство, опять же, позволю себе сохранить здесь немножко интригу. И, видимо, базовый вариант строения – это именно вот такой. Почему мы так считаем? Да потому что личинки абсолютного большинства грибневиков похожи именно вот на грибневика такого строения. А затем они видоизменяются в процессе метаморфозы, если взрослый грибневик как-то иначе выглядит. Правда, в этом классе, тентакуляты щупальцевые, есть и организмы, имеющие несколько иное строение. Ну, есть грибневики, у которых тело несет вот такие вот лопасти, как, например, у мнемиопсиса лейдии. А напротив развитых таких длинных бросающихся в глаза щупалец мы не увидим. Есть совсем странные грибневики. Вот такие вот, например. Сейчас, прошу прощения. Грибневики, которые обладают совершенно удивительной особенностью. Например, грибневики рода Геккели. Это грибневики, которые... Сейчас, я прошу прощения. Это грибневики, которые, несмотря на то, что своих стрекательных клеток не имеют, они могут делать очень необычные. Они вообще являются хищниками, которые... Нет, сейчас я буквально прошу прощения. Это грибневики, которые... несмотря на то, что не имеют, ну, как и все грибневики, кнедоцитов, стрекательных клеток, они, питаясь медузами, не переваривают их стрекательные клетки, а встраивают в свое тело и могут дальше использовать. Что, ну, достаточно необычно, хотя на самом деле мы с вами знаем, что так могут делать некоторые организмы. Ну, например, некоторые представители голожаберных моллюсков в группе, которые относятся к брюхоногим моллюскам, утратившим свою раковину в процессе эволюции, они тоже так могут делать. Я прошу прощения, а мы можем сейчас буквально на две минутки прерваться? Да. Да, да, если можно. Угу. Да, еще раз прошу прощения за небольшую заминку. Так вот, собственно говоря, Геккели может использовать кнедоциты, стрекательные клетки, поглощенных ей медуз. Вообще, процесс поглощения медузы, а часто медузы бывает сопоставимых с Геккелией размером или даже несколько больше, он довольно захватывающий. Но я, к сожалению, не нашел ни одной достаточно хорошего качества иллюстрации. Но, тем не менее, да, вот это вот существо, которое плавает, фактически такой живой пылесос, натыкается на медузу и просто втягивает ее внутрь себя. Ну, также среди щупальцевых встречаются совсем странные виды, например, венерин в пояс, Cestum veneris, действительно выглядит как оброненный кем-то очень из тонкого прозрачного материала пояс. Ну, тем не менее, это вполне себе грибневик. Но, пожалуй, самыми удивительными представителями класса щупальцевые являются грибневики, которые ведут бентосный, то есть ползающий по дну образ жизни. Ну, например, это грибники рода целоплана. А здесь мы сталкиваемся с потрясающим наглядным примером того, как возникает билатеральная симметрия. Потому что, ну, как мы уже обсудили, грибневики, которые живут в толще воды, понятно, что большинство грибневиков никогда на дно не опускается, то есть они являются такими планктонными организмами. Ну, планктонными, потому что плыть они, конечно, могут, но на своих

внутренних и щетинок, но, понятное дело, сопротивляться течению не могут. Но у них симметрия, как мы уже обсудили, конечно, стремится к билатеральности, но все-таки по-настоящему билатеральной ее не назовешь. А вот у грибневиков, которые ползают по дну, симметрия становится по-настоящему билатеральной, то есть двусторонней. Ну, потому что понятно, когда ты ползешь по дну, все-таки нужно выбирать, куда ты ползешь. Именно поэтому за их билатеральную симметрию долгое время бентосных, то есть ползающих по дну грибневиков, например, из рода целоплана, считали промежуточным звеном между кишечно-полостными и плоскими червями. Теория была очень наглядная, очень красивая, но, правда, все разрушилось, потому что если кишечно-полостные, ну или, по крайней мере, их родственники действительно являются предками остальных животных всех, собственно говоря, то грибневики, как мы сейчас понимаем, точно не являются. Но, да, бентосные, ползающие по дну грибневики, выглядят крайне необычно. За грибневика-то его признать, честно говоря, сложно. У них, понятное дело, и тело поплотнее, потому что им совершенно нет необходимости поддерживать плотность тела, равную плотности воды. А многие из них, кстати, бывают пигментированные. Если для большинства грибневиков характерно прозрачное тело, то у бентосных грибневиков, а среди них есть те, кто обитают на поверхности иглокожих. Например, некоторые виды рода целоплана, как вот здесь, обитают на поверхности тела морских звезд. Кстати, что они там делают, не очень понятно. Вроде бы они не паразитируют, а просто там живут и что-то подъедают. Но что именно, не до конца понятно. У них окраска очень часто, ну, как-то близка к окраске морских звезд, на которых они живут. Может, конечно, там тонами отличаться, но все равно, ну вот у этих целоплан видно красная крапинка по всему телу, которая более-менее совпадает с цветом морской звезды, на которой они живут. Да, еще один момент перед тем, как мы перейдем к следующему классу. Большинство грибневиков живут не очень глубоко, но есть глубоководные грибневики. И вот для глубоководных грибневиков тоже характерно ярко окрашенное тело. Они могут быть красного цвета. Ну и, кстати, многие грибневики способны к биолюминесценции, то есть к свечению. Мало того, что у них их гребни щетинок преломляют свет, они могут еще и светиться. Вот у глубоководных грибневиков такое тоже встречается. Следующий класс – это нуда. Голые. Ну, тут, я думаю, все понятно. Они не несут развитых щупалец. Выглядят немножко странно. Это, на самом деле, всего одно семейство относится к этому классу бираида. Ну, один из видов, который к нему относится, бироя авата. Это в основном грибневики, которые охотятся на крупную жертву, на крупную добычу. Ну, бироя, например, охотятся избирательно на других грибневиков. То есть есть грибневики, которые охотятся только на других грибневиков. И что касается разнообразия грибневиков, это на самом-то деле все. Не то чтобы это очень разнообразная группа. Но говоря о грибневиках, хотелось бы вспомнить одну чрезвычайно интересную и во многом поучительную и важную историю. Есть Черное море, один из водоемов, который находится в нашей стране. Черное море вообще имеет очень интересную историю за счет того, что оно довольно далеко отстоит от Мирового океана. За последние 5 миллионов лет оно испытывало несколько периодов, когда оно соединялось с Мировым океаном, отсоединялось. То есть оно, когда соединялось, осолонялось, когда отсоединялось за счет огромного, большого объема стока пресных
рек в него, оно распреснялось. То есть у него очень сильно колебалась соленость. Последний раз, как мы сейчас считаем, примерно 6-8 тысяч лет назад Черное море восстановило связь с океаном, стало соленым, и, соответственно, с тех пор его потихоньку заселяет, ну, средиземноморская фауна. Поэтому на самом-то деле в Черном море огромное число видов вселенцев. А на самом деле больше их часть. Это те виды, которые за последние 6 тысяч лет смогли вселиться из Средиземного моря. В Черном море уже давно жил один грибневик небольшой, плевробранхия, и никак особенно заметно себя не проявлял. Но в 80-е годы 20 века в Черное море попал грибневик Мнемиопсис лейдии, ну, из класса тентакулята, щупальцевые. А как он туда попал? Вообще довольно большой вопрос. Попал он туда из Атлантического океана. Скорее всего, с балластными водами. Ну, напомню, балластные воды это когда корабль грузовой идет нагруженный, ему балластные воды не обязательно нужны. А если он возвращается пустой, то он заполняет специальные цистерны балластной водой, чтобы быть более устойчивым. А приходя в порт, по идее, балластные воды нужно очень по специальной процедуре утилизировать. Нельзя просто взять их и слить. Потому что можно так пересилить большое количество организмов, что и случилось, видимо, с мнемиопсисом. Но не все так делают. И, ну, и особенно в прошлые десятилетия не так значительно за этим следили. И, видимо, таким образом с балластными водами из Атлантики попал грибневик мнемиопсис лейдии в Черное море. Ну, видимо, его личинки. А дальше произошло страшное. Мнемиопсис лейдии, он охотится на мелкую добычу, на представителей зоопланктона, ну, мелкие рачки и другие мелкие существа. Он как живой пылесос просто плывет и всех в себя всасывает. Позволю себе напомнить, что есть такое правило в экологии, как пирамида биомасс. Ну, для наземных экосистем она выглядит вот так примерно, для океанических она немножко, там есть свои нюансы, но идея та же самая, что больше всего продуцентов, автотрофных организмов, организмов, которые, используя энергию, ну, чаще всего света, синтезируют, создают органические вещества из неорганических. Затем следующий уровень – консументы первого порядка, те, кто питаются продуцентами. Затем консументы второго порядка, те, кто питаются консументами первого порядка, консументы третьего порядка. На каждом следующем уровне биомасса, ну, то есть совокупный вес живых организмов, он меньше. А в океане, это на самом деле открытие буквально последних 20 лет, все, вот если это модель пирамиды биомасс для наземных экосистем, с которой как бы все обычно знакомятся там, в школьной программе, то в океане есть очень существенный нюанс, что большая часть вещества и энергии прокручивается там через мир микроскопических существ, так называемая микробная петля. Фитопланктон – одноклеточные или колониальные, то есть состоящие из небольшого числа клеток, фотосинтезирующие организмы, живущие в толще воды. Их, конечно, поедают организмы зоопланктона, которых поедают рыбы, но в основном они все успевают сами умереть. Тут же, понятно, если ты одноклеточный, твое тело развалилось, ты перешел в состояние растворенных органических веществ, которыми питаются бактерии, которыми питаются жгутиконосцы, одноклеточные гетеротрофные организмы, которыми питаются инфузории, все они тоже переходят в состояние растворенных органических веществ после смерти. Это называется микробная петля океана. То есть на самом деле в океане вот эта надстройка в виде зоопланктона, рыб и всех остальных, это именно что небольшая надстройка. Попав в Черное море, мнемиопсис лейдии повел себя как самый настоящий вид вселенец, я бы сказал, даже вторженец, их называют инвазивные виды, и обрушил все пищевые цепи. Он стал выедать зоопланктон и заодно с ним фитопланктон. И в результате уменьшилась кормовая рыб, и случился настоящий, мало того, что экологический кризис, который привел к вымиранию некоторых видов организмов в Черном море, но и экономический кризис, потому что рыбы стало значительно меньше.
к концу 80-х, началу 90-х некоторые районы Черного моря, по описаниям очевидцев, были похожи в период активности мнемиопсисов на желе из мнемиопсисов. Чем бы это закончилось? Могло закончиться плохо, но точно так же.

0: Да, конечно же, есть довольно много отличий в строении грибневиков от похожих на них стрекающих, но самым важным является не отличие в строении. Самыми важными являются биохимические особенности работы их нервной системы. Дело в том, что да, нервные клетки, их в целом похожи на нервные клетки остальных животных, только для передачи сигналов там используются совсем другие вещества. И похожие используются, но и совсем другие тоже. А некоторые, которые используются у всех остальных, не используются. Это наводит на мысль о том, что у грибневиков могла независимо возникнуть нервная система в процессе эволюции. И если наша нервная система является, ну, грубо говоря, эволюционным производным нервной системы стрекающих в конечном итоге, то у грибневиков нервная система с большой вероятностью возникла независимо. Таким образом, грибневики получаются тупиковой ветвью эволюции. Ну, тупиковая не значит плохая. Просто они давно достигли совершенства. Дальше изменяться особенно некуда. Но самое главное, что очень похоже, что грибневики являются сестринской группой для всех остальных животных вообще. Многоклеточность, ну, скорее всего, у них возникла не независимо, но это просто отдельная ветвь царства животные, которая никак не, от которой не происходят никакие другие типы. Ну вот здесь изображено, что, как мы сейчас предполагаем, они разошлись с животными где-то еще на уровне организации губок. Таким образом, современное представление о положении грибневиков, оно примерно вот такое. Вот у нас есть губки, стрекающие. Дальше эволюционное древо делится на первичный род и вторичный род. А грибневики, ну, есть еще один тип, с которым есть вопросы, это пластинчатые, но он явно ближе к остальным животным, судя по всему. Там вообще он из всего из одного вида, ну, на самом деле не из одного, но, как показывают результаты молекулярной систематики изучения генетической информации, но они все очень похожи, судя по всему. Ну да ладно, мы не про пластинчатых сейчас. А грибневики, скорее всего, отделяются где-то в самом основании эволюционного древа животных и являются, ну, знаете, если действительно окажется, что у грибневиков нервная система возникла независимо, то, ну, это действительно как делить планету с инопланетянами. Потому что, как я уже сказал, начиная от стрекающих, нервная система всех животных – это эволюционные видоизменения одной и той же нервной системы. А у грибневиков, возможно, она возникла независимо. Ну что ж, а на этом с рассказом все. Я готов ответить на вопросы.
1: Такой вопрос. Есть ли организмы, которые эволюционно отказались от стрекающих клеток, и если да, то в пользу чего?
0: Ну, понятно, что стрекающие клетки – это характерная черта типа стрекающие. У всех стрекающих, которые выглядят как стрекающие, нормальные стрекающие, ну, то есть, вот мы говорили про представителей классов сцифоидные, гидроидные, коралловые, полипы, у них стрекающие клетки в том или ином виде есть. Есть еще классы, такие как ставрозоа, кубозоа, у них тоже есть стрекающие клетки. Но есть еще два класса. Это полиподиозоа. Про полиподия я рассказывал, когда про жизненные циклы говорил. Это совершенно удивительное создание. И миксозоа. Малоклеточные паразиты, то есть тела, которых состоят из небольшого количества клеток, которые вот не похожи на стрекающих от слова совсем. Вот у них в чистом виде стрекательных клеток нет, у миксозой. У полиподия, ну, там все немножко сложнее. Давайте его в сторону пока отодвинем. А вот у представителей класса миксозоа, которые не похожи ни на полипов, ни на медуз на самом деле, у них стрекательных клеток классического строения нет, но есть структуры, которые являются их эволюционными производными. То есть они, в принципе, в процессе эволюции

0: значительно упростились, и стрекательные клетки просто их тоже очень сильно упростились. Еще вопросы?
1: Будет ли лекция про брахиоподы и их отличие от двухстворчатых моллюсков? Что это вообще за организмы?
0: Ну, брахиоподы – это отдельный тип. Прямого отношения к двустворчатым моллюскам он не имеет, они даже не являются их близкими родственниками. Я сразу могу сказать, будет лекция, в принципе, про двустворчатых организмов, но не моллюсков. На самом деле раковину двустворчатого строения, правда, из разных веществ, в процессе эволюции сформировали разные группы животных. Мы про них будем говорить, и в том числе будем говорить про брахиопод подробно, я про них все расскажу. Как так получилось, что они настолько похожи на двустворчатых моллюсков, хотя по внутреннему строению отличаются принципиально от них.
1: Следующий вопрос. Если предположить, что есть планета с плюс-минус нашими условиями, каким образом можно удостовериться, что там есть беспозвоночная жизнь? Есть ли химические следы в атмосфере или что-то еще?
0: Знаете, вы задали очень интересный вопрос. Он, правда, скорее не про беспозвоночных, он про экологию. В свое время даже вышла очень интересная статья, которая довольно экстравагантно была заглавлена «Есть ли жизнь на Земле?». То есть статья, в которой ставился вопрос, а можно ли из космоса определить, что на Земле есть жизнь и каким образом? Скажем так, ну тут опять же вопрос, мы смотрим на эту планету очень издалека или вблизи? Если мы смотрим на эту планету вблизи, то есть ли у нас возможность проанализировать химический состав ее атмосферы хотя бы, то проанализировать там химический состав грунта, воды на этой планете, то, скажем так, если жизнь на планете похожа на нашу, то мы можем найти ее следы. Но понятно, что чем с большего расстояния мы на планету будем смотреть, тем сложнее это будет сделать. Вот, поэтому, но чтобы полноценно ответить на этот вопрос, нужно довольно про много экологических именно аспектов поговорить. Если это вообще вопрос очень интересный. В принципе, про это тоже можно будет поговорить. А так, если иметь возможность, если кратко отвечать, имея возможность проанализировать состав хотя бы атмосферы, то скорее, да, скорее мы поймем, есть там жизнь или нет. А вот не имея, тут дальше есть нюансы.
1: Угу. Следующий вопрос. Так вы все-таки за версию, что грибневики дальше всех от нас, а то многие за то, что губки, но первая версия, конечно же, интересней.
0: Ну, вот на этом дереве можно заметить, что я нарисовал от руки, я прошу прощения за мой кривой почерк, я просто, к сожалению, нигде в интернете так и не смог найти визуально относительно понятного современного эволюционного древа царства животных. Обратите внимание, грибневики здесь отходят в сторону где-то на уровне губок. Мы понимаем сейчас, что, видимо, грибневики являются сестринской группой ко всем остальным животным. А являются ли при этом они, есть губки, от губок или от каких-то родственных им существам произошли все остальные организмы. Как это произошло? Отдельный очень интересный вопрос. Как из такого неподвижных существ появились подвижные? Мы сейчас не про него. Как именно шло вот это разделение губки, стрекающие и грибневики, мы не до конца понимаем, потому что современные методы позволяют сказать нам, кто кому насколько родственник, но когда речь идет о событиях, которые происходили там 600-700 миллионов лет назад, скорее всего, ближе к 700 миллионам лет назад, то очень сложно понять, а в какой последовательности, кто от кого и как отделялся. Хотелось бы верить, что возможно, получится с этим разобраться, но пока до конца не получается. Поэтому вот этот узел, губки, стрекающие, грибневики, да, губки, скорее всего, где-то совсем в начале. А вот грибневики все-таки, насколько они именно с губками находятся в родственных отношениях, тут есть вопросы. Поэтому есть просто вот такой загадочный узел, я бы сказал, в основании эволюционного древа животных.
1: Следующий вопрос. Вы упоминали в начале, что грибневики, возможно, древнее кембрийского периода. Вы полагаете, что они могли возникнуть еще в Венде? Могли бы они быть причиной очистки Мирового океана в начале Кембрия?
0: Ну, причиной очистки океана, то есть увеличения прозрачности воды, могут быть фильтраторы. Причем фильтраторы, которые выбирают какие-то микроскопические частицы взвешенные. Грибневики все-таки хищники. Да, они, конечно, максимально похожи на фильтраторов, но это хищники. Поэтому мы точно знаем, что грибневики в кембрийском периоде уже были. Раз они, как мы сейчас полагаем, являются сестринской группой ко всем остальным животным, скорее всего, они были и до кембрийского периода. Когда? Не очень понятно. Сыграли ли они какую-то роль в перестройке экосистем конца протерозойского эона, которая привела, собственно говоря, нас к экосистемам начала фанерозойского эона, сказать однозначно сложно. Вообще про вот эту перестройку экосистем в конце протерозоя будет отдельный рассказ. Я буду и про вендобионтов рассказывать, и про то, в общем, какие группы им могут сейчас соответствовать, и какие, более того, какие типы беспозвоночных, точно мы знаем, были в докембрийское время. Ну, про это отдельно здесь нужно говорить тоже.
1: Не могу понять, пишет наш слушатель, как так получается, что человек все разобрал на молекулы и ДНК, а поход к врачу каждого человека с начала его рождения – это тяжелое испытание для мамы и папы.
0: Жизнь вообще тяжелое испытание для всех участников.
1: Такой вот вопрос жизненный. Да. Так, еще один вопрос. Ага. Есть ли полноценные войны у беспозвоночных? Или это скорее охота, еда, или все на минималках?
0: Ну, если искать аналоги такого поведения, как война, которая у человека, к сожалению, представлена достаточно, в общем, широко, то да, у беспозвоночных животных, ну, самый простой пример – это муравьи. У муравьев бывают настоящие, ну, очень хочется здесь антропоцентрично назвать войны, по крайней мере, максимально похожи на то, что бывает у человека. Вот. Про это, ну, то есть прям с построением, с родами войск, с унесением с поля битвы тел павших и так далее, с захватом рабов. Так что у муравьев, да, например, такое бывает тоже. Про это тоже можно отдельно поговорить подробнее.
1: Это как в недавнем меме тут в интернете: возвращаются динозавры после полета на далекую планету и, значит, с друг другом разговаривают, и один друг другу говорит: ну, я надеюсь, что обезьяны ничего не трогали.
0: Да-да-да.
1: Вот, ну, в общем. Так. Ну, вроде вопросов больше нет. Спасибо вам большое за курс, цикл лекций. Мы надеемся с вами увидеться, наверное, в конце лета или уже в сентябре?
0: Я думаю, в сентябре. Я надеюсь, что я как раз к сентябрю вернусь из Монголии, и можем продолжить. Все. Большое спасибо за внимание.
1: Вам спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.

Друзья, всем привет! Сегодня мне хотелось бы с вами поделиться информацией об одном удивительном животном, которое очень интересует современных биологов с разных точек зрения. Это животное называется голый землекоп. И в этом животном необычно буквально все. Не только его внешний вид, не только его название, но его физиология, образ жизни, ну то есть все в этом животном просто поражает. Надеюсь, вас поразит так же, как меня. Ну, начнем по порядку. Кто такой голый землекоп? Это грызун, ведущий подземный роющий образ жизни. Он небольшой, в длину всего-навсего 8-10 сантиметров и массой около 30-35 грамм, но самки бывают больше и достигают веса 50-80 грамм. У него очень крупная голова, и на этой голове выделяются очень большие резцы. Две пары резцов, которые сразу обращают на себя внимание. И резцы – это, пожалуй, самый такой важный инструмент головы землекопа, поскольку именно при помощи зубов, не при помощи лап, например, как это делают кроты, а именно при помощи зубов голые землекопы роют землю и проделывают свои ходы. Но вообще, если на него посмотреть, то он похож на саблезубую сардельку. Потому что действительно тело практически не имеет волосяного покрова, оно почти голое, лишь небольшие редкие волоски. Есть волоски между пальцами, которые позволяют ему лучше отбрасывать землю во время рытья ходов. Но в целом тело действительно почти голое. И вот эти вот четыре зуба, два сверху, два снизу, они, конечно, очень крупные и действительно придают животному какой-то необыкновенный, совершенно фантастический облик. Если вы роете землю зубами, то возникает вопрос, а как сделать так, чтобы земля не попала

в рот. Для этого у землекопа необычно устроены губы. Они смыкаются за зубами. И то есть землекоп может очень сильно раскрыть свои челюсти, когда он роет тоннели, но при этом земля не попадает в рот. И еще надо сказать, что у него очень мощные мускулы, которые двигают челюсти. Представьте себе, что на вес этих мускулов приходится примерно четверть веса вообще всего тела. Если сравнивать с человеком, то у нас такое же соотношение у мышц ног. То есть у нас 25% от веса нашего тела примерно составляют мышцы ног, у землекопа мышцы челюстей. Ну и действительно, они проделывают очень серьезную работу, и как у других грызунов, эти зубы, они растут в течение всей жизни, они самозатачивающиеся и все время в таком боевом, довольно остром состоянии. Общая длина тоннелей, которую землекопы прокладывают в течение года, составляет около 3-5 километров. Ну а количество почвы, которую они выбрасывают наружу, составляет порядка 3-4 тонн. То есть работу их зубы проделывают очень и очень немаленькую. Что же еще необычно в этих животных? Ну, это единственные млекопитающие, которые отказались полностью от теплокровности. Они не поддерживают постоянную температуру тела. Их температура тела зависит от температуры окружающей среды и может колебаться очень сильно от 12 до 32 градусов Цельсия. Тем не менее, все-таки от температуры зависит скорость протекания метаболизма в организме, поэтому землекопы могут немного регулировать свою температуру, передвигаясь либо ближе к поверхности земли, там, где теплее, либо, наоборот, в жаркие дни, погружаясь в самые глубокие тоннели, которые могут находиться на глубине около 2 метров. И именно таким образом они регулируют свою температуру. Кроме того, например, в холодное время они могут собираться в камерах большими кучами, если можно так сказать, и греться друг об друга. Это тоже позволяет им каким-то образом поддержать свою температуру в не слишком уж низком состоянии. С одной стороны, конечно, отказаться от теплокровности – это значит снизить энергозатраты очень сильно. Питаются эти животные теми частями подземными растений, которые они могут найти. Это могут быть луковицы, корнеплоды, корневища различные. То есть пищи не сказать, чтобы очень много. И кроме того, в норах землекопов, в общем, экстремальные условия. Ну, ладно, что там темно, да, все время круглосуточно темно. В общем, зрение им не сильно-то нужно, зрение у них очень плохое, практически они отличают только свет от тьмы, практически никогда не выходят на поверхность, и, в общем-то, свет им не нужен. Но там еще невероятно низкое содержание кислорода и очень высокое содержание углекислого газа, который для других животных оказывается просто смертельным. И вот в экспериментах, например, проверяли, как землекопы реагируют на различные содержания кислорода. Мы помним, да, что в норме вот на поверхности Земли, не в горах высоко, содержание кислорода в воздухе составляет около 21%. Соответственно, землекопы чувствуют себя хорошо и продолжают активно двигаться, активно питаться, даже если содержание кислорода в воздухе сокращается всего-навсего до 5%. При таком содержании кислорода, ну, мы бы, наверное, через несколько секунд впали с вами в обморок просто, в глубокий. Вот. И при таком содержании кислорода никто не выживает, а землекопы чувствуют себя вполне нормально. Ну и избыточное содержание углекислого газа тоже как-то не особенно вредит их здоровью. Ну, соответственно, вот снижение уровня метаболизма за счет того, что у них нет необходимости поддерживать постоянную температуру тела, оно в том числе и позволяет потреблять очень мало кислорода и выживать вот в таких вот довольно суровых условиях. Мало того, они способны выдерживать даже достаточно длительное полное кислородное голодание. И они выдерживают кислородное голодание в течение 30 минут. Это в 6 раз больше, например, чем выдерживают мыши, животные примерно такого же размера. За счет чего? Дело в том, что у них перестраивается метаболизм. И если обычно клетки, в том числе и нейроны, получают питание при переработке глюкозы, и на это требуется много достаточно кислорода, то в случае, когда кислорода мало и практически нет, они включают другую систему метаболизма, они переходят на метаболизм с помощью фруктозы. Как накапливается фруктоза в их организме, или, может быть, она там вырабатывается, в общем, не очень понятна эта система, но, тем не менее, это так.
при использовании фруктозы в качестве такого ресурса энергетического не требуется кислород, и, соответственно, мозг не страдает даже вот при таких вот достаточно критических ситуациях, когда кислорода нет или его содержание крайне мало. И называется этот процесс анаэробный гликолиз. Вот когда они используют фруктозу, и это позволяет им выживать даже в таких суровых условиях, и при этом не повреждается мозг. Еще нейроны голых землекопов способны полностью восстановиться после более чем полчасового кислородного голодания. То есть это тоже совершенно уникальная способность, которая пока для других животных нам неизвестна. Ну и одна из самых фантастических качеств этих животных, что эти животные эосоциальны. Но мы себе представляем обычно социальную структуру тех или иных млекопитающих. Так вот, голые землекопы живут совсем не так, как все остальные млекопитающие. И их образ жизни скорее похож на образ жизни пчел или муравьев. То есть они живут колониями. В колонии, как правило, где-то около 70-80 особей. Там есть одна размножающаяся самка. Она значительно крупнее, чем другие голые землекопы в этой колонии. Есть 2-3 размножающихся самца. А другие особи не размножаются, и в их задачи входит, во-первых, уход за молодняком, во-вторых, рытье новых тоннелей, и, в-третьих, поиск пищи и защита колонии в случае, если рядышком оказалась какая-то опасность. Такой опасностью чаще всего оказываются змеи. Ну и, соответственно, вот в зависимости от возраста землекопа и его размера, он выполняет в колонии разные роли. Молодые особи, они, как правило, заботятся о потомстве, они еще маленькие, они служат такими няньками. Соответственно, те особи, которые уже постарше, они уже выполняют какие-то другие, более тяжелые роли в колонии. Ну и таким образом, вот это не совсем как касты у муравьев, да, то есть у них нет такой жесткой запрограммированности, что конкретно будет делать то или иное животное, а роль меняется в зависимости от размера. Еще одно удивительное качество – они обладают пониженной чувствительностью к боли. То есть они некоторые виды боли совсем не воспринимают. Ну, по крайней мере, не воспринимают эти ощущения как болевые. По всей видимости, это связано с тем, что в их клетках кожи отсутствует так называемое вещество П, которое отвечает за болевые ощущения. Но вот этот вот принцип, по которому это вещество в клетках кожи действует, до сих пор не очень понятен. Они не чувствуют, например, совершенно боли при воздействии на их кожу кислоты. Они не чувствуют жгучести, какая, например, присутствует в жгучем перце. Но, а вот, например, если какие-то ранения, если какие-то повреждения кожи есть, то такая болевая чувствительность у них все-таки присутствует. Но самое, пожалуй, удивительное, что делает землекопов просто сверхживотными, это то, что эти животные, во-первых, очень долго живут по сравнению с животными такого же размера. То есть если сравнить их с мышами, которые примерно такого же размера, как голые землекопы, то мыши живут порядка 3 лет, голые землекопы живут до 30 лет. Представляете, при одинаковых размерах разница, тем не менее, в 10 раз. Это все равно, чтобы люди жили там, например, по 700-800 лет. Даже сложно себе такое представить. И, конечно, сейчас у ученых очень много вопросов к голым землекопам. Как им удается длительное время жить, так долго жить по сравнению с другими животными, такого же примерно размера, тоже млекопитающими грызунами. Вот. И оказывается, у них существует множество секретов, как этого добиться. Ну, во-первых, надо сказать, что голые землекопы практически не болеют раком. Долгое время считалось, что они вообще не болеют раком. Но в 2016 году исследователями были обнаружены 2 особи голого землекопа, у которых все-таки были найдены опухоли. Но это невероятная редкость. И все-таки действительно встречается гораздо реже, чем у других животных. С чем это связано? Ну, во-первых, надо сказать, что у голых землекопов совершенно необыкновенная гиалуроновая кислота. Это вещество, оно есть также и у нас, и оно содержится в межклеточном матриксе. Так вот, гиалуроновая кислота голого землекопа примерно в 5 раз больше по молекулярной массе, чем, например, у человека. И еще во много раз больше, чем, например, у мыши. И вот эта вот высокомолекулярная гиалуроновая кислота, она располагается в межклеточном пространстве и не позволяет клеткам слишком близко друг к другу быть расположенными.
И таким образом, по всей видимости, предотвращает рост опухолей. То есть, если рядом с клеткой начинают делиться какие-то еще клетки, то вот эта вот гиалуроновая кислота, она такая очень вязкая, она не дает клеткам слишком близко друг к другу быть расположенными. И, по всей видимости, это один из секретов долгожительства голого землекопа. Но есть и другие хитрости. Было отмечено, что у них очень четко, гораздо более точно происходит синтез белков. Синтез белков происходит на рибосомах, и оказалось, что рибосомы голого землекопа по своей структуре, по своей архитектуре, скажем так, они отличаются от рибосом других животных, в том числе и наших рибосом. И необычная вот такая вот структура рибосом позволяет им значительно четче синтезировать белки, собирать белки, и гораздо реже случаются ошибки. Соответственно, если белок синтезирован с ошибками, то он может не вполне правильно выполнять в организме свою функцию, и это приводит в том числе и к старению организма, когда появляются, накапливаются вот такие вот неправильные белки. Соответственно, вот эта точность, она в 40 раз больше, чем, например, у мышей. Вот. То есть это действительно такой очень важный механизм. Кроме того, у них еще и очень активен такой фермент, который называется теломераза. Почему происходит клеточное старение? В том числе оно происходит из-за того, что при каждом клеточном делении теломеры хромосом уменьшаются в размерах. Но этому препятствует специальный фермент теломераза. Если теломераза слишком много, с одной стороны, это приводит к тому, что теломеры не уменьшаются в размерах. С другой стороны, это приводит к тому, что повышается риск онкологических заболеваний. Так, например, происходит у мышей. Но у голого землекопа теломераза активна, но при этом не происходит каких-то раковых заболеваний. Вот такая вот не совсем понятная штука, не совсем понятная загадка. Ну и надо сказать, что землекопы не только долго живут, можно сказать, что они живут долго и счастливо, потому что у них практически не отмечается признаков старения, такие, как отмечаются, например, у других млекопитающих, в том числе у человека. Да? Ведь у нас в связи с возрастом отмечается и понижение мышечной активности, да, и у нас скорость реакции снижается, и у нас появляются различные проблемы с двигательным аппаратом и так далее. Ничего подобного мы не встретим у голого землекопа. Они сохраняют такую же бодрость, и если сравнить голых землекопов двухлетних, например, и 20-летних, их качество физически абсолютно практически будет одинаково. Как это происходит? Но, по всей видимости, есть еще какие-то тайны, которые еще не до конца нами открыты, не все понятно, в чем механизм все-таки поддержания не только молодости, но и бодрости этих животных. Но надеюсь, что в будущем голые землекопы приоткроют нам еще какие-нибудь тайны. Я не рассказала, кстати, о размножении голого землекопа. Я сказала уже, что живут они колониями, размножается всего одна самка, а остальные самки, они не утрачивают полностью способность к размножению, просто у них развитие яичники недоразвиты. В том случае, если самка-королева погибает по какой-либо причине и место остается вакантным, то между другими самками происходит прям настоящая, иногда просто кровавая бойня за право занять место размножающейся самки в колонии. И такая самка, которая победила в борьбе и стала королевой, она увеличивается в размерах. Это происходит за счет увеличения межпозвонковых расстояний. И она начинает третировать всех остальных самок для того, чтобы они не участвовали в размножении. То есть долгое время не могли понять механизм, почему другие самки, в принципе, способные были бы к размножению, но не размножаются, и их яичники не развиваются. Считалось изначально, что это благодаря каким-то гормонам, которые вырабатывает королева, и они подавляют развитие яичников остальных самок. Но выяснилось, что это не так, и что, по всей видимости, просто на животных действует стресс, потому что королева ведет себя совершенно по-королевски, она третирует всех своих подданных, постоянно их кусает, проявляет свое вот такое вот агрессивное такое поведение по отношению к другим самкам, таким образом подавляя у них развитие яичников.
Ну и тем не менее, вот все-таки, как ни странно, размножающаяся самка, она живет 13-18 лет, в то время как вообще головы землекопы способны жить до 30 лет. То есть, ну, наверное, за все в этой жизни приходится платить, и за возможность оставить потомство тоже, увы, наступает расплата. А живут они на востоке Африки. Оказывается, Восточная Африка – это не только родина предков человека, но это еще и родина головы землекопа, которая тоже там обитает. В очень сухих районах, в полупустынях и пустынях, в районах с очень таким малым количеством осадков и с очень твердой почвой, в которую он грызается. Ну, вот такие вот факты о голом землекопе. Наверняка что-нибудь я забыла, что-нибудь не рассказала, потому что действительно это животное совершенно поразительное. И сейчас активно во многих странах, в том числе и у нас в стране, изучают голого землекопа и пытаются раскрыть его секрет вечной молодости. Потому что человек, конечно, тоже хочет быть вечно молодым и бодрым. И, может быть, какие-то секреты нам тоже будут интересны. У нас, кстати, в МГУ 2016 года живет колония голых землекопов, которые ученые изучают. Они изучают их с разных точек зрения, изучают их генетику, изучают их физиологию и стараются выяснить какие-то еще интересные факты, которые позволят человеку, во-первых, побороть рак, а во-вторых, добиться длительной, счастливой и бодрой жизни. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое за внимание. И приходите к нам в музей. Кстати, если вас заинтересовали необычные животные, ведущие подземный образ жизни, зайдите на наш детский канал и посмотрите небольшое видео про еще одного удивительного совершенно зверя, который называется звездорыл. Это настоящая звезда среди кротов. А разбудил вас сегодня голос головы землекопа.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: 20 лет я разговаривал с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс.ТВ станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым.
2: Отличный выбор.
1: Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог Астрахань.
2: Включаю.
1: 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну даёт GPT. Яндекс.ТВ станция с Алисой. Найдется все.
3: В небе над Китаем взошло сразу 7 солнц. Как это может быть? А Илон Маск сильно огорчил астрономов. А вы, да, лично вы, можете стать охотником за экзопланетами. Меня зовут Владимир Сурдин, я астроном. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной мы обсудим сегодня в внеземном подкасте. Первая и самая поразительная новость, которая меня очень обрадовала. Я даже сделал эксперимент, чтобы проверить, так ли это. А заключается она в том, что житель в городе Чэнду сфотографировал на небе сразу несколько солнц. Да как это может быть? Солнце у нас одно. Правда, иногда и на земном небе мы как бы видим несколько солнц. Но это оптические эффекты нашей атмосферы. Вы знаете, особенно осенью, в холодную погоду, когда пары воды замерзают в маленькие кристаллики льда, и они постепенно падают в атмосфере, в такую безветренную погоду, мы наблюдаем на земном небе два спутника нашего Солнца. Их так и называют. Ну, по-английски мы говорим «сандокс», собачки, сопровождающие Солнце. По-русски мы говорим «ложные Солнца». Действительно, очень похоже на такие неправильные небольшие солнца. А есть научный термин паргелии. Ну, паргелии тоже параллельные солнца. А что это такое? Это солнечный свет преломляется в кристалликах, они шестигранные, если медленно падают в атмосфере, они ориентируются и очень хорошо преломляют солнечный свет. Вы всегда узнаете эти паргелии или ложные солнца, потому что они находятся от настоящего солнца на угловом расстоянии 22 градуса. Это примерно вот вытянуть руку, и между пальцами у вас будет 22 градуса. Как раз промеряете это на небе и скажете, о, это паргелия. Это просто солнечный свет преломился на кристалликах льда. Но ведь в Китае сейчас, как и у нас, лето. Там никаких заморозков в атмосфере вроде бы не должно быть. Да еще и такие красивые изображение солнца, ослабленные по яркости, но очень точно соответствующие настоящему. Как это может быть? Да ничего особенного в этом нет. Правда, журналисты, как это часто бывает, списали все на паргелии, на атмосферные явления. Да нет, конечно. Очень хороший комментарий, и я прочитаю его, мне он очень понравился, дал китайский любитель астрономии. По словам Цзин Янга, вице-президента Чэнгунского общества астрономов-любителей, это явление является обычной оптической иллюзией, вызванной преломлением и отражением света от слоев стекла. Именно стекла. Атмосфера тут вообще ни при чем. Меня порадовало, что в этом не самом большом городе Китая, Чэнду, есть не просто общество любителей астрономии. Там есть вице-президент. Это значит, там много любителей астрономии, у них хорошо организованная структура этого общества. И он абсолютно правильно интерпретировал этот снимок. А, собственно, в чем дело? Фотография эта была сделана сквозь многослойное стекло. Можно даже посчитать, сколько там слоев. Я, чтобы убедить вас в этом, буквально, как прочитал вчера эту новость, пошел на кухню, Сделал сам фотографию похожую. Ну, к сожалению, в том спальном районе, где я живу, солнца у горизонта не видно, там дома вокруг меня. Но я просто сфотографировал изображение одной лампы, отраженной в многослойном стекле моего окна. Посчитайте, сколько там изображений. Дело в том, что оптикам или фотографам этот эффект хорошо знаком. И он возникает от того, что любое стекло не абсолютно прозрачно. Даже если вам кажется, что оно прозрачно, свет не полностью проходит через стекло. На границе воздуха и стекла около 4% света отражается обратно. Ну хорошо, 96% вошло в стекло, прошло его. На следующей, на второй границе стекло, атмосфера, еще 4% отражается. И они потом попадают к вам, и те 4, и эти около 4% обратно в ваш объектив, ну, в ваши глаза или в объектив фотоаппарата. А если в вашем окне несколько слоев стекла, как у меня их 3, зимы в Москве холодные, то возникает множественное отражение. Оптики и фотографы хорошо знают этот эффект, называют его бликами. Всегда, если стекло немножко под углом к лучу зрения находится, вы видите несколько бликов, по 2 от каждого стекла, от передней и задней его стороны. Ну, это обычное явление, и никого оно не удивляет. Но вот так красиво снять несколько изображений солнца, по-моему, до сих пор никому не удавалось. Город Чиндун, в котором получена эта фотография, находится на юго-западе Китая, в предгорьях Тибета, и там солнце бывает у горизонта, но его яркость ослаблена облачностью. И вот вы видите этот результат. Примерно третья часть солнечного диска закрыта облаками. И видно, что это одно и то же изображение, просто размноженное отражениями от стекла. Кстати говоря, стекло очень хорошее. Изображения не искаженные. Такое стекло мы получаем только в современных окнах, то, что называется евроокна. Старые стекла были не очень ровными, и в них вы такого четкого изображения не увидите. Современные евроокна от полированного стекла дают очень хорошие, однозначно четкие изображения в виде бликов. И эти блики вот такое красивое впечатление иногда оставляют. В «Внеземном подкасте» мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое. Зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски «Неземного подкаста» и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Выпуск нынешних астрономических новостей у нас уже был готов, но тут пришло неожиданное и очень интересное известие. Астрономы в очередной раз смогли предсказать падение на Землю небольшого, я бы сказал, миниатюрного астероида. Я оказался в полевых условиях в этот момент и могу вам прокомментировать и рассказать, где я нахожусь. Во-первых, астрономы уже в 9-й раз смогли предсказать за несколько часов, почти за полсуток, за 12 часов, падение на Землю примерно полутораметрового астероида. Он разрушился над Филиппинами, его наблюдали многие очевидцы, и сегодня вы можете в сети найти интересные кадры на этот счет. Но я как раз в этот момент находился на Байкальской школе по фундаментальной физике, где собрались специалисты по изучению Солнца и верхних слоев земной атмосферы. Напомню, что именно метеоры, крупные метеоры и болиды помогли когда-то ученым вообще понять, на какой высоте находятся последние, самые разреженные слои земной атмосферы и отчасти даже изучить их. Поэтому мы заранее знаем, как будет вести себя падающий на Землю небольшой космический камень. Размеры его так малы, что, конечно, никаких шансов у него долететь до поверхности Земли и повредить кому-нибудь не было. 1,5-2 метра даже железный камень из космоса
2: почти никаких шансов не имеет долететь до поверхности Земли. Он разрушается, потому что плотность нашей атмосферы уже на высоте 80-100 километров достаточно велика, чтобы разрушить такого пришельца. Но для астрономов и геофизиков это очень интересное явление, а для астрономов просто и предмет гордости, потому что мы научились прогнозировать такие события и заранее предупреждать людей о возможной опасности. Надеюсь, что в будущем мы будем делать это более часто и более точно. Но уже астрономы гордятся своими возможностями.
3: Иногда мы так засматриваемся на космос, что упускаем из виду вещи совершенно рядом с нами. Например, возможность разместить деньги на вкладе со ставкой 19% годовых в банке «Дом РФ». И получить прибыль от своих сбережений до 19 октября. При открытии вклада «Мой дом» вы можете получить карту «Мир» со специальным кэшбэком 10% на покупки в супермаркетах, аптеках и магазинах товаров для дома. Вы заботьтесь о благополучии своих близких и сейчас, и в будущем. Оформить вклад можно любым удобным способом. Можете обратиться в уютный офис банка «Дом РФ». А можете заполнить заявку онлайн и спокойно заниматься своими делами. И можете не волноваться. Ваши сбережения на сумму до 1,4 миллиона рублей застрахованы агентством по страхованию вкладов. Чтобы узнать подробнее эту информацию и открыть вклад, нажмите на ссылку в описании, ну, либо отсканируйте QR-код. Космический телескоп ТЭСС обнаружил планету, которая вот-вот будет разрушена своей звездой. Ну, вообще-то планеты, близкие к звездам, конечно, разрушаются под действием звездного света. Ну, достаточно вспомнить Меркурий, у которого нет атмосферы, испаренный Солнцем. А если планета еще ближе к звезде, то даже плотная атмосфера, такая, как у Земли и у Венеры, недолго выдержит и будет, и улетит в космическое пространство. Но у экзопланетных систем мы обнаруживаем настолько тесное сближение планеты со звездой, что речь может идти не только об испарении атмосферы, но и о разрыве планеты, ее твердого тела, гравитации соседней звезды. Вот примерно такую ситуацию и обнаружил телескоп ТЭСС. Я напомню, ТЭСС – это по-английски Transiting Exoplanet Survey Satellite, то есть спутник для обзора, для поиска транзитных экзопланет. Транзиты – это когда мы наблюдаем планету, проходящую на фоне диска ее родной звезды. Это очень полезный момент, когда мы можем, во-первых, обнаружить планету по мелкому затмению звезды, во-вторых, изучить планету. И вот таким образом телескоп ТЭСС, а он уже несколько лет на орбите, открыл тысячи, ну, подтвержденных пока несколько сотен, но вообще видно, что он несколько тысяч открыл экзопланет. И одна из них, планета 6555, это каталожный номер звезды, у которой она открыта, имеет орбитальный период около менее 6 часов. Представьте, за 6 часов она облетает вокруг своей звезды. Понятно, что она очень близко к звезде. Вот утверждается, что эта планета уже накануне своего приливного разрушения. Что такое прилив, мы хорошо знаем. Когда у планеты одна сторона чуть ближе к соседнему телу, а другая чуть дальше, например, одна сторона земного шара чуть ближе к Луне, а другая чуть дальше, лунная гравитация вытягивает, изменяет форму наших океанов, и возникают приливные горбы. Прилив-отлив, прилив-отлив. Ну, разрушить Землю ни Луна, ни наше Солнце не может. Но если планета типа Земли подлетит к звезде, то гравитация звезды начинает уже и твердое тело планеты деформировать и может просто разрушить. Так вот, эта планета, о которой идет речь, она накануне своего разрушения. Вопрос. А может ли наша Земля такую же историю, ну, такую же судьбу испытать? А может ли наше Солнце разрушить нашу Землю? Сразу скажу, нет, и вот почему. Звезда может разрушить планету только в том случае, если средняя плотность звезды больше, чем средняя плотность планеты. Средняя плотность – это масса, деленная на объем. Средняя плотность нашей Земли – 5,5 граммов на кубический сантиметр. Земля каменная, железная. Средняя плотность Солнца – 1,5 грамма на кубический сантиметр. Даже чуть меньше – 1,4 грамма на кубический сантиметр. Почему? Да потому что Солнце – это, в общем, газовый шар. И как бы близко Земля не подходила к Солнцу, гравитация Солнца не способна будет деформировать и тем более разорвать Землю. Это нашему Солнцу не удастся. А почему же речь идет о том, что вот та далекая экзопланета будет разорвана своей звездой? Но дело в том, что звезда другая. Это совсем не Солнце. Это маленький красный карлик. Примерно в 3 раза менее массивный, чем наше Солнце. Ну, вы скажете, менее массивный, значит, гравитация слабее. Была бы слабее. Если бы его размер был такой же, как у Солнца, а она маленькая. Красный карлик действительно очень маленькая звезда. Почти в 3 раза меньше, чем наше Солнце. И выходит, что его средняя плотность намного больше, чем у Солнца. Я посчитал, его средняя плотность примерно 15 граммов в кубическом сантиметре. 15 граммов, а у планеты 5,5. То есть звезда плотнее планеты. И судьба планеты очевидна. Подойдя близко к своей звезде, она не только потеряет атмосферу под действием тепла, но и потеряет твердость своего вещества. Просто будет разорвана на куски и распылена вокруг этой звезды. Да, так оно и будет. Ну, правда, до этого еще несколько миллионов лет ждать, но когда-нибудь это непременно произойдет. А вот Земле такая судьба не грозит. Но грозит другая. Дело в том, что когда Солнце войдет в эпоху увядания, умирания, оно начнет раздуваться. И довольно быстро, за несколько миллионов лет, превратится в такую толстую звезду под названием «Красный гигант». Раздуваясь, оно сначала проглотит Меркурий. В этом никогда не было сомнений. Затем, примерно через 1,5 миллиона лет, проглотит Венеру. В этом мы тоже никогда не сомневались. И дотянется до земной орбиты. И вот тут всегда было сомнение. А проглотит ли нашу планету Солнце? Или оно все-таки остановится в этот момент, перестанет раздуваться, и Земля выживет? Сомнений уже нет. Недавно проведены очень аккуратные, точные расчеты, которые учли не только раздувание Солнца, но и изменение движения Земли. По мере того, как Солнце начнет раздуваться, Земля сначала немножечко отодвинется от него, ну, как бы испугается. На самом деле она не испугается, а просто Солнце чуть-чуть, потеряв свою массу в виде солнечного ветра, оно постоянно теряет массу, будет слабее притягивать Землю, и Земля чуть-чуть отодвинется, где-то процентов на 5 увеличится размер земной орбиты. Ну, казалось бы, убежала от Солнца, но нет. Начинает работать другой эффект, эффект приливного трения. Это значит, что Земля своим притяжением будет вызывать на поверхности раздувшегося Солнца приливную волну. Вот как сегодня Луна на Земле, так Земля на Солнце будет вызывать небольшой прилив. Он маленький, но он будет действовать на нашу планету так, что притормозит ее движение по орбите, и Земля перестанет убегать от Солнца, а начнет к нему приближаться. И расчеты показывают, что Земля окажется в недрах Солнца, в недрах его атмосферы. Но при этом она начнет уже тормозить свой полет за счет набегающего на нее газа, быстро очень остановит орбитальное движение и нырнет в недра Солнца. И перестанет существовать. Для Солнца это будет небольшой завтрак. Дело в том, что Солнце в 330 тысяч раз массивнее нашей Земли, так что, проглотив Меркурий, Венеру и Землю, Солнце вообще почти не ощутит этого. А вот для Земли это будет конец истории. Так что приливы нам не угрожают, а вот нырок в солнечную атмосферу непременно произойдет. Но будет это не скоро. Примерно через 5 миллиардов лет. Я уверен, что к этому моменту мы найдем себе более надежную, более молодую и спокойную звезду, рядом с которой наша цивилизация, а может быть даже и весь земной шар, сможет еще миллиарды лет существовать благополучно. Кто не знает полярную звезду? Да все ее знают, потому что она всегда на одном и том же месте на небе и показывает нам направление на север. Некоторые даже уверены, что полярная – это самая яркая звезда на небосводе. Нет, она не самая яркая. Сириус, Вега намного ярче. Полярная – слабенькая звездочка, ее не так легко в городе даже увидеть, но она очень полезная для астрономии. Почему? Да потому что она всегда на одном месте. Нет периодов года, когда ее не видно. А ведь большинство звезд видны зимой, либо летом, а зимой не видны. А полярная

истинную мощь, а там оптические датчики стоят, может довольно сильно пострадать. Так что Илону Маску надо будет принять это во внимание и попытаться договориться с астрономами к обоюдной выгоде. Но пока это не удается, астрономы нашли другой выход. А зачем нам вообще работать рядом с Землей? Ну, наземным телескопом никуда не деться. А те телескопы, что летают в космосе, например, телескоп Хаббл, он ведь тоже страдает от спутников Маска. Посмотрите на эту фотографию. Вот это след от одного спутника, пролетевшего не очень далеко от телескопа Хаббл, на расстоянии около 80 километров. Посмотрите, какую долю фотографии этот спутник заслонил своей яркой вспышкой. Давайте будем запускать космические телескопы подальше от Земли, чтобы никакие спутники Маска и других интернет-компаний, там OneWeb и другие, там европейские, китайские сейчас будут, индийцы к этому делу, российский Роскосмос собирается сделать такую систему. Чтобы все это нам не мешало, мы отправим свои телескопы подальше от Земли. Там уже работают в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли немало телескопов. И почти все будущие оптические, инфракрасные и радиотелескопы мы собираемся отправлять туда, в точку L2, из которой Земля почти не видна. И спутники Маска и других организаторов интернета из космоса нам мешать не будут. Ну а следующий шаг – это обсерватории на обратной стороне Луны. Вот туда Маск еще не добрался. Только что я рассказал вам о том, что астрономы стремятся запускать новые космические телескопы подальше от Земли, в точку Лагранжа L2. Там уже работает несколько телескопов, и в перспективе будет еще несколько очень мощных инструментов. Ближайший из них полетит, вероятно, в 2027 году. Это телескоп Нэнси Грей Роман. А в честь этой женщины-астронома, которая работала в НАСА в период исследований полетов на Луну американских астронавтов, назван совершенно потрясающий телескоп. Это как бы новое воплощение Хаббла. Его поле зрения будет в 100 раз больше, чем у знаменитого космического телескопа Хаббл. Это будет прекрасный телескоп в оптическом и инфракрасном диапазоне, будет огромные объемы данных посылать на Землю. И вот проблема. А как эти данные изучить? Астрономов мало, а терабайты информации каждый день будут приходить из космоса, и надо будет у них разбираться. И вот профессиональные астрономы решили позвать на помощь любителей науки. По-английски это движение называется citizen science, по-русски мы говорим гражданская наука, а я бы сказал любительская наука, то есть помощь со стороны любителей науки для профессионалов. Профессионалов мало, любителей много, и многие из них вполне квалифицированы. И они не просто лежа на диване смотрят передачи по телевизору или по интернету, а хотят участвовать в научной работе и могут в ней участвовать. Такие программы уже не раз проводились, и теперь такая ближайшая программа – это обрабатывать и изучать результаты фотографирования неба с нового космического телескопа Грейс. Ну, а за ним полетят еще более крутые телескопы. К 30-му году нам обещают вообще потрясающие телескопы с огромными зеркалами и невероятно большим объемом данных. И тут любой любитель науки, любой человек, желающий сделать свой вклад, свое открытие, ну, например, обнаружить новую планету. Я не шучу. Уже обнаружено более 7 тысяч планет у других звезд, экзопланет. И некоторые из них открыты любителями науки по результатам фотографирования космических телескопов. А новые телескопы дадут такой огромный материал, что и школьники, и студенты, и любой человек, заинтересованный в продвижении науки, сможет открыть свою планету. Вы представляете, не астероид, даже не комету, а новую планету вы сможете открыть в соседней планетной системе. Вы представляете, друзья, теперь каждый, заинтересованный в прогрессе науки, сможет своими силами, своим умом открыть новую планету, а может быть даже и не одну, соседней звезды. Замечательная вещь, а гражданская наука. Бывает гражданская война, бывает гражданское общество, а бывает гражданская наука. И, по-моему, это лучшее, что может представить себе

0: любой гражданин. На этом я заканчиваю сегодняшний рассказ о новостях астрономии. До следующей встречи.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Большая наука. У нас одна Земля». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Среди множества вещей, которые объединяют нашу Землю в единое целое, есть одна, которой мы пользуемся, вынуждены пользоваться каждый день. Это деньги. Расхожее определение – деньги – это кровь экономики. Настолько очевидно и емко описывает функцию денег, что мы даже не помним точно, кому оно принадлежит. Вероятнее всего, Адаму Смиту. Но у денег, помимо того, что они являются платежным эквивалентом, есть еще один аспект – исторический и культурный. Форма и материал денежных знаков, изображение на них, интереснейшее и уникальное отражение истории, обычаев, культуры той страны, где они обращаются, отражение уважения и дань памяти великим людям. Считается, что первые деньги появились в древнем Шумере, примерно 2500 до нашей эры, и представляли собой фигурки овец и коз из обожженной глины. Именно эти животные были важнейшим товаром обмена в те времена. Первые металлические монеты, обращавшиеся в государстве Лидия в Малой Азии, датируются 13 веком до нашей эры. На островах Океании еще недавно, по историческим меркам, деньгами служили очень мелкие моллюски из рода ципрея. При научном описании эти моллюски такое название и получили – ципрея – монета. Даже когда в Океанию проникли европейские денежные знаки, местные жители не отказались от своих денег и приравнивали 6 крошечных раковин, нанизанных на тонкую бамбуковую палочку, к половине английского пенса, а 12 – к одному пенсу. Об удивительных деньгах мы поговорим сегодня с Ириной Рудольфовной Федорковой, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей психологии и истории психологии Московского гуманитарного университета и заместителем директора Музея денег по науке. Ирина Рудольфовна, огромное спасибо, что вы пришли. Мне бы хотелось поговорить о удивительной функции денег, которая дополняет их основную функцию. Это историко-культурное значение денег, вообще как денежных знаков. Это их возможное значение для того, чтобы восстанавливать нюансы истории человеческой, даже нюансы жизненного уклада. И мне кажется, это совершенно поразительная вещь, на которую мы, вот так вот, держа в руке деньги, не обращаем внимания, и только когда к нам попадаются какие-то раритеты, мы говорим, да, вот какая потрясающая вещь. И поэтому вот в нашем предварительном разговоре вы очень здорово сказали о том, что вот это неденежное значение денег, оно складывается из нескольких аспектов. Вот я попрошу, расскажите, пожалуйста, про это.
1: Да, действительно, деньги – это такой очень интересный, важный культурно-исторический феномен. И если говорить о такой неспецифической функции денег, то я бы, наверное, сказала, выделила какие-то основные такие аспекты. Это представительская функция, это как отражение системы ценностей народа и даже каких-то переживаний. И, безусловно, роль денег как средство массовой информации. Потому что при помощи денег, собственно, даже посылали послания своим противникам. Вот из истории Древнего Рима, когда Секст Помпей вот не согласился с тем, что он не стал императором, а занял этот пост Октавиан Август, он, значит, был назначен главой флота римского, он собрал весь флот и отправился на Сицилию. Провозгласил там свое государство, присоединил еще некоторые территории и, собственно, стал контролировать все водные пути. И любое государство, вот если говорить о представительской функции, должно выпускать свою монету. И вот если государство выпускает свою монету, то это уже один из показателей его легитимности. Так вот, Секст Помпей стал выпускать собственные монеты. И традиционная какая-то, естественно, была символика, но там появился очень интересный такой нетрадиционный символ, можно сказать так, визитная карточка вот этого вот государства, пиратского, можно сказать, государства Секста Помпея. Там появился образ Сциллы. Это такое морское чудовище, которое не пропускало корабли, только Одиссею так удалось чудом как-то проплыть мимо Сциллы. Так вот, для чего вдруг он и почему он выбирает такой символ? Для того, чтобы сказать и заявить главному своему, во-первых, противнику Октавиану Августу, ну и вообще, наверное, всему миру, что кто хозяин морей? Я хозяин морей. Если говорить об отражении системы ценностей, например, да, то разные народы, можно даже так сказать, оставляют черты своего характера на своих деньгах.
0: Это в чем выражается? В форме или в том, что на них изображено?
1: Вы знаете, и в форме, и в том, что на них изображено. Вот, например, использовались такие монеты-дельфины в древнегреческом городе Ольвия, который находился на территории нынешней Украины в районе города Николаев. То есть греки прибыли в 6 веке до нашей эры на территорию, основали там вот этот вот крупный торговый центр, и в качестве монеты использовали статеры, кизикины, то есть, собственно, круглые монеты традиционные, а в качестве разменных денег вот использовались такие монеты-дельфины. Почему? Для греков это спутник богов, это очень важный такой символ. Да. А потом стали использовать их в качестве денег, потому что люди всегда использовали в качестве денег то, что для них важно и ценно.
0: Вот я, знаете, к чему хочу вас вернуть, пока мы не ушли от самых первых денег. Ведь самые первые деньги – это и были изображения каких-то ценностей, да, фигурки самые первые, глиняные деньги, которые появились, вот, насколько я понимаю, около 3,5 тысячелетий назад, это были глиняные деньги, которые отражали основную ценность. Основной ценностью тогда был на Ближнем Востоке скот. И вот я хотел вообще про зарю возникновения денег вас спросить.
1: Ну, если уж говорить о заре возникновения, то, наверное, вот фигурки – это уже все-таки символическое изображение. А первые деньги – это, собственно, товары. Товары, да. Ценные товары. Золото, как мы понимаем, с вами универсальный товар, универсальные деньги, так он и остается таковым и по сей день. Но золота мало, поэтому, можно сказать, такое, это такие представительские деньги, которые в широком обращении использоваться не могли. И поэтому люди искали такие товары, от которых никто никогда не откажется. Они, условия, они не должны портиться, они должны хорошо делиться. Вот первоначально, да, был скот, вот, собственно, живой скот.
0: Он, я вас перебью. Да. Вы знаете, что поразительно? Вот это товарное, денежное значение скота, я его в своей жизни наблюдал. Это был 75-й год, я был на Новой Гвинее. И мне удалось путешествовать вглубь джунглей новогвинейских, попасть в деревни, где ходили нагие люди и вообще царили порядки почти что доисторические там. И там основными деньгами были казуары, это страусы, и свиньи. И мне предлагали купить очень хорошую жену, которая стоила 2 свиньи и 2 казуара. Ну, я был бедный ученый. К сожалению, у меня не было. Не было таких денег, и я не смог это сделать. Но я все это видел воочию просто. Так, я вас перебил.
1: Ну, вы знаете, я тогда, наверное, сейчас вас удивлю и расскажу вам о современных деньгах 21 века. Иткоины. Сейчас в Татарстане стартовал вот этот вот новый проект. Можно сказать, это криптовалюта, обеспеченная мясом племенных бычков. То есть вот такое интересное соединение виртуальных денег современных, да, вот криптоцифровых.
0: Абсолютно виртуальных денег.
1: Абсолютно виртуальных, с такой, не обеспеченных вообще ничем.
0: Да, с такой вот материальной частью жизни.
1: Да, а вот в Татарстане решили соединить вот эти два вида денег. И как это все работает? Значит, вот этот иткоин покупает хозяин вот племенного бычка, его чипируют. Соответственно, каждый день хозяин может наблюдать вот на мониторе своего персонального компьютера итоги, привес, насколько, так сказать, он прибавил весь этот бычок, сколько денег вот он получает в прибыли. В конечном итоге, когда он вырастает до нужных объемов, размеров, бычок отправляется на мясокомбинат, а владелец этого бычка получает вот, собственно, те деньги, живые деньги, которые... Ему бычок этот принес.
0: Я думаю, что это самые, наверное, правильные виртуальные деньги, которые можно создать.
1: Абсолютно
0: верно. Они стимулируют
1: верно.
0: Производство просто.
1: И да. Производство, да. И это деньги обеспечены самой надежной валютой, собственно, товаром.
0: Я хочу вот вернуться к тому рассказу, который мы начали с вами вне студии, и поговорить про раковины, которые исполняли и исполняют до сих пор функции денежных знаков.
1: Да, раковины каури во втором тысячелетии до нашей эры начали использоваться в Китае, потом, соответственно, проникли в Африку, вся Азия начинает использовать эти ракушки в качестве платежного средства. Ну, представители Европы, когда открыли путь в Индию и увидели, что этими денежками активно пользуются, аборигены, они стали закупать их на Мальдивских островах.
0: Они ведь и ходили в Европе, как вы сказали, немножко, да?
1: Да, и в Европе, и в том числе на Руси. Вот с 12 по 14 века, в безмонетный период, на Руси раковины каури использовались как разменные монеты. Да, вот в так называемый безмонетный период. И наши с вами предки их даже называли ужовки или змеиные головки. И я хочу сказать, что вот у нас сейчас 21 век, но вместе с тем раковины каури до сих пор в некоторых африканских племенах используются как платежное средство. И вот, например, за 160 таких ракушек можно купить топор.
0: Я океанолог, и мне вот эта тема каури очень близка. Вот смотрите, какая поразительная раковина. Да. Какой поразительной красоты. Поразительной красоты. Вот даже тактильное ощущение. Вот ее хочется потрогать. Никогда она не использовалась в качестве денег.
1: Это так.
0: Вот эти поразительно красивые мелкие раковины никогда не использовались в качестве денег. Вот эти две раковины, и я про это говорил, вот эти две раковины – это представители вида Cyprae annulus. Их много. Если вы попадаете куда-то в океанию, скажем, на атолл, на кораллы, просто на остров, ну, они насыпаны почти как гравий. А вот это истинная Cyprae, которая называется Cyprae moneta. Ее найти очень трудно. Очень трудно. И знаете, удивительно, на той же самой Новой Гвинее, когда я видел маски старинные, изготовленные так, как требовали тогдашние обычаи, уклад жизни, в них в качестве обрамления только Cyprae moneta.
1: Более того, вам хочу сказать, очень интересно, история Соломоновых островов. 2008 год, всего 10 лет назад. У них доллары США в обращении находятся. И вот в какой-то момент наступил как раз в 2008 году денежный кризис. Как аборигены охарактеризовали эту ситуацию? Они сказали так: деньги белых людей закончились, а раковины, акульи зубы мы можем добыть всегда. И они достали, оказывается, вот эти вот раковины каури. Они, несмотря на то, что перестали находиться в обращении в какой-то период, они их никуда не выбросили, никуда не дели. То есть это вот их золотой запас, их ценность важная, которая хранилась в домах. И вот 2008 год, кризис, они достают раковины и начинают расплачиваться этими денежками.
0: Вот знаете, Ирина Ольговна, что меня в этом поражает? Вот смотрите, есть эволюция, в которой, действительно, вот вы это упомянули, от слитков, от гривен мы переходим к монетам. Но монеты имеют содержание. Если мы считаем, что золото – это единица измерения всего, или серебро, они имеют это содержание. Так же, как гривна имела содержание некоторое. Но ведь эти раковины, они не имеют этого содержания материального. И тем не менее, ценность их, смотрите, она на протяжении нескольких веков прослеживается.
1: Не скажите, вот, может быть, для нас с вами ценности здесь нет, а для тех людей ценность была. То есть это фактически вот эта вот раковина каури, она несла такой сакральный
0: вот
1: символ.
0: Я про это и хотел спросить. Да,
1: значит, вот в африканских племенах, например, такие раковины выдавали в качестве награды.
0: Вот знаете, Ирина Юрьевна, я хотел, пользуясь тем, что вы принесли такие интересные примеры, я хотел немножко коснуться темы других символов денежных, которые были в ходу. Вот что это за удивительные палочки, которые вы принесли?
1: Да, действительно очень интересные деньги. Это деньги Британии. Причем вот в XI веке появились они. Очень интересная история этих денег. Такой пришел король Генрих I, достаточно умный, образованный человек. На самом деле, в то время, вот XI век, в Европе короли читать, писать не умели. Это же вот период возрождения еще не началось. Да? Варвары разрушили Древнеримскую империю, а и темные века в Европе. Поэтому наша Анна Ярославна, королева Франции, дочь Ярослава Мудрого, она своего мужа, француза, французского короля, весь двор учила читать и писать, прибыв из нашей прекрасной Древней Руси, которую, да, вот сейчас пытаются назвать какой-то такой неграмотной, да, вот мы неграмотные, а Запад – это вот культура. Так вот, немножко не так это было. А вот Генрих I как раз был тот самый человек, король, который был очень грамотный. Было два старших сына, которые должны были стать, собственно, королем. Он был третий, поэтому у него никак не было возможности, да, быть королем. И поэтому его готовили священники. А вот как раз тех, кого готовят священники, они читают книги. Вот образование. И вот пришел Генрих I к власти и понимает, что все деньги у ростовщиков и менял. Все вот эти золотые, серебряные, монеты прекрасные, а казна пустая. И тогда он решил, что надо как-то, в общем, казну наполнить. Из орешника изготавливалась такая вот рейка.
0: Вот я хотел спросить, это орешник? Орешник. Потому что дерево, извините, материал деревянный, ведь мы еще коснемся других деревянных денег, он канонизирован бывает. В том смысле, вот если деньги делаются из орешника, а другие деньги делались из клена...
1: То только из клена, только из орешника. Вот эти деньги изготавливались только из орешника. Соответственно, вот эти вот нарубки, засечки, зарубки, всевозможные надписи свидетельствовали о некотором номинале. Дальше ее расщепляли вот на две части, эту рейку. Вот эта вот с рукояткой длинная часть рейки оставалась в казначействе. А вот эта вот вторая часть отдавалась в обращение. Вы мне зададите вопрос, собственно, кто будет использовать деревяшки в качестве денег, когда вот золотые серебряные монеты есть? А король Генрих сказал очень интересную вещь. Он сказал... налоги в казну платить только рейками. И все. И все обязаны были, все граждане обязаны были в казначействе приобретать вот эти вот рейки, наполняя тем самым казну серебряной монетой. И дальше они уже шли в обращение и не возвращались достаточно долго, потому что всем нужно было платить. Так вот они вошли в обращение.
0: Ну, это тоже та же практически символика, только она была понятно, как она была внедрена. Она была внедрена, ну, силовым методом достаточно.
1: Но самое интересное, что не ограничилась Британия использованием этих реек в XI веке только. Что самое удивительное для меня, например, было, что завершили свое использование, деньги рейки, только в 1826 году.
0: Но ведь бывали периоды, когда просто в государстве не было металла, скажем, для изготовления денег.
1: Да.
0: И вот давайте вот интересные примеры вспомним. Япония – тканные деньги. Потом Русская Америка – интенсивно развивавшаяся область внутри. Деньги из шкур тюленя. Угу. И на них печатался герб России, императорские значения. Они, их бесконечное количество было выпущено, конечно, потому что там же был такой экономический бум. Все продавалось, перепродавалось и экспортировалось. А сейчас их осталось, вот у нас с вами разные цифры. Вы слышали, что 50, я слышал, что 40 экземпляров. Они есть в музеях. Я не знаю, в наших музеях есть ли эти деньги?
1: Есть. Да? В Государственном историческом музее, в Эрмитаже. Они и есть. Но в экспозиции они, как правило, не представлены, они в фондах. Они действительно, очень, деньги очень интересные. Российско-американской компании, 19 век на Аляске. Но, кстати говоря, прежде чем стали использовать вот эти вот кожаные деньги, марки, использовали шкурки животных для того, чтобы расплачиваться.
0: И у нас в России же это использовали.
1: Да, но дело в том, что они стали как-то там перепродавать за какую-то другую сумму эти шкуры. И, в общем-то, решили, что сотрудникам нужно платить все-таки деньги какие-то другие символические. Монеты медные почему не подошли? Потому что аборигены очень здорово решили их использовать, переплавлять и использовать для изготовления грузил, наконечников для копий.
0: Да,
1: то есть замечательно. Поэтому, ну, да и везти, в общем-то, далековато было. Поэтому решили вот на месте, что, какие деньги будут понятны. Шкуры тюлени, да. По сути, это были частные деньги российско-американской компании. Но поскольку по согласованию с российским правительством, собственно, они были выпущены, поэтому государственная символика присутствовала на них.
0: Подходит к наше время к концу, но вопрос, который я вам хотел задать. Вот сама форма денег, изображение на них, материал – это ведь потрясающие исторические артефакты, которые позволят нам восстановить то, что мы в летописях не восстановим никогда. Понимаете? Ведь это же действительно так.
1: Это так, абсолютно так. Если говорить, вот вы говорили про формы разные, и, например, деньги в виде орудий труда у китайцев. Ну вот о чем это свидетельствует? У них были монеты-мотыги и монеты-лопаты. Потому что, опять же, мы говорим, в качестве денег используется то, что важно и ценно. А на Руси, кстати, кожаные деньги, жеребья использовались. Вот в 17 веке мы абсолютно точно знаем, когда Петр запретил, вот после того, как...
0: Это вот когда началось дробление копейки бесконечно, да?
1: Да, копейка, она мало того, что и сама была маленькая очень, но при этом это была серебряная монета и самая крупная денежная единица, в общем-то. Рубль тогда только в слитке был, тогда монет не было. И поэтому ее начали дробить.
0: На 2 на 4 части.
1: Да, и это было очень-очень уже неудобно. Поэтому изготавливались вот такие вот квадратные кожаные, они достаточно плотные были, где-то 3-4 миллиметра в высоту вот эти вот денежки, на них весовой крючок изображался, как какие-то разные символы другие, и вот их в качестве размены монеты пустили в обращение. Но самое интересное, что есть все-таки такая версия, что в 16 веке и государственные такие кожаные деньги были в период Ивана Грозного. В Александровской слободе отыскали бочку с большим количеством вот таких вот кожаных денег, на которых была уже государственная символика. Да, двуглавый орел. И вот это нам все-таки говорит о том, что мы понимаем, что Александровская слобода – это его ставка. Да. Понятно, что война. Своего серебра у нас не было. Вплоть до того периода Петровского, когда начинает золото и серебро начинают добывать, у нас золото и серебро было привозное. Война, скорее всего, серебра привозного не было, уменьшилось его количество, поэтому вот такие вот крайние меры.
0: Ирина Владимировна, вот это поразительно. Вот нахождение такой бочки, нахождение клада на каком-то схроне, ведь оно сразу вот анатомирует очень важный кусок. Для нас все это сливается, понимаете, эпоха Ивана Грозного. И как ее? Летописи были очень плохо развиты и тоже утеряны большей частью. Но вот, вот наука об истории денег, она позволяет нам вот как книгу открыть в самых тонких деталях историю иногда на протяжении там нескольких десятилетий. И знаете, как геологическая летопись.
1: И знаете, и даже роль личности в истории. Да. Я вам хочу сказать, что через некоторые деньги заставили меня изучить и даже полюбить, вот, например, одного человека удивительного из нашей истории, которого, в общем-то, многие могут и не знать. Когда я увидела о том, что в Якутии использовались деньги, винные этикетки, я подумала, что это вот что-то такое.
0: На которых было написано «Кагор», кстати сказать.
1: Значит, Мадера, Кагор и Апорто.
0: Да.
1: Я подумала, что ну вот какая-то шутка, что-то такое несерьезное. Но когда я начала изучать, я поняла, что это очень серьезно, потому что тот человек, который эти деньги придумал, использовать вот эти этикетки в качестве денег был очень серьезный человек. Алексей Алексеевич Семенов, вы знаете, я, наверное, назвала бы его Ломоносовым вот конца 19-го, начала 20 века, то есть вот буквально наших времен, потому что это крестьянский сын, который изучил язык эсперанто, причем он осиротел очень рано, при этом закончил училище, то есть мы понимаем, что человек вот недюжинных способностей. Это человек удивительный, приехал, когда в Петербург увидел трамваи, они его потрясли до глубины души. И он абсолютно серьезно пошел вот в эти структуры, которые могли бы, как ему кажется, ему выдать списанные вагоны, потому что идея у него была какая? Обшить эти вагоны изнутри мехом, поставить на полозья и пустить их от Якутска до Иркутска. Так вот эти деньги, винные этикетки,
0: возвращаются. Да, они долго имели хождение.
1: Вы знаете, они хождение имели недолго, и самое интересное, что сохранились они благодаря Алексею Максимовичу Горькому. Только в его архиве. Потому что они дружили с Алексеевичем Семеновым, состояли в личной переписке. И Алексей Алексеевич, когда вот эти вот деньги, собственно, в обращение запустил в Якутске, он отправил вот эти вот экземпляры Горькому, и он их сохранил. И поэтому только благодаря Горькому мы увидели их изображение. То есть мы слышали о них, но увидеть изображение можно только по ним.
0: Видите, да. Когда вы прикоснетесь, там же помимо всего этого и сам материал, и форма печати для ученого-историка массу всего открывает. Одно дело слышать про Каури, а другое дело взять и ее потрогать. Ирина Рудольфовна, да. У нас, к сожалению, подходит к концу эта интереснейшая беседа. Еще раз, спасибо вам огромное. Спасибо. Недавно в маленьком провинциальном городе, а российская провинция очень консервативна, стоя в очереди в гастрономе, я обратил внимание на то, что трое из пяти покупателей расплатились пластиковыми карточками. Существует прогноз, предрекающий полное исчезновение традиционных денег в ближайшем будущем. Хорошо ли это? Конечно, это удобно и экономически выгодно, да и поставить под контроль денежное обращение гораздо легче. Но как быть с исторической функцией денег, с их значением как произведение искусства? Конечно, и на пластиковой карточке мы можем поместить картинку, напоминающую об Олимпиаде, или об открытии Керченского моста, или о будущем чемпионате мира по футболу. Но пластик, он и есть пластик, и свою короткую жизнь он, как всякий пластик, заканчивает в мусорной корзине. А мне хочется видеть материализованные на столетия в небольших металлических барельефах великие исторические события, лики великих людей мира и моих соотечественников, тончайшие изображения всемирно известных парусников, летательных аппаратов и уникальных животных. И что здесь, на мой взгляд, важно? Очень важно. Когда эти события и предметы перед глазами, о них помнят, а с глаз долой. У традиционных денег есть еще одна функция – тактильная. Говорят, что у Джона Рокфеллера-старшего на столе была тарелка, наполненная серебряными долларовыми монетами. И он их каждое утро перебирал, создавая себе рабочее настроение на день. Трудно представить себе современного миллионера, тасующего пластиковые карточки по утрам. Мне хочется, чтобы деньги в их в историческом виде сохранились. Я не собираюсь их перебирать по утрам. Я хочу, чтобы мне в кассе дали монету или купюру, с которой мне улыбается Юрий Алексеевич Гагарин или Олег Табаков. Было изображено легендарное российское научное судно «Витязь» или сказано, что Москве 870 лет. А то выйди на улицу и спроси у прохожих, когда наша столица основана, или когда полетел в космос первый космонавт, и боюсь, вам грустно станет. Кто основал Москву, помнят, потому что памятник стоит. И мне кажется замечательным и важным, если у нас будет много маленьких памятников на тех предметах, которые мы с вами каждодневно пользуемся. На этом я с вами прощаюсь, дорогие телезрители. Прощайте, с вами передача «У нас одна земля». До новых встреч и всего вам самого-самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами в прямом эфире проводим замечательное время. Я надеюсь, что вы получаете удовольствие от времяпрепровождения. И, соответственно, мы получаем интересную информацию. А сегодня, как вы видели, наверное, по картинке, по превью, у нас будет Александр Соколов. Но до этого я представлю второго ведущего. Это будет Соколов Георгий. Привет, Гоша!
2: Привет, Виталий! Привет, друзья! Сегодня у нас по скриптум, это значит, что у нас в гостях сегодня автор одного из роликов, в данном случае, которые у нас ранее выходили, и он будет отвечать на ваши вопросы. Этот ролик, по-моему, около месяца назад вышел у нас, и назывался он «Как фараоны переписывали историю. Загадка древнего вертолета». Ролик привлек большой интерес аудитории. Там к 200 тысячам просмотров потихонечку приближается. Его автор, наш бессменный редактор, автор книг Александр Соколов. Книги я не буду сейчас называть, а Сашу попрошу поприветствовать всех. Привет, привет, Саш.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
2: Ну, я призываю... Да, я призову сначала...
1: Я перехвачу у тебя слово, и я буду призывать, потому что я знаю, что ты привыкаешь потихонечку, начинаешь все говорить за всех. Друзья, спасибо, что смотрите. Давайте я в самом начале отвечу на вопрос, а зачем VPN? Потому что уже на двух или трех трансляциях мы говорим о том, что для того, чтобы поддержать проект, можно включить VPN и смотреть YouTube вот таким образом. Объясняю для тех, кто не знает, как это работает. Мы сами удивились, что раньше этого об этом не сказали, ну или просто не донесли каким-то образом информацию. Если вы находитесь на территории Российской Федерации, то YouTube вам не показывает рекламу, то есть монетизацию, как они обещали, они отключили. Но если вы включаете VPN, YouTube думает, что вы смотрите из другой страны, и в этой другой стране реклама все еще крутится. И таким образом, денежка, которая приходит в наши проекты с показа рекламы на YouTube, собственно говоря, все так же продолжает приходить. Ну, вот выбирайте страны с высоким коэффициентом, скажем так. Есть там Катар, например, неплохо там Канада выглядит, Норвегия. То есть вот такие вот страны, если вы выберете на VPN данной конкретной страны, то вот будет неплохая конверсия. Вот, слово вспомнил умное. Таким образом, собственно говоря, глядя, просматривая все наши видео, просматривая данный стрим, например, при помощи VPN, вы, соответственно, помогаете поддерживать наши проекты. Вот так это работает. И да, деньги с YouTube продолжают выводиться. С этим тоже больших проблем нет. Спасибо вам огромное, друзья, за это. Я думаю, что нужно было, вот важно было данную конкретную деталь прояснить. Ну и также спасибо всем за поддержку, тем, кто нажимает на лайки, тем, кто подписывается и продолжает подписываться на наши проекты и на anthropogenesis.ru, и на лаборатории научных видео. У нас много интересного впереди ожидает. Вот. Ну, а пока я напомню, каким образом можно данный конкретный стрим поддержать. Для этого можно задать свой вопрос при помощи суперчата, опять же, если вы за пределами Российской Федерации, ну или по ссылке, которая сейчас будет в закрепе трансляции, в чате данной трансляции на YouTube. Эта же ссылка имеется в описании, как в ВК, между прочим, да, ВК, Антропогенез сейчас в ВК эту трансляцию ведет, но лаборатория в YouTube. Также мы дублируем эту трансляцию в телеграм-канале лаборатории научных видео. Ну и, конечно же, огромная благодарность тем, кто нас поддерживает на sponsor.ru и на Патреоне. Друзья, огромное вам спасибо. Без вашей помощи мы вряд ли бы свои проекты в том виде, в котором имеем, потянули бы.
2: А я хочу сказать, что по традиции после каждого стрима его автор, тот, кто отвечал на ваши вопросы, выбирает два лучших вопроса, и авторы этих лучших вопросов получают футболки форума «Ученые против мифов». Вот примерно такие, как сейчас на мне, красивые футболочки. И, кстати говоря, ведущий прошлого стрима, археолог Александр Бутягин, уже выбрал авторов лучших вопросов, и я сейчас их назову. Это наш зритель под ником «Минойский крестьянин», который спрашивал, как в те времена планировали улицы, был ли генеральный план города. И наш постоянный зритель Илья Владимирович, который выигрывает, по-моему, уже не первую футболку, а зачем во время Второй мировой войны бомбили Помпеи, спрашивал Илья Владимирович. Друзья, Минойский крестьянин и Илья Владимирович, обращайтесь, пожалуйста, к Марише, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как получить замечательную футболку. А сейчас, я думаю, пришло время уже перейти, собственно, к вопросам. И я даже, пожалуй, первый из этих вопросов зачитаю. Мы начинаем, как обычно, с вопросов, которые были заданы в комментариях к ролику. Спрашивает зритель под ником «Дурак».
1: Да? Вот так вот. А там просто, по-моему, перед ним еще был человек. Ну хорошо, дурак.
2: Дурак. По вашему, все простые египтяне были грамотными? Спрашивает дурак. Видимо, имею в виду, в ролике речь шла о надписях всевозможных, которые фараоны переписывали.
4: Там на самом деле было много вопросов вот таких похожих
3: где спрашивали, ну а вы что там, всеобщая грамотность была в Египте, ради чего это все делалось? Вы говорите, там люди будут ходить, увидят надписи, они же читать не умели. Вот, значит, здесь я хочу сказать следующее. То есть, во-первых, да, конечно, о всеобщей грамотности в Египте речи не шло, то есть письменностью, которая сама по себе была довольно сложной, владел относительно небольшой процент населения. Это были не только жрецы, это были, естественно, представители царской семьи, чиновники, офицеры. Это были, кстати говоря, целая здоровенная каста писцов, там тоже со своей иерархией, которые, в общем, занимались взаимодействием, с государством на всех уровнях, обслуживали государство, там, вели всевозможный учет. Для них были специальные школы, они учились в этих школах. Найдены, кстати говоря, даже какие-то их там рабочие тетради, условно говоря, то есть такие кусочки известняка, остраконы, где они упражнялись в письменности, или там были такие еще специальные деревянные дощечки, покрытые гипсом, на которых тоже писали. Вот, то есть определенная прослойка была, которая владела письмом, но это, конечно, была такая, скажем, элитарная часть общества, крестьянину, который на поле там мотыгой махал, ему, естественно, не нужно было ни читать, ни писать, уметь. Но крестьянина с мотыгой не пускали и на религиозные фестивали, там, и процессии, и прочее. То есть это, я-то говорил в основном про храмы, куда пускали, конечно, далеко не всех. Кого попало туда, не пускали, а это были уважаемые граждане. Вот. Во-вторых, даже будучи малограмотным, я подозреваю, древний египтянин картуш фараона узнал бы. То есть как выглядит имя фараона, с высокой вероятностью он мог знать. Вот. И важно, что для царской власти, для фараона, важнейшей задачей был контроль элит. Там в столице, в провинции контролировать вот эту самую элиту как раз. То есть узурпация – это был как раз элемент пропаганды, направленный прежде всего на элиту. Вот для чего. А во-вторых, на богов, кстати говоря. То есть на